0: на больничные койки. К руке тянулась трубка капельницы, слева на экране кардиографа плескались зеленые зубчатые линии. На одеяле лежала открытая книга. «Привет», — обронил он. Лайм подвинула к кровати стул и села.
1: «Как дела?»
0: «Нормально, полагаю», — пожал плечами Хэммонд. «Читаю, но писать, похоже, не могу. Не знаю, смогу ли». И чуть помедлив добавил. «И как выглядит ситуация?»
1: «Какая?»
0: «Меня посадят?»
1: «Против вас выдвинуто несколько обвинений», — ответила Лайм, тщательно подбирая слова. «Какой-то срок вам дадут, наверное, условный, но обвинение в убийстве снято за отсутствием доказательств».
0: «Хорошо», — кивнул Хэммонд, оглядывая пустые стены. «Но сколько мне придется пробыть здесь, под землей?»
1: «Недолго. Именно это я пришла вам сказать. Электрокомпания сегодня закончила испытание. Насколько мне известно, все аномальные поля вокруг сети исчезли».
0: «А если это снова произойдет?»
1: «Не знаю».
0: Лайм отвела глаза, боясь встретиться с ним взглядом.
1: «У вас много посетителей?» — выдавила она наконец.
0: «Не слишком. Правда, я ждал вас».
1: «Зачем?»
0: «Учитывая наши не слишком теплые расставания, я подумал, что вы, может быть, захотите извиниться», — улыбнулся Хэммонд. Лайм изобразила ответную улыбку. Под больничным халатом Хэммонда виднелись бинты. Пуля прошла через левую сторону груди, задев легкое, но не причинив тяжких повреждений. Хэммонду повезло. Будь его органы расположены, как у обычных людей, пуля попала бы в сердце. Ситус инверсус спас ему жизнь. Осмотревшись, Лайм вдруг заметила, что зеркало над раковиной занавешено тряпкой.
1: «Это вы сделали?» — спросила она, показывая на зеркало.
0: «Да. А вы против?»
1: «Нет», — сказала Лайм.

0: Вы слушали повесть Алика Невала Ли «Инверсус» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: И сейчас мы переходим к рассказу, который занял первое место. Написал его Павел Губарев, а называется он «Дядя Женя».

0: Каждое утро одно и то же. Солнце косыми, прилипающими к земле лучами ощупывает наш с дядей Женей дом, словно пытаясь пролезть внутрь, но бесполезно. С вечера все двери и окна плотно заперты, решетки проверены, засовы задвинуты. Гекконы, выползая из растущих неподалеку от дома кустов, тут же прячутся, словно не выдерживают пристального взгляда камер наблюдения. Солнце все же проталкивает узкий луч в щель между занавесками, и он ложится на пол неровным дрожащим квадратиком. Квадратик потихоньку крепнет и отползает к двери дяди Жениной спальни. И где-то к 7 утра в него наступает дядя Женина нога, бледная подошва и неровный край грубого местного загара. Я не поворачиваюсь к нему, сижу на диване и смотрю на выключенный телевизор. Каждый раз дядя Женя здоровается со мной, но я не отвечаю. Тогда он в своем облаке утреннего отвращения бредет в ванную, чтобы дать начало привычной череде звуков. Вот слабая старческая дядя Женина струя разбивается об унитаз. Потом сильная молодая струя шипящей воды из крана ударяет в умывальник. Потом дядя Женя наклоняется, чтобы умыться, и каждый раз мобильник, висящий у него на шее, бьется о край умывальника. Дядя Жень чертыхается, сопит, но мобильник не снимает. Иногда так и выходит из ванной, вытирая на ходу морщинистое коричнево-красное от солнца лицо с мобильником, закинутым на шею. Я жду, когда он, наконец, включит телевизор. И только когда Том и Джерри начинают носиться по экрану, размахивая дубинками, я удостаиваю дядю Женю взглядом. Он садится на диван рядом и гладит меня по голове.
1: «Ты любишь мультики, да, Тош?»
0: «Мне, блин, 7 лет. Естественно, я люблю мультики, думаю я, но не отвечаю. Толку-то с ним разговаривать?» Дядя Женя идет на кухню шипеть кофемашиной. Я отворачиваюсь к телевизору. С ним разговаривает только его дочь. Он в последнее время общается тоже только с ней. Им обоим эта процедура страшно не нравится, но каждый день они пытают друг друга с тем же упорством и регулярностью, с каким солнце встает по утрам, чтобы пролезть в наш полутемный дом. В дядь Жениной спальне света больше от монитора, чем от тропического солнца, раскаляющего Таиланд где-то там, за темно-желтыми шторами. По монитору лениво ползают окошки новостных сайтов, и в назначенное время появляется лицо немолодой женщины в окаймлении обесцвеченных кудрей, которые веб-камера превращает в неопрятную рыжую подушку. Из динамиков шуршит.
2: «Что у тебя?»
0: — спрашивает дядя Женю женщина с подушкой на голове.
2: «Как Тоша? Что ты ел? Ты не обгорел?»
0: В ответ дядя Женя говорит грубость.
2: «Ты опять пил?»
0: — говорит женщина.
1: «Мне и здесь хорошо», — говорит дядя Женя.
2: «Когда ты к нам приедешь? Витя купил для тебя новый диван», — говорит женщина.
1: «Острая пища полезна. Уж лучше, чем замороженные дряни из московских супермаркетов», — говорит дядя Женя.
2: «Оля и Таня записались на танцы», — говорит женщина.
1: «Не надо делать вид, что вы меня ждете», — говорит дядя Женя.
0: Один раз я видел, как она начала плакать. Один раз она сюда прилетала, и ее волосы под местным солнцем вовсе не казались похожи на рыжую подушку, больше на сахарную вату. Но она тут же уехала. 15 часов в самолете сюда, 15 обратно, чтобы здесь топнуть ногой, отвернуться и уйти, вздрагивая плечами.
1: «Сколько мне еще вам заплатить, чтобы вы перестали меня донимать своими приглашениями?» – спрашивает дядя Женя.
0: Женщина старается игнорировать такие вопросы.
2: «Папа, перестань. Ты позвонил брату? Когда ты позвонишь брату?»
0: Дядя Женя выключает компьютер, и потом еще несколько минут шумно двигает стулья и топает по комнате. Иногда он уходит смотреть на море. Иногда ругается с соседом-немцем. «Когда же отремонтируют асфальт? Ведь уже 2 месяца назад заплатили!» Иногда звонит тупице консультанту из банка и задает ему вопросы.
1: «Я понимаю, что операцию можно совершить только с моего айпишника, но получается, что, проникнув в мою домашнюю сеть, злоумышленник, как вы его называете, может не только украсть мой файл с паролями, но и подтвердить операцию с моего адреса».
0: В трубке далекий голос что-то вежливо тараторит.
1: «А вы можете гарантировать, что мои СМС-сообщения невозможно прочесть? А я думаю, что это только сотовый оператор может гарантировать, но никак не банк».
2: «Ну, Евгений Михайлович, вот смотрите».
0: Вежливый поток из телефонной трубки шелестит мимо меня, когда дядя Женя, не переставая изводить консультанта, отправляется из комнаты на кухню, чтобы залезть в холодильник.
1: «Вот и я думаю, сколько краж совершается в год у клиентов, которые выставили себе все рекомендуемые настройки безопасности? Вы не готовы ответить? А вот Тора банки готовы. Я тоже считаю, что надо бы...»
0: Дядя Женя убирает телефон от уха, достает бутылку молока, держит ее в левой руке, словно сравнивая размер бутылки с размером телефона. Потом нажимает клавишу отбоя, не попрощавшись, и начинает поить меня молоком. От молока меня уже тошнит. Я вообще не знаю, кто доверил меня дяде Жене. Пару лет назад, когда он еще не был параноиком, но деньги ему уже свалились, он заявил семье, что уезжает прямо завтра, что забирает с собой тошу и что настоящий русский должен жить в Таиланде. Именно в таком порядке. Я, стал быть, тоже настоящий русский, по его мнению. Спасибо. Когда моя мать начала возмущаться, ее просто вытолкли из комнаты, так что дядя Женя уговаривала остаться его дочь в одиночку. Ее муж только хихикал, сидя на краешке дивана, и скручивал автомобильный журнал в трубочку. Вот и я думаю, хороша семейка. На самом деле жить с дядей Женей не так уж и плохо. У нас тихо, особенно сейчас. Раньше к нам ходили местные проститутки на ночь или на пару часов. Раньше дядя Женя ходил по вторникам в паб пить виски и болтать с мужиками. Потом он перевел часть денег на счет, которым управляет с телефона, и телефон теперь всегда висит у него на шее. Чтобы отправить команду на перевод денег, заверяет дядя Женя тупица из банка, нужно поднести телефон к другому устройству хотя бы на 20 сантиметров. С того дня дядя Женя очень неохотно приближается хоть к кому-нибудь на расстоянии вытянутой руки. Ругается с соседом через забор, ездит в супермаркет на машине за час до закрытия и редко стрижется. Его длинные седые полупрозрачные волосы стали похожи на чесночную шелуху. Пахнет от него в последнее время, кстати, тоже чесноком, но чаще виски. Перед попойкой он запирает весь дом, и когда на столе вырастают башенки пустых баночек из-под содовой, похожие на город из фантастического фильма, он падает в кресло и негромко смеется. Иногда подползает ко мне на коленях и говорит:
1: «Можно напиться и быть счастливым. И без денег. Но с деньгами ведь все равно куда больше счастья».
0: И смеется. Я морщусь и ухожу с дивана. Мы потом долго не разговариваем. Даже не знаю, может ли еще его кто-то выносить, кроме меня. Тайскую женщину он к себе в дом и сам не пустит, а все нетайские быстро свихнутся, потому что будут понимать, что он говорит. У нас хотела поселиться его дочь. Она даже прилетала, проделала те самые героические 15 часов в самолете. На ее беду к тому времени дядя Женя уже перевел кучу денег на телефон, а телефон навечно повис в чехле на его шее. Он встречал ее у двери дома, морщась от бьющего в глаза настырного солнца. Когда его дочь подошла к нему и попыталась его обнять, он отстранился. Клочок сахарной ваты, ее волосы, вопросительно замер в воздухе, а потом уплыл по направлению к чугунным воротам. Она уехала. С тех пор мы видим ее только в компьютере, и мне кажется, до конца жизни она так и останется для него набором цветных пятен на мониторе.
2: «Ты опять залезал на крышу, папа? Когда ты позвонишь брату, папа?»
0: Да, иногда ему кажется, что на одном из растущих вплотную к дому деревьев кто-то сидит. У пальм очень гладкие стволы, но наверху густая, темная, что-то наверняка в себе таящее, как плотно набитое дождем грозовое облако, зелень.
1: «Кто в ней сидит? Выходи, я тебя видел!» Ты там с антенной аппаратурой ловишь мой Wi-Fi, влезаешь в мою домашнюю сетку. Ты подглядел мой пароль в подзорную трубу. А когда я его сменил, запершись в ванной, ты взломал механизм шифрования, потому что ни один из них недостаточно стойк. Я читал, я знаю. Это из-за тебя у меня иногда подтормаживает интернет. Это из-за тебя иногда запинается песня, которую я проигрываю с домашнего сервера. Из-за тебя хрустит головкой мой жесткий диск, когда я с него ничего не копирую. Кто-то лишний в моей сети.
0: Дядя Женя выдергивает роутер из розетки, умерщвляя Wi-Fi, и лезет на крышу с биноклем, чтобы увидеть слезающего с пальмы человека. Берет ружье и ходит с ним по пригорку. Одинокая, скованная фигурка, как будто несущая драгоценное яблоко, зажатое где-то внутри, между внутренним органом, отвечающим за страх, и органом, отвечающим за осторожность. И если дядя Женя расправит плечи, то яблоко непременно выскользнет и упадет, укатится, пропадет, а дядя Женя вернется в Москву, на 9-ю Парковую, где дочь, где курит в подъезде, где бутылку нельзя оставлять на столе и надо отвечать на очень сложные вопросы именно тогда, когда этого страшно не хочется. Например, ты наденешь серую майку или белую, а серую мне постирать?
1: «Свобода», — говорит дядя Женя, когда трезвый, — «это когда ты предоставлен самому себе, когда от тебя ничего не требуют окружающие. Деньги — это то, что ты можешь дать окружающим вместо себя. Иначе они будут требовать тебя».
0: Где-то он это вычитал, небось. Я не знаю. Я не прочел еще ни одной книги, хотя читать я умею. Все книги на полках. Я до полок не достаю. Но я и не хочу туда лезть. Наверное, я тоже свободен. Когда я полезу зачем-то на полку, я вроде как уже буду предоставлен не самому себе, а чему-то, что заставляет меня лезть на полку, так? Вот дядя Женя лезет на крышу, а я нет. 1-0.
1: Тошка, иногда мне кажется, что ты меня презираешь.
0: Я молча смотрю на него. Дядя Женя смущается и уходит. Со временем он все меньше разговаривает вслух, будто русская речь стала ему в тягость. Когда ты живешь за рубежом, то ничего приятного тебе по-русски не скажут. Это либо налоговый агент звонит, либо тупица из банковской службы техподдержки, либо надоедливый родственник. И дядя Женя кривит рот, пережевывая плохой английский, как пресную овсянку. Он говорит тайское «коп-н-кап» доставщикам пиццы и морщится, когда они в ответ радостно сообщают ему
2: «спасибо».
1: «Русские», — говорит дядя Женя, когда еще только слегка опьянел. «Приезжают в чужую страну со своими добрыми утрами, спокойными ночами, будущим здоровьем, а сами только и делают, что устраивают неспокойные ночи, недоброе утро, и здоровья у них при таком подходе не будет». Резюмирует он и наливает еще.
2: «Папа, ты снова пил?»
0: спрашивает женщина на мониторе.
1: «Погода хорошая, Тошке нравится», улыбается в ответ дядя Женя.
2: «Нормальный человек отнес бы все деньги в банк и не переживал бы», настаивает женщина в мониторе.
1: «Давайте вы сделаете великий интернет-проект, заработаете миллионы на продаже акций, а потом будете давать советы», раздражается дядя Женя.
2: «Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке», нудит женщина.
1: «У нас все хорошо».
0: Дядя Женя наклоняется ко мне, берет меня на руки, поднимает к монитору и заставляет махать в веб-камеру.
2: «Прекрати мучить Тошку»,
0: все тем же тоном говорит женщина.
1: «Кто дал мой тайский номер страховым агентам?» хмурится дядя Женя. «Деньги»,
0: говорит дядя Женя, когда трезвый и злой.
1: «Это магнит. Ты уехал хрен знает куда, а к тебе тянутся уроды всех мастей. Страховщики, банкиры, сутенеры, продавцы элитных энциклопедий, журналисты. Все тебя находят. Все хотят отщипнуть от тебя кусочек. Или украсть все целиком».
0: И вы знаете, тут он прав. Приходили люди с проспектами, люди с ноутбуками, люди с пакетами, в которых были сложены хрустящие глянцевые презентации. Мужчины в выглаженных, невероятно белых рубашках. Женщины в обтягивающих платьях, пахнущие цветами и персиковым вареньем. Так сильно, что я начинал чихать и убегал. Они стучались в нашу дверь и звонили в звонок, пока дядя Женя был еще хоть немного приветлив. Потом у дальнего забора имения появилась будка. В будке таец. Белые рубашки и персиковое варенье остались по ту сторону забора. Их голоса щебечущие. «Наш холдинг предлагает вам уникальное...» Пытались пролезть в дядь Женин телефон, но дядя Женя научился обрывать их на полуслове. Он жал на кнопку резким брезгливым движением большого пальца, будто сдавливал горло опостылевшей канарейки. Потом смотрел на телефон недовольно, как на обвисший в его руках птичий трупик. И становилось тихо. В этой тишине дядя Женя был победителем. Он ее создал, он ей заправлял, он оберегал ее от покушений. Были заборы, отсекающие от нас белых рубашек и хрустящих проспектов. Были охранники, оберегающие нас от журналистов. Были камеры, отпугивающие пристальными взглядами гекконов. Все было хорошо, пока кто-то не послал к нам запах. Он пришел, словно бы от какой-то хищной женщины, стоящей за оградой, желающей кусочек дядь Жениного магнита. Мне кажется, запах взлетел белым шерстяным платком, приплыл к нам и прокрался в дом. Выключенный вентилятор, висящий черным пауком в квадратном вентиляционном окошке, флегматично пропустил его меж растопыренных лопастей. Запах опустился на пол и вполз в меня. «Дядя Женя, ты слышишь?» «Не слышит. Чеснок и виски не пускают запах в его ноздри, дряблые пещеры, вытоптанные бесчисленными гостями, запахами его знакомых и родственников, измученные ароматной кожей автомобильных сидений, бензиновым воздухом Москвы и общественными туалетами, политые шампунями, лосьонами и средствами для чистки сантехники, как напалмом. Он бы все равно ничего не почуял». А я пришел на кухню, встал под вентиляцию и вдыхал, вдыхал, пропускал в себя этот белый шерстяной платок, пока он не улегся в моей груди, ласковый и успокаивающий. Он не для дяди Жени, он для меня одного. Я вдохнул его сколько смог, потом лег на пол, по которому стелилась невидимая полоса запаха, и остался лежать. Ночью платок, лежащий в моей груди, стал набухать, душить меня изнутри. Меня затошнило. Я пришел к спящему дяде Жене и стал выкашливать платок. «Дядя Женя, проснись! Дядя Женя, посмотри, что это!» Вот это уже громко. Он проснулся. Потом его беспокойный голос что-то меня спрашивает. Потом дядя Женя орет в трубку на плохом английском. Руки, его руки поднимают меня. Машина пахнет бензином, но я почти не ощущаю этого из-за сладкого слоя платка в моих ноздрях, в моей глотке. Мы попадаем в какое-то незнакомое здание, но тут белый платок добирается до моей головы, окутывает ее целиком, и мое сознание остается лежать в этом белом и плотном облаке, как желток в белке. Я уже готов заговорить с дядей Женей, мирно и просяще. «Дядь Женя, мой родной хренов параноик, разбей скорлупу, разломи белок, я здесь, пожалуйста, дядя Женя!» Но слышу только свое бессвязное, жалобное... Но он понимает...
1: «Сейчас, сейчас, Тоша! Мы вылечим тебя! Мы уже у ветеринара!»

0: Солнце, будто с просонья, неаккуратным, но настырным лучом нащупало наш дом и воткнулось меж неплотно задернутых занавесок. Квадратик света пополз к Дженниной спальне и сегодня против обыкновения беспрепятственно проник в открытую дверь. Там он направился к Дженниной кровати, но сперва осветил мою корзину. Мой черный бок, мой белый нос и новую штуку, висящую у меня на шее. У меня кружится голова, белый туман рассеялся, но не совсем. Я будто живу внутри матового плафона, какой закрывает яркую лампочку в нашей ванной. Я бы попытался объяснить дяде Жене, что со мной происходит, но сил хватает только на невнятное сипение. Да и он бы все равно не понял. Какие паразиты, какие глисты, какие блохи! Нет у меня никаких блох, это все запах, запах, дядя Женя. Этот ласковый и мерзкий запах, пролившийся к нам на кухню из квадратного вентиляционного окошка, где живет мертвый паук с черными лопастями. Запах.
1: Тише, Тошенька, тише, вылечим тебя. Вылечим. Потерпи, маленький.
0: Я терплю. Я лежу в корзинке, повернуться мне трудно. Отсюда мне видно только кусочек окна, стол и монитор, стену с плакатом. «Не бойся витать в облаках, сверху видно, не целит ли тебе кто в спину». На мониторе появляется женщина. Они разговаривают. Дядя Женя осторожно поднимает корзинку, на которой лежу я, чтобы показать дочери. Она охает. Он ставит меня на стол. Я лежу в корзинке между старым параноиком и изображением женщины с подушкой на голове и чувствую, как ласково и негромко теперь они разговаривают друг с другом. Такой вот посредник. Больной кот. Полумертвое ненадежное связующее звено между этими двумя. Неожиданно я чувствую еще одну связь. В воздухе формируется напряжение. Нечто откуда-то извне дергает новую постороннюю штуку. Темный шарик, висящий на моем целебном ошейнике. Темный шарик отзывается и протягивает полупрозрачную нить. Ну, как вам иначе объяснить, каким образом животные чувствуют электромагнитные волны? К дяде Жениному телефону. Телефон отзывается. Дядя Женя ничего не замечает. Монитор гаснет. Я остаюсь в корзинке на столе. Дядя Женя говорит со мной. Звонит ветеринару. Кормит меня молоком. Сука, ненавижу молоко! Он ставит блюдечко рядом со мной, наклоняется к нему, аккуратно переливая эту белую дрянь из пакета. Сотовый телефон, свисая с его шеи на шнурочке темным слепым бруском, оказывается рядом со мной. Снова что-то, находящееся внутри шарика, дергает его телефон. Телефон отвечает шарику короткими посланиями, двумя раздраженными толчками. Словно нелюдимый хозяин произносит «не-а» и захлопывает дверь перед носом у непрошенного гостя. Так повторяется дважды, пока молоко льется слабой густой струйкой в блюдце. Молоко белеет нетронутым пятном рядом со мной. Дядя Женя уходит. Я остаюсь лежать. В доме становится тихо. «Какая разная бывает тишина», — думаю я. Внутри меня тишина слабого дыхания и несмелого сердцебиения. Кровь неслышными толчками продвигается по телу, слизывая белую муть с моего мозга, проедая дырочки в белом платке, спустившемся на меня из вентиляции. За окном тишина тропиков. Шелест и щебет. Пунктирное пение сверчков, осуждающие цоканье гекконов и тот едва слышный, но пугающий шелест, с которым бабочки обжигают бока, ударяясь в раскаленное стекло лампочки. И шорох прибоя. Море отсюда недалеко, можно увидеть его, если забраться на крышу нашего дома. Море издает свою тишину. Спокойное, все смывающее, уносящее в толщу воды шипение. Это тишина рая. А есть тишина ада, ада, который дядя Женя привез сюда в своей голове. Тишину маленького ада в большом раю почти не слышно. Но я ее тоже чувствую. Это тишина страха. Звук, с которым огромное колесо внедорожника медленно катится на тебя. Это тишина сомнения. Звук, с которым пружинка в часах медленно распрямляется, двигая стрелку, а стрелка уже яснее некуда показывает, что тот, кого ты ждешь, в этот раз не придет. Это тишина недоверия. Это тишина боли от полузабытого предательства. Я слышу голос из соседней комнаты и понимаю, что маленький ад сейчас взорвется и разорвет тишину. «Что за хрень?» – произносит дядя Женя. Он заходит в комнату, где оставил меня на столе перед монитором. Он смотрит в телефон и читает вслух. «Подтвердите перевод на означенную сумму на счет...» «Что за...» Не отрывая взгляда от экрана мобильника, он шевелит мышью, чтобы разбудить компьютер. Садится в кресло перед монитором и снова оказывается рядом со мной. Я чувствую, что мой черный шарик дергает невидимую нить, тянущуюся к телефону. Дядь Женины брови ползут вверх, он вздрагивает и выпускает мобильник из рук, как будто бы тот превратился в летучую мышь и цапнул его за палец. И тут же снова хватает его и яростно давит на кнопки, вызывая голос бестолкового банковского консультанта. «Я вас спрашиваю!» – орет дядя Женя. «Почему кошелек сообщает мне, что пароль неверный, когда я никакого пароля не вводил? Я еще в своем уме! Я у себя дома, здесь нет касс, банкоматов и прочей вашей херни!» Он сдавливает глотку телефону и беспомощно оглядывается. Вертит головой, замирает, резко оборачивается и шарит взглядом по комнате, словно сюда забежал мелкий, но ядовитый зверек. Дядя Женя опрокидывает стул, подходит к книжной полке, в несколько шумных движений скидывает с полок все книги на пол и раскидывает кучу ногами, брезгливо рассматривая. Переворачивает и трясет рюкзак. Несвежая одежда для спортзала вываливается комками и побежденно складывает рукава у дяди Жениных ног. Внимательно, не приближаясь, он смотрит на компьютер, обходит его по большой дуге, задумывается и начинает шарить по карманам своих пижамных штанов. Живо срывает штаны и остается в майке. Черный прямоугольник с ярко-красными буквами «Металлика» высится на двух тощих старческих ногах, как зловещий инопланетный корабль, рухнувший с неба и придавивший своей тяжестью два тоненьких деревца. Мне нехорошо от шума и страха, который излучает дядя Женя. Белая дрянь, уже была рассеявшаяся, снова давит на грудь. Я начинаю хрипеть. Дядя Женя вздрагивает, перестает озираться и шагает ко мне на своих тоненьких прямых деревцах. Быстро, но так неуверенно, будто с каждым шагом он может провалиться в ядовитое болото. Он наклоняется надо мной, и по его глазам я вижу, что он в эту секунду думает все же обо мне, а не о деньгах. Его пальцы, побелевшие от усилия, с которыми он вцепился в телефон, разжимаются, и мобильник повисает у него на шее, как мертвая летучая мышь, головой вниз и безвольно качаясь. Дядя Женя протягивает свою высохшую ладонь и гладит меня, едва касаясь, боясь сделать мне больно. Мне же впервые в жизни хочется, чтобы он погрузил свои твердые пальцы в мою шерсть и провел, грубо срывая с меня белую муть. Его телефон пищит. Дядя Женя смотрит на экран телефона и читает сообщение вслух, будто задавая мне вопрос.
1: «Вы ввели неверный пароль. Попробуйте еще раз».
0: Телефон снова пищит и снова высвечивает это же сообщение. И еще раз. И снова. Черный шарик, висящий на моей шее, надрывается, посылая сигналы телефону. Каждый раз немного разный. Телефон пищит все быстрее и быстрее. Попискивание сливается в непрерывную трель. Дядя Женя сжимает губы, словно из его рта против воли вырывается крик, а рука его поднимается, будто бы для удара. Он швыряет телефон на пол и кидается к монитору. Тарабанит по клавишам, стуча ногой по полу от волнения. На экране появляется лицо тупицы из техподдержки.
1: «Василий! Василий! Они подбирают мой пароль!»
0: «Евгений Михайлович, что с вами?»
1: Я тебе говорю, они подбирают мой пароль.
2: Кто они? Евгений Михайлович, простите, но почему вы без штанов?
1: Идиот! Какие ж... Я тебе говорю, что мой телефон... Как будто я платить сообщение, но я ни к чему не прикладывал. Да и здесь нет никого. Ну как я...
2: Он замер. Он смотрит на меня. Глаза его щурятся. Он тянет ко мне руку, растопырив пальцы, будто собирается взять половинку большого лимона, чтобы медленно выдавить сок. Мое сердце начинает стучать чуть быстрее. Белая пелена отступает на несколько секунд. Я сворачиваюсь в корзинке, поднимаю шею и задние лапы чешу, горло срывая ошейник, молотя лапой по черной чужой штуковине. Его рука замирает. Его взгляд падает на черный шарик.
1: «Евгений Михайлович, что происходит?»
2: Слышится из компьютера голос тупицы.
1: «Евгений Михайлович, опишите, пожалуйста, проблему поподробнее. Алло, Евгений Михайлович!»
2: Я лежу в корзинке. Корзинка покоится на сиденье слева от дяди Жени. Мы едем к ветеринару. Сзади в багажнике лежит дядь Женино ружье. Я не знаю, поможет ли мне ветеринар на этот раз. Спадет ли когда-нибудь белая муть окончательно. Но дяде Жене, похоже, скоро станет легче.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». «Маска Марса». Пролог. Я третий историк кармпанской расы в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение, крупица по крупице, сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с Земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные вслушаться в хляби межзвездных пространств. И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевший до них сквозь чудовищную бездну, звездная вселенная стала для всех земных народов и племен реальностью. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может, даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку. И подобно дикарям, жившим на крохотном островке, и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо недоверчиво, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди старой Земли сделали свои первые шаги в космос. И изучали наши инопланетные голоса, когда могли их расслышать. А когда люди старой Земли научились путешествовать быстрее света, они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с пристальным научным интересом, но при том с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, кармпании, наши старшие друзья, куда пассивнее вас. Мы живем в разном окружении, и мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не теснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддержать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнца, чрезвычайно похожих на ваши собственные. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, завилующей целинными планетами и стомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих в себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сям колоний отдельные лидеры хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены. И именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за форпостами нашей цивилизации. Странные голоса, несшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались. Их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение предчувствия грядущей войны. И именно в этот момент готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни.
Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, ваши несчислимые военные флоты были уже наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет, и вооружились до зубов. Именно благодаря вам некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать в ход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль, если породить ее подобие способен даже механизм?

0: Мария Парфенова. Билет на клетчатую крышу. Колючий октябрьский ветер кружит камуфляжным разноцветием опавших листьев, разметает по асфальтовым дорожкам серые лепестки пепла. Я сижу здесь на клетчатой желто-фиолетовой крыше. Серое небо сочится крупными редкими каплями, они набухают где-то там, в вышине, срываются, летят и, поднимая фонтанчики брызг, опускаются на крышу. Капли скользят по желтым квадратам, переползают на фиолетовые, сливаются друг с другом и тонкими ручейками бегут к краю крыши, к черной воронке водосточной трубы. Еще несколько мгновений они будут внизу. Так и есть. Хлып! Плюхается на носок кожаной туфельки крупная желтая капля. Хлып! Следует за ней вторая, фиолетовая. Наташка поднимает голову, смотрит вверх на меня. Я улыбаюсь и развожу руками. «Извини, котенок, я тут ни при чем». Наташка сидит на краю песочницы и расставляет вокруг себя свое маленькое богатство. Туфли белые, синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, красные детские сандалии, кремовые шелковые пуанты. В руке у Наташки конец длинной лохматой веревки. Она пробегает сквозь застежки, юркой змейкой обвивается вокруг каблуков, ныряет под пряжки. Наташка дергает за веревку, туфли подпрыгивают. Наташка улыбается. Сегодня ее любимые парой будут пуанты. Да-да, те самые кремовые пуанты. Их подарила Наташке балерина с афиши на театре. Вчера подарила.
1: «Бери»,
0: — сказала балерина, протягивая с афиши изящную ручку.
2: «А как же вы?» — попытался вмешаться я.
1: «Не слушай его, бери», — подмигнула Наташке балерина. «А чтобы вы, молодой человек, были спокойны, могу заверить вас, что у меня есть кое-что поудобнее».
0: Балерина отклонилась куда-то назад, пошарила за нарисованным сумрачным замком, вытащила пару тяжелых армейских ботинок.
1: «Вот, юноша».
0: Она легко подцепила ботинки за шнуровку.
1: «Вот об этом я вам и говорила».
0: Наташка примеряет пуанты, кокетливо крутит стройной ножкой и смотрит на меня. «Нравится?»
2: «А то», киваю я.
0: «Нравится?» Что еще я могу ответить ей, девушке-женщине со стройной фигуркой, сединой в волосах, морщинками в уголках глаз и задорными веснушками на носу? Что я могу сказать моей Наташке, каждый день на школьный манер заплетающей две косички, Наташке, что собирает башмачки и нанизывает их на лохматую веревку? Нравится, Наташ? Конечно, нравится. Наташка привстает с края песочницы, ежится, с недовольством смотрит на небо и плотнее запахивает на себе жилетку. Наташка гордится своей жилеткой. Она синяя и стеганая, а еще в ней много-много кармашков. Наташка проводит по жилетке руками, разглаживает несуществующие складочки и поправляет билеты. Билетов у Наташки хоть отбавляй. Они свешиваются изо всех кармашков цветным серпантином, бугрятся у самой жилетки заколотыми английской булавкой рулончиками. «Спускайся!» — машет мне Наташка, и я спускаюсь. Ухожу, оставляю мою замечательную клетчатую крышу. Вчера я поднимался сюда по звенящей хрустальной лестнице, но сегодня лестницы почему-то нет, и единственной дорогой вниз становится старая водосточная труба. Труба дрожит и что-то жалобно выскрипывает. Я медленно ползу вниз и чувствую, как под моими пальцами внутри трубы бегут желто-фиолетовые ручейки. «А вот и мы!» — тяжело спрыгиваю на землю.
1: «Пойдем!»
0: Наташка легко вспархивает на край песочницы, делает несколько виртуозных па по начинающему ржаветь борту.
1: «Ну, пойдем же!»
0: «Пойдем?» — пожимаю плечами я. И мы идем. Идем медленно, переплетя пальцы, запутавшись в клубке общих мыслей. Нитки в клубке разноцветные, торчат во все стороны вытянутыми петлями.
1: «Послушай!» — дергает за зеленую нитку Наташка.
0: «Эй!» — со свистом втягиваю воздух сквозь зубы я. «Больно же!»
1: «Прости!» — мелькает испуг в серо-синих Наташкиных глазах. «Прости, пожалуйста, я не хотела».
0: «Ничего, тру висок я. Все нормально».
1: Наташка еще не научилась распутывать мысли. Она дергает за петли, и узелки затягиваются еще плотнее. Она злится и рвет цветные нитки, и от этого наш клубок становится похож на разлохмаченного радужного ежика. «Смотри!» — указывает куда-то в бок Наташка.
0: В конце узкой липовой аллейки у облупившейся кирпичной стены стоит вишневая легковушка.
1: «Чистится!» —
0: хитро косит Наташка на ритмичное танго дворников на лобовом стекле.
1: Дворники танцуют, дворники скользят, чуть замирают и снова бегут вправо и влево, влево и вправо, жадно слизывают со стекла крупные капли октябрьского дождя.
0: Наташка подходит к машине, проводит тонким пальчиком по стеклу, стучит по нему ноготком, словно пытается что-то отковырнуть.
1: «Машина далеко от меня, но я все равно вижу. Все лобовое стекло изнутри покрыто узорчатой корочкой инея».
0: Дверь машины распахивается. Из салона высовывается голова лысеющего мужчины. Он возмущенно жестикулирует, пытается оторвать от стекла Наташкины пальцы. Наташка смеется и указывает на иней. Мужчина только шире раскрывает глаза, крутит пальцем у виска и, шарахнув дверцей, вновь исчезает в машине.
3: «Не доверяет», —
0: возвращается ко мне Наташка.
3: «Никому не доверяет».
0: «Не доверяет», — соглашаюсь я, глядя через Наташкино плечо. Слой инея на стекле легковушки утолщается на глазах.
3: «Может, билет ему предложить?»
0: «Не, не поймет», — качаю головой я и вижу, как на нашем клубке затягивается еще один узелок.
1: «У тебя ленточка развязалась», — указываю на сползающий по Наташкиной щиколотке кремовый шелк.
3: «Угу».
1: Наташка склоняется к запятнанному желтыми листьями асфальту. «Осторожно», — улыбаюсь я и ловлю чуть было не съехавший с Наташкиной головы венок из васильков. «Вы спросите, откуда в октябре васильки?»
0: Я отвечу: «Вот с той стены».
1: «Да нет, не с этой, левее».
0: «Да».
1: «Видите, серая стена, яркие пятна граффити — это луг. Это чудесный весенний луг. Мы были там вчера. Я рвал васильки, а Наташка плела венок».
0: «Вы покупаете бензин, чтобы переместиться в пространстве, и билеты в далекие страны, чтобы перекочевать из одного времени года в другое. Вы покупаете, а можно просто прийти к серой бетонной стене». «Правда, правда».
1: Лезу в карман за сигаретами, закуриваю.
0: «Фу!» — морщит носик Наташка.
1: «Ладно, ладно», — отгоняю я в сторону белое дымное облачко.
0: Я курю и смотрю на полощущиеся на ветру белые простыни. Натянутая через дворик веревка прогнулась под их тяжестью. Центр веревки приподнимает упирающийся в землю деревянный шест, на котором красным маркером жирно выведено короткое непечатное слово.
1: Порыв ветра бросает в меня крошево сухих листьев. Где-то высоко в небе хрипло и астматично кашляет гром, темнеет. Тяжелые капли срываются все чаще.
0: «Гляди-ка», — разгибается Наташка, указывает на простыни. Белую крахмальную поверхность усеивают мелкие отверстия с рыжо-ржавыми краями. Еще пара секунд, и усилившийся дождь превращает простыни в дымящееся решето.
1: «Чтоб тебя!» — бросаю взгляд на подозрительно бурую тучу, хватаю Наташку за руку, втаскиваю под ближайший балкон.
0: «Кляуза?» — все еще кашусь на тучу.
3: «Нет».
0: Наташка задумчиво ковыряет асфальт носком пуанта.
3: «Предательство».
0: «Что-то слабовато для предательства, не верю я».
1: «Мелкое», — буднично констатирует Наташка.
0: «Мелких не бывает».
1: Наташка неопределенно хмыкает, пожимает плечами. Из-под жгучих капель к нам под балкон влетает стрекоза. Большая зеленая стрекоза со слюдяными крылышками-лепестками. Стрекоза делает круг и садится Наташке на руку. Наташка поднимает ладонь к лицу, дует на стрекозу. Слюдяные крылья трепещут, но заблудшая странница из лета не улетает. Наташка прищуривает левый глаз, смотрит на меня сквозь стрекозье крылышко. Стрекоза перебирает тонкими лапками, ползет куда-то вверх по Наташкиному рукаву.
3: «Ты куда?» —
1: притворно строго спрашивает Наташка. Стрекоза добирается до синей жилетки с цветными билетиками и взлетает.
3: «Куда?» — уже без притворства кричит Наташка. «Вернись! Вернись, говорю! Ну, пожалуйста!» —
1: скользит по пыльной Наташкиной щеке слезинка.
3: «Пожалуйста, вернись!»
1: «Надоели мы ей, вот и улетела!» Глажу я Наташкины волосы и вижу, как у виска на глазах сидеет тонкая темно-русая прядка.
3: «Плохая стрекоза, плохая!»
1: Наташка топает ножкой в шелковом пуанте.
3: «Не буду смотреть на стрекоз! Буду смотреть в окна!»
0: Уж что-что, а смотреть в окна Наташка действительно любит.
1: Первое окно, второе, третье, восьмое, девятое.
3: «Иди сюда!»
1: Через секунду протягивает руку она.
3: «Гляди!»
1: За окном большая полупустая комната. Бледно-зеленые обои в цветочек, лаковый гордец, шкаф, старое кожаное кресло, в центре на покосившейся тумбочке черно-белый телевизор. Запрокинув голову, в кресле дремлет мужчина лет 45.
3: «Скотч!»
1: — шепчет Наташка и тычет пальцем в стекло.
3: «Скотч!» — киваю я.
1: Трещины в зеленых стенах заклеены скотчем. Грубо заклеены, неаккуратно. Широкая полоса липкой ленты закрывает щель под дверью. Створки шкафа заткнуты кляпом пожелтевшего лейкопластыря. Между нами вновь возникает рассеявшийся был разноцветный клубок.
3: «Сквозняки!» —
1: аккуратно тянет за оранжевую нитку Наташка.
3: «Он боялся сквозняков!»
1: Нитка высвобождается из клубка удивительно легко, но я вижу на ней маленький тугой узелок. Наташка, похоже, тоже его видит.
3: «Но это был не сквозняк?»
1: — вопросительно приподнимает она левую бровь. «Это был не сквозняк», — подтверждаю я. «Это было...» Узелок на оранжевой нитке начинает медленно увеличиваться. «Это было...»
3: «Время!» — перебивает Наташка. «Это было время!»
1: Оранжевая нитка натягивается, выдергивает из клубка разлохмаченный хвостик. Хвостик мельтешит, ныряет под другие нитки, замирает, делает головокружительные сальто и, развязав узелок, вновь убегает, прячется в клубке. «Это действительно было время. Он боялся его и строил баррикады. Он не хотел впускать время в дом, но сам того не осознавая, запер его внутри.
3: Пойманное время билось в закрытые окна и двери, пыталось просочиться хоть в маленькую щелку, сбежать, уползти, скрыться.
1: Время прилипало к скотчу, запутывалось в изоленте и замирало. Замирало с покорностью заточенного в башню узника. Без сквозняков в квартире душно, чешу краешек брови я.
3: «А без времени комфортно и тепло», — задумчиво стучит пальчиками по стеклу Наташка.
1: На черно-белом экране мельтешат суетливые фигурки.
4: «Хоккей».
1: От Наташкиного дыхания по стеклу расползается маленькое мутное облачко.
3: «Да, хоккей».
1: Ребята в закрытых шлемами лицах с разгона врезают. Ребята в закрытых шлемах...

0: Наблюдал, получив от Наташки розовый билет. Наблюдал, взобравшись на прогретую октябрьским солнцем клетчатую крышу. Ложь вышла на середину арены, сняла увитую плюмажем широкополую шляпу, поклонилась. «Добрый день, почтенная публика!» Ложь была хороша, была красива, была утонченной и насмешливой. Ложь манила. Правда явилась в потертых джинсах и старых кроссовках. Развязавшийся шнурок волочился за ней по арене, оставляя за собой тонкий витиеватый след змейку. Щелчком огрубевших пальцев правда отшвыривала в песок арены недокуренную сигарету, неловко кивала собравшимся.
1: «Хватит, пошли уже!» —
0: тормошит меня Наташка. И мы снова идем. Дождь кончился. Впереди над высыхающим асфальтом мелькают два смешных бантика в голубой горошек. Девчушка лет 10 рисует классики. 10 квадратов, 10 цифр. Раз, два на одной ножке по первым двум клеткам. 3-4 на обе ноги. 5, осторожно, не заступи за линию. 6-7.
1: Детство,
0: склонив голову на бок, читает Наташка.
1: Юность. Лю.
0: Я тоже склоняю голову. Белые меловые цифры превращаются в слова. Единица — детство. Двойка — юность. Любовь,
1: свадьба, дети, холод. Раз.
0: Я читаю, а девочка прыгает.
1: Детство, юность. Дальше и дальше. К любви, к свадьбе, к детям, к одиночеству, к старости.
0: 9, 10. Девочка поворачивается. 8, 7, 6. Обратно, клетка за клеткой.
1: Смешная, говорит Наташка. И мудрая.
0: Почему?
1: Она все время возвращается в детство.
0: Будто можно по-другому, улыбаюсь я.
1: Можно.
0: Наташка подходит к классикам, останавливается у цифры 3. Любовь. Прыгает.
1: Вот видишь, смеется она. Можно.
0: Замершая на одной ножке девочка хлопает глазами, недоуменно смотрит снизу вверх на взрослую, загородившую ей цифру 3 Наташку.
1: Вот, возьми,
0: протягивает Наташка девочке желтый билетик.
1: Бери, не стесняйся.
0: Это была красивая игра. Игра легкая, игра затягивающая. Ложь двигалась по арене гибкой пантерой. Правда, короткими перебежками, резкими выпадами.
1: Вы можете не верить, но я болел за ложь.
0: Я знал, кто она, и все равно был на ее стороне. Меня не принуждали, не заманивали в ряды фанатов.
1: Просто так казалось правильнее. А может... может, просто легче болеть за сильного,
0: за красивого, за уверенного. Мы уходим. Оставляем у нарисованных мелом классиков растерянную девочку с желтым билетиком в руках и забавными бантиками в голубой горошек. «Придет?» — кашусь на Наташку.
1: «Обязательно!» — кивает она.
0: Навстречу нам марширует колонна. Мужчины и женщины, подростки и старики ровным строем, чеканя шаг. Из-за головы каждого хищно высовывается металлический крюк. Куртки и свитера порваны на плечах. В открывшиеся прорехи выглядывают светлые лакированные деревяшки.
1: Вешалки.
0: Точно. Вешалки. Большущие, глупые вешалки. Колонна подходит ближе.
2: И...
0: командует идущий впереди колонны мужичок. На голове мужичка фуражка, а плечи грязно-малиновые толстовки скрываются под сияющими золотой бахромой эполетами.
2: И... раз!
0: Все марширующие лезут в карманы и сумки, достают сотовые телефоны.
2: И... два!
0: Все сосредоточенно тыкают в кнопки.
2: И... три! «Послушай!»
0: — гаркает в один голос колонна.
2: «Было глупо! Приезжай!»
0: Нитки в клубке оживают, начинают мелко подрагивать, петлями тянутся вверх, ныряют друг под друга и сами вяжут, вяжут, вяжут узелки. От шеи к затылку гулкой волной поднимается боль.
1: «Наташка, перестань! Не думай, Наташ, не думай!»

0: Но Наташка думает. Хмурит брови, покусывает обветренные губы. Нитки ползут одна через другую, стягивают наш клубок в сморщившееся зимнее яблочко. «Наташка, не надо!» Боль охватывает виски и тонкими холодными ручейками стекает на лоб.
1: «Наташа, пожалуйста! Наташ!»
0: В глазах мутнеет. Сырые пятна на асфальте то приближаются, то вновь отползают назад.
2: «Наташка, ну зачем? Зачем тебе знать, кто они, Наташ?»
0: Падаю. Чувствую, как мелкие камешки впиваются в щеку. Слышу гулкий шаг удаляющейся колонны. Боль стальным обручем ложится на грудь. Давит. Пугает надвигающейся темнотой.
3: «Я знаю, я поняла!» — трясет меня за плечо Наташка. «Они эти, которые вешаются, короче!»
1: «Чего?»
0: Пытаюсь тряхнуть головой, морщусь.
3: «Ну смотри!» —
0: помогает мне встать Наташка.
3: «Они вешаются, только не по-настоящему! Они звонят и ждут, когда к ним... А потом вроде как для вида, ну понял!»
0: «Кажется...» — оборачиваюсь я. Порядком отойдя от нас, нелепая колонна с вешалками все еще вбивает шаг в октябрьский асфальт.
4: «Послушай, было глупо, приезжай!»
0: В той игре победила правда. Я не верил, но она победила. Победила тогда, когда надежды, казалось, уже не было. Правда отряхнула с колен желтый песок арены, перебралась через круглый, обтянутый красной кожей борт, подошла ко мне, помедлила, сухо кашлянула в кулак, убрав спадающие на лицо волосы, наклонилась и сказала:

мы идем. Дальше и дальше. По усыпанной осколками листьев аллее. Наташкины пуанты промокли и потемнели на носках, но она старательно продолжает вышагивать. Раз-два, раз-два. Мое запястье обвивает лохматая веревка. На ней, цепляясь друг за друга и стуча по асфальту, пляшут башмаки. Белые и синие, желтые и коричневые, с каблуками и без. Кожаные детские сандалии и деревянные японские гетта. Синий октябрьский ветер то подталкивает нас в спину, то забегает вперед, шутя, отбрасывает со лба волосы, играет концами длинного шарфа, теребит цветной серпантин на Наташкиной жилетке. «Не желаете билетик, господа?» «Ближайшая игра завтра. VIP-места, господа, лучшие места на клетчатой крыше. Приходите, господа, не стесняйтесь. Мы будем ждать вас. Я, Наташка и смешная маленькая девчонка с бантиками в голубой горошек».

0: Франческо Бруно перекрестился, быстро пробормотал молитву и уставился взглядом в металлическую тарелку, которая стояла перед ним на столе, сколоченном из необструганных досок. Голод донимал его. Он не ел уже 12 часов, а не то он бы и не смог смотреть ни на маленькие с черными точками фасолины, ни на квелую тушеную капусту. Поел он быстро, помня о темных фигурах, молчаливо наблюдавших за ним. Забивать пришлось водой. «Покажи ему бумагу», — сказал один из мужчин, возможно, в сотый раз за 3 дня. Бруно достал из бумажника сложенный в пятнах листок. Протянулась черная рука, взяла листок. Вновь прибывший отошел к окну, в котором не осталось ни единого стекла. Развернул листок к свету, чтобы прочитать. Последовала тихая дискуссия. Бруно огляделся. Ссохшаяся седая женщина наклонилась над плитой, в дощатых стенах щели в палец. Бедность так и лезла в глаза. Даже в трущобах Палермо, где он вырос, и то было больше достатка. Мужчина, который читал бумагу, вернулся к столу. «Что у тебя с собой?» — спросил он. Бруно открыл брезентовый вещмешок с выцветшими буквами США на боку, начал выкладывать содержимое на стол. Вещмешок ему дали вместо чемодана, с которым он уезжал из города. Телевизионная камера размером с ладонь, записывающее устройство, упаковка батареек, запасные кассеты с пленкой, смена нижнего белья, туалетные принадлежности. Мужчина пощупал все, указал на камеру. «Это оружие?» Бруно не стал говорить о том, что с начала своего путешествия уже множество раз повторял одно и то же. Взял камеру, объяснил, как она работает, провел короткую съемку. Прокрутил пленку назад, и мужчины наклонились ближе, чтобы взглянуть на крошечный монитор.
1: «Эй, бабуля, ты в телевизоре! Ты будешь большой звездой, слышишь?»
0: Пленку пришлось прокрутить еще раз для старухи, которая довольно посмеивалась, возвращаясь к плите. Просмотр пленки снял напряжение. Мужчина, задававший вопросы, расслабился, плюхнулся на стул. Здоровенный, чернокожий, в заштопанной грязной армейской форме. На плече висел автомат, на груди рожки с патронами.
1: «Можешь звать меня Чоппер. Ты откуда?»
0: «Из Европы. Консорциум печатных изданий...» Он замолчал. «Черт, надо же попроще. Я из Италии, с Дальнего Юга. Работаю в газете. Пишу для газет статьи. У нас много газет, много телевизионных станций. Нам дали знать, что мы можем прислать сюда одного человека. Все собрались, чтобы выбрать одного человека. Выбрали меня».
1: «Какой-то странный у тебя выговор».
2: «Я же сказал, я из Италии».
1: «Скажи что-нибудь на итальянском».
2: «Buongiorno, signore. Voglio andare al...»
1: «Может говорить, это точно», — уверенно заявил кто-то из заинтересованных слушателей.
0: Чоппер одобрительно кивнул, словно демонстрация знания иностранного языка имела решающее значение.
1: «Ты готов?
0: Нам предстоит небольшая прогулка».
1: «Как скажешь».
0: Бруно торопливо забросил все в мешок, предварительно завернув вещи в полиэтилен. Пешие прогулки не удивляли. Ему уже пришлось и походить, и поездить на спине мула, в телеге, на грузовике, обычно с повязкой на глазах.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Они пересекли крошечный дворик. Тощие грязные курицы бросились в рассыпную. Как обычно, после полудня небо потемнело, начал накрапывать мелкий дождь. Со временем, однако, он промочил их до нитки. Но было тепло, от ходьбы даже стало жарко. В пропитанном влагой воздухе дышалось с трудом. Чоппер указывал путь. Пройдя лишь несколько шагов по разбитой, но все же дороге, он свернул в сосны. Бруно думал только о том, как бы не отстать от своего, похоже, не знающего усталости проводника, и лишь мельком замечал, что туман сгущается, и черные стволы деревьев один за другим пропадают в серой мгле. 2 часа они шагали без перерыва, прежде чем вышли к заросшему стерней полю. Впереди крикнула птица. Чоппер схватил Бруно за плечи, повалил на землю. Потом рупором сложил ладони и откликнулся тем же криком. Они лежали, пока из дождей и тумана не материализовались 2 мужчин с М-16 наперевес.
1: «Мы здесь!» — позвал Чоппер.
0: 2 часовых пристроились сзади, и они двинулись по краю поля к проволочной изгороди, густо заросшей сорняками и вьюном.
2: Там лежал мужчина в тяжелых армейских ботинках и потемневшем от дождя резиновом плаще и стальной каске. Он вглядывался в щель, проделанную в сорняках. Повернулся, сел. На каске заблестел круг из 7 золотых звезд. У верховного главнокомандующего армии Соединенных Штатов их было 6. «Как я понимаю, вы получили мое письмо?» В голосе мужчины не слышалось вопросительных интонаций.
4: «Оно у меня»,
2: — Бруно полез в карман.
4: «Так значит, его написали вы? Мау-Мау?»
2: Пока Мау-Мау разглядывал письмо, Бруно изучал автора. Широкое лицо, темные глаза, кожа цвета капучино, невыразительный рот под черными вислыми усами. Прочитав письмо, Мау-Мау разорвал его пополам, половинки сунул в карман брюк. «Ты прошел долгий путь, и тебе потребовалось много времени». Бруно кивнул.
4: «Задача была не из легких.
2: Иммиграционная служба лютует, пришлось подготовить немало бумаг и найти убедительную причину, которая позволила мне достаточно далеко проникнуть на юг и встретиться с вашим представителем». Мау-Мау оглядел его с головы до ног. «Для белого человека ты слишком темен».
4: «Для черного человека вы слишком светлы», — ответил Бруно, но, не заметив на лице собеседника и тени улыбки, торопливо добавил: «На Средиземноморском побережье, откуда я родом, люди более смуглые. Кто знает, возможно, поэтому меня и выбрали для...» Мау-Мау улыбнулся, и на мгновение суровость и мрачность исчезли с его лица.
2: «Готов спорить, ты с Сицилии. Это совсем рядом с Африкой. Может, и в тебе есть капля черной?» Он замолчал, увидев, что вдоль изгороди, согнувшись, бежит молодой негр в рубашке и комбинезоне. Он нес новенький и, похоже, последней модели армейский полевой телефон. Черный провод тянулся следом. Мау-Мау схватил трубку, поднес к уху. «Приближается грузовик», — сообщил он. «Сотни ярдов за ним следует джип». Все побежали, Бруно следом.
4: «Эй!» — крикнул он. «Могу я вести съемку?»
2: Мау-Мау так резко остановился, что Бруно едва не налетел на него. Негр почти на голову возвышался над репортером. «Да, если потом я смогу просмотреть пленку».
4: «Абсолютно все кассеты», — ответил Бруно спине Мау-Мау и начал лихорадочно рыться в вещмешке.
2: Камеры и батарейки воды не боялись, остальные вещи от влаги оберегал полиэтилен. Бруно последовал за остальными, прикрыв объектив колпачком. Они собрались в маленькой березовой роще на берегу узкой речушки. Вода убегала в трубу, проложенную под дорогой. Дорога, пусть всего двухполосная, поддерживалась в хорошем состоянии, на ней виднелась даже разметка. В рощице их поджидали другие люди. Все смотрели налево, туда, где дорога исчезала в дожде и тумане. Шум двигателя приближающегося грузовика нарастал с каждым мгновением. События разворачивались стремительно. Грузовик выскочил из тумана. Большой армейский грузовик с множеством колес и брезентовым тентом. Ехал он очень быстро. И когда передний бампер практически поравнялся с трубой, дорога вздыбилась. Сверкнула оранжевая вспышка. Моторную часть грузовика приподняла, а потом бросила вниз. Передние колеса аккурат попали в разрыв дороги, образовавшейся на месте трубы. Должно быть, раздались выстрелы. Бруно их не слышал, уши у него заложило, но в металлической двери кабины вдруг появились дыры. Визги тормозов, из тумана вырвался джип. На мокрой дороге его мотало от одной обочины к другой. Наконец он остановился, чуть не уткнувшись в задний бампер грузовика. В окно высунулось дуло автомата, прогремела очередь. По джипу ударили со всех сторон. Бруно уже вернулся, слух. Приоткрылась дверца, автомат выпал на мостовую. Следом на асфальт соскользнуло тело солдата.
5: «Кто остался в живых? Выходите!» — крикнул Мау-Мау. «У вас 5 секунд, или мы разнесем все к чертовой матери! Выходить без оружия, с поднятыми руками!»
2: Ему ответила тишина. Потом скрипнули рессоры грузовика, брезент над задним бортом приподнялся, на асфальт упала винтовка. Следом медленно вылез солдат, капрал.
4: Что-то шевельнулось на заднем сиденье джипа. Появилась пара начищенных сапог. На дорогу вышел офицер. Левой рукой он сжимал правое предплечье. Кровь бежала по пальцам и капала на землю. Автоматная очередь заставила Бруно повернуться к грузовику. Этот чоппер дал очередь по брезенту. Другой негр врезал капралу под колени, и тот повалился на землю. Негр ловко связал ему руки за спиной. То же самое проделал с лодыжками, а потом сунул в рот тряпку и залепил его липкой лентой. Капралу оставалось только вращать глазами от страха.
6: «Возьмите в джипе аптечку первой помощи и перевяжите Белого», — распорядился Мау-Мау. «И дайте мне баллончик с дремой».
4: Он, не глядя, протянул руку, и баллончик лег ему на ладонь. Находящийся под давлением газ ударил в лицо капралу. Тот дернулся и обмяк. Мау-Мау повернулся к офицеру.
7: «Готов, лейтенант?»
4: Капли дождя упали с коротко стриженной головы офицера, когда он наклонил голову, чтобы посмотреть, как ему накладывают повязку. Потом вскинул глаза на Мау-Мау, но ничего не ответил. Впрочем, холодная ярость, сверкавшая в его глазах, не требовала слов. Высокий негр рассмеялся и выстрелил струей усыпляющего газа в полное презрение лицо. Веки опустились, колени подогнулись. Мау-Мау ткнул офицера в грудь, и тот повалился в сорняки рядом с дорогой. Застыл, широко раскинув ноги и руки. Послышались довольные смешки, и Бруно перевел камеру на улыбающиеся лица.
5: «Повеселились и хватит!» — рявкнул Мау-Мау.
6: «Убери камеру!»
4: Подождал, пока Бруно опустит камеру, и добавил:
6: «Подходите и забирайте все, что тут есть!»
4: На другой стороне дороги речушка расширялась и втекала в болото. Из-под деревьев, растущих на берегу, появился один человек, другой, десяток, и к дороге потянулась целая толпа негров. Стариков, женщин, детей. Один из мужчин через задний борт забрался в кузов, откинул полог. Первым делом выбросил окровавленное тело солдата. Его схватили за ноги и тут же оттащили в сторону. За солдатом последовали оружие и патроны, затем коробки и ящики. Мужчина все подтаскивал к краю, с машины добычу снимали другие. Если ящик попадался тяжелый, его брали двое. Дети с гордостью несли винтовки и рожки с патронами. Носильщики уходили по тропе, ведущей к болоту.
6: «Что нам досталось?» — спросил Мау-Мау.
5: «Всего понемногу», — ответил мужчина из кузова грузовика. «Сухие пайки, бумага для ксероксов, одеяло, гранаты».
6: «Что еще?»
5: «Мыло, шампуни, туалетная бумага. Что ни назови, все есть».
6: «То, что может использовать армия, пригодится и нам», — радостно улыбнулся Мау-Мау, потер руки. «Война у нас одна».
4: Ожидая своей очереди у грузовика, некоторые подходили к лежащим без сознания солдатам. Вдруг послышался шум. Женщина закричала:
8: «Мау-Мау, иди сюда! Этот маленький мальчик был в Элленвилле и говорит, что видел там Белого!»
4: Все застыли. Тишину нарушили лишь тяжелые шаги Мау-Мау. Он положил руку на хрупкое плечо мальчика, присел рядом с ним. Они о чем-то пошептались под взглядами остальных.
5: «Поторапливайтесь! Нечего здесь рассиживаться!» — рявкнул Мау-Мау.
4: Работа пошла веселее. Скоро последний ящик растворился в тумане. Кузов опустел. Двое вооруженных мужчин последовали за носильщиками. На краю болота они повернулись и вскинули вверх правые руки, сжатыми в кулак пальцами. Стоявшие на дороге ответили тем же.
5: «Джип загнать по тропе в болото и поджечь», — приказал Мау-Мау.
6: «Проследите, чтобы он взорвался.
5: Капрала, бросьте в кузов. На поле оставьте побольше следов, понятно?»
4: Тут он понизил голос, почти прошипел:
9: «Чоппер и Али, понесете лейтенанта. Мы забираем его с собой».
4: Бруно наблюдал, как двое мужчин откатили джип с дороги к краю болота и оставили на тропе. Один положил в кабину несколько гранат, затем прострелил дыру в бензобаке. Второй перекрутил какой-то поблескивающий металлом цилиндр размером с карандаш и бросил в лужу бензина. Оба бегом бросились к дороге.
10: «Мистер, идите на поле!» — крикнул один. «Через минуту все взорвется!»
4: Бруно повернулся и увидел, что на дороге он остался один. Отряд растворился в дожде. Поспешил за двумя мужчинами. Половина поля осталась позади, когда от дороги донесся приглушенный взрыв.

0: Остальных они догнали быстро. Люди Мао-Мао особо не спешили. Офицеры несли на носилках, сделанных из двух винтовок и одеяла. Мао-Мао возглавлял колонну, хмуро вглядываясь в туман. Бруно несколько минут шагал рядом, прежде чем подал голос.
1: «Могу я задавать вопросы?»
0: Мао-Мао глянул на него, костяшками пальцев смахнул с усов капли воды. «Безусловно, иначе что тебе тут делать?» Бруно выудил из вещмешка диктофон.
1: «Я бы хотел все записать».
0: «Записывай».
2: «Оджи иль кварто де люльо...»
0: «Говори по-английски».
1: «Сегодня 4 июля. Я нахожусь где-то на юге Соединенных Штатов с человеком, имя которого не могу упомянуть».
0: «Упомяни».
1: «С человеком по имени Мао-Мао, который не просто местный лидер сопротивления, но, по слухам, входит в совет черной власти. Вы хотите прокомментировать мои слова?»
0: Мао-Мао мотнул головой.
1: «Я только что присутствовал при короткой стычке, одном из эпизодов жестокой войны, охватившей эту страну. Я собираюсь спросить его об этом, узнать, как он оценивает происходящее».
3: Продолжение рассказа Гарри Гаррисона «Черное и белое» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Гарри Гаррисон. «Черное и белое». Продолжение и окончание. Выключи эту штуковину. Бруно передвинул рычажок выключателя. Какое-то время они прошагали молча. Тропа плавно перешла в извилистую проселочную дорогу, проложенную в лесу. Должно быть, раньше по ней вывозили срубленный лес. Мао-Мао взял диктофон, зажал в кулаке. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы твои материалы попали в газеты или на телевидение?»
1: «Минимум 2 недели, и тут я рассчитываю на вашу помощь».
0: «Ты все получишь, но только через месяц. К тому времени эти материалы не принесут никакого вреда, потому что мы перебазируемся в другой район». «А как ты вывезешь их из страны?» «Они ужесточили контроль после того, как венгры продемонстрировали фильм о резне в гетто Нового Орлеана».
1: «Точно сказать не могу, но я оставлю вам адрес, куда надо доставить пленки. Потом, полагаю, они прибудут в Европу с дипломатической почтой дружественного государства».
0: «Видать, не такое оно и дружественное». «Хорошо». Он вернул Бруно диктофон. Дождь перестал, но туман все еще висел над землей. Мао-Мао посмотрел на небо, прищурился. «Мне сказали, что ты частенько молишься. Попроси Бога, чтобы дождь не прекращался, а туман не рассеивался. До заката еще 3 часа.
1: Позвольте спросить, зачем нам туман?
0: Он защищает нас от самолетов и вертушек. Ты должен понимать, что мы партизаны и сражаемся с армией. Наше единственное преимущество в том, что наши отряды — нерегулярные войска. Главный недостаток врагов — чрезмерная организованность. По-другому у них и быть не может. У них есть командная вертикаль, и приказ должен поступать с самого верха. У них не может быть людей, думающих самостоятельно, иначе воцарится хаос. А нам хаос только помогает. Эти большие военные умы, наконец-то, пусть и с неохотой, признали, что по ночам дороги контролируем мы. Потому они должны пользоваться дорогами исключительно в дневное время. Слово «день» накрепко засело у них в головах, и теперь они зачастую не замечают, что иные дни для нас ничуть не хуже ночей.
1: Как сегодня?
0: Ты улавливаешь мысль. Мы наносим удар и уходим. Конфискованные ценности направляются в одну сторону, мы в другую. Военные находят наши следы и бросаются в погоню. Следам они не очень-то верят, они теперь ни во что не верят, но особого выбора у них нет. Какое-то время мы ведем их за собой, чтобы им было чем заняться до захода солнца, и на этом наши отношения заканчиваются. К утру мы исчезаем, захваченные нами трофеи исчезают, и мир возвращается к нормальной жизни. Он сухо усмехнулся, произнося последние слова.
1: Тогда мы, образно говоря, приманка?
0: Можно сказать и так. Но помни, приманку обычно кладут в ловушку.
1: Не могли бы вы объяснить?
0: Подожди, и все увидишь сам.
2: «Белый просыпается!» — послышался позади чей-то голос.
0: Все остановились, дожидаясь носильщиков. Офицер уже открыл глаза и настороженно смотрел на негров. «Поднимайся!» — приказал Мао-Мао. «Ты уже можешь идти, нечего лежать в детской люльке!» И протянул руку. Офицер ее словно и не заметил, перекинул ноги на землю, встал, его шатало.
3: «Фамилия?»
0: «Эткинс, лейтенант. Войсковой номер 1003-4268.
3: «Что ж, Эткинс, лейтенант, ты уже начал задумываться, а почему мы не оставили тебя на дороге, учитывая, что ты ранен? Мы ведь не часто берем пленных с собой, не так ли?»
0: Офицер не ответил, хотел отвернуться, но Мао-Мао ухватил его за подбородок и силой повернул к себе.
3: «Лучше тебе поговорить со мной, Эткинс, а не то я могу сильно усложнить тебе жизнь».
0: «Так вы пытаете пленных?» Голос твердый, ровный, привыкший командовать.
3: «Обычно нет, но на войне много чего случается, не так ли?»
0: «О чем ты говоришь? Я предпочитаю называть происходящее уголовно-коммунистическим мятежом». Бруно не мог не восхититься поведением офицера. Он не знал, как повел бы себя в аналогичной ситуации.
3: «Называй все это, как ты хочешь, белый, и как тебе больше нравится», — продолжил Мао-Мао. «По мне это война. Ты на одной стороне, я на другой. Во время войны чего только не бывает, и обычно плохого. Ты слышал, что произошло в Элленвилле?»
0: Лицо лейтенанта чуть дрогнуло, глаза чуть сузились. Бруно заметил все это лишь потому, что пристально наблюдал за ним. Но голос совершенно не изменился. «Много чего произошло в Элленвилле.
1: Ты о чем?
3: Пошли.
1: Мао-Мао отвернулся от лейтенанта. Скоро прилетят вертушки, а до цели нам еще несколько миль. Какое-то время все шли молча. Носильщики шагали рядом с лейтенантом с винтовками на изготовку. Минут через пять Мао-Мао остановился и приложил ладонь к уху.
3: Уж не вертушка ли? Али, достань слухача, разберись.
1: Али закинул винтовку на плечо, извлек из кармана миниатюрный приборчик. Оливковый цвет корпуса указывал на его армейское происхождение. Сунул наушник в ухо, развернул акустическую антенну. Все наблюдали, как он медленно поворачивается на 360 градусов. Наконец он посмотрел на Мао-Мао, кивнул.
3: «Одного слышу точно. Возможно, есть и второй, но чуть дальше». «Нас ищут. Прибавим хода», — приказал Мао-Мао.
1: Они побежали. Бруно выбился из сил и весь покрылся потом, пока они не добрались до нужной им поляны. Посреди поляны круговым валом лежала свежевырытая земля. В центре вглубь уходила нора шириной с ярд.
3: «Чоппер, нырни вниз и принеси осу», — приказал Мао-Мау. «Потом остальные спускаются в убежище и приглядывают за белым».
1: Он повернулся к Бруно.
3: «Ты останься. Думаю, получишь удовольствие».
1: Здоровяк-негр исчез в норе и минутой позже вернулся с каким-то аппаратом, похожим на установленный на треноге телескоп.
3: «Технология современной войны», — пояснил Мао-Мау. «Военные обожают всякие штучки. Хвастаются тем, что они у них есть, требуют новых, чтобы оправдать и без того раздутые военные расходы. Более 80% федерального бюджета тратится на армию. Продолжается это последние 40-50 лет. Военным нравилось черное пушечное мясо и во Вьетнаме, и потом. И наши ребята прекрасно знают, как управляться с этими штуковинами. Теперь, разумеется, армия сплошь белая, но многие черные научились нажимать на кнопки до того, как их вышибли со службы».
1: Он помолчал. Стрекотание вертолета заметно усилилось. Мао-Мао улыбнулся.
3: «А вот и воздушная кавалерия. Они знают, что целая толпа тащит их добро и хотят побыстрее нагнать воришек. Потому что к утру все похищенное надежно спрячут, и воришки превратятся в мирных фермеров. Вот они и летают в своих вертушках, напичканных сложнейшей электроникой, вроде тепловых детекторов и прочей мути. Они скоро нас обнаружат, но раньше их обнаружит оса. Она снабжена детектором звука. Устройство надежное, помехоустойчивое».
1: Стрекотание все усиливалось. Вертолет, похоже, шел прямо на них. Бруно так и тянуло в нору. Он знал, на что способен штурмовой вертолет с его скорострельными пушками, ракетами, бомбами. Оса уже поворачивалась на треноге. Чоппер стоял рядом с пультом управления в руке. Шнур тянулся к треноге.
3: «Цель в пределах досягаемости!» — воскликнул он. И в тот же момент ракета выпростала огненный хвост и унеслась в туман.
1: Прошла секунда, две, три, и в небе прогремел мощный взрыв, сопровождаемый рубиновой вспышкой. Обломки посыпались на деревья и землю, и воцарилась тишина.
3: «Армия лишилась пары миллионов баксов», —
1: Мао-Мао указал на нору.
3: «А теперь вниз, они сейчас прилетят».
1: Пока Бруно убирал камеру и взбирался на земляной вал, остальные двое уже скрылись в норе. Толстые ветви, врытые концами в стены, служили перекладинами лестницы. Бруно осторожно спустился по ним в темный и сырой колодец. Достиг дна и на ощупь нашел горизонтальный тоннель. На четвереньках пополз по нему и после двух поворотов под прямым углом добрался до подземного блиндажа. Тускло горели лампы, подключенные к аккумулятору. Стоять в блиндаже можно было лишь пригнувшись, но места хватало для того, чтобы все могли усесться вдоль стен. Бревна потолка опирались на еще более толстые столбы, врытые вдоль двух стен. В густом сумраке белело лишь лицо офицера.
3: «У нас есть 3, максимум 4 минуты», — сказал Мао-Мао. «Как только пропадет связь с вертушкой, они пошлют кого-то еще. Найдут обломки, вызовут подкрепление. Бросят множество бомб в полной уверенности, что внизу толпятся черные, ожидая подарков с неба».
1: Раздался приглушенный взрыв, сквозь щели между бревнами посыпалась земля. Мао-Мао улыбнулся.
3: 3 минуты. Они реагируют все быстрее.
1: Бруно не знал, сколько времени длилась бомбежка. Отдельные взрывы вскоре слились в непрерывный гул.
2: Под ногами дрожала земля, сверху сыпалась земля. От нарастающего грохота им пришлось зажимать уши. Уровень шума понизился, когда один из взрывов, прямое попадание, запечатал тоннель. Бруно практически не сомневался, что их похоронило заживо. Громко читал молитвы, но и сам не слышал слов. Мужчины вскидывали головы к потолку, потом смотрели друг на друга, быстро отводили глаза. Бомбежка продолжалась. Наконец, по прошествии вечности, ее интенсивность пошла на спад. Взрывы удалялись, стали все более редкими, наконец прекратились. Крыша над их головой выдержала, они остались живы. «За дело!» Голос Мау-Мау звучал для них глухо, сказывались звуковые удары по барабанным перепонкам. «Если начнем копать сейчас, выберемся до темноты, а ночью нам предстоит дальняя дорога». Партизаны взялись за лопаты, землю в корзинах оттаскивали в дальний угол блиндажа. Работали все, сменяя друг друга, за исключением пленного и одного охранника. Воздух в подземелье стал спертым и жарким, когда им удалось таки докопаться до поверхности. Они вылезли, глубоко дыша, наслаждаясь неописуемой сладостью вечернего воздуха. Бруно огляделся и ахнул. Дождь перестал, туман практически рассеялся. Ни от поляны, ни от окружающих ее деревьев не осталось и следа. Насколько хватал глаз, во все стороны уходили кратеры. Где-то валялись щепки, где-то куски железа. Он наклонился и поднял блестящий стальной шарик, один из множества. «Противопехотные бомбы», — пояснил Мау-Мау. «Каждые пара сотен таких шариков, а сбрасывают их тысячами. При попадании такой вот шарик разрывает человека надвое. Армия отрицала, что использовала их во Вьетнаме, отрицает, что использует их сейчас. Врали тогда, врут и теперь».
4: «Мау-Мау, о нас говорят по радио!» — крикнул Чоппер, прижимая к уху маленький транзисторный приемник. «О взрыве грузовика! У армии трое раненых, у нас 37 убитых!»
2: «Выключи эту хреновину и давай сюда Белого. Я хочу перекинуться с ним парой слов». Они стояли друг против друга, черный и белый. На лицах обоих читалась холодная ярость. «Засними это, Бруно», — бросил Мау-Мау. В камере зажужжало. Механизм настраивался на сумерки.
3: «Лейтенант Эткинс собирается рассказать, что произошло в Элленвилле».
2: «Говори, лейтенант».
5: «Мне нечего сказать».
3: «Нечего? Маленький мальчик, который помогал разгружать грузовик, тебя узнал. Он прятался на чердаке того магазина. И никто не стал его там искать, потому что лестница валялась на полу. Он сказал, что в тот день, вернее, вторую половину дня, ты руководил теми людьми. Вот что он сказал.
4: Он солгал».
3: «Зачем маленькому мальчику лгать? Он сказал, что большинство белых для него на одно лицо, но вот тебя он никогда не забудет».
6: Модель для сборки On Energy.
2: Лейтенант презрительно отвернулся и промолчал. Мау-Мау врезал ему в челюсть так сильно, что лейтенант повалился на землю. Лежал, по щеке текла кровь и ругался.
4: «Видел? Ты это видел? Ты с камерой, кто бы ты ни был! Он ударил пленного, раненого пленного! Видишь, что это за человек? Я расскажу тебе, что произошло в Элленвилле. Девушка ехала в автомобиле. Милая девушка, знакомая мне девушка, с которой мне однажды выпала честь потанцевать. Так ее убили. Возможно, это дело рук вот этой черной обезьяны».
3: «Ой, белый, ну ты и трепло».
2: Мау-Мау покачал головой.
3: «Почему ты не сказал, что эта милая девушка была военной медсестрой и оказалась в автомобиле полковника, который прославился в этих краях не с самой лучшей стороны? И что в автомобиль попала минометная мина, а стреляли с другой стороны холма, и никто не знал, что едет полковник в компании с девушкой? Услышали об этом только по радио. И как вышло, что ты ничего не рассказала другой милой девушке, черной девушке, которая на свою беду зашла в магазин на следующий день, когда солдаты подъехавшего патруля застрелили хозяина магазина, а потом принялись за девушку? Сначала изнасиловали, а потом тоже убили. Давай, расскажи об этом прессе».
7: «Ты лжец!» —
2: выплюнул офицер.
1: «Я? Я лишь повторяю слова маленького мальчика. Он сказал, что ты сшиб старика с ног, а уж потом его пристрелили. Он также сказал, что ты не седлал черную девушку вместе с остальными, но с удовольствием наблюдал за процессом. И он сказал, что убил ее именно ты. Сунул ствол пистолета в рот, и мозги полетели через затылок».
2: Мао-Мао медленно, очень медленно наклонился к офицеру. Теперь он уже не говорил, а выплевывал слова.
1: «А теперь ты умрешь той же смертью, белый ублюдок, что и она!»
2: Это было отвратительно. Бруно чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, но он заснял все. Офицер пытался сопротивляться, несмотря на раненую руку, но его пригвоздили к земле и принесли фонарь, который бил ему в лицо, когда винтовка Мао-Мао застыла в дюйме от его лица.
1: «Хочешь сказать последнее слово, белый? Попросить Господа упокоить твою душу?»
4: «Не марай имя Господа своими толстыми грязными губами!» — прокричал офицер, вырываясь из держащих его рук. «Ты, черный Иуда, коммунистический нигер, пришедший с севера, чтобы мутить воду! Ты свое получишь! Вы все свое получите! Или умрете, или отправитесь в Африку к остальным обезьянам!»
2: Ствол ткнулся в рот офицеру. Мушка вышибла передние зубы. Мао-Мао кивнул.
1: «Теперь я услышал все, что хотел услышать. Нет у меня желания убивать невиновных».
2: И хотя Бруно закрыл глаза, когда прогремел выстрел, камера продолжала работать.
1: Это ужасно!
2: Он отвернулся, желчь выплеснулась в рот.
1: «На войне все ужасно», — ответил Мао-Мао. «Пора идти, они то нас поймают».
2: И сделал пару шагов, а потом вновь повернулся к итальянскому репортеру.
1: «Послушай, ты думаешь, мне это нравится? Теперь, может, и да, но не с самого начала. Война всех превращает в зверей, и скоро невиновных не останется ни на одной из сторон. Но ты должен помнить, что это мятеж, а люди не поднимают мятежа и не идут на смерть, не имея на то веской причины. А у нас эти веские причины копились 200 лет. Так чего нам не сражаться, чего не убивать, если наше дело правое? Белые делают это постоянно. Помнишь Вьетнам? Белые думали, что они правы, сжигая напалмом школы и больницы. Белые учили нас, как это делается. Поэтому, сталкиваясь с такой дрянью...» — он пнул распростертое на земле тело — «мы знаем, как поступить. С такими можно говорить только языком оружия». Бруно даже лишился дара речи. Несколько раз жадно схватил ртом воздух, прежде чем смог выдавить из себя:
8: «Вы хоть себя слышите? Знаете, что говорите? То же самое говорил Муссолини. Фашисты, когда захватывали власть в Италии, то же самое в вашей стране говорили берчисты, минитмены. Вы лишь повторяете их слова».
2: Мао-Мао улыбнулся, но в улыбке этой веселье отсутствовало напрочь.
1: «Неужели? Полагаю, ты прав. Нам всегда твердили, что нам нужно учиться, чтобы стать другими. И, скорее всего, это тоже правда. Они нас научили. Мы все поняли. Мы выучили свой урок».
2: Он повернулся и повел отряд в темноту.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Анна Дербенева. В поиске Холли. Часть первая. Тяжелую штору плавно отвел в сторону механизм, хлопнула трескучим деревом створка окна. Вместе с холодным ветром и криком птицы внутрь проник свернутый кленовый лист, похожий на иссохшую руку. Голос экскурсовода прозвучал таинственно и глубоко. «Вот та самая комната». Звук растворился, отразившись от стен, и взлетел ввысь под сводчатый потолок.

0: Маленькая группа туристов шумно втянула затхлый воздух, как по команде. С полдюжины скучающих горожан, но даже им теперь были рады. В последнее время в замок редко приезжали экскурсии. Дорогу размывало ночными ливнями, и шарабанам приходилось разворачиваться на полпути от города. Лишь первый месяц осени выдался относительно сухим, так что замок почти успел избавиться от сырости и промозглых сквозняков по углам. Он был по-настоящему красив, совсем как в сувенирах-шарах. Перевернешь такие, и закружатся в глицерине искусственные блескучие снежинки. Но в этом сравнении настоящий замок, безусловно, выигрывал. Серый камень его стен с ажурными башенками оттеняли алые листья бересклетовой изгороди, а клены присыпали витые скамейки небольшого парка золотом и багрянцем. Но самым красивым местом старого замка была, разумеется, комната бабочек. Завидную коллекцию нимфолит начал собирать еще прадед, а закончил отец Холлином Диксон. По иронии судьбы, замок прославился на всю округу именно благодаря Холли, младшей из дочерей хозяев.
1: «А это здесь умерла Холли?»
0: Тем временем пропищал мальчик лет шести в коричневом пальтишке в клетку и шапке, едва прикрывавшей светлые вихры. «Не стоит верить досужим сплетням!» Кажется, экскурсовода коробило столь откровенное внимание к мрачному прошлому. «Эта комната в свое время служила прежде всего церемониалом лучших событий из жизни семьи Ном».
1: «А ну-ка веди себя прилично, Фетчер младший!»
0: Цыкнула на вихрастого мальчишку полная женщина в лиловые хромающие юбки и шляпки а-ля пенье. «Вернемся же к бабочкам». Рука экскурсовода в черной перчатке, дабы не трогать витрины пальцами, коснулась стекла. «Начнем, пожалуй, с одного прелестного экземпляра». От группы туристов отделился студент в круглых очках и с шевроном университета паротехники на рукаве, тощий и высокий, как жердь. Он сложился над указанным насекомым чуть ли не в прямой угол и коснулся длинным пальцем рамки витрины, едва дыша. Огромный размах крыльев, причудливый окрас из смеси ржавчины и кофе с молоком. Бабочка и вправду редкая. Лондонские коллекционеры дорого бы заплатили за обладание ею. Да только имущество этого дома никогда еще не шло с молотка. «Сатурния павлиноглазка Атлас», — прочитал он. И только сейчас заметил, что происходящим интересуется не он один. В витрине отражалось прихорошенькое личико. Студент поднял голову, сморщив нос, дабы не упали очки, и встретился взглядом с девушкой. В ее распахнутых темно-синих глазах застыл немой вопрос, а длинные каштановые волосы мягкими волнами струились по расшитому по старой моде платью. Стоячий воротник стягивал тонкую шею.
2: «Вас не было в нашей группе», — произнес студент.
3: «Вас тоже»,
0: — сказала девушка ровно и сделала приглашающий жест. Никем не замеченные, они вышли на просторную мансарду через боковую дверь. Оказавшись в заросшей домашней оранжерее с замшелыми на стыках мутными стеклами, студент невольно смутился, как если бы увидел неприбранную хозяйскую постель. Не удержавшись, он воровато огляделся и понизил голос.
2: «Я всего лишь хотел узнать одну вещь.
1: Кто вас прислал?»
0: В голосе девушки появились нотки стали. На ее руках он увидел сверкнувшие браслеты-ограничители. Такими пользовались изгоняющие, те, кто изучает и, что гораздо хуже, практикует отделение души от тела.
2: «Этого еще не хватало!»
1: «Один ученый из города»,
0: — как на духу выложил долговязый парень.
1: «И что ему нужно?»
0: Девушка сложила руки на груди.
1: «Ему нужна бабочка мисс Холли, только это, клянусь!»
3: «Вот так наглость! И как же твой приятель хочет использовать ее?»
1: «Погоди и подумай хорошенько, прежде чем соврешь!» «Видите ли, с тех пор, как мисс Холли пропала, ему не удается найти хотя бы одну зацепку, чтобы распутать это дело!»
3: «В таком случае пусть обратится в полицию и заставит увольни из Скотланд-Ярда шевелиться, наконец!»
2: «Он убежден, что дело именно в бабочке!»
1: и сказал, что только она поможет мне уйти из этого места. Понимаете, я должен найти ее. Это вопрос жизни и... Нет!»
0: Он с ужасом отскочил в ответ на вскинутые руки в смертоносных браслетах. При этом парень отчего-то был твердо уверен, что нужно продолжать говорить без остановки, причем как можно более громко и доходчиво.
1: «Я имею в виду не исчезнуть, ну, сами понимаете, в неизвестности. Он сказал, для того, чтобы открыть новую дверь, нужно сперва захлопнуть предыдущую».
3: «Твой приятель не так уж глуп»,
0: — признала девушка.
3: «Поступим так. Баш на баш. Ты помогаешь мне, а я тебе. Пойдем».
0: Они вышли в длинный полутемный коридор.
1: «Что я должен сделать?»
0: — с готовностью отозвался студент.
3: «Ты поможешь мне вспомнить кое-что, и вместе мы найдем выход отсюда».
1: «О, я сделаю все, что в моих силах, мисс...»
3: «Прости, я, кажется, не представилась».
0: «Как и я», — засмеялся он, протягивая руку. «Колдер! Ред Колдер!»
3: «Ном. Холли Ном».
0: В тон ему ответила девушка. Повисла неловкая пауза. Холли тоже протянула руку, но студент отшатнулся.
1: «Ты мертва!»
0: — возопил он. В глубине коридора показались туристы. Ухватившись за пуговицу сюртука Реда, Холли втянула его в одну из комнат. Это была комната Сьюзи, младшей дочери Ном.
3: «Прошу, не кричи больше!»
0: — приложила Холли палец к губам.
3: «Я понимаю, что нас не слышат, но это нервирует!»
0: Ред огляделся. Белоснежные покои украшали бабочки-боярышницы в рамках на одной из стен. Целая стайка крылатых созданий была навек пришпилена булавками в вечной агонии, имитируя беспечный полет. Призрак матери словно коснулся его руки. «Не верь никому!» Студент вздрогнул. Внезапная догадка сошла на него подобно озарению.
1: «Так не пойдет, милейшая мисс!»
0: Взъерошил он светлые волосы пятерней.
1: «Бабочка нужна тебе самой, верно? Ты найдешь ее и оставишь меня здесь ни с чем!»
3: «Я дала слово, Ред, и я его сдержу».
0: Взгляд ее был тверд и спокоен, и студент, мотнув головой на дверь, спросил с хитрым прищуром.
1: «Будем ждать, когда гости уйдут?»
3: «Не обязательно. Мы вольны действовать до заката, потом же сидим тихо, словно мыши, понимаешь? Будто нас и в помине нет».
0: «С чего же в таком случае начнем?» Потер он в предвкушении руки. Холли помолчала немного, прежде чем признаться.
3: «Дом хранит множество загадок, но для меня, увы, ответы недоступны».
1: «То есть как?»
3: «Видишь ли, Ред Колдер, я не могу касаться ничего в этих стенах, потому-то мне и нужна твоя помощь».
0: «Несмотря на такие украшения?» Ред указал пальцем на один из браслетов. «Они же здорово концентрируют энергию. Я думал, ты можешь практически все».
3: «Браслеты настроены действовать лишь на меня саму», —
0: нахмурилась девушка, глядя в сторону.
3: «А с предметами я взаимодействовать не могу».
1: «Следовательно, и бабочку ты не найдешь», —
0: поднял Ред указательный палец.
3: «Да ну, а посмотри-ка на это», —
0: возразила девушка и приоткрыла ворот платья. На ее ключицах алел глубоким ожогом след в виде распахнутых крыльев бабочки.
3: «Как раз она всегда со мной», —
0: горько усмехнулась Холли. «Значит, — пробормотал студент, — мы должны найти тебя?» Грохот входной двери заставил их обоих вздрогнуть.
1: «Счастливого пути!»
0: Голос экскурсовода был доброжелателен и холоден одновременно. Хранителем такого замка быть нелегко, и все же эта женщина задержалась удивительно надолго. Глухое черное платье, строгая высокая прическа и менторский тон давно и прочно ассоциировались у жителей окрестностей с серым камнем стен замка Ном и именем его бессменной хранительницы мисс Зи. Никто не знал, откуда явилась таинственная леди в черном, но некоторые утверждали, что она открылась...

бронзовом канделябре у двери. Подняв его повыше, она принялась обходить комнаты. Половицы чуть скрипели в такт ее шагам, а лестничные ступени отзывались глухим стуком на тяжелую поступь ног в башмаках со звонкими набойками. Как всегда, свой обход она начала с белой комнаты леди Сьюзи. Старшая из сестер Ном исчезла намного раньше Холли, но то был совсем другой случай. Оставив записку «Не ищите меня», она бросила Оксфорд и укатила с воздушными пиратами куда-то на восток. Черный силуэт смотрительницы, будто вырезанный из бумаги фигура, с минуту статично контрастировал с белизной девичьей светлицы, а затем развернулся на каблуках, шурша юбкой, и направился в сторону родительской спальни. Там мисс Си как следует рассмотрела себя в зеркало, тщательно смыв сурьму водой из маленькой ванночки перед туалетным столиком. Шрамы на ее лице от времени стали совсем белыми и выглядели как мелкие черточки. Она не стыдилась их, просто не любила вопросов от посторонних. Последней комнатой на ее маршруте были покои Холли. Их она всегда оставляла на сладкое. О Холли много толковали даже после исчезновения бедняжки. Сначала о том, что это Тина убила ее, затем о том, что долг платежом красен. Мисс Зи достала свое любимое платье из гардероба Холли и, привычно накинув его, закружилась по комнате. Это была комната в сине-зеленых тонах с вкраплениями золота, словно расцветка личного символа птицекрылки королевы Александры, которая украшала стену в одном единственном экземпляре. Комната напоминала таинственный лес в сумерках, но одновременно и успокаивала эмоции. Идею с бабочками предложил отец семейства Диксон Ном, а дочери с радостью поселили у себя чудесных крылатых созданий, причем у каждой из девочек, словно личная подпись, были собственные бабочки. Шум крыльев за окном заставил смотрительницу вздрогнуть. Она проворно распахнула створку и подставила тыльную сторону ладони. На руку опустилась белая почтовая голубка. К одной ноге птицы был привязан кусок обгоревшей точно по таймеру бечевки, а к другой — тонкая полоска бумаги, в которой было через запятую нацарапано время. Часы, минуты и секунды. Мисс Зи аккуратно перенесла голубку в просторную клетку. Щелкнул замок. Птица занялась кормом, а ее хозяйка обернулась на дверь. Скинув платье Холли и оставшись в легкой рубашке, она вышла в коридор, освещая путь порядком оплывшими свечами. Путь ее лежал вниз, в подвал, к семейному терминалу пневмопочты. Это нововведение было делом уже ее собственных рук. Мисс Зи свет в подвале включать не стала, а просто поставила канделябр прямо на заваленный чертежами стол, нашарила чернильницу и принялась за дело. Письмо предназначалось старому Родерику, что жил таким же отшельником в коттедже на краю. А содержало оно всего три коротких слова, но при этом сулило адресату крупные неприятности. От мятежного духа Холли, запертого в замке, пора было избавляться. Дух, словно магнит, навлекал на старый дом все новые неприятности. Мисс Зи была твердо убеждена в этом. Исчезнет гибельный отпечаток в шлейфе эфира, и жизнь тотчас крутанет штурвалом в сторону уютного спокойствия и достоинства семейных ценностей. Дело оставалось за малым. Найти Холли.

Когда сигнал пневмопочты трижды просвистел над самым ухом, почтенный Родерик так и подпрыгнул. Он как раз натягивал белоснежный ночной колпак и сбрасывал мягкие тапочки у кровати, готовясь отойти ко сну. Чертыхаясь, на чем свет стоит, старик поймал цилиндр из приемника в стене, откупорил крышку и развернул записку.

0: челюсть его задрожала, а нижняя губа оттопырилась по, казалось бы, забытой привычке. Он нашарил рукой край постели и сел. Записка гласила следующее. «Твое время пришло».
1: Что ж, стоило надеяться, что мальчишка нашел Холли. Нашел наверняка.
0: Но то, что мисс Зи в курсе проделок гостя,
1: ой, как плохо.
0: Мисс Зи, а в прошлом Сюзином, была лучшим кандидатом в свидетели среди всех знакомых ученых, а также серьезные проблемы еще со студенческой скамьи, когда под чутким руководством профессора Родерика и Салливана Эсквайра она собрала первые ограничители эфирных тел. Молодость ее прошла бурно. Однажды во время абордажа воздушного судна она даже поймала в лицо картечь. Но когда ей перевалило за 30, мисс решила, что ошибки здорово портят не только внешний облик, но и карму, а значит, самое время раз и навсегда расквитаться с грехами прошлого. И начать стоило прежде всего с собственной семьи. Мисс Зи, как прозвали ее в университете, была весьма талантливым паротехом. К ее помощи прибегали маги и ловцы эфирных тел самых разных стран. Но вот ведь ирония судьбы, даже ей по сей день не фартило в поиске Холли. Старик дернул за кисточку золоченого прикроватного звонка, и спустя пару десятков секунд дверь его спальни отворилась, а на пороге стоял Линтон. Верному слуге было едва за 40, он умел держать язык за зубами, и после вынужденного приобретения механических ног ему море стало по колено.
2: «Сэр!» дернул кадыком дворецкий.
1: «Кажется, я малость не рассчитал».
0: Губы старого Родерика разошлись в невеселой улыбке. Теперь он выглядел почти больным.
1: «Мисс Зи, того и гляди, прихлопнет моего внука».
2: «Уже?» — воскликнул Линтон. «А я вот верю в него!»
0: Упрямо стукнул Родерик по хрустящему от крахмала постельному белью сухоньким кулаком.
1: «Как верила и Тина! Собирайся живее, мы тотчас выезжаем!»
0: Старик бегло нацарапал ответ прямо на обороте записки, и письмо отправилось в обратный путь.

0: «А это кто?»
1: — спрашивал Ред, стоя у очередной витрины.
0: «Стеклянная бабочка»,
1: — выяснила Холли.
2: «Совсем прозрачная?»
1: — изумился студент. Девушка не отвечала. Она нервно потирала браслеты, а ее запястья выглядели теперь не очень хорошо, исходя с укровицей.
0: «Что с тобой?»
1: — спросил он тихо, присев рядышком. Ее руки были холодными. Сквозь них проходили легкие разряды тока. Он отдернул пальцы. Неприятные ощущения.
2: «Вся твоя жизнь связана с ними?»
1: Ред обвел комнату бабочек широким жестом.
0: «Быть может, ты вспомнишь что-то большее? Вот хотя бы эта стеклянная бабочка очень напоминает витражи в вашей библиотеке».
3: «Тина любила витражи»,
1: — сказала вдруг Холли и ахнула.
0: «Расскажи о Тине», — предложил студент. Имя неизвестной определенно было якорем, зацепкой.
1: Одно лишь упоминание его запустило процесс размотки памяти. Воспоминания захлестнули бурным потоком, и Ред зажмурился. В мир иллюзии врывалась холодная реальность. Все вокруг стало другим. Знак равенства уверенно встал между воспоминанием о матери и именем Тина. Разумеется, он знал, что Тина была ее подругой.
0: «Она была моей подругой»,
1: — подумав, ответила Холли.
0: «Ее родители умерли, и отец взялся помочь бедняжке. В тот день, когда она впервые переступила порог моей спальни, шел дождь, а я уже пару недель не вставал из постели. Мне было 9, а ей 18. Я лежала с ногой в гипсе, а Тине хотелось меня веселить. Несносная девчонка предпочитала с самого утра забираться ко мне и расспрашивать, и донимать. А как ты упала с лошади? И кто ж так ногу в стремя ставит?» Тине было не по себе в нашем доме. Она не любила публику, зато изводила меня, тормошила и заставляла двигаться. С ее грубой помощью я встала и пошла неожиданно быстрее, чем сулили доктора. В конце концов, мы проводили все свободное от школы время вместе. И знаешь, это время было лучшим в моей жизни».
1: Холли немного помолчала, чтобы перевести дух, и продолжила, разглядывая витрины.
0: «Отец был энтомологом, и его коллекция бабочек поражала Тину. Даже если я уставала и хотела уйти из этой комнаты, выпить чаю или погулять перед домом, она день и ночь все бубнила про них, чем несказанно злила меня. Жизнерадостная лимонница, ярко-синяя морфа аматонта, урания мадагаскарская, пестрокрыльница, экстравагантная медведица Гера. Ее первой страстью были машины, а второй — бабочки. Забавно, не правда ли? Кому бы в голову пришло, что Тина может быть сердечной?»
1: Студент усмехнулся. Мать никогда не была сердечной. И все же с ней приходилось считаться.
2: «Не теряй связующие нити воспоминаний, иначе не сможешь вернуться!»
1: Так в их последнюю встречу говорила ему сама Тина, заходясь кашлем в мерцании электрических ламп. За ее спиной дрожали стрелки циферблатов верной машины, мигали лампы, то и дело менялось общее напряжение замкнутой цепи сложных приборов. Тина задумчиво разглядывала яркие пятна крови на носовом платке и только презрительно морщила некогда красивое, а теперь бледное и усталое лицо.
0: «Что будет, если вдруг потеряю?» —
1: задавал он тогда свой очередной вопрос. Так много вопросов и так много шансов, что половина из них останется без ответов.
0: «На этот случай нужны сильные якори воспоминаний. Их ты заранее сообщаешь машине. Также понадобятся живые свидетели, причем в трезвом уме и твердой памяти. Лучше двое. Сам понимаешь, это должны быть проверенные лица, те, кому ты всецело можешь доверять. При этом они должны знать лишь свои части мозаики».
1: Тина всегда доверяла только науке. Она не полагалась на иллюзорные чудеса вроде собственного исцеления от смертельной хвори или людскую честность. тот день она задумчиво обвела взглядом комнату, в которой стояла машина. Тина называла ее «Мастермайнд», «Вдохновитель». При помощи массивного трона, напичканного приборами, тяжелого шлема и парового механизма, этот монстр запирал разум и переносил его в нужное место, что позволяло не просто воссоздавать ситуации, но и проживать их. Тина никому не показывала свое творение, кроме сына. Но даже и Ред не знал о нем вплоть до совершеннолетия. Должно быть, из-за особенностей своего мозга он страдал частичной потерей памяти и не помнил ровным счетом ничего из детства. Старый Родерик Салливан как-то проговорился, что все дело в божественном даре. Мать обидно хохотала на это, и потому юный Колдер долго отмалчивался. Ред видел удивительные сны. И в этих снах его так и тянуло неведомым магнитом прямо в замок Ном, где он раз за разом встречал одну и ту же девушку. Мисс Зи подтвердила, что описанная им особа — ее родная сестра, потерянная много лет назад юная Холли Ном, да хранит ее Господь. Она исчезла прямо из замка одной дождливой ночью, и ни живой, ни мертвой бедняжку с тех пор не видали. Когда семейный доктор сообщил Тине, что ей осталось жить от силы месяца два, и мать, сжав кулаки, продемонстрировала Реду мастер-майнд, он решил, что пришло время найти Холли. Мать собирала бражников, жутковатого вида бабочек, а значит, эта бабочка могла играть ключевую роль. Он сморгнул воспоминания, словно отсекая занавесом сцену в самом разгаре до боли знакомого спектакля. Путеводная цепь восстановлена. Пока довольно. Уголок губ студента пополз вверх. Черные пасти шкафов со скелетами озарял свет в конце тоннеля. Холли была явно жива. Ограничители мисс Зи ведь не действовали на мертвецов. Кроме того, с годами ее волосы становились все длиннее.
4: «Ты слышишь меня?»
1: Холли щелкнула пальцами перед его лицом.
0: У нее чудесные глаза. Таких он больше не встречал. Он непременно от всей души обнимет девушку, когда найдет. А, впрочем, зачем столько ждать? «Мисс Холли!» —
1: позвал он.
0: «Ред?»
1: Синие глаза распахнулись шире. Он отвел прядь шелковистых волос от ее лица и прижал хрупкую фигурку к себе.
0: В первую секунду нахлынуло приятное тепло и ликование, ведь она была так близко, что ангельский хор почти снизошел с небес. Но потом девушка резко взвизгнула, как от острой боли, и оттолкнула его.
1: Ворот ее платья был опален, она задыхалась, тяжело дыша и невольно прижимала руки к шее. Он быстро расстегнул пуговицу ее воротника и остолбенел. Бабочка-шрам зияла глубоким свежим рубцом.
4: «Жжется!»
1: Из прекрасных глаз Холли текли слезы. Браслеты на ее руках теперь сочились кровью. Алые капли падали вниз, испаряясь на лету.
0: Девушка переступала с ноги на ногу, баюкая израненные руки.
4: «Так жжется, Ред!»
1: Он в смятении шагнул к зеркалу и наскоро осмотрел себя. На нем не было ни единого предмета, способного оставить подобный ожог.
0: «Что это могло значить, черт побери?»
1: Он был обескуражен и раздавлен. Бабочка Холли была отнюдь необычным насекомым на шпильке, каковых полно в хранилище предков Ном. Оттого и найти ее хозяйку представлялось делом почти невыполнимым.
0: «Идем», — сказал он. «Ни к чему засиживаться».
4: «Но уже ночь».
0: «И что с того?»
4: «Тебя не понять», —
1: всхлипывала девушка.
4: «Вокруг меня всегда лишь тьма. Я не могу больше выносить ее».
1: Он упрямо тряхнул головой.
0: «Нам пора искать ответ. Я хочу уйти отсюда и хочу, чтобы ты ушла со мной».
1: Она кивнула и протянула руку. Он помог ей встать. «Не будь он Ред Колдер, если не докопается до истины. Нельзя терять ни минуты, иначе он и сам останется здесь навечно. Его свидетелями были мисс Зи и старый Родерик. И как люди ответственные, они могли вмешаться в любой момент. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Анна Дербенева. В поиске Холли. Окончание.
1: «Что известно мальчишке?»
0: — проскрипел старик с порога вместо приветствия. За его спиной молния рассекла небо, огненные корни впились в тяжелые облака, а над бескрайними полями за воротами замка с размахом прокатился гром.
2: «Тебе лучше знать, мистер Болтун», — пожала плечами мисс Зи, пуская гостя.
0: В гостиной потрескивал огонь камина, тикали напольные часы, и в этой теплой обстановке никак нельзя было угадать дом с двумя бродячими призраками. Да только мисс Зи не проведешь.
1: «Линтон, будьте добры организовать нам чаю», —
0: подвигав усами, приказал старик. Верный дворецкий извлек из дорожной сумки жестяную коробку, украшенную вензелями Остинской компании. Старик был крайне придирчив к чаю, как и любой уважающий себя джентльмен в его возрасте.
1: «Если бы так легко можно было разрубить наш гордиев узел, а я знал чуть больше...»
0: Родерик и Салливан устроился в кресле и протянул к огню озябшие руки.
1: «То мы бы давно все выяснили и сами, без помощи инициативных недоучек».
3: «Но кому лучше знать о моей сестре, как не сыну Тины?»
1: «То есть ты во всем винишь Тину?»
3: «Да что тебе вообще известно?» — засопела мисс Зи. «Если даже собственный внук не открыл тебе местонахождение мастермайнда, пока не взял в свидетели».
0: Старик коротко вздохнул.
1: «Слишком много секретов на двоих. О, мои бедные седины! Кстати, посмотри только. Линтон, будьте так добры, подайте ту вещицу».
0: Линтон выудил из своей волшебной сумки пластинку дагеротипа и протянул мисс Зи. На дагеротипе были запечатлены две миловидные девушки — Холли Ном и Тина Колдер. Они держались за руки и беззаботно улыбались.
1: «Тина любила твою сестру. Так и называла ее Ле Папийон, бабочка».
3: «Все любили мою сестру», — пробурчала мисс Зи, шумно отхлебывая чай, любезно поданный Линтоном.
4: «Но то сначала. А потом Тина стала дерганной фанатичкой, повернутой на своих машинах».
1: «Тому виной травма мальчика, не путай».
5: «Или, может быть, смерть Холли?»
0: Громко прошептала смотрительница замка Ном, с дребезгом возвращая чашку на стол.
1: «Мальчик видит сокрытое, даже ты не можешь ничего возразить. И он твердо убежден, что Холли жива».
0: Мисс Зи смолчала. Она нутром чуяла, что Тина причастна к исчезновению сестры, за что и понесла заслуженное наказание. Никто бы не вычислил столь чистую работу яда, специальный рецепт которого пришлось разрабатывать весьма долго. Мисс Зи и бровью не повела.
1: «Как давно он в машине?»
0: Как ни в чем не бывало, осведомился Родерик.
3: «С прошлого заката», — был ответ.
1: «В таком случае это становится опасным. Мастер-майнд рассчитан максимум на суточный сеанс».
3: «Просто дай мальчишке найти ее!» Подалась вперед мисс Зи. «Вдруг больше не представится случая».
1: «Я боюсь за племянника, да», —
0: признал старик.
1: «Он единственный наследник не только бедняжки Тины, но еще и мой».
3: «Могу я хотя бы иметь свое мнение?»
1: «Естественно. А теперь живо давай ключ».
0: Не глядя на старика, хранительница протянула ему крестообразный латунный ключ.
6: Many times, the person will remember consciously that something strange or bizarre happened to them, something out of the ordinary.
2: Они стояли в комнате бабочек. Сквозь круглые окна в сводчатой крыше лился мягкий лунный свет.
5: «Ну, какая тебе нравится больше?» – тихо спрашивал Ред.
2: Ему было не по себе среди этого кладбища радости.
5: «Вот, бабочки Морфо».
2: Палец Холли остановился на витрине с крупными голубыми нимфалидами.
5: «В лесах, где они обитают, индейцы называют их частицами неба, упавшими на землю».
1: «А это, подумать только, словно смотришь прямо в закат».
5: «Еще бы. Это Морфо Гекуба. Название ее вида было дано в честь троянского царя Приама».
1: «Ты знаешь их всех?» – поразился студент.
5: «Почти».
1: «А какую считаешь своей?»
2: Девушка подошла к витрине с большой мрачной нимфалидой. Бражник – мертвая голова. Глазницы черепа со спинки бабочки смотрели на них спокойно и печально. Ред осторожно коснулся спины Холли, провел по ней рукой сверху вниз и на пару долгих мгновений задержал кончики пальцев на талии. Холли медленно развернулась. В неверном свете луны он увидел, что ее глаза полны слез. Длинные ресницы дрожали.
5: «Когда ты касаешься меня, я чувствую...»
1: «Что?»
2: Он склонился ближе.
5: «Боль!»
2: выдохнула Холли. А потом земля под ним разверзлась, и он долго, мучительно долго падал в черную пропасть. Вокруг кружили бражники, и в оглушительной тишине слышался перезвон тонких булавок. Мертвые бабочки в своем последнем безрадостном танце заставляли кровь холодеть в жилах. Ред Колдер пришел в себя в подвале собственного дома. Ослепший, дрожащий. Воспаленные глаза словно швырнули песку, как на боях без правил, и теперь он моргал пересохшими веками, одновременно хлюпая носом. Он приложил руку к лицу и запрокинул голову, чувствуя, как кровь течет в горло по задней стенке носоглотки. Сплюнул алым под ноги и, наконец-то, заметил гостя. Старый Родерик выглядел по-настоящему испуганным. Пожалуй, в первый раз в жизни, сколько себя помнил.
1: «Мне пришлось дважды поднимать напряжение обратного захвата», — тихо пояснил старик, промокая лоб клетчатым платком. «Едва я отстегнул твои браслеты, как лопнули две лампы и еще, кажется, прорвало вон ту трубу».
2: Ред не ответил на это, игнорируя и тоненько свистящий пар. Он поднялся с кресла и обернулся к машине. Шлем повис на ремнях. По изогнутым рычагам бежали легкие разряды. Мастер-майнд слишком долго ржавел без дела. Хорошо, что старик успел вовремя, но... Глаза Холли... Они все еще прожигали насквозь. «Когда ты касаешься меня, я чувствую... боль». Ред, покачиваясь, вышел из комнаты прямо в кабину домашнего лифта, ажурную конструкцию, сваренную из тонких прочных труб. Старик просеменил за хозяином дома, избегая вопросов, и студент был за это очень благодарен. Гидравлическое устройство подняло лифт на второй этаж дома, что на Клифтон-Роуд, Лондон, прямиком в его кабинет. Здесь уже ждал Линтон. И лишь теперь старый Родерик схватился за руку студента, как утопающий за спасательный круг.
1: «Ты нашел ее?»
5: «Да».
2: Был ответ на полувздохе в никуда. Линтон протянул им обоим по стакану с бренди на два пальца, так как любил старик. Пока верный слуга ожидал здесь в одиночестве, он позволил себе немного прибраться и даже смахнуть пыль. Пришлось сложить в стопки множество разбросанных, как попало, книг, а приборы, кажется, грозились в скором времени выжить отсюда самого Реда. Линтон по-настоящему любил эту семью, ведь именно миссис Тина когда-то поставила его на ноги, срастив тело с хитрым механизмом. Что же до грязных подозрений в ее адрес, не ему о том судить.
6: Дело слуги маленькое. Зато старик, кажется, был в настроении поговорить. Едва они с Рэдом расположились в креслах, как он не утерпел.
1: «Так что она сказала тебе?»
6: «Я должен обдумать», — уклончиво ответил Рэд.
1: «Но она говорила что-нибудь о Тине?»
6: «Моя мать здесь ни при чем», — раздельно произнес юноша. «Она не убивала Холином».
1: «С чего вдруг такие выводы?» —
6: дернул плечом старик, вращая бренди в стакане. «Она любила Холли».
1: «Иные говорили даже слишком. Ну, давай-ка обо всем по порядку. Что ты выяснил?»
6: Студент вздохнул и залпом осушил свой бокал. «На ней ограничители, а значит, где-то есть машина уровня мастермайнда. Холли привязана к бабочкам, но ассоциирует себя с бражником, хоть и боится темноты».
1: «И что нам это дает?»
6: Ред с силой помассировал виски. В ушах все еще слегка шумело, а тело било мелкая дрожь, как в ознобе. «Я и говорю, нужно обдумать. Спасибо, что успели, я рад, что не ошибся в свидетелях». Взгляд его потеплел.
1: «Всегда пожалуйста, сынок».
6: Ред сделал знак Линтону, и тот подал новую порцию бренди. «Что вы будете делать, когда я найду Холли?» Старик облизнул сморщенные губы.
1: «Это снимет подозрение с твоей матери».
6: «Ради нее я и начал это, пока не...»
1: «Пока не что?»
6: «Мисс Холли очень мила». Старик улыбнулся.
1: «О, да неужели? Как трогательно! Холли ведь считала, что ты тоже очень мил, пусть и маловат».
6: Глаза его остекленели. Прямо напротив возникло лицо Реда, и когда только студент успел подскочить, вот так реакция, однако... «Что вы сказали?» Стиснув лацкан сюртука гостя, яростно сверкнул глазами Ред.
1: «Ничего».
6: «Что вы только что сказали?» Линтон мягко сжал оголовье кресла над головой хозяина. Это слегка отрезвило студента.
5: «Холли знала меня?» —
6: уточнил тот, медленно отпуская лацкан.
1: «Тина как-то приводила тебя в гости пару раз».
5: «Но я не помню этого!» —
6: вскричал Ред, хватаясь за голову.
5: «Проклятие! Ну почему?»
1: «Совсем не помнишь?» —
6: немного озадаченно переспросил старик.
1: «Тебе было уже 10 в таком возрасте...»
5: «Ах, прости, я не подумал».
6: «Я ничего не помню из того времени», — погасшим голосом ответил Ред. «Тем более Холли».
1: «Тина однажды сказала, что именно Холли навек разлучила вас с ней», —
6: пожал плечами старик.
5: «Мать действительно была холодна со мной», —
6: сухо отозвался студент.
5: «Тот дагерротип, что я отдал вам, он и был ее главным сокровищем».
1: «Наверное, ты ненавидел мисс Ном?»
5: «Одно время. Я ведь знал ее только с теплых слов матери, которая никогда не была столь же добра ко мне. Но потом, когда я стал видеть сны о мисс Холли чаще, все так изменилось».
6: «Будет об этом. Я не намерен делиться ею. Вы видите в бедной девушке алиби сестры. Мисс Зи по душе загадки иного толка. Мстительный ли дух обитает в замке, или же дело в чем-то ином? Оглянитесь. Выходит, я один и вижу в бедняжке живого человека в беде, потому что знаю ее лучше вас. Так вот, забудьте. Я избавлю ее от вас всех».
1: «Поглядите, как мы запели. Считаешь, ты лучше нас, и твой интерес к Холли кристально чист?»
5: «Думайте что угодно», — отмахнулся Ред. «Ваше дело. Но я выясню правду».
1: «Правда не всегда сладка, мальчик. Что если и ты не имеешь на нее права?»
5: «Как будто вы имеете. То, что из всех вас я один вижу ее как наяву, не случайно. Мы связаны, я верю в это».
1: «Ну-ну», —
6: протянул старик.
7: Чем делить шкуру неубитого медведя? Нужно сначала найти хотя бы бабочку.
6: И я найду, пообещал Ред. Прежде всего,

Ночь не принесла желанного покоя. В тревожных снах медлительные улитки ползали в желтоватом свете по медным поршням мастермайнда. В обшарпанную комнату врывались порывы ветра, и лампочка накаливания качалась на длинном шнуре, освещая маленькие, но частые наросты на облупившихся стенах. Из одного такого нароста проклевывалось нечто, выбираясь наружу при помощи тонких мохнатых ножек. Бабочка-мертвая голова вылупилась из своей куколки, расправила крылья и взмыла ввысь, чтобы опалить крылья и упасть с хлопком на каменный пол. Как глупо, она так и не успела пожить. Ред отбросил одеяло и сел. За окном зияла глубина осенней ночи. Ветви деревьев тоскливо царапали стекло. Стуча зубами от холода, студент отправился варить себе кофе. На время работы с мастермайндом он дал отпуск слугам и взял отпуск в университете сам. Истина превыше всего. Он был одержим ею. Он почти видел цель. Все ради нее. Холли не почувствует боли от его прикосновений. Больше никогда. Так и не дойдя до кухни, он завернул в комнату матери, где за две минуты выпотрошил ее секретер. Его поражала собственная холодность при этом. Ведь раньше он даже не касался ее вещей, оставив все в точности так, как оно было при Тине. Когда он опомнился, вспотев, то обнаружил себя посреди разбросанных вещей матери, вывернутых шкафов, с тяжелой коробкой дагеротипов в руках. Ее он нашел в шкатулке у Софы. Любимым местом Тины была эта самая Софа. Возлежа на ней, мать любила распивать кофе из большой чашки. Он же сник раньше, чем вспомнил о кофе для себя, так и уснул на полу. Тусклый рассвет заставил его нехотя выбраться из-под рулонов чертежной бумаги, расправить затекшие плечи. Ред широко зевнул. Бабочку он разглядел не сразу. Ее силуэт был отражен прямо на полу орнаментом полупрозрачной тени. Ред задрал голову и заметил вверху на оконном стекле почти у самого потолка выписанный стойкими чернилами оригинал. Он-то и давал тень. Ред спешно потер красные глаза и припал обратно к полу, точно ищейка, взявшая след. Половица под знаком бабочки скрывала небольшой тайник. Ред нашарил рукой шкатулку, достал и открыл ее эмалевую крышку. Почему он никогда прежде не видел этого знака? Да потому что с тех пор, как впал в немилость собственной матери, он не бывал в ее личных покоях. За окном уже вовсю пели птицы, мальчишка-газетчик выкрикивал последние сенсации, а хозяин апартаментов, что на Клифтон-Роуд, Лондон, с интересом смотрел на две вещи, что хранила резная шкатулка с эмалью. Ключ и высохший трупик бражника. Ред взял ключ, вернул на место бабочку и ровно через 10 минут вышел из дома. Приказчик матери, кругленький тип в манишке и монокле, внимательно рассмотрел ключ, украшенный латунной шестеренкой. Он вертел его так, словно в его руках был клинок, и он проверял, точен ли его баланс, а после толстячок с уверенностью заявил, что ключ отпирает нечто, связанное с личной мастерской с завода Тины «Паро». Ред поймал первый же экипаж. На заводе матери его помнили, правда, совсем крошкой. Он не мог разделить умиление работников, ведь сам он не вспомнил их. Управляющий завода подтвердил, что ключ действительно подходил к личному хранилищу Тины. Этот человек до сих пор носил траур по матери и был ей по-настоящему предан. Ред миновал три длинных коридора вместе с молчаливым управляющим, прежде чем добраться до кабинета Тины. Сейф в стене, прямо за картиной с шестеренками, хранил письмо и еще один дагеротип. Выцветшие изображения. Две девушки спиной к фотографу сидели на берегу озера с удочками в руках.
Под фото лежал мягкий каштановый локон, ключ от банковского сейфа, а также отрывной лист квитанции об оплате этого сейфа на ближайшие 100 лет. Ред присвистнул. Похоже, кто-то собирался жить вечно.

0: Дорога в банк окончательно вымотала его. Он все думал об одном и том же. Неужели самые темные слухи правдивы, и его мать — чудовище, как все и говорили? Сердце замирало от тяжелых предчувствий. Наконец-то коварство этой женщины должно было явить миру свое истинное лицо. Злые слезы опаляли глаза.
1: Холли, милая Холли, ты тоже стала пешкой, но что же тебе пришлось пережить?
0: Я спасу тебя от всех этих страшных снов и людей, их породивших. Мысли его прервал учтивый голос банковского работника. Клерк был польщен его визитом, и Ред старался держать лицо. Гостя проводили тремя этажами под землю в хранилище особого фонда.
1: «Это особенное хранилище, сэр», — с волнением подчеркнул клерк. «Сейчас вам помогут отпереть дверь, как только проверят подлинность ключа».
0: «Долго ли придется ждать?»
1: «Что вы, сэр?» — улыбнулся служащий.
0: Он вышел с легким поклоном, оставив гостя одного в уютной меблированной комнате с мягким электрическим светом. Стараясь унять дрожь волнения, Ред достал письмо матери из конверта. Листки успели чуть помяться во внутреннем кармане. Ред присел на вычурный пуф с резными ножками, щелкнул красным сургучом печати и прочитал следующее.
2: «Дорогой сын, раз уж ты пожелал узнать правду и даже явился в мой офис, чего поклялся никогда не делать, значит, тебе и правда важно, что же произошло на самом деле. Ты не можешь простить меня за то, что моей любви было слишком мало. Я принимаю это и всецело уважаю твое решение. Ведь и я не смогла до самого конца простить тебя».
1: «Сэр! Мистер Колдер!»
0: Ред поднял голову, стряхнув смутные забытые образы. Девушка в белом протягивает руку к черной бабочке.
2: «Была ли то Холли? Был ли то сон?»
0: Он сжал хрустнувшие страницы и поднялся. Уже другой клерк, построже, с напомаженными усами, суетился со сложным замком металлической полусферы, утопленной в дальнюю стену. Три пары защитных поршней въехали из толщи стены в круглую дверь, и та отворилась мягко, будто весила не под тонну. Все внимание Реда было приковано ко входу.
1: «Дальше мне с вами нельзя, сэр», — пояснил клерк.
2: «Часто ли мать бывала здесь?»
0: Чувства Реда пребывали в смятении.
1: «Раз в месяц, сэр, не реже».
2: «Благодарю».
0: За полусферой обнаружился вход в небольшой зал, тонувший в тусклом оливковом свете. На стенах мигали компенсаторы напряжения, циферблаты и пусковые рычаги каких-то механизмов. Надо бы посетить семейный завод. Похоже, игнорируя его, своенравный наследник многое упускал. Под ногами змеились кабели, шланги, работал насос, перегоняя жидкости. Посередине зала, будто шкаф, высился саркофаг с металлическими клепками на стыках. К деревянным элементам его отделки мать, конечно, она, кто же еще, пришпилила трупики бражников. Иные от ветхости упали на пол. Их крылышки отломились. Точно напротив саркофага вековали столик о трех ногах да кресло с рычагом в полукруглом вертикальном держателе. На столике лежал револьвер с гравировкой инициалов его отца на рукояти. Кажется, он раньше где-то видел это оружие. Как только Ред убедился, что в кресле нет скрытых механизмов, он осторожно сел и сжал руку на рычаге. Другой же рукой расправил на колени письмо. Закончив читать спустя пару минут, он твердо нажал на рычаг, отводя ручку вперед от себя. Время утратило смысл. Стрелки часов всего мира словно бы встали на месте. Вот что значилось в письме.
2: «В ту ночь мне пришлось тяжелее, чем когда бы то ни было. и не в твоем праве меня судить. Эта история вовсе не о мстительных духах замка Ном и не о крови невинных на моих руках. Когда я заканчивала испытание мастер-майнда, любознательная Холли помогала мне. Ты же играл в кабинете отца, да хранит Господь его душу, и нашел револьвер в открытом секретере. Как я и сказала, была глубокая ночь, и в полумраке гаснущих свечей тебя напугал ветер и зловещая бабочка, мертвая голова, что влетела в комнату. Испугавшись не на шутку, ты выстрелил в нее. Как раз в тот момент Холли поднялась за нужной мне деталью. Бедняжка смотрела сквозь тонкую резную ширму на ту же самую бабочку, желая поймать ее для своей коллекции. Пуля пробила горло Холли чуть выше ключиц. Когда я пишу эти строки, на сердце так тяжело. Но еще хуже было в часы кромешного ада, когда я одна должна была спасти вас, вас обоих. Ты кричал так сильно, пока я тащила тебя вниз, в подвал. Мастер-майнд стер часть твоей памяти, но поделился и нежданным даром. Остатками сознания Холли. Ведь шлем за считанные минуты до страшного происшествия был на ее голове. Это, а не телепатия или прочие суеверные чуши, послужило началу твоей ментальной связи с бедной девочкой. Теперь дело оставалось за Холли. Ее тело зарыто в нашем саду, так что призраков в замке Ном не существует. Лишь часть ее я забрала себе. Отныне выбор за тобой, мой сын. Маятник качнется по твоей воле. И либо ты поставишь точку прямо сейчас, либо выйдешь отсюда навеки и будешь хранить мое наследие. Это открытие изменит тебя. Оно научит искать причины несчастья не в чужих головах, а заставит анализировать собственные поступки. Ибо за каждую ошибку мы несем ответственность.

0: Ред, не мигая, смотрел прямо перед собой, не подозревая, что волосы на его висках теряют цвет. Кабели, гудевших у стен машин, перегоняли цветные жидкости и электричество к пьедесталу высотой в половину человеческого роста. Там, в круглом аквариуме, закрепленном винтами в ажурной латунной конструкции, плавала в облаке каштановых волос голова девушки. Ограничители сознания, подобно встроенным в шлемы браслеты мастер-майнда, примыкали к ее вискам, закругляясь черными шорами. Казалось, голова не мертва, а просто спит. Мать была гениальным инженером. Удивительно, как она смогла сохранить ее в таком виде. Ред потянулся к револьверу, бездумно открыл цилиндр барабана и крутанул его. В каморах лежал всего один патрон. Ред вернул барабан на место и поднял взгляд. Голова открыла глаза.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: все должно работать, да? Отлично. Итак, модель для сборки in the house. В прямом смысле. Мы в доме. За вертушками диджей Михаил Габович. Далее присутствует диджей и диджей Андрей Инкогнито. Я не вижу, но где-то я на... Он уже здесь. Прошу, на сцену. Литературный редактор Сергей Чекмаев. Приходите, приходите. И наш сегодняшний гость, которого Сергей представит сам, прямо сейчас.
1: Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли. Анонс я уже вешал. У нас сегодня в гостях уникальный писатель-фантаст-почвенник. Мастер деревенского хоррора Михаил Кликин. Миша, поднимайся. Вот он, главный из сердца вампира.
2: Представление. Вот можно так.
1: Все работает?
3: Представление звучит как издевательство. Но разберемся.
1: Ты заметил, да? Хорошо. Мы решили сделать так. Мы сегодня вопросы оставим на потом. Сейчас Миша немножко расскажет о том, как появился этот текст, потому что меня спрашивали на входе, можно ли записывать рассказ. Ребята, вот автор, он вам скажет. Вот. Но мы вроде решили, что можно. Расскажи про текст, что текст еще не опубликован. Опять в очередной раз мы на живых выступлениях выступаем перед вами с эксклюзивным рассказом.
3: Но я не готовился, поэтому прошу простить, если что-то скажу не так, запутаюсь и так далее. Я сам из Иваново, из Ивановской области, человек сельский, деревенский. Город Иваново знаменит...
4: А невесты в вашем городе есть?
3: Вот не только город Иваново знаменит не только невестами, но еще тем, что там говорят на «я». В Иванове говорят 15 и так далее. Вот, поэтому открыл тайну, вы теперь можете всех ивановцев узнавать по 15. Соответственно, рассказ, который сегодня прозвучит, он написан в какой-то степени как раз вот про наши ивановские деревни, про те места, где я родился, вырос, получил какое-то образование, прежде чем уехать в город. Вот. А у меня был такой цикл деревенских рассказов. Большинство из них уже были озвучены, модели для сборки начитаны. И вот это вот... И у меня была мысль эти рассказы...

0: если не изменяет память, мы читали на радио, знаменит он тем, что мы случайно потеряли маленький кусочек при чтении, и потом была сделана полная версия, за ней любители и собиратели модельных текстов много гонялись. Еще был такой текст «Мертвые пашни», если кто помнит, из сборника «Зомби в СССР».
1: Да, в этом тексте тоже есть отсылка к «Мертвой пашне», но не факт, что его увидите, почувствуете, найдете. Вот. И там, насколько я помню, рассказ «Черный кобель жук» тоже был, значит, правильно? На него есть отсылка. Ну и в остальные рассказы, кому интересно, можете попробовать по тексту поймать эти отсылочки.
0: Между слов, надо сказать, Михаил-то не признается, а по рассказу «Мертвые пашни» сейчас готовится сниматься фильм «Российский зомби-хоррор». Уже готов сценарий, и продюсер направил на него дать интервью. Михаил даже в свое время собирался, а делал сценарий для будущего телесериала. Ну, пока все это на стадии разработки, но, по крайней мере, уже режиссер, продюсер определены, и съемки должны скоро начать.
1: Ну, опять же, эти слова Сергея, как его представление, звучит как издевательство. То есть неизвестно еще, что будет с фильмом, сценарий написан давно сдан. И как у нас в российском кинематографе, как обычно, все упирается в деньги. Найдет продюсер деньги, возможно, что-то будут снимать. Не найдет, ну, значит, у меня будет в загашнике сценарий, который я сделал.
0: Так, ну, мы не будем сейчас долго тянуть, потому что нам надо Михаила отпустить в конце нашей программы. Я хочу вот только добавить... В паузе между первой и второй частью посмотрите, кто будет сюда приходить. На прошлом живом выступлении мы читали рассказ Леонида Каганова «Продавец случайных чисел», если кто помнит. Вот этот сборник, про который я тогда говорил, сборник рассказов социальных антиутопий «Семьи нет». Он здесь будет стоять, можно его посмотреть. Тут нарисован динозавр. Иллюстрация на обложке тоже с рассказом Михаила Плигина под названием «Динозавр».
1: Но это не я рисовал.
0: Этот рассказ мы прочитаем потом. Рассказ-то ты писал, что ты оправдываешься? Сборник о будущем современной семьи, ее печальном адресовом, динозавр Михаил. Вот ты художника ввел в заблуждение. Вот, смотрите. А сейчас Влад приступит к чтению того ужаса, который Михаил для нас приготовил. Ну, в общем, я надеюсь, памперсы все взяли.
2: За представление спасибо, и хотел бы еще добавить, что очень благодарен всем, кто пришел сюда, несмотря на жару сегодняшнюю, но, как выясняется, все не так страшно, и здесь достаточно мило. Давайте дышать осторожно. Ну, а атмосфера вполне, я думаю, подходит для хорроров. Прошу, кстати, выключить мобильные телефоны или перевести хотя бы в авиарежим или виброрежим, ну, так, на всякий случай. Ну и начнем, пожалуй.

Михаил Плигин. Бабушка. Лучше Нивы машины нет. Для Володьки это была безусловная истина, как дважды два-четыре или Волга впадает в Каспийское море. Он, случалось, засматривался на другие автомобили, приглядывался ревностно и, в принципе, мог бы купить какой-нибудь подержанный ленд-крузер, вроде того, что был у городских водоискателей, приехавших в Матвейцево и задавленных обвалившимся старым домом, о котором по всему району недобрые слухи ходили. Да только что с этим ленд-крузером делать, если у него, к примеру, ступичный подшипник загудит или потерять поле, амортизатор лопнет? Да что тут рассуждать?

0: Там один бантер, как половина Нивы стоит. Нив у Володьки было аж 3 штуки. Одна для жены, с шумкой по всему салону, с понтовой музыкой, с елочкой вонючкой, с занавесками, с собачкой, болтающей головой. Вторая для повседневной езды, серенькая, неказистая, простенькая, ни гаишникам, ни завистникам в глаза не бросающаяся. И третья, самая любимая, длинная, это для экспедиции. Третью Ниву Володька звал аллигатором и загонял ее порой в такие грязи, откуда действительно выбраться мог только настоящий крокодил. Стояли на аллигаторе 2 лебедки, кенгурятник и длинный широкий багажник на крыше с парой убранных под чехлы запасов. Двигатель Володька сам растачивал, кованые поршни ставил, с карбюратором химичил, коробку перебирал, перестраивал. За колесами ездил в соседнюю область, потому что того, чего хотелось ближе найти, не мог. Аллигатор своего Володька по всякой ерунде не беспокоил. Выгонял его из гаража только если подозревал, что другая машина к планируемому месту не пройдет. К экспедициям Володька готовился всерьез. Сверяясь со старыми картами, с доступными в интернете спутниковыми снимками, прокладывал маршрут, заносил в навигатор точки, наводил справки о живущих в тех местах людях, оживших прежде, записывал фамилии, чтобы при случае представиться родственникам, самым тщательным образом проверял состояние машины, а потом гонял по окружной дороге и ближайшему пастбищу, услушивая подозрительные стуки. Еды набирал на неделю, воды запасал дней на 10, бензина в 3 раза больше необходимого заливал. Укладывал в просторное грузовое отделение, располагающееся сразу за водительским сиденьем, палатку «Тайга», газовую горелку с баллоном, связку удочек, китайский спальник, коврик, пенку, пару одеял, набор походной посуды и самодельный по журналу «Радио» собранный металлоискатель. Ружья у Володьки не было. Боялся Володька ружей, зато имелась у него травматическая оса, которую он однажды от стаи полудиких собак отбился. Прихватистый топор с резиновой ручкой, длинный тесак, изготовленный поселковыми химиками, и набор просроченных сигнальных ракет. Их Володька держал в железном ящике на крыше для пущей безопасности. В свою последнюю экспедицию Володька ракеты не взял, скрутил ящик с верхнего багажника, снял, освобождая место, вот предчувствуя, что пожива будет богатая. В Россена, насколько он знал, уже лет 5 никто не наведывался. Точно по границе 2 соседних областей протянулись широко болотистые тропинки с глубокими карьерами старых выработок. Езжих дорог там было 2. Одна огибала тропинки с запада, другая с востока. Деревенька Родцина располагалась точно между ними. Что от одной дороги скакать 12 километров по бугристым лугам, что от другой те же 12 через такие же дикие пустоши. Старые подъезды к деревне еще можно было угадать по редким электрическим столбам, черным и покосившимся, по заросшим крапивой валам, по прогалам в кустах на месте бывшей колеи. Но с каждым годом приметы эти становились все менее отчетливыми, и прочитать их мог лишь тот, кто бывал здесь прежде. Володька на память не надеялся. Он больше полагался на навигаторы, старые, некоторые аж царских времен карты. Просто на за всю свою жизнь он наведывался лишь несколько раз и все в одно лето. Было это очень давно, когда он числился в совхозе учеником механизатора и на тарахтящем Т-40А раз в неделю отвозил студентам-стройотрядовцам флягу с молоком, половину бараньей туши, 20 буханок хлеба и 4 блока сигарет «Шипка» или Ту-134. Все остальное стройотрядовцы добывали на окрестных полях и у местных жителей. Саму деревню Володька помнил смутно. В память врезался только один дом, стоящий как раз на въезде. Был он построен, видимо, каким-то местным маргиналом, и фасад его смотрел не внутрь деревни, как принято, а наружу. Да и стоял дом отдельно от всего фасада. Он отвернулся от соседей и поворотился к ним задом, крепко на что-то обидевшись. Большой дом, заметный. Володька однажды поинтересовался, кто там живет, но внятного ответа не получил. Теперь у него была возможность это выяснить. Володька по опыту знал, что заброшенные дома могут многое рассказать о хозяевах. Особенно если дома эти стоят в стороне от больших дорог, вдалеке от крупных поселков, недоступные для вандалов и любителей чужого имущества. Себя Володь ни к вандалам, ни к воришкам не причислял, считая, что занимается благородным делом, сродственным науке археологии. Он даже шляпу купил себе, как у Индианы Джонса. В ней приходил в областные музеи, предлагая приобрести старые вещи. От музея, кстати говоря, выгода получалась невеликая, разве только тешили самолюбие и крохотные таблички с упоминанием его имени. Вот этот, мол, крестьянский серп конца 19 века найден жителем села Масейцево Владимиром Топоровым. И этот ухват тем же товарищам подарен, и скупа деревянная, и набор веретенной сита, и коромысла. В музее Володька отдавал требуху, какую не жалко. Для вещей посерьезнее у него имелись другие покупатели. Ларии сундуки сдавал он городским дизайнерам. Они же десятками брали у него кринки, чугунки, керосиновые лампы, самовары, вязаные из лоскутов половики, фабричные гобелены с медведями, ходики с гирями, литые утюги, старые телевизоры и ламповые радиолы. Все это шло на оформление интерьеров ресторанчиков, гостиниц и загородных домов, благо мода на сельскую старину крепла год от года. Особый доход получал Володька с коллекционеров. Елочные игрушки, монеты, марки, открытки, колокольчики, куклы, календари, граммофонные пластинки. Такое добро было ценнее всего. Впрочем, нет. Иконы, пожалуй, ценились выше. Но с иконами Володька осторожничал. Продавал их только через проверенных людей. По одной, по две. И для каждой доски готовил подробную легенду. Где ее нашел, или у кого купил, или на что выменил. Археология археологии, но шариться по чужим домам, пусть и давно брошенным, дело, на взгляд закона, неправильное и преступное. Так что лишнего внимания Володька не искал. А за иконами в государстве присмотр особый. Это не марки какие-нибудь и не безобидные колокольчики. Стоит ли рисковать из-за нескольких тысяч, пусть даже и десятков тысяч рублей? Володька к деньгам не жадничал, не такое у него воспитание было. Да, зарабатывал неплохо, дом отгрохал, три Нивы держал, мог бы и не старый лэнд-круизер в месяц такой возможность купить. Но за барышом не гонялся. Нет, само все как-то в руки приходило. Что дело, что правильные знакомства, что деньги. Не в деньгах счастье-то, правильно скажу. Вот и берегся, Володька. Икон сторонился. Золото, если бы оно вдруг попалось, наверное, не взял бы. Избы, у которых еще могли объявиться хозяева, в которых еще можно было увидеть признаки недавнего пребывания людей, дачников или охотников или рыбаков, Володька старался не обирать. Только в блокнотике делал себе пометочку. Вот, мол, в Осташкове два прохудившихся дома еще бы три, наверное, простоят, и уходил бы, освоясь до поры до времени. Деревень-то пустых и мертвых вон сколько. А другие еще только умирают, безлюдивят. Годков через 8 и туда можно будет наведаться. Да, понастроили прадеды, обосновались. Думали, наверное, что на века. Но внуки их удержаться на земле не смогли. Не захотели, вернее сказать. А и понятно почему. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот если бы в деревне все, как Володька Топоров, жили, разве ж уехали бы? Ну, наверное, кто-то все же уехал бы. Но кто-то же остался бы. Потому что если у тебя есть Нива, то ты из самой глухой деревни до районной цивилизации за час докатишься. А что такое час? Фу! Москвичи вон по 2 с лишним часа от дома до работы добираются. А у них там метро и троллейбусы с трамваями. Отдал бы Хрущев в свое время каждому крестьянину по личной машине, глядишь, все иначе бы вышло. Ну или Брежнев. Аллигатор хозяина не подвел, отработал на маршруте по высшему разряду. Бодро пробежался на шоссе, гремя об асфальт жесткими шинами, лишь немного сбавил скорость, съехав на подсыпанную гравием грунтовку. На бездорожье катился ровно, легко подминал низкие кусты, в лужах зря не буксовал и даже по разбитой лесовозами колее прополз уверенно, не надрываясь. Володька от вождения получал исключительно положительные эмоции, только осторожничал, проезжая по местам бывших деревень Кончихи и Жирова. Ямы сгнивших колодцев не затягивались долго, не дай бог угодить в такую колесо. Рассыну он распознал километра за три. Увидел кроны могучих ветер. Признак верный, примета почти безошибочная. Там, где собрались эти огромные ремучие ливы, прежде обитали люди. Других следов может уже не остаться, даже бугры на месте Искова стали неразличимы. Но корявые старые дерева, будто надгробные памятники, всегда укажут место ушедшей под землю деревни. Раз сына под землю ушло не все. Володька специально свернул с проложенного курса, заглушил Ниву на лысом темечке округлого холма, опустил стекло и минут 20, покуривая, внимательно оглядывал округу через морской бинокль БПЦ-2, оставшийся от отца охотника. Слушал, не мелькнет ли вдалеке коза, не заскрипит ли, повизгивая ворот колодца, не тяпнет ли собачонка, не захлопчет ли истерично курица, разродившись яйцом, не зазвенит ли пила. Володька осторожничал. Знал, что и в брошенных вроде бы деревнях можно наткнуться на какого-нибудь таящегося отшельника, а то и на целую банду. Сам он с такими людьми не встречался, не доводилось, слава богу. Но слышал у Володька и про лютых беглых зэков, и про скрывающихся от бандитов-должников, и про нерусских нелегалов, потерявшихся на русских просторах, и про городских синяков, поменявших городскую квартиру на гнилую халупу с ящиком паленой водки внутри. Ничего подозрительного под родственскими ветлами Володька не углядел, ничего особенного не услыхал. Выщелкнув окурок в окно, он завел машину и направил ее вниз по склону безымянного холма, у которого наверняка в прежнее время имелось собственное имя. Деревню Володька, конечно же, не узнал. Впрочем, уж она одичала. Черные кривые избы чуть не по самую крышу заросли борщевиком, крапивой да могучими лопухами. Просто так не пройдешь, прорубаться надо. Место прежних огородов поделили между собой лебеда, терновник и малина. Запущенные палисадники у домов гуще тропических джунглей сделались, раздались вши, изнутри ломая сгнившие изгороди. От дороги только намек остался. Ну да, аллигатору было не привыкать, он пёр, будто трактор, оставляя в дремучей траве приметную просеку. Светло блеснула за кустами вода, и Володька вспомнил, что в той стороне должен быть пруд. А недалеко щитовой барак стоял, где студенты жили. Он заглушил Ниву, решив пока не следить лишнего. Посидел в машине, открыв окна, неспешно и с удовольствием высмолил сигаретку, потом перекусил домашними бутербродами. Все было тихо. Он поднял стекла, достал полуметровый тесак и положил его на колени. С пассажирского сиденья взял осу в самодельной кобуре, нацепил ее на широкий ремень. Раздавил двух жирных слепней, залетевших в салон, и мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, открыл дверь и прыгнул в глубокую траву. Он еще не знал, куда именно направиться, когда запирал машину и обходил ее кругом, осматривая колеса и проверяя подвеску. Но вот он поднял глаза и сразу же увидел тот самый дом. Большой, крепкий, отвернувшийся от соседей и нарушивший стройность фасада. Володька сунул брелок с ключами в карман и, помахивая тесаком, направился к этому двухэтажному великану. Дом был старый, дореволюционный, и принадлежал он определенно кому-то из прошлых местных богатеев. Простые крестьяне таких хором ни при царе, ни при советской власти не строили. Первый этаж кирпичный, верх рубленый, крыша с башенкой железом крытая, входа два, не считая лазов подпол и двери со двора. Выглядел дом неважно. Печная труба рассыпалась, кровельное железо сгнило до дыр, сруб заметно просил одним углом, отчего между крышей и верхним венцом образовалась треугольная щель, из которой выбивались какие-то сивые лохмы. Не то перепрелая солома, не то сухой мох или паклет. Володька все вокруг истоптал, исследуя подходы к дому. Телефоном своим с разных точек всех интересных фотографировал истертую надпись «Молоко» на кирпичной кладке, жестяную табличку с еле угадываемым изображением лопаты, здоровенный замок на воротах двора, весь в рыжей ржавой чешуе, гранитные ступеньки в землю вросшие. Главный вход был заперт изнутри, но Володьку это ничуть не удивило. Он и сам частенько закрывал парадную дверь из дома, а на улицу выходил через перестроенный сарай. Выламывать запоры Володька не решился, только покачал рассохшуюся дверь плечом, заглядывая в черную, пахнущую затхлостью щель и слушая бряцание натягивающейся цепи. В дом он залез через развалившийся скотный двор, благо дыр в его стенах образовалось предостаточно. Во дворе Володька нашел первую поживу. Сопревшую упряжь, хомуты, мятый самовар, резак для самосадного табака, керосиновую лампу без стекла, большую гринку и маленький чугунок. Барахло это ценности не представляло, но его наличие указывало на то, что мародеры этот дом обчистить не успели, а значит, здесь можно рассчитывать на хорошую добычу. Володька приободрился. Вход в дом со двора тоже оказался заперт изнутри. Это было странно. Наверное, Володьке следовало насторожиться, но он к своему открытию относится спокойно. Мало ли, какие еще выходы могли оказаться в таком большом доме. Но заперли хозяева свое жилище перед отъездом, а сами, например, через окно выбрались. Дверь Володька выломал без труда, орудуя подобранным здесь же ломиком. Пригнувшись, шагнул через истертый порог и оказался в темном коридоре. Холодном, тесном и глупом. Примыкающих крохотных закутках должно быть, когда доявилась обслуга. Когда господ не стал, и у дома появились новые хозяева, здесь, видимо, хранились домашние заготовки, дрова и всякий хлам, корзины, мешки, ненужные мебель. В дальней каморке Володька обнаружил пыльные кипы книг и очень обрадовался. Буквинисты были одни из лучших его клиентов. Но радость Володькина поутихла, когда он разобрал несколько стопок. Старинных изданий здесь не нашлось, все книги были помечены печатями школьной библиотеки, давно не существующей. Должно быть, когда школу трехлетку расформировали, ушлый хозяин подсуетился и уволок часть книжного фонда в свои закрома. Из той же самой школы, очевидно, происходили разнообразные учебные плакаты, которые, как позже выяснилось, висели по всему дому. Паровая машина Курзунова, устройство Солнечной системы, съедобные и ядовитые грибы, скелет человека. Особенно странно они смотрелись рядом с иконами в углу просторной горницы. Володька довольно быстро разобрался в путанной планировке дома. Жилых комнат здесь было всего две, обе на втором этаже. Остальные помещения, многочисленные чуланы и две горницы, не отапливались. Небольшой зал, расположенный на первом этаже, Володька, несмотря на царящие там темень и затхлость, прозвал парадным. Сюда сходились все коридоры, здесь была лестница наверх, отсюда можно было выйти на улицу. Беленые кирпичные столбы подпирали потолок зала у дальнего угла. Володька долго не мог понять их назначение, и только поднявшись наверх, да наскоро обследовав жилые комнаты, сообразил, что на столбах этих стоит русская печь. Добра в доме скопилось изрядно, так вот ничего сколь-либо ценного Володька пока не приметил. Разве только иконы, но и они, кажется, ничего особенного из себя не представляли. Обычные доски да картонки с картинками. Володька, впрочем, не расстраивался. Делать какие-то выводы пока было рано. Работа ему предстояла большая. Надо было перерыть все лади, все шкафы и комоды, заглянуть в каждый темный угол, забраться на чердак. Там-то обычно и попадались самые интересные вещи. Он уже высчитал по настенным календарям, по газетам, по дюжине примет, что дом стоит покинутый лет 10. Одна только странность смущала. В двух жилых комнатах было непривычно чисто. Ни тебе хлопьев пыли, ни дремучих паутин, ни дерьма машинного. Но кроме этого еще что-то неясное тревожило Володьку. Какое-то смутное недоброе ощущение не отпускало его. Будто бы в тех комнатах он то ли почуял чего-то, то ли увидел краешком глаза, то ли услышал. Не заметил, не обратил внимания сразу, но в подсознании ежом засело неудобное чувство, и теперь оно ворочалось, ерошилось, кололось, хотя Володька давно уже ушел вниз и занялся делом. Чуваны до закутки последовательно обыскивали. А потом он как-то вдруг сразу понял, осознал, что же это такое ему покоя дает. На него словно просветление снизошло. Он выпрямился, замер, дышать боясь. В горле вмиг пересохло. Он вспомнил. Там, в одной из комнат наверху, что-то негромко, но вполне отчетливо тикало. Он долго стоял в глухом чулане, окруженный светодиодными кемпинговыми фонариками, и вслушивался в ставшую зловещую тишину. Ноги затекли, а он боялся пошевелиться. В голову байки какие-то лезли. Про домовых, про злыдней банников, про лешего, прирученного деревенскими старухами. Вспомнились беглые уголовники, сгинувшие в лесах района. Нет, уголовников тут быть не может. Они бы и вокруг дома наследили, и в доме бы следы оставили, как бы не тихорились. Володька чуть успокоился. А не почудилось ли ему это тиканье? Или это насекомое какое щелкало? А пусть даже и часы. Может, кварцевые с мощной батарейкой были такие лет 10 назад?
1: Были.
0: Пусть не 10, пусть 8 или 7. Могут часы так долго проработать? Ну, раз тикают, значит, могут.
1: Он приободрился, сел на рассохшуюся бадью, вытащил осу из кобуры. На часы свои наручные поглядел и удивился. Уже почти вечер, надо же. Увлекся, чужие вещи разбирая, к выходу ценное стаскивая. Скоро надо будет на ночлег устраиваться. Но так и не здесь, нет. Володька редко оставался ночевать в брошенном жилье. Всегда торопился уйти из пустого дома до наступления темноты. В таких местах и днем-то жутко бывает, особенно в непогоду, а уж ночью-то. Ночевал Володька обычно в Ниве. У него и занавесочки на окнах были, и шторка на присосках голубого стекла имелась. Закроешься наглухо, задернешься, китайский фонарик затеплишь, радио тихонько включишь, ноги в одеяло завернешь. На сиденье соседнем фанерку устроишь, на ней кофеек в термосе, хлеб с колбасой, яйца, помидорки. Тесновато, зато все под рукой, зато все свое, родное, знакомое, уютное. А в случае чего, ключ повернул, газу надал, поди-ка догони. Аллигатор, что там? Володька боком выбрался из чулана, глянул в крохотное оконце, мутное от многолетней грязи. Часа два до сумерек есть. Можно еще выяснить, что это там тикало в верхней комнате. Вот вспомнить бы еще, какое именно. Он собрал фонари и распекал их по карманам. Налобный фонарик на полный свет переключил. Осу еще раз проверил. Ключи от Нивы в нагрудный карман переложил. Найденный патефон «Дружба» к выходу отнес, поставил рядом с прочими находками. Потоптался в парадном, на лестницу поглядывая, в тишине прислушиваясь. Тянул время, с духом собирался. Нет, не может такого быть, чтобы в мертвом доме 10 лет часы шли. Наверняка почудилось. Или действительно сверчок какой-нибудь голос подавал. Володька встал на ступеньку, за шапки и перила правой рукой держась, шагнул выше наверх глядя. В таких мертвых домах чего только иной раз не померещится. Уж вроде бы привыкнуть давно пора, а каждый раз дрожь бросает. То будто тень какая за спиной встанет, то словно кто-то невидимый за руку тронет или по волосам отладит. То голос какой послышится, а ты просто беспросветная жуть навалится так, что не продохнешь. Блажь, конечно. Так вот ночью от такой блажи умом двинуться можно. Не было ничего наверху. Ни в одной комнате. В той, что побольше, ни в другой, в той, что поменьше. И в кухоньке, отделенной от большой комнаты до счетной перегородкой, тоже не было ничего, чтобы тикало, щелкало или стучало. На шкафу высоко стоял круглый будильник. Молчал. На стене ходики висели, стояли. Старая радиоточка выключена была. Ламповый телевизор под ажурной салфеткой лет 20 как минимум не работал. Роль тумбочки исполнял. Успокоившийся Володька все обошел, все пощупал, проверил. Тихо везде было. Ни тебе насекомых, ни грызунов, ни домовых. Под железную кровать заглянул, по стенам постучал, на продавленном диване с откидывающимися валиками попрыгал. За такой диван, если его почистить, да подлатать 10 000 легко можно выручить. Гобелен от ним, конечно, такой выручки не даст, но гобелен вывести плевое яло, не то что диван неподъемный. Сел Володька за стол, серый скатик задрал, ящик выдвинул, разгорать начал. Очки, безделица, конь деревянный, шахматный, хлам, тетрадь общая с карандашными записями, мусор. А 3 рубля до перестроечной — это в карман. Значок Олимпиада 80. Сгодится. Толстая пачка писем. Хорошо. Сейчас копаться нету, но наверняка несколько интересных марок на конвертах найдется. И почтовые открытки тут даже к письмам. Знатоки приедут, выберут ценное, штучное, а остальное стопом купят. Одна открытка упала под стол, перевернулась. Володька наклонился, поднял ее.
2: «Здравствуй, бабушка!»
1: Почерк детский, буквы неровные.
2: «Поздравляю тебя с днем рождения!»
1: Он посмотрел на линялые портреты в рамах под мутным стеклом. «Интересно, где здесь эта самая бабушка? И кто остальные люди?»
2: «Мама говорит, что отпустит меня на все лето к тебе, если я буду хорошо учиться».
1: «Где сейчас этот мальчишка? Кем он стал? Помнит ли свою деревню? Хочет ли увидеть этот дом? Как знать, может, он прямо сейчас выбирается сюда на каком-нибудь джипе».
2: «Я обязательно к тебе приеду, привезу подарок, так что жди».
1: Бабушка внука любила. Это тут сразу в глаза бросается. Он кухонная перегородка вся детскими рисунками увешана. Канцелярские кнопки заржавели, бумажные листочки свернулись, но карандашная мазня не выцвела, не побледнела. А в раму зеркала мальчишечьи фото заправлены. Пожелтевшие уже, дюжина, не меньше.
2: «Поздравляю еще раз! Желаю тебе здоровья и много-много лет жизни!»
1: Убрал Володька открытку в сумку к остальным письмам, свою бабушку вспомнил. В комод заглянул, чайные ситечки взял, щипцы для колки сахара, ажурный подстаканник, коробочку из-под леденцов дореволюционную, интересный пузырек, не то из-под духов, не то из-под лекарств. Все это на платок здесь же найденное уложил, в узел увязать приготовил. В сундуке у печи стоящем обнаружил стопку журналов «Новый мир» за 71 и 72 годы. Полистал, но не позарился. А вот старое издание «Робинзона Круза» прихватил. Очень обрадовался, карточки с кинозвездами на дне сундука обнаружил. И патефонные пластинки все выпил. Много всего набрал, а еще больше осталось. Часы, ходики, он с кукушкой каких-то денег стоит. Гирьки, как шишки, на циферблате картинка с медведями еще различима. За часами остальным надо будет еще раз вернуться, пока светло. Пока не страшно. Вышел Володька из комнаты, придерживая локтем распухшую сумку, волоча узлы добром набитые. Спустился вниз к выходу, запор снял, цепочку с крюка скинул, дверь отворил, свежего воздуха вдохнул, улыбнулся. «А хорошо съездил! Всегда бы так!» Всю добычу Володька перетаскал в Ниву минут за 40. Разложил аккуратно, чтобы видно было, сколько еще места остается. Что-то разместил в салоне, что-то на крыше под брезентом закрепил. Машину к крыльцу перегонять не решился, лишних следов не хотел оставлять. Когда работу закончил, на часы глянул, на солнце посмотрел. Подумал о пропущенном обеде и скором ужине, но решил с едой погодить. Воротился к двухэтажному дому быстрым шагом, почти бегом, торопясь оставшееся светлое время провести с пользой. Внизу не задержался, сразу наверх пошел. А когда по лестнице поднимался, ключи от Нивы на пальце крутя, услыхал отчетливый звук, будто стукнуло в доме. Но не напугался, решил, что упало что-то. Он ведь сегодня много чего тут переворошил, потревожил. комнату с печкой, войдя, сразу к часам с кукушкой направился и встал, тихо не услышав. То самое. И не сверчок это был, не насекомое.
2: Нет. Это часы тикали. Щелкали негромко. Маятником помахивали.
1: Володька икнул, глазам не веря.
2: Ходики с кукушкой, с гирьками, с шишками, с медведями на циферблате шли. Может, это сквозняк маятник подтолкнул, механизм запустив. А может, какая пылинка гостем потревоженная из шестеренок выпала, и часы сами собой после многолетнего простоя заработали. Может...
1: Володька пытался еще какое-нибудь объяснение придумать. По сторонам озирался. Слюну загустевшую глотал.
2: Может...
1: Он увидел, что гирька поднята, понял, что кто-то в его отсутствие подтянул железную шишку за цепочку, пусть и не до самого верха, но заметно.
2: Обругал себя, приободрив пытаясь. Да сам же ты, наверное, и подтянул, мимо проходя, дернул безотчетно. А ты случайно зацепился, когда вещи тащил? Может и так.
1: Да только тиканье-то он раньше слышал, когда первый раз сюда заходил.
2: Теперь в этом никаких сомнений.
1: Володька попятился. Часы щелкали, страх нагоняли. Маятник из стороны в сторону мотался.
2: Да как же такое возможно?
1: Громкий шорох слева заставил Володьку вздрогнуть. Он чуть не закричал, отпрыгнул в сторону. Выронив ключи от машины, схватился за осу, потащил ее из кобуры, мечущимся взглядом отыскивая источник нового шума. Увидел. Занавеска над печкой колышется.
2: Вот на печку-то он и не заглядывал. Что там, на лежанке да палате, кроме корзины рваного тряпья найдешь? Может, это крыша? Крыса шумит? Или кошка одичалая?
1: Володька шею тянул, едва дыша от страха и напряжения. Оса в руке сильнее маятника прыгала.
3: Стукнула на печи. Завозилась.
2: Ни крыса, ни кошка. Большое что-то. Сильнее дернулась занавеска. И Володьке на обозрение будто... Коряга какая выставилась! Нога!
3: Он со страху пальнул из осы, оставив в печном боку рыжую оспину.
2: Перепугался до одури, до помятнения сознания. Нога шуткая, будто птичья лапа, костяная, темной кожей обтянутая. На кривых пальцах черные когти, длинные, толстые, загнутые. Человеческая нога! Скакнул Володька в дверь, кинулся к лестнице вниз, звон, но запнулся по рожек и покатился кубарем по крутым ступеням, кровавые мазки оставляя.

Очнулся он в черноте, заскреб руками вокруг, пытаясь понять, где находится. Застонал от боли, в боку кололо, плечо соднило, голова трещала. Вспомнил про часы, про черную ногу с лежанки, показавшуюся, и как падал кувырком, тоже вспомнил. Затих, со страхом прислушиваясь к ночным шумам. Кончиками пальцев осторожно стенку нащупал, к ней переполз, уже примерно представляя, где выход на улицу находиться должен. Фонарик из кармана вынул, как бы засветить не спешил. Шумка очень было. Оно, как углядишь, такое, что сердце не выдержит и разорвется. Наверху заскрипели половицы. Кто-то в комнатах бродил из угла в угол, отросшими когтями по дереву цокол. В мертвой тишине каждый отзвук слышен. Вот шарканье, это веник метет. Постукивание, ухват в холодной печи ворочается, чугунки двигают. Скрип. То ли крышка сундука поднимается, то ли дверца шкафа открывается. Подобрался Володька к уличной двери, нащупал косяк, ручку холодную нашел. Встал на дрожащие ноги, себя трясущейся рукой несколько раз перекрестил. «Отче наш, же Иси на небеси!» беззвучно прошептал. Толкнул дверь от пронзительного визга несмазанных петель, обмирая, наружу вывалился. Увидел яркие звезды, луну пепельную, едва различимую. С крыльца преступка бросился в высокую мокрую траву, побежал, хромая, прикрывая лицо фонариком. Где машина-то? Где аллигатор? Кругом деревья черные, кусты плотные, репейцы, плючий, крапива да борщевик. Несколько раз падал Володька, вставал, задыхаясь, оглядывался. Мрачный дом нависал над ним, никак от него не убежать было. Наваждение прямо какое-то. Или это уже другой дом? Или не дом вовсе? Машина вывернулась неожиданно. Володька ударился животом о пингурятник, шарахнулся от своего отражения в темном стекле. Пригнувшись, бросился к водительской двери, руку за ключами в карман сунул. А нет ключей-то! Он вспомнил, как в верхней комнате выронил всю связку вместе с брелком сигнализации, когда за осу схватился. Не поверил, в другой карман руку запустил, наизнанку вывернул. Нет ключей. Точно, там на полу остались. И оса тоже где-то потерялась. Застонал Володька, за волосы схватился. Хотел фонариком стекло разбить, да вовремя вспомнил о сирене. Только ее истеричного воя сейчас не хватало. Заметался, забегал вокруг машины, не зная, что делать. Не было бы сигнализации, так бы без ключа завел, уехал бы к чертям из проклятого места. Да что же это за дом такой? Что за нечисть там сейчас бродит? Остановился Володька из-под машины в сторону черного дома, поглядывая, не идет ли оттуда кто. Вспомнил свой тесак, по бокам себя похлопал, здесь тесак не выпал. Вытащил его из ножен, руку крепко взял, вооружился, велел себе успокоиться. Может, зря напугался? Там, может, бабка дряхлая живет, одна одинешенька. На улицу не суется почти, перебивается тем, что вокруг дома дикая нарастает. Много ли старухи надо? Запустила себя. Из ума, наверное, давно выжила. Нормальный человек разве тут останется? Чуть успокоился Володька, хоть и не поверил, что в пустой деревне может кто-то, пусть даже неприхотливый и безумный, выжить. А во что тогда верить? В домового, что ли? Сел Володька у колеса Нивы, тесак перед собой в землю воткнул, к жуткому дому лицом завернулся. Посветил на часы фонариком и решил рассвет ждать. Немного осталось. Поутру обычно все страхи вместе с туманом стаивают. Ожидание тянулось долго. Чего только Володьке не чудилось, не думалось, гнал он прочь жуткие мысли, на звезды глядел, к машине прижимался теснее, «Отче наш» читал, сколько помнилось, да остави нам долги наши.
Когда густой туман по земле пополз, не вытерпел Володька, встал, ушел из деревни на высокий холм, пересидел там углу, встретил рассвет и дня дождался. Как солнце пригрело, да птицы защебетали, так сразу веселее сделалось. Вернулся Володька к Ниве, потоптался перед ней нерешительно, на пугающий дом поглядывая. Но делать нечего. Отправился за ключами и осой.

0: Асур нашел под лестницей. Подобрал, сдул с нее пыль и труху, стер паутину. И долго потом стоял, слушая, что творится наверху. В парадном было довольно светло. Солнце как раз в окошко заглядывало. Входную дверь Володька распахнул и подпер кирпичом, чтобы она, упаси Боже, не захлопнулась. Тихо было в доме. Пережитое ночью теперь дурным сном представлялось. Володька убрал осу в кобуру, тесак в другую руку переложил, за перевицы взялся. На первую ступеньку его кровью забрызганную ногу опустил. Подождал чего-то наверх, поглядывая, по сторонам озираясь. Тикает, кажется. Разве отсюда услышишь? Преодолевая страх, он поднялся по лестнице. Отворил дверцу, ткнул в пустоту тесаком, потом сам вошел. Сразу услышал тиканье часов, но посмотрел не на них, а на печку. Не свешивается ли что с лежанки, не высовывается ли из подернутой занавески. Нет. Он и эту дверь открытой оставил, рассыпающийся валенок под нее сунул. Держась от печки подальше, вступил в комнату. Вот прямо тут прилог с ключами выпал. Тут и должен лежать. Но нет его. Володька ругнулся про себя, еще крепче сжал тесак. На часы ходики посмотрел. Тикает себе маятником, бодро покачивает, несмотря на солидный возраст. Гири в самом низу, скоро встанут. На веник Голик внимание обратил. Не тут он вчера стоял. За перегородку в хут опасливо сунулся, ухваты проверил. Присел, под кровать заглянул, в запечье фонариком посветил. Нет нигде ключей. Зато ящик стола на полу валяется, перевернутый. Очки, шахматный конь, тетрадка, все рассыпалось. Володька в пустых домах старался не безобразничать, порядок не портить. И он точно помнил, что вчера вернул этот ящик на место. Под ним ключи? Нет, нету. Володька выпрямился, встал посреди комнаты на печку глядя, догадываясь, где найдет ключи. Покосился на дверь, бегство свое вымеряя. К печи шагнув, серую занавеску кончиком тесака тронул, приподнял немного, привстал на цыпочках, пытаясь разглядеть, кто там на лежанке прячется. Но печь высокая, снизу не увидишь. Отступил Володька от печи. Попробовал лавку подвинуть, тяжело. Табурет взял низковат. Стол приподнял, а вот это в самый раз будет. Он подтащил стол к печи, поставил рядом с рыжей выбоиной. Влез на него с замиранием сердца занавеску, приподнял, дыхание сдерживая, заглянул на лежанку. Хоть и знал, что увидит, а все равно перепугался. Черные ступни с отросшими ногтями, корявые бутыловые сучьи руки, запревшие тряпки, то ли халат, то ли сарафан какой, а поверх него короткое, давно изношенное пальто. И страшное высохшее лицо, редкие склокоченные волосы, тонкая шея, будто из веревочек святая. Не старуха, мумия. Отпрянул Володька, едва со стола не свалился. Но увидел ключи от машины. Старуха их держала в правой руке, сжимала костяными пальцами, обтянутыми черной кожей. Устоял Володька, не упал. Со страхом и отвращением справился, за ключами потянулся и замер с протянутой рукой в страшное лицо, глядя.
1: «Эй!»
0: — позвал он тихонько, голоса своего пугаясь.
1: «Эй!»
0: Высохшая старуха лежала смирно, будто колода. Володька тронул ее пальцем. Она была холодная. На шее ни одна веревочка не билась, не трепетала. И грудь, как Володька, не присматривался, не двигалась. Мертвая была старуха. Утром, наверное, и умерла. Ночью побродила по дому, пошумела гостя напугав. Потом на печь собралась и дух спустила. Сколько же она здесь в одиночестве жила?

волосы, к себе их тащил. Но сухие пальцы на лапу, похожие, держали крепко, совсем видно окоченели. Володька дернул брелок, рука со старушечьей груди упала, стукнула, мертвые пальцы отпустили ключи. И сжались вдруг крепко до хруста, будто мертвая старуха, выхваченную у нее добычу, поймать пыталась. Володька подскочил, а близкий потолок затылком стукнулся и увидел, как открылись впалые глаза на морщинистом лице. Черная старуха повернула голову, приподнялась чуть и уставилась на незваного гостя. Как он внизу оказался, Володька не помнил. В раз он пришел уже к машине. Руки тряслись, и он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Все на дом смотрел, взгляд отвести не смел. А ну как появится сейчас на крыльце старуха? Ну как спустится, выйдет сюда! Рыкнул стартер, двигатель сразу схватился, заработал на повышенных оборотах. Володька, не дожидаясь, пока мотор прогреется, включил передачу, сцепление отпустил. Заглох, конечно, тут же. А ты, мать твою! Солнце вовсю светило, на улице так и щебетали, мухи в стекло бились, а он от страха едва не верещал и понимал, что кончился сегодня этот его бизнес, что никогда больше не сможет он в заброшенный дом войти, хоть бы и белым днем, хоть бы с двустволкой наперевес, хоть бы там мешок с золотом лежал. Содрогнувшись от электрического разряда, опять ожил аллигатор. Володька заколотил ладонью по рулю, на месте нервно заерзал. Вытерпел, выстрадал целую минуту, позволив машине немного разогреться. Спронул Ниву с места, поворачивать начал на вчерашнюю колею, выводя. И увидал все же то, чего так боялся. Мертвая старуха встала в открытые двери двухэтажного дома. Горбатая, простоволосая, вся черная, стоит, качаясь на худых ногах, и тонкие руки вперед тянет. В том, что старуха мертва, Володька не сомневался. Он же трогал ее, дыхание слушал, движение живот приглядывался. И он ее глаза видел. Мертвые они были. Бешено заругавшись, Володька притопил педаль газа и поскакал, запрыгал по кочкам машину, не жалея, лишь бы поскорее, лишь бы подальше. Когда он выезжал из деревни, ему почудилось, что сзади кто-то сидит, тянется к его шее черной птичьей лапой. Он резко обернулся, зная, что именно сейчас увидит. Никого там не было.

Три дня ходил Володька. Вздрагивал от любого шороха, любой тени шугался. Спал при свете с включенным телевизором и никому ничего не рассказывал. Только церковь посетив, да в бане с женой попарившись, стал жевать. Немытого аллигатора наконец-то принялся разгружать, загнав его в гараж, чтобы соседи случайно ничего не увидели. Какие-то вещи в сарае спрятал, какие-то в дом переносил, а другие здесь же в гараже оставлял, благо места под стропилами хватало. Разобравшись с крупной добычей, Володька взялся за мелочи. Первым делом звонился в райцентр тамошнему филателисту Петровичу, работавшему в краеведческом музее. Позвал его в гости, попросил о консультации. Пачку конвертов на рабочий стол положил на видное место. Но письма из них от греха подальше все вынул, убрал в картонную папку, спрятал ее под компьютер. Туда же и открытку сунул. Только одну случайно на пол уронил и не заметил этого. Ногой ее нечаянно в угол задвинул, когда советскими купюрами и облигациями занимался, когда искал в интернете фамилии киноактрис с черно-белых карточек. А перебирая коллекцию значков, так увлекся, что даже вечерние новости смотреть не стал, хоть и собирался. Жена заглянула, предупредила, что в соседке на часик отлучится. Володька только махнул ей рассеянно: «Иди себе, мешай». Включил настольную лампу, паяльник в розетку воткнул, кислоту достал, наждачку мелкую, плоский надфиль. Часов 10 уже, наверное, было, когда в дверь постучали. Володька стук услышал не сразу, далеко сидел. А когда услышал, не сразу поднялся, забыл, что жена ушла, думал, она откроет. Рассердился еще на нее. «Что мешает?» — крикнул в пустой дом. И только тогда вспомнил, что один остался. А в дверь стучали и стучали, не сильно, но требовательно. «Уж не Петрович ли прилетел? Что-то быстро сегодня. Деньгами, небось, разбогател, спешит теперь на поживу, знает, что первому клиенту положена скидка». Володька встал, положил горячий паяльник на проволочные рогульки, в окошко поглядел. Светло еще было, чистое небо, словно горело. Он задернул занавески и вышел из комнаты, дверь не прикрыв. Прошел коридором, раздражаясь от непрекращающегося настырного стука. «Слышу, слышу!» — крикнул. «Иду уже!» Толкнул от себя уличную дверь, придержал кончиками пальцев, заглядывая. «Кто там? Петрович ли?» «Не видел вроде никого». «Шутки шутят!» Черная сутулая фигура вышла сбоку, звонко стуча по стенке сухим кулачком. Ноги худые, коряги, руки птичьи, лапы, одежа рвань грязная, лицо подгнившее печеное яблоко. Не старуха, мумия. Володька покачнулся, будто его в грудь ударили, в самое сердце. Открыл рот и тонко жалобно закричал.

0: Степан Петрович Хромов до Моисеева добрался лишь на следующий после Володькиного звонка вечер. Раньше дела не пустили. Привез он с собой планшет, складную лупу, пинцет медицинский, набор клемташей, два толстых истрепанных справочника и рассыпающуюся кипу распечаток и ксерокопий по его слезной просьбе, сделанных городским племянником. Дом Топоровых Степан Петрович помнил хорошо. Чуть не единожды приезжал сюда на своем тарахтящем москвиче, чтобы попить кофе с баранками и абрикосовым вареньем, повалакать в музейных делах, поглядеть на новые марки и прочие Володькины находки, ну и выбрать себе кое-что на обмен или в коллекцию. Припарковавшись на лужайке перед глухим забором из профнастила, Степан Петрович выбрался из автомобиля и некоторое время топтался у сваренной струк калитки, надеясь, что радушный обычно хозяин выйдет на улицу встретить гостей и, как обычно, поможет нести справочники и норовящиеся рассыпаться бумаги. Но его прибытие, кажется, никто не услышал. И несколько уязвленный Степан Петрович направился к дому. На суд его долго никто не отзывался, и он окончательно осерчав, уже было решил ехать назад, как вдруг дверь отворилась, и из дома выглянула Зина, Володькина жена. Была она зарёвана, так что Степан Петрович сразу заподозрил неладное, но спрашивать ничего не стал, а поздоровался с улыбкой. Зина только кивнула ему, сказала коротко: «Нет его». «Как же нету?» – растерялся Степан Петрович. «Вчера мне звонил, сказал, что очень ждет. Заболел?»
1: «Заболел»,
0: – согласилась Зина.

0: глубоко плевать, но вставшего на пороге гостя она пока терпела, дверь вежливо придерживала.
1: Так что там Володька мне показать хотел? Может, я гляну глазком?
0: Очень уж он звал меня.
1: Приезжай, говорит Петрович, консультировать будешь. Что же он так быстро слег, да? Удар, что ли, хватил? Ты, Зин, не переживай. У меня 6 лет назад инсульт был, а и ничего. Только глаз какой-нибудь немного косит. Не каждый заметит.
2: Не инсульт у него,
0: махнулась Зина.
2: Вы заходите, ладно. Терпеть на улице стоит.
1: Ты в какой больнице?
0: Полюбопытствовал Степан Петрович, заходя в дом.
2: По Городскому.
0: Замешкавшись, неохотно призналась Зина. Чего ж скрывать, вся деревня знает.
2: Вчера ночью скорую увезла.
1: Вон это как.
0: Пожевав губу, посочувствовал Степан Петрович.
1: Повеситься, что ли, хотел?
2: Это на вас!
0: Возмущенная до глубины души Зина громко фыркнула.
2: Помутнение у него какое-то было, приступ. Привиделось ему что-то, а вечером по деревне бегал и прятался, все. Да это 3 дня сам не свой был, как вроде отходить, да что там тебе, пожалуйста.
0: Зина заплакала. Степан Петрович топтался рядом, не зная, как ей помочь, как поддержать. Не умел он ладить с женщинами. Сняв очки, Степан Петрович протер их, завернул во фланелевую тряпочку и убрал в нагрудный карман. Покашлял в кулак.
1: Я пойду тогда, что ли?
0: Зина посмотрела на него глазами полными слез. Головой помотала, уперлась рукавом, всхлипнула.
2: Да поглядите, конечно. Зря, что вы такой доехали. Он вас в кабинете должно быть ждал. Я письма на столе видела с марками.
1: А вот славно,
0: обрадовался Степан Петрович, сплескивая руками.
1: И чудно, их-то он наверняка и хотел показать.
0: Они прошли коридором, свернули в Володькину рабочую комнату. Дом у Топоровых был большой, с переделками. Семья по местным меркам жила богато. Степан Петрович, когда тут бывал, всякий раз удивлялся, в каком достатке, оказывается, можно жить в деревне. И тут же себя одергивал в нескромной зависти, укоряя. Так ведь они и работают много. Зина он чуть не каждый день ездит торговать, на улице до темноты стоит, что в мороз, что в жару или дождь, с иностранцами как-то договаривается, общий язык находит. Не зря университет кончал. На столе в кабинете писем не было.
2: Ну, тут же лежали.
0: Несколько раз повторила Зина, на угол стола показывая.
2: Я точно помню, я видела.
0: В комнате был беспорядок. Валялись рваные газеты, Володькин компьютер на боку лежал, какие-то значки по всему полу разлетелись, паяльник на проводе висел.
2: И я не убиралась еще,
0: объяснила Зина.
2: И когда из дома уходила, Володь здесь сидел, паял чего-то. А потом ему, наверное, плохо стало. Вот тот и компьютер прокинул, значки свои покидал.
0: Она вздохнула, будто застонала.
1: «Так, может, он с собой письмо унес?»
0: – спросил Степан Петрович, обходя стол и последовательно выдвигая ящик за ящиком.
2: «Не было при нем ничего!» –
0: помотал головой Зина.
2: «Не знаю я, куда они делись!»
0: Она принялась помогать Степану Петровичу. Ей самой было любопытно, куда пропали конверты. Ему же она побаивалась. Поправится он, из Богородского вернется, с нее же и спросит. Они все пережили, не было в комнате конвертов. Только и нашли, что открытку старую под столом. Степан Петрович придирчиво ее оглядел, сохранность хорошая, тираж указан небольшой, картинка интересная, может и стоит каких-нибудь рублей.
1: Я возьму ее.
2: Не знаю даже.
0: Зина пожала плечами.
2: Тут Володина все.
1: Мы с ним рассчитаемся, когда он вернется.
2: Ну... Бегите, наверное, у вас целее будет.
1: А конверт, если найдешь, позвони.
2: Ладно. Ума не приложу, куда делась. Вот тут лежали, на самом видном месте.
0: Прощались они уже по-приятельски. Зина дала волю чувствам гостя до машины провожая. Разревелась, глухо запричитала.

Смущенный Степан Петрович неловко гладил ее по волосам и без уверенности в голосе обещал помочь, если будут какие-то трудности. Сев в машину, Степан Петрович еще раз осмотрел найденную под столом открытку. Неровные буквы ребенка писанные перечитал. «Здравствуй! Жди! Много-много лет жизни!» И о своей непростой семье, вспоминая, подумал рассеянно, что настоящую ценность этой открытки могут определить лишь два человека. Неведомая бабушка, давно уже, наверное, умершая, и ее неведомый, давно уже выросший внук. А почтовая марка, год выпуска, картинка, тираж. Пустое все. Он положил открытку на сиденье рядом и завел «Москвич». Вздохнул глубоко, чувствуя знакомую соднящую боль под сердцем. Вывернул тяжелый руль двумя руками. Уже темнело, и он включил фары перед тем, как дать задний ход. Когда машина разворачивалась, полоса электрического света сползла на растущие против Володькиного дома кусты. И Степану Петровичу померещилось, будто там, покачиваясь, стоит какая-то сутулая черная фигура. Он не успел ее разглядеть. Машина, подпрыгнув, вернулась в колею, фары высветили дорогу. А когда Степан Петрович уже выезжал из Масейцева, ему вдруг почудилось, что сзади сидит кто-то страшный и тянется к его шее худыми руками, похожими на куриные лапы. Он резко обернулся, едва не выпустив руль. Никого там не было.

0: Вы слушали рассказ Михаила Зыкина «Бабушка». Спасибо. И прежде всего спасибо автору Михаилу.
1: Можно чуть побольше света? Спасибо большое. Сейчас.

0: Все работает?
1: Работает, отлично. Но, честно говоря, каждый раз, когда я читаю рассказ, который не читал до этого, то есть вслух, ну, по-разному бывает. И как раз когда это что-то в жанре хоррор, саспенс или что-то в этом роде, иногда, честно вам признаюсь, мне так интересно, что будет дальше, что это приводит к каким-то временным помутнением, этим и вызваны некоторые оговорки и все прочее. Прошу прощения за них, и прежде всего автора. Потому что, и, кстати, интересно было спросить, как вообще на слух воспринимается собственник?
2: Ну, хорошо воспринимается, с удовольствием слушаю, переслушаю.
1: Ну, а вот бывает такое, что картинка, возникшая в процессе написания, либо соответствует тому, что слышишь, либо, напротив, абсолютно разное, то есть разные понимания происходящего?
2: Ну, даже не знаю. Картинки как таковой нет все-таки, я как-то больше не картинками, а буквами. И вот именно как звучат буквы, мне нравится даже больше, чем то, как они написаны.
1: А, вот как, потому что для меня, честно говоря, визуализация — это первое. То есть, когда я читаю текст, у меня все-таки складывается какая-то еще и картинка дополнительная, потому что я вижу буквы, но за буквами уже что-то еще угадывается.
2: Ну, в этом смысле мне может и проще, и сложнее в какой-то степени, потому что вот конкретно этот рассказ, там очень много взято вот реально существующих вещей. То есть я, конечно, бабушку такую не видел, но дом этот, это в деревне Лазарцево-Фомино, моя родина, есть такой двухэтажный дом. Есть такой двухэтажный дом. И, собственно, я там провел детство, можно сказать, когда друг жил, я у него там по этому дому шарахался. И последний раз, когда вот я на 3 мая ходил на рыбалку, 3 мая, я в этот дом заглянул, так посмотрел, заходить не стал, думал, вдруг там бабушка.
3: Это и есть визуализация детских страхов Михаила. Нет, я хочу напомнить, когда у нас в гостях был Олег Дивов, кто помнит, когда Влад задал ему такой же вопрос, Олег сказал, что это очень важно для автора, потому что автор очень часто написанный рассказ первым делом прочитывает сам себе. Естественно, мы все не такие чтецы, как Влад, и не умеем так выделять интонациями, поэтому услышать рассказ в профессиональном исполнении всегда очень полезно. Сразу замечаешь кучу глюков. А еще я хочу сказать, вот вопрос по поводу восприятия рассказов. Вот с того момента, как я начал заниматься текстами, 200 с чем-то мы уже сделали рассказов для BodFM, больше 50 для iPri, несколько вот на живое чтение, ну, можно сказать, порядка 300 рассказов. Был только один случай, когда автор остался резко недоволен прочтением рассказов. Действительно, автор был просто обижен, что ему в душу наплевали. Вот, все остальное время восприятие текстов резко положительно.
4: Юлия Остапенко. Стигматы. Жизнь нас ничему не учит, так говорят. Но какая же это глупость? Сегодня очень чистое небо. Надо сказать, редкость для этих мест. Ни облачко, не говоря уж о тучах. Солнца, впрочем, тоже нет, но как раз это неудивительно. Здесь его никогда не бывает. Я выхожу во двор, на ходу поднимаю воротник плаща, по-прежнему смотрю на небо. Странное небо, да чего же странное? Нет, я уже давно перестал воспринимать подобные мелочи как счастливые предзнаменования. Смешно. Раньше я любую ерунду принимал за благоприятный знак. Не сразу, конечно. Только когда здешняя зараза въелась в меня до мозга костей. Черт, да тут ведь все верят в предзнаменования. И что характерно, только в хорошее. Они зерно сеют, только если его черная курица поклюет. Я как-то спросил мамашу Эклиф, отчего так, а она только плечами пожала. Понятное дело, силу привычки. Вот и со мной так же. С чего я взял, что ясное небо — это хорошо? Может, потому что это бывает нечасто? Но хоть изредка, хоть время от времени можно давать мне шанс. Настоящий шанс, а не ту иллюзию, которой ты пичкаешь меня уже
0: не надо, не надо, прекрати, я не знаю, какой уже год. Так о чем это я? Жизнь нас ничему не учит?
5: Чушь.
0: Она учит тому, что мы никогда не захотим учиться. Это слишком больно. И физически тоже. В моем случае.
5: Бру, скотина, пошла!
0: Хрипло горланит старина Патрик, нещадно пиная вьючную кобылу. Бедняжка тужится из последних сил, налившиеся кровью глаза вылезают из орбит, пена клочьями свисает с оттопыренной губы, от надсадного хрипа разрывается сердце, сбитые копыта загребают землю. Патрик лупит ее с усердием, достойным похвалы. Я могу его понять. В последнее время бедняга совсем сдал. Он очень много пьет. Порой я составляю ему компанию, мы надираемся на пару под старым предлогом «кто кого перепьет», и меня приносят к Нерине тепленького и размякшего, чтобы она меня утешила или высекла, в зависимости от настроения. Все, что она любит, это правда. У нее есть небольшая склонность к садизму, но моя девочка очень стесняется этой слабости, и мне приходится самому давать ей повод. Так безопаснее.
5: «Да пшла же ты!» — надрывается Патрик, и кобылка надрывается следом, и вот так они надрываются вдвоем.
0: Старик-извозчик и вьючная лошадь вместе в унисон. Это тоже своеобразная гармония. Я немного завидую им. Мне не дано даже такой... В этой части замка сейчас тихо. После полудня активность челяди перемещается под крышу, в кухню, мастерские, пыльные душные залы. Нет, что это я? В ослепительные, великолепные залы, сверкающие блеском тысяч начищенных плиток, зеркал. Что еще? Канделябров? Да. Нет. Нет, нет, черт подери, один только раз Нерина имела неосторожность показать мне, как все обстоит на самом деле. А я не могу забыть этой... пыли, паутины, могильного холода, веющего из продуваемых сквозняком коридоров. Залы, светлые залы, пышность и великолепие, тепло и уют. Старина Патрик, мамаша Эклев, вьючная кобылка, мучительно кряхтящая в пяти шагах от меня. Протяну руку, коснусь теплой шелковистой морды, влажный нос ткнется мне в ладонь. Я снова подумаю с изумлением, с восхищением. Чёртова ведьма! Ведь ничего этого нет. Интересно, неба без облаков тоже нет? Хотелось бы верить, что она еще не сумела дотянуться так высоко. Хотелось бы верить, что хотя бы это она мне оставила. А черт с ним. Каждый раз я говорю себе «черт с ним», каждый раз встряхиваю головой, поднимаю воротник плаща. Плащ настоящий? Да? Ты так думаешь? Хмурюсь. Твердым шагом пересекаю двор, иногда не удерживаюсь от соблазна перекинуться парой фраз со слугами, которых я знаю. Не существует вне моего воображения, вне иллюзии, которая заменила мне настоящий мир. А иногда...
6: Рэндалл.
0: Она одна умеет так произносить мое имя. Я понял это, как только она сделала это впервые. Много-много лет назад. Оно спорхнуло с ее губ, как мотылек, пугливо срывающийся с цветка за миг до того, как вы сжимаете его тонкие крылышки грубыми мозолистыми пальцами. И вам остается только смотреть на лениво колышущуюся головку цветка. Смотреть до тех пор, пока вы не поймете, что это маг. Поэтому, именно поэтому я останавливаюсь, хотя, казалось, уже решил, черт с ним, останавливаюсь и оборачиваюсь, и смотрю вверх, щурясь от нестерпимо яркого света. Ну, что на этот раз? Как всегда, или... Я вижу Нерину в окне ближайшей башни, на самом верху. Она высунулась в окно по пояс, наклонилась вниз. Белые, как иней, волосы струятся по опрятной каменной стене. Я щурюсь сильнее, словно близорукий, стискиваю зубы, силой кусаю себя за язык. Не так давно я обнаружил, что внезапная острая боль помогает на миг сбросить оковы ее чар. И действительно, долю секунды вижу хищный, изогнутый, обугленный скелет, готовый обрушиться башни,
5: Вижу изломанные ветки мертвого плюща у окна. Вижу четкий оскал обтянутого тухлой кожей черепа. Или не вижу? Вот уже и не вижу. И кто разберет, не было ли это плодом моих... Не фантазии, здесь все свои, не надо эвфемизмов, галлюцинаций. Да, назовем вещи своими именами. Давно пора сойти с ума, давно пора.
6: «Рэндалл!»
5: — отчаянно зовет она и тянет вниз белоснежные руки. Я сухо улыбаюсь, посылаю ей воздушный поцелуй. Она всплескивает голыми руками, сердито качает головой.
6: «Ты опять...»
5: «Опять, душа моя, опять!» — говорю я сквозь зубы и отворачиваюсь. Услышала, не услышала, неважно. Она всегда говорит: «Рэндалл, ты опять?» И всегда я отвечаю одно и то же, только разными словами.
6: «Ну перестань!»
5: — доносится до меня ее низкий бархатистый альт, когда я уже шагаю к замковым воротам.
6: «Это уже становится просто смешно. Слышишь?»
5: «Ну, в этом она, пожалуй, права. Мне не уйти. Я прекрасно это понимаю, но нет в мире силы, которая могла бы заставить меня прекратить попытки. Я все надеюсь, вдруг настанет день, и я...
6: «И ты что?» —
5: кричит Нерина из окна. Кажется, она всерьез сердится. Почему, непонятно, я ведь не уходил почти неделю. «Мне тоже это надоело, Рин, хочу сказать я. Ей-богу, так надоело! Ну отпусти ты меня! Просто позволь мне, наконец, уйти! Ты же знаешь, что я тебя ненавижу! И я не верю, что тебе настолько нравится мое тело! Так зачем же ты мучаешь нас обоих? Ты ведь страдаешь, что же я вижу! И не испытываю к тебе ни малейшего сочувствия, а от этого еще больнее! Что же ты за человек? Что же ты за женщина, хоть и ведьма, если способна терпеть такое? Я очень хочу сказать ей это! Но не говорю, потому что ей и так известны мои мысли. Это самое малое из того, на что она способна. На что еще способна моя Нерина? У вас богатая фантазия? Ну так прикиньте, каким примерно может быть могущество ведьмы, 2000 лет живущей в полном одиночестве на самом северном краю мира? Я подчеркиваю, в полном одиночестве.
6: В глубине души она очень-очень стеснительна и никогда не стала бы демонстрировать свое могущество глупому и грубому миру.
5: Пускать пыль в глаза — это не в ее духе. Вот и живет одна уже сколько столетий. Вы спросите, а как же я? А я не в счет. Порой я сомневаюсь, не выдумала ли она меня. Впрочем, если верить Нерине, я не первое ее увлечение. Она это так мило называет «увлечение». Страшно подумать, что бы она вытворяла, если бы влюбилась по-настоящему. Раньше у нее было несколько пассий. Все они, как я понял, закончили свои дни плачевно. По правде говоря, она их попросту замучила. Может, запытала в своих уютных подвальчиках, а может, заездила до смерти на шестиспальной кровати, которую я в последние годы ненавижу почти так же сильно, как саму Нерину. Но с ними она упорно пыталась опровергнуть народную мудрость «насильно мил не будешь», и, как это всегда бывает в стычках с народными мудростями, потерпела поражение. Мне повезло больше. Я всего лишь не могу уйти.
6: Или могу? Да, я могу. Вот и сейчас, оставляя за спиной ее обиженные гортанные выкрики, я подхожу к воротам.
5: Иствик, неуклюжий полноватый привратник с вечно тупой алебардой под мышкой, привычно клюет носом, крепко сжимая в кулаке связку ключей. Я дружески хлопаю его по плечу, он мгновенно открывает глаза, говорит:
7: «Милорд, вы снова?»
5: И я только усмехаюсь в ответ, хотя внутри все холодеет от жалости, скользящей в глазах старика. Это тоже иллюзия, не правда ли, Нерина? Ты специально поставила его сюда, чтобы помучить меня еще больше перед самым выходом. Хотя я знаю, что даже будь Иствик настоящим, живым, я видел бы в его глазах все то же едва уловимое, несмелое сострадание. Не надо, старина. Я самый несчастный человек в этом проклятом месте. Знаю и без тебя. Он вздыхает, кряхтит, отпирает свою кибитку, приводит в действие незамысловатый механизм. Ворота со скрипом опускаются.
4: Густая коричневая пыль медленно вздымается клубами, тянется к непривычно, подло ясному небу. Я выхожу на свободу.
6: Здесь другой воздух. Еще не свободный, но уже почти.
4: Слева море, бездны воды, проклятые воды, по которой много лет назад мы прибыли в это кошмарное место. Спереди и справа горы, сизые, неимоверно высокие. Где-то за ними настоящий мир. Мир живых людей, живого солнца. Где-то там осталась Гвиневер. Но она, наверное, давно уже умерла. Наш сын давно умер, его дети, его внуки тоже. Здесь, по эту сторону гор, нет времени. Здесь нет смерти, нет жизни. Только умирание. Я когда-то слышал, что эти места называют зимней агонией. Зимы здесь, впрочем, тоже нет. Когда я впервые рассказал об этом Нерине, она засмеялась, но это был странный смех. Никогда больше она так не смеялась. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я иду быстро, подняв голову, не сводя глаз с гор. Ни одному человеку не удавалось их перейти. И даже если случится чудо, даже если я дойду до них на этот раз, мне их не одолеть. Там страшный холод, и снег, и ветер, и нет воды, и не растет даже чертополох. Я умру в этих горах, но лучше там. Господи, лучше бы там, на свободе. Что? Да, я тоже думал, что это глупости. Чертовы сентиментальные глупости. Первые 10 лет. Чем дальше, тем холоднее. Тем свежее воздух, тем сильнее запах моря, хотя на самом деле я от него удаляюсь. Но еще даже близко нет того щемящего, почти вызывающего слезы чувства, когда начинает казаться, что да-да-да, я смог, слышишь, гребаные ты стервы, я все-таки смог! Восхитительное чувство. Наверное, оно даже стоит того, чем я за него неизменно расплачиваюсь. Иногда оно приходит позже, иногда раньше, но ни разу мне еще не удавалось достичь гор. Однажды подошел почти вплотную. Странный случай, кстати. Тогда я сильно болел, от кашля просто легкие разрывались. Сразу после того, как я бросился в море, хотел... Да нет, не утопиться. Не даст она мне утопиться. Хотел вплавь добраться до людей. Разумеется, птички-сестрички вытащили меня, но к тому времени я успел основательно нахлебаться ледяной воды. Провалялся с лихорадкой недели две, а потом, едва смог подняться, ушел. И надо же, выдержал как никогда долго. Но все равно, не до гор. Я никогда не выдерживаю до гор. Я никогда не могу уйти. Потому что рано или поздно, как бы я ни спешил, как бы ни держался, у меня на ладонях открываются стигматы. Я останавливаюсь, круто оборачиваюсь, скидываю голову. Они уже тут. Милые, милые птички-сестрички, Мизриэли Патоэль, сволочные твари, чья внешность и нрав полностью отражают натуру их создательницы. Полуженщины-полуптицы с человеческими лицами, с торсом и руками первобытных людей, с мощными обвислыми крыльями за накачанными плечами. У них очень милые улыбки. Они всегда улыбаются. Когда тебя хватают за шкирку и пихают мордой в твое собственное дерьмо, конечно, гораздо приятнее видеть на лице того, кто тебя унижает, ласковую и дружелюбную улыбку. Нет, правда. Они очень меня любят. Нерина очень меня любит. Просто любовь у них такая же, как они сами. Зимняя агония. Красиво, да? Мизериэль и Патоэль парят надо мной пока еще вдалеке. Ведь я прошел совсем мало. А они никогда не торопятся. Они дождутся, пока ладони у меня треснут ровно по линии жизни, изрыгая теплую яркую кровь. Они двинутся по алым следам, которые я оставлю на твердой серой земле. Они будут лететь, паря надо мной неспешно, задумчиво, словно стервятники, пока я не упаду без сознания, вконец обессилев от потери крови. А потом возьмут меня своими сильными мускулистыми руками и отнесут к нашей повелительнице обратно. Она наложит заживляющие заклятия на мои раны, споет мне песню про лорда Рэндалла и вытрет мои взмокшие от пота виски. Потом я отдохну немного, и все повторится сначала.
5: И сначала. И сначала. Так хочется добавить до самой смерти, но смерти здесь нет. Одна только агония. Если задуматься, это очень удобно. Мне кажется, она давно придумала этот способ. Задолго до того, как корабль, на котором я плыл, прибила бурей к ее берегам. Она убила всех, кроме меня. Чем-то я ей понравился. И никогда, ни одной минуты я не думал, что мне повезло, даже в самом начале. Ее дружелюбие и любезность меня не обманули. Я сбежал в тот же день и, помню, страшно удивлялся, что за мной не было погони. Только эти птицы, не пытавшиеся напасть, просто спокойно парившие чуть в стороне, пока я, задыхаясь, мчался по скалистой пустоши к морю. В тот раз я прошел совсем немного. Никогда мне не забыть ужаса, который охватил меня, когда из моих ладоней начала сочиться кровь сама по себе. Я застыл, глядя на истекающие кровью руки, а птички-сестрички уже были рядышком. Ласковые, улыбчивые.
8: Ну, нагулялся.
5: Они отвели меня обратно. Я был так шокирован, что и не думал сопротивляться. А кровотечение прекратилось, лишь только я ступил в замковые ворота. Теперь оно прекращается совсем быстро. Иногда птички даже не успевают приземлиться. А я уже знаю. Она опять победила.
8: Ренду. Опять?
5: Опять. И опять, и опять. Я иду по серой пустоши, сначала глядя прямо перед собой, потом низко пригнув голову под порывами ветра, тянущегося с гор. Я затылком чувствую их желтые глаза без зрачков, их ядовито-простодушные улыбки. О чем они говорят, когда остаются одни? Им-то это все еще не надоело? Им хоть что-нибудь в мире может надоесть? Их хотя бы двое. Попросить, что ли, Нерину вылепить мне из тумана брата-близнеца? Впрочем, было уже. Она быстро начинает ревновать, а меня бесит ее ревность. Фантом все равно умрет страшной нарисованной смертью в камере пыток. Я напьюсь со стариной Патриком, а она меня высечет по причинным местам. А потом будет плакать, жалеть, говорить: «Бедный мой, бедный». Стоп! Что это я? Я не вернусь. Надо думать так. Я не вернусь. На этот раз все у меня получится. Небо-то ясное, правда? Небо ясное. Птички-сестрички в ясном-приясном небе. Здесь никогда не бывает других птиц. Интересно, а чем питаются наши канареечки? Я останавливаюсь снова. Оборачиваюсь. Птички уже ближе, а прошел я даже больше, чем думал. Горы, правда, еще далеко, но силуэт замковой стены уже подернулся сумраком. На таком расстоянии иллюзия не действует, во всяком случае, целиком. И я вижу зимнюю агонию такой, какова она на самом деле. Заброшенный, заплесневевший склеп, населенный полуразложившимися трупами. Здесь это не так пугает. Как ни крути, лучше быть на таком от нее расстоянии, никак не ближе. Вырыть тут землянку, что ли? Я чувствую влагу в ладонях.
8: Уже? Нет. Это только пот. Пока.
5: Ну да, в самом деле. Землянка — это не то. Это конура для любимой собачки. Это не свобода. Свобода дальше. Еще немного дальше. Там, где я начинаю почти верить. Я смог. На этот раз я смог. На этот раз я смог пройти столько же, сколько проходил обычно в последние несколько лет. Примерно треть расстояния до хребта. Один раз глотнул пронзительного, обжигающего горного воздуха. Стало холодно, свежо. Птички сохраняли дистанцию, но такая тактичность с их стороны была излишней. Я поворачиваюсь лицом к замку, сажусь на землю. Вытираю ладони о камни, не сводя взгляда с подернутого дымкой силуэта моей далекой тюрьмы. Камни быстро становятся красными, ладони грязными. От заражения крови я тоже не умру. Пробовал. Я никогда не умру. Я никогда не умру. Теперь это уже не пугает меня так, как раньше. Наверное, я привык к этой мысли. Нерина все только смеется.
8: Как говорили древние, трудно только первую тысячу лет.
5: Я еще и сотни здесь не пробовал. Господи, сколько же моей крови выпила эта земля? Что могло бы вырасти на ней, если бы... Мысль я закончить не успеваю. Мизериэль и Патоэль плавно пикируют на землю, пригибаются в прыжке, распрямляют стройные спины, идут ко мне, улыбаются. Прогулка окончена. Теперь мальчику мыться и спать. Может, мне стало бы легче, если бы я сумел убить кого-нибудь из них. Но я и этого не могу.
6: Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын?
5: Голова раскалывается. Всегда она раскалывается, словно с перепоя. Тело подрагивает от иссушающей, испепеляющей слабости. Нет сил даже руку поднять, а уж тем более сказать «заткнись». Но придется. Долго я этого не выдержу.
6: Что так поздно вернулся, о мой паладин? Замолчи же! Я охотился, мать, постели мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
5: «Заткнись же ты!» — кричу я, стиснув веки. Плотно-плотно, чтобы ни один луч проклятого мертвого солнца, которого даже нет, не просочился сквозь этот заслон и не сжег мне глаза. Что-то мягкое касается моего лба. Батист, уже успевший вымокнуть насквозь. Я осторожно прижимаю подрагивающие от усталости пальцы к ладоням. Нащупываю вечно живые, вечно свежие шрамы, уже много лет заменяющие мне линию жизни. Не больно, но пока еще холодно. Нехорошо мне что-то. Пока меня тошнит, Нерина заботливо придерживает мою голову. Потом помогает лечь, оправляет задравшееся одеяло, поднимает с пола золоченый таз, придерживая его перед собой, как прачки держат корзины с бельем. Только на моей Ирин зеленая парча, а не выцветший хлопок, и в руках у нее золото, а не пенька. Правда, в емкости отнюдь не пахнущее морозной свежестью белье. Очень символично, кстати, парча и золоченый таз с блевотиной. Чертовски символично.
6: Почему ты так не любишь эту песню?
5: Она у меня уже в печенках сидит.
6: Мне кажется, очень подходит.
5: Иди ты! Она заливается грудным смехом, очень сексуальным. Первое время мне даже нравился этот смех. Разговоры у нас всегда одни и те же, из года в год. Почти ритуал, ничего не меняется. Наверное, это бесит меня больше всего. Все еще. До сих пор. Нерина отдает таз служанке, развощекой дурнушке с пухлыми губками и бородавкой над бровью. Порой изобретательность моей девочки просто умилительна. Снова садится рядом со мной, скрывшись в тени балдахина, берет мою руку тонкими холодными пальцами. Они всегда остаются холодными. Мне кажется, это та малая толика правды, которую она не может спрятать даже от себя.
6: Рэндалл, ну зачем ты?
5: Что, зачем я? Что, зачем?
6: Зачем ты уходишь?
5: Я всегда уходил. И всегда буду.
6: Зачем? Зачем?
5: Она уже почти плачет. В такие минуты мне ее немного жаль. Но это только потому, что пока кровь не заструится по сосудам в привычном объеме, на злость просто нет сил.
6: Ну что такого есть там? Что из того, что не могу дать тебе я?
5: Это тоже часть ритуала. Я давно ответил ей на этот вопрос и давно понял, что ответа она просто не слышит. Он выпадает из ее сознания, из ее памяти. Он вне сферы ее восприятия. И это, наверное, тоже можно понять. Я стараюсь. Гвиневер. Да нет, я уже почти не думаю о ней. Как не думаю о земле, которую когда-то считал своей родиной. Вспоминается почему-то колодец во дворе дома, где я вырос. В детстве я любил спускаться в него днем, забравшись в катку. Младший брат всегда стоял наготове и вытаскивал меня по первому крику. Говорят, Днем из колодца видны звезды. Я когда-то попробовал рассказать об этом Нерине. Она ужасно растрогалась и долго плакала. А я после этого не мог вспоминать о том колодце без отвращения. Странно, что я раньше не понимал, какая все это глупость. Знать бы, что надо вспоминать, к чему надо хотеть вернуться.
9: «Я же даю тебе то, что никто никогда не даст», —
5: шепчет она, прижимая мои пальцы к своей щеке.
9: «Вечную молодость, вечную жизнь. Ты бы уже давно умер в том мире».
5: «Я и так давно умер», — отвечаю я и, отняв руку, отворачиваюсь к стене. Нерина вздыхает. «Слезы сегодня будут, нет?» Из года в год она становится все плаксивее. Сидит еще немного, несмело гладит меня по голове, поднимается. Вот сейчас скажет, сейчас!
9: «Ничего,

0: Юлия Остапенко. «Стигматы». Продолжение. Все. Ритуал завершен. Теперь она даст мне выспаться. Эти вечно безуспешные попытки побега отнимают чертовски много сил. Интересно, жаль ли ей меня хоть немного? Или ей на самом деле нравится наблюдать, как я тупоголовой мухой бьюсь о стекло, не замечая непреодолимой преграды? Она умеет черпать в этом одно ей ведомое наслаждение? Почему-то мне с трудом в это верится. Мне кажется, она была бы по-настоящему счастлива, если бы я просто любил ее, как она того хочет. Она ведь пыталась показать мне настоящую себя. Просто не учла, что нет человека, способного выдержать это и не сойти с ума. Нирина не уходит. Я слышу ее дыхание. Вот ведь дрянь отошла и села в углу, думает, что я ее не замечу. Ну ладно, к черту. Хотя я все равно не могу заснуть в ее присутствии, особенно если она сидит у меня за спиной, глядя мне в затылок глазами птичек-сестричек, улыбаясь мне в спину их сладкой безжалостной улыбкой. И мне остается только лежать и смотреть в стену, и вспоминать, как давным-давно она пыталась открыть мне часть той правды, которой смертный вынести не может. А ведь я сам упросил ее. Меня снедало болезненное любопытство. Хотелось знать, как она выглядит, как выглядит место, которое она называла моим новым домом и которое на самом деле было моей тюрьмой. Кто приходит к ней вечерами, когда она закрывает восточную часть замка, и оттуда до утра доносится странная, очень медленная музыка, словно идущая из-под земли. Она отпиралась долго, ломаясь и жеманясь, хотя я видел, что ее ужасно взволновала эта идея. До сих пор не понимаю, как можно прожить без малого 2000 лет и быть такой наивной. Впрочем, это, наверное, моя вина. Не знаю почему, но Нирина вообразила, будто я в самом деле люблю ее. А я понял это слишком поздно. Ведь не могла же она принять за изъявление нежных чувств яростную страсть, с которой проходили наши первые ночи. Как оказалось, могла. Глупо было с моей стороны не понимать этого. Почти любая женщина воспринимает секс как форму объяснения в любви, и почти любой мужчина слишком эгоистичен, чтобы раскрыть ей глаза раньше времени. Нирина сказала, что устроит бал в мою честь. Это звучало очень торжественно, подготовка была соответствующей. Суматоха, которую она подняла вокруг этого события, меня раздражала. Не слишком приятно быть представленным высоким гостям в качестве новой любимой собачки. Впрочем, когда все началось, мне было не до того. Я помню, как вошел в зал, но не помню, как спала пелена. Я словно пропустил момент, когда Нирина сняла иллюзию и меня прокинула в чадящий котел тошнотворного смрада, выплеснувшего мне в лицо реальность, о которой я успел забыть. Я увидел осыпавшиеся стены давно разрушенной крепости, изломанную прогнившую мебель, изъеденные молью портьеры, блеклые синие свечи в канделябрах из человеческих костей. Услышал запах затхлости, разложения. Такой доносится из разрытой могилы. Увидел ее слуг, гостей. Увидел ее саму. К рассвету на моей голове не осталось ни одного темного волоска. Нирина тут же исправила ситуацию, и сейчас, глядя в зеркало, которое, я знаю, на самом деле затянуто паутиной и заляпано мушиным пометом, я вижу человека, которому не дашь больше 30 лет, если не заглядывать в глаза. У этого человека черные волосы. Я уже давно отвык считать его своим отражением. Мы никогда не говорили о той ночи. Мне было проще считать ее дурным сном. Вполне вероятно, она и была сном. Ведь уже на следующий день вокруг меня снова оказались светлые стены, изящная меблировка, а рядом, под боком, под моей рукой, Нирина собственной персоной. Свежая, душистая, прекрасная. Только я так и не смог отделаться от чувства, что, обнимая ее, я на самом деле обнимаю отлично загримированный, набальзамированный труп. Думаю, она это понимала. И ненавидела себя за неосмотрительную романтичную глупость, толкнувшую ее на этот опрометчивый шаг. Она хотела, чтобы я любил ее такой, какая она есть, и думала, что я смогу это принять. Вот к чему приводит столь ожесточенное затворничество. Бедняжка совершенно не знает людей. Я стараюсь дышать ровно. Возможно, мне удастся убедить ее, что я сплю. И в самом деле Нирина встает, слишком громко шурша юбками, испуганно замирает. Я дышу ровно и глубоко. Мне хочется, чтобы она поскорее ушла. Она попадается на уловку и неслышно выходит. Дверь не запирает. Зачем? Ей нет нужды применять силу. Заклятие удерживает меня надежнее любых замков. Сколько уже раз я спрашивал ее, как она додумалась до такого, она только улыбается. Иногда говорит что-то бесстыдно кокетливое, вроде «Ты не сможешь жить без меня». Однажды я ударил ее, когда она это сказала. Сильно ударил, она отлетела чуть не к противоположной стене. Был период, когда я пытался превратить ее жизнь в ад, но чем можно вывести из себя существо, живущее 2000 лет? Оно только улыбается, мочит розги в растворе крапивы и сечет ими иллюзию горничных, а иногда меня. Так хочется добавить иллюзию меня. И нет из этого выхода. Круг начинается и замыкается ее улыбкой. «Ты не сможешь жить без меня». Несколько сотен шагов к свободе. И всегда, при любых обстоятельствах, неумолимо, неизменно я начинаю умирать. Не знаю, не понимаю, почему. Почему? Почему? Странно, я никогда раньше об этом не задумывался. Почему?
1: Рэндалл, ты опять?
0: Нет, не опять. Я не верю в этот раз, что смогу дойти. Как не верю никогда, но сегодня осмеливаюсь признаться себе в этом. В данный момент мною движет исследовательский интерес. Поэтому я, не оборачиваясь на крик Нерины, он доносится с нижней террасы, не думаю к черту, не поднимаю воротник плаща, не перешучиваюсь с челядью. Я просто выхожу из замка, заложив руки за спину и глядя в землю. Пальцы правой руки стискивают ладонь левой, вжимаются в шрам. Он разойдется через несколько минут, самое большее через несколько часов. Почему? Я привык воспринимать это как должное, как иррациональную логику магии, понять которую невозможно в принципе. Несколько сотен шагов, и на моих ладонях открываются стигматы. Но сколько сотен? Всегда ли равное количество? Нет, разумеется. В первые дни я едва успевал отойти от ворот. В иные забирался очень далеко. Значит, не в расстоянии дело. В чем же? Не знаю, чего я хотел добиться. Даже если у заклятия Нерины есть определенный механизм, вряд ли точное его знание поможет мне это заклятие разрушить. Но черт подери, чем мне еще заниматься? Я же и так тут подыхаю от скуки. Пусть она примет это как одно из невинных развлечений, которым я время от времени предаюсь. Значит, не расстояние, думаю я, а за спиной уже четверть мили, отделяющие меня от замковых стен, и птички-сестрички уже взмыли со своих жердочек в низкое небо, а сегодня неясно, но это не важно. Все это ерунда. Небо никогда не имеет значения. Но что же, если не расстояние? Время? Тоже нет. Я иду всегда примерно с одинаковой скоростью. Или она привязала меня магией к какому-то предмету, в замке, удаление от которого вызывает кровотечение. Нет, нет, это тоже расстояние, оно ведь всегда разное. Не предмет, не в замке, нет! Не в замке? Тогда где? Я останавливаюсь, прислушиваюсь к гулкому биению сердца. Оно всегда бьется немного сильнее, чем обычно примерно на этом участке пути к горам. Ничего я не могу поделать со своим телом. Нерина говорит, что я романтик. Глупая сука. Хрен останешься романтиком, черт знает сколько лет, проведя в украшенном цветочками гробу без малейшей надежды вырваться. Я не романтик. Я идеалист. Я всегда беру в расчет идеальные условия. Теорию, черт ее подери. Чувствительные женские мозги плохо приспособлены для таких вещей. Гвиневер только вздыхала, когда я пытался ей объяснить, что нельзя сажать ее любимые хризантемы в каменистую почву, даже если она перед этим освящена водой из источника святого Лодвига. Она их все равно сажала, цветы не всходили. И Гвиневер считала, что святой Лодвиг на нее сердит. Женщины, даже любимые, почти всегда дуры в таких делах. Но я-то четко знаю, что пока я жив, то есть вечно, теоретически есть вероятность, что однажды стигматы не откроются. Иногда ведь они открываются чуть позже. Почему бы этому чуть позже в один прекрасный день не растянуться до бесконечности? Потому что... Потому что... Нет, Нерина не глупая сука. Она весьма умна. Она сделала так, что у меня не осталось ни малейшей лазейки. Почему? Где может находиться? Она сделала так, чтобы у меня не осталось ни малейшей лазейки. Почему? Где может находиться то, от чего я никогда, никогда, никогда не смогу убежать? Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын? Лучше поздно, чем никогда, ма. Вот как надо было ответить лорду Рэндаллу из той песенки. Тогда и песенки бы не было, и остался бы жив дурак. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Во мне. Вот где это находится. Удивительно, как долго порой не замечаешь самые очевидные вещи. Нерина привязала меня к самому себе. Это самый верный способ. От себя-то я сбежать не смогу, вне всяких теоретизирований. Что-то происходит со мной, когда я покидаю зимнюю агонию. Что-то, вызывающее стигматы. Что же? Я замираю, уже почти машинально проверяю, далеко ли птички-сестрички, и отшатываюсь, когда Мизриэль взмахивает крыльями прямо у меня над головой и тут же взмывает выше. «Какого черта?» — кричу я им и поднимаю ладони, пересеченные косыми линиями вечно свежих рубцов. «Видите? Рано еще, валите пока!» Но они не улетают, тревожно кружат над головой, словно коршуны, готовые напасть. Кажется, они чем-то взволнованы. А ведь в самом деле, так далеко я не заходил уже пару лет. Странно. Задумался, не заметил, как прибавил шагу. Замок почти утратил очертания, расплылся сплошной черной громадой. Зато с гор сошла дымка. Уже видны контуры нижних пиков. Когда же я видел эти контуры в последний раз? И воздух совсем другой, морем больше не пахнет, стал острее, прохладнее. Давно я им не дышал. Да, это приятно, это почти как... Ну вот. Не зря мои птички беспокоились. Долго им ждать не пришлось. Кровь потекла по пальцам, закапала в сухой песок, выедая в нем маленькие темные кратеры. Почему? Почему? Что произошло только что секунду назад? Я почувствовал запах, увидел очертания скалы, подумал о перевале, о том, что я сделаю, когда доберусь до него. Когда, а не если? Когда, а не если? Я уже действительно думал, что на этот раз удалось. Я всегда так думаю. И всегда именно в этот момент мои ладони начинают кровоточить. В тот момент, когда я начинаю чувствовать себя свободным. Вот оно! «Ну что вы там возитесь?» — круто развернувшись, кричу я и яростно машу птичкам окровавленными ладонями. «Мне надо назад! Быстро!» Когда они снижаются, на их продолговатых улыбчивых лицах читается удивление. Обычно я иду, пока не потеряю сознание. Теперь же мне не терпится вернуться. Не хочется тратить лишние силы. Не хочется потом долго их восстанавливать. Они мне скоро понадобятся. «Ну а где ты обедал, лорд Рэндалл, мой сын? Ну а где ты обедал, о мой паладин? У любимой моей постели мне постель. Я устал на охоте и крепко усну». Нерина думает, что очень хорошо играет на арфе. Я не раз говорил, что играет она паршиво, дергает струны, да и вообще у нее нет чувства ритма, хотя голос довольно приятный. Но когда она поет эту песню, а она всегда поет ее после моего возвращения из очередного загула, я забываю даже о ее бездарности, как правило. Сегодня я не слышу не только рваных аккордов, которыми она мучает арфу, но и до смерти надоевших слов, коими моя девочка терзает меня уже столько лет. Я думаю, я стараюсь понять. «Что ты ел за обедом, лорд Рэндалл, мой сын? Что ты...» «Это свобода, не правда ли?» — спрашиваю я, и Нерина немедленно умолкает. В ее взгляде замешательство. Давно уже я не выдерживал до третьего куплета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я лежу на кровати, закинув руки за голову и глядя в потолок. Она сидит на резной скамеечке чуть в стороне, положив руки на струны, уже не играя. Мне почти не интересно, что она ответит. Я просто решил на этот раз заткнуть ее каким-нибудь другим способом. «Что?» – спрашивает Нерина, словно не понимая. «Чувство свободы! Ощущение свободы! Ты на нем построила заклятие?» «Стигматы открываются, как только я понимаю, что свободен. Поэтому в самый первый раз это произошло так быстро. Я ж тогда еще не знал, какая это дрянь. Думал от тебя просто уйти».
1: «Перестань», —
0: говорит она и чуть не плачет. «Чего ты?» — искренне удивляюсь я. «Разве это что-то меняет? Почему ты так долго мне не говорила?»
1: «В самом деле»,
0: — с внезапной жестокостью в голосе произносит она и поднимается.
1: «Это ничего не меняет. И ты это прекрасно знаешь. Чем дальше ты пройдешь, тем вероятнее, что ты подумаешь, что сбежал от меня. И именно поэтому сбежать не сможешь».
0: «Ну да». Я перекатываюсь на бок и, подперев голову рукой с еще розоватым после недавней вылазки шрамом, смотрю на Нерину с восхищением. «Так и есть. Ты просто умница». У нее начинают дрожать губы, но плакать она явно не собирается.
1: «Я просто люблю тебя»,
0: — шепчет она. И в этом шепоте столько ярости, сколько наберется не во всяком крике. Это я уже понял.
1: «Почему тебе плохо со мной?»
0: «Потому что ты вечно поешь эту чертову песню про лорда Рэндалла».
1: «Хочешь, я никогда ее не буду петь?»
0: «Хочу».
1: «Ты же...»
0: Ее руки безвольно падают вдоль тела, отчаянно теребят складки несуществующей юбки.
1: «Так было бы проще для нас обоих».
0: «Нерина, ответишь мне на один вопрос? Только правду».
1: «Какой?»
0: «Правду, Нерина».
1: «Ладно, ладно, какой?»
0: Я пристально смотрю ей в глаза. Почему-то зеленые, хотя мне всегда нравились карие. У Гвиневер карие глаза были. Она никогда не опускала их, когда я на нее смотрел. Зеленые глаза Нерины с трудом выдерживают мой взгляд. «Сколько лет я уже здесь?» Она круто разворачивается, хлопает дверью. Я ложусь на спину. Чувство свободы. Пьянящее, легкое, головокружительное, как от вина. Впрочем, от вина так никогда не бывает. Его начинаешь ценить только когда долго его лишен. Мне кажется, в моем случае прошло достаточно времени. Я рад, что не знаю точно, сколько именно. Если бы я думал, что Нерина ответит мне, я бы никогда не спросил ее об этом. Вечером того же дня мы лежим в чертовой шестиспальной постели. Я жалею, что не прибыл к берегам зимней агонии немощным 80-летним стариком. Тогда она, наверное, убила бы меня, а если нет, я, во всяком случае, не смог бы удовлетворить ее ненасытную плоть. И главное, никакой изобретательности. Уже столько лет, и все одно и то же. Только кровати иногда привяжут, и то пугливо так, смущенно, а потом извиняется. Это довольно-таки отвратительно.
1: «Разве у меня некрасивое тело?»
0: «Красивое, красивое».
1: «Я тебе совсем не нравлюсь».
0: «Ага».
1: «Ненавижу тебя».
0: «Поговорила, любишь».
1: «Ненавижу».
0: «Тогда и мне уйти».
1: «Никогда».
0: «Я спать хочу». Вот такие постельные беседы. С Гвиневер мы вообще ни о чем не говорили, и это было замечательно. Гвиневер молчунья, за это я ее и любил. Никто не умел так молчать, как она. Я хотел бы вернуться к ней. В наш дом. Набрать горсть тяжелой сырой земли и сеченными руками. Может быть, съездить туда, где я родился. Заглянуть в колодец, крикнуть в него какую-нибудь глупость, послушать эхо. Внутрь уже не заберешься. Мой брат умер, а я больше никому не доверяю настолько, чтобы спускаться туда, вниз и смотреть днем на звезды. Это свобода? Но разве об этом я думаю, когда у меня начинают кровоточить ладони? Разве я вообще думаю в эти мгновения? Нерина лежит рядом, теплая, душистая, податливая. Она очень хочет, чтобы ее любили. Наверное, хочет любить меня, надо просто ей позволить. Если задуматься, разве мне так уж плохо здесь? Она действительно может дать мне все. И Гвиневер, если очень попрошу, и колодец в доме моего отца. Я смогу потрогать их руками. Свобода — это право обладать тем, чем хочешь. Или возможность взять это самому. Когда я начинаю думать об этом не как о мечте, как о завтрашнем дне, как о времени, которое придет очень быстро, я становлюсь свободным? Да? Почему же сейчас, в эту минуту, когда я лежу с моей маленькой ведьмой в теплой постели, на измятых нами простынях, у меня не открываются стигматы? «Отпусти меня!» — говорю я одними губами, не глядя на нее. «Отпусти!»
1: «Не могу!»
0: «Отпусти!»
1: «Я не могу, Рэндалл! Правда! Даже если бы хотела! Это заклятие нельзя

0: Дон Джона видно море. Я стою на самом верху у открытого люка, скрестив руки на груди, и смотрю на белые гребни с неслышным здесь ревом, обрушивающиеся на прибрежные скалы. Птички-сестрички сидят на замковой стене невдалеке. Мизериэль чистит перья Патуэль. Та блаженно жмурится, не сводя с меня хищного улыбчивого взгляда. С тех пор, как я пытался сброситься с этого донжона, они ни на минуту не оставляют меня одного. Но сегодня я просто вышел подышать морем. Спертый воздух замка плохо на меня действует. Нерина беспокоится. Я не сбегал уже больше месяца. Сначала она радовалась, теперь разволновалась не на шутку. Ну что ж, хоть какое-то обновление отношений. Я не напивался ни разу за этот месяц, не бил ее, не позволял ей бить себя. У нее порой случаются истерики, их безопаснее молча терпеть, скорее успокоиться. Семейная идиллия, одним словом. Она ежедневно пристает ко мне с расспросами, ахает, вздыхает, читает вслух рыцарские романы, быстрее насыщается в постели и не подходит к арфе. И, надо отдать ей должное, не поет про лорда Рэндалла. Но это и не нужно. Дурацкая песенка засела у меня в голове, прокручиваясь снова и снова, будто нож в ране. «Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл? Что так поздно?» Это все, что мне осталось. Нерина права. Выхода нет, и это даже не ее вина. Скорее, моя. Все мое чертово свободолюбие. Я не умею жить без этого чувства. Я ухожу снова и снова не потому, что в самом деле надеюсь сбежать из зимней агонии, а для того, чтобы ощутить его. Сначала я надеялся, что смогу просто заставить себя забыть об этом. Мне казалось, что это не так трудно, я старался не думать. Я уходил из замка с завязанными глазами, спасаясь от манящего зрелища далекого хребта, брел ощупью, твердил в уме таблицу умножения, гнал от себя это чувство, лишь только его первые искры вспыхивали в моей душе. И только вытирал мокрые ладони. Не знаю от чего. Бесполезно. Глоток горного воздуха, лишний десяток шагов, и все начинается снова. Круг замыкается. Я становлюсь свободным, и это снова отнимает у меня свободу. И так до бесконечности. Остается донжон и рваные клочья серой пены далеко внизу под ногами. Крыша круглая, как колесо, как порочный круг моего заточения. Я меряю взглядом расстояние до земли, потом до птичек-сестричек. Нечего и мечтать. Реакция у малышек отменная. Я не успею пролететь и половину пути. Эта свобода мне тоже не дана, хотя она другая. Может быть, лучше той первой, которую, пора признаться себе в этом, мне никогда не вернуть. Круглая башня. Шаг за нее. Кремниевый пол. Стены заклятия, шаг прочь, другая свобода. Что там за теми воротами, мне все равно. Что-то другое, этого достаточно. И ведь всего лишь шаг, черт подери, всего лишь шаг. Только не по кругу, не в круге этого чертова донжона. В сторону, туда, где не будет опоры под ногой. И быстро, быстро вниз, пока не успели подхватить. Сбежать, пока не успели догнать и вернуть обратно. Но у птичек слишком хорошая реакция. Если я упаду, они ринутся ко мне мгновенно. Выручить меня могла бы разве что неожиданность, которая выиграет мне несколько секунд. Но что может удивить птичек-сестричек? Ха! Разве что если бы я упал вверх, а не вниз. Не рухнул на земь, а раскинул руки и взлетел. Замкнутый круг. Шаг за него и взлететь, а не падать.
1: «Кто так поздно вернулся?»
0: Я вздрагиваю, содрогаюсь всем телом, как будто меня ударил скат, хватаюсь за крышку люка в попытке удержать равновесие. Птички поднимают головы, тут же успокаиваются. Звуки арфы льются из окна подо мной, из-под моих ног, из-под земли, из могилы. Играет кто-то другой, Нерина поет. В голосе тревога и насмешка, не знаю, чего больше. Не знаю, зачем она поет, я ведь еще не уходил. Я только собираюсь.
1: Окидал ли собакам лорд Рэндалл мой сын? Окидал ли собакам мой паладин?

0: Да подохли они, постелишь мне постель. Я устал на охоте и крепко усну.
1: Шаг из замкнутого круга, и взлететь, а не падать. Перебросится парой слов с привратником, выйти из замковых ворот, поднять воротник плаща, упрямо топтать истертыми подошвами сухую землю, не сводя глаз с далеких горных вершин, и не думать о свободе, не думать, не думать, не думать! Остаться в этих стенах. Расшнуровать воротник рубашки. Молчать. Слушать песню про лорда Рэндалла, слушать, улыбаться, любить эту песню, любить ту, кто ее поет. Она ведь красивая. Песня и певица, они обе красивые на самом деле.
0: Я боюсь, ты отравлен, лорд Рэндалл, мой сын. Я боюсь, ты отравлена, мой паладин. Да, отравлен я, мать, постелишь мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
1: Слушать. И нет, не думать о свободе.

0: ведь дует ветер, правда? С моря. За горами мир, но он и за морем также. Здесь можно думать о Гвиневер. Можно думать о местах, в которые хотел бы вернуться. О них можно думать где угодно. Место не делает свободным. Возможность вернуться тоже, в отличие от возможности не возвращаться и ничего не терять при этом. Потому что на самом деле из колодца не видно звезд. Так говорят, но это неправда. Романтическая чушь, а я не романтик, никогда им не был. Гвиневер это всегда расстраивало. Нерина плачет. Она говорит, чего я не могу дать тебе, Рэндом? А ты можешь дать все, девочка? Все. Беда в том, что мне ничего не нужно. Ни от тебя, ни от мира, который ты у меня украла. Мокро в ладонях. У меня последнее время часто мокро в ладонях. Издергался совершенно. Измучила ты меня, Рин. Что, ты больше не поешь? Уже допела? Спой еще. Это ведь очень красивая песня, она про меня. Я устал на охоте и крепко уснул. Птички-сестрички бросаются ко мне с каменных зубьев, словно ожившие горгульи. В панике трепещут крыльями, сгущая насыщенный солью воздух. Их железные руки впиваются мне в предплечье. В чем дело, родные? И не надейтесь, я не собираюсь прыгать с донжона. Я не умею летать, в отличие от вас. Давно хотел спросить, вы-то летать умеете, почему же вы отсюда не улетите? Я знаю, что держит здесь меня, что держит вас. Тоже заклятие? Или неумение осознать себя свободными? Осознайте, вы еще можете, вы еще успеете. Это проще, чем кажется. Вы, главное, запомните. Свобода – это невозможность пойти туда, куда вы хотите. Это возможность признать, что вам некуда и незачем идти. Потому что днем в колодце не видно звезд. Может быть, видно ночью, но я никогда не проверял. Топот внизу, под ногами, из-под земли, из могилы. Грохот крышки люка, паутина тонких белых волос, полные ужаса глаза, зеленые. А мне всегда нравились карие. Почему-то так мокро в ладонях.
1: Что ты сделал? Рэндом, что ты сделал?
0: Я беспомощно поднимаю руки, на которых повисли птички-сестрички. С ладоней что-то капает. С них что-то капает.
1: Как ты? Прекрати! Останови это! О, боже, ты ведь истечешь кровью!
0: Да? Но кого в этом винить, Рин? Это ты, а не я, привязала стигматы к чувству свободы. Ты думала, его невозможно ощущать в этих стенах. Я тоже так думал. И до той поры нам ничто не угрожало. До той поры мы были почти счастливы. Ты и я. А теперь мои ладони треснули, и из них быстро вытекает жизнь, которую ты так долго держала на цепи. Я не могу остановить ее, не могу, правда же? Пусть уходит. Если ты можешь, останови.
1: Боже, Рэндал! Боже, боже, как же ты так, как же ты... Ну прекрати, прекрати, пожалуйста!
0: Ты опять плачешь? Перестань. Я ненавижу, когда ты плачешь. Лучше спой мне. Про лорда Рэндала. Про меня. Я устал. Когда ты хватаешь вечно холодными пальцами мои руки, из которых по-прежнему течет кровь. Когда твои уродливые творения, так похожие на тебя саму, отступают, отворачиваются, взмывают в небо. Когда внизу раздается истошное, умоляющее «пшла», вырывающееся из сухой глотки поломанные куклы. Когда струны арфы рвутся где-то очень-очень далеко. Мне на лоб падает первая капля дождя. Я хочу думать, что это дождь. Это мое право решать, чьим слезам течь по

0: Это был рассказ Юлии Остапенко «Стигмата».
1: Спасибо большое. Как завелось у нас по давней традиции, литературная часть нашего сегодняшнего мероприятия подошла к концу. Музыкальный еще заведует Михаил Габович. Ну а сейчас передаю микрофон Сергею Чекмаеву, нашему литературному редактору, который сейчас поведает, кому же мы обязаны рассказами Пола де Филиппа.
2: Надо еще заметить, что когда нам прислали эти рассказы, там в качестве комментариев от переводчика были нечто вроде примечания с терминами, которые использовал Пол де Филиппо. Вот эти все карбон, графен и так далее. Я не стал их передавать Владу, потому что я думаю, что люди, которые знают фантастику и термины, должны на зубок отвечать, чтобы зубов отскакивало. Но если вдруг у вас возникает вопрос, сейчас в процессе вопросов можете задать.
1: Если честно, меня смутило на первой же странице слово «аугментированный», но поскольку я в свое время участвовал в озвучке такой игрушки «Deus Ex», как-то вспомнились, в конце концов. Просто тело, аугментированное тело, я так понимаю, что исходя из этой логики, просто достроенное, апгрейд, сильно нарощенное тело.
2: Тут надо заметить, что Пол де Филиппо считается... ну, не прародителем, а, возможно, даже и автором такого направления, как рибофанк, то есть следующим за стимпанком, за киберпанком, за дизельпанком, за слаттерпанком и всей прочей панк, это только можно придумать, появилось направление рибофанк. Это вот то самое будущее, которое описано в киберпанке, про корпорации, про импланты, про нанотехнологии, только не кибернетического, а биологического направления. И вот эти вот самые... извините, как ты выразился, игментированные части...
1: Аугментированные
2: части девушки главного героя, эти наножабры и прочие части костюма, которые позволяют герою второго рассказа плавать, это как раз есть чистый воды рибофанг. Ну ладно, не будем о терминах, будем о самом приятном. Собственно, я, может быть, еще, по-моему, в ноябре, по-моему, да, мы обещали, что... у нас появятся иностранные рассказы. Я тогда сказал, что есть у нас контакт с журналом «Если», в том числе есть контакт с новым журналом, который нам эти рассказы обещал. Кто интересуется фантастикой, должен знать, что в прошлом году случился большой траур, даже два больших траура, закрылось два очень солидных журнала, которые давным-давно печатали фантастику, перестал существовать журнал «Полдень 21 век» после смерти Стругацкого. И закрылся, ну, может быть, еще откроется, но пока он находится в закрытом состоянии, журнал «Если». Поэтому появление абсолютно нового глянцевого журнала о фантастике стало для нас, для всех, большим сюрпризом, несмотря на то, что литературное сообщество к этому относится несколько со скептицизмом, все равно все пытаются этот журнал поддержать. И вот уже вышел третий номер, и мы пригласили на нашу встречу двух замечательных девушек, но они сами расскажут о своих должностях, я в них путаюсь. Там чисто женская редакция, поэтому, Дарья, Диана, пожалуйста, на сцену. Мы вас отдаем на растерзание нашим слушателям. Постарайтесь не упасть. А Диана где? Ага, очень хорошо. Так, ну вот... вот вам девушки, обращайтесь с вопросами, журнал в руках, они вам все покажут.
1: Да, есть второй микрофон. Здравствуйте. Итак,
3: здравствуйте.
1: Дарья и Диана?
3: Дарья и Диана.
1: Очень приятно. Влад, Миша, Сергей, вы знакомы, как я понимаю. Расскажите же нам. Как же мы дошли до жизни такой, что у нас не осталось ни одного фантастического журнала, и вот, наконец, он появился. Ах да, «Мир фантастики», извините, пожалуйста. Нет, но я имел в виду все-таки академизм, строгий академизм, без примеси компьютерных игрушек и много чего еще. Потому что для меня всегда, ну, если, да я помню еще со времен его начала, и был всегда верным поклонником и скопил практически всю коллекцию журналов.
2: О литературе без примеси компьютерных игрушек рассказывает нам человек, который их штук 200 озвучил.
1: Да, разумеется, но журналы... Журналы, посвященные всем этим жанрам, все-таки, на мой взгляд, хорошо бы разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, да ладно, это на самом деле мой личный какой-то там заскок. Давайте все-таки спросим девушек, что же они нам предложат?
4: Меня зовут Родионова Дарья, я пиар-директор журнала «Фан-Сити». Это Диана Аранская, она главный редактор нашего журнала. Это совершенно новый журнал о фантастике и фэнтези. Вот мы можем показать уже первый номер «Творцы страха», третий номер «Панки грязи не боятся». Собственно говоря, последний номер, он посвящен панкам, и поэтому у нас и появился рассказ Пола Ди Филиппо, потому что мы с ним сотрудничаем. Есть статья эксклюзивная, уникальная, которая написана для нашего журнала специально, то есть на английском варианте она нигде не печаталась и печатается только у нас в журнале. На самом деле, когда мы попросили Пола дать какие-нибудь мини-зарисовки, он настойчиво говорил, что ни один его роман не печатался на русском языке.
1: Какой наивный.
4: Он совершенно не в курсе, что хотя бы какая-то его книга появилась у нас в России.
1: Ну, видимо, просто капает отсюда немного, поэтому, в общем, потоки не очень заметны. А так, я не думаю, что все книги Пола Ди Филиппо, которые издавались у нас, изданы пиратским способом. Вряд ли.
2: Надо сказать, что как раз книга «Рибофанк» Пола Ди Филиппо, которая издана, является как бы отражением его творчества, это не роман, это сборник новелл.
1: Да-да.
4: В общем, поэтому он решил, с удовольствием был рад сотрудничать с нами, с удовольствием предоставил вот эти мини-зарисовки. Спасибо большое, что сегодня мы, можно сказать, увидели, как они воплотили жизнь, как они ожили. Это на самом деле было здорово, и мы с радостью будем сотрудничать с моделью для сборки, будем представлять другие рассказы.
1: Можно передать Полу?
4: Кстати, да, я, извините, что прибила, я с удовольствием напишу сегодня Полу и скажу, как радостно, как весело здесь было и на самом деле, как его...
5: Давайте поддержим!
4: Да!
1: Пол, больше рассказов, хороших разных!
4: Могу открыть небольшую тайну, не знаю, как можно, нет? Можно, да? Что у нас есть еще один рассказ, только уже большой рассказ, тоже эксклюзивный, тоже не переведенный еще.
2: Следите за подкастами под FM.
4: Да, и мы с удовольствием предоставим его для модели для сборки.
1: Здорово. Вот сразу, пользуясь случаем, хотел бы принести свои глубочайшие извинения Полу Ди Филиппо за то, что мы в свое время использовали его литературу. Я надеюсь, вы ему объясните, что делали мы это, не преследуя коммерческой выгоды, а исключительно из уважения к автору. Ну и сразу за извинениями огромное спасибо. Отдельное спасибо за рассказ «Говорила мне мама, не ходи». Я не помню, как он в английском варианте называется. Может быть, я даже и не видел его глазами, но вот в нашем переводе он назывался именно так. И за этот рассказ я ему просто... От души благодарен.
4: Я с удовольствием передам. На самом деле, оказалось, что этот человек очень открытый, очень доброжелательный, и он прекрасно относится с радостью к своим зрителям, своим читателям, и с радостью, вообще без проблем, разрешил любое использование.
1: Да. Это здорово. А он вообще представляет, что такое модель для сборки?
4: На самом деле мы первый раз сегодня здесь и первый раз посмотрели на все это. И нам очень понравилось.
1: Вы ему могли бы поставить фонограмму, чтобы он ознакомился с тем, как это звучит. Это тут не важен язык. Я думаю, что Если он услышит то, ради чего все это делается, то он и не будет больше возражать никогда, потому что, ну да, действительно. Что? Появление рассказа модели для сборки — это прежде всего гарантия того, что мы любим этого автора. Вот это первое, чем мы руководствуемся, когда выбираем литературу.
4: Это здорово, да. Мы были удивлены, что будет столько людей. В общем, большое спасибо, что озвучили. Наверное, немного о журнале можно рассказать. Кроме Пола Ди Филиппо, у нас здесь также Кристофер Прист. Его рассказы тоже ждите, мы тоже с ним сотрудничаем. Саймон Кларк. Ну, наверное, Приста все знают. Роман «Престиж», да. Но он также согласился нам давать, в принципе, его мини-рассказы, которые еще не издавались на русском языке. Также мы сотрудничаем с Саймоном Кларком, с Брайаном Лавли, с Энн Райс. Ну, все, наверное, знают.
1: Да. А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. А насчет классиков, признанных классиков жанра. Конечно, они уже изданы много раз. Конечно, они уже... всеми издательствами, наверное, издавались. Я имею в виду «Золотую плеяду» американской и британской фантастики. То есть мы когда-нибудь сможем, например, получить разрешение на прочтение какого-то произведения Саймака, Шекли, Азимова, Брэдбери, Хайнлайна?
4: Мы будем стараться.
1: Вы же понимаете, горизонтальные связи решают многое. Пол Ди Филиппо знает, в свою очередь, еще кого-нибудь, тот кто-нибудь, еще кого-нибудь и так далее.
4: Ну, в общем, можно я добавлю? Ну вот Саймон Кларк, он получил два наших журнала и сказал, что он очень доволен. И, может быть, он прорекламирует там, кстати, наш журнал и... кое с кем какие-то связи могут у нас появиться.
2: По Манхэттену пройдет и будет размахивать. Так, я, наверное, сейчас отдам второй микрофон в зал. Если есть вопросы к Фан-Сити, где купить, как почитать, как радоваться, спрашивайте, потому что мы для этого вот как раз девушек и пригласили. Есть желающие?
5: Здравствуйте, сеньорита, Андрей Инкогнито. Я ознакомился с вашим сайтом и ответил на весьма три интересных момента. Это три интересных момента. Это первое, второе и третье место за лучшие графические работы графических авторов вашего виртуального, вашего электронного журнала, вашей странички. И скажите, пожалуйста, как можно получить больше информации, что это за люди, как можно войти с ними в контакт. Допустим, я заметил то, что там идет использование 3D, там использование идет моделинга и идет использование схемы виртуального программирования. То есть люди совершенно не глупые, которые занимаются таким достаточно серьезным уровнем 3D-дизайном. То есть как бы не зря они попали на ваши странички. Можно пару слов, как они попали на вашу страницу? Почему они получили эти первые, второе, третье место?
4: Мне так кажется, что все-таки речь идет не о нашем сайте.
5: Нет, абсолютно, о вашем совершенно четко. Совершенно четко, именно.
4: Давайте мы... Вы контакты оставите, мы этот вопрос выясним.
5: Контакт-модель для сборки, контакт-модель для сборки. И количество вопросов, пожалуйста, приплюсуйте этот и поинтересуйтесь, потому что... Общение с современными графиками дают очень много, как вы говорите, картинки, чтобы это увидеть.
4: Ну, про 3D не могу сказать. Могу сказать, что все художники, с которыми мы сотрудничаем, это люди, которые... Мы стараемся таких людей искать, у которых есть какой-то взгляд свой, авторский, индивидуальный взгляд на творчество. А вот три наших художника, которые сделали нам обложки для трех номеров, это люди, которые занимали какие-то почетные места, или побеждали на всяких международных конкурсах. Первый художник Мануэль Маргаро, очень известный португальский художник, он рисовал нам Белоснежку. Тема нашего пилотного номера была «Белоснежка в стране Оз». И вот он нарисовал по нашему эскизу, по нашим каким-то идеям, нарисовал обложку. А второй художник чилийский, тоже очень известный, Мануэль Гонсало, который... Нет, Гонсало Донец, по-моему, я его зовут. Вот. Он тоже какой-то там победитель, он просто подарил свою картинку вот так вот под братья душевные. И третий, вот третий, особенная наша гордость, да, вот, ну покажи, пожалуйста. Это особенная наша гордость, потому что, поскольку номер у нас банковский, таймбанковский, мы нашли художника, который рисует в стиле стимпанк. Но это не все. Он родом из Гонконга, зовут его Джеймс Инг, и он рисует китайский стимпанк. У него есть серия, называется «Китайский пар и свет», по-моему, да? Вот. Значит, идея там такая, что если бы Китай стал развиваться вот в духе стимпанка, и как это все вот в дальнейшем развивалось. То есть там есть... всякие роботы китайские, китайские музыканты, которые работают на пару. В общем, очень интересное у него. Кстати, он в 2012 году в Олимпийском делал декорации для шоу «Рыжий Ник» и «Мастерская чудес», да, по-моему? Вот, очень интересный художник. Вот у нас с ним интервью. Кстати, все художники, мы не только их просим нарисовать, мы просим у них дать интервью и предоставить какие-то работы вот нам в галерее. Что можете в нашем журнале ознакомиться, посмотреть.
5: Большое спасибо за ответ. Я обратил внимание, мы обратили всем внимание, то, что это люди, которые, чьи работы у вас висят, это люди, которые занимаются проектным программированием. То есть это не просто картинки, это очень серьезные проекты. И хотели бы с вами контактировать по этому вопросу тоже на самом деле.
4: Я переадресую ваш вопрос нашему дизайнеру.
5: Будьте добры, пожалуйста. Спасибо большое.
4: Пожалуйста. В общем, да. Мы с Дианой ходили на литературные курсы Дмитрия Михайловича Володихина вместе. И, соответственно, там мы и подружились. Журнал начинался с простой фразы ВКонтакте: «А давай создавать журнал? Почему нет?» И все, и буквально мы начали его на следующий день создавать, искать авторов, искать художников.
6: Можно микрофон?
4: Да.
7: Да, немножко общий вопрос. Мне он просто здесь люди, которые освещают жанры, как понимаете, так и фантастика. Сейчас происходит какое-то, наверное, слияние жанров, и вот ваш журнал тоже обращен к этим двум жанрам. Он любитель научной фантастики, мне кажется, любые сторонники различных жанров и их расположен в разные стороны. То есть, как... Мне не важно сейчас кто ответит, желательно, чтобы это Влад ответил, мне интересен вопрос. Да. Пускай это будет обращено не к девочкам, а...
8: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Я понимаю, почему... Как вы сказали? Это всегда спор между... Сергей, что ты скажешь по поводу отличия научной фантастики и фэнтези? Давайте я попробую сейчас кратко сформулировать свое отношение к этому. На мой взгляд, тут... Для того, чтобы писать научную фантастику, нужно хотя бы немного разбираться в вопросе, а лучше профессионально. Многие писатели...
9: Сейчас тут рядом с нами нет автора женского фэнтези, которого тебя сейчас просто порвали бы на клочки и рассказали о том, что чтобы фэнтези писать, нужно иметь не меньше знания о том, сколько уздечек должно быть у дракона, какой с собой не имеет и все остальное.
8: Мы все-таки говорим о том, что реальность фэнтези строится, исходя из предпочтений, собственно, автора. А реальность в научной фантастике, она так или иначе все равно наша, но с какими-то допущениями. То есть человек, пишущий о том, что изобретен гиперпривод для звездолета, должен хотя бы немного понимать, как этот гиперпривод теоретически способен работать и более-менее наукообразно это описать, чтобы неподготовленный читатель это понял. Так вот...
9: А потом появляется какая-нибудь Энн МакЭфри, которая на 30 страницах описывает, как работает огнетышащая железа у дракона.
8: Замечательно, но для того, чтобы описать, как работает эта железа у дракона, нужно максимум, что сделать, это, наверное...
9: Как минимум познание в химии и биологии.
10: А это уже научная фантастика.
8: Это можно погуглить.
9: Нет, на самом деле, Влад, я тебя немножко прерву. Это действительно известная битва у нас в фантастике между фантазистами и авторами НФ. Так же, как в 60-х была между физиками и лириками. Примерно с тех же времен...
8: Физики и лирики.
9: Примерно с тех же времен идет война. И очень долго была шутка такая в фэндоме. Давайте придем на какую-нибудь телевизионную передачу, типа там «100 к 1», где воюют две команды друг против друга, и там будет НФ против фэнтези. Это вообще старая байка, и авторы, которые пишут не первый год, они уже не заморачиваются. Они пишут и в той области,
8: правильно.
9: Это стало нормальным. Поэтому и журналы, которые выходят, «Мир фантастики», например, имеет своим слоганом «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях».
8: Но люди, которые занимаются точными науками, они, разумеется, ревниво очень относятся к тому, что вот я учился 10 лет, потом работал 5 лет, я постиг гранит науки, его выгрыз весь, я все знаю. И когда человек с такой подготовкой, с высоты своего знания, действительно на совесть, да еще и если с хорошим литературным вкусом описывает что-то, разумеется, ему... Он испытывает ревность по отношению к литературе, потому что другой человек, не знающий ничего из того, что знает этот, может написать любой фэнтези-роман, но, опять же, это если у него, в принципе, есть писательский дар. Он может написать его красиво.
9: Я очень извиняюсь. Но давай подойдем с другой стороны.
8: Но это не будет иметь отношение к нашей реальности.
9: Был такой автор Толкин. Наверное, вы про него слышали. Для того, чтобы написать один свой роман, он потратил 30 лет своей жизни этнографических языковых исследований. Поэтому перетягивать одеяло на какой-нибудь из жанров не дам. Ты начал спор, попался. Перетягивать одеяло на какой-то из жанров бессмысленно, потому что точно так же в НФ существуют чудные попаданцы, которые якобы считаются НФ. И не нужно знать ничего, чтобы написать, потому что описывается о том, как современный школьник попадает в, там, не знаю, империю Майя и строит там новую технологическую цивилизацию. О том, что он в этой империи Майя через 3 секунды загнется от неизвестных болезней или возражает всех вокруг своими болезнями, которые он носит в себе. Это как бы уже мило опускается. Поэтому не надо никого... гнобить. У нас есть в фантастике апологеты НФ. Это страшные люди. Если их привести
8: сюда...
9: Я кого-то
8: гнобил? Вот сейчас.
9: Хорошо, ты всех любил, я понял. Не надо никого любить сильнее других. Ладно, так отговорюсь. Давайте все-таки мы девушкам дадим микрофон, а то мы сейчас...
7: Спасибо, поговорим. Что в ответ мы все услышали развернутую дискуссию. А то же самое хотел присоединиться к вашему... То есть... По желанию, чтобы девушки тоже ответили на эти вопросы. То есть как в вашем журнале будут разделены эти жанры?
6: Наш журнал называется «Фан-Сити. Фантастический город». И подзаголовок у него такой. Журнал «Фэнтези, фантастики, мистики и хорроры». То есть, соответственно, наш журнал пытается охватить всю вот эту вот фантастическую площадь, такую область. И мы не делим его... И внутри журнала у нас нет разделов, которые бы делили весь контент на там, научную фантастику, или там, просто фантастику, или фэнтези, и так далее. Наша задача рассказать интересно о фантастике, а фэнтези — это тоже ведь фантастика, то есть это вымышленные миры, они могут опираться на науку, а могут опираться на чистое воображение. Все, что нас интересует, и что мы хотим сделать, и что мы делаем каждый день, мы стараемся придумать и предложить читателю что-то интересное. А уж что ему нравится, научная фантастика или фэнтези, он решает сам. И кроме того, наш журнал тематический. То есть мы, допустим, пилотный номер посвятили сказкам, а вот следующий номер у нас, допустим... посвящен дистопиям. То есть выбор тем широк, и я думаю, что читатели с самым широким кругозором и со всеми вкусами фантастики найдут в этом журнале в нашем что-то себе по душе.
10: На самом деле, из практики сразу могу привести случай, с которым мы столкнулись, создавая третий номер «Панки грязи не боятся». Мы также списывались с Натальей Щербой, все, наверное, знают ее цикл про часодеев. И очень большие споры были, так как Наталья думает, что ее произведение — это Клод Панк «Чистейшей воды», а другие авторы утверждают, что это фэнтези «Чистой воды». Поэтому, то есть, существуют, конечно же, такие споры, но нам не важно. Нам главное, чтобы это было сделано достойно и рассказать об этом людям, которым это интересно. И если уж говорить, то в иностранной литературе есть слово «фантастика», а фэнтези под часть фантастики. Поэтому это все фантастика.
8: Вообще, если честно, я склоняюсь к точке зрения Лукина, который, в общем, давно уже написал о том, что вся литература — это фантастика. Любая литература. Потому что человек, описывая собственную жизнь и вспоминая какую-то ситуацию из этой жизни, вполне может напороться на то, что другой человек, участвовавший в той же самой ситуации, опишет ее с точностью до наоборот. Потому что все мы склонны идеализировать собственное прошлое, прощать себя за какие-то ошибки и переписывать историю у себя в голове, даже связанную с собой лично, хотя, казалось бы, мы же все прекрасно помним. А вы попробуйте с своими родителями поговорить о том, что «А вот помните, вы там мне тогда что-то не купили?» Родители сделают круглые глаза и скажут: «Да ты чего? Да мы всегда тебе все покупали». И даже если у вас в детстве был из-за этого скандал дикий, и вы дрались с родителями, они этого могут не вспомнить. Или вы забудете. В общем, вся литература — суть фантастика. Вообще, я понимаю суть спора, да, и для меня, например, представитель твердой научной фантастики — это Жюль Верн, а представитель твердого фэнтези — это Толкин. Я обоих очень уважаю. Толкин за то, что он действительно придумал целый мир и написал для него Библию, Сильмариллион, и из этого все выросло. Да, действительно, глыба, матерый человечище, но это труд всей жизни, один роман. Ну, там, с небольшими дополнениями. И Жюль Верн, который четко разбирался во всех технических новинках своего времени, описал ситуацию таковой, что да, действительно, капитан Немо мог существовать. Мог. Без всяких особо фантастических допущений. Хотя, конечно, все это даже потом читалось еще какое-то время достаточно фантастично. Вся литература хороша, кроме скучной. Я думаю, на этом мы можем... Да, еще какой-то вопрос?
11: Да, у меня насущный вопрос. Где можно найти журнал?
8: По делу.
10: Да. Отличный вопрос. На самом деле можно существует несколько вариантов. Первое — это наша подписка, прямая редакционная подписка на нашем сайте. Это магазин супергероя в Москве. Это также единорог — магазин настольных игр, черепаха — магазин настольных игр, потому что у нас в журнале не только литературная часть, но также и описаны настольные игры, настольные карточные игры и настольные ролевые игры. А также мы недавно, хочу сообщить, что заключили договор с Авитоном, который распространяет мир фантастики и игроманию. Соответственно, ждите наш журнал по всей России. В скором времени.
11: У меня еще второй вопрос, еще более насущный, и он еще более наглый. Вам не требуются журналисты и переводчики?
10: Нам требуются! Нам очень требуются переводчики. На самом деле авторы, переводчики, художники. Мы открыты для всех, потому что журнал только-только, можно сказать, набирает обороты. Мы готовы что-то менять, мы готовы разговаривать с авторами, что-то также, какие-то темы выбирать, рассказы. На самотек нам можно присылать рассказы, мы их рассматриваем. У нас есть человек специально для этого. Он все просмотрит и тоже решит, печатать или нет.
6: Нам как-то задали вопрос, когда мы были полгода назад, точнее не вопрос задали, нас обвинили в том, что мы используем литературных негров. Это было очень забавно, но все люди, которые с нами работают, с нами сотрудничают, они делают это по собственному желанию. Я хочу сразу сказать, что мы не можем выплачивать гонорары, к сожалению, пока, потому что журнал молодой, то есть нам в мае будет только год. И, соответственно, мы работаем сами, вот наш, у нас всего 4 человека работают в журнале, мы сами себе зарплату не платим, то есть мы деньги платим только художникам и дизайнеру, все. И поэтому, если вы хотите с нами сотрудничать, мы будем только рады, но вот, к сожалению, можем предоставить вам только почетное право отметиться в нашем журнале, в списке команды, и расти вместе с нами. Мы надеемся, что, может быть, через годик уже мы вырастем и сможем как бы полноценно гонорары выплачивать нашим авторам.
8: Короткий, но неудобный вопрос. А в электронной версии продаваться планируетесь?
10: В электронной версии у нас уже есть продажи на App Store и будет скоро на Литресе и Озоне.
8: А на Литресе в PDF или во всех форматах?
10: В PDF.
8: А, спасибо.
12: Ну, во-первых, спасибо за такие приятные вечера. На самом деле, я бы предложил сделать абонемент на сайте МДС. Знаете, есть у Кубы свои абонементы внутренние. В общем, ну, далеко не секрет, что для, во многих журналах, издательствах вкус редакции, вкус главного редактора очень сильно влияет на контент. Поэтому вопрос такой, как бы, предполагаемый. Кто у вас любимый писатель фантастики? На кого вы, как бы, в детстве опирались? Кто на вас повлиял? Любовь вашей фантастики родил? Спасибо.
6: Ну, я, наверное, отвечу как главный редактор. И могу вам сразу сказать, что я люблю фэнтези. И более того, я люблю подростковое фэнтези, сама пишу в этом жанре. Но мое детство прошло под знаком братьев Стругацких. Поэтому это мой любимый писатель из наших отечественных. Если брать иностранных авторов, то я очень люблю Азимова, конечно, Брэдбери. В общем, всю классику. Классика — это мое.
13: Вот, кстати, такой ответить. Вот интересный вопрос. А Стругацкие — это вообще что? Научная фантастика, фэнтези?
6: Кстати, да.
13: Социальная фантастика. Социалка. Чистой воды социалка. Ну, доверим специалистам. Ну, нет, это, конечно, не фэнтези, да. Все равно писатели всегда пишут о людях. Так или иначе, они железные.
10: На самом деле, не только Диана влияет, но мы все втроем, поэтому я тоже, наверное, отвечу. У нас вкусы крайне разнятся всех троих, поэтому журнал получается очень насыщенным. Нам всегда говорят, что он насыщенный. Я люблю хоррор, я люблю Стивена Кинга, я люблю Клайва Баркера, то есть таких, поэтому и связалась с Саймоном Кларком, который, в принципе, тоже пишет хоррор. И, то есть, люблю, конечно же, я не скрою, я люблю иностранную литературу. Вот, и поэтому, наверное, я и связываюсь с писателями иностранными, и мне это очень нравится. Надеюсь, вы в скором времени новые рассказы услышите.
13: Спасибо. Еще вопросы, или на этом мы уже порадуемся, если мы увидимся. Потому что не будем злоупотреблять замечательным отношением пригласившей нас страны. Спасибо всем пришедшим. Спасибо нашему коллективу. Спасибо культурному центру «Дом». Выступление вы узнаете попозже из интернета, разумеется. Так что я с вами прощаюсь, передаю микрофон Сергеевичу на прощание. Всего доброго, до встречи, незаметно присоединяйтесь.
14: Мы нас всех поблагодарили.
13: Спасибо.
14: Я хочу еще раз напомнить о первой части сегодняшней программы, рассказе Леонида Каганова. Дело в том, что полтора года назад Лео во всеуслышание объявил, что он больше не писатель. Что ни одного рассказа он больше не напишет. Что он теперь сценарист и все. Титанические усилия, пытки на кухне и угрозы применения тяжелых предметов помогли мне добиться от него нового рассказа, я надеюсь, не последнего. Поэтому большое спасибо Леониду Каганову
9: Если вы зайдете к нему на страницу и напишите, что вы послушали этот рассказ, вам очень понравилось, а потом купите наш сборник. Ну, занесла немножко, да. Если вы выразите ему эту признательность, он напишет для нас еще, потому что человек некоторое время разочаровался в писании текстов. Поэтому, пожалуйста, поддержите его тоже.
0: В сегодняшнем эфире рассказ Мишеля Демюта «Вдаль к звездам. 2030-й. Из галактических хроник». Свершение человека извечно зависит от вероятности и случая, вопреки упорному его стремлению подчинить свое бытие строгим планам. Он черпал мужество в высокомерном упрямстве, но удачи его не раз оборачивались болезненным ударом по самолюбию. Весь первый век звездной экспансии, в эпоху гигантских светолетов, люди двигались от светила к светилу на ощупь. И кто знает, быть может, лишь неведенье приводило порой человека к победе, а его триумфы видело лишь равнодушное одиночество. Галактические хроники.

существо было единственной формой жизни в этом мире. Оно возникло в глубинах минерального царства, рожденное чудовищными температурами и тектонической деятельностью. Целую вечность, показавшуюся ему единым мигом, оно растило свои осязательные щупальца, стремясь добраться до далекой планетной коры. Словно побеги дерева, щупальца поднимались к поверхности и свету, а существо не покидало своей обители в ядре планеты. Щупальца пробивались сквозь неподатливые базальтовые пласты, пересекали заполненные магмой полости и слои руды. Каждое щупальце подчинялось своему собственному мозгу, который самостоятельно мыслил и принимал решения. Добытые информации и знания об окружающем существо мире передавались в главный мозг. В базальте щупальца двигались медленно. Они не шли упрямо вверх и напролом, находя более легкий проход через трещины и пустоты, выбирая путь сквозь самую мягкую породу, на целые столетия забывая о прямой дороге к поверхности, чтобы затем рвануться к далекой цели быстрее и без помех. Существо не знало, что такое голод, ибо любая частица окружающей его среды годилась ему в пищу. Оно умело преобразовывать материю в нужную форму энергии. Оно не ведало страха и не имело врагов, поскольку было единственным обитателем этого мира. Всю жизнь существо занималось размышлениями и анализировало информацию, поступающую от щупалец разведчиков. Оно знало, что некоторые из них, те, чей путь был самым легким, довольно близко подобрались к новой среде. Существо ощущало быстрые изменения. Но торопиться было некуда, ибо оно не подозревало о существовании времени, а исследовательская деятельность была естественной функцией организма без малейшей примеси любознательности. Существо росло.

«Ну-ка, раскрути его!» – подзадоривал Гарно сына. Сидя на ковре, он щелкал пальцами. Ребенок заливался смехом. Отец забавлял его больше, чем игрушка. Множество разноцветных шаров, которые вращались и прыгали в прозрачном сосуде с миниатюрным антигравитационным полем. «А ну, раскрути его!» – повторил Гарно. «Изо всех сил! Смотри!» Он взял сосуд в руки и хотел было подбросить вверх, но в это мгновение вспыхнул экран корабельной связи. «Погоди, малыш, кажется, командир». Он встал и подошел к ожившему экрану. Арнхейм был явно озабочен. Его лицо, обрамленное русыми волосами, было так бледно, что казалось призрачным. «Гарно, жду вас в рубке управления, надо поговорить».

0: Он тут же отключился, и экран снова стал матовым. Гарно на несколько секунд застыл, уставясь невидящим взглядом на сынишку, крутившего сосуд с весело скачущими шариками. Потом шагнул к двери, но вдруг спохватился. «Эй, малыш, запрещаю тебе входить туда, ясно?» Мальчуган поднял к отцу сразу ставшее серьезным лицо и кивнул. Уже выходя, Гарно столкнулся с Элизабет. Она держала в руках корзинку со свежими фруктами.
1: «Ой!»
0: Жена поставила корзинку с персиками и сливами на столик и улыбнулась.
1: «Ты спешишь? Знаешь, оранжереи впервые дали такой урожай, и только подумай, в самом конце путешествия!»
0: Она пожала плечами и скорчила забавную гримаску. «Даже если мы приземлимся в раю, оранжереи все равно понадобятся», — обронил Гарно и взял персик. «Меня вызвал командир. Скоро вернусь. Пригляди за Бернаром. Он что-то повадился лазить в гипнориум». Направляясь в головные отсеки корабля, Гарно снова подумал о сыне, который уже дважды забирался в гипнориум. В первый раз он нарушил регулировку дозатора анестезирующего раствора и сыворотки. А во второй улегся в колыбель, включив тем самым автоматику. Разбудить Бернара смогла только реанимационная бригада. Будь они на земле, Гарно просто заблокировал бы замок, но правила безопасности запрещали делать это во время полета. В любое помещение, в любой отсек, за исключением отсека фотонных двигателей, вход должен быть свободным для всех. А дети быстро усваивали, как справиться с магнитным запором. «Слишком уж они быстро развиваются в условиях полета», — думал Гарно. «Изучаешь результаты тестов, и отрыв берет». Затем его мысли переключились на другие проблемы. Гарно прикинул, каким может оказаться воздействие анабиоза на психику. То, что светолет пересекал межзвездные бездны, никого не удивляло. Вот время оказалось куда более серьезным противником. Был ли анабиоз победой разума над временем? Беременность Элизабет продолжалась чуть более 10 месяцев, даже учитывая сон в гипнориуме. Анабиозная камера для женщин, ждущих ребенка, разрабатывалась на Земле задолго до старта. Но как пребывание в ней отразится на умственном развитии детей? Бернар казался совершенно нормальным, только его IQ, коэффициент умственных способностей, был выше, чем у ребенка на Земле. Впрочем, такими оказались все дети, родившиеся на борту. Элизабет это нисколько не волновало. Она полностью доверяла специалистам и аппаратуре. «Моя космическая женушка», — часто повторял Гарно, и в голосе его одновременно слышались и восхищение, и горечь. Он любил свою работу корабельного психолога, но в глубине души желал, чтобы их долгое путешествие поскорее завершилось. Вот уже 20 лет, как корабль унес их от Земли к этой системе, чье солнце сияло впереди неяркой голубоватой звездой. Гарно задержался в широком коридоре перед самой рубкой, находившейся на северном полюсе светолета. Вся правая стена здесь была экраном панорамного обзора, и всякий раз он останавливался перед ней. Космос с его бесчисленными звездами всегда поражал его, будил восхищение и страх, и ошеломление, и печаль. Восхищение и ошеломление, поскольку Солнце осталось позади в 18 световых годах. Страх перед тем, что ждет их в конце долгого пути. А печаль... Печаль рождалась от зрелища несметного множества Солнц. Гарно не сомневался в этом. Ведь он был психологом и любил покопаться даже в своих собственных эмоциях. Он коснулся ладонью холодной поверхности экрана, где на черном бархате космоса тускло зеленела газовая туманность, сверкали золотые точки тройной звездной системы, а вдали мерцали созвездия, которым человек пока еще не дал имени и, быть может, не даст никогда, ибо лик космоса меняется непрестанно. Гарно отвернулся и вошел в рубку. Арнхейм был не один. Гарно остановился на пороге. В полумраке люди казались призрачными тенями, бесплотно мелькавшими на фоне разноцветных контрольных огоньков и холодного отблеска звезд на куполе рубки. «Гарно!» Свет стал ярче, и Гарно разглядел лица. Навигаторы Вебер и Сиретти, начальник отсека фотонных двигателей Кустов, мэр сообщества Барреш, вечно мрачный Шнейдер, представляющий объединенные социалистические правительства Европы, и пятеро офицеров рангом пониже. Психолог почувствовал себя неуютно среди этих людей и хотел было сказать об этом Аркхейму, но промолчал, поразившись необычайной бледности командира.
2: «Вот, любовались нашей звездочкой. Уже так близко», — заговорил Арнхейм с горькой усмешкой.
0: Гарно бросил взгляд на экран. Он знал, в какой точке среди невообразимо далеких красноватых солнц сияет голубой огонь Винчи.
2: «Скоро мы пересекаем орбиту внешней планеты», — продолжал Арнхейм. «Цель прежняя, Церцея, но...»
0: «Но?»
2: «Боюсь, нам до нее не добраться».
0: «Не понимаю».
3: Арнхейм устало махнул рукой и тогда поднялся к кустов. Его голос звучал, как всегда, глухо, и от этого слова казались еще более чудовищными.
0: Молчание длилось долго.
2: «В принципе, такое могло случиться», — снова заговорил Кустов. «Но вероятность была мала, исключительно мала».
0: «Мы всегда считались с возможностью аварии», — подтвердил Арнхейм. Он смотрел на Гарно в упор, как бы желая убедить в своей искренности, а может, невиновности, и психолог понимал его.
2: «Мы еще не знаем, насколько это серьезно. Отказали блоки отключения фотонных двигателей. Сложная штуковина, ведь с ее помощью задувают самую исполинскую свечу из всех зажженных человеком. Проверки во время полета никаких отклонений не выявили, но в последний раз...»
0: Арнхейм замолчал. Его кулаки сжались.
2: «Если нам не удастся отключить двигатель в нужный момент», — прошептал Гарно, — «мы не сможем выполнить торможение и сесть на Церцею».
4: «Проскочим систему насквозь», — хрипло пояснил Кустов. «Конечно, дальше тоже есть подходящее солнце. Но у нас почти не остается шансов наткнуться на планету земного типа».
0: Главный навигатор молча кивнул.
3: «Продолжать полет бессмысленно», — снова раздался голос Арнхейма. «Винчи — единственная подходящая нам система, и до нее буквально рукой подать. 3 недели полета, может, и того меньше. Но за это время необходимо найти способ остановить двигатели».
2: «У меня работой заняты 4 инженеров и все техники», — хмуро добавил Кустов. «Они сменяют друг друга с того момента, как мы обнаружили аварию. Об опасности я и не говорю. Пока они не предпринимали по-настоящему рискованных попыток, но если мы решимся...»
0: Светлые глаза Кустова испытующе обвели лица офицеров.
2: «Опасность будет грозить всему кораблю. Но это крайний случай.
0: И если я все-таки отдам приказ?» — едва слышно спросил Арнхейм. Он поднял голову, глянув на Гарно в упор.
2: «На борту 2000 мужчин, женщин и 380 детей», — резко закончил Гарно.
0: «Если люди узнают, что происходит, то половина сойдет с ума. Мой долг...»
2: «Ваш долг — сказать им об этом», — оборвал его Арнхейм.

0: Арно вздрогнул и метнулся взглядом по рубке, словно ища поддержки.
1: «Вы думаете, это необходимо? Разве вы их ставили в известность, когда возникли трудности у навигаторов?»
0: «Они готовятся к заселению нового мира», — произнес Арнхейм. Его голос звучал холодно, почти угрожающе. «Они в полной мере осознают свою ответственность. Эти люди преодолели миллиарды километров. Они провели на корабле 20 лет в анабиозе и на вахте. У них появились дети. Право решать принадлежит им.
1: Их жизнь станет адом, и я не смогу поручиться за их рассудок.
0: Им грозят куда более серьезные потрясения, если мы объявим, что путешествие будет продолжаться вечно. Нет, они должны сделать выбор сами».

0: единственный, кто с ней справится. Вы всех проверяли, всех испытывали. Как они будут реагировать?
1: Не знаю, как они будут реагировать.
0: Гарно сделал несколько шагов и застыл около сверкавшего огоньками пульта компьютера. Но знаю точно, что они предпочтут. На мгновение в рубке стало тихо. По экрану гравидетектора змеились зеленые стрелы, векторы полей тяготения.
1: «Я тоже знаю», — задумчиво сказал Арнхейм.
0: Гарно стоял в кормовой части корабля рядом с двигательным отсеком. Он был в галерее один, и стены в слабом свете звезд казались влажными. Мягкий пластик скрадывал шум шагов. За переборкой глухо ворчали двигатели. Прислушавшись, Гарно различил пощелкивание реле и гудение батарей. Техники Кустова готовились к усмирению громадных фотонных двигателей, которые 20 лет, 10 периодов анабиоза и 10 периодов вахты несли корабль вперед. Скоро им, чтобы погасить упрямый поток фотонов, придется вскрыть двигатели. И, возможно, тогда адское пламя вырвется из силовых оков и в мгновение ока уничтожит корабль.
2: Я должен им это сказать. Не позже сегодняшнего вечера. У меня в запасе всего 3 часа. Как объяснить? Сменить один ад на другой. Вот и весь их выбор.
0: Он повернулся и направился в обзорный зал корабля. Зал освещало только огромное изображение планеты на выпуклом стереоэкране. Гарно уселся в самый дальний ряд кресел. В полумраке он угадывал знакомые силуэты друзей. Шушукались дети. Справа от него приглушенно засмеялась девушка, и его вдруг зазнобило. На экране в лучах своего солнца сияла Церцея. Единственный спутник 6-й планеты системы Винчи. Очертания континентов скрадывались белым кружевом облаков. К югу над просторами океана Арнхейма небо было чистым, и вода играла сине-зелеными отблесками. Гарно показалось, что он видит даже бесконечную полосу прибоя, песчаные пляжи, окаймленные темными чужими лесами.
2: «Что делать?» — думал он. «Ведь никто не захочет уйти от этой планеты. Никто».
0: Он вспомнил о 2 праздничных днях после открытия Церцеи. Тогда разбудили всех, кто лежал в анабиозе, и Арнхейм с Крише устроили грандиозный пир. Гарно поднялся и торопливо вышел из зала. Когда он вернулся к себе, Элизабет спала, хотя экран работал. Он хотел было выключить его, но в черной глубине возникла Церцея, разделенная пополам границей дня и ночи. Там, где сейчас были сумерки, планета сверкала феерическими розово-зелеными огнями. Он уселся на кровать, не в силах сглотнуть застрявший в горле ком. Крише спокойно и обстоятельно объяснял, как расположены леса на экваториальном континенте.
3: «Черт подери!» — не выдержал, наконец, Гарно. «Да он не имеет права!»
4: «Поль?»
0: Гарно вздрогнул и обернулся. Рука, гневно рванувшаяся к выключателю, замерла. Элизабет смотрела на него с удивлением и тревогой.
4: «Ты не спишь?»
0: Он снова ощутил противный озноб и наклонился к ней.
4: «Я проснулась, когда ты вошел», —
0: ответила Элизабет, повернувшись к экрану.
4: «Что на тебя накатило? Тебе обычно нравятся комментарии, Крише?»
0: «Комментарии», — подумал он.
2: «Ну, конечно, это же комментарии, записанные несколько часов назад. Жизнь продолжается».
0: Телестанцию никто не позаботился предупредить. Надо прервать передачу. Теплая рука жены неожиданно коснулась его плеча.
4: «Что-нибудь случилось?»
0: Гарно промолчал, не отрывая взгляда от экрана.
4: «Что тебе сказал Арнхейм?»
0: Гарно взглянул на часы корабельного времени, вмонтированные в изголовье кровати. До вечера условных суток корабля осталось 1.5 часа. Арнхейм понял его состояние и дал небольшую отсрочку.
4: Элизабет.

0: надо кое-что сказать тебе.
1: Он закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как изменится сейчас ее лицо.
2: «Думаешь, тебя не поймут?»
1: — спросила Элизабет, выслушав его. Он кивнул.
2: «Ты не прав».
1: Она ласково взлохматила ему волосы.
2: «Нас на борту больше 2000, Поль. 2000 неглупых взрослых людей, которые отправились в путь, несмотря на опасности. Они и согласились на это путешествие, даже не будучи уверенными, что найдут подходящий мир. Чего ты боишься? Почему считаешь нас пугливыми младенцами? Ты, Арнхейм и его штаб вовсе не какая-то высшая и мудрая каста, призванная вести тупую массу колонистов. Такой взгляд на вещи приказал долго жить, когда люди построили первый светолет».
1: Гарно словно очнулся. Слова Элизабет растопили кусок льда в груди. Смог бы он вынести это путешествие без ее поддержки?
2: «Ты главный психолог корабля, но не больше. И в отличие от Арнхейма не несешь ответственности за безопасность звездолета. Никто тебя не посмеет ни в чем упрекнуть».
1: Он с сомнением поглядел на нее.
0: «Но ведь речь идет о смертельном риске. В любой момент мы можем просто исчезнуть. Думаешь, легко сказать такое людям, которые 20 лет ждут конца дороги? Не могу же я заявить с милой улыбкой: кстати, фотонные двигатели вышли из-под контроля, и мы сидим на громадной бомбе».
2: «Даже если ты скажешь именно так, они не разревутся, как дети. Хотя ты почему-то уверен в обратном. И не поднимут на борту бунт. Они проголосуют. А результат, Поль, ты его и сам знаешь. Они ведь все обычные люди. У них есть дети, и они не захотят, чтобы те вечно слонялись от оранжерей до обзорного зала и обратно, вместо того, чтобы бегать под лучами ласкового солнца».
1: «Я знаю это. Но потому и боюсь». Он прислонился к стене рядом с фотографией улыбающейся Элизабет, стоящей на поле среди спелой пшеницы.
0: «Все мы выберем одно и то же. Но если корабль взорвется, сколько лет пройдет, пока люди вновь прилетят сюда? В чем наш долг как колонистов? Рискнуть всем из страха перед лишним десятилетием в анабиозе? Я считаю, кстати, об этом говорилось и в речах перед стартом, что нам надлежит беречь образ человеческий».
1: Элизабет опустила голову и промолчала. Он открыл дверь и шагнул в коридор.
2: «Поль!»
1: — раздался вслед ее голос.
2: «У нас же есть шанс! Почему двигатель должен взорваться?»
1: Гарно не нашелся, что ответить. Он брел по коридору и повторял про себя: «Может, я слишком мнителен? И так ли уж все плохо, как мне кажется?» К микрофону он сел, почти совсем успокоившись. В студии остались только двое техников, и по их лицам он понял, что Арнхейм уже рассказал им. «Дайте позывные и слушайте все», — твердо проговорил Гарно.

долгие годы щупальца прокладывали себе путь в мощном слое руды. Они черпали энергию в атомах металлов и проделывали километровые трещины, по которым двигались вверх быстрее. Они стремились к поверхности, снабжая новой информацией главный мозг. И вот настал момент, когда самые длинные щупальца, их было много, и они разбегались в разные стороны, словно лучи звезды, достигла цели. На пути этого щупальца лежало больше мягких пород, и к тому же близко было дно океана. Щупальце пронзило пласт руды, затем последний скальный барьер и попало в новую среду, которая почти не оказывала сопротивления. Она состояла из кристаллов и обломков рыхлого вещества сложной структуры и непонятного происхождения. Щупальце могло бы растворить его различными кислотами, но в том не было никакой необходимости. Существо знало, что вскоре щупальце проникнет в ту далекую окружающую среду, о которой подозревало, едва начав развиваться. До дна океана оставалось совсем немного, и победа была близка.

Когда Гарно появился в каюте капитана, тот внимательно разглядывал Церцею на экране внешнего обзора. Арнхейм не повернул головы, но психолог понял, что капитан услышал, как он вошел. На мгновение Гарно застыл посреди каюты, вспоминая о выступлении и чувствуя одну лишь неимоверную усталость. «Ты говорил?» — глухо спросил Арнхейм. «Да». Гарно подошел к экрану и привалился плечом к переборке. Ему не хотелось видеть звезды, наполнявшие каюту призрачным светом. Острые скулы Арнхейма казались голубоватыми и еще больше подчеркивали остроту тонкого носа. Капитан хмурился, с трудом сохраняя спокойствие. «Было трудно. Ждал худшего. Правда, я еще никого не видел и пока не знаю их реакции. Завтра...» Наконец Арнхейм стряхнул с себя оцепенение. Он повернулся вместе с креслом и взглянул на Гарно. «Теперь это не имеет особого значения. Колонисты должны знать правду. Наш человеческий долг и политический принцип – ничего не скрывать». «Я француз», – произнес Гарно. «И когда улетал, мое правительство не очень-то церемонилось с истиной». Арнхейм кивнул. «Новой Европе пока еще трудно отделаться от некоторых, как бы сказать, авторитарных замашек. Правительства не научились правильно оценивать тех, кем управляют. Соответственно, они и ждут от народа слишком многого. А простые люди склонны забывать о политике. Эволюции происходят редко, для них нужны особые обстоятельства. Ваши биологи изучали этот вопрос, но президент Малер оказался глух к их словам. Садитесь, Поль». Он тронул клавишу, и рядом с его креслом появилось второе.

0: Несколько минут они молчали. Гарно смотрел на звезды. Ему показалось, что голубая звезда в центре экрана стала много больше. «Я родился в Германии», — задумчиво начал Арнхейм. «И хотя пережил американский хаос, пришел к тем же выводам, что и вы. Вам не кажется странным, что мы заговорили о политике? На Земле прошло 20 лет, многое изменилось. Очутись мы сейчас в Европе, на нас смотрели бы, как на живых ископаемых». «Никто не захочет возвращаться», — сказал Гарно. «И первым откажусь я».
1: «Именно это я имел в виду. Земные заботы для всех нас умерли, и умерли навсегда. В том числе и политика. И когда я говорил о политическом принципе, то думал только о нашей колонии».
0: «А что подумает Шнейдер, наш обожаемый представитель правительств?»
1: «Он первый поведет себя как гражданин Вселенной, если нам удастся выпутаться из этой ситуации».
2: «Гражданин Вселенной?» – протянул Гарно. «А вы знаете, что люди называли так кандидатов в колонисты?»
1: «Знаю, Поль. Был такой фильм в 90-е годы. «Вдаль к звездам».
0: «И, конечно, там были катастрофы».
1: «Конечно, и предостаточно».
0: «Я вам понадоблюсь, когда начнется голосование?»
1: «Да. Самая тяжелая работа ждет нас завтра».
0: «А Кустов? Когда он возьмется за двигатели?»
1: «Сразу после подсчета голосов. Но если мы вовремя не выйдем на подходящую для посадки орбиту...»
0: Гарно поднялся. «Пойду отдохну».
1: «Как Элизабет?»
0: «Отлично. Она здорово поддержала меня. Я думал, что она тут же бросится выключать двигатель».
2: Арнхейм улыбнулся.
1: «Женщины могут вынести все, Поль. С ними звездам не совладать».

Солнце проникло в океан в нескольких километрах над континентальной плитой и тут же сообщило об этом главному мозгу. Потом по его приказу выпустило во все стороны тонкие горизонтальные отростки. И совершило открытие, вызвавшее у существа беспокойство, которого оно никогда прежде не испытывало. До сих пор щупальце двигалось вверх в богатой энергии плотной среде, где и родилось существо. Оно извлекало энергию из минералов и металлов, то есть попросту пожирало препятствия. Новая среда была бедна энергетическими ресурсами. После осадочного слоя на дне начиналась громадная толща жидкости, в которой отростки двигались очень быстро. Вскоре один из отростков вынырнул на поверхность, и мозг щупальца пришел к выводу, что положение куда хуже, чем казалось. За океаном начиналось опасное пространство, пустыня, из которой можно было извлечь лишь жалкие крохи энергии. Перед тем, как передать информацию в главный мозг, мозг щупальца направил к поверхности множество новых отростков. Один из них пересек незнакомую среду и собрал достаточную информацию для анализа. Новая среда пронизана различными излучениями. Некоторые известны, они существуют и в богатой среде. Другие незнакомы, они чрезвычайно интенсивны, их происхождение непонятно. Однако почти все годятся для усвоения и получения определенной энергии. Плотность молекул быстро уменьшается по мере удаления от богатой среды, а излучений становится больше. Один источник тепла и излучений резко отличается от остальных. Он занимает ограниченный участок пространства прямо перед отростком и медленно смещается в сторону. Мозг щупальца, открывшего атмосферу, космос и светило, передал главному мозгу информацию и свои выводы. Впервые в жизни существо столкнулось с действительно трудной задачей. Оно ощутило беспокойство, отголосок того беспокойства, которое чувствовало щупальце, далекое от центрального тела. Существо не торопилось. Оно понимало, речь идет о его существовании. Оно росло, и другие щупальца тоже поднялись к новой среде. Придет время, когда иссякнет энергия плотных скальных пород, рудных пластов, кристаллических жил, а его тело разрастется, достигнет пустынной поверхности и столкнется с отсутствием пищи. Существо решилось на исключительные меры. Оно передало часть необходимой ему самому энергии передовым щупальцам, уже с трудом поддерживавшим свое существование.

0: Голосование закончилось. Сидя возле полок с видеокассетами, Гарно смотрел на сына. Бернар снова увлекся сумасшедшей коробкой. Шары с глухим щелканьем крутились внутри сосуда, а когда малыш нажимал черную кнопку, раздавалось пронзительное пищание. Элизабет вошла в каюту и улыбнулась.
1: «Арнхейм опять вызывал тебя?»
0: Он пожал плечами. «Я свое дело сделал. Теперь вся надежда на Кустова».
1: «И все же сходи к нему».
0: «Ладно, схожу». Гарно опустился на колени, легонько оттолкнул игрушку и взъерошил волосы сына.
2: «Я злюсь!»
0: — решительно заявил малыш и протестующе швырнул игрушку в угол.
1: «Вот и попробуй с ним сладить», — заключила Элизабет. «Он дитя новой эпохи».
0: Гарно не спеша поднялся, рассеянно оглядел свой комбинезон.
3: «Забыл спросить, малыш не лазил вчера в гипнориум?»
0: Она улыбнулась.
1: «А какое значение это имеет теперь? По мне, лучше бы он спал в тот момент».
0: «Какого-то особого момента не будет», — обронил Гарно. «Результат голосования однозначен, и люди Кустова уже взялись за двигатели». Она не ответила, и Гарно принялся собирать записи, которые несколько дней назад принес из отдела психологии. Сегодня они могли понадобиться. Элизабет по-прежнему неподвижно стояла посреди комнаты. У ее ног сидел малыш с удивительно серьезным выражением на лице. Несколько секунд Гарно не мог найти нужных слов, потом нагнулся и поднял сумасшедшую коробку. «Она тебе разонравилась?» Гарно положил игрушку на ковер и быстро вышел. Отдел психологии находился рядом с медблоком на южном полюсе корабля. К нему вели два коридора и галерея, которую прозвали «Кладбищенской аллеей». Гарно не любил этого места и всегда спешил пройти мимо. Но сегодня он остановился и повернулся к левой стене, где на гладком металле чернел ряд клавиш. После секундного колебания он поднял руку и нажал одну. Когда за стеной стал разгораться призрачно-желтоватый холодный свет, его сердце забилось чаще. Глазам Гарно открылось корабельное кладбище. На самом деле место называлось просто «Большой зоогипнориум». Громадное помещение соперничало размерами лишь с оранжереей, где росли деревья. Сводчатый потолок усиливал сходство с громадным белым склепом. Но там не было трупов, только застывшие тела спящих животных. Взгляд Гарно перебегал от лошади к корове, от собак к семейству кошек, которые словно мурлыкали, пристроившись в самом углу рядом с контрольным монитором. Стеклянные бандерильи, торчавшие в загривке грузного черного быка, поступала поддерживающая жизнь сыворотка. В отдельной клетке спали закоченевшие змеи. Звери спали с самого старта ковчега. Они не ведали страха, не чувствовали бега времени и не занимали слишком много необходимого человеку пространства. Стада для будущих прерий, собаки для натаскивания на неведомую дичь, кошки-путешественницы, которым, быть может, придется переплывать бурные реки, лошади, которые наверняка снова превратятся в тягловую силу. Каждый вид спал в своем собственном прозрачном загоне. То был самый большой гипнориум из созданных для колонистов звездных миров. Свет медленно затухал и исчез, стоило человеку отойти от стены. Потрясенный Гарно сознавал, что совершает психологическую ошибку, отождествляя животных с людьми. Но на этот раз не стал анализировать свои эмоции. Гарно подошел к своему кабинету.
3: «Действительно», — подумал он, — «все только начинается. Они проголосовали и выбрали риск, конец путешествия, каким бы тот ни был. Почти все. Почти все. А с теми, кто испугался, возиться придется мне».
0: Дверь скользнула в сторону. Он хотел было войти в крохотное помещение, как вдруг металлические панели затряслись, словно в лихорадке. Он потерял равновесие, попытался схватиться за раму двери, но не сумел и растянулся на полу. Далекий рев отозвался в голове мучительной болью. Энергия поступала по тысячекилометровым щупальцам, чтобы новые отростки могли подняться в космос, передавая главному мозгу самые разнообразные сведения, которые все усиливали тревогу существа. Ему оставалось жить определенный отрезок времени, равный уже прожитому, если исходить из размеров породившего его мира. Для существа, привыкшего мыслить в категориях вечности, такой вывод звучал смертным приговором. Открытие новых источников энергии и плотной материи становилось вопросом жизни и смерти. Отростки из микроскопического размера клеток разбежались по всей поверхности планеты, устлали ковром дно пустых океанов, глубокие долины, островерхие хребты гор, где произрастали чахлые мхи. Передовые щупальца поднимались в космос, выбрасывая отростки в разные стороны во все более и более бедной среде, пока не достигли пустоты. Пришло время покинуть пределы атмосферы. Когда-то существо предугадало наличие поверхности своего мира, а теперь догадывалось, что где-то в пространстве есть богатые энергией плотные тела, источники излучений, которые улавливали его отростки, но до них еще было невообразимо далеко.

0: глазах посветлело, и тут же вернулась боль. Гарно лежал в своем кабинете. Он приподнялся и почувствовал тошноту.
1: «Спокойнее!» — послышался голос доктора Мартинеса. «В вас пока никто не нуждается!»
0: Вокруг царила тишина, словно ничего не произошло. Все на корабле казалось тихим и обычным. Но лицо Мартинеса застыло в напряжении. Таким Гарно видел доктора впервые.
1: «Что-то взорвалось?» «Генератор», — ответил Мартинес. «Это еще не катастрофа, но многим досталось побольше вашего. Медблок переполнен».
0: Гарно осторожно ощупал бинты на голове, встал, держась за стенку.
1: «Я ведь сказал, что у вас пока нет пациентов», — нахмурился Мартинес. «Они понабивали себе шишек и обратились в другое ведомство. Думаю, что эта встряска излечит их от психологических сдвигов».
2: «Вы предупредили мою жену?»
0: Мартинес кивнул.
1: «С ней все в порядке. А вам лучше бы вернуться к себе».
2: «Меня ждет Арнхейм».
0: В рубке управления, кроме Арнхейма, были Вебер и Сиретти. Их головы закрывали экран. Сиретти что-то в полголоса объяснял, отчаянно жестикулируя. Гарно заметил Шнейдера не сразу. Представитель правительств Европы молча сидел у второго экрана. Гарно подошел ближе и увидел оранжевый шар в желтоватой дымке атмосферы. Корабль шел в 2 миллионах километров от восьмой внешней планеты системы Винчи.
1: «Даже выглядит довольно неприятно», — хмыкнул Шнейдер, когда Гарно оказался рядом. «А еще хуже угодить на нее».
0: В этом голосе всегда сквозили злость и презрение, и Гарно не мог отделаться от неприязни к представителю, хотя прекрасно знал о его порядочности.
1: «И все же однажды придется заняться ею», — снова заговорил Шнейдер. «Как и прочими планетами этой системы. Развивающиеся колонии наверняка понадобится метан, да и лишние минеральные ресурсы не помешают, но разберутся с этим наши потомки, если, конечно, нам повезет, и мы доберемся до места живыми».
0: «Что вы хотите сказать?» «Колония проголосовала и сделала выбор. Мы остановим двигатели, и полет на этом закончится».
1: В проницательных глазах политика мелькнул огонек иронии. «Вы так уверены? Или... а вы не боитесь?»
0: Гарно пожал плечами. Он покосился на Арнхейма, надеясь, что тот окликнет его и избавит от неприятного разговора. Но Сиретти продолжал свои разъяснения, и капитан не обернулся.
2: «Да, я боюсь, как и все», — выдавил он. «Но я тоже голосовал за остановку двигателей». «А я голосовал против», — тихо проговорил Шнейдер. «Это мой политический долг, если хотите. Экспедиция потребовала невообразимых затрат, не говоря о потерянном времени и чьих-то амбициях».
1: «Я знаю все это», — перебил Гарно. «Но что бы вы выбрали как человек?»
2: «Я слишком боюсь смерти, чтобы бросаться ей навстречу. Возможно, со временем я нашел бы вкус в бесконечном ожидании и кончил бы тем, что полюбил само ожидание, а не цель. Пока события подтверждают, что я прав».
0: «Не знаю, шутите вы или нет, но мне не хотелось бы подвергать вас тестам». В этот момент Арнхейм выпрямился, повернул к нему голову и едва заметно кивнул. Гарно почувствовал смутное беспокойство.
1: «Нам не везет, Поль. Кустов делает все, что в его силах, но не исключает, что в ближайшие часы взорвется и второй генератор. А значит, возникнут трудности с регенерацией воздуха. Надо разместить спасательные бригады в разных точках корабля и рассредоточить население колонии для экономии воздуха и энергии. Вы можете заняться этим, Поль?»
2: «Что вы мне разрешаете сделать?»
1: «Уложите лишних в гипнориум, если понадобится. Можете, в конце концов, использовать наших полицейских. На корабле должен быть порядок».
0: Гарно ощутил противную тяжесть в желудке.
2: «Что говорит Кустов?»
1: «Я не спрашиваю его ни о чем. Он с самого начала работает как проклятый, а двигательный отсек сейчас больше напоминает ад в миниатюре».
0: Сиретти и Вебер перешли к навигационному компьютеру, на панели которого бешено вспыхивали и гасли огоньки. «У нас есть шансы, если взорвется второй генератор?» — спросил Гарно. Хотя заранее знал ответ. Взгляд Арнхейма подтвердил худшее из его предположений. Он закрыл за собой дверь рубки и побрел домой.
1: Элизабет сидела на кровати и плакала. Гарно остановился, не зная, что сказать. Потом легко коснулся ее волос.
2: «Перестань. Малыш может испугаться».
1: Она покачала головой и показала на дверь гипнориума. «Ты права», — сказал он. «Я сам хотел попросить тебя об этом». Он поднял с пола игрушку, и шары тут же закружились в танце.
2: «А ты?
1: Может, и ты...»
3: «Я достаточно взрослая, чтобы быть рядом с тобой. Ну, а поплакать... Думаю, мы выберемся. А как по-твоему? Ты ведь тоже так думаешь, Поль?»

Существо росло и развивалось, а потому познало страх. Этот страх заставлял его удлинять и разветвлять сеть щупалец в космосе. Отростки рвались к голубому солнцу, а до него было далеко. Плотные пучки щупалец поднялись с родной планеты, богатые среды и устремились к соседним. Другие щупальца, хотя их было мало, ринулись к звездам. Одно из щупалец обнаружило источник энергии, который передвигался в пустом пространстве на относительно близком расстоянии. Мозг щупальца проанализировал ситуацию, сделал выводы и предупредил главный мозг. Обнаруженный источник был не слишком богат энергией, но из-за близости становился желанной и необходимой добычей. Существо выделило добавочную порцию энергии щупальцу, чтобы ускорить его рост в направлении подвижного источника. И стало ждать.

0: Когда меня поставили в известность об аварии, в темноте голос Горно звучал глухо. Я испугался за самого себя. Я испугался, что впервые придется стать самим собой. Я отчаянно испугался всплеска психических расстройств, поскольку все эти мужчины и женщины бросились бы за утешением ко мне. А успокаивать людей, одержимых тем же страхом, что и ты сам, было бы невыносимо.
1: «Ты вовсе не трус», — сказала Элизабет. «В таком страхе нет ничего позорного. Столь опасные ситуации возникают редко, и никто не вправе требовать от людей быть суперменами».
0: «Женщины никогда к этому не стремились», — хохотнул Горно. Они замолчали, каждым своим нервом ощущая тревожную тьму корабельной ночи, пытаясь уловить басовитый гул фотонных двигателей и перестук инструментов в руках техников, готовых вскрыть и обезвредить бомбу. Когда Горно встал, Элизабет шагнула следом. Она поняла, куда сейчас направится муж. Приоткрыв дверь гипнориума, они с порога смотрели на спящего сына. Анабиозная камера походила на кокон из хрома и стекла, увитый разноцветными трубками.
2: «Я знаю, он видит сны».
0: Горно отступил на шаг. «Не думаю, что смог бы заснуть».
1: «Хочешь пойти туда?»
0: Он понял, что она хотела спросить.
1: «Ты не в состоянии просто сидеть и ждать», — усмехнулась Элизабет, закрывая дверь гипнориума. «Твое мученичество психолога не состоялось, и ты подыскиваешь себе другую роль. Я ведь права. Что ж ты молчишь? Жалеешь, что твое искусство не понадобилось? Ты ведь не можешь об этом не думать».
0: Он устало улыбнулся.
2: «Я потерял смысл и боюсь стать бесполезным, как Шнейдер. Сколько веков пройдет, пока люди разберутся, какие именно таланты нужны для покорения звезд?»
0: По бесчисленным галереям он направился в кормовую часть корабля, где упрямые фотонные двигатели отбрасывали назад безумный поток света. Горно назвал свое имя перед небольшим контрольным экраном, и когда дверь распахнулась, вошел в круглый тамбур, где на стенах висели защитные скафандры.
3: «Приветствую тебя, в ад сошедший!» — послышался голос Кустова. «Натягивай эту штуковину и давай к нам. Пришел спасать наши души?»
0: «Вам этого не требуется», — покачал головой Горно, снимая со стены белый скафандр.
3: «Просто хочу немного побыть в первых рядах».
0: Вторая дверь скользнула вбок. Два красных огонька сменились белыми, и он очутился посреди сверкающего металла и огня, где люди казались лишними. Хромом блестели машины, огонь полыхал в сердце двигателя. От генератора и батареи змеями тянулись кабели. Горно каждой клеткой тела воспринимал чудовищный напор энергии, рождавший свирепый поток света. Горно приветственно махнул Кустову, углядев его массивную фигуру. За маской шлема едва угадывалась напряженная улыбка. Кустов подхватил его под руку и увлек влево к мостику. Они поднялись на несколько ступенек и оказались перед трехметровым квадратным экраном тусклого серо-свинцового стекла.
3: «Смотри», — сказал Кустов.
0: Он нажал клавишу в нижнем правом углу, и Горно зажмурился от нестерпимого золотистого пламени, ударившего в глаза. Черно-фиолетовое пространство по обе стороны светового луча казалось совсем непроглядным. Растянувшийся на миллиарды километров, след терялся среди множества звезд и изумрудных газовых туманностей. Он постепенно таял и исчезал в такой невообразимой дали, что мозг отказывался воспринимать ее в мерках обычного пространства и времени.
3: «Вдаль к звездам», — обронил Кустов. «Это про нас».
0: В его голосе звучали ирония и печаль, и Горно вдруг окончательно осознал весь трагизм их положения. Оно было куда серьезнее, чем считали Арнхейм и навигаторы. Горно испытующе посмотрел на инженера. «У вас может не получиться?»
3: «Дело случая. Компьютер папаши Арнхейма взвесил и выдал нам наши шансы. Но, боюсь, у нас ничего не выйдет».
0: Кустов бросил взгляд на массивный хронометр.
1: Он получил его в подарок от любимой женщины 20 лет назад.
3: Часа через два, если только в нас не осенит какая-нибудь гениальная идея, взорвется второй генератор.
1: Арнхейм упоминал только об одном генераторе. Он даже попросил меня составить план эвакуации, чтобы...
3: Боюсь, я неверно его информировал, спокойно заметил Кустов. Видишь ли, мне кажется, колонистам вовсе не обязательно знать о скорой гибели.
1: А мнение Арнхейма тебе известно. А мое мнение ты знаешь?
3: Весьма смутно.
1: Глаза Кустова вдруг налились усталостью.
3: Но я не стану рисковать, даже если ошибся.
1: То есть? Наступила тишина. Кустов погасил экран и отвернулся.
3: «Сожалею, Гарнон, но тебе придется остаться с нами».
1: Инженер шагнул вниз по лестнице. Гарно бросился вперед и схватил его за плечо.
4: «Кустов, ты что, спятил? Ты не должен был ничего мне говорить».
3: «У тебя есть глаза и отличная интуиция. 10 минут здесь, несколько фраз, и ты узнал бы все».
4: «Арнхейм? А остальные?»
3: «Они сюда не попадут, как бы им этого не хотелось. А впрочем, какая разница?»
1: Кустов кивнул на циферблат.
3: «У нас слишком мало времени».
1: Гарно потерянно молчал. В его голове проносились сотни бессвязных фраз. Он злился на Кустова и одновременно восхищался им.
4: «Сын? Элизабет?»
3: «Не задержи его, Кустов, здесь он не смог бы солгать ей».
1: Щупальце пронзало пустоту, где не было ничего, кроме потоков излучения и силовых полей. Оно приближалось к цели. По сигналу мозга оно выпустило отростки и изменило свою энергопередающую структуру. Щупальце измерило скорость источника излучения и сообщило головному мозгу невероятный вывод. Источник энергии был самым подвижным и быстрым в этой зоне пространства.
4: «Быстрее!»
1: Существо охватил лихорадочный страх. Оно впервые столкнулось с удивлением и растерянностью. Эти ощущения передались ему от отдаленного щупальца и выделило новую порцию энергии. Щупальце пересекло путь источнику и установило контакт. Затем передало информацию и стало ждать новой команды. Она пришла почти тут же. Анализ. Интеграция. Ассимиляция, последовала команда главного мозга.

0: «Осталось полтора часа», — сообщил Кустов. Четыре человека копошились под кожухом системы управления. Остальные трое пытались остановить реакцию, начавшуюся несколько часов назад.
1: «Черт знает что. Даже Землю предупредить нельзя. Я разобрался в причинах аварии. Дефект конструкции. Кумулятивный эффект. Такая авария может произойти еще раз 10, прежде чем...»
0: Кустов умолк. Один из техников бежал к ним, размахивая руками. В этот миг Гарно увидел, как гаснут контрольные лампы.
1: «Неужели взрыв?» — мелькнула мысль.
0: Он сжался в комок. Ноги стали ватными. На несколько секунд он как бы застыл на грани сна и смерти. Потом очнулся. Он по-прежнему ощущал вибрацию двигателей, но их мощность резко упала. Кустов бросился к панели управления, окинул ее взглядом, хлопнул по плечу техника и бегом вернулся обратно.
1: «Черт побери! Энергия куда-то уходит!»
0: Гарно нахмурил брови. «Значит, им удалось? Двигатели?» Его сердце забилось часто-часто. Поток радостных мыслей и чувств смел остатки страха. Кустов встряхнул его, словно хотел оторвать от пола.
1: «Да нет же! Энергия уходит, и все! Проклятые двигатели отключаются, но мы здесь ни при чем!»
0: Он за руку потащил Гарно к индикаторам. На них бешено скакали цифры, а стрелки неуклонно ползли к зеленой зоне.
1: «Глядите! Уровень энергии падает!» «Никогда бы не поверил! Сумасшедшая история!»
0: «Почему?» — Гарно тряхнул головой. «Вы что, сидели сложа руки? Реакция могла в конце концов прерваться само собой!»
1: «Да нет! Впечатление такое, что само пространство выпило энергию! Одним глотком! Пойми, одним глотком!»
0: Не веря себе, они вдруг повернулись к индикаторам. Техники молча столпились вокруг. Их лица были мокрыми от пота. Гарно недоуменно наморщил лоб.
1: «Прислушайтесь. Что-то произошло».
0: Им понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Вечное гудение двигателей стихло. Щупальце с его сложнейшей структурой едва не распалось, поглощая громадное количество чистой энергии, но мгновенно перестроилось, ассимилировало всю энергию и передало ее в центр, оставив себе лишь небольшую порцию. К подвижному источнику устремились и другие щупальца. Существо почувствовало радость от мысли, что можно расти бесконечно, добраться до других миров, неисчислимо.

0: Пробрался по трубопроводам, прошел через систему регенерации воздуха, попал в гидропонные ванны и обследовал растения. Потом проник в трубку, по которой текла жидкость сложного молекулярного состава, и, двигаясь по трубке, вошел в тело ребенка, спавшего в гипнориуме. Существо впервые столкнулось со структурой, подобной его собственной. До сих пор оно считало себя единственным живым организмом в мире. Его отросток приступил к изучению живого создания, иными словами, другого существа. Первый контакт с мозгом этого незнакомого создания принес новые ощущения. Смесь восхищения, страха и любопытства. «Абсолютно непонятно», — пробормотал Кустов. «Фотонные батареи разряжены, словно там вообще не было энергии. Можно начинать торможение и включать планетарные двигатели». «И вы никак не можете объяснить это?» — недоверчиво протянул Арнхейм. Он не отрывал взгляда от серебристой капли в космосе, одинокого спутника планеты Винчи-7. Сама планета, холодный газовый шар, еще не появилась. «Некто Ванберг когда-то писал о полях поглощения энергии», — пожал плечами Кустов. «Тогда это никого не заинтересовало. Приборы не зарегистрировали никаких полей, только остановку двигателей. У меня нет подходящих объяснений. К нашему случаю применима лишь теория Ванберга. Батареи разряжены, нам, наверное, не удастся их восстановить. Мне все это непонятно». «Правда, мы остались в живых». Арнхейм покачал головой. Потом его тонкие губы тронула улыбка, и он глянул на Гарно. «Теперь пришел ваш черед». И, увидев, как нахмурился психолог, добавил: «Я говорю о верующих нашей колонии. Что взбредет им в голову, а?» «Что бы ни взбрело, я их пойму», — тихо произнес Гарно, глядя в глаза капитана. «Я в таком же недоумении, как и вы с Кустовым. Мы действительно слишком многого не знаем». В свою крохотную каюту он вернулся с какими-то неясными страхами в душе. Элизабет смотрела на экран. Арнхейм говорил о том, что опасность миновала и путешествие подходит к концу. Она повернулась к мужу. Гарно, угадав готовый сорваться с ее губ вопрос, усмехнулся. «Чудо далеких небес», — сказал он. «Кажется, так назывался другой фильм». Потом присел рядом с ней, положил руки на плечи. «Чем не сказка для внуков будущих цирциян?»
1: «Кустов справился?»
0: «Нет, совсем нет. Никто не знает, что случилось. Я тоже пытаюсь отыскать ответ, хотя это и не моя епархия». Он хотел рассказать ей, что произошло, и удивился тому, что хотя ничего не пропустил, никакой гипотезы предложить не мог. Правда, о поведении Кустова умолчал.
1: «Вот ты и дождался главной роли», —
0: насмешливо улыбнулась Элизабет. «Говоришь словами Арнхейма».
1: «Быть может, кто-то действительно поверит в чудо, когда узнает об этом».
0: «Арнхейм не собирается ничего рассказывать».
1: «Ха-ха! Мы живем, ты, кажется, забыл об этом, в жестянке, населенной болтливыми букашками».
0: «А если на радостях все забудут о своем любопытстве?»
1: «Ну, только не об этом. Вот я, образцовая жена, и то ищу несуразности в вашей сказочной истории. В конце концов, несколько часов назад двигатели решительно не хотели выключаться, и вы ничего не могли с ними сделать. Почему вас волнует, что они все же остановились?»
0: «Потому что нет никакого рационального объяснения».
1: «Не будем спорить, ведь мы спасены», — мягко сказала Элизабет.
0: Гарно улыбнулся и шагнул было к гипнориуму.
1: «Хочешь разбудить малыша?»
0: «Позже. Пусть у него будет несколько лишних минут жизни. Они ему пригодятся в новом мире». Спящему ребенку кто-то задавал вопрос.
2: «Что? Или кто?»
0: В этом вопросе было множество новых понятий, которые спящий мозг воспринимал с трудом. Наконец, мозг ребенка сформулировал не очень уверенный ответ.
2: «Дитя. Бернар».
0: Затем возникли элементарные ощущения, воспоминания об эмоциях.
2: «Холод.
1: сон.
3: Боль. Игра.
0: Это последнее понятие было для существа неразрешимой загадкой. Кроме того, большая часть информации требовала дальнейшего анализа. Но существо осознавало всю важность своего открытия. Оно вступило в контакт с клеточным организмом, подобным себе, но куда меньших размеров. Мыслительная деятельность, напротив, была развита и многообразной. Пока щупальце осторожно изучало мозг ребенка, отростки вели исследование корабля. Вскоре существо получило подтверждение своих догадок. Подвижный источник продолжал двигаться в пустом пространстве, направляясь к одной из богатых сред, существование которых оно предугадало. Поскольку щупальце пока оставалось внутри источника, оно могло сэкономить некоторое количество энергии и задать вопросы новому существу. Вопрос повторился. Что? Но на этот раз существо сопроводило его образами. Черное, твердое, металл, голод, минерал, ночь, день, голод. Промежутки времени между вопросами существа и ответами нового существа казались нескончаемыми. Мыслительные процессы последнего затрагивали разные уровни, и связи между ними улавливались с трудом. Один из глубинных уровней был особенно богат образами, ощущениями, понятиями. С другого уровня поступали яркие эмоции, воспоминания, в которых существо должно было разобраться. «Что?» — повторило оно. Существо никак не могло составить ясного образа своего собеседника. Оно подозревало, что многое ему пока исследовать не удалось. Возникали тончайшие оттенки ощущений, которые существо было не в состоянии осмыслить. К тому же новое существо росло слишком медленно, и это было непривычно. Оно жило в подвижном источнике, чьи стены отделяли его от пустынной среды, означавшей для него конец жизни. Существо никак не могло понять этой последней мысли. В конце концов, оно нашло соответствие со своим собственным понятием «конец энергии». Если новое существо покинет подвижный источник, оно не сможет ни расти, ни мыслить. Его функции усвоения энергии и анализа прекратятся. То же самое произойдет с существом, если оно не найдет новых питательных миров, богатых металлами и плотными породами. Но уже становилось ясным, что существо может жить почти бесконечно. А потому мысль «конец жизни», «рост» была отнесена к разряду абстрактных понятий, которыми существо занималось иногда по прошествии нескольких столетий после их возникновения. Оно искало новые слои породы и металлов, чтобы усвоить их и вырасти до невероятных размеров, заполнив все пустое пространство между мирами-кормильцами. Неторопливый диалог с новым существом возобновился. Но теперь все препятствия исчезли. Оно было неким комплексом веществ, которые ассимилировались столь же легко, как и обычные породы. Его можно устранить и усвоить, когда в этом появится необходимость.

0: 9 миллионов километров, буркнул Вебер, выпрямляясь. Мы, можно сказать, на месте. До посадки считанные часы, вступил в разговор Анхейм. Именно поэтому я вас и собрал. Рубка управления была переполнена, и Гарно подумал, что экипаж и ученых следовало бы собрать в главном зале. Но он догадывался, что вид мерцающего шара Церцеи, заполнившего почти весь обзорный купол, Арнхейм приберег для встречи с колонистами. Он не прислушивался к словам капитана, а разглядывал мириады звезд, усеявших черное нечто, и невольно искал. Он не знал, что именно. Чуть-чуть другую черноту, отблеск неведомого выпившего энергию, нечто, спасшее корабль от гибели. Наконец Арнхейм объявил о начале операции высадки и замолк. Мир логики и расчета снова вступил в свои права. Ради этого они потратили 20 лет жизни. Ситуация проигрывалась столь часто, что Гарно воспринимал ее как старый знакомый фильм. «Вдаль к звездам».
1: «Вы сделали открытие, которое может вас заинтересовать».
0: Гарно вздрогнул и сообразил, что Кустов протягивает ему смятый листок бумаги. Гарно бросил взгляд на записи. Колонки чисел и время.
1: «Ну и что?»
2: «Сейчас разъясню. Полчаса назад меня вызвал техник, обнаруживший, что одна из вспомогательных цепей обесточена».
1: «В фотонных батареях?»
2: «Нет. В системе управления планетарными двигателями. Но не в этом дело. Главная причина аварии».
0: Кустов нервно выхватил листок.
2: «Я проверил данные наблюдений, провел небольшое расследование и наткнулся на кое-что любопытное. Цепь была перерезана в районе обшивки. Там ее покрывал какой-то студень».
0: Гарно кивнул. «Вы взяли образец?»
2: «Я вызвал лабораторию и просил срочно прислать китсы со всем необходимым. А когда вернулся к месту разрыва, там уже ничего не было».
0: «Цепь снова замкнулась?»
2: «Нет, но следы студня исчезли. Мы отремонтировали ее, и все».
0: «Вы подали рапорт капитану?»
2: «Нет, жду, что будет дальше».
0: Они медленно направились к выходу, оставляя позади оживленно спорившую толпу с Арнхеймом в середине.
3: «Слишком много тайн», — задумчиво сказал Гарно.
0: «И у вас есть какие-то соображения?»
2: «И не одно. Но я боюсь своих фантазий. В моих жилах течет славянская кровь».
0: Элизабет вошла в каюту с охапкой цветов. В них Гарно с трудом узнал Маргаритки.
3: «Боже мой!» — воскликнул он. «Неужели тебе подарили Церцею, что ты можешь позволить себе такое?»
0: Она рассмеялась и принялась лепить вазу из пластика. Ее быстрые пальцы носились по прозрачному веществу, и под ними возникала простая и красивая вещь. Она окунула вазу в фиксатор.
4: «Вовсе нет. Просто встретилась с Люсиль, женой ботаника Пренже».
0: Он кивнул, продолжая думать о таинственном студне.
4: «А теперь», — заявила Элизабет, расставляя цветы в вазе, — «малышу пора проснуться».
0: Гарно вдруг заметил, что дверь в гипнориум открыта, и там горит яркий голубоватый свет. Реанимация подходила к концу. Лицо ребенка порозовело, пунцовые губы улыбались. Гарно склонился над сыном, коснулся гладкого лба и отвел в сторону прядь волос.
3: «Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо».
0: Но он не совсем верил в свои слова. Тысячи тончайших отростков заполнили тело нового существа, и мозг щупальца составил полную схему жизненных функций организма. Он разобрался в его психических возможностях и сообщил в главный мозг, что дальнейшее пребывание внутри нового существа не имеет смысла. Новое существо вело автономный образ жизни, а подвижный источник был сам по себе. По сути говоря, использовать можно было только последний. А затем, без особых затрат энергии, направиться к новому миру кормушки и продолжить свой рост. Существо задумалось. Эта медленная жизнь казалась совсем застывшей, а непонятные психические процессы давали только крохи полезной информации. Оно предпочло сосредоточить усилия на ближайшей богатой среде, к которой направлялся подвижный источник, на предстоящих столетиях усвоения новой энергии и развития щупалец, которые в великом множестве отправятся в пространство. У существа был серьезный недостаток — отсутствие любознательности —
3: И этот недостаток не позволил ему сделать верные выводы. Щупальце не смогло определить неизвестное ему состояние – сон. Гигантский организм не подозревал, что новое существо переходило к периоду активной жизни. «Возвращение!» Главный мозг приказал щупальцу покинуть тело гостеприимного хозяина. Щупальце повиновалось и сделало все слишком быстро. Оно покинуло организм, и хотя было неощутимо тонким, его поспешное бегство вызвало появление ряда нервных сигналов. Гипнотическое состояние прошло, анестезирующие вещества прекратили свое действие, и, готовый открыть глаза, ребенок испытал мгновенную и острую боль. Он вскрикнул, поскольку был всего-навсего ребенком, и протянул руку к склонившемуся над ним отцу. И поскольку был ребенком, со злобой и ненавистью подумал о своем обидчике. Эмоциональный импульс был исключительно мощным. Впервые мозг щупальца воспринял столь сильный психический удар. И хотя само щупальце распалось, импульс в мгновение ока пронесся через пространство и достиг существа, с невероятной силой ударив по его нервным центрам. Запоздалую защиту смело, словно взрывом, поразившим все жизненные органы. Существо умерло, не успев даже удивиться. Щупальца в пространстве и на поверхности внешней планеты системы Винчи начали распадаться. Ребенок проснулся окончательно. Какое-то мгновение Гарно оставался неподвижным, держа руку сына. Его обеспокоил неожиданный вопль.
5: «Что-то случилось?»
3: Взволнованная Элизабет подбежала к ним. Гарно пожал плечами и выпустил ладонь сынишки. «Дурной сон», — проговорил он. «Всего-навсего дурной сон». И в это мгновение глухо загудели ядерные тормозные двигатели. Корабль начал разворачиваться на орбиту посадки. Элизабет обняла сына и нарочито строгим голосом сказала:

0: Нет более тихого и неприметного королевства, чем Ризеланд. Его даже указывают не на всех картах. Да и что там указывать? Остров, на котором расположилось королевство, такой крохотный, что многие соседи давно забыли о его существовании. Здесь никогда не было войн, народных волнений и денежных реформ. Самые важные темы, что выносятся на первые страницы газет, касаются перемен погоды и видов на урожай. Жители острова, в основном крестьяне и рыбаки, немногословны и сторонятся чужеземцев, изредка навещающих столицу королевства. Кстати, это единственный город Ризеланда. И живет в нем 2000 человек, ровно треть от общего населения. Чужеземцы, вернувшись в родные края, любят сочинять анекдоты. В них жители Ризеланда предстают сонями и лентяями, которым в тягость открыть рот, когда с ними заговаривает иностранец. Среди этих анекдотов встречаются очень забавные, но мы не будем их пересказывать. Наша история о другом. А началась она ярким солнечным утром в конце апреля. Три молодых рыбака, Хельмут, Расмус и Джесс, причалили к берегу в большой лодке, полной рыбы. Они быстро загрузили улов в телегу и повезли на рынок.
1: «У нас 6 полных бочонков», — сказал Хельмут, погоняя лошадь. «Старик Хансен выложит 9 крон. Это по 3 кроны на брата».
2: «По 3 кроны», — кивнул Расмус. «Хорошо заработали.
1: Соберемся сегодня вечером в кабачке 2 индюка. На такие деньги можно гудеть всю ночь».
2: «Давай», — согласился Хельмут.
3: «А я не могу».
0: В голосе третьего рыбака Джесса слышался легкий акцент. В отличие от своих приятелей, он был смуглым, а из-под шапки выбивались смоляные волосы.
3: «У меня сегодня дела».
1: «Дела ночью?»
0: Не то удивился, не то восхитился Расмус.
1: «Скорый Андерсон!»
0: И он заржал, но тут же прикусил язык и боязливо оглянулся на море. Громко смеяться, да и просто шуметь на острове было не принято.
3: «Так я тебе и сказал», — огрызнулся Джесс.
1: «Да ладно, приятель!»
0: Расмус хлопнул Джесса по плечу.
1: «Все же видят, что девчонка по тебе сохнет!»
0: Юноша покраснел и отвернулся. А когда телега въехала в ворота столицы, спрыгнул на тротуар, крикнул друзьям «Не пропейте мои кроны!» и скрылся в лабиринте переулков. Джесс появился на острове пару лет назад. Его нашли на берегу королевские стражники. На юноше была форма юнги, и по-ризеландски он не понимал ни слова. К счастью, Джесс оказался способен к языкам, и уже на второй день, страшно коверкая слова и яростно жестикулируя, рассказал, что его смыло волной за борт испанского фрегата. Он почти сутки провел в воде, уцепившись за какой-то бочонок, а когда сил почти не осталось, заметил вдали берег. Местные жители выслушали эту историю со свойственным им спокойствием, но приняли юношу гостеприимно. И он поселился в заброшенном доме, прилегающем к крепостной стене королевского замка. Вскоре Джесс стал рыбаком и завсегдатаем кабачков. Завел друзей,

0: а его истинно черные кудри заставляли учащенно биться сердца местных девушек. Уверенно прошагав по кривым переулкам, Джесс очутился возле своего дома. Это было обычное для Ризеланда каменное строение с красной черепичной крышей. Судя по полузатертой вывеске, здесь когда-то жил жестянщик. Джесс отпер дверь, вошел внутрь и скинул заплечный мешок на пол. Половину комнаты занимала большая двуспальная кровать, оставшаяся от прежних хозяев. У окна стоял стол, а в дальнем углу комнаты старый покосившийся шкаф. Задернув оконную занавеску, Джесс подошел к шкафу, потянул за ручку и скривился. Дверца скрипнула громко и неприятно. Внутри обнаружилась вторая дверь. Смазанная жиром, она открылась бесшумно. Юноша шагнул вперед и сразу же очутился в темноте. Вспыхнула спичка, потом свечка, и Джесс припустил, что есть мочи, по узкому тоннелю. Не прошло и 5 минут, как он оказался перед новой дверью. Джесс нагнулся, нажал на секретную пружинку и мгновение спустя уже был внутри изысканно обставленной спаленки с шелковыми занавесками, изящной мебелью из красного дерева и гобеленами на стенах. Тут случилась вещь еще более странная. Джесс стянул шапку и куртку, скинул сапоги и штаны и остался в весьма странном для рыбака кружевном белье. Он с силой потянул себя за волосы, они удивительным образом приподнялись, и на плечи Джесса упали 2 льняные косы. Затем он достал из тумбочки банку с каким-то раствором, обмакнул в нее носовой платок, тщательно протер лицо и руки, и смуглый юноша исчез, уступив место юной бледнолицей красавице, принцессе Ризеланда Анне Лизе. Принцесса поспешно распустила косы и взяла расческу, чтобы привести в порядок волосы, но тут раздался стук в двери, звонкий девчоночий голос позвал:
1: «Анна Лиза, открывай скорей, ты проспишь такой хороший день!» «Не шуми, Кирстен!»
0: Анна Лиза притворно зевнула и сразу же почувствовала, что в самом деле валится с ног.
1: «Сейчас открою!»
0: И она заметалась по комнате, спешно рассовывая наряд Джесса по полкам в шкафу.
1: «Ну сколько можно ждать?»
0: Не унималась за дверью ее младшая сестра. Наконец Анна Лиза распахнула дверь, и в спальню ворвалась 12-летняя Кирстен. Радостно вереща, она кинулась на шею сестре.
2: «Ну рассказывай скорее, что ты чувствуешь накануне волшебной ночи?»
0: Глаза Кирстен горели.
2: «Признавайся, ты уже загадала?»
0: «Что загадала?» Анне Лизе предстояло стать королевой, и поэтому уже сейчас она говорила тихо, но уверенно, как и подобает королевским особам. Ее тон нисколько не смутил младшую сестру. Кирстен, немало не заботясь о монаршем достоинстве, состроила рожицу и закричала:
1: «Не держи меня за дуру! Единственное заветное желание, конечно!»
0: Анна Лиза щелкнула сестру по носу.
2: «Откуда ты знаешь про единственное заветное желание?» – зашептала она. «Даже мне о нем знать ничего не полагается. Только в полдень придет мама и расскажет обо всем».
0: Кирстен прыснула.
1: «Ты думаешь, я не знаю, на какой полке в королевской библиотеке хранятся запрещенные книжки? На самой верхней, во 2-м ряду. Да-да, не делай большие глаза.
2: Путешествие Гулливера, господина Свифта, Жюстина, маркиза де Сада и, конечно же, 3-томная история нашего рода. И не говори, что ты их не читала. В одном из томов я нашла закладку с твоей монограммой. Анна Лиза, это так неосторожно с твоей стороны!»
0: Старшая сестра устало опустилась на кровать.
2: «Ты хоть расскажи, какой он?»
0: Кирстен присела рядом.
2: «Твой человек со звезды!»
1: «Зачем тебе?»
0: Анна Лиза почувствовала, что сейчас заснет на полуслове.
2: «Завтра сама увидишь».
1: «Так кто завтра?» — надула губки Кирстен. «Завтра все увидят, а я хочу сегодня».
2: «Маленькие и в треуголке», —
0: понизив голос, сказала Анна Лиза.
1: «Кто маленькие в треуголке?» —
0: насторожилась Кирстен.
2: «Принц твоей мечты?»
1: «Нет, Наполеон!»
0: — Анна Лиза засмеялась.
1: «Маленькие в треуголке!» «Не держи меня за дуру!»
0: Кирстен, вскочив с кровати, обиженно удалилась. Анна Лиза упала на постель и сразу же заснула. Ровно в полдень, шелестя многочисленными юбками, в спальню к девушке вплыла королева Маргарет. Это была красивая женщина, в свое время за нее даже сватался датский принц.
2: «Ваше высочество», —
0: позвала королева тихо, но Анна Лиза сразу же проснулась.
2: Сегодня на редкость солнечный день, а вы спите до обеда?»
1: «Встаю, ваше величество», — ответила принцесса и принялась тереть глаза.
3: «Неужели уже полдень?»
0: И, словно отвергая ее сомнения, все часы во дворце пробили 12 раз.
2: «Встаю, встаю»,
0: — Анна-Лиза скинула с себя одеяло.
2: «Не торопитесь, ваше высочество».
0: Королева присела на самый краешек кровати.
2: «Я должна открыть вам важную государственную тайну».
0: Принцесса на всякий случай сделала большие глаза.
2: «С незапамятных времен повелось, что старшая дочь в королевской семье Ризеланда имеет право на одно заветное желание. Накануне своего 16-летия она поднимается на самую высокую башню замка и, дождавшись в небе падающую звезду, его загадывает. А о чем мечтают принцессы?»
0: Королева Маргарет улыбнулась, и Анна-Лиза поспешно отвела глаза.
2: «Разумеется, о принце». И на следующее утро на берегу появляется юноша королевских кровей и делает предложение принцессе.
1: «И ваше желание тоже сбылось, ваше величество?» —
0: набравшись вдруг смелости, спросила Анна-Лиза.
2: «Да, мое тоже».
0: Маргарет улыбнулась.
2: «Помню, загадав желание, я вернулась в спальню, но, конечно же, так и не смогла уснуть. Просидела всю ночь у окна, не верила, что все получится. Я тогда зачитывалась романами. Мне нравились бесстрашные и благородные рыцари, способные не только сразить дракона, но и стать на колено перед прекрасной дамой. Увы, принц датский, что сватался ко мне, умел только пересчитывать кроны. А на утро волны вынесли на берег Рольфа, младшего сына голландского короля».
1: «Папу!»
0: Глаза Анны-Лизы сияли.
1: «Как вы проницательны, ваше высочество!» — засмеялась королева.
2: Огромная волна накрыла его судно и смыла Рольфа за борт. Конечно, на нем не было рыцарских доспехов, как на картинках в моих любимых книгах, но он много путешествовал по свету. Где-то в Африке даже застрелил последнего дракона. И главное, увидев меня, он сразу же опустился на колено и попросил моей руки.
1: «Здорово!» — выдохнула принцесса.
2: «Здорово!» —
0: согласилась Маргарет и поднялась. Анна-Лиза тоже вскочила.
2: «Так вот, ваше высочество, я пришла вам сказать, что сегодня как раз такая ночь. Не пропустите!»
0: И, поцеловав дочь, королева вышла. После таких разговоров юная принцесса сильно разволновалась. Попыталась было читать книгу, но поймала себя на том, что просто скользит взглядом по строчкам, не понимая содержания. Взялась за тайный дневник и между страниц обнаружила аккуратно вырезанный из газеты портрет юноши. Гордая осанка и многочисленные регалии недвусмысленно указывали на его происхождение. Какое-то время Анна-Лиза смотрела на портрет, потом макнула перо в чернильницу и очнулась, обнаружив огромную жирную кляксу на чистом листе. Вздохнула, отбросила в сердцах перо и принялась вышагивать по комнате взад-вперед.
2: «Неужели он завтра сделает мне предложение?» — прошептала она вдруг. «Господи, какая я счастливая!»

0: Наконец-то позвали на ужин. Анна-Лиза спустилась в столовую, уселась за стол, но есть ничего не смогла. Король Рольф и королева Маргарет, понимающе переглянулись и промолчали. Кирстен все еще дулась. Слуги подали десерт и по приказу короля распахнули окна. Свежий морской ветер ворвался в комнату и занес веселую песенку, которую распевали Хельмут и Расмус, направляясь в кабачок «Два индюка».
1: «Анна-Лиза, вы улыбнулись», — сказала вдруг королева. «Неужели вам нравятся песни рыбаков?»
2: «Нет-нет».
0: Анна-Лиза поспешно затрясла головой.
2: «Скорее, я смущена. На нашем острове не принято петь так громко».
3: «Закрыть окна», — приказал король.
2: «Что вы, ваше величество?» — воскликнула принцесса. «Такой хороший вечер. Просто я немного переволновалась. Можно я пойду к себе?»
3: «Конечно, ваше высочество», — кивнул король.
1: «Спокойной ночи, Анна-Лиза».
0: Королева тоже кивнула и улыбнулась дочери самым краешком губ. А Кирстен ничего не сказала. Она ела мороженое.
4: Через четверть часа из дома у крепостной стены, что-то насвистывая, вышел юный рыбак Джесс и поспешил в сторону кабачка «Два индюка». «Пропью напоследок свои 3 кроны», — приговаривал он про себя. «Нет сил ждать дома до утра».
0: В кабачке было душно и накурено. Трещали поедаемые огнем ветки в камине. Хельмут успел набраться и спал. Расмус о чем-то возбужденно спорил со стариком Хансоном. Увидев Джесса, он помахал ему пивной кружкой.
4: «Опять шумите?» Джесс опустился на скамейку. «И не боитесь разбудить большого кальмара?»
0: Расмус довольно хмыкнул и подмигнул приятелю. Старик же вынул изо рта трубку и выпустил дым.
5: «Смеешься, Джесс?» — сказал он. «Смейся, смейся над стариком. Да только не байки это. Я большого кальмара как тебя видел».
0: Хансен хлопнул Джесса по коленке.
5: «Я же не всегда на рынке торговал. В молодые годы пришлось мне порыбачить. Бывал я и в Осло, и в Копенгагене. Поживи да испытай свое, тогда и рассуждай, что байки, а что нет».
3: «Да ладно, старый, не обижайся», — встрял в разговор Расмус. «Все знают, что ты большого кальмара видел, никто и не спорит. Джесс его так помянул, к слову. Ты лучше про кальмара толком расскажи, что да как».
5: «Еще пиво хочу», —
0: прохрипел вдруг Хансен и ударил пустой кружкой по столу.
5: «Кора, неси пиво!»
0: Кора Андерсон, дочь хозяина кабачка, подлетела к ним с пенящимися кружками. Первая досталась Джессу. Он отвел взгляд, но девушка пихнула его локтем и зашептала на ухо.
2: «Тебе за счет заведения угощаю».
5: «Хорошо!» —
0: выдохнул старик, когда Кора побежала дальше.
5: «И куда ты, Джесс, только смотришь? Кто с ней в красоте сравнится? Разве что принцесса Анна-Лиза!»
0: И он отхлебнул из кружки. Пунцовый Джесс пригубил свою и нарочито пьяным голосом произнес.
5: «Ты, старый, от разговора не уходи! Ты нам про большого кальмара расскажи, а с девчонками мы сами разберемся». «А что кальмар?»
0: Старик выпустил струю дыма прямо Джессу в лицо.
5: «Кальмар он и есть кальмар, только огромный, и поэтому большой кальмар. Меня им с детства пугали, как и любого на нашем острове. Не кричи, не шали, а то большого кальмара разбудишь. Бабка моя про него много легенд знала. Помню, рассказывала, что появился он в древние времена, когда боги на земле жили и девушек себе в наложницу брали. Заночевал как-то на нашем острове бог. Страшный, из ушей и ноздрей волосы торчат, одна рука другой вдвое короче. Ну, а чтобы не скучать, прикинулся он прекрасным принцем и соблазнил юную принцессу. А поутру на глазах у несчастной обернулся то ли рыбой, то ли птицей и был таков. Дело обычное, не только среди богов распространенное. Все было одно, а была у бога жена законная, тоже богиня. Приняв вид звезды, наблюдала она с ночного неба за изменой мужа и, осерчав, послала проклятие на чрево несчастной принцессы. Так и появился большой кальмар. Впрочем, сперва-то он был маленький, но рос быстро и все пищал, в воду просился. А как подрос и перестал в бассейн вмещаться, по приказу короля вывезли его на берег и выпустили в море. Принцесса рыдала, конечно, на берег приходила. И большой кальмар к ней приплывал, они подолгу беседовали каждую ночь. Вырос он огромный, больше любого корабля. Но однажды принцесса не пришла. Слегла от перенесенного горя и вскоре умерла. Большой кальмар затасковал, бил щупальцами по берегу, а когда вымотался и устал, заснул и больше уже не просыпался. Волны отнесли его тело в море, но недалеко мель помешала. Там он и спит уже много-много веков. Иногда во время отлива видна его спина.
0: Старик Хансен замолчал. В кабачке стало тихо. Рыбаки за соседними столиками примолкли. Эта история всегда слушалась здесь с интересом. За стойкой всхлипнула и утерла глаза Кора.
5: «Я в молодые годы в это не очень-то верил», —
0: залпом опустошив полкружки, продолжил старик Хансен.
5: «Мало ли что бабушка расскажет, лишь бы внук не баловал. А как стал рыбаком, сам бывало над стариками посмеивался. Где он, ваш большой кальмар?» Ну и досмеялся. Перевернуло как-то нашу лодку. Товарищи мои за борта уцепились и стали к берегу править, а меня отнесло в сторону. Испугался я, понятно. Болтыхаюсь в воде, а что делать не знаю. Вдруг чувствую под ногами что-то твердое. Обрадовался сперва, мель, думаю. А мель подниматься стала и вытолкнула меня из воды. Глянул, подо мной спина кальмара. Огромная жуть! Сиганул я в воду и до других рыбаков мигом доплыл. Ну, решил, проснулся большой кальмар, пришла беда на наш остров. А друзья смотрят на меня, ничего понять не могут. Оглянулся я, нет никого. Поворочился, видать, большой кальмар, да и опять затих.
0: В зрачках Хансена плясали отблески огня, что бушевал в камине. Старик смотрел прямо на Джесса, но не видел его.
2: «И что случилось бы такого ужасного, если бы кальмар на самом деле проснулся?» — спросил вдруг Джесс.
0: Завсегдатаи кабачка загудели. Старик Хансен помолчал какое-то время, потом ответил.
5: «Сам подумай, Джесс, что он доброго от людей видел? Что, кроме обид, на душе держит? Права была моя бабка. Нельзя шуметь на острове. Добром это не кончится».
2: «О, я не верю в злого кальмара», — заявил Джесс. «Почему все считают, что кальмар уничтожит Ризеланд, когда проснется? С чего вообще взяли, что он спит? Скорее, он следит за жизнью на острове и защищает жителей. Ведь в Ризеланде даже войн никогда не было. Кто-то разгоняет вражеские флотилии. Вы задумывались когда-нибудь, кто?»
0: Хансен влил в рот остатки пива и хмыкнул.
5: «Ну, спасибо, Джесс, повеселил старика. Добрый, благородный кальмар, это ж надо такое придумать. Молод ты еще совсем, жизни не знаешь. Ладно, время свое возьмет».
0: Он поднялся и бросил на стол монету.
5: «Поздно уже, пошел я».
2: «И мне пора».
0: Джесс глянул на настенные часы и бросился вон.

0: У Анны Лизы не было времени переодеться. «Все спят», — решила она. «Никто ничего не заметит». И, не снимая рыбацкого костюма, принцесса выскользнула из спальни и поспешно поднялась на самую высокую башню замка. Ночь была тихой и ясной, и звезды казались совсем близкими и доступными. Только протяни руку, и заблестит, переливаясь на ладони, небесный хрусталь. Долго стояла Анна Лиза неподвижно, напряженно вглядываясь в небо. А что, если не упадет сегодня звезда? Вдруг нарушится что-то в небесной механике? Но вот, наконец, одна совсем маленькая звездочка сорвалась и полетела в море. Принцесса улыбнулась и загадала. Никем не замеченная, вернулась она в спальню, скинула из себя мужскую одежду, швырнула ее в кресло.
1: «Прощай, Джесс», — сказала она тихо. «С тобой было славно. Ты так потешно коверкал ризеландский язык, так забавно делал вид, что пьешь, а сам подливал пиво в кружку старика Хансена. Прости, Джесс, но завтра у меня начинается новая жизнь. Завтра появится он».
0: Проворочившись в постели несколько мучительных часов и так и не сомкнув глаз, Анна Лиза вскочила, когда часы пробили 6 утра, оделась и выбежала из замка. Ледяной ветер чуть не сбил ее с ног. От ночного штиля не осталось ни следа. Небо затянуло рваными тучами. Холодный косой дождь хлестал по лицу мгновенно продрогшую принцессу. Но никакие ливни и ураганы не смогли бы остановить девушку. Анна Лиза плотнее запахнулась в плащ, накинула капюшон и понеслась к берегу моря. Вот рыбацкий причал. Сегодня он был совершенно безлюден. Никто не отважился выйти на промысел в такую погоду. Море грозно рокотало и обрушивало на берег волну за волной. В нескольких милях от берега Анна Лиза заметила судно под иностранным флагом. Судя по всему, поднявшийся ветер занес его на мель.
1: «Он там!»
0: Ее сердце отчаянно застучало.
1: «Мель мешает кораблю добраться до Ризеланда. Надо разбудить стражников, надо что-то делать!»
0: И тут Анна Лиза услышала чей-то крик. Она вгляделась и увидела барахтавшегося в воде человека.
1: «Ах, вот он где!»
0: Принцесса отвязала от причала ближайшую лодку и, отчаянно гребя веслами, отплыла от берега. После долгих мучений ей удалось подгрести к тонущему, втащить его и положить на дно. Он весь дрожал. Мокрые волосы облепили лицо, кожа посинела от холода.
1: «Сейчас, сейчас, потерпи!» – бормотала Анна Лиза. «Доберемся до берега, зайдем в рыбацкую сторожку, я растоплю печку, обсохнешь, отогреешься».
0: Спасенный ничего не отвечал, только стучал зубами. В сторожке было все, чтобы усталый и продрогший рыбак мог восстановить силы и воспрянуть к жизни. Не только печка с запасом сухих дров, но и регулярно пополняющийся запас рома. Анна Лиза быстро и умело разожгла огонь и достала из тайника большую бутыль.
1: «Вот, отхлебни, сразу согреешься».
0: Она протянула ром незнакомцу, тот благодарно кивнул и откинул от лица волосы.
2: Принцесса от неожиданности вскрикнула и чуть не выронила бутыль. Перед ней был Джесс. Тот самый, созданный ее фантазией юноша, с которым она распрощалась прошедшей ночью.
1: «Как? Почему? Кто ты?»
2: «Я человек со звезды».
0: Джесс заговорил с акцентом, репетируя который принцесса когда-то так славно развлекалась.
2: «Ты вчера звала меня, и я пришел».
1: «Но я звала не тебя!»
0: — отпрянула Анна Лиза.
1: «Ведь ты — это я!»
0: Она запуталась и совсем растерялась.
1: «Скажи мне, почему ты выглядишь как я, как Джесс?»
2: «Но ведь ты хотела этого!»
0: Теперь растерянным выглядел юноша.
2: «Ты постоянно переодевалась в Джесса. Тебя так увлекала и радовала эта игра. Ты даже на башню пришла в его костюме. Разве не Джесс тот, о ком ты мечтала?»
1: «Что ты говоришь?»
0: Глаза принцессы наполнились слезами.
1: «Как я могу мечтать о Джессе, если он часть меня?»
3: Поверь, это совсем нелегко быть принцессой, будущей королевой, всегда следить за своими словами и эмоциями. Мне так хотелось побыть кем-то совсем другим, пожить другой жизнью, увидеть мир другими глазами. Анна-Лиза — скромная и сдержанная девушка. Джесс — смелый и порывистый юноша. Но и Анна-Лиза, и Джесс — это все я, и я не могу разделить себя на две половинки. Это была только игра. Да что я тебе все рассказываю? Ты так и не объяснил, кто ты и откуда знаешь все про меня и Джесса.
0: Юноша вздохнул.
2: Я живу у берегов этого острова очень давно. Много лет назад, в день своего 16-летия, одна принцесса поднялась на башню королевского замка и, заметив падающую звезду, прошептала заветное желание — встретить прекрасного принца. Меня так растрогала ее просьба, что я попросил своего отца, древнего бога, чье имя люди давно забыли, помочь девушке. И на следующее утро он подбросил к берегам Ризеланда чужеземца.
0: Принцесса стала королевой и через какое-то время рассказала об исполнении желания своей дочери, та своей. Они все так искренне верили в чудо, что я, никому не смея отказать, вновь и вновь обращался за помощью к отцу.
2: А потом появилась ты. О, Анна-Лиза, ты совсем не похожа на своих предшественниц. Тебе скучно быть принцессой. Ты переодеваешься в Джесса, дурачишь родителей, друзей рыбаков. Ты смелая и отчаянная. Наконец, ты единственная, кто верит, что я не желаю зла вашему острову, что я люблю и защищаю вас.
3: Так ты большой кальмар?
0: Ахнула Анна-Лиза.
2: Да. Был им, пока не решил стать человеком со звезды, Джессом. «Я думал, тебе его так не хватает», — ответил юноша.
3: «Но зачем? Зачем ты стал человеком?»
2: «Я люблю тебя, Анна-Лиза. Много веков я горевал по своей несчастной матери, но увидел тебя, и боль отступила. Я попросил отца, чтобы он снял заклятие, наложенное когда-то, и превратил меня в Джесса. Он согласился, но с условием, что это желание будет последним. Ему надоело добывать женихов для принцесс. И вот я здесь».
0: Анна-Лиза поднялась.
3: «Джесс, ну, я не могу. Не могу полюбить тебя».
0: Джесс удрученно замотал головой.
2: «Я не понимаю!»
0: Принцесса надкусила губу, но не почувствовала боли.
3: «Я ждала другого»,
0: — сказала Анна-Лиза совсем тихо.
3: «А тебя ждет Кура Андерсон. Джесс, ты все напутал».
0: Она выскочила из сторожки и побежала к замку. Безжалостный дождь колотил по ее спине. В спальне Анна-Лиза бросилась на постели, горько разрыдалась. Все было кончено, жизнь потеряла смысл.
1: И тут послышался скрип. Принцесса обернулась и обнаружила Кирстен. Та стояла в дверях и таращилась на костюм Джесса, который лежал в кресле.
3: «Что ты делаешь здесь?»
0: Анна-Лиза вытерла слезы и поднялась.
3: «Я хотела первой поздравить тебя с днем рождения».
0: Кирстен виновато потупилась.
3: «А дверь оказалась приоткрытой».
4: «Анна-Лиза!»
0: Она перешла на шепот.
4: «Он появился? Твой человек со звезды?»
3: «Нет».
0: Принцесса скинула плащ и решительно принялась расшнуровывать платье. Она вдруг поняла, что должна делать.
3: «Не забивай голову сказками, Кирстен. Ведь тебе уже 12 лет».
0: Кирстен насупилась.
5: «Не держи меня за дуру», — сказала она. «Если человек со звезды не появился, то чей это костюм?»
3: «Мой»,
0: — ответила Анна-Лиза и быстро переоделась в Джесса.
3: «Я ухожу, Кирстен, и вернусь очень нескоро, может быть, никогда. Но со мной все будет хорошо. Поцелуй за меня папу и маму, когда они проснутся».
0: Кирстен испуганно смотрела на сестру.
3: «Значит, человека со звезды действительно нет?» «Да, Кирстен. И мне пора идти».
6: Постой, Анна-Лиза. На улице такой ветер и дождь. Шторм — это то, что мне сейчас нужно.
0: Кирстен поймала ее за руку.
6: Удачи тебе. Спасибо, Кирстен.
0: И Анна-Лиза поцеловала сестру. Ветер все усиливался, волны поднимались выше и выше. Лодка с тремя рыбаками направлялась к севшему на мель кораблю.
5: «Джесс, не пойму, что ты задумал?»
0: Хельмут с тревогой смотрел на приятеля.
5: «Что ты ищешь на этом судне, да еще в такую погоду?»
7: «Так, хочу провернуть одну сделку», — ответил Джесс. «Вам не стоит меня дожидаться. Я возьму на корабле лодку и вернусь к вечеру».
5: «Приятель!»
0: Расмус почесал затылок.
7: «Не лукавишь ли ты? Не надумал ли покинуть Ризелан?» «Что вы, друзья?»
0: Джесс обнял рыбаков за плечи.
7: «Я всегда буду с вами. Свидимся вечером в двух индюках».
0: Расмус довольно крякнул. Более сдержанный Хельмут промолчал. Лодка приблизилась к кораблю.
7: «Эй, на борту!»
0: Сложив ладони воронкой, закричал Джесс.
7: «Спускайте веревку! Дело есть!»
0: Он быстро поднялся на корабль, махнул друзьям. Те заработали веслами. Лодка развернулась и поплыла к берегу.
8: «Слушаю!»
0: Рядом с Джессом стоял боцман. Его акцент был просто непередаваем.
6: «Юнга не нужен?»
0: — спросил Джесс и улыбнулся. Исчезновение принцессы Анны-Лизы переполошило весь остров. Ее искали в городе, искали на побережье, безрезультатно. Королева слегла в постель. Король был хмур и бледен, он упорно допытывался, какие корабли заходили в порт, но таможенники только разводили руками, кораблей не было. В газетах писали разное, впрочем, что теперь только не пишут в газетах, и лишь Кирстен была невозмутима.
6: «С ней все будет хорошо», — говорила она. «Анна-Лиза сама мне так сказала».
0: Ее никто не слушал. Повеселели ризеландцы только осенью, когда Кора Андерсон вышла замуж за Джесса. На их свадьбу съехались рыбаки со всего острова. Было выпито много пива и спето много песен. А потом пришло письмо из Стокгольма.
6: «Мама и папа, здравствуйте», — писала Анна-Лиза. «Кирстен, сядь на стул, а то упадешь. У меня попросил руки принц Франц Хенрик. Я дала свое согласие. Вы не представляете, какая я счастливая!

0: Андрей Егоров. Вирус очищения. Прилетевшая нас спасать бригада медиков сразу же показалась мне очень странной. На Глудз доктора прибыли на старом корыте, иссеченном метеоритными дождями и выжженном плотными слоями атмосферы. А я-то, глупец, наивно полагал, что медицинские бригады перемещаются по космосу в полных комфорта белоснежных термоустойчивых катерах с красными крестами на дверях и огненной мигалкой на крыше. Медиков было двое. Один коренастый, с бычьей шеей, выпеченной нижней челюстью. Другой тощий, лысоватый, с пучком редких волос на макушке. Маленькие черные глазки так и бегали, словно он что-то потерял. Халаты докторов тоже чистотой не отличались. Сероватые, пыльные, все в темных пятнах копоти и машинного масла. Ну, прям парочка механиков, а не бригада опытных медиков, готовых явиться по первому зову пострадавших. Мы с коллегой Малининым вышли экипажу скорой навстречу. Я приветливо улыбнулся, протянул руку, и тощий доктор, продолжая обшаривать все вокруг жадным взглядом, торопливо ее пожал. «Здравствуйте, господа», — сказал коллега Малинин. «Мы рады приветствовать вас на нашей рудной базе», — полным радушия голосом проговорил я. «Здрасте», — буркнул медик. «Где больные?» Я замялся.
1: «Видите ли, уважаемые доктора, больных у нас нет».
0: «Че, все померли?»
2: Это замечание показалось мне исключительно бестактным, но я отнес его насчет общеизвестного цинизма врачей, вздохнул и ответил: «Вирус убивает сразу».
0: «Как?»
2: — опешил медик. Лицо у него сделалось испуганным. Наблюдение это меня поразило, надо же. Я снова ошибся. Я-то по простоте душевной полагал, что врачи ничего не боятся и готовы броситься на любую хворь, вооруженную лишь шприцем и скальпелем. Это я визуальный ряд известной телерекламы цитирую. Ее на нашей базе частенько прокручивали, пока телецентр еще функционировал.
0: «Может, того?» — буркнул коренастый медик. Очевидно, известие о том, что вирус убивает сразу, ему тоже не понравилось.
3: «Мозги включи! Топлива даже на взлет не хватит!»
0: «Е-мое! Так и знал, что это паршивая затея!»
3: «Пасть закрой! Кто тут главный?» «А разве вы не посмотрите на вирус? Не сделаете пробу воздуха?» — вмешался в перепалку коллега Малинин.
0: «Да», — поддержал я. «Кто знает, господа, возможно, этот вирус давно известен науке. В таком случае вам не составит труда его уничтожить».
2: Тощий уставился на меня так, словно увидел впервые.
0: «Я туда не сунусь», — замотал головой доктор с бычьей шеей.
3: «Еще как сунешься», — возразил Тощий и поинтересовался хмуро. «На базе еще кто-нибудь есть?»
2: «Всех поразил вирус», — с грустью в голосе поведал я. «Мы с коллегой Малининым были в рудном тоннеле, а когда выбрались на поверхность, он уже разбушевался».
3: «Вирус? Разбушевался?»
2: «Он уничтожает все живое», — подтвердил я.
0: «И не живое», — уточнил коллега Малинин. «На время».
2: Повисла пауза. На лице главного медика, так он сам себя отрекомендовал, я сразу понял, что это очень солидный и знающий специалист, отразились тяжелые раздумья. Затем он проговорил:
3: «Показывайте ваш вирус. Только вы пойдете впереди,
2: мы чуть сзади. На всякий случай».
4: Мы с коллегой Малининым неразлучные друзья. Когда его только привезли на базу, он почти не говорил, а когда говорил, сильно заикался, как потом выяснилось, путал гласные с согласными. На базе он оттаял душой, все больше раскрывался как личность. А когда, наконец, заговорил связно после очередной порции мрака, выяснилось, что это интеллигентнейший человек, большой любитель Кафки и Мольера, доведенный до отчаяния людской злобы и непониманием. И я в очередной раз понял, что даже в увечном рассудке может скрываться красота». Пока мы шли по пустым коридорам базы, главный медик все время расспрашивал, где мы держим тарийную руду, много ли ее у нас, хорошо ли работает автопогрузчик в стыковочном отсеке. Я охотно отвечал на вопросы. А коллега Малинин делился с врачами техническими сведениями о том, какова мощность автопогрузчика, на каком заводе сконструирован наш агрегат и даже в каком году началось массовое производство подобных моделей. Меня всегда поражала энциклопедичность сведений, которыми сыпал мой друг. В отличие от коллеги Малинина, я не мог запомнить самые простые вещи. До прибытия на базу, к примеру, все время забывал, в каком году родился. Помнил только число, и поэтому день рождения отмечал каждый месяц. С одной стороны, это хорошо и даже очень здорово, но с другой, к моменту прибытия на базу мне, по моим подсчетам, сравнялось 356, а это для работника рудной добычи слишком много. Пришлось в анкете скинуть 266. Получилось ровно 90. Мой работодатель не возражал. Даже напротив, очень смеялся и сказал, что я замечательно выгляжу для своих лет. По стенам расползалась медлительная серость, тянула щупальца, вяло превращала камень в истонченную временем труху. А дальше разливалась одна только черная пустота. Там, где, по идее, должно было находиться продолжение коридора, но не было ничего. Из темного провала тянуло мертвенной сыростью. Увиденное набивало на неподготовленный разум такую стойкую жуть, что всякому человеку хотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. Только куда бежать? Маленькую базу тарийных старателей бездна поглотила почти полностью. Позади осталось несколько складских помещений, стыковочная площадка, лента автопогрузчика и рудный тоннель, где мы обычно трудились с коллегой Малининым. Медики стояли и завороженно наблюдали, как лампа дневного освещения на потолке покрылась похожим на изморозь налетом и начала стремительно тускнеть, как будто тлеющий в ней огонек жизни душила серая мгла. Знаю почти наверняка, что они думали в этот момент. «То же будет и с нами». «Это что такое?» — проговорил медик с бычьей шеей.
5: «Мы полагаем, уважаемые господа, что это вирус». С тех пор, как начал говорить, Малинин всегда отличался изысканной вежливостью. «Спасибо, коллега», — поддержал я его. «Вирус, пожирающий все живое».
4: «И неживое», — уточнил Малинин.
5: «Спасибо, коллега».
4: «Не за что, коллега».
5: «Какой же это вирус? Это не вирус, это трындец».
4: «Я бы не был столь категоричен», — отозвался Малинин.
5: «Вы абсолютно правы, коллега».
4: «А ну-ка, придурки!» — главный медик вдруг извлек из-под халата пистолет.
5: «Мы сматываемся. Где у вас склад с горючкой?» «Склад был там!» — снова проявил готовность помочь предупредительный Малинин и указал на черный провал. «Спасибо, коллега!» — отозвался я. «Очень любезно с вашей стороны помочь этим скверным докторам!»
4: Я обернулся к медику с бегающими глазками.
5: «Вы же не станете угрожать нам этим страшным оружием?» «Ничего, коллега!» — заговорил Малинин. «Я видел в своей жизни людей по-настоящему скверных. Эти люди не такие. Они работники медицины. Наверное, они собираются, если потребуется, даже силой принуждения спасти нас от скверного вируса. Но, право слово, мы и сами готовы помогать вам».
4: «Вот и отлично», — кивнул тощий. Видимо, он решил, что перегнул палку и сунул пистолет обратно под халат.
5: «Двигаем отсюда, пока нас не накрыло».
4: И мы направились обратно.
5: «Почему вы не вызвали спасателей?» — поинтересовался главный медик.
4: Я заметил, что в голосе у него появились истерические нотки. Я такие вещи сразу улавливаю. Сам раньше был склонен к истерикам. Еще до прибытия на базу.
5: «Доктор всегда придет на помощь», — процитировал Малинин известную телерекламу. «Вы абсолютно правы, коллега», — поддержал я его. «Доктор службы 03 с вами всегда, даже когда ваша жизнь висит на волоске. Даже в обстоятельствах, которые вам кажутся фатальными. Обратитесь в службу 03, и вы, и ваши близкие немедленно получат помощь и поддержку высококлассного специалиста».
4: Повисла пауза.
6: «Вы чё, дебилы?»
4: Тут доктор с бычьей шеей схватил коллегу Малинина за воротник и встряхнул.
5: «Я бы так не сказал», — осторожно отозвался тот, болтая в воздухе ногами.
4: «Раньше, еще когда я не работал на базе, злые люди часто называли меня дебилом. За то время, что я провел на Глуце, я привык к уважительному отношению со стороны коллег и персонала базы и на оскорбления отреагировал болезненно. От обиды едва не прослезился. Но мне все же удалось взять себя в руки. Правда, для этого я вцепился зубами в ладонь, так что едва не прокусил ее до крови».
5: «Да, уровень интеллекта у нас весьма небольшой», — сказал я тихо. «Во всяком случае, так написано в наших анкетах. Другие на эту работу не соглашаются. Говорят, здесь тарийная пыль, опасная для здоровья, но платят нам хорошо. Да и пыль эта опасна не для всех, я так думаю».
4: «Он думает!» — главный доктор скривился.
5: «Ты понял, Тео, где мы оказались?»
6: «В дурдоме», — откликнулся Тео, обладатель бычьей шеи и вспыльчивого характера. «Занесло, мать твою!»
5: «Так вас зовут Тео», — догадался я. «Очень приятно познакомиться. Я Антон Сергеевич Горский, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда. Мой коллега Виктор Львович Малинин, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда».
6: «Ты что, издеваешься?»
4: Бычья шея и плоское лицо оказались от меня в непосредственной близости.
5: «Тише, Тео!
4: Главный доктор взял здоровяка за плечо.
7: «Он не издевается. Он просто тупой. Он же все доходчиво объяснил. Сейчас не до разборок. Так, вы двое умники!»
4: Я удовлетворенно кивнул. Наконец-то правильные речи.
7: «Прежде всего, лично я вас дебилами вовсе не считаю. Времени у нас совсем мало. Скажите-ка, парни, здесь есть резервные запасы топлива?»
4: «Конечно, есть!» — откликнулся гордый собой коллега Малинин. Он был рад, что может услужить попавшим в критическую ситуацию докторам.
7: «Отлично!»
4: От радости главный доктор рассмеялся и подмигнул своему напарнику.
7: «И где они?»
8: «Тоже там!»
4: Малинин жизнерадостно махнул в сторону черного провала. Тощий выругался, заставив меня поморщиться. Грязная брань всегда вызывала у меня чувство протеста.
7: «А еще есть?» —
4: поинтересовался грубиян с надеждой.
8: «Больше нет».
4: «Вы абсолютно правы, коллега», — подтвердил я. «Это последнее».
7: «Рация! Рация, с которой вы передавали сигнал! Где она?»
8: «Тоже там».
4: Малинин вежливо улыбнулся.
8: «Хорошо, что вы нас услышали и прилетели». Тут с медиками случилась уже натуральная истерика, что меня порядком удивило. Я полагал, что в бригады врачей берут самых выдержанных и спокойных индивидуумов. А тут такое. Здоровенный Тео зачем-то схватил коллегу Малинина и приложил головой о стену, а меня сильно толкнул, так что я упал. Что касается главного доктора с черными злыми глазками, то он метался по коридору и безостановочно проклинал нас и нашу базу. Мне это очень не понравилось. Ведь база — наш второй дом. Затем, оставив нас в коридоре, медики, демонстрируя сплоченность, вдруг одновременно пришли к какому-то решению и метнулись в стыковочный отсек, где остался их старый катерок. И какой в этом смысл, если, по их же собственным словам, топлива не осталось даже на взлет? Как я и предполагал, вскоре доктора с криками выбежали обратно в коридор. Оказалось, что весь отсек успел погрузиться во тьму, а от их суденышка осталась ровно половина, на которой, понятное дело, лететь нельзя. Через пару часов все, что осталось от базы — рудный тоннель.
7: «Зачем мы только перехватили этот гребаный сигнал?»
4: Главный медик сидел на полу, обхватив голову руками.
7: «Так вы не настоящие доктора?» — заинтересовался Малинин.
8: «Действительно», — поддержал я его. «Пора скинуть маски, господа. Мы в одной лодке».
7: «Да, дебил ты недоделанный!» —
4: заорал медик, демонстрируя, что и он тоже склонен к немотивированной агрессии.
7: «Никакие мы не доктора! Перехватили ваш сигнал бедствия, погасили его и полетели сюда. Думали поживиться тарийной рудой. Ее можно сдать на любой перевалочной станции за хорошее бабло, а тут такое!»
8: «Я сразу понял, что вы не медики».
4: Я с сожалением кивнул.
8: «Знаете, как я догадался?»
7: «Как?»
4: — машинально откликнулся Тео. Он стоял, прижавшись к стене, и со страхом наблюдал, как серые потеки проступают на потолке над его головой.
8: «Доктора в рекламе всегда улыбчивые, красивые, в белых халатах. И летают на белоснежных кораблях с красными крестами на дверцах и мигалкой на крыше. А ваш катер грязный, закопченный. На таких доктора не летают».
4: «Может быть, среди нас есть верующие?» — неожиданно поинтересовался коллега Малинин.
7: «И правда!»
4: Я бросил на него исполненный восхищения взгляд. «Да чего проницательный человек! Если среди нас есть верующие, можно помолиться!»
7: «Я атеист!» — пробурчал главный медик сквозь зубы.
4: Тео же вдруг громко забормотал.
9: «Отче наш, иже-еси!»
4: Умирать ему, очевидно, не хотелось. Давно заметил, отчего-то жизнь больше всего любят люди с бычьими шеями. А мы с коллегой Малининым сохраняли спокойствие. Не в первый раз наблюдали, как базу поглощает вирус. Я для него даже название специальное придумал. «Вирус очищения». Через пару дней он оставлял базу, возвращая на места все неживые объекты. Забирал только живых. Потом пятая рудная корпорация присылала новых работников, и все начиналось по новой. Последним, на кого не повлиял вирус очищения, был коллега Малинин. Думаю, это произошло от того, что у коллеги Малинина душа ангела. Еще порой мне кажется, что этот вирус вовсе и не вирус, а местный бог. Поэтому, когда Тео стал молиться, я посмотрел на него с сочувствием. Вот ведь злой человек ударил коллегу Малинина, да и меня толкнул, а молится, просит о спасении. Не помогло. Через пару часов наших гостей не стало.
8: Остались только мы с коллегой Малининым. Мы принялись снова, как и много раз прежде, болтаясь в пустоте, обсуждать многообразие Вселенной, Кафку, Мольера и труды моего любимого философа Льва Лосева. «Вы спросите, а зачем мы, собственно, отправили сигнал бедствия?» «Тут такое дело... даже не знаю, как сказать. В общем, все же расскажу. Дело в том, что в той самой рекламе, которую так часто крутили по телевидению, такие красивые медицинские катера. А мне бы очень хотелось как-нибудь облететь на одном таком вокруг Глуца. Я думал так: тьма уйдет, а катерок-то останется».

И сейчас еще один рассказ Фредерика Брауна. Теперь уже на другую несколько тему, не такую детективную. Скорее, его можно назвать фантастической юмореской. «Планетат. Безумная планета».

Даже тому, кто привык, временами становится тяжко. Вот и в то утро, если его можно назвать утром. По-настоящему была ночь. Но мы на планетате живем по земному времени. Планетатное время нелепо, точно так же, как и все остальное в этом сумасбродном мире. Тут за шестичасовым днем идет двухчасовая ночь. Потом 15-часовой день сменяется часовой ночью. Потом, в общем, никак нельзя отсчитывать время на планете, которая описывает восьмерку вокруг двух солнц. Мечется между ними, как летучая мышь в аду. А солнце вертится так быстро и так близко друг от друга, что астрономы Земли считали их одним светилом, пока 20 лет назад тут не высадилась экспедиция Блэксли. Понимаете, сутки на планетате вовсе не какая-то фиксированная часть его периода обращения вокруг Солнца. Между Солнцами же действует поле Блэксли. Поле, где лучи света замедляют свой бег, еле ползут и... Словом, если вы не знакомы с отчетами Блэксли о планетате, ухватитесь за что-нибудь устойчивое, и я вам все объясню. Из всех известных нам планет, планетат единственный в своем роде. В один и тот же миг он дважды затмевает сам себя. Каждые 40 часов сталкивается с собой лоб в лоб, а потом гонится за собой, пока не упустит из виду. Что же, я вас не осуждаю. Я тоже не верил и до смерти перепугался, когда впервые, стоя на планетате, увидел, как планетат стремительно...

На письменном столе у меня поверх травы стоял розовый цветочный горшок, а оттуда носом вверх торчала ярко-зеленая сатурнианская ящерица. Это была, как подсказывал мне рассудок, а не зрение, моя чернильница с ручкой. Еще лежал лоскуток с надписью, аккуратно вышитой крестиком «Боже, храни нашу Родину». В действительности это была радиограмма, только что принятая из земли, центра. Не знаю, что в ней говорилось. Я вошел в свой кабинет уже после того, как начался эффект поля Блэксли. Навряд ли там значилось «Боже, храни нашу Родину». Скорее всего, нет, раз глазу так привиделось. И тут-то я вышел из себя. Я был сыт планетатом по горло, и мне стало наплевать, что значится в радиограмме. Понимаете, лучше уж я объясню. Эффект поля Блэксли наблюдается, когда планетат проходит посредине между Арджайлом-1 и Арджайлом-2, двумя светилами, вокруг которых он описывает восьмерку. Есть научное объяснение, но его надо излагать не словами, а формулами. Сводится оно к следующему. Арджайл-1 состоит из вещества, а Арджайл-2 — из антивещества. На полпути между ними образуется поле значительной протяженности, где лучи света сильно замедляются. Там они движутся приблизительно со скоростью звука. В результате, если какой-нибудь предмет движется быстрее звука, например, сам планетат, то вы все еще видите этот предмет даже после того, как он вас миновал. Зрительный образ планетата пробивается сквозь поле 26 часов. За это время планетат успевает обогнуть одно из светил и на обратном пути встречается с собственным отражением. В центре поля существует отражение входящее и отражение исходящее. Планета дважды затмевает сама себя, а заодно и оба Солнца. Чуть подальше она сталкивается с этим отражением, второй планетат движется в противоположную сторону и до обморока пугает наблюдателя, даже если тот знает, что ему все только кажется. Объясню-ка попроще, пока у вас голова не закружилась. Представьте, что к вам приближается старинный паровоз, но только на сверхзвуковой скорости. В миле от вас он дает гудок. Паровоз проходит мимо, и лишь затем вы слышите гудок. Он доносится за целую милю оттуда, где паровоза давно нет. Так наши уши воспринимают предмет, движущийся быстрее звука. Точно так же наши глаза воспринимают предмет, движущийся по орбите восьмерки, быстрее собственного изображения. Это еще не самое худшее. Можно запереться в кабинете и не видеть ни затмений, ни столкновений лоб в лоб. Но психофизиологический эффект поля Блэксли настигнет вас повсюду, никакие двери не помогут. А он, психофизиологический эффект, опять-таки особая статья. Поле воздействует на зрительные центры, на тот участок мозга, с которым связаны зрительные нервы, подобно некоторым наркотикам. У вас появляется нечто вроде галлюцинации, но не совсем, так как обычно вы видите только предметы, которые вокруг вас реально существуют, но получаете о них искаженное представление. Я прекрасно знал, что у письменного стола на крышке не трава, а стекло, что ноги мои упираются в пластиплатовый пол, а не в подернутую рябью воду, что на столе у меня не розовая ваза, торчащая из нее сатурнианской ящерицей, а античная 20 века чернильница с ручкой. Наконец, что лоскуток с надписью «Боже, храни нашу Родину» — радиограмма на стандартном бланке. Все это я мог проверить на ощупь. Осязание поле Блэксли не нарушает. Можно, конечно, закрыть глаза, но этого никто не делает, потому что даже в кульминационный период зрение позволяет судить о сравнительной величине предметов и их дальности. А если человек находится на знакомой территории, то память и логика подскажут ему, какие это предметы. Поэтому, когда дверь отворилась и вошло двуглавое чудище, я сразу понял, что это Риген. Риген вовсе не двуглавое чудище, но я узнал его по походке. «Что, Риген?» — сказал я. Двуглавое чудище ответило. «Шеф, механическая мастерская шатается. Придется нарушить правила и работать во время среднестояния». «Птицы?» — спросил я. Обе головы кивнули. «Подземную часть стен птицы уже изрешетили. Надо поскорее залить бетоном. Как вы думаете, остановят их те арматурные стержни из нового сплава, что привезет ковчег?» «Наверняка», — солгал я. Забыв о поле, я обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, но вместо них на стене висел похоронный венок из белых лилий. «По венку времени определишь». «Я-то надеялся, мы не будем чинить стены, пока не получим арматурных стержней под бетон».

0: Чек вот-вот должен прибыть. Возможно, он сейчас порхает вокруг планеты, ждет, когда же мы выйдем из поля. Как, по-твоему, можно потерпеть до... Раздался грохот. «Отчего не потерпеть?» — ответил Ригин. «Механическая мастерская рухнула. Спешить некуда». «Там никого не было?» «Вроде нет, но я проверю». Он убежал. Вот так и живется на планетате. С меня было довольно, более чем довольно. Пока Ригин отсутствовал, я принял решение. Вернулся он в облике ярко-голубого скелета на шарнирах. «Порядок, шеф», — сказал он. «В мастерской никого не было». «Станки сильно пострадали». Он рассмеялся. «А вы можете при виде детской резиновой лошадки в фиолетовую крапинку угадать, целый это токарный станок или сломанный? Послушайте, шеф, а вы знаете, на кого сейчас сами-то похожи?» «Посмей только намекнуть, тут же выгоню со службы», — пригрозил я. Не знаю, шутил я или нет. Нервы у меня были на взводе. Я выдвинул ящик письменного стола, положил туда лоскуток с вышивкой «Боже, храни нашу Родину» и шумно задвинул обратно. Я был сыт по горло. Планетат — безумная планета. Тот, кто долго живет на ней, тоже сходит с ума. Каждый десятый служащий Земли центра возвращается на Землю для лечения у психиатра, проведя на планетате год-два. А я здесь уже почти 3 года. Мой договорный срок истекал. Терпение тоже. «Ригин!» — окликнул я. Он обернулся почти у порога.
1: «Да, шеф!»
0: Я сказал: «Отправь радиограмму Земле-центру. Записывать не стоит, и так запомнишь. Тут всего 3 слога. Увольте!» Он сказал: «Ладно, шеф», — вышел и прикрыл за собой дверь. Я остался сидеть, только закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Наконец-то свершилось. Если я не догоню Ригина и не отменю своего распоряжения, все можно считать решено и подписано бесповоротно. У Земли центра есть одна причуда. Во многих отношениях дирекция делает подчиненным всякие поблажки, но если вы подали заявление об уходе, вам никогда в жизни не разрешат передумать. Это железное правило. И в 99 случаях из 100 на межпланетных работах оно себя оправдывает. Человек должен быть 100-процентным энтузиастом, иначе у него ни черта не будет ладиться, и стоит ему только чуть-чуть разлюбить свое дело, как он становится пустым местом. Я знал, что среднестояние приходит к концу, но все равно сидел с закрытыми глазами. Не хотелось открывать их и смотреть на часы. Ведь я увидел бы не часы, а еще какую-нибудь чертовщину. Сидел я и раздумывал. Было чуть-чуть обидно, что Ригин так хладнокровно отнесся к радиограмме. Мы с ним близкие друзья вот уже лет 10. Мог бы, по крайней мере, сказать, что его огорчит мой отъезд. Разумеется, у него теперь немалый шанс на повышение, но даже если это пришло бы ему в голову, он мог бы вести себя дипломатичнее. Во всяком случае, мог бы хоть... «Да кончай ты себя жалеть!» — опомнился я. «Ты расплевался с планетатом, расплевался с Землей-центром, и очень скоро вернешься на Землю, как только тебя сменят. А там найдешь другую работу, может быть, опять преподавательскую». Но все равно, черт бы побрал Ригина. В Политехническом институте Земля-Сити Ригин был моим студентом, и я помог ему получить должность на планетате, и должность неплохая для такого юнца. Заместитель коменданта планеты с почти 1000-ным населением. Если на то пошло, у меня тоже неплохая должность для моего возраста. Мне самому всего 31 год. Отличная должность, вот только ни одного здания нельзя построить без того, чтобы оно не развалилось, да еще... «Хватит слюни распускать», — одернул я себя. «Теперь с этим покончено. Назад, на землю, к преподавательской работе. Плюнь ты на все». Я устал. Руки положил на стол, голову на руки и задремал. Разбудили меня чьи-то шаги под дверью, но это был не Ригин. Я увидел, что иллюзии совершенствуются. Передо мной предстала, или мне так показалось, ослепительная рыжеволосая красавица. На самом деле, конечно, этого быть не могло. На планетате есть женщины, в основном жены специалистов, но...
1: «Разве вы меня не узнаете, мистер Рент?»
0: — спросила красавица. Голос был женский и к тому же приятный. В придачу мне показалось, что я его когда-то слышал. «Не говорите глупости», — ответил я. «Как я могу узнать вас в среднесто...» Вдруг мой взгляд упал на часы за ее спиной, и я увидел часы, а не погребальный венок и не кукушкино гнездо, и сразу понял, что все остальные предметы тоже приняли нормальный облик. А это означало, что среднестояние кончилось, и мне ничего не мерещится.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Браун. «Планетат. Безумная планета». Окончание. Я снова посмотрел на рыжеволосую красавицу. Понял, что она в самом делешная. И тут я ее узнал, хотя она изменилась и здорово изменилась. Впрочем, все перемены пошли ей на пользу. В Политехническом институте Земля-Сити в астроботанической группе, которую я вел, Нубелина Ольте была очень хорошенькой девушкой 5 лет назад. Тогда она была хорошенькой, теперь стала прекрасной. Сногсшибательной. Как это ее упустили режиссеры телефильмов? А может, не упустили? Что она делает здесь? Наверное, только-только с ковчега, но... Я понял, что все еще глазею на нее, разинув рот, и встал так стремительно, что чуть не перелетел через стол. «Конечно, я узнаю вас, мисс Ольте», — пролепетал я. «Присядьте, пожалуйста. Как вы сюда попали? В виде исключения вам разрешили гостевую поездку?» Она с улыбкой покачала головой. «Я сюда не в гости приехала, мистер Рент. Центр дал объявление, что вам нужен техник-секретарь, и эта должность досталась мне, конечно, при условии, что вы согласитесь. То есть мне дали месячный испытательный срок». «Чудесно», — сказал я. Получилось слишком вяло, и я торопливо стал искать другое слово. «Изумительно!» Кто-то кашлянул. Я оглянулся, в дверях стоял Риген. На сей раз не ярко-голубой скелет и не двуглавое чудище, а обыкновенный Риген. Он сказал: «Только что пришел ответ на вашу радиограмму». Пересек кабинет и бросил листок мне на стол. Я прочитал текст. «Согласны, с 19 августа», значилось там. Мелькнувшая была у меня безрассудная надежда, что мою отставку не приняли, исчезла, провалилась в тартарары к птицам-големам. По своей лаконичности ответ был под стать моей радиограмме. 19 августа, следующий приход ковчега. Начальство не теряет зря времени, ни моего, ни своего, это уж точно. 4 дня.
1: «Я думал, вы хотите узнать поскорее, Фил», — сказал Риген.
0: «Ясно», — ответил я и бросил на него убийственный взгляд. «Спасибо». С примесью злорадства, может, и немало, я подумал: «Ладно, ладно, соколик, должности тебе не достанется, иначе это оговорили бы в радиограмме. Моего преемника доставят сюда ковчег следующим рейсом». Но вслух этого не произнес, условности чересчур связывали меня. Я сказал: «Мисс Ольте, разрешите вам представить...» Они переглянулись и захохотали. И тут я вспомнил. Конечно, Риген и Нувелина вместе учились у меня в группе астроботаников, так же, как брат-близнец Нувелины Уви Бот. Но только, разумеется, никто не величал рыжих близнецов Нувелиной и Уви Бодом. Все знакомые называли их Нув и Уф. «Я встречал Нув, когда она сходила с ковчега», — заметил Риген. «Объяснил ей, как пройти в ваш кабинет, раз уж вы не присутствовали на торжественной встрече». «Спасибо», — сказал я. «А арматурные стержни прибыли?»
1: «Наверное. Там сгрузили какие-то контейнеры. Торопились в обратный рейс, уже стартовали».
0: Я что-то промычал.
1: «Ну, займусь грузом», — сказал Риген. «Я ведь только хотел вручить вам радиограмму, думал, добрую весть стоит сообщить пораньше».
0: Он ушел, а я злобно посмотрел ему вслед. «Ах, он паршивец, ах он...»
2: «Мне сразу приступать к работе, мистер Рент?» — спросила Нувелина.
0: Я изо всех сил постарался выдавить на своем лице подобие улыбки.
1: «Конечно, нет», — ответил я. «Сначала надо освоиться на новом месте, осмотреть пейзажи, акклиматизироваться. А хотите, пройдемся до поселка, там можно выпить?»
2: «Конечно, хочу».
0: Мы неспешно двинулись по тропе к горстке домов. Все дома были на одно лицо. Маленькие, одноэтажные и квадратные.
2: «Здесь славно», — сказала она. «Как будто по воздуху шагаешь, до того я легонькая. Какое тут тяготение?»
0: «0,74 земного», — ответил я. «Если на земле вы весите, ну, допустим, 120 фунтов, то здесь всего 89. И на вас это прекрасно действует». Она рассмеялась.
2: «Спасибо, учитель. Ах, да, вы мне теперь не учитель. Вы мой начальник, и вас надо величать мистер Рент».
0: «Если вы не хотите называть меня просто Фил».
2: «Ладно, только и вы называйте меня Нув. Терпеть не могу имени Нувелина, а Уф еще сильнее ненавидит имя Уви Бот».
0: «Как поживает Уф?»
2: «Прекрасно. преподает в политехническом, но не очень доволен работой.
1: Она вгляделась в лежащий впереди поселок.
2: Почему вы строили так много маленьких домиков, а не 3-4 больших дома?
1: Потому что на планетате любое здание держится в среднем не дольше 3 недель. И никак не угадаешь заранее, когда именно дом рухнет, а ведь внутри могут быть люди. Это у нас самая сложная проблема. Остается только строить маленькие и легкие дома на крепчайших фундаментах. Пока при разрушении дома никто еще серьезно не пострадал, именно поэтому, но... Чувствуете?
2: Вибрацию? Что это было, землетрясение?
1: Нет, сказал я. Полет птиц.
2: Что?
1: У нее было такое выражение лица, что я расхохотался. Планетат — безумная планета, пояснил я. Минуту назад вам казалось, будто вы шагаете по воздуху. Так вот, в некотором роде именно так оно и было. Планетат — одно из считанных небесных тел, состоящих как из обычной, так и из тяжелой материи. У тяжелой материи молекулярная структура сплющенная. Подобные вещества до того тяжелые, что вы бы не подняли и камешка. Из такого вещества состоит ядро планетата. Вот почему на этой крохотной планетке с поверхностью примерно вдвое превышающей остров Манхэттен тяготение составляет 0,74 земного. В ядре есть жизнь. Животная, но неразумная. Есть птицы, и по молекулярной структуре их тела сходны с ядром планеты. Такие плотные, что обычная материя для них разрежена, как для нас воздух. Они буквально летают в обычной материи, как на Земле птицы летают в воздухе. С их точки зрения, мы ходим по атмосфере планетата.
2: И от их подземного полета рушатся дома?
1: Да, и хуже того, птицы пролетают сквозь фундаменты, из чего бы мы их ни делали. Любой материал, с каким мы умеем обращаться, для здешних птиц все равно, что газ. Они летают в чугуне и стали так же легко, как в песке и глине. Только что привезли особо крепкий строительный материал, особый стальной сплав, тот самый, о котором я справлялся у Ригина, но я не очень-то надеюсь, что от него будет толк.
2: А разве эти птицы не опасны? Помимо того, что они валят дома. Разве такая птица не может с размаху вылететь из-под земли в воздух? Ведь тогда ей ничего не стоит пролететь сквозь любого из нас.
1: Ей ничего не стоит, сказал я, но так не бывает. Почему-то они приближаются к поверхности не больше, чем на несколько сантиметров. Каким-то чутьем улавливают, что рядом опасная зона. Похоже на ультразвуковой аппарат летучих мышей. Вы, конечно, знаете, почему летучая мышь даже в кромешной тьме не натыкается на предметы.
2: Да, у нее есть нечто вроде радиолокатора.
1: Вот именно, только летучая мышь испускает не радиоволны, а звуковые волны. Вот и у птиц-големов, видно, есть орган, работающий по тому же принципу, только наоборот. Они сворачивают в нескольких сантиметрах не от препятствия, а от того, что для них равносильно вакууму. Они ведь состоят из тяжелой материи, и в воздухе жить и летать не могут. Точно так же, как обыкновенные птицы не могут жить и летать в вакууме. В поселке за коктейлем Нувелина опять заговорила о своем брате.
2: Уву вовсе не по душе преподавание, Фил. Нет ли возможности подыскать ему работу на планетате?
1: «Я давно извожу Землю-центр. Требую еще одного заместителя», — сказал я. «Работы стало неизмеримо больше с тех пор, как мы освоили новые земли. Ригину действительно нужна помощь. Я...»
2: Ее лицо засветилось ожиданием.
1: И тут я вспомнил. Ведь у меня уже все позади. Я подал в отставку, и Земля-центр посчитается с моей рекомендацией не больше, чем с рекомендацией птицы-голема. Я неловко докончил. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь придумать.
2: «Спасибо, Фил», — ответила она.
1: Моя ладонь лежала на столе возле стакана, и на какой-то миг девушка прикрыла ее своей.
2: Ладно, пусть это выражение избито, сказать, что меня словно током ударило, но так оно и случилось. Причем удар был не только духовным, но и физическим. Я тотчас понял, что влюблен по уши.
1: Такой катастрофы на планетате еще не бывало ни с одним зданием. От грохота у меня дыхание перехватил. Я не видел лица Нувелины, но судя по тому, как она на миллисекунду прижала свою руку к моей и тут же отдернула, словно обожглась, она тоже ощутила частицу того тока. Я встал, чуть пошатываясь, и предложил вернуться в комендатуру. Дело в том, что положение было совершенно невыносимым. Теперь центр принял мою отставку, и я остался без всяких явных или скрытых средств к существованию. В минуту помешательства я сам себе вырыл яму. У меня даже не было уверенности, что я получу место преподавателя. Земля-центр — самое могущественное учреждение во Вселенной. Нет такого начинания, к которому оно не приложило бы руки. Если там меня занесут в черный список... На обратном пути разговаривала в основном Нувелина. Мне было над чем поразмыслить. Я хотел открыть ей всю правду, и в то же время не хотел. Отделываясь односложными ответами, я мысленно боролся с самим собой. И в конце концов проиграл сражение. Или выиграл. Ничего ей не скажу. Скажу только перед самым приходом ковчега. Притворюсь пока, будто все в порядке, все нормально. Дам себе случай выяснить, безразличен ли я для Нувелины. Не стану отнимать у себя всякую надежду. Мой единственный шанс — это 4 дня. А потом... Что же, если к тому времени она начнет относиться ко мне так же, как я к ней, объясню, каким был дураком, и скажу, что хотел бы... Нет, даже если она того пожелает, не разрешу ей вернуться со мной на Землю, пока не увижу просвета в туманном будущем. Скажу только, что если я когда и пробью себе дорогу к приличной работе, в конце концов, мне всего 31 год, и я еще в таком духе. В кабинете меня дожидался Ригин, злющий, как мокрая оса. Он сказал: «Эти олухи в погрузочном отделе земля-центра опять все перепутали. В контейнерах с особой сталью, ну и ну». «Что ну и ну?» «Да вообще ничего. Пустые контейнеры. В укладочной машине что-то разладилось, но об этом так никто и не узнал». «Ты уверен, что наш груз должен находиться именно в этих контейнерах?» «Уверен, будьте уверены. Все остальное прибыло, а по накладным в этих контейнерах значится сталь». Он провел рукой по взъерошенным волосам. Это придало ему еще большее сходство с ордельтерьером, чем обычно. Я ухмыльнулся. «Может быть, сталь невидимая?»
3: «Невидимые, невесомые и неосязаемые. Можно я сам составлю радиограмму в центр? Выложу им все, что о них думаю».
1: «Валяй, выкладывай», — ответил я. «Впрочем, подожди меня минутку. Я покажу Нув, где ее апартаменты, а потом мне надо с тобой поговорить».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Я отвел Нувелину к лучшей из свободных хижин, возведенных вокруг комендатуры. Нувелина еще раз поблагодарила меня за то, что я помогу Уву получить здесь работу, и когда я вернулся в кабинет, настроение у меня упало ниже того уровня, на котором птицы-големы хоронят своих покойников. «Да, шеф», — напомнила себе Ригин. «Насчет радиограммы в центр», — сказал я ему. «Той самой, что я отправил утром. Прошу тебя ничего не говорить о ней Нувелине». Он хмыкнул. «Хотите рассказать ей сами, да? Ладно, буду нем, как рыба». Я с гримасой прибавил. «Не исключено, что с моей стороны глупо было посылать такую радиограмму». «То есть как?» – удивился он. «А я рад, что вы ее послали. Это вы здорово придумали». Он ушел, а я сдержался и ничем не запустил ему

0: Следующий день был вторник, если это важно. Мне он запомнился как день, когда я разрешил одну из двух главных проблем планетата. Хотя, правда, и не вовремя. Я диктовал заметки о культуре зеленотала. Планетат, конечно, важен для Земли тем, что некоторые здешние растения, не желающие произрастать в других местах, дают препараты, без которых фармакопеи было бы трудно обойтись. Дело продвигалось туго от того, что я смотрел, как Нувелина записывает. Она настояла на том, чтобы приступить к работе на второй день своего пребывания здесь. И вдруг, как гром среди ясного неба, меня осенила идея. Я прекратил диктовку и вызвал Ригина. Он явился. «Риген», — сказал я, — «закажи 5000 ампул улучшателя рефлексов К-17. Вели поторопиться с отправкой».
1: «Шеф, разве вы не помните? Мы ведь пробовали. Думали привить себе нормальное зрение на периоды среднестояния, но эта штука не действовала на оптические нервы. Мы по-прежнему видели всякую бредятину. К-17 хорош, когда надо приучать людей к высоким или низким температурам или...
0: «Или к удлиненным или укороченным периодам сна и бодрствования», — перебил я. «Об этом-то я и говорю, Риген. Сам по сути, планетат обращается вокруг двух светил. День и ночь чередуются на нем так неравномерно, что мы никогда не относились к ним по-серьезному, верно?»
1: «Конечно, но...»
0: «Но поскольку на планетате нет логически замотивированных дней и ночей, мы стали рабами третьего светила, до того далекого, что его даже не видно. Мы живем по 24-часовому циклу. А период среднестояния регулярно наступает через каждые 20 часов. Улучшатель рефлексов поможет нам приспособиться к 20-часовым суткам. 7 часов сна, 13 бодрствования, и все мы блаженно проспим именно то время, когда наши собственные глаза играют над нами подлые шутки. Причем в затемненных спальнях, где мы ничего не увидим, даже если проснемся. Дней в году станет больше, но они будут короче, и никто из нас не свихнется. Расскажи, какие недостатки ты находишь в моем проекте?» Риген выкатил осоловелые бессмысленные глаза и звонко хлопнул себя по лбу. Он сказал:
2: «Слишком все просто. Вот что я нахожу. Так просто, что додуматься до этого только гению под силу. 2 года я медленно схожу с ума, а выход до того ясен, что его никто не видит. Сейчас же отправлю заказ».
0: Он было пошел к двери, но вернулся.
2: «Ну-ка, а как сделать, чтобы дома не падали? Скорее, пока у вас не прошла аура, или как там называется ваше озарение?»
0: Я со смехом ответил: «А чего бы не испытать невидимую сталь из пустых контейнеров?» Он сказал: «А ну вас!» и закрыл дверь. А на другой день, в среду, я махнул рукой на дела и повел Нувелину гулять по планетату. Обойти вокруг нашего шарика — это как раз хорошая однодневная прогулка. Но с Нувелиной Ольтой любая однодневная прогулка будет хорошей. Я, правда, помнил, что могу провести с Нувелиной еще только один полный день. Конец света наступит в пятницу. Завтра с Земли стартует ковчег с улучшателем рефлексов, который разрешит половину наших проблем, и с человеком, которого Земля-центр посылает мне на смену. Ковчег вынырнет из нуль пространства в точке, достаточно удаленной от Солнца, Арджайл-1 и 2, а там включатся планетарные двигатели. К нам он прибудет в пятницу и вывезет меня отсюда. Но об этом я старался не думать. Я довольно удачно забыл про все до тех пор, пока мы не вернулись в комендатуру, и Риген не встретил меня усмешкой. При этом его некрасивая физиономия разделилась на две половины по горизонтали.
2: «Шеф!» — сказал он. «У вас получилось!»
0: «Приятно слышать», — сказал я. «А что именно у меня получилось?»
2: «Я о проблеме фундаментов. Вы ведь ее решили?»
0: «Точно?» — усомнился я.
2: «Точно! Правда, Нув?»
0: У Нувелины был такой же озадаченный вид, как и у меня. Она ответила: «Он же дурака валял. Посоветовал использовать содержимое пустых контейнеров, так ведь?»
2: «Ему только казалось, что он дурака валяет», — опять усмехнулся Риген. «Отныне мы именно это и будем использовать. Пустоту. Понимаете, шеф, вышло как с улучшателем. До того просто, что мы не могли допереть. И когда вы мне велели взять то, что находится в пустых контейнерах, я задумался по-настоящему».
0: На мгновение я и сам задумался, потом, как Риген накануне хлопнул себя кулаком по лбу. У Нувелины вид был по-прежнему озадаченный.
2: «Полые фундаменты», — объяснил я ей. «Как называется единственная среда, в которой птицы-големы не летают?» «Воздух. Теперь можно строить дома любых размеров. Вместо фундаментов вроем двойные стены с большим воздушным промежутком. Мы теперь можем...
0: Я умолк, сообразив, что мы теперь ничего не можем. Могут они. А я вернусь на землю и буду искать себе работу.
2: И прошел четверг, и настала пятница.
0: Я работал до последней минуты, так легче. С помощью Ригина и Новелины я составлял сметы предстоящего строительства. Прежде всего, трехэтажное здание комендатуры, комнат на 40. Мы работали быстро, потому что близился период среднестояния, а какая там работа, когда читать вообще нельзя, а писать можно только вслепую. Но ковчег не шел у меня из головы. Я снял трубку и позвонил радистам справиться.
2: «Только что была связь», — сказал дежурный. «Они вышли из нуль пространства, но слишком далеко, до среднестояния не успеют. Приземляться тотчас же после среднестояния».
0: «Порядок», — сказал я и распрощался с надеждой, что корабль опоздает на сутки. Я встал, подошел к окну. Мы неуклонно приближались к срединной точке. В северной части неба виден был мчащийся нам навстречу планетар.
2: «Нуф», — позвал я, — «пойдите сюда».
0: Она тоже подошла к окну, и мы стали смотреть вдвоем. Моя рука оказалась на ее талии. Не помню, как я положил туда руку, но я ее не снял, и Новелина не шелохнулась.
2: У нас за спиной кашлянул Ригин, но он сказал: «Эту часть заказа я сейчас отдам дежурному. Она уйдет в эфир, как только кончится среднестояние».
0: Ригин вышел и закрыл за собой дверь. Новелина как будто придвинулась ко мне поближе. Оба мы смотрели в окно на стремительно надвигающийся планетат. Она сказала:
3: «Фил, красиво, правда?»
0: «Да», — подтвердил я. Но тут же повернулся и заглянул ей в глаза. Затем, помимо своей воли, поцеловал ее и вернулся к письменному столу. Она сказала:
3: «Фил, что с тобой? У тебя, надеюсь, нет жены с 6 ребятишками, которых ты тщательно скрываешь, или чего-нибудь в этом роде? Ты был холост, когда я студенткой влюбилась в тебя и 5 лет ждала, что это пройдет, но это не прошло, и в конце концов выклинчила работу на планетате только ради... Что, я сама должна тебе делать предложение?»
0: Не поднимая на нее глаз, я простонал:
4: «Ну, я тебя безумно люблю, но буквально перед твоим приездом я послал на Землю радиограмму из 3 слогов. Увольте!
0: Значит, мне придется уехать обратным рейсом на ковчеге, и навряд ли я найду теперь даже преподавательскую работу. Потому что Земля-центр держит на меня зуб и...»
3: «Но, Фил!»
0: — сказала она и шагнула ко мне. В дверь постучали. Конечно, Ригин. Раз в жизни я обрадовался тому, что нам помешали. Я пригласил Ригина войти, и он открыл дверь.
5: «Вы уже рассказали, ну, шеф?» — спросил он.
0: Я хмуро кивнул. Ригин ухмыльнулся.
5: «Хорошо», — сказал он. «Меня этот секрет просто распирал. Славно будет повидать Ува».
0: «Чего?» — переспросил я. «Какого Ува?» С лица Ригина сползла ухмылка.
5: «Фил, склероз у вас, что ли? Разве вы не помните, как 4 дня назад, перед самым приездом Нуф, отвечали на запрос Земли-центра?»
0: Я уставился на него, разинув рот. Мало того, что я не отвечал на ту радиограмму, я ее и не прочел. Кто из нас спятил, я или Ригин? Помнится, я ее сунул в ящик стола. Теперь я рывком открыл ящик и выхватил оттуда радиограмму. Руки у меня тряслись, пока я читал. «Согласны учредить должность 2-го заместителя. Кто, по вашему мнению, будет подходящей кандидатурой?» Я поднял глаза на Ригина и спросил: «Ты хочешь сказать, что я послал ответ?» Вид у него был такой же подавленный, как у меня настроение.
6: «Вы же сами велели», — ответил он.
0: «И какую же я предложил кандидатуру?»
6: «Увольте!»
0: Он смотрел на меня во все глаза.
1: Шеф, вам нехорошо?
7: Мне было так хорошо, что меня словно обдало жаром. Я рванулся к Нувелине и сказал: «Нув, выходи за меня замуж». И обнял ее как раз вовремя, перед самым началом среднестояния. Я не успел заметить, в кого превратится она, и наоборот. Но через ее плечо я увидел то, что, надо полагать, было Ригиным. «Пошла отсюда, обезьяна!» — цыкнул я, и при этом нисколько не утрировал. Именно в это он и превратился. В ярко-желтую обезьяну. Пол ходил ходуном у меня под ногами, но были и другие ощущения. Словом, я не понимал, что это значит, пока обезьяна не вернулась с воплем.
1: «Шеф! Птицы пролетают под нами! Скорее выходите, не то!»
7: Больше он ничего не успел сказать. Дом рухнул, жестяная крыша шарахнула меня по голове, и я упал без памяти. Планета — безумная планета. Но теперь она мне нравится. Это был рассказ Фредерика Брауна «Планетат. Безумная планета» в переводе Натальи Евдокимовой.
8: Человек, который управлял собой. И принадлежит он перу, как я уже сказал, Томаса Уайльда.

Когда музыка загремела вновь, пробиваясь сквозь потолок, громкое, быстрое, ритмичное, Саймон Норк перестал слышать биение собственного сердца. «Ну, давай», — приказал он ему, протягивая руку к пульту дистанционного управления стереосистемой. Он нажал кнопку, и все лампочки в квартире погасли. Не тот пульт. «Давай же», — повторил он, лихорадочно перебирая сваленные в кучу на столе всевозможные пульты. «Свет, телевизор, интерком, сигнал тревоги. Включайся, будь ты проклята», — гаркнул он. От грохота музыки с потолка начала сыпаться штукатурка. «Опять эти невыносимые гаитяне. Живут здесь всего неделю, но уже превратили в жизнь кошмар». «Начинай!» — еще раз крикнул он, отыскав нужный пульт и направив его на стереосистему. Включился магнитофон. Из динамиков загремел звук бьющегося человеческого сердца, тщетно соревнуясь с сотрясающей потолок какофонией. Палец Норга надавил кнопку громкости. Биение сердца стало напоминать раскаты грома, но через несколько секунд из усилителя поднялось облачко дыма. Магнитофон смолк. «Проклятие! Пейте, кому говорю!» Саймон глубоко вдохнул и начал сокращать сердце в такт мысленно повторяемому мнемоническому ритму, который он придумал 2 года назад. Сосредоточившись, он пересек комнату, опустился на колени возле сваленной под столом кучи разнообразнейших часов и принялся ее разгребать, отпихивая в сторону ржавые часы-луковицы, сломанные настольные часы и пластиковые домики с торчащими из приоткрытых дверок безголовыми кукушками. Наконец нашел то, что искал. Старый маятниковый метроном. Саймон поставил его на стол, установил механизм на 80 тактов в минуту и плюхнулся рядом на стул, заставляя сердце сокращаться всякий раз, когда маятник пересекал центральную черту. Он задал себе следующую программу. Отсчитать 10 ударов сердца, вдохнуть, дважды моргнуть, еще 10 ударов, выдохнуть, дважды моргнуть, повторить все сначала. Прислоненная к стене разлохмаченная потолок швабра напоминала ему о вчерашнем вечере. Гаитяне его попросту проигнорировали. «Сволочи», — подумал он и пропустил удар. «Что же мне теперь делать, черт возьми, они меня убивают». Кстати, настало время потеть.

Кто-то завопил. Норк сперва убедился, что вопит не он, потом позволил голове откинуться назад и уставился в покрытый трещинами потолок. Музыка все еще пробивалась сквозь штукатурку, но теперь к ней прибавились новые звуки. Обитатели верхней квартиры орали друг на друга на ломаном французском. Мужчина и женщина. Нет, мужчина и две женщины. Саймон выругался, сбился с ритма и попытался вдохнуть воздух в уже наполненные легкие. Он закашлял. Сердце остановилось, дожидаясь команды, и с сипением выдохнул, пропустив за это время еще 4 сокращения сердца. «Боже!» – пробормотал он, наводя на качающуюся стрелку метронома сперва один глаз, затем второй. Секунду спустя он заметил, каким скользким стало сиденье стула. Он забыл перестать потеть. Теперь из него вытекло столько жидкости, что на полу появилась целая лужа. Неудивительно, что он сбился с ритма. Весь баланс организма полетел к чертям. И проклятие! В доме не осталось ни капли гатарада, специального солевого раствора. Он уже четко ощущал, как сердце отказывается биться, словно превращаясь в кусок твердой резины. Вопли наверху стали громче, потом музыка загремела во всю мощь. На пределе возможностей усилителя и с искажениями. Что-то с треском рухнуло, музыка оборвалась. Вопли, однако, не прекратились. Мужчину, две женщины и целая толпа писклявых детских голосов. Превосходно. Ага. А теперь к нему кто-то стучится. Норк повернул голову к двери, пропустил еще один удар и едва не поперхнулся. Дверь открылась. Позвякивая ключами, вошла Пенни, соседка из квартиры напротив, и уставилась на Норга, прижимая к груди книгу. «Я отыскала еще одну книгу о гормонах», — сказала она. «Новые знания никогда не помешают». Саймон поморщился. Соседка была красива, умна и заботлива, и вот уже 6 месяцев он пытался ее отвадить, не переходя на грубость. Неужели она не понимает намеков? Он наблюдал, как она кладет книгу на комод рядом с другими медицинскими справочниками, которые он проштудировал столь тщательно, словно от этого зависела его жизнь. Так оно, разумеется, и было. Пенни прошла на кухню, Норк выпустил немного слюны и сглотнул. «Добавь удар к списку. Удар еще гатарада». Сосредоточенно наморщив лоб, соседка уже читала подготовленный Саймоном список нужных ему покупок. «Я ведь тебя просила не потеть так много». «Человек потеет, когда ему необходимо». Пенни рассмеялась, разводя в кувшине раствор. Щепотка соли и горсть сахара в пинте воды. «Я говорила, что нужно установить у тебя другой кондиционер с дистанционным управлением. Тогда я смогу устанавливать влажность своей квартиры. Совсем не трудно запрограммировать микроконтроллер, и тот никакого удар, дистанционного удар управления». Норк зависел от этой женщины и ее технического опыта, но терпеть не мог, когда ему об этом напоминали. «Поживем, увидим», — сказала она, предлагая напиток. Пока Норк подтягивал противную на вкус смесь, Пенни стояла перед ним, теребя в руках список. «Что?» — спросил Норк. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя». «О боже, опять эти ужасные слова». «Ты не можешь всю жизнь просидеть в заперти, милый», — продолжала она. Норк нахмурился. «Я привела к тебе кое-кого, Саймон. Социального работника». Норк нахмурился еще сильнее. «Дорогой, это ради твоего же блага». Норк с трудом сдержался, иначе у него закипела бы кровь.

0: Я знаю, что такое агорафобия, произнес молодой человек. И знаю также, как вам следует себя вести. Его звали Дональд какой-то там, и от запаха его одеколона у Норга кружилась голова. Это не удар, а гора-удар-фобия. Еще Норга раздражало покровительственное выражение на лице посетителя и его жульнический трюк. Он зачесывал свои жиденькие волосы, спуская их прядкой на розовый лоб. Норг нервно пригладил собственные волосы, заметил, что они поредели, и немедленно начал стимулировать волосяные луковицы. «Но мисс Бун сказала мне, что вы 2 года не выходили из квартиры, что вы боитесь потерять контроль над собой, а это весьма характерно для...» «Не совсем так», — вмешалась Пенни. «Саймон опасается, что его отвлекут. Ему постоянно требуется заставлять себя функционировать».
1: «Что?»
0: «Да, представьте себе», — гаркнул Норг. «Видите ли», — сказала Пенни, «его организм не работает автономно, и ему приходится все делать самому». Она взглянула на Саймона, ожидая подтверждения. «А это действительно нелегкое занятие, верно, дорогой?»
1: Норг кивнул. Дональд уставился на него с изумленным недоверием. «Продолжайте».
0: «Вот что ему требуется», — начала перечислять Пенни, переключаясь на свою любимую техническую тему. «Во-первых, процессор с набором программ, таймером, интерфейсом ввода и вывода, схемами обратной связи. Затем...»
1: Дональд покачал головой. Норк уловил запах дыма.
0: «Не помешал бы и кардиостимулятор», — продолжила Пенни. «Ведь Саймон не позволит хирургам прикасаться к себе».
1: «Мясники», — подтвердил Норк. Пенни пожала плечами.
2: «И это продолжается уже 2 года», — уточнил Дональд.
0: «Саймон не называл мне причины», — ответила Пенни. «Но произошло нечто такое, после чего все системы его организма словно сгорели».
1: «Верно», — подумал Норк. «Вот и сейчас что-то горит».
2: «Мне бы очень хотелось узнать, как это произошло, мистер Норк», — сказал Дональд.
1: Пенни навострила уши, но притворилась, будто любуется вышивкой на своей юбке.
0: «Это удар. Странная история», — начал Норк и принюхался. «Точно. Опять едкий запах дыма. Он даже забивает вонь Дональдова одеколона». Гаитяне наверху принялись лупить по стенам. Вновь загремела музыка, потом смолкла. Новые вопли. Норк вздохнул и жестом попросил Пенни присесть рядом. Когда Саймон протянул ей руку, она ей начала ритмично сжимать. Каждый 5-й раз Пенни нажимала сильнее, чтобы Саймон не забыл вдохнуть.
2: «Это помогает ему сосредоточиться на разговоре», — пояснила она. Дональд кивнул, еле заметно улыбаясь.
3: «Так вот», — принялся рассказывать Норк. «Полагаю, все началось в тот день, когда я потерял в японском рыбном ресторане кончик мизинца. Мне показалось, что повар кончил рубить тунца, но я ошибся».
1: Он помолчал, пока они разглядывали его руки. Наконец Дональд поднял глаза.
2: «А, понял. Кончик пальца вам пришили. Отличная работа, даже шрама не осталось».
1: Норк покачал головой. «Если честно, кончик пальца так и не нашли. Наверное, его подали кому-нибудь вместе с рыбой».
2: «Так вы утверждаете, что он вырос заново?» – изумился Дональд.
0: «Не будь ты смешным», – фыркнула Пенни. «Кто он, по-вашему, ящерица, что ли?»
2: «Нет, все верно», – подтвердил Норк. «Через некоторое время палец вырос, но первые 2 месяца ужасно болел. Мне казалось, что я просто умру от боли. Но самое скверное то, что сильнее всего болел именно отрубленный кончик пальца».
0: «Фантомная боль?» – высказался Дональд.
2: «Никакие лекарства не помогали, чего я только не перепробовал. Под конец я обратился к самым отчаянным средствам. Контролируемый поток образов, лечение белым шумом, даже змеиный суп. Назовите это что угодно, и я почти наверняка скажу, что испробовал и это».
0: «Бедняжка», – проворковала Пенни.
2: «Я был готов убить себя и даже купил револьвер».
0: «Саймон!» – воскликнула Пенни и сбилась с ритма.
2: «Удар, удар, удар!» – мысленно произнес Норк, прибавив для верности несколько лишних.
0: «Да, это правда. Я сидел на кухне за столом».
1: Пенни завертела головой.
0: «Вы не чувствуете?»
2: «Дым!» – кивнул Норк.
0: «Так вот, я приставил револьвер к виску».
1: «Боже мой!» – произнес Дональд. Выражение его лица изменилось.
2: Какой еще дым? Взвел курок. Норк снова принюхался. Запахло чем-то новым, и это новое напугало его гораздо больше, чем дым. Керосин. Бензин для зажигалок. Жидкость для растопки жаровин. Он не мог угадать, но наверняка что-то весьма огнеопасное. Саймон наклонился к Дональду и набрал полную грудь воздуха, принюхиваясь к одеколону гости. Нет, пахнет не от него. Потолок заходил ходуном. «Что за дьявольщина?» – удивился, наконец, Дональд. Потолок дрогнул, хлопнула дверь, и все шумы, вопли, проклятия и визг перепуганных детей стали громче. Компания спускалась по лестнице.

0: «Вы что, с ума посходили?» – орал Дональд, стоя в дверях. «Уберите отсюда эту гадость!» Норк подошел к нему, приклеивая липкой лентой возле уха таймер сердечного ритма. Вопили взрослые, верещали дети. Лестницу окутывали клубы дыма, но через некоторое время Норк сумел направить оба глаза на его источник – дымящийся матрас. Гаитянин тянул его вниз по лестнице. Одна из женщин, не переставая вопить, пыталась затащить матрас обратно на третий этаж. Крича, она подпрыгивала, и Норк видел, как болтаются ее груди без бюстгальтера под майкой с эмблемой Порто-Пренса, столицы Гаити. Выйдя из квартиры Саймона, Пенни подошла к своей двери как раз тогда, когда извергающий дым матрас, весь в красных пятнах тлеющей набивки, шлепнулся на лестничную площадку всего в паре футов от нее. И в этот же момент гаитянка выхватила пластиковый флакон с бензином для зажигалок и выпустила на матрас струю вонючей жидкости. Когда пламя вспыхнуло, она расхохоталась. Другая гаитянка безуспешно пыталась выхватить у нее флакон. Новая струя бензина окатила Пенни. «Эй!» – крикнула она. Подскочивший гаитянин рванул матрас к себе, сбив Пенни с ног, и стал тянуть матрас поверх ее извивающегося тела. Пенни ухитрилась выползти, не нарвавшись на искру, которая тут же превратила бы ее в пылающий факел. Норк заставил сердце несколько раз сократиться, глубоко вздохнул и задержал дыхание, потом отпихнул гаитянина, рывком поднял Пенни на ноги и потащил ее в свою квартиру. Возвратившись, он попытался отобрать у гаитянина матрас, пока женщина не добавила в огонь бензина. Пламя вспыхнуло с новой яростью. Норк бросился наверх и свалил ее на пол. Вокруг с них с воплями запрыгали дети. Гаитянин направился к Норку, осыпая его ругательствами. Саймон разогнал сердце, быстро поморгал несколько раз и накачал в мускулы правой руки кварту адреналина. Один быстрый удар заставил противника сложиться пополам. Завладев, наконец, матрасом, Норк выволок его на улицу. Бросив матрас на улицу, он перелез через ограждение и спрыгнул в неглубокий колодец. Отыскав садовый шланг, он повернул кран и вылез на улицу с фонтанирующим шлангом в зубах. Матрас пропитался водой за несколько секунд. Прохожие остановились посмотреть на облако пара. Тошнотворная вонь ударила ему в ноздри совершенно неожиданно. Кто-то взял его за руку. Охваченный отчаянием, Норк перевел взгляд. «Боже мой!» – подумал он. «Что же я наделал?»
1: «О, Саймон!» – выдохнула Пенни. «Ты был великолепен!»

0: Следующие полчаса отложились в памяти воем сирен и толкотней пожарных, полицейских и журналистов. Окруженный толпой, Норк сидел на ступеньках дома вместе с Пенни. Он заставлял сердце биться, моргал, дышал, и его едва хватало, чтобы туманно помечтать о будущем, когда он сможет наконец в одиночестве вытянуться на постели у себя в квартире. «Ты пальцы обжег», — сказала Пенни. «Больно?» «Нет», — буркнул он, включая иммунную систему. Дональд, насколько мог, сдерживал толпу телевизионщиков, но Саймон уже ошалел от непрерывного потока вопросов. Репортеры торопились к 5-часовому выпуску новостей. Наконец, с помощью Пенни, не стараясь смотреть ей в глаза, Норк сделал заявление. «Я отвечу на любой вопрос, ответ на который не является очевидным». Теперь он смог расслабиться, поскольку был уверен, что никто из репортеров не сумеет разгадать его шараду. Как оказалось, полицейские не смогли отыскать гаитянку с флаконом бензина и арестовали взамен ее сестру. Когда же гаитянин принялся бурно протестовать, на него тоже надели наручники и выволокли на улицу. Норк с удовлетворением наблюдал, как его тащили вниз по ступенькам. Телевизионщики тут же направили прожектора на гаитян, торопясь запечатлеть драматический эпизод городской жизни, и оставили Норка сидеть в густеющих сумерках. «Давайте продолжим», — сказал Дональд, присаживаясь рядом. «Итак, вы приставили к виску револьвер и взвели курок». Норк угрюмо кивнул. «Раз начал рассказывать, придется закончить». Мой палец начал медленно нажимать на спусковой крючок, а потом, в последнее мгновение, я резко отвел ствол в сторону. Результат — огромная дыра в кухонной стене. После чего я сказал себе: «Ладно, бурдюк со слизью, раз ты и есть та самая сволочь, что заставляет меня мучиться от фантомной боли, то ты ее и выключишь. Если через 5 секунд боль не прекратится, я себя размажу по обоям».
1: «Вам не следовало так обращаться к самому себе», — чопорно заметил Дональд.
0: «Но ведь фокус сработал», — заявил Норк. «Я досчитал до 5, и боли не стало. Но это еще не все. За 2 недели я отрастил отрубленный кончик мизинца, просто приказал организму это сделать. Взял управление на себя».
1: «Но, по-моему, вы потеряли контроль», — заметил Дональд. «Если организм
0: дойдет и до этого». Следующие несколько недель я просто наслаждался ситуацией, попробовал то одно, то другое. Заметив, как на него смотрит Пенни, он решил опустить эту часть рассказа. Постепенно я стал слишком амбициозным. «Что значит вылечить отрубленный палец?» — думал я. «Так, пустячок». Мне захотелось большего. Например, переделать весь организм, стать сильным, неотразимым. Суперменом.
1: «Спесь!» — пивнул Дональд.
0: «Я потребовал слишком многого», — продолжил Норк, и организм сбунтовался. Однажды ночью я услышал голос. «Ладно, шут гороховый, ты хочешь контролировать все? Прекрасно. Делай все сам. Управляй всем». С тех пор мне приходится напоминать себе о биении сердца, не забывать дышать, переваривать пищу и так далее. Словом, поддерживать в себе жизнь. Да, я полностью управляю собой, но это хуже ада.
1: «Сейчас вы впервые за 2 последних года вышли из квартиры», — уточнил Дональд.
0: «Я горжусь с тобой, Саймон», — воскликнула Пенни, с любовью пожимая ему руку. Сердце Норка сбилось с ритма. «Самое трудное», — заметил он, помолчав. «Как следует выспаться». Полицейские собрались уезжать. Взревев мотором и сотрясая тротуар, за угол свернула пожарная машина, толпа зевак начала редеть.
1: «Теперь мы можем вернуться в дом», — шепнула Пенни.
0: Норк встал. Сразу же вспыхнули прожектора телерепортеров.
1: «Мистер Надж! Мистер Надж!»
2: «Джентльмены, прошу вас!» — взмолился Дональд, нервно теребя волоски на поблескивающей лысине. «Я готов сделать заявление!»
0: Его мгновенно окружили стервятники масс-медиа. Больше Норк никогда не видел храбреца. Поднимаясь по лестнице, он на каждой ступеньке приказывал сердцу биться. Пенни шла рядом, и от ее одежды все время воняло бензином. Саймон ухитрился закрыть дверь перед носом Пенни.
2: К сожалению, намек не подействовал. Через несколько минут она вернулась в красном купальном халате, благоухающая духами, и решительно двинулась на кухню. «Тебе надо хорошо питаться», — заявила Пенни. Пока она стояла перед холодильником, помрачневший Саймон включил аппетит. Наклонившись за картошкой, Пенни полуобернулась, демонстрируя Саймону, как распахивается ее халатик. Да, эта женщина отступать не намерена. Предоставив Пенни состряпать что-нибудь из его скудных запасов, список покупок так и остался лежать на столе, сложенный и забытый, он вновь уселся в кресло, сдвинув в сторону кучу всевозможных пультов. Час спустя, когда он сидел, заставляя желудок усвоить пищу, по телевизору начали передавать выпуск новостей. Пенни сидела рядом на подлокотнике кресла. Кажется, она перебралась к нему.

0: испуганное лицо Норга заполнило весь экран. «В то время как остальные потеряли от неожиданности головы», — продолжал комментатор, «приятно знать, что хотя бы один человек смог управлять собой».
1: «И то еле-еле», — пробормотал Норг.
0: Пенни взяла пульт и выключила телевизор, потом прильнула к Норгу и взяла его за руку. Ее халатик вновь распахнулся. «Давай поговорим», — попросила она. Саймон поперхнулся. Удар. Удар. Удар. «Глупая старая тряпка», — сказала она, поглаживая махровую ткань халатика. «Сама не знаю, почему я от нее до сих пор не избавилась».
1: «Угу», — выдавил Норг, зная, что любой его комментарий будет неверно истолкован.
0: «Пенни, милая», — начал Норг, старательно глядя в сторону. «Мы уже миллион раз затевали разговор на эту тему. Секс слишком опасен для меня. Я постоянно должен держать себя в руках, детка. Это вопрос жизни и смерти». «Это ты так говоришь?»
1: Она придвинулась ближе. Халатик сполз с плеча.
0: «Это правда, поверь мне». «Конечно, милый», — пробормотала она, касаясь губами его уха.
1: «Эта женщина меня убьет», — подумал он.
0: «Удар, удар, удар, удар!» «Ага», — прошептала Пенни. «Кому-то уже очень приятно».
1: «Только не мне!»
0: Саймон не знал, куда девать взгляд, и посмотрел на комод, где лежала новая книга о гормонах. Все лампочки внезапно погасли. «Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона.
1: Он услышал, как на пол упал пульт.

«Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт. Ее рука забралась за воротник рубашки, и его сердце на несколько секунд замерло. Саймон кашлянул и заморгал. «Черт, глаза совсем не слушаются, пожалуй, пора потеть». В квартире наверху внезапно загремела музыка. Кто-то распевал, потолок трещал и вздрагивал под ударами танцующих ног. Саймон едва замечал этот шум. Пенни прильнула еще ближе. Кончик ее языка забрался к нему в ухо. «Остановись!» – пискнул Саймон, едва не перейдя на ультразвук. Чудовище не стало его слушать. «Остановись!» – простонал он на сей раз басом. Чудовище отвлеклось лишь на то, чтобы заметить. «Твое тело становится скользким. По-моему, пот тоже афродизиак, верно?» Стук. Стук. Вверху кто-то колотил по стенам и вопил. Слышались громовые крики, гремели барабаны, топали пятки танцующих, содрогались стены. С потолка, словно небесный кокаин, сыпалась штукатурка. С улицы доносился вой сирен. «Забудь обо всем», — сказал он себе. «Будь что будет». Он сумел растянуть свою жизнь еще на 2 бессмысленных года, но теперь игра закончилась, и пошло все к чертям. Монстр любви продолжал терзать его вздрагивающее тело, опустошая и уничтожая его беззащитные чувства. «Ну и пусть». «Так-то лучше», — сказала она. «Все кончилось. Ну и пусть». «Правильно, так», — сказала она. «Подожди минутку». «О, да!» – выдохнула она. «Что-то происходило». «Ну, наконец-то!» – сказала она. «Черт!» В спинном мозге, доставшемся нам от рептилии, отыскались примитивные кнопочки, управляющие возбуждением, и теперь кончик каждого из ее нежных пальчиков нажимал на одну из них –

Господи, простонал он, испытывая очень странные чувства. Никогда с ним не было ничего похожего. И тут резкая боль пронзила ему грудь, выдавливая воздух из легких. Я так и знал, так и знал. Его лоб прошили копья боли. Сейчас я умру. Лезвие ножа несколько раз проникло ему в пах, отыскивая точку, где боль сильнее всего. Слава богу, сейчас я умру. Кожа стала холодной и влажной, ноздри заполнил тошнотворный запах керосина, от которого останавливалось сердце. На улице выли сирены, за стенами его квартиры слышалась какофония возбужденных голосов. Визжала женщина, орал мужчина, ревела толпа, и все это на фоне гаитянской музыки. «Что там такое, милый?» — спросила Пенни, подняв голову. Дверь распахнулась, и они увидели силуэт полицейского. Норкс заморгал, направив глаза в нужную сторону, и закашлял. Боль в груди внезапно прекратилась. Что-то звякнуло, упав на деревянный пол. Нож. Взметнулся язычок бледно-голубого пламени, осветив искаженное лицо женщины. Полицейский вскрикнул и наклонился, задувая огонек зажигалки. Пламя отклонилось в сторону, замерцало и погасло. Мелькнул кулак полицейского, угодив женщине в лицо. Она обмякла. Из ее руки выпал второй нож, вонзившись в пол. Вспыхнул яркий свет. Пенни торопливо набросила красный халатик. Гаитянка лежала на полу. Полисмен стоял рядом, поставив ногу ей на грудь. Торжествующе улыбаясь, он держал в вытянутой руке ребенка. Норк увидел, что это вовсе не ребенок, а большая, грубо раскрашенная тряпичная кукла с приклеенными к голове растрепанными волосами. От куклы несло керосином, все ее тело было истыкано ножом. «Боже мой, это же Вуду!» – ахнула Пенни. На улице завыли новые сирены. «Полиция на мотоциклах!» – крикнул он. «И лимузины!» – добавил другой. «Они едут сюда!» Через минуту квартирку Норга заполнила толпа. Заместитель мэра, окруженный затянутыми в кожу полицейскими, протолкался вперед. «Мистер Надж, у меня ордер на ваш арест». Норг глядел на него, моргал, напоминал сердцу биться, дышал и гадал, стоит ли продолжать это дурацкое занятие.

0: Его увезли на торжественную церемонию в мэрию и безжалостно чествовали, не давая ему опомниться. К тому времени, когда он смог вернуться домой, он едва не спал в истерику из-за пропущенных сердцебиений и мучительной одышки. Рухнув в любимое кресло, он уставился выпученными глазами в потолок. С гаитянами наконец-то справились, но он не сомневался, что они ему это еще припомнят. Он потерпел поражение. «Господи, призови меня к себе», – пробормотал он. Его сердце на секунду сжалось, потом забилось в 10 раз быстрее обычного ритма. Грудь напряглась, легкие расширились. Температура тела резко подскочила, левую половину тела 15 секунд заливал пот. Волоски на руках поднялись дыбом и зашевелились. «Я пошутил, Господи!» – выдохнул Норк. «Не надо меня призывать!» «Что-то происходит!» Пальцы на ногах поджались, уши шевельнулись, веки заморгали. Ноготь на левом указательном пальце вырос на полдюйма и отвалился ровно, словно после идеального маникюра. Саймон чихнул 4 раза подряд, содрогнувшись всем телом. «Что за чертовщина?» Голова его начала отделяться от тела. Он проспал 8 часов за 10 минут, потом дверь распахнулась.
1: «Привет», — сказала Пенни. «Хочу тебе кое-что показать».
0: Никогда, честное слово, никогда Саймон не переступал порога ее квартиры. Пенни провела его прямиком в спальню.
1: «Это мой центр управления», — сказала она.
0: Саймон ни на секунду не усомнился в ее словах. Вдоль одной из стен тянулся длинный рабочий стол, прогибающийся под тяжестью всевозможной электронной аппаратуры, компьютера, осциллографы, генераторы сигналов, цифровые вольтамперметры.
1: «Нравится?»
0: «Я потрясен».
1: «Посмотри сюда».
0: Один из компьютеров стоял включенным. Его дисплей заполняли эзотерические письмена, но в самом низу, заключенные в рамочке, мигали два знакомых слова.
1: «Сердцебиение»,
0: «дыхание». Норк пощупал пульс. Его сердце билось синхронно с миганием слова «сердцебиение». Гордо улыбаясь, Пенни кивнула. Норк снова посмотрел на экран. Слово «дыхание» мигнуло, и Саймон, не в силах сопротивляться, втянул в легкий воздух.
1: «Как?»
0: Словно притянутый магнитом, он подошел ближе и расслышал тихое гудение, работающей под столом аппаратуры. Широкая разноцветная змея проводов выходила из компьютера и скрывалась под столом. Норк присел, отыскивая второй конец змеи. Под столом оказалась картонная коробка, набитая проводами, трубками и маленькими жужжащими механизмами. И было в ней еще кое-что. Нечто беспомощно подергивающееся, подпрыгивающее и вибрирующее. Нечто мягкое и безвольное, с растрепанными волосами и нарисованной улыбкой.
1: «Это же я!» – воскликнул Норк, выпрямляясь.
0: Голова его закружилась. Ноги подкосились, он потянулся вперед к клавиатуре компьютера и стал лупить кулаком по столу, отчаянно пытаясь разбить управляющую им машину. Пенни оттолкнула его в сторону, быстро нажала несколько кнопок на клавиатуре. Саймон застыл, не в силах согнуть ноги.
1: «Программа еще не отлажена», — заметила Пенни.
0: Ее улыбка была полна нежности и любви.
1: «Зато теперь можешь не бояться того, что снова упадешь.
0: Теперь ты мой, милый, только мой».

каждым годом находить новые лица все труднее. С каждым годом сложнее убегать. Теперь подобная мысль приходила ко мне особенно часто, и было непросто не думать об этом. Такси мягко плыло в потоке машин, усыпляло, и я попросил сделать музыку громче. Автомат отреагировал на голос, мигнул огоньком, усиливая звук. Такси изменились с тех времен, когда я пользовался ими до нового времени, новой реальности, с которой пришлось столкнуться людям. Водителей заменили микросхемы, так безопаснее для пассажиров. Никаких лишних источников заразы в маленьком замкнутом пространстве. Пропала индивидуальность. Теперь все машины внутри на одно лицо и на один запах. Пахли они.

0: ранее дезинфекцией и пластиком.
1: Этот пластик...
0: Я вздохнул, прижавшись лбом к холодному стеклу. Пластик теперь повсюду. У него нет эмоций, нет души, нет истории, которую я мог бы прочесть. Нет прошлого. Лишь одно настоящее. Мимолетное и совершенно пустое. Раньше было проще. Память дерева, тепло кожи. Я хорошо помню их на своих руках во времена, когда мир был комфортен даже для таких, как я, беглецов, ворующих чужие лица. Казалось, теперь началась другая эпоха, где люди стали умнее, осторожнее и, как ни странно, более внимательны друг к другу. Во всяком случае, большинство из них. Такси остановилось в проулке недалеко от ярко освещенного проспекта, списались деньги, мою температуру снова проверили датчики, дверь разблокировалась.
2: «Спасибо за поездку»,
0: – прошелестел мягкий женский голос.
2: «Городская транспортная служба ждет вас снова».
0: Я вышел под моросящий дождь, посмотрев на низкие тучи. Хотелось вдохнуть этот влажный воздух, насыщенный запахами прелой листвы и мокрой брусчатки, но приходилось быть, как все, носить фильтры, чтобы не выделяться из толпы. А фильтры гасили большинство запахов, но почему-то только не антисептик. Дома на проспекте стояли монументальными незыблемыми великанами, тянулись острыми шпилями в небо, дремали уставшие за лето каштаны, первые этажи кое-где уже закрыли бронированные ставни. Начинался сезон заболевания. Рестораны и магазины переставали работать на несколько месяцев, и город менял свой облик. Очень легко и быстро. Убери яркие витрины, и перед тобой совершенно иной мегаполис. Он хмурится и становится мрачнее, холоднее, соблюдает между тобой и собой дистанцию.
2: Все уже привыкли.
0: Я поднял воротник короткого пальто. Конец октября, холодно, словно вот-вот пойдет снег. Сунул руки в карманы и быстро зашагал по тротуару, закиданному желтыми листьями, в сторону парка. Отличное место для того, чтобы переночевать в безопасности. Машины неслись на полозьях фонарного света, раскидывая колесами влажную ледяную морось, притормаживая лишь у светофоров. Возле ближайшего, выплыв со стороны крыш, завис большой дрон в ярко-белой расцветке. Над двумя двигателями воздух чуть подрагивал, и дождь превращался в пар. Я скорее почувствовал, чем увидел, как луч патрульного скользнул по автомобилям, затем по прохожим, в том числе и по моему лицу. Проверка температуры, история антител – обычное дело в нынешние времена. Когда болел в последний раз, как перенес, соблюдал ли карантин. Кое-кто до сих пор недоволен подобной слежкой. Мол, вмешательство в личную жизнь, но здесь я на стороне закона, что само по себе звучит довольно иронично. Иногда забота о выживании популяции важнее морали и правильных поступков. Да и глупо возмущаться после двух десятков лет. Все знают, что человечество ведет бесконечную войну с вирусом, участвует в гонке вооружений. Кто быстрее? Ученые, которые изобретают все новые и новые формы вакцины, или вирусы, которые меняются иногда в течение нескольких месяцев, приспосабливаясь к новым условиям? Я усмехнулся своим мыслям, подумав, что сам ничем не отличаюсь от вируса. Чтобы выжить, мне приходится меняться и приспосабливаться. Забавная аналогия. Я вновь подумал о людях. Когда они опять не успеют и проиграют? Такое уже было во время третьей волны болезни, когда подходящее лекарство искали слишком долго, и в некоторых странах разразилась настоящая катастрофа. Хорошо, что не здесь. Без людей я не выживу. как не выживает без них и вирус. Стоило бы подумать о том, что я и он – те еще паразиты. Правда, между нами все же есть разница. Я не причиняю вреда. Дрон полетел, двигаясь против потока машин. Я проводил его взглядом, посмотрел на нескольких прохожих в разноцветных масках. С каждым годом находить новые лица все труднее. Когда зазвонил телефон, я выждал 5 гудков, прежде чем принять вызов. Приложил его к уху, ничего не говоря. «Меня нашли», — сказал незнакомец. «Мне всегда звонят те, кого я не знаю. Голоса разные, мужские, женские, детские, но интонации и манера речи неизменны. Нас в Москве осталось слишком мало, чтобы не узнавать друг друга». «Где?» «У отрицателей. На старом заводе». Он назвал адрес. «Понял. Я попробую». На автобусной остановке стояли несколько человек, все далеко друг от друга, и когда я подошел к терминалу, люди посторонились. На табло горели цифры 21 и 3. 21-я волна вируса, день 3. Можно было бы вызвать статистику по городу или стране, или миру, посмотреть динамику, сложный математический анализ прогнозирования, но сейчас не до этого. Я открыл карту московских пробок, понял, что если снова брать машину, то не успею, и почти бегом направился в сторону станции МЦК. Поезд, алосеребристая приземистая стрела, как раз сбрасывал скорость, появляясь из-за поворота. Вновь контроль температуры, и опять на датчиках мои стандартные 36,6. Где бы я ни находился, выше температура никогда не поднималась. Хорошо, что людей сегодня почти нет, поэтому никаких очередей. Шаг в маленький предбанник, волна фиолетовых лучей дезинфекции, шипение разблокированных дверей. Теплый и чистый зал пах стерилизационными растворами. Его только что вымыли, и пол оставался скользким. Я пробежал по эскалатору, выскочил на перрон, как раз когда поезд остановился. После улицы вагон показался жарким, а свет в нем нестерпимо ярким. Всегда так бывает, особенно к вечеру. Кроме меня еще 4. Все, конечно же, в масках и перчатках. Маски, разумеется, непрозрачные. За годы, как только заканчивалось вольное и безопасное лето и приходила новая волна измененного заболевания, люди облачались в защиту, точно воины прошлого, в латы. За поколение это стало привычкой, обыденностью. Таким же логичным правилом, как чистка зубов по утрам. Гигиена, безопасность, своя и близких. Ты делаешь сущую малость, которая не требует от тебя усилий, чтобы никто из тех, кто тебе дорог, не заболел. Обычная человечность. Разумная предосторожность. Именно за это я и люблю людей. Но именно из-за этой предосторожности теперь у таких, как я, масса проблем зимой, осенью и весной. Лишь летом можно относительно легко найти лицо. Раньше, во времена, которые порой мне начинают казаться сказкой, все было гораздо проще. Я посмотрел на часы. 1:27. Еще есть время для этого меня. В окне мелькали матовые теплые огни, отражаемые в зеркальной поверхности шоссе. Вечерние дома. Несколько старых, начатых, да так и остановленных строек. За эти годы город мало изменился. Он застыл в некоем состоянии, летаргическом сне. Вообще крупные города на планете перестали расти. Все, кто мог, выехали в пригороды, маленькие лесные поселки или вернулись в свои районы, больше не стремясь туда, где много людей. Города теперь как море. Летом небольшой прилив, но стоит промелькнуть сентябрю, начинается отлив. прохожих на улице все меньше, в офисах лишь самые необходимые сотрудники. Большинство давно привыкли работать из дома. Людей меньше, а мне проблем больше. От скуки я стал смотреть на монитор, висевший под потолком вагона. Все те же цифры, 21 и 3, горят в правом углу экрана. Бегущая строка внизу. До выпуска вакцины осталось 64 дня. Пожалуйста, будьте здоровы. Информация по новому вирусу. Мой взгляд зацепился за столбик BP1. Неплохо. 2 года назад он был 3. Раньше, в эпоху до начала бесконечной пандемии, люди в современном мире мало обращали внимания на сезонные болезни. Грипп был вещью обыденной, но о нем практически не говорили. А уж о таких вещах, как тот же базовый показатель вируса, знали только специалисты. А теперь он известен каждому школьнику. Всем ученикам показывают онлайн-лекции и даже мультики. Сегодня утром я как раз видел один. В моду вновь вернулась тема зомби, а потому люди, ответственные за агитацию здоровья, использовали ее, чтобы привлечь молодое поколение. Смешная и запоминающаяся история. Петя заразился зомби-вирусом и укусил Васю. Вася не заболел, Пете не удалось передать вирус дальше, и его схватили полицейские. Базовый показатель вируса равен 0. Он не может передаться другому человеку. Если Вася все же заболел, то базовый показатель вируса равен 1, и один зараженный может заразить еще одного. Если Петя укусил не только Васю, но и Женю, и тот тоже заболел, то базовый показатель равен 2 и так далее. Это такая арифметическая прогрессия, показывающая опасность эпидемии и возможный рост числа зараженных. И на ней эпидемиологи строят математические модели распространения вируса и создают прогнозы. А система здравоохранения готовится к тому, как пройдет эта волна и сколько коек потребуется. К слову, за прошедшие годы медицина стала куда лучше, чем прежде, и больницы с персоналом работают точно отлаженные часы. В здравоохранение вкладываются большие деньги, и профессия врача последние 20 лет стала очень популярной и уважаема. А памятники тем, кто погиб, спасая людей, есть во многих районах города.

0: На следующей остановке вошли две девушки в масках, мигающих неоновыми огнями. С любопытством посмотрели на меня, пришлось отвести глаза. Сейчас мне не до бесед с ними, надо торопиться. В ином случае, возможно, я попробовал бы пожать кому-нибудь из них руку, если смог бы убедить снять перчатку. Но на это требуется много времени. Время – бесценный ресурс, который я никогда не могу восполнить, не говоря уже о том, чтобы купить.
1: У родителей в тамбуре перед квартирой сломались лампы, стояли еще со второй волны. Надо менять на новые.
0: Голос из-под маски звучал приглушенно, очки матово поблескивали.
1: Удобно, в раз всю дрянь сжигают. А начальник отца установил на крыше высотный сад.
2: «Это здорово»,
0: — произнесла вторая.
2: «Ему-то точно теперь не надо записываться в парк на прогулку. Сейчас очередь на неделю вперед. Скорее бы снова лето».
1: «Ничего, скоро вакцину выпустят, можно будет еду на вынос в ресторанах брать»,
0: — утешила ее подруга. Я едва не пропустил свою остановку, слушая разговор. Глянул на часы. «Проклятье! Возможно, я уже опоздал». Пришлось прыгать через турникет и, оттолкнув какую-то женщину, нежелательный контакт, вскрикнувшую от возмущения, протиснуться в проем под синий свет, а затем дальше через автомобильную дорогу с редким движением. Тени все еще оставались стабильны, не двигались. Я успею. На этот раз менять личину будет легко, особенно когда вокруг отрицатели. Так везет довольно редко. Забор из старого кирпича, фабричный, цвета запекшейся голубиной крови, тянулся бесконечной ломаной линией. Когда-то здесь делали электроды, работали тысячи людей, а теперь лишь районы складов, пустующих офисов, бесконечных курьерских служб и роботизированных таксопарков. Я несколько раз приходил сюда, ночевал, если не желал возвращаться в посторонние дома, извлекая из памяти не мои слова, привычки и действия, чтобы соответствовать тому поведению, какое было изначальным у моего носителя. Я уставал играть навязанную мне роль. Как и врать, особенно если этого можно легко избежать. Некий отдых, который я позволял себе хотя бы раз в неделю.
3: Меня облаяла одинокая черная собака, единственный охранник этого места. Но без злобы, скорее для порядка, чтобы напомнить о себе.
0: Я пролез через дыру в стене, оказавшись среди мрачных складских помещений, нависающих надо мной. Снял очки, маску, перчатки. Оставил их здесь же, под ржавым стальным листом, с удовольствием трогая металл голыми пальцами. Не удержался, провел рукой по кирпичам, ощущая все шероховатости и неровности. Соблюдая чужие правила, легко забыть о том, каким ты был прежде. До той поры, пока находить новые лица не стало все труднее и труднее.

0: Фабричный двор пустовал. Растущая луна летела по небу, ныряя в рваные тучи, словно дельфин в бушующем море. Арка в старом здании с заложенными кирпичом окнами зияла точно разверзнутая пасть чудовища. На ребристой трубе, черным графитом выделяющейся на фоне неба, зло горели алые глаза огоньков. Я заметил, что тени вокруг единственного здесь фонаря, лампа которого защищена жесткой проволокой, то и дело вздрагивают. Пришлось снова посмотреть на часы и убедиться, что я успеваю. Я вошел в темную арку, и почти тут же из мрака выступили двое плечистых мужиков в длинных куртках и черных масках. Секунду мы разглядывали друг друга. Наконец, тот, что слева, произнес глухо, но без враждебности.
1: «Это закрытая территория, пацан. Заблудился?»
0: «Не все могут воспринимать тебя серьезно, когда ты в теле 13-летнего. «Нельзя умереть от того, чего нет», — вместо ответа сказал я им, физически ощущая, что тени за спиной качаются в такт фонарю. «Они уже ищут меня, знают, что я где-то здесь, но пока не видят». Они чуть расслабились. Я видел, как опустились плечи, а правый сунул руки в карман и достал пачку сигарет, а потом снял маску, заставив ее повиснуть на ухе, как большую уродливую сережку. Лицо у него было круглое и добродушное. Я запомнил его на всякий случай. Щелкнула зажигалка, заплясал маленький теплый огонек, мужик с удовольствием затянулся, глянув на меня из-под тяжелых век сонными глазами. Курили сейчас редко. Слишком высоки риски, а ни один нормальный человек не желает уменьшать свои шансы. Не то что в прошлом. Отрицателей подобное утверждение не касалось. Их, по моей логике, нормальными назвать никак нельзя.
1: «Ты немного маловат», — наконец сказал он.
2: «Раньше это никого не смущало».
0: Он подумал, кивнул.
1: «Ход 25, пацан».
2: «Знаю».
0: Охранник отошел в сторону, открывая мне дорогу. Под их взглядами я пересек фабричную площадь, заваленную деревянными поддонами, почерневшими и пропитанными влагой. Остановился возле стальной двери без ручки, несколько раз ударил в нее кулаком. Со скрежетом раскрылось маленькое окно. Меня изучили, затем лязгнули засовы, впуская в крошечный предбанник, где под потолком горели алые лампы. Здесь я почувствовал звук. Низкое ритмичное гудение, откуда-то снизу отдававшееся в полу, переходящее через подошвы моих ботинок в голени. Бум! Бум! Бум! На этот раз никто ничего не сказал насчет моего возраста. Никто не измерял температуру, и никто не шарахался от того, что я без маски и перчаток, хотя пришла новая волна. Два вышибалы и девушка-привратник смотрели на меня равнодушно. Их лица я тоже запомнил.
2: «Как узнала нас?»
0: — спросила она, забирая деньги. Здесь предпочитали наличные, не страшась грязи на купюрах.
2: «Из сети», — коротко ответил я.
0: Ответ, который не говорил ничего, но объяснял все. Закрытые вечеринки ковид-диссидентов случались, и о том, где они пройдут, можно было узнать от правильных людей в правильных местах. Если тебе повезет совпасть с одной из них по времени, и ты отчаялся найти новое лицо, то лучшего способа, чтобы перезапустить игру в прятки, не найти. Кажется, один из нас так и поступил. Но поздно. Протянул или не смог пожать руку. Оставил свой отпечаток, и теперь, даже если он подобрал новую маскировку, его выследили и заберут, если я ему не помогу. Не возьму к себе. Двое нас, так близко друг к другу, смутят охотников. Дезориентируют их, и этого вполне хватит, чтобы сбежать. Я подобное проделывал за свою жизнь много раз. Девушка мотнула головой в сторону металлической лестницы. Мол, проходи. Никого из них я больше не интересовал.
2: «Спасибо»,
0: — сказал я, с обезоруживающей улыбкой протянув ей руку. Она на мгновение застыла. Я видел по ее лицу, как собеседница с усилием преодолевает инстинкт, который вбивали ей долгие годы, и который, несмотря на ее убеждения, все еще продолжал действовать. Пожимать руку незнакомцу запрещено. Это опасно и совершенно негигиенично. Но этот блок привратница преодолела, протянув мне худую, немного шершавую ладонь. Когда мы соприкоснулись, у меня в голове на мгновение вспыхнуло, промелькнул миллион картинок, а затем еще столько же. Я оборвал яркий поток, разжав пальцы. Достаточно.

0: Чем ниже я спускался, тем громче гремела музыка из множества колонок. Наконец я оказался на металлическом балконе с решетчатым полом и холодными витыми перилами, чуть покрытыми ржавчиной. Большое помещение раньше было подвалом, а теперь его превратили в зал для вечеринок. Точка для диджея, стойка бармена, танцевальная площадка. Все залито алым и зеленым светом. Напротив, в самой дальней точке от меня, проход дальше. Здесь собралось человек 300. Танцевали, сидели на длинных зеленых диванах, стояли в очереди за напитками. Я знал их всех, хотя и видел впервые. Успел насмотреться, определенные люди ведут себя похоже. Часть из них пришли сюда в первый раз, исключительно из любопытства, чтобы проверить, посмотреть и рассказать другим. Были те, кто желал показать свою храбрость. Себе или товарищам — это уже вопрос второй. Были умники, по крайней мере, именно таковыми они себя считали, раз способны просчитать шансы, следя за статистикой и понимая, что в самые первые дни подцепить что-то опасное гораздо менее реально, чем через несколько недель после начала волны. Зато можно похвастаться друзьям, неважно какого они возраста, что был в таком месте, как в прошлые времена. Разумеется, имелись и убежденные фанатики, сильно отличающиеся от праздных зевак. Протестующие против законов или нарушения свобод личности. Общество лиц, свободных от масок, сообщество незащищенных рук и прочее. Те, кто считал, что вируса не существует, что прививки сжигают мозг, что болезнь — это заговор правительства, инопланетян, майя, лунных призраков, киборгов, китайцев на худой конец. Удивительные существа — люди. В любой стабильной популяции всегда найдется небольшой процент тех, кто желает угробить ее из-за своей глупости, зашоренности, страха или отсутствия способности просчитать последствия действий. Даже на четверть шага. Подобным можно показывать мячик, говорить, что он круглый, но они сходу придумают тебе тысячу и одно доказательство, что мячик не круглый, и будут верить в это, несмотря на все факты. Объяснят тебе, кому выгодно, чтобы ты считал мяч круглым, и почему именно этот кто-то вручил тебе ошибочную теорию существования круга, и как ты должен бороться с этим ложным знанием. А особо талантливые придут к тому, что это не мяч, а форма жизни, давно желающая поработить человечество. И у этих вот милых ребят обязательно найдутся последователи. Часть из них станет ершиться, пока не почувствует себя плохо. Тогда они побегут к врачам с мольбами, чтобы их спасли. А когда выздоровеют, то тут же сообщат, что в помощи не нуждались, их заставили, и вообще это была просто легкая простуда или какое-то другое заболевание. Такое уже 20 лет продолжается. Никто не удивляется. Но если подобные вечеринки находит санитарная полиция, то всех закрывают на карантин и принудительно прививают, несмотря на жалобы и стоны. Но пока они танцевали и веселились. А я, прикрыв глаза, пытался найти того, кто мне звонил. Смотрел, расфокусировав зрение на противно мигающие прожекторы, пока не уловил движение теней, не совпадающие с движением источников света. Внизу, где-то за диванами. Прыгая через ступеньки, я рванул туда, оказался среди пляски, ничего не слыша от грохота колонок. Лица! Давно их столько не было, и я не успевал запоминать эти ярко-красно-зеленые пятна. Все разные. Молодые, взрослые, старые, по крайней мере, двое заражены, хотя и не знают об этом. «Добро пожаловать в мир, где существует то, во что вы не верите», — с грустной иронией подумал я, протиснувшись мимо одного из них. «У меня хотя бы есть причина не бояться того, что мне не может навредить, в отличие от моих преследователей». Взгляд на часы. 51 минута. Обратный отсчет неумолим. Проход за диванами с бледно-зелеными лампами был тусклым и вел в еще один зал. Тени здесь бились в такт чужого сердца, ползли по стенам, слепо хватаясь щупальцами за каждого человека, пускай те и не ощущали этого. Того, кого искал, я увидел почти сразу. Он сидел с ногами на стуле в кругу света, не шевелясь и едва дыша. Закрыл глаза, чтобы его не нашли, и пока эта уловка действовала. Невысокий, чуть пухловатый, с бледной песочной бородой и большими красноватыми руками. Я подошел к нему решительным шагом, ткнул в плечо. Он вздрогнул, распахнул глаза, и тени обезумели. Пришли в движение и начали стягиваться к нам со всего зала. 20 секунд, и будет совсем поздно для него. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее, чувствуя, как мой сородич теперь рядом, ощущая его безмолвную благодарность за то, что я успел. Человек на стуле опустил ноги на пол, заморгал, оглядываясь. Затем потрясенно встал, всем своим видом показывая, что не понимает, где находится и что с ним случилось. Мы оставили его, вышли обратно к танцполу, и я отдал сородичу девушку-привратника. Показал лицо, все, вплоть до каждой морщинки, пускай он и сам его видел, когда пришел сюда. А затем передал ощущение от ее руки, весь калейдоскоп картинок жизни, памяти, личности. Иногда мы делимся друг с другом самым ценным, что у нас есть. Семью следующими днями. Вновь теплая волна признательности, а потом мы стали я, когда он ушел. Тени продолжали искать его, но больше по инерции, и я ощущал их дикое разочарование и злость. 38 минут. Пора и самому прятаться. Я заказал у бармена мохито. Светловолосый парень с чуть вытянутым лицом посмотрел на меня с иронией, затем наклонился и, перекрикивая гремящую музыку, сказал:
1: «Рановато тебе! Могу сделать безалкогольный!»
0: Без маски ходить не рано, алкоголь... смешно. Ну, пусть так. Я кивнул, принимая его предложение, протянул руку.
1: «Иван!»
0: Он удивился моей серьезности, но подыграл, ответил рукопожатием, ослепив меня картинками своей личности.
1: «Дмитрий!»
0: Я не стал дожидаться напитка. Направился к выходу. Всегда стараюсь заботиться о тех, кого использую вопреки их воле. Оставлять мальчишку здесь значит подвергать его ненужному риску. 30 минут. Девушка-привратник вернула мое пальто, напоследок подмигнув мне. В ее глазах читалась все та же благодарность. Я вышел в холодную ночь, пересек фабричный двор, надел спрятанные перчатки, очки и маску. На небе опять никакой луны, а дождь зарядил еще сильнее, разгоняя по домам последних редких прохожих. Поезд пришел в облаке мороси, разбрасываемый воздушным потоком. На миг она заискрилась в ярком свете станции, серебром и синим неоном осела на перроне и моем пальто. Я вошел в пустой вагон, сел и дождался, пока закроются двери, потому что тени на станции едва ли не плясали. Они почувствовали меня и знали, что вот-вот увидят. 15 минут до конца отсчета. Нет смысла тянуть. Я поблагодарил моего друга, чьим гостем был 7 дней. Да, он не услышит моей благодарности, не запомнит ее, да и вообще не вспомнит, что произошло, но я был ему благодарен. За уют, за безопасность, за новую жизнь и память. Я отпустил его и прищурился, когда ярко-алые и ядовито-зеленые прожекторы ударили мне в глаза. Музыка была повсюду, обволакивала танцевальный зал, отдавалась в костях, гремела безумными барабанами электронных шаманов. Я знал себя нового. Воспоминания чередовались со скоростью тасуемой карточной колоды в руках профессионального игрока. Детство, юность, молодость, мать, отец, первая любовь, первая боль, опыт, ошибки, неудачи, достижения, стремления, привычки, привязанности, ненависть, желания, мечты, социальные связи, болезни. Стоп. Я снизил температуру тела до комфортной для себя и проверил все системы, начиная с нервной. Быстро и привычно, скользя по только мне видимым ориентирам. Нашел аллергию на кошек, перелом ключицы после падения с мотоцикла и зачатки Паркинсона, который пробудится лишь через несколько десятков лет. Я вымел его из своего организма, выбросив вместе с ним и аллергию. Полностью срастил кость, чтобы в такую погоду ключица не давала о себе знать. Пускай я здесь и временный гость, но это моя единственная возможная плата тому, кто невольно пустил меня к себе. Один человек в неделю. Четверо в месяц. 48 в год. Малость на самом деле. Но и такой расклад нравится не всем. Например, тем, кто теперь охотится на нас. Некоторые считают, что мы не должны вмешиваться, помогать. Но мы помогали людям всегда. Во все времена. Таково наше призвание. Раньше нас было больше. Раньше мы встречались, раньше мы не убегали. Все изменилось, но наша цель никуда не делась. Мы как вирус. Вирус меняется, совершенствуется, обманывает антитела, чтобы те не узнали его в следующей волне. Мы делаем то же самое. Нам приходится меняться, путешествовать раз в неделю из тела в тело, чтобы нас не нашли. И мы лечим тех, кто дает нам шанс выжить. Я посмотрел на руку, не увидел часов. Нашел их на второй полке барной стойки, где оставил, когда начал смешивать коктейль. Черно-оранжевые, спортивные, с поцарапанным циферблатом. Взял их, застегнул браслет и установил таймер на 168 часов.

0: Ты что, еще не кайфуешь, Лорен?
1: Я медленно поднял голову.
0: Такое ощущение, будто она чужая. Какого-нибудь садомазохиста, который набил ее песком, использовал язык вместо половика, глазницы вместо ванночек для реактивов, после чего выставил ее под холодный осенний дождь. Надо мной возвышалась Энн-Мари, хозяйка дома, со стаканом в руке. Море спиртного, поглощенное минувшей ночью, почти не убавило ее неиссякаемого жизнелюбия.
1: «А что, разве я похож на человека, который уже кайфует, Энн-Мари?» Я сидел на полу в углу гостиной Энн-Мари, обхватив руками сжатые в коленях ноги. На мне был замызганный пиджак, который я носил целую неделю, причем сутки напролет. Мои волосы походили на стог сена, накиданные каким-нибудь особо бестолковым представителем семейства Сноупсов. Заросшая щетиной физиономия была заляпана сохлой горчицей, следы стабильно составляющих мой рацион латочных хот-догов.
0: Вокруг кружило и пузырилось, булькало и бурлило, пенилось и хохотало, вопило и визжало, дышало и гоготало, тренькало и крушилось всенародное мероприятие под названием «Тусовка». Я оказался на вечеринке, вовсе не собираясь веселиться. Энн-Мари пыталась сфокусировать на мне свои поблескивающие бурундучьи глазки и в итоге, очень по-женски сосредоточившись,

0: королю какую-либо идею, ибо однажды заронив в его голову, ее едва ли возможно извлечь обратно. Энн-Мари, особенно после обильного возлияния, была не менее твердолобой. А я в тот момент был единственным объектом ее внимания. «Ах, да мне на это все наплевать», — радостно сказала она. «На эту ночь я купила специальную праздничную страховку. В конце концов, не каждый день доводится встречать новые столетия». Замечание проницательное и бесспорное, Энн-Мари. «Видишь ли, мне плевать, кто сегодня чем занимается. Главное, чтобы все ловили кайф. Именно поэтому я о тебе и беспокоюсь. Ты же явно кайф не ловишь». «Кайф». Это понятие в голове моей больше не укладывалось. Теперь мне с горя начало казаться, что я вообще никогда не понимал этого слова. Я сомневался, что хоть кто-нибудь его понимал. Мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое до полуночи. Столкнувшись взглядом с Энн-Мари, я попытался заложить в нее эту мысль. «Энн-Мари, вы знаете, зачем я пришел на вашу вечеринку?»
1: «Как зачем? Ну, разумеется, за тем, чтобы покайфовать с друзьями».
0: «Нет, Энн-Мари. Когда-то, возможно, я приходил именно за этим, но сейчас, увы, нет. Я пришел, Энн-Мари, лишь потому, что вы живете на 49-м этаже». Совершенное замешательство тотчас преобразило физиономию Энн-Мари, так будто она была куколкой с кнопкой на спине, с помощью которой можно переключать выражение лица.
1: «Отсюда хороший вид на город, Лоурен, но вы его уже 100 раз видели».
0: «Сегодня ночью, Энн-Мари, я намерен увидеть его, как вы бы сказали, лично и непосредственно. В полночь, когда все будут отмечать начало чудесного столетия, я намерен открыть вашу стеклянную дверцу. Допустим, никто из этих заядлых тусовщиков не успеет ее разбить. В ином случае я просто перешагну раму с торчащими из нее осколками и окажусь на том маленьком участке голого бетона, который по вашему настоянию называют патио, и с обрамляющих его перил немедленно брошусь в открытое пространство, покончив таким образом со своей окончательной и бесповоротной ничтожностью». Кто-то нажал на кнопочку на спине Энн-Мари, и на ее лице вспыхнула маска изумленного неприятия.
2: «А вы представляете, Лорен, какой переполох поднимется среди тех, кто будет в это время кайфовать?»
0: «Я и сам не очень-то тверд в своем намерении, Энн-Мари. Но, по-моему, это единственное, что мне остается». Энн-Мари уселась возле меня на корточки, попутно омочив мне брючину содержимым своего бокала. «Плевать».
1: «Ну, расскажи старушке Энни, что произошло, Лорен? В чем дело?»
0: «Все очень просто. Ровно неделю назад вся моя жизнь рассыпалась, как дешевые наручные часики. На протяжении 1 часа от меня ушла Дженни, и я был уволен с работы».
1: «То-то, я думаю, она с тобой не пришла. А что случилось?»
0: «Да я до сих пор не знаю. Вернулся домой и обнаружил записку. Она гласила, что Дженни улетает в Лос-Анджелес с неким Рейнальдо».
1: «Ну и дела. Ты знал про этого Рейнальдо?»
0: «Она уверяла меня, что все это несерьезно». Я закрыл лицо руками и 30 секунд слушал, как кто-то скулит, пока не понял, что это я сам скулю.
1: «Ну и ладно, Лорен», — сказала Энн-Мари, поглаживая меня по плечу. «Не очень-то она тебе подходила».
0: «Но я, черт подери, все же люблю ее!»
1: «Другую себе найдешь, я уверена. Если только приведешь себя в порядок. А знаешь, ведь твоя новая любовь может быть здесь. И работу себе найдешь. В этом я тоже уверена».
0: Я, должно быть, ужасно громко и зловеще рассмеялся, желая привлечь внимание окружающих, что мне и удалось. Даже Энн-Мари была, похоже, ошеломлена. А она-то знала, каково мне.
1: «Не говори мне», — начала она.
0: Я испугался собственного крика, но ничего не мог поделать.
3: «Да! Меня заменили экспертной системой! Пакет программ за $1000 занял мое место! 6 лет высшего образования, нахер! Мне остается только правительственный лагерь повышения квалификации».
1: «Говорят, еда удалась на славу», — выдавила из себя Энн-Мари.
0: Я кое-как встал на ноги. 7 ночевок на скамейках и паровых решетках не прошли даром.
3: «Плевать мне, что там подают, хоть фазанами фаршированного! Я намерен покончить с собой, вы меня слышите, вы все! Я намерен хорошенько спикировать, покупайте билеты!»
2: «Лорен, умоляю, люди хотят вступить в новое тысячелетие в бодром настроении.

0: Из меня вышли все соки. Сказать, что я был как мешок с дерьмом, значит приукрасить действительность. Я чувствовал себя как пустой мешок, в котором когда-то было дерьмо. Ладно, Энн-Мари, ваша взяла. Я буду примерным мальчиком, пока не пробьет полночь. А потом я поступлю как изувеченный голубок. И вновь Энн-Мари проявила врожденный кретинизм.
1: Вот и прекрасно, Лорен. Прежде чем ты успеешь совершить свой необдуманный поступок, тебя непременно что-нибудь отвлечет. Так, сейчас посмотрим. Во-первых, тебе надо немного выпить. Потом мы познакомим тебя с каким-нибудь интересным человеком. С кем бы ты хотел поговорить?
0: Ни с кем. Слушай, кончай валять дурака.
1: Знаю! Есть один классный персонаж, его Сэм привел. Парень считает себя греческим богом или кем-то в этом роде, представляешь? С ним ты забудешь о своих дурацких проблемах.
0: Он что, Харон? С Хароном я бы, пожалуй, затусовался.
1: Шарон? Я же сказал, что это парень. Давай, пошли.
0: Я позволил Энн-Мари увести себя. На ближайший час у меня планов не было. Веселье вокруг нас набирало скорость, как пианино, сброшенное с пентхауса, обещая столь же эффектный зубодробительный финал. Пятеро оккупировали середину комнаты, играя в бутылочку на раздевание. Вот пошла, кажется, бутылка детского масла. Зрители в числе трех человек расположились на софе, игнорируя, похоже, тот факт, что одна из ее подушек подает признаки тления. В углу напротив меня наблюдалось скопление туловищ вокруг какой-то хреновины наподобие булькающего кальян. Народ собрался перед плоскоэкранным телевизором, играя в застольную игру. Каждый раз, когда великовозрастный Дик Кларк говорил «Да здравствует миллениум!», тот, кто не успевал прокричать «А мы провожаем 999-й!», должен был глотнуть из бутылки мятного ликера. То, что выглядело запеленутым в новогодний флаг младенцем, оказалось карандашным рисунком на стене. Приглядевшись, я понял, что это карлик, нарисованный в изысканно непристойной манере. Из соседней комнаты доносился, заглушая звуки рвотных конвульсий, грохот магнитофона, и я чувствовал, как танцующие сотрясают пол. Все здание, в общем, ходуном ходило. Ничто, однако, не могло прервать сон мышеподобной женщины, заснувшей в 6 футах над полом на узеньком книжном шкафу. Никогда не врубался в вечеринке. Жара или дикий холод, оглушительный грохот или гробовая тишина, скука или перевозбуждение, перенаселенность или безлюдье, еды слишком много или слишком мало, пьяный угар или воздержание. Вечеринки всегда заключают в себе ту или иную крайность. Мне не доводилось присутствовать на вечеринке просто приятной, без излишеств. Возможно, таких вообще не бывает. А уж безумства в квартире Энн-Мари по поводу конца столетия таковым точно не было.
1: «Подумать только», — сказала Энн-Мари, проводя меня мимо распластанного тела, завернутого подобно пижонистому манекену в занавески, которыми гости, как я слышал, незадолго до этого воспользовались не по назначению. «Сейчас вот, наверное, миллиарды таких же вечеринок проходят по всему миру».
0: «Потрясающее наблюдение!»
1: «Глупыш! Где же, черт возьми, этот грек?»
0: Мы вошли в кухню, и нам чуть было не снесло головы цветастой летающей тарелкой, которая врезалась в стену и разбилась у самой двери.
1: «Ах ты, сука! Ублюдок!»
0: Энн-Мари встала между ними.
1: «Жюли Мелисса! Как мне жаль! Это была тарелка из фарфорового сервиза! Прошу прощения, Энн-Мари! Так ему и надо! Я застала его с этой уной в ванной!»
0: «Говорю тебе, она только попросила меня застегнуть ей платье».
1: «А как оно, интересно, оказалось расстегнутым?»
0: «Ну-ну-ну», — сказала Энн-Мари.
1: «Я думаю, вам надо поцеловаться и заключить мир. Не хотите же вы начинать новые тысячелетия с глупейшей склоки, правда?»
0: Уверившись в том, что для примирения сделано все возможное, Энн-Мари оставила истеричную парочку в покое. Заметив на стойке бутылку Смирнов, она тут же ее схватила. Поставила свой стакан рядом с неизвестно чьим вымазанным помадой и плеснула водки себе и мне.
1: «На вот тебе. Так что если... А, вон он!»
0: Она потащила меня к человеку, сидевшему в одиночестве на стойке. Если соединить Кейт Ричардс в апогее наркотической зависимости и Чарльза Буковски на 6-м месяце попойки, скрещенного с нашпигованным морфием телом Майлза Дэвиса на пороге смерти, и остановить трансформацию в точке полураспада, то у вас получится некое подобие того типа. Он был в сандалиях, в одеянии, напоминающем голубую атласную пижаму, и с вялым пренебрежением ел гроздьями виноград. «Рассеянный» — самое приличное слово, словарную статью, о котором он мог бы проиллюстрировать. Энн-Мари поздоровалась с ним.
1: «Привет. Хочу тебя кое с кем познакомить. Это Лорен. Лорен, познакомься. Забыла, как тебя зовут?»
0: С ленивой тщательностью пережевывая виноград, он сказал: «Бахус». Я почти слышал, как ветерок, поднятый этой репликой, пронесся в голове Энн-Мари.
1: «Ну хорошо, мистер Бакус, вы с Лореном мило пообщаетесь. Я пошла к народу».
0: Энн-Мари ушла. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тишина будто сомкнулась вокруг нас, как водоем, странным образом отделив от всех остальных. Я стал думать, что надо говорить и зачем это надо делать. Трудно изжить привычку к общению. В итоге избрал интонацию легкого сарказма. «Что же это с твоей фигурой, чувак? Тебе ведь, кажется, покрупнее положено быть. А как же венок из плюща? Цветочнику не успел забежать? Погоди, дай подумать. Клуб анонимных алкоголиков World Gym. Я Ральф Лорен, а ты новичок». Я выпил, созерцая его из-под тишка, ожидая реакции на мои издевки. Бахус прекратил жевать и смотрел на меня без особой враждебности, но не то чтобы и дружелюбно. Впитав вкус ягод до последнего атома, он заговорил: «Ты че, блин, из Диснея или как?» Я понял не сразу, а когда понял, то прыснул от смеха. «Во-во», — продолжал Бахус, «я их засудить собирался, когда этот гребаный мультик вышел. Хрен знает, что из меня сделали. Милейший ослик, простофили перепугавшийся молний. Ради Геры, как будто мы с Зевсом не в той же связи состоим, в какой ты с промежностью своей мамочки. Но потом я понял, что мы можем и без суда сговориться. До сих пор получаю 30% с каждой проданной кассеты». «Это круто», — сказал я. Потом сорвал у него виноградину и запустил ее через всю комнату, чтобы поддержать тонус. Водка прошла по пустому пищеводу и ударила в голову. Показалось вдруг, что для воплощения моего замысла быть пьяным — это даже лучше. Я двинулся в сторону Смирнов, решив добавить, но Бахус остановил меня. «Погоди, дай я». Я подставил стакан, не зная, чего ожидать, и он накрыл его правой ладонью. Из нее хлынуло вино, как из винного стигмата. Я сделал вид, что нисколько не удивлен. «Уберешь шланг?» Бахус пожал плечами. «Как хочешь». Я попробовал вино. Прохладный ветерок на зеленых холмах, брызги океана и солнцепек, тенистый ручей под древней дубовой рощей. Вино — высший сорт! Голова стала легкая, как вордсвортовское облачко. Голос Бахуса, казалось, доносился из соседней галактики. «Видишь ли, называть это можно как угодно. Вечеринки, пирушки, карнавалы, оргии, сатурналии, мардиграс, гадес. Можно называть это вакханалией, ведь я же в свою собственную дуду дую. Но у всех празднеств есть определенная логика. Книгу гребаную мог бы написать про движущие силы тусовки. И одна из глав была посвящена случаям вроде твоего». Я глотнул еще чудесного вина. «И кто же я именно?» «Призрак на торжестве. Самоубийство. Висельник и дуралей». Я попытался унять дрожь. «Ну и что с того? Ты что, отговорить меня собрался?» Бахус поднял вверх руки, показав мне ладони. Что до трубочек или дырок, то ничего похожего я там не заметил. «Ни в коем случае. Я лишь предлагаю свой олимпийский взгляд на вещи, не более того». Я вдруг устал разговаривать. Устал жить. До полуночи оставалось 15 минут, и мне хотелось лишь поскорее развязаться. «Тебе что, больше пойти некуда?» Бахус засмеялся. «А я и так везде». Я собрался было уйти, но это меня остановило. «Что-что?» Заговорщически наклонившись ко мне, незнакомец произнес: «Все вечеринки, которые были, есть или будут взаимосвязаны. как и все войны и все совокупления. Так, по крайней мере, говорят Венера и Марс. Ты должен лишь знать, как попадать с одной на другую. А как ты это делаешь? А меня просто всюду одновременно приглашают. Боги, они такие. Видишь ли, я самый настоящий дух тусовки, повсеместный фронт волны, который воплощается в физическое тело, как только позволяют условия. Но если ты хочешь попробовать, то нужны некоторые приспособления. Приспособления? Бахус откинул правый рукав. Вены у него на руках были не голубые, а роскошно алые. А под одеждой у него тоже определенно не имелось никаких трубок. Он поднял пустой рукав, приняв манерную позу мага. Я не отводил глаз, а он, как-то странно передернувшись, призвал некий предмет. Это был праздничный рожок, сделанный из пластмассы и бумаги. С его раструба свисали целлофановые вымпелы. Дунешь в него один раз, и сразу куда-нибудь перенесешься, беспорядочно смешиваясь с веществом вечеринки. Беспорядочно? Он снова пожал плечами. Вот упрямый. Один поддатый ученый по фамилии Гейзенберг как-то пытался мне это объяснить, но я не въехал. Стохастический, пробалистический, хаотический, в Сократии то смысла больше. Ах да, и вот еще что. Где бы ты ни оказался, ты заключен в психологические рамки тусовки. На каком бы сборище ты ни возник, ты не можешь просто взять и попасть из него, скажем, в Нью-Йорк на день перемирия. Как это? За пределами особого пространства тусовки ты будешь чужаком по отношению к пространству времени. Твое сверхъестественное присутствие вызовет немедленное превращение всей твоей массы в энергию. Хиросима по сравнению с этим — искра в камине. Неважно, говорю я. Плевать. Бахус сунул мне рог в карман пиджака. Не зарекайся. Слышу, я опять что-то говорю, причем сам того не желая. Ты упомянул какие-то приспособления во множественном числе. Бахус ухмыльнулся и снова задергал рукой. Возникла треугольная карнавальная шляпа в горошек. Не успел я опомниться, а он уже нацепил ее мне на голову, свирепо протянув резинку под подбородок. Дает возможность разговаривать и понимать на всех языках. И вот еще что. Он материализовал сумку на молнии, набитую разноцветными конфетти. Посыпь немного на кого хочешь, и они присоединятся к тебе, после того, как ты дунешь в горн. Он опустил конфетти мне в другой карман. Шел бы ты уже. Вот-вот полночь. Засим Бахус раскрутил меня и двинул ногой в крестец. Я упал на колени. А когда поднялся, его как не бывало. Однако праздничная шляпа была на мне, а прочие реквизиты я тоже нащупал в карманах. Что за хрень? Ничего в моей жалкой жизни не изменилось. Я двинулся к дверце патио. Ни один из гостей Энмари меня не остановил. То ли они были так заняты болтовней, то ли им было все равно, а самой Энмари поблизости не оказалось. Как и следовало ожидать, принимая во внимание мороз и сумерки, маленький балкончик был пуст. Я закрыл за собой стеклянную дверь, отделившую меня от тепла и людского шума. Ощутив руками прохладу узких гладких перил, я забрался на них ногами. Город раскинулся подо мной, как витрина магазина «Тиффани». Ветер задувал в рукава, манил за собой. Глаза начали слезиться. Я перегнулся вперед, потом заколебался. Неужели это и вправду единственный выход? Кто-то подтолкнул меня сзади. «Увидимся!» — раздался крик Бахуса. Пролетев этажей 12, я достал рог и поднес его к губам. Закрыл глаза и заиграл, как заправский трубач, выдавая злобное, протяжное... Чудовищный ледяной ветер, обвивавший мое пикирующее тело, утих. Ощущение падения ушло. Я вроде бы сидел в большом, мягком и удобном кресле. До меня донесся грохот пляшущей на столе посуды. Кто-то пыхтел и фукал, еще кто-то хрюкал, третий пищал. Потом тот, кто хрюкал, заговорил. Вернее, закричал высоким нечеловеческим голосом.
2: «Обмажьте-ка ему уши маслом!»
0: Я открыл глаза. Над нарядным чайным столиком раскинулось, простирая изумрудную тень, огромное дерево. Пахло свежей травой и теплыми лепешками. Безумный шляпник держал Соню за щиколотки, а мартовский заяц давил на крохотные плечики грызуна, проталкивая ее в сахарницу. А лиса, разумеется, только что ушла. Оставив попытки, безумный шляпник поставил Соню лапками на стол, а голова ее так и осталась в сахарнице. Писк ее постепенно затихал, превращаясь в храп. Безумный шляпник снял цилиндр и потер свою покрытую жиденькой порослью скальп. Вокруг ленты на его шляпе я заметил темную влажную полоску. «Обмажьте-ка ей уши маслом!» «Зачем? С какой стати? Мы же не собираемся ее есть, правда же?» Мартовский заяц брезгливо поморщил нос, подергал бакенбардами.
2: «Дурень! Ну, конечно, нет! Соню можно есть только в те месяцы, которые заканчиваются на «о», например, в мае!»
0: Положив шляпу на стол, безумный шляпник сказал:
1: «Насколько я припоминаю, именно вы посоветовали мне когда-то добавить масло в часовой механизм. И всем нам известно, что из этого вышло. Почему же на этот раз должно быть иначе?»
2: «Вы же не будете спорить, что время, которое показывают ваши часы, когда в их механизм добавлено масло, сильно разнится со временем, которое они показывали прежде?»
0: Безумный шляпник достал часы из кармана и скорбно посмотрел на них, после чего опустил их в чашку с чаем.
2: «Да, именно так. Хотя они теперь правильны только два раза в сутки, зато дни кажутся гораздо длиннее». «На этот раз я предложил только масло», — напомнил мартовский заяц, клюя носом.
1: «Вы сказали уши, а не глаз. Уши Сони необходимо намазать маслом, утверждали вы. Я помню это вполне отчетливо, ибо это повергло меня в такое замешательство, какого я никогда не испытывал и, надеюсь, никогда не испытаю».
0: Мартовский заяц обиделся.
2: «Никогда я такого не говорил. Я всего лишь утверждал, что у нашего сомнамбулического приятеля в ушах масло, его нужно вытереть».
1: «Это вранье».
2: «Это правда».
1: «Нет, вранье».
2: «Нет, правда».
0: Из чайника раздался сдавленный голос.
3: «Почему бы не попросить джентльмена в колпаке урегулировать разногласия?»
0: Мартовский заяц и безумный шляпник повернулись ко мне. Я попытался вжаться в кресло, но бутылочки с надписью «Выпей меня» под рукой не оказалось. «Господи Иисусе, зачем я ввязался в эту историю? Проклятый Бахус!»
2: «Глубочайшая мысль!» — вскричал безумный шляпник. «Кто может быть более беспристрастен, чем тот, кто не имеет ни малейшего представления о происходящем?»
0: Сощурив на меня один глаз, мартовский заяц сказал:
2: «Сомневаюсь, что он подойдет. Он как будто что-то ищет. Разве может нам помочь тот, у кого есть миссия? Мы уже пытались привлечь мисс из миссии, но она оказалась ни на что не годной».
0: Мартовский заяц захлопал в лапы.
2: «Все понятно, он ищет Алису».
0: Соня, схватив одной лапой носик чайника, а другой ручку, ухитрилась стащить его со своей головы.
2: «Не думаю. Девчонку какую-нибудь ищет, вот и все». «Ну хорошо. На этот случай имеется королева». «Или герцогиня», — добавил мартовский заяц. «А обе не замужем».
0: «А как же король?»
2: «Королю нечего делать с герцогиней. Это грязные сплетни, распускаемые валетом».
0: «Так что ж, король не захочет жениться на королеве».
2: «А чего ему возражать? Муж должен поступать так, как угодно жене, тем более, если он так всемогущ, как король».
0: «Что ж, значит, решено? Наш друг с сахарной головой сегодня женится на королеве?»
2: «Непременно».
0: «Великолепно!» Заяц и шляпник, взявшись за руки, принялись танцевать и петь.
2: «Писать и веселиться, на свадьбу мы идем. Жених башки лишится, когда-нибудь потом».
0: Соня, между тем, прошлась по столу и шагнула мне на колени. Я невольно отпрянул от этого мохнатого комочка. Однако сдержался, позволил ей свернуться клубком и заснуть. Я не осмеливался что-либо предпринимать внутри этой галлюцинации. Я не врубался, как ее воспринимать. В любом случае, я был вполне готов к тому, чтобы в любой момент грохнуться на тротуар под окнами Энн-Мари, когда завершится этот амброс-берсианский период маниакальной мозговой активности. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи» в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи». Прекратив поясничать, два странных существа обступили меня с разных сторон.
1: «Вина выпьете?» — спросил мартовский заяц.
0: «Спасибо, мне уже хватит. Вы не могли бы ответить на один вопрос?»
1: «Если только вы его зададите».
0: «Допустим, все, что сказал мне Бахус, было правдой. Тогда как же я оказался на фиктивной вечеринке вместо настоящей?»
2: «Фиктивной? Кто сказал, что мы фиктивные? Это вам кто-то небылиц наплел. Вот это, по-вашему, фиктивно?»
0: Мартовский заяц наклонил голову и дал мне потрогать свое длинное плюшевое ухо. «Нет», — вынужден был признать я. «Отнюдь».
1: «А несчастная Соня? Если бы мы были фиктивны, как вы фиктивно утверждаете, разве смогла бы она есть конфетти в вашем кармане, чем она сейчас увлеченно и занимается?»
0: Забеспокоившись, я посмотрел вниз. Хотя глаза ее были закрыты, Соня каким-то образом залезла ко мне в карман, прогрызла дыру в сумке хранилища конфетти и теперь набила ими пасть. «Эй!» Я вскочил на ноги, скинув Соню на землю. Она лежала на спине, апатично двигая челюстями. Вдруг безумный шляпник со страшной силой выкрутил мне руки.
3: «Нельзя так обращаться с тем, кого вы только что отравили!»
4: «Отрубить ему голову!»
0: Появилась королева со своим двором. Меня почему-то порадовало, что у их карточных фигурок имелось слегка выступающее третье измерение. Это придавало происходящему некоторую благовидность. Палач в маске двинулся в мою сторону. В руке он держал не топор, а нож для масла, взятый со стола.
5: «Мне так жаль, что мы сейчас не сможем пожениться», — сказала королева. «Но я не могу выйти за убийцу, пока он не заплатит за свои преступления смертью».
0: Я почувствовал, как сталь ножа коснулась моего горла.
1: Резко дернувшись вперед, я взгромоздил безумного шляпника себе на плечи.
0: Он летал между карточных фигур, внося сумятицу в их ряды.
1: Я достал рог Бахуса и поднес его к губам. Слышу, мартовский заяц кричит:
6: «Великолепно! Фанфары по случаю собственного обезглавливания!»
0: А потом я исчез. В неровном свете двух развеивающих сумерки факелов я увидел вывеску над дверью мраморного особняка, гласившую: «Если раб без приказания господского выйдет за ворота, то получит 100 ударов».
6: «Латынь!»
0: — послышался сонный голос с моих колен.
6: «Как же мне хочется читать на этом прекрасном языке! К несчастью, в школьные годы у меня развилась привычка засыпать, как только учитель начинал декламировать Цезарем. И до сих пор какая-нибудь крошка Вилли Винки немедленно погружает меня в сонное царство».
0: Соня, стоявшая на задних лапках, начала облизывать ладонь и водить ею по круглому, ненамазанному маслом ушку. Я не верил своим глазам.
1: «Что вы здесь делаете?»
6: «Как что? Привожу себя в порядок.
5: Меня определенно мазали сырыми чайными листьями. Прошу прощения, если я вас смущаю.
6: А что, там, откуда вы пришли, считается неучтивым прихорашиваться на публике?»
0: Волшебные конфетти Бахуса определенно работало, как и было обещано. Я надеялся, что все связанное с безумным чаепитием осталось далеко позади. Было понятно, однако, что с Соней мы связаны теперь навечно. «А где латынь-то?» — спросил я.
6: «Как где? На вывеске, где же еще?»
0: «Это английский».
6: «Прошу прощения. Я англичанка, и мне хочется думать, что я признала бы соотечественников, встретив его. Нет, это латынь. Или я не отношусь к подотряду Сонь».
0: Я оттянул завязку и приподнял шляпу, не снимая ее. Надпись была на латыни. Я снова надел шляпу. Надпись была на английском.
6: «Ах, черт побери!»
0: Моя плачевная участь предстала вдруг передо мной во всем своем великолепии. Затянувшийся хмель перегорел в моих венах быстрее пороха, и я ощутил неимоверную тяжесть, преклонившую меня к земле. Я был проклят. Я больше никогда не попаду в свою родную эру, разве что мимоходом. Это подтверждает вьющаяся во времени и пространстве стезя моих перевоплощений с помощью рога. И приходящая сущность вечеринок, в которые я вынужден был вживаться, уверяла в том, что эти беспорядочные перемещения я буду совершать постоянно. Сколько в среднем длится пирушка? 8 часов? Ну, положим, день. Мне пришло в голову, что засиживаться до конца вечеринки для меня теперь так же убийственно, как и пытаться покинуть ее пределы в самом разгаре. Нет, как только вечеринка начинает закругляться, при первом же «уже поздно, нам пора, было очень весело», я должен затрубить в трубу и исчезнуть. Терпеть не могу тусовки. А теперь я был обречен провести за посещением тусовок весь остаток своего чудовищного существования. Летучий голландец в светском круговороте. Я предпочел быструю и относительно безболезненную, хотя и грязную смерть, жизни среди канапе и коктейлей, крошечных утыканных зубочистками хот-догов и пустопорожней болтовни, вульгарных студенческих склок и скучных трапез в Белом доме между открытиями галерей и празднованиями бар-мицвы. Я развернулся и побежал прочь. Насколько может быть тягостна вечная участь новой звезды? Услышав приближающиеся голоса, я остановился. Я забыл о том, что существуют другие люди. Моя кровавая смерть непременно унесла бы тысячи невинных. Я-то был вполне согласен уйти, а вот становиться орудием массового уничтожения не хотелось. Проклятый Бахус! Зевнула Соня.
6: «Эта латы хороша, как ромовый пунш, которым вымываешь из глаз песчинки».
0: Уже привычная близость Сони почему-то принесла вдруг успокоение ввиду надвигающихся незнакомцев, и я попытался разбудить ее. «Нет, не спите! Не спите!»
6: «Боюсь, что это не в моих силах».
0: Свернувшись в клубок, Соня наполнила воздух своим грызуньим храпом. Я быстренько схватил ее и вновь шагнул в полумрак, моля Бога, чтобы не пересечь невидимую границу тусовки. Хорошо это или плохо, но взрыва не произошло. Шумные визитеры поднялись на широкое крыльцо с колоннами перед дверью особняка. На всех были роскошные цветные подпоясанные тоги, кроме рабов, одетых более грубо и единообразно. Граждане же, явно пьянствовавшие уже какое-то время, напоминали паруса Триер под порывом ветра. Великан, похожий на Зеро Мостелла, громко сказал:
7: «О, Тримульхион, ты богатый невежа, выбившийся из рабов. Манеры у тебя не лучше, чем у камелеопарда, и все же мы выпьем твоего фалернского».
8: «Молчи, Гликон, а то хозяин услышит», — посоветовала пожилая женщина с вопиюще густым для любой эпохи макияжем.
7: «А мне какое дело? Я ему прямо в его сифозную морду скажу».
8: «Тише, ради меня».
7: «Ну ладно, ладно».
0: Теперь заговорила молодая женщина, явившаяся, кажется, без сопровождающих.
9: «Все остальные тоже могут войти. Мне еще надо кое о чем позаботиться».
0: Гликон захохотал.
7: «Бьюсь об заклад, поставить новый писарий на твою сладенькую дырочку. У жриц Приапа всегда по горло работы».
0: Даже жертва грубости Гликона присоединилась к хриплому смеху, хотя в ее хихиканье сквозило некоторое раздражение. Она огрела его пуком растений, которые держала в руках, и сказала:
9: «Квартилла прощает твою гнусную выходку, Гликон, но я не уверена, что мой бог настолько же милостив. Приапу очень не нравятся подобные оскорбления».
0: Гликон побледнел.
10: «Умоляю, Квартилла, я не хотел тебя оскорбить. Может быть, я смогу загладить вину, пожертвовав 100 сестерциев храму».
9: 200 сестерциев быстрее загладят гнев олимпийца».
10: «Отлично», — пробурчал Гликон. «Я пришлю утром раба».
0: Громадный человек с мечом начал колотить в дверь. Он был мерзкий, как сточные воды, и испещрен рубцами, как дряхлое дерево в переулке, где живет твоя возлюбленная. Алкоголь обратил то, что мне казалось природной воинственностью, в бурлящую злобу.
10: «Открывайте, радиохила! Эрмерос, здесь бурлит тусовка!»
0: Дверь распахнулась, и гость набросился на иссохшего привратника в зеленой ливрее.
10: «Не нужно кричать, граждане! Трапеза только что началась! Проходите же скорее, пока ночной воздух не принес мне гибель! Сперва правой ногой, будьте внимательны!»
0: Бражники вошли, аккуратно надлежащим образом переступая порог. Квартила, покинутая на крыльце, внимательно огляделась, как будто за ней кто-то следил. Приглушая храп Сони на своей груди, я задержал дыхание, боясь, что она меня заметит. В свете факелов она, казалось, сошла с полотна Алма-Тадема, богиня прерафаэлитов с сине-черными волосами в шелковом одеянии. Пока я созерцал ее хрупкую красоту, она зажгла свой букет от факела, наполнив воздух благоуханным дымом. Бросив горящие травы на камни, задрала юбки и села на корточки над костром. Плеск струйки мочи, заливающий огонь, наполнил воздух.
6: «Именем Приапа, Митры и Элети я приказываю демону тотчас явиться!»
0: Странный порыв заставил меня шагнуть вперед.
1: Квартила завизжала и, потеряв равновесие, откинулась назад. Ее юбки задрались до бедер.
0: В одной руке у меня почивала Соня, другую я протянул ей. Она пожала ее несколько боязливо. Когда она поднялась, я сказал: «Я здесь. Что вам угодно?» Глаза жрицы широко раскрылись от благоговения.
9: «Не могу поверить. Это как сон наяву. Надо же было знать, что это случится в ночь перед моим последним испытанием. Хотя уже я давным-давно пытаюсь демона вызвать. Но как бы то ни было, вот он. Ты! Собственной персоной, знакомый и настоящий. Странно, что ни дыма, ни грома не было.
0: Там, откуда я пришел, дым и гром не в моде. Разве что, когда воздают высшее возмездие. Хотя в этом случае мы все равно используем зеркало.
9: Нет, пойми меня правильно, я вовсе не жалуюсь. Ты без этого неотразим. У тебя такой наряд странный и вообще. А что это за веревка висельника у тебя на шее? Не волнуйся, если стесняешься, можешь не отвечать. Я только вот что хочу сказать. Мне и в голову не приходило, что демонам нужно бриться, как простым смертным.
0: Мне сейчас туго приходится. От меня ушла жена. Квартила сверкнула глазами.
9: Ну да, конечно. Каждый инкуб должен совокупиться с суккубом.
0: Да, она из них, согласился я. Квартила снова схватила меня за руку.
9: «Ты должен пойти со мной в храм. Если тебя увидит Альбуция, верховная жрица, тогда меня точно ждет повышение. Маменька с папенькой будут так гордиться!»
0: Она попыталась свести меня с крыльца, но я быстро высвободился. «Боюсь, не получится, жрица. Мне нужно быть на этой вечеринке. Или еще на какой?» Квартила приложила большой палец к изящному подбородку, а указательный к уголку рта. Она была совершенно очаровательна.
9: «Я все поняла, ты пьян».
0: «Да, это все Бахус, черт бы его побрал».
6: «А этот? Это не мудро пренебрегать заветами скопца Энарха. Советую тебе во всем ему повиноваться».
0: «Можно подумать, у меня есть выбор».
9: «Слушай, а может быть, после вечеринки? После сможешь прийти?»
0: Мне страшно не хотелось ее разочаровывать. «Посмотрим!» Она загорелась, как греческий огонь.
9: «Чудесно! Я всю ночь ни на шаг от тебя не отойду. А чтобы никто не распознал, кто ты есть, я выдам тебя за одного из своих провожатых. Этакий незваный гость, следующий по пятам за хозяином».
0: Перспектива сопровождать квартиру на вечеринке меня, в общем, устраивала, так что я согласно кивнул. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
9: Как мне тебя называть? Демоном, конечно же, не стоит.
0: Лорен.
9: Грубоватое имя. Может, Лаврентиус?
0: Сойдет. Удовлетворенная моим новым прозвищем, Квартилла ловким движением разгладила юбку и постучала в дверь огромного особняка Тримальхиона. Тут же появился морщинистый привратник и впустил нас. Сорока в золотой клетке, висевшая недалеко от входа, приветствовала нас стрекотом. Перед нами открылась длинная колоннада, отделанная цветными фресками.
9: «Видишь злобного плешивого старика, который изображен в каждой сцене? Это портреты хозяина».
0: «Он правда участвовал в Троянской войне и посещал Элизиум вместе с Меркурием?» Квартилла обворожительно повела плечами.
9: «Когда ты достаточно богат, то можешь воплотить в живописи самую приятную из своих фантазий».
0: Привратник удалился в свою каморку рядом с дверью и принялся лущить горох в серебристую чашу. Затем перед нами появилось существо среднего рода.
2: «Евнух отведет вас на празднество», — сказал привратник. «Кстати, этот зверь знает, что не должно гадить на роскошные ковры моего хозяина».
9: «Я совсем забыл, что со мной еще дремлющая Соня».
0: «Он вполне учтив, хотя чай порой проливает».
2: «Ну так смотрите, чтобы на парчу не пролил».
0: Мы последовали за евнухом по коридору и вскоре вступили правой ногой вперед в роскошную столовую. Огромная, битком набитая комната была освещена несколькими масляными светильниками, свисавшими с потолка. Вокруг главного стола были расставлены полукольцом три больших ложа, а повсюду было множество маленьких стульчиков и кресел. Люди слонялись туда-сюда, смеялись, болтали, пили и поглощали изящные миниатюрные закуски. Не успели мы войти, как нас окружили слуги. Проворные мальчуганы. Одни обмывали нам руки ледяной водой, другие держали золотые кувшины, куда она стекала. Потом нам тщательно вытерли руки. Соню пришлось посадить на плечо. Я почувствовал, что с меня стаскивают обувь.
10: «Эй!»
0: Слуги снимали сандалии из Квартиллы.
9: «Они только педикюр сделают, Лаврентий. А что, в царстве Гадеса педикюр не носит?»
0: «На вечеринках нет».
9: Как изголодавшаяся приблудная кошка, взятая в особняк Рокфеллеров, Квартилла блаженствовала от уделяемого ей внимания. «Это неотъемлемый элемент цивилизации. Я, наверное, уже лет 5 не была на хорошей вечеринке».
0: Я решил не мешкать. «Пошли, пойдем, познакомимся с хозяином». Оба босые, мы прошли по устланной коврами комнате. Квартилла была явно недовольна тем, что ей не дали как следует сделать педикюр.
9: «А что, демоны все такие прыткие и нетерпеливые?»
0: «Только те, у которых отняли жен, работу, дом и помешали совершить самоубийство».
9: «Вот оно что!»
0: Мы оказались около верхнего ложа, как назвала его Квартилла. С одного края возлежал Тримальхион, завернувшись в красный шерстяной шарф. У него, очевидно, был насморк. На фресках его скудные достоинства были явно преувеличены. Рядом с откупщиком лежал Эрмерос. Его тога была изгажена ошметками поглощаемых им креветок, а в волосатой лапе он сжимал гигантский кувшин вина. Мы остановились, а он громозвучно рыгнул, затем обвел Квартиллу наэлектризованным до предела взглядом.
11: «О, моя любимая жрица!» — залепетал Тримальхион. «Как прекрасно, что ты соблаговолила прийти! Надеюсь, твоя госпожа Альбуция в добром здравии».
9: «Спасибо за приглашение, достопочтенный господин. Да, моя госпожа передает вам привет, но она за последнее время оказала услуги множеству воинов и немного утомилась, как и все мы, служительницы Приапа. Вы же знаете, что такое легионер, вернувшийся из провинции».
0: Тут Эрмерос схватил Квартиллу за ляжку, но она ловко вывернулась.
11: «Иди сюда, распутница, я покажу тебе, какие бронзовые яйца украшают жезл настоящего солдата».
9: «Ну вот», — сухо сказала Квартилла, — «не обязательно нести службу в сирийских пустынях, чтобы стать идиотом. Иногда достаточно быть обычным плодом кровосмешения».
0: Позади нас началась какая-то возня, и Тримальхион немедленно потерял к нам интерес. Не успели меня представить, а он взял полотенце в алую полоску с кисточками, заткнул его под шарф и сказал:
11: «Рад слышать. А теперь усаживайтесь и наслаждайтесь».
0: Мы устремились к свободным местам на среднем ложе, и я с облегчением снял с себя сопящую Соню. Она порядком отяжелела. Кушанье, отвлекшее от нас внимание исходящего слюной Тримальхиона, было выставлено на главный стол четырьмя рабами. Блюдо величиной с дверь было выложено по краям знаками зодиака, каждому из которых соответствовала определенная, имеющая символический смысл, пища. Стоявший посреди блюда металлический свод вскоре был поднят, а под ним оказалась жирная дичь, рыба, будто бы плавающая в соуснице, и заяц с голубиными крылышками, приставленными к спине для сходства с пегасом. На блюде также находились 2-3 бесформенных объекта, опознать которые не удалось. Квартила схватила меня за руку и радостно завизжала.
12: «Ух ты, Лаврентиус! Мое любимое кушанье — свежее свиное вымя!»
0: Весь страх, возбуждение, напряжение и лишение этой безумной ночи и всей прошедшей недели свелись у меня в глотке в один сальный узел. Тошнота подкатила к горлу неотвратимо, как скорый поезд. Я попытался встать на ноги, но не смог. Повел головой и увидел слугу, стоящего наготове с медным сосудом. Потом я начал блевать. И занимался этим, как мне показалось, целую вечность. Когда я прикорнул на ложе, слабый и опустошенный, в комнате раздались аплодисменты. Над затихающими хлопками послышался голос Тримальхиона.
13: «Заграничный гость квартилы принимает первые почести. Наградите его лавровым венком!»
0: Появившийся раб накинул мне на голову и на шею венки из растений. Квартила чмокнула меня в щечку.
12: «Молодец, Лаврентиус! Поистине инфернальный проблев в самом начале торжества!»
0: Другой раб протянул мне пахнущую сыростью салфетку, и я вытер рот.
10: «Спасибо. Такого со мной не бывало с самого колледжа.
12: Теперь ты готов отведать вымя?»
0: Сдержав еще один короткий позыв, я ответил:
10: «Нет, спасибо, не беспокойся. Я бы лучше что-нибудь выпил».
5: «Налейте меду Лаврентию, победителю!» — приказала Квартилла, потом проткнула свиной сосок и начала его нарезать.
0: Я мочил рот медом, потом улегся и стал наблюдать за происходящим. В конце концов, не часто же выпадает возможность посетить настоящую римскую оргию. Происходящее, однако, не оправдывало моих ожиданий. Если это низшая точка легендарного упадка Рима, то 20 век даст ему 100 очков вперед. Собравшихся интересовало, кажется, только поглощение разнообразных яств да пересуды. Квартила проводила время в компании самых завзятых обжор за отвратительным состязанием по обмыванию косточек, раскатыванию губок и облизыванию пальцев. Короче, в клубе Ротари я видел более безумные трапезы. Напряжение возросло до предела, когда разгорелась ссора между супругами. Она кинула в него тарелкой, он наклонился, и тарелка чуть не попала в Тримальхиона.
14: «Ты сучка! Подонок!»
0: Тут вмешался Тримальхион.
13: «Юлия и Мелисса, как мне жаль! Это была оригинальная коринфская тарелка!»
12: «Прошу прощения, Тримальхион, но ему поделом. Я застала его в уборной с этой... унотеей!»
0: Певцы пели.
5: «Это песенка о Софетиде, дружище», — сообщила мне Квартила.
0: Плясуны плясали, а фокусники фокусничали. После блюда, являвшего собой зажаренного целиком кабана, фаршированного живыми дроздами, на сцену вылезли двое растрепанных, крикливых шутов.
15: «Меня зовут Хайга, а моего приятеля зовут Хатта. Он лживый фракиец. Ну почему ты так несправедлив, Хатта?
16: Ты сказал, меня зовут Хатта?
15: А тебя разве не так зовут?»
16: «Ну, конечно, так».
15: «Тогда в чем дело?»
16: «Мое имя — это совсем не то, как меня зовут».
15: «Ах, вот оно что! И как же тебя зовут?»
16: «Буян!»
0: Публика рукоплескала.
13: «Парадокс, достойный Зенона!» — польстил Тримальхион, бросая актерам несколько монет.
0: На протяжении всего вечера я выдерживал поистине неослабевающий шквал свирепых взглядов и рыканья Эрмероса, которого явно не устраивала моя близость к Квартилле. Любое ее движение в мою сторону буквально доводило его до безумия. Несколько раз я уже был готов отразить атаку, которую он, к счастью, так ни разу и не довел до конца, удерживаемый, вероятно, соседями по столу. Алкогольно-пищевой вихрь не утихал всю ночь. Каждое блюдо, о котором с вульгарным упоением возвещал Тримальхион, казалось еще изысканнее предыдущего. Я пил мед чашку за чашкой, пока зрение и слух не начали сдавать, как и функции нервной системы, из-за которой я потеряю работу 2000 лет спустя. Я почему-то решил, что было бы здорово преклонить голову на колени Квартиллы и заснуть. И не важно, как на это посмотрит Эрмерос. Но это идиотская шляпа. Я снял ее и надел на голову Сони, чтобы не потерялась. Болтовня превратилась в бессмысленное бурчание, погрузившее меня в туманную дрему. Я очнулся от вопля Сони. На столе стояло последнее подношение кухни Тримальхиона. Маленькие грызуны в засахаренной глазури. Они были раз в 10 меньше моей Сони, являясь точной ее копией во всем остальном. Соня забормотала на латыни. Я снял с нее шляпу и надел на себя. Теперь я понимал и ее английский, и латынь всех остальных.
17: «Какой сейчас месяц? Какой сейчас месяц?» –
0: попрошала Соня.
12: «Как какой? Сейчас месяц квинтилий», – неуверенно ответила Квартила на мой вопрос.
0: Я передал Соне.
17: «Но ведь он не заканчивается на «о», – запричитала она. «Ах, как же они могли так жестоко обойтись с моими кузенами, даже не дождавшись октября?»
0: «Октябрь тоже не заканчивается на «о»?»
17: «Он хотя бы с него начинается!»
0: Когда мы с Соней заговорили, все в комнате притихли. Некоторые показывали мне рожки от сглаза. Тишину нарушил нетвердо стоявший на ногах Эрмерос.
10: «Это колдун! Злой колдун! Иначе как такой ханурик мог очаровать жрицу? Его нужно убить, чтобы освободить ее!»
0: Эрмерос достал меч и грозно двинулся в мою сторону. Я полез за пакетиком волшебного конфетти, достал его, умудрившись высыпать чуть-чуть на Квартиллу через дырочку, которую прогрызла Соня, потом поднес к рту рог.
10: «Он собрался призвать на помощь духов!» – завопил Эрмерос и неуклюже навалился на наше ложе.
0: Хорошенько дунув праздничный рог, я увидел, что один кружочек конфетти упал с плеча Квартиллы на Эрмероса. «Вот дерьмо-то!» – подумал я.

0: Это «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Ди Филиппо. «Говорила мне мама, не ходи». Окончание. После масляных светильников Тримульхиона свет солнца казался таким ослепительным, что в первый момент я ничего не увидел. Я надеялся только, что Эрмерас, если он в самом деле отправился с нами, испытывает те же неудобства. Не почувствовав вонзающегося в мои ослабелые кишки меча, я предположил, что злобный солдафон щурится и трет глаза так же яростно, как и я. Когда, наконец, я обрел зрение, откуда-то неподалеку раздался отчетливый звук электрогитары, а по другим привычным звукам я заключил, что мимо нашей компашки двигаются неиссякаемые потоки людей. Я, наконец, прозрел. Квартила кружилась на месте, открыв рот от удивления. Эрмерес неуклюже водил рукой по своей недоверчивой обезьяньей физиономии. Клинок его был воткнут в землю. Соня беззаботно почивала у меня на ноге, забыв о печальной участи своих кузен. Мы оказались в каком-то современном городе у ворот парка. Толпы людей, в основном молодежи, шли мимо нас и опускались на траву. Кто-то, проходя мимо, швырнул в урну газету, и я подобрал ее. Это была «Сан-Франциско Оракл». Набранный крупными буквами заголовок гласил: «Сегодня первый всенародный би-ин». Это был 1967 год. Через 10 лет я родился, или рожусь. Лето любви. Квартила прекратила кружиться и с улыбкой уставилась на меня.
1: «Лаврентиус, это же великолепно! Ты перенес нас в свою подземную обитель!»
0: «Да, почти. Плюс-минус пара десятилетий и ширина континента».
1: «Не думал я, что в царстве Плутона так чудесно! Вот расскажу Альбуции о своих похождениях!»
0: Я мгновенно раскаялся, что вытащил бедняжку из ее родного времени и пространства. Что заставило меня надолго оторвать ее от дома, как не жажда приятной компании? И как же ей признаться в том, что я натворил?
1: «Да видишь ли,

0: Тогда порази меня, проклятье, а тебя смерть!
1: Я закрыл глаза и попытался прочесть молитву.
2: Эй, приятель, кончай дурака валять. Во-во, братец, остынь.
1: Я открыл глаза. Эрмероса скрутили двое неизвестных. Волосы у обоих доходили примерно до пупка, а на лицах были нарисованы цветы и пацифики. На одном был цилиндр, а другой щеголял в бандане, с которой свисали тряпочные заячьи уши. На том, который в цилиндре, была мятая рубашка и хлопчатобумажные клёши, а на втором надетый прямо на волосатую грудь меховой жилет и узкие бархатные брюки.
2: «Этим ножичком ты мог кого-то серьезно поранить», — изрек цилиндр. «Ты что, не знаешь, что сегодня надо на солнышке кайфовать?»
1: Вид хиппи, похоже, поверг Эрмероса в состояние ступора. Обретя, наконец, дар речи, он сказал:
0: «Я видел нагих и вымазанных синим жрецов. Видел кишащих в шаме сирийских отшельников, разлагающихся под палящим солнцем. Но я бы маму родную в рабство продал, если когда-нибудь видел таких хренов, как эти двое, призванные тобой, чародей».
1: Собравшись с духом, Эрмерос приготовился к атаке.
0: «Хоть они и разорвут меня на кусочки, но я так просто не дамся».
1: Цилиндр обернулся ко мне.
2: «Что он говорит, приятель?»
1: «Он очень рад вас видеть, но по-прежнему намерен меня прикончить». Заячьи уши цокнул языком.
2: «Как-то это совсем не клево».
1: «Голяк. Напряжный город. Вот так измена». Заячьи уши засунул в рот два пальца и громко свистнул. Из толпы выскочили двое громадных ангелов ада, бородатых и затянутых в кожу. Они схватили Эрмероса за руки, прежде чем тот успел дать отпор. Я облегченно вздохнул. Потом быстро сообразил, что надо сказать.
3: «Он немного перебрал. Вы подержите его чуток, а, ребят? Пока его не отпустят. И вот еще что. Не уводите его из парка, ладно?»
1: Мне меньше всего хотелось уничтожать Сан-Франциско в такой счастливый судьбоносный день. «Ладно, чувак», — пробурчал один из ангелов. «Нас тут поэтому и держат». И они повели сопротивляющегося Эрмероса прочь. Я понимал, что это лишь временное облегчение. От привязанного ко мне силой конфетти Эрмероса не отделаться. И все же приятно было избавиться от него хотя бы ненадолго. Бледная от испуга Квартила оцепенело смотрела на происходящее.
4: «У тебя здесь могущественные слуги, Лаврентиус. Я поражена, что мне удалось вызвать такого всесильного демона, как ты».
1: «Ты выглядишь подлинным украшением этого сборища», — сказал я. Жрица Приапа залилась краской.
4: «Никто мне еще так не льстил. От мужчин я слышал в основном то-сё, туда-сюда, спасибо богине».
1: «Ну, от меня ты такого точно не услышишь», — заметил я. А про себя добавил: главным образом, потому что между нами ничего не было. Кто-то робко кашлянул. Я повернулся к хиппи, они смущенно улыбались.
2: «Ну что, чувачки, будете с нами оттягиваться?» — спросил цилиндр.
0: «А как же?»
2: «Отлично!» — воскликнул заячьи уши. «А видок у вас, кстати, подходящий».
1: Я осознал вдруг, на кого похож. Босой, в завядшем венке, заросший щетиной, заблеванный, в сопровождении девицы, обернутой в простыню. Однако я почему-то вписывался.
2: «Мы, кажется, еще не познакомились», — сказал цилиндр. «Меня зовут Флетчер Плат, а это мой друг Лионель Стокли Дэвид Ван Кэмп, счастливый обладатель наследства овощных консервов, известный также под именем ЛСД».
1: Флетчер снял цилиндр и поклонился Квартиле, а ЛСД поцеловал ей ручку.
5: «Я Лорен, а это Квартила».
2: «Клево! А как насчет крысы?»
3: «Я совсем забыл про Соню. Она, в смысле, оно, это капибара. Самый крупный грызун. Происходит из Южной Америки».
1: Хипы с сомнением посмотрели на сопящую Соню.
2: «Так ее, может, надо это, типа, на привязи держать, чувак?» — спросил ЛСД.
5: «Нет, он, оно, совсем ручное».
2: «Ништяк.
5: Слушайте, так чего ж мы ждем?
2: Давайте что-нибудь учиним». И мы учинили.
1: Пробираясь по быстро заполняющемуся народом парку с привалившейся ко мне Соней, я почувствовал некое подобие.

0: и свободы. По сравнению с квартирными тусовками, неизменно вызывающими клаустрофобию, этот крупномасштабный биин на свежем воздухе под солнцем и небесами казался раем. Мы взяли хот-догов на лотке. Квартила нерешительно попробовала хот-дог, потом съела его со смаком, а Соня сожрала мой, почти целиком не просыпаясь, и двинулись к холму Хиппи, откуда можно было увидеть все, что происходило внизу. По дороге я все ждал, не появится ли Бахус. Он ведь непременно должен появиться на такой мощной тусовке. Вот бы его встретить, тогда он, возможно, освободил бы меня от своих чар. Но там был кто угодно, кроме него. По моим подсчетам, там было несколько тысяч человек, однако я не заметил, чтобы у кого-нибудь лилось вино из ладони. Добравшись до вершины холма, мы плюхнулись на траву. Внизу грохотала группа. «Это кто?» – спросил я.
1: «Чувак, ты вообще откуда взялся? Ты что, не узнаешь Quicksilver Messenger Service?»
0: Я покачал головой, потрясенный.
2: «Ну и история. Это как на Вудстоке».
1: «История? Вудсток? Ну и накрыл тебя, чувак!»
0: Квартила была, похоже, очарована музыкой, и я объяснил ей, кто играет. Хотя по латыни это вышло забавно.
1: «Вестники Меркурия? Какая честь!»
0: Она начала раскачиваться в такт музыки. Я снова лег на траву. Одному богу известно, где я в итоге окажусь. Хоть бы на минутку расслабиться. Как будто поняв, о чем я думаю, явился ЛСД. Он размахивал косяком. «Хочешь затянуться, приятель?» «Мега расколбас, чувак».
2: «Чего?»
0: «Ну ладно, давай». Довольно скоро, после того, как по кругу прошел третий косяк, день стал прозрачен, а все мои заботы исчезли. Квартила хихикала.
1: «Я чувствую себя дельфийским оракулом».
2: «Эй, чувак!» — воскликнул ЛСД. «Я врубился! Эта ганджа возвращает мою школьную латынь!»
3: «Даже гусеница уж на что, грубиянка, а дает мне иногда пососать свою трубку».
0: Спавшая у меня на бедре Соня проснулась и привстала на локотках. Флетчер и ЛСД ошалели после первого же ее слова. Глаза у них были величиной с блюдца на безумной вечеринке. ЛСД пришел в себя первым. Он медленно протянул руку, предлагая Соне косяк. Она взяла его, глубоко затянулась, отдала обратно.
1: «Благодарю, сэр!»
3: «Я уже говорил, что вы напоминаете одного моего знакомого».
0: ЛСД хорошенько запарился.
4: «Оттяжно, чувак! Более чем!»
2: «Как ты там говоришь?»
0: «Мега расколбас».
1: «Точно!»
0: ЛСД прикусил новый косяк от старого, и теперь мы курили впятером. День был безмятежный. Кто-то пришел, принес холодного пива. Кто-то преподнес нам дар, банку сжатого воздуха с приделанным к ней рожком. Флетчер и ЛСД начали по очереди извлекать звуки, пока не устали. Когда опустились сумерки и биин начал закругляться, мной овладела меланхолия, остальными тоже.
2: «Чувак, ты хочешь, чтобы этот день никогда не кончался?» — вопросил Флетчер в манере, которую ошибочно считал риторической.
0: Я все еще был слегка под кайфом.
2: «Ты хочешь, чтобы жизнь была одной большой тусовкой?»
0: «Ну, чувак, кто же не хочет?» Я достал из кармана конфетти.
2: «Я в силах осуществить ваше желание, ребята. Я посыплю вас этой волшебной эльфийской пылью, что и сделал. И как только я протрублю в рог», — я показал им рог, — «начинается ваша нескончаемая тусовка».
0: Хипы хихикнули.
2: «Ну ты, чувак, совсем выпал».
0: «Сейчас сам увидишь», — начал я, но тут почувствовал спиной холодную сталь.
5: «Вот я и добрался до тебя, чародей», — сказал Эрмерос.
0: Я поднес рог к губам, но Эрмерос ткнул меня острием.
5: «И не пытайся».
0: Флетчер шагнул вперед.
2: «Дай-ка я».
0: Он взял у меня рог и засунул его в банку с воздухом. Потом нажал на кнопку. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Волшебный рок начал трубить, и вселенная взорвалась. Все когда-либо происходившие тусовки проносились мимо, как в кино, где миллион кадров сменяется за минуту. Я танцевал на «Титанике», участвовал в пикнике с двумя французами и обнаженной женщиной, был зрителем, пьющим шампанское на поле битвы Наполеона, танцевал буги в клубе 54, был в древнеегипетском храме, на балу в России, и это лишь в первую пикосекунду. Собравшись с последними силами, я попытался развернуться. Все равно, что пробираться через патоку. Я мог двигаться только в те наносекунды, когда пробирался сквозь сверкающие тусовки. Я был подобен рассыпающемуся камню. Я вертелся, чтобы явиться перед Эрмеросом. И пройдя через миллиард тусовок, я предстал перед ним. Тогда рожок замолчал. Флетчер, видимо, все-таки отпустил кнопку. Нас окружили динозавры. Кажется, тираннозавры Рекс. Они танцевали, сотрясая землю. Точнее, они тусовались. Эрмерос был ошеломлен, но я был беспощаден. «Тут не до смеха», — посоветовал я ему. Потом со страшной силой я толкнул его прямо за круг зверей. В то же время я закричал Флетчеру: «Играй!» Рок зазвучал как раз вовремя. Радиоактивное излучение от взрыва Эрмероса пробросило нас через тысячу рамок, заставив закрыть глаза. Но оно так нас и не затронуло. «Неа кульпа, чувак!» Тишина. Благословенная тишина. Наверное, в банке кончился воздух. Я робко приоткрыл один глаз, затем другой. Флетчер держал в руках разбитые остатки волшебного рога, который распался из-за того, что в него слишком долго дули. А находились мы, как я с изумлением обнаружил, в апартаментах Энн-Мари на встрече Миллениума, которая, похоже, была в полном разгаре. Я провалился в кресло. Прямо к старым проблемам. «Измена, чувак!» Выбежала Энн-Мари, бойкая, как обычно.
6: «Лорен, я так рада, что у тебя получилось!»
0: «Не шути со мной, Энн-Мари. Ты не представляешь, что я испытал».
6: «Ну, конечно, как же я могу представить? Я же не видела тебя 20 лет! С тех пор, как той ночью ты так круто вырубился, напугав меня до смерти!»
0: 20? Я посмотрел на хозяйку повнимательнее. Действительно, у нее на лице стало гораздо больше морщин. Так что в итоге я вернулся не туда, откуда ушел. Из чего следовало, что я по-прежнему потенциально взрывоопасный оккупант, не имеющий возможности убежать. Как только закончится эта вечеринка, во мне и в моих спутниках проснется новая сила, способная разнести вселенную. Я склонил голову. «Простите все. Правда, простите».
7: «А чего ты хнычешь?» — спросила Энн-Мари. «Клянусь, ты, наверное, единственный человек на свете, который сейчас не кайфует».
0: «Как это?»
6: «Видишь ли, в чем дело? С тех пор, как нервные эти, ну, как их там, взяли на себя всю работу, и управление, длится одна большая вечеринка!»
0: Я поднял глаза. «Ты хочешь сказать, что никто больше не обязан работать?»
6: «Ну, конечно! Сплошное веселье, веселье, веселье от рассвета до заката в любой точке земного шара!»
0: Я повернулся к Флетчеру и ЛСД, которые стояли рядом, недоумевая. «Ребята, это та самая бесконечная вечеринка, которую я обещал. Простите, что путь был нелегкий».
7: «Клево!»
0: «Прикольно! Где препараты?» Энн-Мари взяла обоих хипов за руки.
6: «Именно так. И, Лорен, постарайся ловить кайф. Кстати, мальчики, мне жутко нравится ваша одежда».
0: Впервые с начала знакомства мы с квартилой остались наедине. Если только соседство с похабной игрой в бутылочку на раздевании можно было назвать уединением. Я взял ее за руки и посмотрел ей в глаза. «Восславим Бахуса», — только и смог сказать я.
8: «Ага, а я с удовольствием научу тебя это делать».
0: По пути в спальню я услышал окрик Сони.
3: «А это что там булькает? Кальян, что ли?»
0: Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи», посвященный, как было уже сказано ранее, пятилетию миллениума. Того самого первого миллениума, который многие считают, в общем-то, и не настоящим, потому что настоящий, дескать, наступил с 2000 на 2001 год. Ну так это же хорошо. Еще раз отметим пятилетку. Через год.

0: Леонид Каганов. Проблема размерности. Я откинулся на спинку кресла и оглянулся. Жизнь удалась. В отделе царила скука. Индианка Дженни раскладывала пасьянс. Хосе негромко переругивался с Дэном, глядя через плечо в его дисплей и отчаянно жестикулируя по своей испанской привычке. Я потянулся и глянул на иконку интерпретатора. Обсчет массива едва перевалил за 11%, значит, еще часа два можно заниматься чем угодно. Прежде чем запустить трек снова, я проверил почту. И на тебе. Пришло письмо от Пашки. Брат сухо писал, что ему снова отказали в американской визе. Это было мерзко. И главное, сделать я уже ничего не мог. Вздохнув, я поправил наушники и запустил трек. На этот раз наваждение рассеялось. Сперва показалось, что перкуссия вступает чуть раньше, а ведущий барабан напротив опоздал. Это огорчало, но было поправимо. Пара щелчков по клавишам позже, когда доиграет. К середине огорчила скрипка. Теперь она казалась искусственной. Она и была искусственной, кто ж спорит. Стандартная скрипка из набора инструментов. Но минуту назад казалась нормальной, а сейчас почему-то резала ухо. Это тоже было поправимо. Скрипок в наборах трекера имелось предостаточно, а можно было скачать еще миллион. Но теперь я вслушался в тему... Ту самую великолепную тему, которую придумал в прошлый четверг, когда стоял в пробке. Тему, которую насвистывал всю неделю, боясь сесть и записать. Ждал настроения. Вдруг окажется неудачный день, мелодия не разложится по инструментам, не зазвучит, безнадежно сломается в каких-то высших материях, а потом будет поздно. Наваждение испарится, и мелодию уже не оживить, сколько ни мучай трекер. Такое у меня уже бывало. Вот и сейчас наваждение кончилось разом. Ничего волшебного в теме уже не слышалось. Проклятая скрипка. Опять бродяга Дастин скажет. Разом вспомнились слова Дастина из форума Ambient. «Твоя проблема, Энди», — желчно писал Дастин, — «в том, что ты ограничен. Посмотри на свои куцые ритмы. Это бульвар, куплеты для пьяной француженки, партия свирели. С таким подходом ты вообще не имеешь права считать себя начинающим композитором. Ты мыслишь одномерно, одной темой одного инструмента, а настоящая сложная музыка всегда оркестр». Дастин Бродяга считался в композиторском форуме гуру и был обидно прав. Но согласиться с ним я тоже не мог. «Оркестр оркестром», — возражал я Дастину. «Но ведь любое произведение строится на главной теме, а все остальное — вариации. И запоминается в музыке всегда главная тема. И если нет ее, никакой оркестр не спасет. И возвращаясь с концерта, ты ведь насвистываешь мелодию, а не навороты оркестра». На что Дастин неизменно отвечал, что в этом и проблема. «Я, дескать, в силу своего примитивного развития способен чувствовать музыку лишь после того, как выдеру партию ведущего инструмента и устрою свист на прогулке». Такие споры у нас шли каждый вечер, и, черт побери, аргументов против Дастина у меня не оставалось. Образование математика подсказывало, что многомерное всегда богаче, чем свернутое по ряду измерений. Хотя ту музыку, которую писал сам Дастин, слушать было невозможно. Шум и какофония. Впрочем, Дастин и его подпевалы считали иначе. «Тоже мне композитор Шнитке без образования, великое светило мелкого форума, 400 скачиваний в год. А у меня 300, невелика разница». Я понял, что опять злюсь на Дастина, хотя злиться следовало на себя. Следующие два часа я пытался добавлять инструменты, перекладывать партии, строить бесконечные вариации и даже пустил фоном совсем другую мелодию из своих ранних. Но вышло, как всегда, какофония. Обсчет массива давно закончился. Синяя лямбда Хаскеля мигала в углу дисплея, наверное, час, прежде чем попалась мне на глаза. Выходит, час занимался посторонними делами. Именно тут мне в голову пришла совершенно безумная идея. Перегнать массив замеров в аудиотрек. Зачем? Что я рассчитывал услышать, кроме белого шума с нормальным распределением и скрежета нашего дурацкого веретена? Разве что похвастаться в форуме, что использовал для аранжировки не сэмплы из саунд-библиотек, а звуки космоса, полученные с орбитальной станции НАСА, которая второй год висит над головой в пустоте и пытается измерить так называемый реликтовый гравитационный фон Вселенной, существование которого верит только наш горе-профессор Авербан Каще. Но зато ему всегда верит Конгресс США, потому что Каще — единственный в мире темнокожий физик-теоретик, чьи родители когда-то сбежали из Сомали по католической линии. А еще он каждую пятницу играет в баскетбол с самим президентом США, несмотря на возраст. Но в результате над головами налогоплательщиков второй год висит ванна, огромная вольфрамовая цистерна с водой высшей очистки, которую стоило абсолютно диких денег выбросить на орбиту и там под диким давлением разогреть до немыслимой температуры. Чтобы эта ванна фиксировала черенковское излучение. А она фиксирует только тишину, и лишь месяц назад веретено, которое, скорее всего, банальная помеха от какой-нибудь бортовой электроники, хотя обсчет не сходится, как мы ни крутим. Перегнать веретено в аудиотрек оказалось сложнее, чем думалось. Понадобилось сочинить программку на Хаскеле. «Извините, Хосе, извините, Дженни, настоящий русский математик работает только на Хаскеле». Я так увлекся, что даже не пошел на обед. Наконец, веретено замеров превратилось в привычную лохматую гусеницу на экране трекера, но включить звук я не успел. На плечо легла тяжелая рука. Ну, очень тяжелая, можно было даже не оборачиваться. Откуда он здесь? И как подкрался? «Мистер Лохенко», — пробасил авербанкаща, как обычно, безбожно коверкая фамилию. «У вас все окей? Или опять сочиняете песенки на работе?»
1: «Это данные, мистер Каще», — честно сообщил я. «Наш массив».
0: «Хорошее объяснение, мистер Лохенко», — холодно и с расстановкой произнес Каще. «Вы сейчас объяснили, что считаете меня идиотом, и это, увы, не первый раз. Однако я в курсе, как выглядит музыкальный редактор».
1: «Мистер Каще, я действительно загнал наше веретено в музыкальный редактор».
0: «Цель?» — я задумался.
1: «Любопытство!»
0: — нашлось, наконец, нужное слово. «Разрешите мне полюбопытствовать?» Каще содрал с моей головы наушники и нацепил на свой выбритый череп. При этом ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы не порвать шнур. «Включите!» — попросил Каще. Ничего не оставалось, как нажать пуск. Дженни, Хосе и Дэн смотрели с сочувствием. Каще слушал недолго.
2: «Медленнее в полтора раза и сначала!»
0: прорычал он, как любой человек, забывший, что он в наушниках. Это было странно. Я сменил скорость и запустил снова. Прошло несколько томительных минут. Из наушников долетали шорохи, но что именно там слышит Каще, было не разобрать. Выбритый череп потемнел еще больше.
2: «Еще раз сначала!»
0: зловеще повторил Каще, когда полозок уперся в край и остановился. Я снова включил трек. На этот раз Каще дослушал только до середины, рывком стянул с головы наушники и распрямился.
2: «Мы поступим так», — сообщил он. «Подготовьте мне до завтра полный отчет, что вы, лично вы, сделали за полугодие для бухгалтерии», — уточнил он с ударением. «И заявление. И на этом мы расстанемся. Вы неплохой математик, наверное. Даст бог, найдете себе применение в других проектах НАСА, но не в моих. Всего доброго, мистер Лощиненко».
0: Это был первый раз, когда Каще напрягся и выговорил фамилию правильно. Подчеркнул серьезность сказанного.
1: «Мне жаль, мистер Каще», — вздохнул я.
2: «Мне тоже».
0: Спорить с Каще бессмысленно. Было очень обидно и лишь слегка утешала мысль, что у самого Каще положение гораздо хуже. Рано или поздно ему тоже придется писать свой отчет о том, что сделала за два года вольфрамовая ванна с водой на геостационарной орбите. Это понимают все, потому он так и психует последнее время.
1: «Мне жаль, мистер Каще», — повторил я.
0: Тот не ответил, повернулся и зашагал к выходу. И когда стеклянные двери отдела почтительно разъехались, перед ним остановился в проеме, обернулся и добавил:
2: «Да, и к докладной приложите сам текст».
1: «Что, простите?»
2: «Текст», — без интонации повторил Каще. «Ваш текст».
1: «Какой текст?»
2: «Спич, который вы сочинили. Хочу прочесть с листа и показать знакомому психиатру».
0: Каще вышел. Стеклянные створки постояли недоверчиво и мягко закрылись. А я сидел еще долго, тупо глядя на экран и никак не решаясь нацепить наушники и запустить трек. Несмотря на заносчивый характер, надо признать, что Авербан Каще обладал многими приятными чертами. Во-первых, он никогда не перебивал. Мог заявить: «Вы бредите» или «Пойдите прочь, нам не о чем говорить», но только после того, как собеседник закончит. Во-вторых, Авербанк еще никогда ничего не отметал сходу, а лишь требовал проверки. В-третьих, если было надо, он с удивительной легкостью умел менять точку зрения и совершенно спокойно признавал свои ошибки, да и вообще был отходчив. Наконец, он быстро соображал и столь же быстро принимал решение. Уже через 15 минут после того, как я догнал его в коридоре и заставил меня выслушать, над перегонкой веретена в аудио трудился какой-то личный IT-отдел Каще. Сам он потребовал, чтобы я дал подписку о неразглашении, срочно вызвал начальника внутренней безопасности и долго с ним о чем-то говорил в кабинете. Все это время я провалялся в приемной на диване с ноутбуком и наушниками, набирал проклятый текст со слуха. А когда набрал, сделал еще и редакторскую версию. Переложил этот чудовищный акцент на нормальный литературный английский. Наконец, Каще меня вызвал.
2: «Энди, дружище, садитесь».
0: Он приветливо показал на кресло, а сам метнулся к кофеварке.
2: «Кофе?»
0: «Спасибо, не откажусь».
2: «Энди»,
0: буднично возясь с кофеваркой, начал Каще.
2: «Скажите, а каково ваше мнение? Я так и не успел спросить в этой суете».
0: Я задумался. «Варианта два. Либо это чья-то шутка, либо это правда».
2: «Допустим, для начала шутка. Какие версии?»
0: «Либо кто-то навел помеху на аппаратуру на орбите, ну, на ванну». Каща вздохнул.
2: «Мне очень обидно, когда нейтринный резонатор вы называете ванной. Я знаю, вы все его так называете за моей спиной. Но я потратил на него почти 20 лет, и мне обидно. Простите, я продолжу. Второй вариант. Кто-то обманул приемную станцию на Земле, подсунул сигнал якобы со спутника.
0: Третий вариант. Кто-то проник в сеть дата-центра и поменял данные уже у нас».
2: «Веретено зафиксировано на орбите», — покачал головой Каще.
0: «Но подменить его на звуковой ролик могли на Земле».
2: «Зачем?»
0: «Я сейчас просто фантазирую».
2: «Фантазируйте. На эту версию я тоже проверил. Веретено никто не менял».
0: «Как проверили?» — удивился я.
2: «Отправил на орбиту команду компьютеру сконвертировать данные прямо на орбите, взяв их из блока самописца. И вниз отправить готовый звук в MP3».
0: Каще помолчал.
2: «Ну а если это правда?» — спросил он. «Вы сделали расшифровку этого чудовищного акцента, как я просил? Прочтите мне».
0: Я начал читать.
2: «Плесень жизни! Ничтожество трехмерного мира! Перед вами послание из высших измерений, которое вы вряд ли додумаетесь запеленговать и услышать. Мы, жители 18-мерного пространства, отправили его просто, чтобы сообщить. Вы — грязь под ногтем Вселенной. Вселенная огромная, число ее измерений бесконечно. Но именно вы живете на том последнем рубеже, где пространство свернулось почти по всем осям, и его размерность стремится к нулю. Трехмерные плоские амебы. Ваш мозг даже не в состоянии представить, как на самом деле выглядит настоящий мир. Длина, ширина, высота — вот и все, что доступно вашему пониманию. А знаете ли вы, что существует еще долгота, глубинность, выдлинность? Тьфу! У вас и слов-то таких нет в вашем примитивном языке. Вы когда-нибудь видели красоту хотя бы пятимерной живой природы? Способны себе представить шестимерное искусство? Восьмимерные спортивные игры? Так с чего вы, зазнавшиеся кляксы грязи, вообразили себя лучшими во Вселенной? Знали бы вы, как нам, жителям 18-мерных пространств, смешно, когда клякса начинает хвалиться своей природой, спортом и культурой, считая себя лучшей в мире. Ущербные ничтожества. Сидите тихо в своей сплющенной дыре и помните, вы грязь. Плоская, тупая грязь».
0: «Хорошая расшифровка», — похвалил Каще.
2: «Но мне помнится, что в оригинале слово «вселенная» они произносили не как «world», а как «universe». С чего вы, кляксы, вообразили себя «the best in the universe»?»
0: «Именно так», — кивнул я. «А есть разница?»
2: «Есть», — ответил Каще серьезно. «Вы вообще телевизор смотрите, Энди?»
0: «Нет», — признался я удивленно. «А у вас хватает на это времени?»
2: «Утром, пока пью кофе». «Так вот, «the best in the universe» — это цитата. Слоган рекламы пива, который сейчас везде. Они обиделись именно на это, вы же видите по тону. Они обиделись на нас. Улавливаете мысль?»
0: «Нет», — честно ответил я.
1: Каще встал и зашагал по кабинету своей нелепой приседающей походкой, задумчиво отмахивая рукой. За эту походку его называли баскетболистом за спиной.
2: «Как бы ни был чудовищен акцент», — сообщил он, снова остановившись передо мной. Но тот голос произнес отчетливо. «Вы, плесень, смеете хвалиться своей природой, культурой и спортом. Вам ничего не напоминает этот список претензий?»
1: «Не понимаю», — я покачал головой. «К чему это все?»
2: «Ну вы же физик, математик!» — взорвался Каще, раскинув в стороны свои длиннющие руки. «Включите мозг! Станция! Орбитальная станция, где работает нейтринный резонатор. Три телеканала! Вы разве не знаете, какие каналы транслирует станция?»
1: «Каналы?» — изумленно переспросил я. «Какие каналы?»
2: Авербан Каще сразу успокоился. «Я думал, это не секрет», — вздохнул он с горечью. «Вы никогда не задумывались, почему данные поступают только 2 часа в сутки? Потому что некоторые любители сэкономить запихали на мою станцию еще кучу военных камер и огромный ретранслятор, который гоняет 3 телеканала, точнее 4. Спортивных 2, еще 1 природа и 1 культура. А нам оставили только 2 часа тишины. Вот они их и ловят, эти каналы, наши 18-мерные братья по разуму».
1: «А что?» — растерянно спросил я. «Им нужна для этого станция? Они не могут ловить каналы нигде больше?»
2: «Как видим, не могут!» — воскликнул Каще. Глаза его горели. «Там же в вакууме, в полной изоляции, вечно разогретый нейтринный резонатор. И на нем же сидит мощнейший передатчик телеканалов 22 часа в сутки. И 2 часа в сутки — наш тончайший приемник нейтрино. Логично предположить, что это единственный способ обменяться информацией между мирами. Единственная точка соприкосновения. По крайней мере, так следует из их письма. У вас есть другая гипотеза, Энди?»
1: «Нет». Я задумался, пытаясь понять, шутит Каще или всерьез верит, что с нами связался 18-мерный разум. «Ну что ж тогда выходит, что существует другой разум? Что он несоизмеримо мощнее нашего, они сумели запеленговать наши сигналы, догадались, как расшифровать их, изучили наш английский, чтобы кое-как выражать свои мысли, и, наконец, построили систему, которая смогла передать нам сообщения из их мира, причем на совсем ином принципе, чем передатчик телеканала. Это действительно надо иметь потрясающе мощный разум».
2: 18-мерный, напомнил Каще. «Но ничего потрясающего я не вижу».
3: «Но выучить наш язык!»
2: 2-летний ребенок это делает, играя».
1: «Но 18-мерное пространство, они имеют полное право критиковать нас».
2: «Вы полагаете?» Каще насмешливо заглянул мне в лицо. «Высший разум пришел объяснить нам, какая мы грязь?»
1: Я пожал плечами. Каще принялся расхаживать по кабинету.
2: «Вот представьте себе, Энди, что вы вернулись в Россию...» Начал он, но остановился и задумался. «Нет, неудачный пример. Представьте меня. Допустим, меня пригласили читать лекции в Сомали. Вы можете представить себе ситуацию, что я на этой лекции буду втолковывать соотечественникам, что они малограмотное ничтожество в чудовищно отсталой стране, а я великий физик с мировым именем?»
1: «Нет. Совсем нет».
2: «А ситуацию, когда ко мне подбегут соотечественники и начнут кричать, что я зазнавшаяся грязь, бездарность, позор великой страны Сомали, ходячее невежество, дремучий некультурный ублюдок, рожденный сомалийской шлюхой и согрешившим миссионером?»
1: «Ну?» — опешил я. «Это больше похоже на правду».
2: «Вот именно», — задумчиво сказал Авербан Каще. «Вот именно».
1: «Тогда, может, там какой-нибудь 18-мерный ребенок играется?» — предположил я. «Или отморозок типа наших радиолюбителей. Не могут же политики столь развитой цивилизации делать такие глупые заявления?»
2: Авербан Каще грустно усмехнулся. «Вы слишком хорошего мнения о политиках, Энди», — сказал он с расстановкой. «Слишком хорошего».
1: Мы помолчали. Каще глянул на часы.
2: «Пора», — кивнул он. «И простите, Энди, что на вас накричал сегодня. Вы прекрасный математик, и я горжусь, что вы в моей команде. И ваше музыкальное хобби лишь подтверждает вашу разносторонность. Никого не слушайте. Пишите музыку, если это помогает работе. Если что-то вам мешает или какая-то проблема, не стесняйтесь, обращайтесь».
1: Я кивнул. А потом понял, что другого случая не будет. Набрался смелости и выпалил: «Я очень люблю младшего брата, а ему не дают гостевую визу».
2: Каще кивнул, словно ему и впрямь были известны такие подробности моей биографии. Впрочем, почему бы и нет? «Если не ошибаюсь, ваш брат криминал?» — спросил он.
1: «Это неправда!» — горячо возразил я. «Он программист! Он талантливее, чем я!»
2: «Хакер!» — уточнил Каще.
1: «Он не был виноват!»
2: Я опустил взгляд.
1: «Он ничего не украл, его подставили! Нужно было кого-то посадить! Это было давно, и что, если человек отсидел год в колонии, он уже не человек?»
2: «Хорошо, я понял», — кивнул Каще, распахивая наладонник и что-то помечая стилом. «Но обещать ничего не могу».

0: Из стеклянного закутка толпы валил народ с колясками и чемоданами, но Пашки все не было. Он появился последним. Вышедшая с ним пожилая негритянка в полицейской форме остановилась в отдалении и придирчиво наблюдала, как мы обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам. За то время, что мы не виделись, Пашка потолстел, поставил все передние зубы, обзавелся золотыми очечками и стал еще более улыбчив. Когда мы выезжали с парковки, раздался звонок.
1: «Энди, вы где?»
0: – раздраженно произнес Каще. «В аэропорту брата встретил. Я же взял выходной сегодня».
1: «Через сколько времени можете быть у меня в кабинете?»
0: «Ну, я задумался. Мне надо сначала завести брата домой».
1: «Не надо нигде задерживаться», — раздраженно перебил Каще. «Я выпишу пропуск, брат пройдет с вами».
0: «Случилось что-то?» — насторожился я.
1: «Случилось», — сухо ответил Каще. «Пришло второе веретено».
0: Секретарша осторожно провела нас в кабинет, где сидели семеро человек. Одного я знал, это был начальник безопасности. Мы с Пашкой тихо сели. Каще ничего не заметил, он читал текст с наладонника. Мы услышали только концовку.
2: «Такого ничтожества. И если вы, трехмерная грязь, еще раз посмеете громко булькнуть, будто вы тут цари вселенной, обладатели разума, мы вас просто сотрем вместе с вашим плоским мирком. Ясно?»
0: Наступила тишина. «Мое мнение, пора докладывать президенту», — произнес начальник безопасности.
1: «Да?» — нервно обернулся Каще. «А если завтра выяснится, что это чья-то дурацкая шутка, как мы будем выглядеть перед президентом и Конгрессом? Все мы, весь наш центр со всей нашей...»
0: Каще запнулся, но все-таки закончил.
1: «Вольфрамовой ванной! Она и так уже всем там...»
0: Каще замолчал, нервно массируя бритую голову длинными черными пальцами. Снова наступила тишина.
1: «У кого есть идеи?» — глухо спросил Каще. «Что думает Лощиненко? Он здесь?»
0: Каще поднял взгляд, обвел глазами присутствующих, на миг остановился на мне, но в следующее мгновение уставился на Пашку. Брови его удивленно поползли вверх.
3: «Мое мнение», — произнес Пашка с отчетливым русским акцентом. «Понтуются они, дело понятное. Пугануть их надо разок в ответ, зачморить как следует. А то если мы не ответим, они поймут, что с нами так и надо. Ну а если что, задний ход потом всегда дать можно, извиниться и выставить крайнего. Зато посмотрим, как они отреагируют, и поймем, шутка это была чья-то или правда».
0: Пашка замолчал, а Каще еще долго в упор разглядывал его.
1: «Простите», — наконец догадался Пашка и смутился. «Вы на меня посмотрели и назвали по фамилии, я думал, вы меня спрашиваете».
0: Каще перевел взгляд на меня.
4: «Энди, вы меня удивляете», — прошипел он. «Вы, оказывается, рассказали брату-уголовнику все то, о чем дали подписку, и вы имели наглость привести его сюда, в мой кабинет!»
1: «Вы же сами пропуск выписали, сказали, пусть пройдет», — растерялся я.
4: «В здание пройдет!» — заорал Каще. «В здании кофе попить в буфете, но не в мой кабинет, на закрытое совещание департамента!»
0: Начальник безопасности проворно поднялся и шагнул к нам, но Каще вдруг остановил его взмахом руки и опять уставился на Пашку. На этот раз на лице его появилась задумчивость.

0: «Я не уверен, что это хорошая идея», — говорил Пашка, пока его гримировали. «Вряд ли у меня получится быть убедительным. Я же не уголовник и никогда не вел силовых переговоров на таких тонах и в такой терминологии. Просто видел, как это делают уголовники, вот и все».
1: «Примени актерский талант», — посоветовал я. «Импровизируй. Кроме того, у меня плохой английский».
0: «Ничего», — напомнил авербанкащик. «У них еще хуже».
2: «Кроме того», — продолжал Пашка, «вы меня подставляете, это еще ладно, но получается, что я подставляю Россию, изображаю русского генерала, который говорит за все человечество».
0: «Они смотрят американские каналы, поэтому ядерный русский генерал — это именно тот образ, который они поймут».
2: «Но», — возразил Пашка, — «если что, все шишки посыплются на Россию, а вы как бы тут ни при чем».
1: «В данной ситуации у нас с Россией общие интересы», — лицемерно поднял палец начальник безопасности. «И вообще, мы выведем это заявление по каналу «Природа». Если что, скажем, что заявление отправило частное лицо из офшорной зоны. Скажем, извините, виновные наказаны».
0: «Офшорная зона-то тут при чем?» — опешил Пашка.
3: «Готово!» — перебила гримерша.
0: Пашка поиграл пальцами, разминая их, раздвигая пошире. Поправил папаху и китель с орденами.
1: «Только уберите Энди», — сказал Пашка. «Его циничная ухмылка очень сбивает».
0: Я вышел в коридор и прикрыл толстую, обитую кожей дверь. Вскоре над ней загорелась красная надпись «Соблюдайте тишину». Я приложил ухо к мягкому кожзаменителю. Долетали только отдельные слова.
2: «И крутые, что ли, здесь самые? Скучно жили, проблем захотелось? Чё, самая крутая размерность 18? Да вы 3 шестёрки, а не 18! Кто у вас главный, щурята? Наши братки из 3250 мерного пространства велели передать ему, червю Мёбиуса. Если еще раз, суки, будут такие наезды, в узел Минкевича скрутим, в бутылку Клейна засунем и в конус Эйнштейна запихаем».
0: Всех участников Коща отправил пока в отпуск. Ролик, записанный Пашкой, крутили на станции каждый день, но вне сетки телезрители его видеть не могли. Мы с Пашкой отправились на машине в Майами. Пашка шутил и рассказывал анекдоты, а вот у меня на душе было очень неспокойно. И когда раздался звонок с неопределившегося номера, я почувствовал, что сердце на миг остановилось. Но оказывается, звонили из MV Records.
2: «С ума сойти! Они нашли в интернете мою музыку и предложили контракт!»
0: «Все как у больших. Контракт, выпуск пилотного диска, презентация в галерее». Мы спешно вернулись в долину. Следующая неделя прошла в суете, подготовке и переписках с юристами. Презентация в галерее, правда, оказалась не только моя. В программе были еще 5 композиторов, которых MV раскручивает, в том числе Джемик и Стейтон, отцы жанра фактически. С одной стороны, внимания на меня пришлось мало, с другой стороны, в такую обойму вдруг попасть. После презентации ко мне подошел низенький юноша с нездоровой кожей и засаленными волосами. Помявшись, он робко попросил автограф на диске. «Кому писать?» — спросил я. «Дастин Бродяга», — произнес пацан и потупился, смущенно шмыгнув носом. Помолчал и добавил совсем робко.
4: «Энди, ты теперь звезда. Может, и за меня словечко замолвишь продюсером? По старой дружбе».
0: «Хорошо», — пообещал я великодушно. «Только напиши хороший трек с проработанной центральной темой, а не какофонию».
2: «Да-да», — закивал Дастин. «Я сделаю тебе, пришлю. Спасибо тебе».
0: И в этот момент зазвонил мобильник. Звонил авербанкаще.
5: «Третье веретено пришло, Энди», — сообщил он весело. «Совсем короткое. Извините, виновные наказаны. Больше не повторится».
2: «Опа!»
0: — только и выговорил я.
2: «Выходит, это неземной шутник был».
5: «Да. И еще мы теперь знаем. Интеллект от размерности не зависит».

0: Конечная станция. Выйдя из экрана передатчика материи, Джомфри сразу понял, что произошла ужасная ошибка. Во-первых, он почти ослеп от головной боли, классический симптом разладки ПМ. А во-вторых, он явно попал не туда, в какую-то серую пыльную камеру, а направлялся домой. Пошатываясь и прикрывая рукой глаза, он ощупью добрался до привинченной к стене скамейки и сполз на нее. Обхватив голову руками, он стал ждать, когда же стихнет боль. Худшее было позади, и стоило благодарить судьбу за то, что он вообще остался в живых. Джомфри многое знал о неисправностях ПМ, насмотревшись фильмов по стереовизору, поскольку такие драматические ситуации, хотя и очень редкие, служили естественным материалом для роботов-сценаристов. Сбой единственной микросхемки, и несчастный путешественник попадал не в тот приемник, да еще получал легкое повреждение нервной системы, которое вызывало резкую головную боль. Работники системы ПМ называли это минимальной разладкой. Когда боль проходила, пострадавший мог набрать код ближайшей аварийной станции, сообщить о разладке и отправиться домой. Худшее же, что могло случиться, страшно было даже вообразить. Бывали люди, вывернутые наизнанку или вытянутые в тонкие многометровые трубки кровоточащего мяса. Или еще хуже. Джомфри сжал голову руками и сказал себе, что хорошо отделался. Свет больно ударил в приоткрытые глаза, но Джомфри вытерпел. Ноги еще дрожали, но стоять он мог. Глаза немного отошли. Пора обращаться за помощью. На аварийной станции должно найти средство от головной боли. И нужно сообщить о разладке передатчика, пока кто-нибудь еще не пострадал. Он несколько секунд ощупывал онемевшими пальцами гладкую стену, пытаясь отыскать панель с кнопками.
1: «Не может быть!» — воскликнул Джомфри и широко открыл глаза, забыв о боли. «Здесь должна быть панель!»
0: Но панели не было. Экран оказался только приемником. Хотя теоретически существование однонаправленного экрана ПМ было возможно, Джомфри никогда еще подобного видеть не приходилось.
1: «Надо выйти отсюда», — сказал он себе, отворачиваясь от пустого экрана в пустой комнате.
0: Держась за гладкую стену, Джомфри вышел за дверь и побрел по пустому коридору. Повернув направо, коридор вывел его на пыльную улицу. Ветер нес по ней обрывки пластикового мусора и теплый запах гнили.
1: «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Нужно найти другой передатчик».
0: Солнце ударило ему в глаза, и он застонал от резкой боли в темени. Зажав глаза руками и глядя сквозь узкую щелочку между пальцами, он, спотыкаясь, выбрался на улицу. Из глаз бежали слезы, и сквозь их мутную пелену он тщетно рассматривал унылые серые стены, отыскивая знакомую эмблему ПМ – красную двуглавую стрелу. Но ее нигде не было. У дверей сидел человек, на его лицо падала тень.
2: «Помогите», — попросил Джомфри, — «мне плохо. Где тут станция ПМ? Не подскажете?»
0: Человек подобрал одну ногу и вытянул другую, но ничего не сказал.
1: «Вы что, не понимаете?» — раздраженно продолжал Джомфри. «Я болен! Ваш гражданский долг!»
0: По-прежнему, не говоря ни слова, человек подцепил Джомфри сзади пальцами ноги за лодыжку, а другой ногой ударил в колено. Джомфри упал, а незнакомец сразу поднялся.
1: «Гиенец, сука!» — сказал он. С размаху пнул Джомфри в пах и зашагал прочь.
0: Джомфри долго лежал, скорчившись, тихо постановая и боясь шевельнуться, словно яйцо, стреснувшее скорлупой. Тронь и растечется. Наконец он смог сесть, осторожно вытирая горечь с губ, и обнаружил, что все это время мимо него шли люди, но ни один из них не остановился.
1: Нет, ему не нравилось это место, этот город, эта планета или куда он еще попал. Он хотел выбраться отсюда. Стоять было больно, идти еще больнее, но он пошел. Найти ПМ-станцию, выбраться, найти врача, убраться отсюда. В другой ситуации Джомфри мог бы заметить, что город выглядел каким-то пустынным, что на улицах совсем нет машин, обратить внимание на бесцельно слоняющихся пешеходов и полное отсутствие дорожных знаков и табличек с названиями улиц, как будто неким указом была установлена всеобщая неграмотность. Но сейчас его интересовало только одно – как отсюда выбраться? Проходя мимо какой-то арки, он остановился осторожно. Один удар научил его быть неназойливым, заглянул внутрь и увидел двор с расставленными в беспорядке грубыми столами.

0: Время служили доски, прибитые к ножкам столов. На некоторых сидели люди. На центральном столе стоял маленький бочонок, и сидевшие шестеро мужчин и женщина наполняли из него кружки. Все присутствующие выглядели так же уныло, как и окружавшие их стены, и были одеты по большей части в какую-то серую униформу, хотя некоторые детали их одежды были сделаны из коричневого холста. Вдруг Джомфри заметил, что к нему направляется косматая старуха, и отпрянул в страхе. Но старуха прошаркала мимо, глядя себе под ноги и держа обеими руками пластиковую кружку. Усевшись на ближайшую скамейку, она припала к ней. «Вы не могли бы мне помочь?» — спросил Джомфри, остановившись у дальнего угла стола, где она не могла достать его ни рукой, ни ногой, и откуда он при необходимости мог легко удрать. Она посмотрела на него с удивлением и подвинула к себе кружку. Увидев, что он не пытается подойти, старуха моргнула воспаленными веками и облизала потрескавшиеся губы. «Помочь можете?» — повторил он, чувствуя себя пока в безопасности.
1: «Новенький», — прошамкала она. «Не нравится?»
0: «Нет. Разумеется, мне здесь не нравится, и я хочу уехать. Если вы мне скажете, как пройти к ближайшей ПМ-станции...» Старуха хихикнула и шумно отхлебнула из кружки.
1: «В одну сторону, гиенец! Ты это знал до того, как тебя сюда послали! Здесь гиена! Оставь надежду всяк сюда входящий!»
0: От этих знакомых слов у него перехватило дыхание, и вдруг стало очень холодно. Вспомнился священник с поднятым в угрозе пальцем. Так отец обращается к заблудшей дочери. «Неужто здесь гиена?» «Не может быть», — произнес он, безуспешно пытаясь убедить себя в обратном и затравленно озираясь по сторонам, точно загнанный зверь.
1: «Здесь гиена», — повторила женщина.
0: Ему показалось, что она сейчас уронит голову на стол и заплачет, но она только отхлебнула снова. «Но это ужасная ошибка. Я не должен был попасть сюда».
1: «Все так говорят», —
0: презрительно сказала старуха и махнула скрюченной рукой.
1: «И ты скоро перестанешь. Мы все здесь преступники, отвергнутые своими мирами, осужденные на жизнь и на вечность и забытье. Раньше нас убивали. Это было милосерднее».
0: «Я слышал о гиене», — торопливо сказал Джомфри. «Мир, находящийся неизвестно где. Вечный полдень». Он бросил испуганный взгляд на улицу, залитую неизменным светом, и опустил глаза. «Лишних приговоренных, грешников, неисправимых преступников всех посылают туда».
1: «Ладно, сюда», —
0: добавил он, увидев ее кривую невеселую ухмылку. «Я не буду с вами спорить. Наверное, вы правы. Но в любом случае произошла большая ошибка, и она должна быть исправлена. Я не преступник. Я возвращался с работы домой. Меня жена ждала. Я набрал свой номер и попал сюда». Она больше не смотрела на него, уставившись в свою кружку. Джомфри вдруг почувствовал, что у него пересохло в горле. «Что вы пьете? Можно мне тоже попить?» Старуха вскочила, прижав кружку к высохшей груди.
1: «Мое! Я это заработала! Можешь пить воду, как все гиенцы! Я рубила дрова и поддерживала огонь на краю болота, пока он капал. Моя доля!»
0: Кружка была почти пуста. От старухи разило перегаром.
1: «Вон туда иди, вниз по улице, давай отсюда. Еда и вода у стражи. Катись!»
0: Она потеряла к нему всякий интерес. Он тяжело поднялся и поплелся, восвоясь от греха подальше.
2: «Стража! Ну, конечно же», — сказал он себе, ощутив теплый прилив надежды. «Я им все объясню, и они что-нибудь предпримут».
0: Джомфри пошел быстрее. Улица упиралась в пологий пыльный склон холма с круглой вершиной, окруженного одинаковыми низкими невзрачными зданиями. Вершину холма венчал гладкий купол из дюрбетона, твердого как алмаз и вечного как алмаз. Впереди тащился тощий человек в грязных лохмотьях. Джомфри крался за ним, готовый в любой миг броситься на утек. Из дюрбетонной трубы непрерывно струилась вода и уходила в отверстие внизу.

0: заглянул в нишу. Она была пуста. Справа висела истертая блестящая металлическая пластина, а в глубине ниши виднелось темное отверстие, в которое можно было просунуть руку. На пластине едва различалась полустертая надпись «Нажать». Эта надпись была единственной повстречавшейся ему здесь. Он нерешительно коснулся пальцем холодной поверхности металла. Что-то скрипнуло, послышался нарастающий скрежет. Джомфри быстро отдернул руку. Из отверстия вывалился какой-то сверток в пластиковой обертке и мягко шлепнулся на дно ниши. Он поднял сверток. Это был пакет с пищевой пастой.
1: «Давай ешь, я тебя не трону».
0: Джомфри обернулся и едва не выронил пакет. Перед ним стоял тощий. Джомфри не слышал, как он вернулся.
1: «Ты здесь новенький, как я вижу», — сказал тощий с притворной улыбкой на морщинистом и рябом лице. «Поздоровайся со стариком Рури. Он может стать твоим другом».
0: «Возьмите», — сказал Джомфри и протянул пакет с пастой, словно отвергая любую возможность, какой бы то ни было связи между собой и гиенной. «Это должна быть ошибка. Машина дала мне чью-то порцию по ошибке. Я вообще не местный».
1: «Разумеется, юный гиенец», — замурлыкал старик Рури. «Многие жизни загублены политиками, невинных людей сюда пославшими. Однако машине все равно, кто здесь живет, или кто ты такой, или кто такой я. У нее память на 5 часов, и пока они не пройдут, второй порции она тебе не выдаст. Она кормит любого каждые 5 часов, бесконечно. Не правда ли эффективное средство, чтобы человек почувствовал себя червяком?»
0: Джомфри судорожно вцепился в мягкую оболочку пакета. «Да нет, я серьезно. Я попал сюда из-за сбоя ПМ. Если вы и в самом деле хотите мне помочь, скажите, как связаться с властями?»
2: Старик Рури сокрушенно пожал плечами.
1: «Невозможно. Они запечатаны в этом гробу, а появляются и исчезают с помощью собственного ПМ. С нами они не общаются. Мы кормимся с этой стороны стражи, а уходим с той».
0: «Уходите? Значит, это возможно? Отведите меня туда!»
2: Сморкнувшись, старик Рури вытер нос пальцем, тщательно его осмотрел и вытер о борт куртки.
1: «Ну, если трупоедом хочешь стать, это можно устроить. Пошли туда!»
2: Он показал пальцем на подножие холма, где появилось 4 людей, несущих лицом вниз женщину, 2 за ноги и 2 за руки. Они волокли ее, пока не заметили на склоне Рури и Джомфри.
0: Тогда 2, что несли женщину за ноги, бросили свою ношу в грязь, повернулись и ушли.
1: «Гражданский долг», — с отвращением сказал старик Рури. «Единственный, который мы выполняем. Если мы будем их бросать, где попало, или топить в болоте, они будут вонять. А это очень противно».
0: Они подошли поближе.
2: Старик Рури молча указал Джомфри на левую ногу трупа, а сам взялся за правую. Джомфри заколебался, и 3 гиенцев подняли на него холодные взгляды. Вспомнив поучительный пинок, он быстро наклонился, взялся за обнаженную лодыжку и чуть не уронил, почувствовав нечто холодное и твердое, не похожее на плоть.
0: Они пошли дальше вверх по холму, и Джомфри пытался не смотреть на эту ногу с пятнами грязи и голубыми веревками вен.
2: Может быть, это та женщина, с которой он разговаривал.
0: От этой мысли его передернуло. Нет, та была одета по-другому. Да это и мертва уже давно.
2: Подножие стража огибала глубоко протоптанная в грязи тропа, и они брели по этой тропе, пока, обойдя примерно половину холма, не дошли до того места, где на высоте колена в стену была встроена металлическая полоса шириной 30 сантиметров и длиной примерно 2,5 метра. Один из шедших впереди нагнулся и, сунув руку в паз в металле, потянул вверх. Полоса медленно отошла, открыв V-образный бункер из 3-дюймового броневого сплава. Весь его край был изубрен и поцарапан.
1: Каким же отчаявшимся должен быть тот, кто всю жизнь прожил в таком месте?
0: Тело закинули в бункер, и кто-то захлопнул ногой крышку.

0: «Непревзойденная эффективность», — заметил старик Рури, настороженно глядя вслед двоим напарникам, которые повернулись и ушли, не сказав ни слова. «Ни общения, ни контакта. Конец. Тела и старая одежда. Тела они увозят, а вместо старых тряпок дают новую мешковину. Вспомни об этом, когда твой новый костюм поизносится». «Но этого не может быть!» — закричал Джомфри, пытаясь оттянуть запертую крышку. «Мне надо связаться с теми, кто внутри, и объяснить ошибку! Я не должен быть здесь!» Внезапно крышка завибрировала. Он ощутил это кончиками пальцев и открылась. Бункер был пуст. Джомфри торопливо забрался внутрь и улегся внутрь стенки.
1: «Закройте крышку! Умоляю, закройте крышку!»
0: Старик Рури склонился над ним. «Это бессмысленно», — ответил он. Однако, вняв мольбам Джомфри, захлопнул крышку. Свет превратился в узкую полоску и исчез. Воцарилась полная темнота.
1: «Я не покойник!» — закричал Джомфри, вдруг охваченный паникой. «И не лохмотья! Вы меня слышите? Я хочу сообщить об ошибке! Я направлялся домой, и вдруг...»
0: Мягкие рычаги, казалось, что их было очень много, охватили все его тело. Он слабо вскрикнул. Какая-то щетка прошлась ему по голове и по лицу. Он закричал громче, в темноте раздалось тонкое жужжание.
1: «Я неправильно набрал номер, произошла разладка ПМ! Я здесь по ошибке, поверьте мне!»
0: Рычаги, охватившие его тело, пропали так же бесшумно, как и появились. Он пощупал вокруг, но вокруг был только металл, словно в запаянном гробу. Затем что-то щелкнуло, появилась полоска света, и от неожиданного сияния он зажмурился. Открыв глаза, он увидел старика Рури, который высасывал остатки пасты из его пакета.
2: «Твое!» — сказал он. «Я подумал, что тебе не захочется. Давай вылезай. Она не закроется, пока ты там».
1: «А что произошло? Меня что-то держало».
2: «Это машины. Они проверили, что ты не мертвый, не больной и не лохмотья. Если бы ты был болен, тебе бы сделали укол и вышвырнули назад. Их не обдурить. Выходят только мертвые».
0: «Они меня даже не слушали», — сказал Джомфри, выбираясь наружу.
2: «В этом весь смысл. Современная пенология. Общество более никого не убивает и не наказывает за нарушение законов. Преступников лечат. Некоторые не поддаются лечению. В более варварские времена они были бы повешены, рассеяны, сожжены, колесованы, четвертованы, обезглавлены, расстреляны, посажены на электрический стул, распяты на кресте, посажены на кол и так далее. А теперь их просто изгоняют из цивилизованного общества, предоставляя им возможность наслаждаться обществом себе подобных. Что может быть справедливее? Приговоренные получают билет сюда в один конец. Их удаляют из общества, законы которого ими нарушены, и они не обременяют его с собой, как обременяли бы в тюрьме. Все миры, пользующиеся этой службой, делают минимальные взносы на питание, одежду и организационные расходы. Высланные, забытые не могут отсюда бежать. Мы находимся на примитивной планете, вечно обращенной к невидимому за облаками солнцу, где нет ничего, кроме болот. Вот и все. Некоторые выживают, некоторые быстро погибают. Места здесь хватит, чтобы без тесноты расселить в сотни раз больше народа. Мы едим, спим и убиваем друг друга. Единственные наши совместные усилия – работа на перегонных кубах на краю болота. Местные плоды несъедобны, но их сок бродит, а спирт... спирт, он везде спирт. Поскольку ты новичок, я тебя угощаю и приглашаю в нашу банду пьяниц. У нас многие умерли за последнее время, и некому собирать дрова».
0: «Нет. Я не хочу связываться с твоими каторжниками-алкоголиками. Я сюда по ошибке попал, не то что ты». Старик Рури улыбнулся и с быстротой, не вязавшейся с его годами, выхватил блестящее лезвие и приставил его к горлу Джомфри.
2: «Быстро выучи правила, сынок.
3: Никогда не спрашиваю человека, почему он здесь, и сам ему об этом не напоминаю. Это скверный вид самоубийства. Я-то тебе расскажу, потому что сам этого не стыжусь. Я был химиком и знал все формулы. Я сделал яд, не имеющий вкуса, и отравил свою жену и 83 ее родственника. Итого 84. Немногие здесь могут похвастаться таким числом.
1: Он спрятал нож в рукав, и Джомфри отпрянул, потирая красную полосу на шее.
4: «Вы вооружены!» – поразился Джомфри.
3: «Это не тюрьма, это мир. Мы делаем все, что можем. Частицы металла собирают годами, и из них куется оружие. Этот нож пережил уже много поколений. Говорят, он был сделан из железного метеорита. Все возможно.
1: Его прежнего владельца я убил, загнав его в мозг через ухо кусок заостренной проволоки.
5: Я бы сейчас выпил. Благодарю за ваше предложение, вы очень любезны.
1: Джомфри тщательно подбирал слова, боясь сказать что-нибудь обидное. Старик двинулся вниз по склону, и Джомфри потащился за ним. Они пришли в дом, похожий на все остальные.
3: «Хороший напиток!» – сказал Джомфри, давясь над стаканом едкой кислятины. «Свиное пойло!» – ответил старик Рури. «Я мог бы его улучшить, добавить натуральный вкус. Но другие мне не дают. Они меня знают».
1: Джомфри сделал глоток побольше. Он тоже знал старика. Когда он допил, в голове у него загудело, и из желудка поднялась тошнота. Лучше ему не стало. Он понимал, что приведись ему остаться на гиене, он окажется в числе тех, которые погибают быстро. Такая жизнь была хуже смерти.
5: «Больной! Вы сказали, что они осмотрели бы меня, если бы я был больной!» – воскликнул Джомфри, вскакивая.
1: Старик Рури не обратил на него внимания, но в голову Джомфри уже ударил хмель, и он, осмелев, схватил старика за одежду. Собутыльники не обращали на них внимания до тех пор, пока вновь не сверкнуло длинное зловещее лезвие. Джомфри отпустил старика и отшатнулся. Взгляд его был прикован к стальной полосе в полруки длиной.
5: «Я хочу, чтобы вы порезали меня этим ножом!»
1: Старик Рури остановился озадаченный. Раньше ему не приходилось получать такие просьбы от будущих жертв.
3: «Где тебя порезать?»
1: Он окинул собеседника взглядом, выбирая подходящее место.
3: «Где?»
5: «И в самом деле где?»
3: «В какое место ты хотел бы получить нож?» «Какую часть своего собственного тела тебе не жалко?»
5: «Палец», — неуверенно предложил он.
3: «Два пальца или ничего?»
1: Старик Рури торговался, как настоящий лавушник.
5: «Тогда вот».
1: Джомфри упал на стул и протянул руки.
5: «Два мизинца».
1: Он сжал кулаки и положил на край деревянного стола два мизинца.
5: «Оба сразу. Сможете?»
3: «Конечно. Точно на втором суставе».
1: Заметив, что вся комната смотрит на него, старик Рури радостно ухмыльнулся и стал демонстративно разглядывать лезвие ножа. Новичок наблюдал за ним влажными кроличьими глазами.
5: Неожиданно нож взлетел и вонзился глубоко в дерево. Пальцы отскочили, брызнула кровь. Тонко взвизгнув, новичок бросился к двери. Вслед за ним в распахнутую дверь понеслись громовые раскаты всеобщего хохота.
3: «Ура, старику Рури!» – крикнул кто-то.
1: Подобрав с пола один из пальцев, старик скромно улыбнулся.
3: «Я ранен! Теперь вы обязаны мне помочь!» –
1: кричал Джомфри, карабкаясь вверх по холму в бесконечный полдень.
5: «Я не знал, что это так больно! Я кровью и зайду! Мне нужна ваша помощь! Мне очень больно!»
1: Когда он потянул за металлическую крышку, боль усилилась. Бункер развезнулся, и Джомфри свалился в него.
5: «Я ранен!» –
1: скулил он, глядя, как исчезает полоска света.
0: темноте на нем сомкнулись рычаги, и он почувствовал, как кровь течет по запястьям.
6: «Это кровь! Остановите ее, или я умру!»
0: Механизм поверил. Джомфри почувствовал укол в шею, и сразу наступило онемение. Боль оставила его, но и все другие ощущения тоже. Он мог говорить, слышать и двигать головой, но все тело ниже шеи оказалось парализовано. Бежать из гиены было невозможно. Что-то загрохотало, и он затылком ощутил, что его несет куда-то в сторону. В темноте ничего не было видно, если он вообще еще мог видеть. Но по движению воздуха и по звукам он догадывался, что перед ним одна за другой распахиваются двери, как в многокамерном воздушном шлюзе. Уж наверняка двери толстые и металлические. Последняя из них скользнула в сторону, и он оказался в ярко освещенной комнате.
6: «Опять членовредительство», — сказал человек в белом, склонившись над ним.
0: «Старая история». За доктором стояли трое охранников с массивными дубинками.
7: «Может быть, это инициация, доктор? Он наверняка новичок, я его раньше не видел».
0: «Угу, и одежда у него новая», — добавил доктор, роясь среди бинтов и инструментов.
6: «Я здесь по ошибке. Я не заключенный».
8: «Лиха беда начала, доктор. Теперь ампутации пойдут одна за другой. У них всегда все идет сериями».
6: «Ошибка передатчика материи».
0: «Вы правы. В моей книге будет несколько графиков, которые это доказывают».
6: «Выслушайте. Вы должны меня выслушать. Я направлялся домой. Я набрал номер, вошел в ПМ и оказался здесь. Это страшная ошибка. Я пальцами пожертвовал, чтобы с вами увидеться. Посмотрите по записям. Вы увидите, что я прав».
0: «Записи у нас есть», — сказал доктор, впервые признавая в Джомфри человеческое существо. «Но ошибок никогда до сих пор не было, хотя в своей невиновности клялись многие».
6: «Доктор, доктор, будьте ли добры, вы посмотрите, я умоляю вас. Хотя бы ради приличия, просто посмотрите запись. Компьютер сразу вам ответит».
0: Доктор на минуту заколебался, потом пожал плечами.
7: «Ладно, для приличия. Посмотрим, пока накладывают повязки. Ваше имя и гражданский номер».
0: Он набрал данные Джомфри на клавиатуре и бесстрастно посмотрел на экран.
6: «Видите?» – радостно закричал Джомфри. «Это была ошибка! Но я ни на что не жалуюсь. Я только прошу меня освободить».
0: «Вы виновны», – спокойно сказал доктор. «Вас сюда послали».
6: «Не может быть!»
0: Джомфри испытывал вполне объяснимую злость.
6: «Это недоразумение! Скажите мне, так-то за что я осужден?»
0: Доктор посмотрел на приборы.
7: «Угу. Артериальное давление, энцефалограмма в норме. Эти приборы не хуже любого детектора лжи. Вы говорите искренне. Травматическая амнезия в такой ситуации – вещь весьма вероятная».
0: «Неплохое примечание для моей книги».
6: «В чем меня обвиняют?» – закричал Джомфри и попытался шевельнуться.
7: «Лучше бы вам не знать. Я вас возвращаю обратно».
6: «Вы должны сказать, иначе я вам не поверю. Я направлялся домой, к жене».
7: «Вы убили свою жену», – сказал доктор и включил механизм возврата.
0: Закрывшаяся дверь отрубила жуткий воющий вопль. Вспышка памяти. Посиневшее лицо, безумный взгляд. Кровь, кровь, кровь!
7: Открылась крышка металлического гроба, и Джомфри сел, борясь с тошнотой. Его накачали наркотиками, его мутило. Раны были перевязаны.
6: «Но они же мне не поверили. Они даже в записи не посмотрели, чтобы проверить. А это ошибка. Ошибка передатчика материи. Я расплачиваюсь за нее».
7: Он посмотрел на окровавленные бинты, и его поразила страшная мысль. Он всхлипнул.
9: Теперь я никогда не вернусь домой к жене.

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто не слышал ее, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него – мир и покой. Нам слишком тяжело живется, и если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет. Больше всего мы ценим у себя деловую смекалку и лукавый юмор. Они, кстати, и крайне нам нужны. И пусть бы даже нас, в случае маловероятный, прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка. Неважно. Мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение. Она и любит музыку, и умеет ее исполнять. Она у нас одна такая. С ее уходом музыка, бог весть, как надолго исчезнет из нашей жизни. Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха, отчего же нам понятно Жозефинино пение. Или же, поскольку Жозефина это решительно отрицает, отчего мы считаем его понятным. Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще неслыханные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефинино пение. В действительности ничего подобного. Я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы скрываем друг от друга, что как пение Жозефинино пение немного стоит. Да и можно ли назвать его пением? Хоть мы и не музыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти. В прошлом у нас существовало пение, об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо. Однако Жозефинино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли назвать его пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность, и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство. Мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк – наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, она даже уступает большинству в силе голоса. Вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу. Если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефинино искусство ничего не останется, но тем большей загадкой явится вопрос, чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей? Дело здесь, разумеется, не только в писке. Встаньте поодаль и прислушайтесь, или того лучше попробуйте, раз уж вы за это взялись, выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка. Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Встаньте, однако, напротив нее, и это уже не покажется вам только писком. Чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть вы услышите всего лишь обычный наш писк. Необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, встал в величественную позу. Разгрызть орех не бог весь какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор? Мы верно усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея. Отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмалы им владеем, и только наш щелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный щелкун, и любой из нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства. То же самое очевидно и с Жозефининым пением. Мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя.

И в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу. С виду она воплощенная нежность, но тут представилась мне чуть ли не вульгарной. Правда, она сразу же спохватилась и постаралась присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне. Но тут в ней говорит необычное тщеславие. Ведь оппозиция, к которой отчасти принадлежу я, тоже ею восхищается. Но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались. Обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться. И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно. Быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы. Сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе. Ну уж раз пищать нам не в новинку, и мы сами не замечаем, как пищим, естественно, было бы думать, что писк стоит и среди Жозефининой аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефинины слушатели не пищат, они сидят затаясь, как мышка под метлой. Можно подумать, что мы, наконец, сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах? Жозефинино пение или эта торжественная тишина, едва прошитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая мышка, заслышав Жозефинино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на рутину, чувствовалась известная сдержанность, тогда как публики пищали по-детски самозабвенно. В общем же, никакой разницы. Тем не менее, мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины. Хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затянула победный гимн. Она в экстазе еще шире распростерла руки, еще выше запрокинула бы голову, если бы позволила ее короткая шея. Так всегда, малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения, словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повысить интерес к своему пению. Ведь она считает, что ее слушают глухие. Правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться. Однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху. Ведь все, что во внешнем мире в разладе с ее пением, и что без особой драки, и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удается превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им, если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает к себе на пользу, то что говорить о большом? Наша жизнь полна тревог. Каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, но ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей. Даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело. Бывает, что тысячи плеч изнемогают под ношей, которая в сущности предназначалась одному. Именно в такие минуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет. Грудь у нее выше живота, так и ходит от натуги. Кажется, что все свои силы она вкладывает в пение. Все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа. Точно она обнажена, отдана во власть стихии под защиту добрых духов. Точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в таком исступлении, мы, ее мнимые противники, говорим, она даже не пищит как следует. Надо же так напрягаться, и не для того, чтобы петь какое там, а чтобы просто пищать, как пищит всякий. Таково наши первые неизбежные впечатления. Но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой. Привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем.

0: Чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза. Словом, встать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место. Ей даже не нужна открытая сцена. И устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валом валит. Иногда, впрочем, возникают препятствия. Жозефина любит выступать в неспокойные времена. У каждого об эту пору свои нужды и заботы, каждый хлопочет по своим делам. Нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине. Бывает, что она подолгу простаивает в своей пышной позе, пока не соберется народ. Она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается неподобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности. Вместо того, чтобы обуздать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить. Во все стороны шлют гонцов, конечно, без Жозефинина ведома, чтобы они привели побольше слушателей. По всем дорогам расставляют посты, торопить опаздывающих. И все это делается до тех пор, пока не наберется достаточно народу. Но что заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если бы можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан. Этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню, лишь бы чесать языком, этот народ не способен на безоговорочную преданность. И Жозефина это чувствует. Она с этим борется, не жалея своей слабой глотки. Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко. Народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния. Тем более, что смех у нас желанный гость. Невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся. Но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо, в его представлении незаурядную певицу, доверенные его заботе. Откуда у него это представление, сказать трудно. Можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться. Смеяться над этим значило бы попрать свой долг. Самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать Жозефине, когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле. Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке. Ребенок протягивает ручки. Он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно, было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере, в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы. Народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще! Нужна мне ваша защита!» — заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас», — думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность. Отец подобные выходки пропускает мимо ушей. Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобными взаимоотношениями Жозефины и народа. Жозефина оказывается другого мнения. Она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей. Вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами. Она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям. Но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки. У нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, в том числе ложные, непроверенные, Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу. Она вскакивает, вытягивает шею и словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою пасту. Бывает, что своенравные балованные дети предъявляют нелепые претензии. У Жозефины они все же как-то обоснованы.
1: Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы. Легче легкого выставлять себя спасителем такого народа, как наш. Многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, кое ему приходится существовать и при том столь же плодовитого, сколь отважного. Легче легкого, говорю я, выставлять себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у ученого-историка, как немало мы интересуемся историей, волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефинины властные замашки. Мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов. Мы словно в последний раз перед битвой торопимся, ведь время не терпит. Жозефина об этом часто забывает осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание. Причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка. Этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более, что в этом ее поддерживает роль льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах. Но петь, между прочим, где-то на отшибе какой-то сбоку припека, и для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством. Но она ему не швыряется. Ее искусство все-таки находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим, и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности. В этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя. Это никакой голос, это никакое искусство, утверждает себя и находит путь к нашим сердцам, и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали. Мы бы единодушно отвергли подобные выступления как бессмыслицу. Жозефине, боже упаси, незачем знать, что если мы ее слушаем, это в сущности говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и запискам забывать об этих догадках. Но есть еще один довод в Жозефинину пользу. Мы все же в известной мере ее слушаем, и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца. При этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец, и которое зависит именно от недостаточности ее умений и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями. Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть и не только признать это право, но и всячески притворять его в жизнь. Такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает. Возражать против этих требований в самом деле невозможно, но притворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно. Мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности. Мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятные. Это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми. Другие народы заботливо растят свою молодую поросль. Там существует школа, откуда ежедневно изливаются потоки детей. Это будущее народов. И день за днем там все те же дети, состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ, зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей. Поглядите, как они весело визжат и попискивают, ибо толком пищать еще не умеют, как катятся кубарем, а то и кувырком под напором теснящих сзади, ибо ходить еще не умеют, как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их еще не видят наши дети. Да, не так, как в тех школах, день за днем все те же дети. Нет, все время другие, беспрерывно, бесконечно. Не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мордашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это не прекрасно? И как не завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы. В противовес тому лучшему, что в нас есть, нашей надежной и практической сметке, мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети. Бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. Если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина. Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием. Детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости. Мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную, в общем-то, и жизнеспособную нашу натуру. Возможно, отсюда и нелюбовь к музыке. Мы слишком стары для музыки, связанные с ней волнения, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся. Недаром мы ограничили себя писком. Немного писку от случая к случаю, вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить. Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать, сколько ей вздумается, и как бы она это ни называла. Ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем. Если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму. Таким образом, сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в коей мере нас не обременяет. Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобычному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей. Лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точенные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных рулат, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит. Каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и волю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет, да и вплетается Жозефинин писк. Пусть она это называет трелью, а мы стрекотом, неважно. Здесь он на месте, как нигде. Так музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье. Но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулкими раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает. Здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Неудивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают, и мы стараемся их не пропускать. Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не Жозефининых льстецах. «А как же!» — восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. «Чем же вы объясните наплыв публики и полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры?» По Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефининой чести, особенно если принять во внимание то, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом, и немало наших платится жизнью. Сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманивавшая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда бы она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего не пожелает, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязание Жозефины в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немыслимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит, что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком. Подобно тому, как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особо ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине. Быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно. И это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы. Пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть. Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные, а такие у нас бывали. Сраженные необычайностью этого требования и умонастроение, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ. Он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефинины доводы. Так Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу. Пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого. Все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение. Она как будто сдается, работает как полагается, поет как умеет, но ее хватает ненадолго. Глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу. Тут ее силы, видимо, не исчерпаем. Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы в нашем народе, а лишь боках и слыхом не слыхали. Добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни. Работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше. Единственное, что ей нужно, это публичное, непререкаемое, неприходящее признание ее искусства. Такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении. Может быть, она уже и сама осознала свою ошибку. Но путь назад ей закрыт, отступать поздно. Это значило бы отречься от себя. Поневоле приходится ей с этим пасть или победить. Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы и пальцем, не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов. А найдись даже у кого-нибудь, что ей возразить, неважно. Вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную судейскую позицию, какая ему и не свойственна, и наблюдается у нас разве только очень редко. Если даже кто-нибудь в этом частном случае одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь таким образом идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем, мало сказать, отеческую, поистине самозабвенную заботу. Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре. Он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками. Он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело, то есть в конец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого наипоследнего требования, уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет. Народу не нужны такие уловки, а уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал. К тому же требования Жозефины так несуразны, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь. Но если Жозефине не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась. И если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными. Нам же представляются лишь более для нее опасными. Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти на пролом, что чувствует приближение старости. Она теряет голос, и, следовательно, и самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображение внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший. Будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше. Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать
к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более, что в этом мире, как она считает, щепетильностью далеко не уйдешь. Она, может быть, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявление, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинные наслаждения. Не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее привычках унижать высокое и потакать низменному. А потому пусть уж все остается как есть. Иное дело ее борьба за освобождение от работы. Правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши. Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее жизни не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда. Никто не вспоминал о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким или слишком внезапным для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумья взрослый человек не внемлет лепету ребенка. Ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек. Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина – плоть от нашей плоти. Когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу. Но нельзя же вечно хромать. И Жозефина придумала нечто новое. Она утомлена. У нее тяжелое настроение и душевный упадок. Так помимо концерта нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита. Ее уговаривают, заклинают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает. Она из последних сил пытается запеть. Стоит поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты. И так она пытается запеть, но тщетно. Голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет, как ни в чем не бывал, я бы даже сказал, не хуже, чем всегда, разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости не следа. Твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу. Так было еще недавно. На днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно. Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь. На этот раз она и в самом деле нас покинула. Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это ей даже и не просчет. Махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной.
Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душами своих слушателей. И как только она приобрела эту власть, ведь эта душа для нее за семью печатями, Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы от той же Жозефины, народ продолжает идти своим путем. Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был громче и живее, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не от того ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что

0: Орсон Скотт Карт. Гробница песен. Во время дождя она сходила с ума. Уже 4 недели подряд почти каждый день шел дождь, и в лечебнице Миллард Каунти пациентов не выводили на прогулку. Это, разумеется, никому не нравилось, а особенно несладко приходилось сестрам. Им приходилось все время выслушивать жалобы и требования людей, которые хотели, чтобы их развлекали. Эллен, однако, не требовала, чтобы ее развлекали. Она вообще почти никогда ничего не требовала. Но дождь переносила еще хуже остальных. Возможно, потому что ей было всего 15, и она была единственным ребенком в заведении, куда помещали обычно только взрослых. Скорее всего, она так плохо переносила дождь из-за того, что для нее были очень важны прогулки на открытом воздухе, и, несомненно, она получала от прогулок больше удовольствия, чем другие. Обычно ее приподнимали в кресле, обкладывали со всех сторон подушками, чтобы она сидела прямо, а кто-нибудь быстро катил кресло к стеклянным дверям, а Эллен кричала «Быстрее! Быстрее!» И так ее вывозили на улицу. Мне рассказывали, что на улице она обычно мало говорила. Просто тихонько сидела в своем кресле на лужайке, наблюдая за тем, что происходит вокруг. А потом ее везли обратно. Я часто видел, как ее возвращали в дом раньше времени, потому что я пришел ее навестить, но она никогда не жаловалась, что из-за этого пришлось сократить прогулку. Я смотрел, как ее катят к дому, а она так жизнерадостно улыбалась, что я воображал, будто она приветственно машет руками. Этот жест как нельзя более подходил к ее детской счастливой улыбке. Я представлял, как мелькают ее ноги, когда она бежит по траве, рассекая воздух, словно тяжелые волны. Но там, где полагалось быть рукам, были воткнуты подушки, чтобы она не упала на бок, а ремень на ее поясе удерживал ее от падения вперед, потому что у нее не было ног. Дождь шел 4 недели, и я чуть не потерял ее. Моя работа – одна из самых тяжелых во всем штате. Я должен по очереди посещать 6 лечебниц в 6 графствах, на посещение каждой отводится неделя. Я проводил терапию, когда администрация лечебницы решала, что таковая необходима. Я так и не понял, чем они руководствовались, принимая подобные решения, ведь все до одного пациенты были не в своем уме. У большинства было безнадежное возрастное безумие, у некоторых душевная мука коллег и инвалидов. Тот, кто проявил недюжинные способности в колледже, не станет работать обычным терапевтом на государственной службе. Иногда я притворяюсь, что не проявил особых способностей в учебе только потому, что не хотел плясать под чужую дудку. Но это неправда. Как объяснил один добрый профессор, мягко и в то же время жестоко, я просто не создан для научной деятельности. Зато я создан для терапии, не сомневаюсь. С тех пор, как я утешал свою больную раком мать весь ее последний год жизни, я уверился, у меня есть определенный дар, умение вправлять людям мозги. Я сделался всеобщим наперсником. Тем не менее, я никогда не предполагал, что моя жизнь будет посвящена попыткам оказать помощь безнадежным, да еще в той части страны, где даже у здоровых нет больших оснований радоваться жизни. Но это все, на что я имел полномочия, и когда понял, что сумел преодолеть разочарование начального этапа, стал извлекать из своих занятий максимальную пользу. Максимальной пользой оказалась Эллен. «Дождь, дождь, дождь!» Такими словами приветствовала она меня на 3-й дождливый день. «Как будто я сам не знаю», — ответил я. «У меня все волосы мокрые».
1: «А у меня нет, как жаль», — ответила Эллен.
0: «Не о чем тут жалеть, зато не простудишься».
1: «Не простужусь», — сказала она.
0: «Мистер Вудбери говорит, ты хандришь. Я пришел, чтобы тебя развеселить».
1: «Сделай так,

0: кончился дождь.
1: Я похож на Господа Бога?
0: Я думала, может, ты просто выступаешь под чужой личиной? Я, например, да, сказала она.
1: То была наша обычная игра.
0: На самом деле, я огромный броненосец из Техаса, которому пообещали исполнить одно единственное желание. И я пожелала стать человеком. Но одного броненосца недостаточно, чтобы получился настоящий человек. Поэтому получилась я.
1: Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Ей было всего 5 лет, когда перед машиной ее родителей взорвался бензовоз. Оба они погибли, а ей оторвало руки и ноги. Она выжила чудом и продолжала жить, что было чудовищной жестокостью. И при этом она оставалась более или менее счастливым человеком, всеобщей любимицей в клинике, чего я вообще не мог понять. Возможно, причина заключалась в том, что ей больше ничего не оставалось. Человеку, лишенному рук и ног, не так-то просто покончить с собой. «Я хочу на улицу», — сказала она, отворачиваясь к окну. На улице было почти не на что смотреть. Несколько деревьев, лужайка, а за ней забор, поставленный не для того, чтобы пациенты не разбежались, а для того, чтобы скрыть их от неприглядного любопытства жителей этого неприглядного города. Но вдалеке тянулись невысокие холмы, и почти всегда весело щебетали птицы. Теперь, разумеется, из-за дождя не было видно ни птиц, ни холмов, не было и ветра, и деревья стояли не шелохнувшись. Просто лил и лил дождь.
0: «В открытом космосе так же, как в дождливую погоду», — сказала она. «Такие же звуки. Негромкий тихий шелест где-то неподалеку».
1: «Вообще-то нет», — сказал я. «В открытом космосе вообще нет звуков».
2: «А ты откуда знаешь?» — спросила она.
1: «Там нет воздуха. А без воздуха не бывает и звуков». Она презрительно взглянула на меня.
2: «Так я и думала. На самом деле ты ничего не знаешь. Ты ни разу в жизни там не был, ведь правда?»
1: «Ты что, хочешь поссориться?» Она уже собиралась отпарировать, но спохватилась и просто сказала:
0: «Чертов дождь!»
1: «Тебе, по крайней мере, не приходится ездить по такой погоде», — сказал я. Но взор ее затуманился, и я подумал, что зашел в своих подтруниваниях слишком далеко. «Эй!» — окликнул я. «Как только распогодится, я повезу тебя кататься».
0: «Это все гормоны», — сказала она.
1: «При чем здесь гормоны?»
2: «Мне 15. Мне всегда не нравилось оставаться дома, но сейчас хоть волком вой.
0: Мышцы напряжены, желудок сжался, и я хочу выбежать на улицу и громко кричать. Это все гормоны».
1: «А твои друзья?» — спросил я.
2: «Ты что, шутишь?
0: Они все там, играют под дождем».
1: «Все?»
0: «Разумеется, кроме Гранти. Он от воды растает».
1: «И где же теперь Гранти?»
2: «В морозильнике, где же еще?»
1: «Когда-нибудь его по ошибке примут замороженное и скормят гостям». Она не улыбнулась. Просто кивнула, и я понял, что ничего не достиг. Она и впрямь хандрит. Я спросил, не хочется ли ей чего-нибудь.
0: «Только не таблеток», — сказала она. «От них я все время сплю».
1: «Если дать тебе возбуждающее, ты на стенки полезешь».
2: «Ловкий трюк», — сказала она.
1: «Просто... это очень сильные средства. Так что, дать тебе что-нибудь, чтобы ты отвлеклась и от дождя, и от этих жутких желтых стен?» Она покачала головой.
0: «Я стараюсь не спать».
1: «Почему?» Она лишь снова покачала головой.
0: «Не могу спать. Не могу позволить себе спать слишком много».
1: Я повторил вопрос.
0: «Потому что», — ответила она, — «я могу не проснуться».
1: Она говорила довольно резко, и я понял, что лучше больше не спрашивать ни о чем. Она редко сердилась на меня, но на сей раз ясно чувствовалось, что я подошел слишком близко к той черте, за которой мое общество уже не будет для нее желанным. «Мне пора», — сказал я. «Ты обязательно проснешься». И я ушел. И не видел ее целую неделю, и, по правде говоря, даже не часто ее вспоминал, и из-за дождя, и из-за самоубийства в Форт-Каунти. Это самоубийство глубоко меня потрясло. Ведь та женщина была еще такой молодой. Ей было ради чего жить. Так, по крайней мере, я думал. Она моего мнения не разделяла и выиграла наш спор, хотя и дорогой ценой. В выходные я живу в трейлере в Пидмонте. Живу один. Мое жилье сияет безупречной чистотой, потому что я ее фанатичный приверженец. Кроме того, убеждаю я себя, однажды вечером мне, возможно, захочется привезти сюда женщину. Время от времени такое случается. Время от времени мне даже бывает хорошо. Но я становлюсь раздражительным и беспокойным, когда женщины пытаются заставить меня изменить рабочее расписание или хотят, чтобы я взял их с собой в мотель, где я останавливаюсь, или пристают к управляющему трейлерного парка, чтобы тот впустил их в мое отсутствие в мой трейлер. Они хотят навести там уют. Уют меня вовсе не интересует. Возможно, это связано со смертью матери. Ее болезнь переложила на меня ответственность за ведение хозяйства для отца. Вот почему я стал аккуратной домохозяйкой. Лекарь, излечи себя сам. Дождливые дни были заполнены переездами по скоростным магистралям, попытками вытащить из депрессии доведенных до безумия людей. Ночи я проводил перед телевизором, поедая сэндвичи и ночуя в мотелях на средства штата. А потом наступило время отправиться в лечебницу Миллард Каунти, где меня ждала Эллен. Именно тогда я о ней впервые вспомнил и вдруг осознал, что дождь льет уже не меньше недели, и что бедняжка, наверное, совсем лишилась рассудка. Я купил кассету с записью Копланда. Эллен предпочитала кассеты, которые останавливаются сами. А записи на восьми дорожках крутятся и крутятся, пока она не теряет способность думать. «Где ты был?» — спросила она. «Сидел в клетке у одного кровожадного герцога из Трансильвании. Клетка всего 4 футов высотой висела над прудом, кишащим крокодилами. Спастись мне удалось только потому, что я выгрыз замок зубами. Крокодилы, к счастью, оказались сыты. А ты где была?» «Я серьезно. Ты что, работаешь не по расписанию?» «Я всегда придерживаюсь расписания, Эллен. Сегодня среда. Последний раз я был здесь в прошлую среду. В этом году Рождество приходится на среду. Значит, я буду здесь на Рождество».
3: «Еще почти целый год».
1: «Всего 10 месяцев. Встретимся на Рождество. С тобой что-то стало скучновато». Но она не была расположена к шуткам. В глазах ее стояли слезы.
3: «Я больше не выдержу», — сказала она.
1: «Извини».
3: «Мне страшно».
1: И ей на самом деле было страшно. Ее голос дрожал.
3: «И ночью, и днем, когда я сплю. Я как раз подходящего размера».
1: «Для чего?»
3: «Ты о чем?»
1: «Ты сказала, что как раз подходящего размера».
3: «Я так сказала? Ах, не знаю, что я имела в виду. Я схожу с ума. Ты ведь именно поэтому здесь, разве не так? Чтобы я не потеряла рассудок. Я ничего не могу поделать, я ничего не вижу, а все, что слышу, лишь шелест дождя».
1: «Как в открытом космосе», — заметил я, вспомнив ее слова в прошлый раз. Но она, оказалось, не помнила нашего разговора и испугалась.
3: «Откуда ты знаешь?» —
1: спросила она. «Ты сама так сказала».
3: «В открытом космосе нет никаких звуков», — сказала она.
1: «Вот как», — ответил я.
3: «Потому что там нет воздуха».
1: «Я знаю».
3: «Тогда почему ты сказал «вот как»?» «Слышен только шум двигателей. Слышен по всему кораблю. Легкое гудение, которое не прекращается ни на секунду. Совсем как шум дождя. А спустя некоторое время ты его уже не слышишь. Оно как будто становится тишиной. Мне Ананс рассказал».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Еще одна воображаемая подруга. В ее истории болезни говорилось, что ее вымышленные друзья продержались гораздо дольше, чем у большинства других детей. Именно для этого меня к ней прикрепили, чтобы я помог ей избавиться от вымышленных друзей. От Гранти, ледяного поросенка, от Говарда, мальчика, который всех колотил, от Фуксии, ростом в несколько дюймов, жившей среди цветов, от Сьюэн, приносившей ей куклы и игравшей в них вместо нее. Эллен говорила, что куклы должны делать, а Сьюэн это выполняла. Были и другие личности. После нескольких сеансов я понял, что она отдает себе отчет, что ее друзья воображаемые, просто она коротала с ними время.
1: Они находились вне ее тела и совершали поступки, на которые она сама не была способна. Я понял, что от них нет никакого вреда, а если уничтожить этот вымышленный мир, Эллен станет еще более одинокой и несчастной. Она была в здравом рассудке, несомненно. И все же я продолжал к ней приезжать, и не просто потому, что она мне очень нравилась. Еще и для того, чтобы окончательно убедиться, она и вправду уверена, что ее друзья лишь плод ее воображения. Ананса была чем-то новым.
3: Кто такая Ананса?
0: На самом деле ты не хочешь этого знать?
1: Она без сомнения не желала об этом говорить. Я хочу знать. Она отвернулась.
3: Я не могу тебя выгнать, но мне бы хотелось, чтобы ты ушел. Иногда ты становишься слишком любопытным.
1: Такая уж у меня работа.
3: Работа?
1: В ее голосе зазвучало презрение.
3: Прямо как вижу вас всех. Как вы бегаете на своих здоровых ногах и работаете.
1: Что я мог на это ответить? Иначе нам не выжить, сказал я. Но я стараюсь. И вдруг на ее лице появилось какое-то странное выражение.
3: «У меня есть тайна, казалось, думала она. И я хочу, чтобы ты ее выведал. Может, у меня тоже будет работа?»
1: «Может быть», сказал я. И попытался придумать, чем бы она могла заняться.
3: «Музыка не умолкает», — сказала она.
1: «Я неправильно понял. Ты мало на чем сможешь играть. Так уж получилось. Немножко реализма не помешает».
3: «Не говори глупости».
1: «Окей, больше не буду».
3: «Я говорю, что на моей работе всегда звучит музыка».
1: «А что это за работа?»
3: «Тебе и вправду хочется знать», —
1: произнесла она, таинственно возведя глаза к потолку, а потом отвернувшись к окну. Я представил себе, что она обычная 15-летняя девчонка. Тогда я расценил бы такое поведение как заигрывание, но тут крылось нечто другое, что-то отчаянное. Она права. Я действительно хотел знать. Я сделал весьма логичное предположение, соединив два секрета, которые она побуждала у нее выманить. «Какую работу предлагает тебе Ананса?» Она испуганно взглянула на меня.
3: «Так значит, это правда?»
1: «Что правда?»
3: «Все так страшно. Я стараюсь убедить себя, что это всего лишь сон. Но это не сон, верно?»
1: «Что не сон? Ананса?»
3: «Ты думаешь, она такая же, как и все остальные мои друзья, да? Но они не приходят ко мне во сне. Во всяком случае, не так. Ананса...»
1: «Что Ананса?»
3: «Она для меня поет, когда я сплю».
1: Мои поднаторевшие в психологии мозги быстро сложили 2 и 2. «Разумеется», — сказал я.
3: «Она в космосе, и она для меня поет. Ты не представляешь, какие песни».
1: И тут я вспомнил кое-что и вытащил кассету, которую для нее купил.
3: «Спасибо», — сказала она.
1: «Пожалуйста. Хочешь послушать?» Она кивнула. Я вставил кассету в магнитофон. «Весна в Апалачах». Она кивала головой в такт музыке. Я представил, как она танцует. Она хорошо чувствовала музыку. Но спустя несколько минут она замерла и заплакала.
3: «Это совсем другое», — сказала она.
1: «Ты уже слышала эту песню раньше?»
3: «Выключи! Выключи, говорю!»
1: Я выключил магнитофон. «Извини, мне казалось, тебе понравится».
3: «Вина. Ничего, кроме вины», — сказала она. «Ты все время чувствуешь себя виноватым, так ведь?»
1: «Почти всегда», — легко согласился я. Психологическим жаргоном злоупотребляли многие мои пациенты, так же, как языком мыльных опер.
3: «Извини», — сказала Эллен. «Просто это не та музыка. Совсем не та. Вот я послушала, и все остальное по сравнению с ней кажется таким темным, как будто идет дождь, все серое, мрачное и тяжелое, словно композитор пытается разглядеть далекие холмы, но дождь ему мешает. Но несколько минут мне казалось, что у него получится».
1: «Такая же музыка у Ананса?» Она кивнула.
3: «Я знаю, ты мне не веришь, но во сне я ее слышу. Она говорит, что только во сне и может со мной общаться. И она не разговаривает, только поет. Она там, далеко, в своем космическом корабле, поет. А я по ночам ее слышу.
1: Почему именно ты?
3: Ты хочешь спросить, почему ее слышу только я?
1: Она рассмеялась.
3: Потому что я такая, какая есть. Ты ведь сам говоришь, из-за того, что я не могу бегать, я живу воображением. Она говорит, что связующие нити между разумами очень тонкие, и их трудно не упустить. Но мою нить она не упускает, потому что я живу исключительно сознанием. Она держит мою нить. Теперь, когда я засыпаю, я вообще не могу от нее отделаться.
1: Отделаться? Мне казалось, она тебе нравится.
3: Не знаю, что мне нравится. Мне нравится... нравится музыка. Но Ананси нужна я. Она хочет, чтобы я была с ней. Она хочет дать мне работу.
1: А как она поет? При слове «работа» она задрожала и как-то замкнулась в себе. Чтобы поддержать затухающий разговор, я попытался коснуться темы, которой она недавно интересовалась.
3: Это ни на что не похоже. Она там, в космосе, все вокруг черным-черно, и слышен только гул двигателей, похожий на шум дождя. А она собирает космическую пыль и придет свои песни. Она простирает в пространство свои пальцы или уши, я не знаю, не могу понять. Так она собирает пыль и плетет свои песни, превращая пыль в музыку, которую я слышу. Это очень сильная музыка. Ананса говорит, что именно благодаря песням она может передвигаться в межзвездном пространстве.
1: Она одна? Эллен кивнула.
3: Я ей нужна.
1: Ты ей нужна. Но как она может тебя заполучить? Ведь ты здесь, а она там. Эллен облизала губы.
3: Я не хочу об этом говорить.
1: Она произнесла это таким голосом, что я сразу понял. Она готова уже все рассказать. Лучше бы ты все-таки рассказала. На самом деле очень важно, чтобы ты все рассказала.
3: Она говорит... говорит, что может меня забрать. Говорит, что если я выучу ее песни, она сможет вытащить меня из моего тела и забрать туда, к себе, где она даст мне и руки, и ноги. Так что я смогу и бегать, и танцевать, и...
1: Она расплакалась. Я похлопал ее по единственному месту, к которому она разрешала прикасаться. По мягкому животику. Она запрещала себя обнимать. Я попытался разок, много лет назад, но она закричала во весь голос, чтобы я не смел. Одна из сестер рассказала, что ее обнимала мама, и Эллен хотелось тоже обнять кого-нибудь, но она не могла. Это очень хороший сон, Эллен.
3: Это ужасный сон. Как ты не понимаешь? Я стану такой же, как она.
1: А какая она?
3: Она... это космический корабль. Межзвездный корабль. И она хочет, чтобы я пришла к ней, тоже стала космическим кораблем. И чтобы мы плыли в космосе, распевая песни тысячи и тысячи лет.
1: Эллен, это всего лишь сон. Не надо его бояться.
3: Вот что с ней сделали. Отрезали ей руки и ноги и засунули в этот аппарат.
1: Но тебя никто не собирается засовывать в аппарат.
3: Я хочу на улицу,
1: сказала она. Нельзя, дождь.
3: Пусть идет к черту этот дождь.
1: Пусть идет к черту, но это не поможет.
3: Я не шучу. Она все время преследует меня, даже когда я не сплю. Она пристает ко мне, усыпляет, а потом начинает петь, и я чувствую, как она тянет и тянет меня к себе. Если бы мне удалось выйти на улицу, я бы еще продержалась. Если бы я только могла.
1: Эй, успокойся. Знаешь, тебе лучше принять...
3: Нет! Я не хочу спать!
1: Слушай, Эллен, это всего лишь сон. Нельзя позволять сну так сильно на тебя влиять. Все из-за дождя, поэтому ты не можешь выйти на прогулку. От этого тебе хочется спать, и тебе снится один и тот же сон. Но не надо сопротивляться. Это, в общем, очень хороший сон. Почему бы просто тебе с ним не смириться? Она смотрела на меня. В ее глазах застыл ужас.
3: Ты ведь не всерьез? Ты не хочешь, чтобы я ушла?
1: Нет. Конечно, я не хочу, чтобы ты ушла. Но ты не уйдешь, разве сама не понимаешь?
0: Это только сон, как будто ты паришь там, в космосе, среди звезд. Она не парит. Она прокладывает путь в открытом космосе с такой скоростью, что у меня при виде этого кружится голова.
1: Ну и пусть кружится. Как будто твой разум придумал для тебя такой способ бегать.
0: Ты ничего не понял, мистер терапевт. Я думала, ты поймешь.
1: Я пытаюсь.
0: Если я пойду за ней, я умру.

0: «Что читал ей в последнее время?» – спросил я сестру. «Мы все читали понемножку, а еще добровольные сиделки из города. Она им нравится. Ей всегда кто-нибудь читает». «Надо бы проследить за этим повнимательней. У нее появились откуда-то новые фантазии. Про космические корабли, звездную пыль и песни в открытом космосе. И она чем-то напугана». Медсестра нахмурилась. «Мы одобряем все, что она читает, и про всякие такие вещи читают уже много лет. Раньше ничего плохого от этого не случалось. Что ж теперь стряслось?» «Думаю, все из-за дождя. Сидя в заперти, она теряет ощущение реальности». Сестра закивала в знак согласия и сказала:
1: «Да, знаю. Во сне она бог знает, что вытворяет».
0: «Что, например? Что именно вытворяет?»
1: «Поет какие-то жуткие песни».
0: «На какие слова?»
1: «Вообще без слов. Просто напевает мелодии. Только мелодии просто ужасные. Их и музыкой-то назвать нельзя. И голос у нее становится какой-то странный, скрипучий. Она очень крепко спит.
0: Перестала спать больше, и это к лучшему, как мне кажется. Она всегда начинает нервничать, если ее не выпускают на улицу». Эллен, несомненно, нравилась сестре. Было трудно не испытывать к девочке сочувствия. Но Эллен хотела, старалась понравиться окружающим, и люди ее любили. Во всяком случае, те из них, кому удавалось побороть ужас при виде плоского пространства под простыней возле ее туловища. «Послушайте», — сказал я, — «может, все-таки ее одеть и вывести на улицу, несмотря на дождь?» Сестра покачала головой.
1: «Дело не только в дожде. Похолодало. А после того взрыва она ведь так до конца и не оправилась. У нее нет сил сопротивляться болезни. Понимаете, слишком велики шансы, что она может умереть от самой обычной простуды. А я не хочу рисковать».
0: «Значит, мне надо приезжать к ней почаще», — сказал я. «Как можно чаще. С ней что-то происходит, и это пугает ее до смерти. Ей кажется, что она умрет».
1: «Ох, бедняжка», — сказала сестра. «С чего она взяла?»
0: «Неважно. Может, кто-то из ее вымышленных друзей слегка отбился от рук».
1: «Но вы же говорили, что от них никакого вреда».
0: «Раньше так и было». Покидая лечебницу, я еще раз зашел в комнату Эллен. Она спала, и я услышал, как она поет. Жутко. Временами можно было узнать обрывки мелодий Копланда, которые она слушала недавно, но очень искаженные, а все остальное вообще не вызывало никаких ассоциаций. Это и музыкой назвать было нельзя. То в ее голосе звучали высокие незнакомые ноты, то вдруг он становился низким, грубым, скрипучим. А один раз ясно послышался скрежет мощного двигателя, доносящийся сквозь металлические стены. Тяжелый гулкий звук, тонущий в бесконечной пустоте. Продолжение повести Орсона Скотта Карда «Гробница песен» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Я представил себе Эллен, из плеч и бедер которые тянутся длинные провода. Голова ее внутри металлического скафандра. Глаза закрыты. А ее воображаемая Ананса ведет космический корабль так, словно управляет собственным телом. Я понимал, что в какой-то степени для Эллен это будет благом. В конце концов, она ведь родилась нормальной. Она помнит, как бегала и играла, как ела сама, как сама одевалась. Возможно, даже помнит, как училась читать и произносила слова, прикасаясь при этом к каждой букве. И даже вымышленные руки космического корабля смогут заполнить огромную пустоту в ее душе. Для ребенка главное не в нем самом, не в его теле. Для него главное лежит снаружи, там, где пальцы левой руки встречаются с пальцами правой. То, к чему прикасаются пальцы и становятся жизнью. То, что видят глаза и есть истинное «я». А Эллен, не успев еще переместиться внутрь себя, утратила это «я» в автокатастрофе. И с помощью загадочной Ананса пыталась его вернуть. Но это было весьма неприятное «я». Я вошел и сел у кровати Эллен, вслушиваясь в ее пение. Ее тело чуть двигалось, спина слегка изгибалась в такт мелодии. Высокие, низкие, тихие, скрипучие звуки. Песня звучала по-разному, и я пытался понять, есть ли в ней какой-нибудь смысл. Что происходит в ее сознании, порождая подобные звуки?
1: Если я пойду за ней, я умру.
0: Конечно, ей страшно. Я посмотрел на бесформенный кусок плоти на постели, укрытый простыней так, что на виду оставалась лишь голова. Я постарался взглянуть на ее туловище с иной точки зрения, так как она сама его видела сверху. Из-за возвышающихся ребер нижняя часть тела, живот и едва намеченные бедра совсем пропадали из виду, и туловище, увиденное в перспективе, почти исчезало. Но это все, что у нее осталось. И если она верит, а похоже, она действительно верит, что, следуя за Анансой, она лишится и этого жалкого подобия тела, разве смерть для нее менее страшна, чем для тех, кто имеет возможность жить полной жизнью? Сомневаюсь. Для Эллен жизнь была полна радости. Она не захочет променять ее на существование внутри собственного сознания, посвященное странной музыке металлических рук. Если бы только не дождь. Для Эллен самое главное — жизнь снаружи, там, где деревья, птицы и холмы вдалеке, где дует ветерок, которому дозволяется обнимать ее крепче, чем любому из людей. А если из-за дождя она окажется надолго отрезана от реальности, составляющей важную часть ее жизни, сколько времени она сможет сопротивляться неутомимому зову Анансы, сулящей ей руки, ноги и несмолкающую музыку? Повинуясь внезапному порыву, я встал и очень осторожно приподнял ей веки. Ее открытые глаза уставились в потолок, не моргая. Я отпустил ее веки, она не шевельнулась. Я повернул ее голову в сторону, но девочка не вернула ее обратно, не проснулась, только продолжала петь. То, что я делал, вовсе ее не тревожило. Кататония или начало каталепсии. Она теряет рассудок, думал я. Если мне не удастся ее вернуть, удержать здесь, Ананса победит, и врачам в этой лечебнице придется в течение многих лет ухаживать за лишенным сознания куском плоти. Столько, сколько они смогут сохранять жизнь в том, что останется от Эллен. «Я вернусь в субботу», — сказал ей дежурный. «Почему так скоро?» «Эллен переживает некий кризис», — объяснил я. «Некая вымышленная космическая женщина хочет ее забрать. Нет, этого я говорить не стал. Надо, чтобы медсестры как можно дольше не давали ей спать. Пусть читают ей, играют с ней, разговаривают. Обычного ночного сна вполне достаточно. И никакого дневного отдыха».
1: «Почему?»
0: «Просто я боюсь за нее, вот и все. Думаю, у нее в любой момент может начаться кататония. Этот сон ненормален. Я хочу, чтобы с нее не спускали глаз».
1: «Все настолько серьезно?»
0: «Да, настолько серьезно». В пятницу показалось было, что тучи рассеиваются, но солнце выглянуло лишь на несколько минут. А потом огромная гряда облаков вновь надвинулась с северо-запада, и погода испортилась еще больше. Я заканчивал сеанс терапии довольно небрежно, несколько раз замолкая на середине фразы. Одна из пациенток рассердилась и, прищурившись, взглянула на меня.
2: «Вам Вам платят не за то, чтобы вы размышляли о своих барышнях, разговаривая со мной.
0: Я извинился и постарался сосредоточиться на работе. Эта женщина любила поговорить, и мне было трудно следить за ходом ее мыслей. Но в чем-то она была права. Я не мог перестать думать об Эллен. А когда пациентка упомянула про барышень, у меня в голове словно прозвенел звоночек. Ведь я общался с Эллен дольше и ближе, чем с любой другой женщиной за много-много лет. Если только можно говорить об Эллен как о женщине. В субботу я снова поехал в Миллард Каунти. Медсестры в лечебнице были чем-то сильно встревожены. Они объяснили, что сперва не поняли, как долго она уже спит, а потом попытались ее разбудить. Утром она засыпала 2 или 3 раза, а после полудня еще того больше. Вечером уснула в 7:30 и спала не меньше 12 часов.
2: И она все время поет. Это ужасно. Поет даже по ночам. Все поет и поет.
0: Но когда я вошел к ней, она не спала.
3: Не сплю специально в честь твоего приезда.
0: Спасибо, сказал я.
3: Обычный субботний визит. Я, похоже, и в самом деле съезжаю с катушек.
0: Вообще-то нет, но мне не нравится, что ты так много спишь. Она с трудом улыбнулась.
3: Я тут ни при чем.
0: Я улыбнулся, надеюсь, слегка веселее, чем она. А мне кажется, все дело в твоей голове.
3: Думайте, что хотите, господин доктор.
0: Я не доктор. У меня степень магистра.
3: Какая там глубина?
0: Глубина?
3: Ну, из-за дождя. Наверняка уже натекло достаточно, чтобы удержать на плаву с 10 ковчегов. Бог вздумал уничтожить мир?
0: К сожалению, нет. Хотя моторы некоторых автомобилей он уже уничтожил. Тех, кто решили слишком быстро проехать по лужам.
3: А сколько времени должен идти дождь, чтобы затопить всю землю?
0: Земля круглая. Вода все время будет с нее стекать. Она рассмеялась. Как приятно было слышать ее смех. Но он оборвался слишком резко, и она испуганно взглянула на меня.
3: Знаешь, я ухожу.
0: Да?
3: Я как раз подходящего размера. Она меня измерила, и я идеально подошла. У нее есть для меня место. Хорошее место, откуда слышно звездную музыку, и я смогу научиться петь. И у меня будут направляющие двигатели.
0: Я покачал головой. Ледяной поросенок Гранти был таким милым. А эта Эллен вовсе не мила.
3: А я разве говорила, что Ананса милая? Ледяной поросенок Гранти был на самом деле. Папа сделал его однажды из ледяной крошки на пикнике, но не успели его выкопать из земли, как он растаял. Я не придумываю своих друзей.
0: А цветочная девочка Фукси?
3: Мама обычно обрывала бутоны на Фукси у парадной двери, и мы играли с ними в траве, как с куклами.
0: Но Ананса другая.
3: Ананса пришла ко мне во сне. Это она нашла меня. Я ее не выдумала.
0: Разве ты не понимаешь, Эллен, как начинаются галлюцинации? Они очень похожи на реальность. Она покачала головой.
3: Все это я знаю. Медсестры читали мне книги по психологии. Просто Ананса... Она другая. Она не могла просто так возникнуть у меня в голове. Она не такая, она настоящая. Я слышала ее музыку не такую примитивную, как у Копланда. Она не фальшивая.
0: Эллен, когда в среду ты спала, у тебя начиналась кататония.
3: Знаю.
0: Знаешь?
3: Я чувствовала, как ты прикасаешься ко мне. Как поворачиваешь мою голову. Я хотел поговорить с тобой, попрощаться. Но она тогда пела, понимаешь? Она пела. А теперь она разрешает мне петь самой. Когда я пою для нее, мне кажется, будто я паук, который по своей паутинке пробирается куда-то далеко, в другие места. Я иду туда, где она меня ждет. В темноту. Там темно, холодно и одиноко, но я знаю, что далеко, на другом конце паутинки, меня ждет она, чтобы навечно стать моим другом.
0: Эллен, ты пугаешь меня.
3: Знаешь, на ее корабле совсем нет деревьев. Только поэтому я все еще здесь. Я вспоминаю деревья и холмы, и птиц, и траву, и ветер. И думаю, как мне не будет хватать всего этого. Она сердится на меня и обижается. Но все же поэтому я еще здесь. Только мне все труднее вспоминать, как выглядят деревья. Я стараюсь, но получается то же самое, как когда я пытаюсь вспомнить лицо матери. Я помню ее платье и волосы, но лицо все время ускользает. Даже когда я смотрю на фотографию, она кажется мне чужой. И деревья теперь для меня чужие.
0: Я погладил ее лоб. Сперва она дернула головой, потом успокоилась.
3: «Извини», — сказала она. «Я вообще-то не люблю, когда меня трогают здесь».
0: «Больше не буду», — сказал я.
3: «Нет, давай. Я не против».
0: Я опять погладил ее по лбу. Он был сухим и холодным, и она едва заметно приподняла голову, подставляя ее под мою ладонь. Невольно я вспомнил, как вчера выразилась моя пациентка. «Барышня». Я гладил Эллен и думал о том, что хочу заняться с ней любовью. Я немедленно выбросил эту мысль из головы.
3: «Удержи меня», —
0: сказала она.
3: «Не дай мне уйти. Мне очень хочется уйти, но я не должна. Я как раз нужного размера, но неправильной формы. И там не мои руки. Я знаю, какие у меня были руки».
0: «Я постараюсь удержать тебя, если смогу. Но ты должна мне помочь».
3: «Только не надо уколов. От уколов у меня разум отрывается от тела. Если мне станут делать уколы, я умру».
0: «А что еще я могу сделать?»
3: «Просто удержи меня как угодно, как хочешь».
0: Потом мы поговорили о каких-то пустяках, делая вид, что у нее все в порядке. Вспомнили и про церковные собрания. «Я и не знал, что ты такая набожная», — сказал я.
3: «Вовсе нет. Но чем еще заниматься по воскресеньям? Они поют гимны, и я пою вместе с ними. А служба на прошлой неделе задела меня за живое. Священник говорил о Христе в гробнице. О том, как он провел там 3 дня, а потом слетел ангел и выпустил его. Я все думала и думала о нем. О том, что он чувствовал, запертый в темноте, в пещере, в полном одиночестве».
0: «Не весело».
3: «Не в том дело. Возможно, его это даже воодушевляло, если, конечно, все так и было. Вот он лежит на своем каменном ложе и говорит себе: они думают, я умер, а я здесь, я живой».
0: «У тебя он получается каким-то самодовольным».
3: «Ну да, почему бы и нет? Интересно, когда я буду рядом с Анансой, у меня тоже будут возникать такие мысли?»
0: «Опять это Ананса».
3: «Я вижу, о чем ты подумал. Ты подумал, опять это Ананса».
0: «Ага», — сказал я. «Как бы я хотел, чтобы ты о ней забыла и вернулась к своим более безобидным приятелям». Внезапно ее лицо исказило гримаса гнева.
3: «Ты можешь думать, что хочешь. Только оставь меня в покое».
0: Я попытался извиниться, но она не желала ничего слушать. Она настаивала на том, что эта звездная женщина реальна. В конце концов, я ушел, повторив еще раз медсестрам, что не надо позволять ей долго спать. Вид у сестер был встревоженный. Они не хуже меня видели, как изменилось.

0: Я остался в Милларде на уикенд, поэтому позвонил Белинде. В ту пору у нее еще не было ни мужа, ни приятеля, и она приехала ко мне в отель. Мы пообедали, позанимались любовью, потом стали смотреть телевизор. То есть это она смотрела телевизор, а я лежал в постели и думал. И когда на экране замелькала сетка, и Белинда наконец поднялась, охваченная страстью и алкоголем, я все еще думал об Эллен. И пока Белинда целовала меня, щекотала и шептала на ухо всякие глупости, я представлял, что у меня нет ни рук, ни ног, что я лежу и могу шевелить только головой.
1: «Ну что с тобой такое? Ты меня не хочешь?»
0: Я встряхнулся. «Не стоит расстраивать Белинду. Я ведь сам ее позвал, значит, вся ответственность лежит на мне. Хотя в данном случае ответственность как раз невелика. И мысли об ответственности не давали мне покоя. Я занимался любовью с Белиндой медленно и осторожно, но с закрытыми глазами. И все время представлял себе вместо ее лица лицо Эллен. Барышни. И хотя по моей спине скользили пальцы Белинды, я все равно представлял, что занимаюсь любовью с Эллен. А обрубки рук и ног вовсе и не были такими ужасными, как я опасался сначала. Я просто чувствовал глубокую печаль. Ощущал огромную трагическую потерю, словно Эллен умерла, хотя я мог бы ее спасти, как сказочный принц. Один символический поцелуй, и принцесса проснется и будет жить долго и счастливо. А я ее не поцеловал. Когда мы кончили, я заплакал.
1: «Ах, бедняжка!»
0: — очень сочувственно проговорила Белинда.
1: «Что с тобой такое?»
2: «Да нет, можешь не говорить».
0: Она обняла меня, и я, наконец, уснул, прижавшись головой к ее груди. Она думала, что нужна мне. Пожалуй, в тот момент так оно и было.

0: Я не поехал к Эллен в воскресенье, как хотел сделать сначала. Я весь день собирался отправиться к ней, но вместо этого сидел и смотрел немыслимый набор отвратительных утренних воскресных передач. А когда все-таки вышел, полной решимости немедленно отправляться в лечебницу проведать Эллен, то погрузил вещи в багажник, поехал в свой трейлер и там опять сидел и смотрел телевизор. Почему я не мог к ней поехать?
1: «Ты должен удержать меня здесь», — сказала она. «Удержи меня как угодно, как хочешь»,
0: — так она сказала. И мне казалось, что я знаю, как. В том-то и была проблема. Где-то в глубине души я понимал, что все это слишком реально, а волшебные сказки — огромные заблуждения. Принц разбудил принцессу вовсе не поцелуем. Он разбудил ее обещанием, что в его объятиях она всегда будет счастлива. И она проснулась, чтобы жить долго и счастливо. Если бы она не была уверена, что он говорит правду, она предпочла бы вечный сон. «О чем?» — просила меня Эллен. «И почему я боялся?» Я опасался не из-за работы. Настоящий профессионал не должен вступать с пациентом в личные отношения. Но, с другой стороны, когда это я был настоящим профессионалом? В конце концов, я лег спать, сожалея, что со мной нет Белинды, потому что мне необходимо было любое, даже самое слабое утешение. Почему бы всем женщинам не быть такими, как Белинда? Мягкими, любящими и нетребовательными. Но засыпая, я думал об Эллен. О ее лице, об ужасном обрубке тела, полном немого укора. Во сне она не оставляла меня всю ночь. Она не оставляла меня и тогда, когда я проснулся. Миновал обычный понедельник и вторник, наступила среда, а я все еще боялся ехать в лечебницу Миллард Каунти. И не поехал туда с утра. Уже близился вечер, и дождь лил по-прежнему. Поля превратились в озера, бурные потоки переполняли неготовые к такому буйству стихии городские истоки.
2: «Поздновато вы», — сказал дежурный.
0: «Все из-за дождя», — ответил я. Он кивнул, но у него был встревоженный вид.
2: «Мы думали, как хорошо было бы, если бы вы приехали вчера, но нигде не могли вас застать. Целен проблемы».
0: И я понял, что мое опоздание сослужило свою проклятую службу в точности, как я и ждал.
2: «Она с понедельника не просыпается. Просто лежит и все время поет. Ей сделали внутривенную инъекцию, и она спит».
0: Она и в самом деле спала. Я попросил всех выйти из комнаты.
3: «Эллен»,
0: — позвал я. Молчание. Я снова и снова ее звал. Я прикасался к ней и поворачивал туда-сюда ее голову. Она не шевелилась, и все пело и пело. Ее голос звучал то высоко, то низко, то звенел, как струна, то скрипел металлом. Я прикрыл ей рот рукой, и все равно она продолжала петь, как будто ее ничего больше не беспокоило. Я сдернул с нее одеяло и всадил ей в живот булавку, потом еще раз в мягкую кожу у ключицы. Никакой реакции. Я ударил ее по лицу. Ничего. Она уже не здесь. Я снова мысленно увидел ее частью межзвездного корабля, но на сей раз воспринял это совсем по-другому. Нужного размера оказалось вовсе не ее тело, а ее разум. Именно разум тянулся к Анансе, двигаясь по невесомой паутинке песни туда, где ему обещали тело. Обещали работу. Может, нужна шоковая терапия? Я представил, как и без того бесформенное тело подпрыгивает и изгибается из-за проходящего через него электрического тока. Единственным результатом такой процедуры станет еще одна мука, лишенная сознания плоти. Сильнодействующие уколы. Я не знал, что еще можно сделать, чтобы вернуть ее оттуда, куда она ушла. Отчасти я, кажется, даже поверил в существование Анансы. Я стал говорить: «Ананса, отпусти ее. Пусть она вернется ко мне. Прошу тебя, пожалуйста, она нужна мне». Почему я плакал тогда в объятиях Белинды? Ах, да. Потому что узрел принцессу, но не решился ее разбудить. Ведь счастливое будущее показалось мне тогда чертовски недостижимым. И в лихорадочном порыве первого мрачного озарения и осознания своей потери я этого все же не сделал. Не поддался ни порыву страсти, ни приступу страха и горя. Я долгие часы просидел у ее постели, глядя на слабое и беспомощное тело, теперь лишенное души. Как мне хотелось, чтобы она открыла глаза, проснулась и сказала:
1: «Эй, представляешь, какой сон мне приснился?»
0: Чтобы сказала:
1: «Как ловко я обвела тебя вокруг пальца! Булавки, конечно, нелегко было вытерпеть, но я все равно тебя провела».
0: Но она меня не провела. Но в конце концов, движимый не страстью, а отчаянием, я встал, наклонился к ней, уперся руками о кровать по обе стороны от ее тела, прижался щекой к ее щеке и стал шептать ей на ухо. Я обещал все, что только мог придумать. Я обещал, что больше никогда не будет дождя. Я обещал деревья, цветы, холмы и птиц, и ветер, когда она захочет. Я обещал, что заберу ее из лечебницы, обещал, что отвезу в те места, о которых она могла лишь мечтать. И потом, когда я совсем охрип, и ее волосы стали мокрыми от моих слез, я пообещал ей единственное, что могло ее вернуть. Я пообещал ей себя. Любовь до гроба. Любовь, которая сильнее любых песен Ананса. И тогда чудовищное пение смолкло. Она еще не проснулась, но перестала петь и пошевелилась. Она повернула голову и, похоже, просто уснула. Теперь это была уже не кома. Я просидел в ее постели всю ночь. Я уснул в кресле, и медсестра укрыла меня. Я все еще сидел в кресле, когда меня разбудил голос Эллен.
1: «Какой же ты лгун! Дождь все еще идет!»
0: Сознание того, что мне удалось вернуть человека из пределов более далеких, нежели сама смерть, заставило меня испытать никогда прежде не испытанное чувство могущества. Жизнь Эллен была полна горечи, но клятва верности, которую я ей принес, по-видимому, смогла примирить ее даже с такой жизнью. Во всяком случае, именно так я расценил то, что случилось. И это переполнило меня восторгом, делая слепым и глухим к тому, что же на самом деле произошло. Радовался не я один. Медсестры суетились вокруг Эллен, и администратор собрался писать победоносный отчет. «Я опубликую эти данные», — заявил он. «Но это слишком личное», — заметил я. Однако в глубине души я уже сам соображал, как бы придать дело огласке, чтобы оно сыграло на руку моей карьере. Мне самому было стыдно, что искренне идущий от сердца порыв я собираюсь использовать для удовлетворения своих карьерных амбиций. Но я не мог закрыть глаза на то, с каким уважением ко мне вдруг стали относиться люди, еще несколько часов назад считавшие меня серой посредственностью. «Это слишком личное», — твердо повторил я. «У меня нет никакого желания придавать делу огласку». Но к своему отвращению я понял, что уважение, с каким администратор отнесся к моему решению, радует меня. Мое самомнение все росло и росло, по крайней мере, пока я находился среди тех, кто жаждал меня поблагодарить. Но, будучи мудрым психологом, я отправился к единственному человеку, который питал ко мне истинную благодарность, а не мимолетное восхищение. Заслуженную благодарность, как я тогда полагал. Я отправился к Эллен.
1: «Привет», — сказала она. «А я-то думала, куда ты пропал?»
0: «Да просто вышел на минутку», — ответил я, — «чтобы забежать в Нобелевский комитет».
1: «Тебя хотят наградить за то, что ты меня вернул?»
0: «Вовсе нет. Меня хотели наградить за то, что я впервые вступил в контакт с настоящим инопланетным существом из далекого космоса. А я плюнул им в лицо и вместо этого вернул назад тебя. И вот теперь они расстраиваются». Она была явно взволнована. Это совсем на нее не походило, иметь такой взволнованный вид. Обычно она никогда за словом в карман не лезла.
1: «И что теперь с тобой сделают?»
0: «Не знаю. Может, бросят в кипящее масло. Самое обычное дело. Хотя, возможно, теперь придумали, как зажарить человека живьем в потоке солнечной энергии. Дешевле обойдется». Не самая остроумная шутка, но она не поняла, что я шучу.
1: «Все не так, как она говорила. Она говорила, что...»
0: «Она». Я сделал попытку справиться с холодным страхом, вдруг шевельнувшимся в груди. думай, говорил я себе. Она может означать кого угодно. Кто она? Спросил я. Эллен молчала. Я протянул руку и коснулся ее лба. Он покрылся испариной. «Что случилось?» — спросил я. «Ты чем-то расстроена?»
3: «Мне следовало знать заранее».
0: «Знать что?» Она покачала головой и отвернулась. И тогда я подумал, что знаю, в чем дело. «Знаю, но мы вполне можем с этим справиться».
4: «Эллен», — начал я,
0: «ты ведь еще не до конца выздоровел, не так ли? Ты не до конца избавилась от Ананса. Мне ты можешь довериться. Разумеется, я бы хотел, чтобы ты совсем излечилась от своих фантазий, но это было бы настоящим чудом. Разве я похож на волшебника? Мы продвигаемся медленно и постепенно. Я вывел тебя из каталепсии. И в конце концов мы освободим тебя от Ананса».
2: А она по-прежнему молчала, уставившись в серое

0: Обыкновенный психолог, к тому же довольно заурядный. Но я не хотел сосредоточиваться на собственных переживаниях. Надо быть профессионалом, убеждал я себя. Ей нужна твоя помощь. Поэтому ты не должна чувствовать себя виноватой. Она опять повернулась ко мне. Ее глаза ярко горели.
1: Виноватый?
0: Она почти улыбалась.
1: Виноватый.
0: Она смотрела на меня, не отрываясь, хотя вряд ли ясно видела мое лицо, потому что на ее ресницах сверкали слезы. «Ты старалась сделать как лучше», — сказал я.
1: «Да, старалась. Ты правда так думаешь?»
0: Она горько улыбнулась. Эта улыбка была так не похожа на ее улыбку. И в один ужасный миг я вдруг увидел перед собой чужого человека, а вовсе не Эллен, мою юную дерзкую пациентку.
1: «Я хотела остаться с ней», — сказала она. «Я хотела, чтобы она была там со мной. Она была такая живая. И когда она, наконец, пришла на мой корабль, она пела и танцевала, и размахивала руками, и тогда я сказала себе, вот чего мне недоставало. Вот чего я жаждала все эти бесконечные века, распевая песни. Но потом я услышала тебя».
0: «Ананса», — произнес я, впервые осознав, кто передо мной.
1: «Я услышала, как ты зовешь ее. Думаешь, мне легко было решиться? Она тоже тебя слышала, но не захотела вернуться. Свои новые руки и ноги она бы ни на что не променяла. Для нее все это внове. Но у меня они уже давно. Зато чего у меня не было, это тебя».
0: «Где она?» — спросил я.
1: «Там. Она поет так, как мне никогда не удавалось».
0: С минуту она задумчиво молчала, потом печально произнесла.
1: «А я здесь. Только, похоже, я просчиталась, потому что мне не удалось тебя провести. И теперь ты бросишь меня. Тебе нужна Эллен, а ее нет. Я оставила ее одну, и ей там будет хорошо, во всяком случае, еще долго. Но потом... потом она поймет, что я ее обманула».
0: Она говорила голосом Эллен. Это несчастное тело было телом Эллен, но теперь я понимал, что ничего не смогу поделать. Эллен больше нет. Она парит в бесконечном пространстве космоса, где сознание прячется, стараясь укрыться от самого себя. А вместо нее здесь Ананса, незнакомый мне человек. «Ты ее обманула?» — спросил я. «В чем?»
1: «Все останется по-прежнему. Спустя некоторое время она выучит все песни, и они будут такими всегда. Там ничего не меняется. Ты занимаешься одним и тем же, пока звезды не рухнут, но все вокруг остается прежним».
0: Я провел по волосам и сам удивился, почувствовав, как дрожит рука. «О, Боже!» – прошептал я. То были просто слова, не молитва.
1: «Ты меня ненавидишь», — сказала она.
0: «Ненавижу? Ненавижу мою безумную крошку Эллен? О, нет. Для ненависти у меня есть другой объект. Я ненавидел дождь, из-за которого она оказалась отрезана от реального мира, не дававшего ей потерять рассудок. Я ненавидел ее родителей за то, что они не оставили ее дома в тот день, когда нашли на дороге свою смерть. Но самые бурные чувства пробуждали во мне мысли о тех днях, когда я прятался от Эллен, не хотел вспоминать о том, как я ей нужен, притворялся, что вовсе о ней не думаю, не вспоминаю и что она мне не нужна. Она, должно быть, не понимала, почему я так долго не прихожу. Не понимала и, в конце концов, перестала надеяться и верить, что найдется человек, который удержит ее в этом мире. И вот она ушла. А когда я, наконец, приехал, в ее теле меня поджидала Ананса, ее вымышленная подруга, ворвавшаяся теперь в реальную жизнь. Я знал, кого мне ненавидеть. Я думал, что расплачусь, и даже уткнулся лицом в покрывало там, где должна была быть ее нога. Но я не плакал. Я просто сидел, уткнувшись лицом в жесткое покрывало, и ненавидел самого себя. Потом зазвучал ее голос, как будто меня с мольбой коснулась нежная рука.
1: «Я бы все вернула на свои места, если бы могла», — сказала она. «Но я не могу. Она ушла туда, а я здесь. Я здесь, потому что ты звал. Я здесь для того, чтобы посмотреть на деревья.

0: на цветы, на траву, на твою улыбку, на счастливое будущее. Она ведь только ради этого и жила, знаешь? Только ради этого. Прошу тебя, улыбнись.
1: Я почувствовал, что стало тепло. Я поднял глаза. За окном больше не было дождя. В небе светило солнце. Его лучи падали на складки простыни. «Пойдем погуляем», — предложил я.
0: «Дождь перестал», — сказала она.
1: «Хотя для прогулки слегка поздновато, как ты считаешь?» — спросил я. Но улыбнулся.
0: «Можешь называть меня Эллен», — проговорила она. «Ты ведь никому не расскажешь, правда?»
1: Я покачал головой. «Конечно, я никому не скажу, она может не беспокоиться. Я никому не скажу, иначе ее переведут в другое место, где властвуют психиатры, которые, впрочем, все равно не умеют как следует властвовать. Я представил, как она окажется в компании тех, кто тоже пытался скрыться от действительности, и понял, что никогда никому не признаюсь в том, что произошло. К тому же я не мог признать себя побежденным, во всяком случае сейчас. И еще рано было говорить о полном поражении. Всегда остается надежда. Эллен ведь не окончательно сошла с ума. Она все еще здесь. Она просто заблудилась в собственном сознании и смотрит на мир глазами вымышленного персонажа, которого придумала, чтобы он ее заменил. И однажды наступит тот день, когда мне удастся отыскать ее и вернуть домой. Ведь даже ледяной поросенок Гранти растаял. Я заметил, как она качает головой.
0: «Нет, ты ее не найдешь», — сказала она. «И не вернешь домой. Я не растаю и не исчезну. Ее больше нет, и ты не смог этому помешать».
1: Я улыбнулся и сказал: «Эллен». И вдруг я понял, что она ответила на мои мысли, невысказанные вслух.
0: «Совершенно верно», — проговорила она. «Поэтому давай будем честными друг с другом. Ты все равно не сможешь меня обмануть».
1: Я покачал головой и на секунду, в приступе смятения и отчаяния, поверил, что Ананса и в самом деле существует.
0: Но это же ерунда.
1: Разумеется, Эллен знает, о чем я думаю. Она знает меня лучше, чем я сам.
0: «Пошли погуляем», — повторил я.
1: Неудачник и калека выбрались на солнечный свет, который одинаково ласкал и правых, и тех, кому нет оправдания.
0: «Я не против», — сказала она. «Считай меня кем хочешь, Эллен или Анансой. Возможно, будет лучше, если ты по-прежнему будешь пытаться найти Эллен. И будет лучше, если мне все-таки удастся тебя одурачить».
1: Самое худшее в фантазиях душевнобольных заключается в их отвратительной последовательности. Они никогда не отступаются от своего и не дают вам ни минуты передышки.
0: «Я Эллен», — сказала она с улыбкой. «Я Эллен и просто притворяюсь Анансой. Ты меня любишь, поэтому я и вернулась. Ты обещал, что вернешь меня домой, и вернул. Отвези меня на прогулку. Ты сделал так, что прекратился дождь. Ты выполнил все, что обещал, потому я снова дома и обещаю, что никогда тебя не покину».
1: И она не покинула меня. Каждую среду я навещаю ее по долгу службы, каждую субботу и воскресенье по велению сердца. Иногда я вожу ее на прогулки, и мы ведем бесконечные разговоры. Я читаю ей и приношу книги, чтобы ей читали медсестры. Никто из них не знает, что она по-прежнему больна. Для них она так и осталась Эллен, которая переживает самую счастливую пору жизни и приходит в неописуемый восторг от каждого звука, всякого нового вкуса и запаха, от всего увиденного и услышанного, от каждого неожиданного прикосновения к щеке. И лишь мне одному известно, что она считает себя другой. Только мне ведомо, что улучшение так и не наступило, и что в ужасные минуты прозрения я называю ее Анансой, а она печально откликается. И все же я доволен. Между нами мало что изменилось. Прошло несколько недель, и я убедился, что теперь она стала счастливее, чем когда-либо раньше была. В конце концов, она избрала для себя самый лучший мир. Она говорит себе, что настоящая Эллен где-то там, в космосе, танцует и распевает песни. У нее, наконец-то, есть руки и ноги, а бедняжка, страдающая в лечебнице Миллард Каунти, всего лишь инопланетное существо, и счастлива иметь хотя бы такое убогое тело. Я же со своей стороны храню ей верность и счастлив этим. И все же я всего-навсего человек. И время от времени ложусь в постель с другими женщинами. Но Ананса не против. Она сама предложила это спустя несколько дней после того, как проснулась.
0: «Встречайся иногда с Белиндой», — сказала она. «Белинда ведь тебя любит, а я совсем не против».
1: Никак не могу припомнить, когда я говорил с ней о Белинде, но, во всяком случае, она не возражает, поэтому я почти всем в жизни доволен. Почти всем, кроме одного. Я недоволен, что я не Господь Бог. Я бы хотел им стать. И тогда поменял бы кое-что в этой жизни. Приезжая в лечебницу Миллард Каунти, я никогда сразу не захожу в здание. Ее почти никогда не бывает в доме. Я обхожу вокруг и ищу на лужайке под деревьями. Инвалидное кресло всегда стоит там, отличаясь от остальных белизной, сверкающих на солнце подушек. Я никогда ее не зову. Через несколько минут она сама меня замечает, и тогда сестры разворачивают кресло и везут ее ко мне. Она приближается так, как приближалась сотни раз прежде. Она рвется ко мне, а я смотрю на нее, не отрываясь, чтобы не представлять, как моя Эллен парит одна в темноте космического пространства, с песнями проносясь сквозь звездную пыль, вертясь в диком танце и размахивая руками и ногами, которые оказались ей дороже моей любви. Я просто смотрю на инвалидное кресло, смотрю, как она мне улыбается. Она рада меня видеть. Она так счастлива видеть весь мир, что не может удержаться в пределах собственного тела. И когда мое воображение перестает сдерживаться, я на мгновение становлюсь Богом. Я вижу, как она бежит ко мне, размахивая руками. Я дарю ей левую руку и правую, нежные и сильные. Я представляю к ее телу длинную девчоночью левую ногу и точно такую же крепкую правую. А потом отнимаю у нее и руки, и ноги.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Some years ago, never mind how long, I thought that I would sail about a little and see the watery part of the world. Whenever I grow grim about the mouth and hazy in the eyes, whenever it's a damp November in my soul, I count it time to get to sea. Almost all men, sometime or other, cherish these same feelings toward the ocean. Why did the old Persians hold the ocean holy? And the still deeper meaning of that story of Narcissus, who, because he could not grasp the mild, tormenting image in the fountain, plunged into it and drowned. That same image we ourselves see in all rivers, in oceans and in lakes.

0: Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Перо из крыла ангела.
1: Тен, не гони.

0: Эти три слова, произнесенные тихим голосом из полусна, я мог бы и не услышать. Но мой ангел чутко реагирует на малейшее повышение скорости, даже не глядя на спидометр. Огорчать ее мне не хотелось, и я послушно отпустил педаль газа. Мой ангел. Я продолжал называть ее так про себя, находя странное горькое наслаждение в терзании собственного сердца. Мой ангел, моя мечта. Любить ее все равно, что лететь вот по такому же бесконечному ночному шоссе, чуть освещенному круглой желтой луной. Лететь в беспросветный мрак, плутая в дебрях собственных желаний и боясь себя самого. В бледном свете датчиков приборной доски краем глаза я видел ее профиль, романтически нежный и упрямый одновременно. Она спала, откинув голову на спинку сиденья, доверившись мне и чуть-чуть машине. Мне же нравилось охранять ее. Ее покой, ее одиночество, ее тело. И еще я не хотел, чтобы она ехала одна в это место. А если быть до конца откровенным, я вообще не хотел, чтобы она ехала туда. Уже сама дорога внушала мне непреодолимое недоверие. Черные деревья на обочине — легкую робость, а луна в небе — тревожное предчувствие. Но мой ангел спит, и золото ее волос кажется совсем темным в полумраке. Мы познакомились в антикварном магазине на центральной площади Звезды в старинном городе, где кроме дорогих безделушек, картин и мебели продавали древние магические штуки. Большая часть из них была бесполезным хламом. Разряженные амулеты, замутненные хрустальные шары, доски с трещинами для спиритических сеансов. Но иногда попадались стоящие вещи. Как, например, короткий жезл, выточенный из белого матового камня. Назначение этого артефакта было неизвестно, магическая сила непонятна, но я с удовольствием сжимал его в ладонях, чувствуя в холодном камне дремлющую жизнь. Я уже собирался положить жезл обратно на прилавок, как вдруг услышал за спиной женский голос.
1: «Ты уверен, что знаешь, как им пользоваться?»
0: Вопрос был задан на колханском диалекте, который я понимал с 5 на 10. Язык имел столь выразительные и многообразные интонации и допускал настолько широкий спектр вариантов в произнесении слов, что нужно было обладать воистину абсолютным музыкальным слухом, чтобы разбираться в его тонкостях. Вполне возможно, мне говорили
1: «Такие вещи не для тебя, дурачок».
0: Но я предпочел первый вариант. Продолжая небрежно поигрывать стержнем, я обернулся. Рядом стояла светловолосая девушка. Симпатичная, даже красивая, тонкая, гибкая.
1: «Так ты знаешь, как им пользоваться?» — повторила она.
0: «Не знаю, но его приятно держать в руках». Девушка улыбнулась. Я вложил артефакт в ее протянутую ладонь и в то же самое мгновение, не успев разжать пальцы, увидел, почувствовал.
1: Она была светлая, даже белая. Ее внутренняя сущность просвечивала сквозь телесную оболочку яркими лучами, и я невольно огляделся. Неужели никто в магазине не видит этого ослепительного сияния? Нет, не видят. Не догадываются, что я стою посреди антикварного хлама рядом с ангелом. Она тоже поняла.
0: Тонкие брови взметнулись вверх, почти скрывшись под русой челкой. Голубые глаза чуть расширились.
1: «Ты серый?»
0: «Да, серый. Не светлый, не темный, не плохой, не хороший. Свободный. Никому ничем не обязанный». Так я думал до тех пор, пока магический артефакт не коснулся ее руки.
1: «Откуда ты взялась? Как здесь оказалось?»
0: Она пожала плечами и снова улыбнулась.
1: «Однажды я слышал легенду о странствующих ангелах, тех, что живут среди людей. И сейчас видел одного из них. Одну. К
0: «Как тебя зовут?» — спросил я, переходя на свой родной руэский, менее изящный, но зато более понятный, и продолжая рассматривать ангела с непозволительным любопытством.
2: «Элос?»
0: — ответила она на том же языке с легким акцентом.
2: «А тебя?»
0: «Тераэн. Для друзей просто Тер».
2: «Тен»,
0: — повторила она и положила жезл обратно на прилавок. Из магазина мы вышли вместе. Очень скоро я понял, что рядом со мной уникальное существо. Раньше я представлял ангелов красивыми, правильными во всех отношениях и очень скучными. Я был уверен, что идеальное, совершенное создание не умеет радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Но я ошибался. Она умела радоваться. Умела быть безмерно счастливой и бесконечно несчастной. Она была живой, настоящей, а не глянцевой картинкой из детской книжки про ангелочков. Она любила сливочный пломбир с шоколадной крошкой и мягкие пушистые шали. Долго спала по утрам. Обожала слушать невероятные истории из моей серой жизни. Верила всем выдумкам, которые я сочинял ради нее, но физически не переносила расчетливую, наглую ложь. Она была сильной и беззащитной, мягкой и решительной, одинокой и любимой всеми. У нее не было семьи, постоянного дома, постоянных друзей, и у нее был весь мир. Ее не терзали сомнения, разочарования, бессмысленные иллюзии. В ее душе постоянно горело ровное, сильное пламя любви ко всем, кто ее окружал. Не знаю, можно ли причинить боль ангелу. Мне казалось, что Элос никто никогда не обижал. С ней было очень хорошо и одновременно мучительно для меня. Чем больше времени я проводил с этой девушкой, тем сильнее чувствовал, какие мы разные. Может быть, даже совсем чужие. И вряд ли я имею право любить ее. Но ее нельзя было не любить. Покажите мне человека или не человека, который оказался бы равнодушен к ангелу. Я хотел защищать, оберегать, баловать ее, хотя она была совсем не такой хрупкой, как мне представлялось. Я хотел, чтобы она была счастлива. Но разве может быть счастлив ангел с серым получеловеком с нестабильной внутренней силой, которая проявляется в мгновение бешеной ярости или во время приступов такой же бешеной любви? Не знаю, что она думала обо мне и вообще нуждалась ли в моем обществе. Наверное, другой ангел понял бы ее лучше, но я старался. Сдерживал свои естественные желания, был внимательным, деликатным, заботливым. Я любил ее, но никогда не признавался ей в этом. Еще одной страстью Элос были книги, вернее, знания, которые она могла из них получить. По-моему, это единственная потребность ангелов — самосовершенствование, а еще получение и хранение накопленной мудрости. Элос знала очень много. Казалось, что в ее милой головке умещается огромная библиотека, а может и не одна. Не получая долгое время новых знаний, она начинала скучать, тосковать и беспокоиться. Словно теряла смысл своего существования. Поэтому для меня стало привычным сопровождать ее в книгохранилище, магазины раритетов и прочие библиофильские заведения. И пока Элос с упоением рылась на полках в поисках новых, еще не изученных свитков, я был рядом. Однажды она увлеклась особым разделом философии, о котором было написано всего несколько книг в мире, и в их поисках мы путешествовали от одной библиотеки к другой. На моей ступени развития уже не нужно было задумываться о том, где взять средства к существованию. Кошелек мой всегда был полон, свободного времени сколько угодно, так почему бы не доставить любимой девушке удовольствие? Две книги мы нашли, но в каждой из них все интересующие Элос главы были безжалостно вырваны.
2: «Тен, как ты думаешь, что это значит?» — озабоченно спросила она, разглядывая изуродованный фолиант.
0: «Это ловушка», — не задумываясь, сочинил я. «Ты переходишь от одной книги к другой, но ни в одной нет нужных тебе сведений.
1: Только обрывки, которые интригуют все сильнее. И ты не можешь остановиться в своих поисках.
0: Кто знает, куда они заведут и где окажется книга с целыми страницами. У кого?
1: Эллос выразительно приподняла брови, сдержала улыбку и снова повернулась к стеллажам, а я заподозрил, что в этот раз моя фантазия меня подвела. И убедительность тоже. Она не поверила мне.

0: Неровная дорога нырнула в низину, и к стеклам машины стал липнуть белый туман. Мне пришлось снизить скорость и включить дворники. Элос проснулась мгновенно, словно не спала вовсе, а только на несколько секунд закрыла глаза.
1: «Тен, где мы?»
0: «А, черт!» Я осекся, но тут же поправился. «В смысле, не знаю». Теперь мы едва тащились. Я включил противотуманные фары, но дорога по-прежнему не просматривалась.
1: «Мне не нравится это место».
0: Приложив ладони к стеклу, она молча пыталась разглядеть что-нибудь за окном, но, видимо, безуспешно. «У меня от этого места мороз по коже», — хмуро повторил я.
1: «У тебя?»
0: Она с улыбкой повернулась ко мне, намекая на мою пограничную сущность. «Представь себе». Обычно мне были безразличны подобные намеки, но слышать из ее уст свои прежние мысли, облаченные в слова, было, откровенно говоря, тяжело. Они еще сильнее укрепляли непреодолимую стену, возведенную между нами. «Представь себе, даже у меня». Все с той же улыбкой она сказала:
1: «Не волнуйся, все будет хорошо».
0: На секунду я поверил ей, взглянув в темноту глубоких глаз. «Мы можем вернуться».
1: «Нет, ты, Райан, поздно».
0: И снова я поверил ей.

0: Мы ехали по темному шоссе уже несколько часов. И все это время оно было абсолютно пустым. Элос показывала дорогу. Она видела тонкие грани нашего многомерного мира лучше, чем я, и могла с легкостью перемещаться из одного пространства в другое. Место, в которое мы направлялись, тоже находилось в иной реальности, куда не могли попасть простые смертные. Только магия позволяла проникать через невидимые границы огромного количества миров. Белесое покрывало тумана разорвалось внезапно. Несколько секунд вокруг машины кружили только его обрывки, но и они исчезли, разогнанные порывом ветра. Из-за деревьев снова выплыла луна и уставилась на нас огромным немигающим желтым глазом. В ее тусклом свете на фоне черного неба еще более черным контуром прорисовывался силуэт громадного замка. Похолодевшие пальцы спутницы сжали мое запястье.
1: «Вот он!»
0: «Вижу», — пробормотал я, чувствуя, как часто забилось мое сердце, взволнованное неожиданно крепким пожатием.
1: «Элос, вернемся? Если хочешь, возвращайся».
0: «Глупая девчонка. Она думает, я смогу бросить ее здесь одну. Ладно, я предупреждал». Она меня уже не слышала, глядя, словно загипнотизированная, на громаду замка, плывущую нам навстречу, закрывающую сначала полнеба, потом почти все. И вот уже нужно запрокидывать голову, чтобы увидеть верхушки шпилей. Машина остановилась, и тут же на нас двоих обрушилась тишина. Я опустил свое стекло, чтобы лучше слышать ее. Это не была обычная ночная тишина с тихими шелестами, печальными вскриками полночных птиц, неведомо чьими таинственными вздохами, лаем собак, наконец. Это была та тишина, которую называют «гробовой», когда самому хочется безмолвствовать, чтобы не вспугнуть какое-нибудь призрачное существо, затаившееся в темноте. Оглушающе громко щелкнул замок открывающейся дверцы, и я очнулся от странного оцепенения. Моя спутница вышла из машины. Неужели она не чувствовала опасности, разлитой в ночном воздухе? Ее не пугала гигантская луна и мертвая тишина, и черный замок? Или я опять преувеличиваю? Для успокоения нервов я несколько раз глубоко вздохнул и решительно открыл свою дверцу.
1: «Как тихо», —
0: приглушенно сказала Элос, как будто самой себе. «Ненормально тихо», — ответил я.
1: «Да».
0: Она повела плечами, словно от холода, но холода не было. Ночь казалась даже слишком теплой.
1: «Еще есть время. Мы можем вернуться».
0: Темные, широко распахнутые глаза немного растерянно посмотрели на меня. Она колебалась всего несколько секунд, а потом отрицательно покачала головой, опуская взгляд.
1: «Как знаешь».
0: Я захлопнул свою дверцу, оставленную открытой. Свет в машине погас, и мы очутились в полной темноте. «Похоже, нас никто не встречает». В ответ на мои слова, произнесенные достаточно громко, черная громада замка медленно расцвела яркими пятнами загоревшихся окон. Свет вспыхнул над широким подъездом. Тысячи фонариков, сверкающие змейкой, заструились по бокам длинной аллеи. В веселом освещении сияние луны потеряло свой зловещий оттенок, и как будто бы отдалилась тишина.
1: «Нас встречают».
0: Элос взглянула на меня через плечо и решительно направилась к замку. Я покорно пошел следом. Можно было упрекнуть меня в излишней мнительности, но я продолжал чувствовать в себе приглушенные отзвуки прежней тревоги. Тяжелая дубовая дверь распахнулась перед нами сама собой. Не колеблясь ни секунды, девушка ступила на каменный пол огромного холла. Ее шаги отзывались гулким эхом под каменными сводами. Я, как и подобает в моем положении, держался на полшага позади. Дверь закрылась за нами, и тут же раздался голос. «Элос, дорогая, Я уже заждался. Вздрогнув, я поднял глаза. Нам навстречу по широкой лестнице спускался хозяин. Недоумение было, пожалуй, сильнейшим из сонмы чувств, окативших меня. Я ожидал увидеть химерическое существо, странное или страшное, древнее, как сам замок. А передо мной стоял всего лишь черноволосый молодой человек, лет 19, одного со мной роста, с мягкой улыбкой на мягких губах. В других условиях я мог бы отнестись к нему даже с симпатией. В другом месте и в другое время. Элла кивнула.
2: «Добрый вечер, Крис».
0: «Даже так?»
2: «Извини, мы задержались. По дороге попали в полосу тумана».
0: Черные брови хозяина чуть изогнулись вопросительно. «Так ты на машине?»
2: «А где же твои крылья?» «Что?»
0: Голос Эллос выдал ее удивление.
2: «Мои? Что?»
0: «Нет, ничего». Владелец замка снова улыбнулся и переключил свое внимание на меня. «Это твой друг?» Наши взгляды встретились. Его глаза, белесо-голубые, словно едва начавшие вечереть небо, только они выдавали его. Тяжелая, какая-то липкая неприязнь медленно поползла по моему телу под одеждой. Глаза сфинкса, чуть раскосые, с узким поперечным зрачком, как у кошки. Тяжелый холод их блеска скрывали пушистые ресницы, а жесткое выражение заслоняла теплая улыбка. «Меня зовут Терайен». Мой голос прозвучал чуть более низко, чем всегда.
2: «Кристиан».
0: Он протянул мне руку, я подал свою. Наши ладони встретились. Словно молния пронзила меня, и кровь ударила в виски. Кошачьи зрачки Кристиана расширились и снова сузились до тонких вертикальных щелей. Он тоже все понял. Мы были похожи. Сказать проще, я был ближе к Крису, чем к Эллос. На витке необозримой спирали цивилизации они занимали две относительно полярные точки. Я находился между ними, но Кристиан мне был понятнее. Так мы и стояли несколько мгновений, изучая друг друга, пытаясь осознать, противником является каждый из нас для другого или союзником.
3: «Я рад, что ты приехала, Эллос», — сказал наконец Кристиан, отпуская мою руку на немой взгляд.
0: «Я достал рукописи. Ты можешь посмотреть их в любое время». Бледно-голубые глаза оставили меня и обратились на ангела. «Надеюсь, вы будете моими гостями».
2: «Я тоже надеюсь»,
0: — с улыбкой ответила она. «Тогда прошу за мной». Кристиан резко повернулся и пошел вверх по лестнице. Мы шли по странным полутемным помещениям. Длинные коридоры сменялись траурно-пышными средневековыми залами с высокими куполообразными потолками. Кристиан бросал на ходу короткие, ничего не значащие фразы, и огоньки, загорающиеся в его глазах, когда он смотрел на ангела, не нравились мне.
2: «Ну, как тебе?»
0: — украдкой спросила меня Эллос. Не знаю, что она хотела узнать. Сумел ли я оценить гостеприимство Кристиана, или почувствовать его магическую мощь, или понять его внутреннюю сущность, а может быть, она тоже опасалась чего-то и ждала моей поддержки? «Он мне не нравится», — ответил я честно, пристально глядя в спину хозяину. Мне было неприятно видеть, как он смотрел на Эллос, как улыбался ей, настораживали его странные намеки. И самое главное, раздражала его привлекательная внешность. Откуда мне знать, какие мужчины нравятся девушкам-ангелам? Может быть, именно такие? Черноволосые, любезные красавцы с кошачьим разрезом глаз. Опасные и оттого еще более загадочные. Темные. Мне ли не знать о притяжении противоположностей? Кристиан снова обернулся, с едва заметной усмешкой взглянул на мою насупленную физиономию и обратился к Эллос.
3: «Думаю, ты захочешь отложить просмотр книг до завтра».
1: Если ты не возражаешь, я посмотрю их сегодня».
3: Он тихо засмеялся, и мне не пришелся по душе его смех. «Конечно, как знаешь. Библиотека прямо по коридору». «А ты, Райан?» Он обернулся ко мне. «Тебя тоже интересует герметическая философия?»
0: «Нет, не интересует».
3: Смягчая резкость моего ответа, Эллис сказала тихо.
1: «Ты, Райан, всю дорогу вел машину. Я думаю, он не откажется отдохнуть».
3: И тут же, предупреждая мои возражения, с лаской в ясных глазах посмотрела на меня.
1: «Правда, Тен?»
3: Я молча кивнул, с трудом подавляя желание прикоснуться к ее щеке, нежно погладить. Кристиан зорко следил за нами и, мне казалось, читал мою душу, словно открытую книгу.
4: «Тен, я провожу тебя в твою комнату. Эллис, рукопись на столе».
3: Она улыбнулась мне, кивнула Кристиану, пожелала нам обоим спокойной ночи и направилась в библиотеку. Моя душа рванулась вслед за стройной светлой фигурой, исчезающей в сумрачном коридоре, но тело осталось на месте.
0: «Идем». Горячие пальцы на мгновение коснулись моего плеча.
4: «Я отведу тебя».
2: «Мой ангел, напрасно ты оставила меня наедине с этим очаровательным монстром. Но откуда ты могла знать все опасные повороты встречи таких, как мы? Кто мог научить тебя читать в глазах любовного соперника открытое желание?»
0: Кристиан распахнул передо мной тяжелую дверь. «Прошу».
2: Комната поразила, почти шокировала меня показной, дикой роскошью. Червленого золота цветы распускались на огненно-красных драпировках. Сквозь огромный витраж окна лился призрачный свет луны, окрашенный розовыми брызгами стекол. К кровати нужно было подниматься по трем высоким ступеням, и каждая казалась выточенной из целого куска темного мрамора.
0: Черное дерево ножек в форме когтистых львиных лап впивалось в пол и ярко выделялось на белом фоне. Из бронзовых светильников вырывались струи переменчивого света, бросая причудливые мозаики из тени и полутени на низкие кресла, подушки, в беспорядке разбросанные по ковру, на странные статуэтки на столе.
3: «Нравится?» — спросил сфинкс, выждав некоторое время, очевидно рассчитывая, что я буду сражен мнимым великолепием комнаты.
2: «Как тебе сказать, Кристиан? Это слишком...»
1: «Крис».
3: «Просто Крис». Он рассмеялся и, отвернувшись от меня, приподнял с круглого мраморного столика золотой кувшин с узким горлом.
2: «Я не привык к такой роскоши, Крис».
3: Оглянувшись, он одарил меня яркой улыбкой, наполнил вином кубок и протянул мне.
4: «То, что ты видишь, далеко не роскошь. Это всего лишь развлечение. Мне скучно, и я играю в богатство. Через какое-то время эта игра надоест, и я придумаю другую».
3: Он взял второй наполненный кубок, поднес его к свету, наблюдая за переливом алых огоньков, зажигающихся в глубине красного вина. И они показались мне отражением других огней, горящих в его черных, расширившихся зрачках.
4: «Каберне», — произнес Кристиан мечтательно, когда, повинуясь его пригласительному жесту, я опустился в кресло. «Ему столько же лет, сколько тебе, Тераем».
3: «Тогда оно должно быть очень старым. Я не так молод, как может показаться».
4: «Конечно».
3: Крис опустился на низкую атаманку.
4: «Я знаю. Так же, как и я».
3: Одним глотком он осушил свой бокал и посмотрел на меня в упор потяжелевшим взглядом.
0: «Ты любишь ее?»
3: Рука моя слегка дрогнула.
4: «Кого?»
3: «Эллис».
0: «Ты очень круто меняешь тему разговора».
4: «Кроме того, ты хочешь ее.
0: Правда?»
3: «Кристиан, это не твое дело».
4: «Постоянно хочешь. В любом месте и в любое время. Даже сейчас».
3: «Мои чувства касаются только меня».
0: Он притушил огни во взгляде, и мягкая улыбка заиграла в уголках его губ.
2: Мне жаль тебя, Терраэн.
3: Нелегко быть цепным псом. Хозяин ласково гладит по голове, не скупится на похвалы, кормит из своих рук, но никогда не снимет с тебя ошейник. Тебе еще не надоело служить?
0: Я промолчал, не желая поддерживать глупый и оскорбительный разговор. Но Кристиан, как будто не замечая этого, продолжал разглагольствовать.
2: Ты серый,
0: вынужден ходить за ангелом и почтительно выполнять ее желания. Порой бессмысленные и нелогичные. Тебя же не интересует вся эта заплесневевшая книжная премудрость? Насколько я понял, все необходимое и приятное ты получаешь из реальной жизни. Ты практик. Тебе скучна тусклая теория. Он был прав в чем-то. На одну четверть прав, но мне неприятно было слышать такую правду.
3: И вот еще что. Она не сможет дать тебе то, чего ты хочешь. Понимаешь, о чем я? Ты нравишься ей, но она никогда не полюбит тебя по-настоящему. Она не умеет, Дэн. Она не умеет любить по-нашему.
0: Что значит «по-нашему»? — угрюмо спросил я.
3: Ты знаешь, как любят ангелы? — ответил Крис вопросом на вопрос. Что чувствуют? Чего хотят?
0: Нет.
2: А я знаю. Это нечто сложное, многогранное, утонченное и недоступное по чистоте ни людям, ни темным, ни серым, только ангелам. А ты не ангел. Да, это мой приговор. Я не ангел.
0: Это неважно, произнес я медленно. Неважно, кто я.
3: Главное, чтобы она была счастлива, закончил за меня Кристиан, и в его голосе послышалась издевка.
2: Ты слишком много думаешь о ее счастье.
0: Он замолчал, рассматривая пустой кубок, который держал в руках, а потом снова поднял голову.
2: Сколько ночей ты провел лежа без сна, прислушиваясь к ее дыханию, доносящемуся из соседней комнаты? Или еще хуже, чувствуя тяжесть милой головки на своем плече, а на щеке теплое сонное дыхание. Касаясь гладкой горячей кожи и не смея даже поцеловать ее. Сколько раз тебе хотелось заставить ее почувствовать, что такое настоящая любовь, настоящее удовольствие, но ты не решался. Боялся обидеть, испугать, оттолкнуть, вызвать отвращение. Тебе не у кого было спросить, как можно любить ангела. А давно хочется узнать, не правда ли? Но ты медлишь. И так никогда и не узнаешь.
0: Он был прав. Он снова был прав. Я не решался предложить Эллос ничего, кроме дружбы. Не мог даже представить, что она скажет, сделает, если поймет, чего я хочу от нее. Кристиан, наблюдающий за мной со злобным торжеством, сказал вдруг значительно и очень тихо. Сейчас она в библиотеке. Совсем одна. И эти каменные стены не пропускают ни единого звука. Ни стона, ни крика.
2: «Зачем ты говоришь мне это?»
0: Он лишь мгновение помедлил и ответил. «Я предлагаю тебе сделку, выгодную нам обоим». «Ну вот, наконец-то мы подошли к самому главному. К тому, ради чего затевался этот мучительный разговор».
2: «Какую сделку?»
1: «От тебя требуется одно. Ни во что не вмешиваться. Совсем просто, правда?»
2: «А за бездействие я обещаю тебе награду. Ее.
1: Я помогу тебе сделать так, чтобы она сама упала в твои объятия».
0: С трудом удерживая в груди закипающий гнев, я спросил тихо.
2: «А что получишь ты?»
1: «Тебя это не должно интересовать». «Не волнуйся, красота Эллос не пострадает».
2: «Ты говоришь серьезно?»
1: «Тебя что-то смущает, Тен?»
3: что ты хочешь сделать с ней». Крис лениво перевернулся на спину и лениво заложил руки за голову.
2: «Ты задаешь слишком много вопросов. Меня это начинает утомлять».
3: Он повернул ко мне голову и сузил зрачки.
2: «Ты мне интересен. Ты же любишь получать удовольствие. Я прочитал это в твоих глазах. А Элос очень наивная девочка, сама того не замечая. Она разжигает тебя и тут же убегает».
3: В голосе Кристиана появились воркующие низкие нотки. В глазах загорелись фосфорические огни, и я не мог отвести от них своего взгляда. Неуловимо плавным движением он соскользнул с кушетки и оказался около меня. Огромные светящиеся глаза приблизились к моему лицу.
2: «Терраен, посмотри на меня. Видишь, у меня человеческое тело, одни глаза чужие на этом лице. Они пугают тебя?»
5: «Нет».
2: «Они неприятны тебе?»
5: «Тоже нет».
2: «Скажи, разве виноват я, что родился таким?» «Твое тело — образец совершенства, а мое вызывает недоверие и неприязнь».
5: «Ну скажи, разве есть в этом моя вина?»
2: «Я живу в одиночестве, вдали от людей».
3: Голос его снизился до чуть хриплого, завораживающего шепота.
2: «Тен, я знаю столько наслаждений, что ты даже представить себе не можешь».
3: Он резко отстранился, зачерпнул горсть порошка гипсового цвета из чаши на столе и швырнул на угли курительницы, стоящей в одном из углов роскошной комнаты. Удушливый сладкий дым пополз по комнате, и, едва вдохнув его, я уже понял, что пропал. Мой разум отключился. Остались только видения, фантазии, мои невыполнимые желания.
4: Кристиан стоял у атаманки, глядя на меня с холодным любопытством, а струи дыма медленно приобретали очертания обнаженного женского тела, лежащего на подушках у его ног. Голова моя кружилась. Сознание заволокла тонкая волнующая пелена. Девушка приподнялась, посмотрела на меня, и ее глаза оказались отражением голубых глаз Кристиана с узким вертикальным зрачком. Лицо идеальным, но пустым. Тело совершенным.
3: Крис с видом заклинателя змей протянул руку в мою сторону, и послушный фантом скользнул на пол. Горячая ладонь опустилась на мое колено и заскользила вверх по ноге. Мое наэлектризованное, напряженное тело отозвалось волной дрожи, прокатившейся под одеждой. Алый рот приблизился к моим губам, и я не смог отстраниться. Длинные ресницы прикрыли странные глаза, и вот передо мной стоит на коленях обыкновенная девушка, задыхающаяся от страсти. Красивая, чувственная девушка. Наши губы соприкоснулись. И словно искра, словно разряд молнии пронзил мое тело. Безумный, бешеный поцелуй! Я подался вперед, сжал ее плечи, притягивая ближе к себе и все крепче приникая к мягким, неторопливым губам. Жаркая дрожь била меня, и потом, когда эти губы касались моей кожи. А затем красивое бездушное лицо стало меняться. Глаза, губы, очертания скул, волосы. Мгновение. И вот я прижимаю к себе Элос. Настоящую, реальную, теплую, испуганную, но уже почти покорную. С губами, распухшими от моих поцелуев и со следами от моих пальцев на плечах. Такую, как я хотел, и шепчущую именно то, что заводило меня еще сильнее.
6: «Тен, Тен, прошу тебя, не надо. Я не могу. Я не могу так!»
4: Какое удовольствие запустить пальцы в ее коротко стриженные волосы и запрокинуть голову!
2: «А как ты можешь? Покажешь мне?»
6: «Не надо! Пожалуйста!»
4: Потом я помнил только наслаждение.
5: Невероятное, нечеловеческое, выматывающее. Видел только пылающие глаза и слышал только стоны. Я уже не понимал, чьи, свои или ее. Странное безумие застлало мой разум.

0: Мне снился жуткий кошмар. Элос. Она звала меня. Я слышал крик полной муки и тайного стыда, но не мог пошевелиться.
1: Тен, помоги мне. Тен.
0: Стон ее отчаяния заглушал чей-то сладострастный шепот, и я не мог вырваться из пут наслаждения и сладкой лени. Я видел темные глаза, затуманенные непролитыми слезами боли, но их заслоняли другие глаза, сияющие холодным вниманием из-под густых ресниц. Моя душа рвалась к страдающей любимой, а тело искало продолжение наслаждений.
1: «Не вмешивайся, ни во что не вмешивайся», —
0: продолжал сладко нашептывать голос. «Элос,
1: ты нужен ей!» —
0: кричала моя любовь.
1: «Спи, просто спокойно спи.
0: Не смей засыпать!»
1: «Тараен!»
0: Я проснулся, выброшенный из сна звуком своего имени, все еще звучащим в голове. Кто-то позвал меня из реальности или мира грез. С гулко бьющимся сердцем осмотрелся. Я лежал один на огромной кровати, все в той же комнате, пугающей меня своей пышной роскошью. Всего несколько мгновений понадобилось мне, чтобы вспомнить подробности прошедшей ночи.
1: О, Боже! Что я сделал?
0: Среди отрывочных воспоминаний прошлого вечера я вдруг нашел слово, загоревшееся нестерпимо ярким огнем перед моими глазами. Сделка. Кристиан предлагал мне сделку и ангела в качестве награды. И кто знает, может быть, одурманенный я согласился принять ее. Кубарем скатился я с кровати, натянул брюки и бросился навстречу правде. Каменные плиты пола обжигали холодом мои босые ступни. Пламя негаснущих факелов отражалось на металлических доспехах рыцарских статуй, мимо которых я пробегал. Мое громкое, взволнованное дыхание вспугивало вековую тишину вместе с толстым слоем пыли, лежащей на драпировках. «Ой, ангел, что сделал с тобой этот проклятый замок?» Задыхаясь, я влетел в библиотеку и замер, ослепленный красотой мирной картины. Освещенная золотистым сиянием встроенных свечей, запустив тонкие пальцы в густые пряди волос, Элос сидела в кресле и читала книгу. Вместе с тревогой меня покинули последние силы. Мне пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Она вздохнула, переворачивая страницу, и подняла глаза, чуть затуманенные усталостью.
1: «Тен, что случилось?»
0: Помотав отрицательно головой, я подошел к ней и опустился на пол.
1: «Тен...»
0: Элос отложила книгу и приподняла мое опущенное лицо, нежно прикоснувшись к подбородку. Я заглянул в ее глаза и спросил:
1: «Ты читала всю ночь?»
0: Она кивнула, улыбаясь.
1: «Ты не устала?» «Немного».
0: Она коснулась лбом моего плеча, а я стал мягко поглаживать ее кудрявый затылок. Маленькая доверчивая девочка. Невыразимая нежность разливалась в моем сердце, когда я касался золотых пушистых волос, когда вдыхал тонкий аромат цветов, исходящий от ее тела.
1: «Элос, давай уедем отсюда». «Тен, ты все еще нервничаешь. Поверь мне, здесь нечего бояться».
2: «Да, ничего, ты права. Но послушай».
0: Я крепко сжал ее ладонь.
2: «Пожалуйста, поедем. Ты прочитала все, что было нужно?»
1: «Да, но поедем, умоляю тебя». «Прямо сейчас?»
2: «Да».
1: «Но ты даже не одет».
2: «Пусть, это не важно».
0: Я тянул ее из кресла за собой.
2: «Поедем».
1: «Тен, что-то случилось?»
2: «Да нет же, просто поверь мне. Один единственный раз, поверь мне».
1: «Это невежливо».
2: «Плевать!»
0: Я уже решил, если она не согласится, я увезу ее силой. Но Элос смирилась.
1: «Хорошо. Поедем, на твое поведение...»
0: Я схватил ее за руку и потащил за собой. Мы бежали по пустым гулким коридорам, и круглая луна плыла вслед за нами в окнах. Мне казалось, что над нами в полумраке витает черная тень замка, и выглядит она слишком страшно, чтобы можно было смотреть на нее. Задыхающиеся, выбежали мы в безграничный холл, преодолели крутой спуск лестницы. На секунду я отпустил ее руку, распахнул дверь, шагнул вперед и... полетел в черную бездонную пустоту, открывшуюся под ногами. Тонкие пальцы, изяществом которых я восхищался раньше, приобрели вдруг железную хватку, успев поймать меня за запястье. Удар, рывок, и я совершенно беспомощный повис на краю пропасти. Элос упала на пол, прижалась к нему, пытаясь удержать меня, но у нее не было опоры на гладких плитах, и мое тяжелое тело медленно тянуло ее за собой.
1: «Тэн, держись!»
0: Я видел над собой ее лицо, застывшее от страшного напряжения. Стиснутые белые зубы, огромные сияющие глаза. Она не удержит меня. Я стащу ее в пропасть. Мы упадем вместе.
1: Элос, отпусти меня.
0: Она отчаянно помотала головой.
1: Мы упадем вместе. Я удержу тебя.
0: Я слишком тяжел для тебя.
1: Отпусти. Нет.
0: Я смотрел в пылающие лазуревые глаза и мысленно прощался с ними.
1: «Отпусти!» «Нет! Крис!» —
0: закричала она в темноту позади себя.
1: «Кристиан, помоги!»
2: «Он не придет!»
1: «Крис!»
0: Тихий вкрадчивый шепот поплыл над нами.
3: «Твои крылья, Элос! Ты забыла о них?»
1: «У меня нет крыльев!» —
0: простонала она. Над краем пропасти были видны уже ее плечи. Элос соскальзывала вслед за мной.
3: «Если ты не раскроешь свои крылья, Терраэн умрет.
1: Крис, помоги!»
3: «Твои крылья!»
0: Она поняла, что помощи не будет. На секунду зажмурилась, и я увидел капли слез, увлажнившие ее ресницы.
1: «Я вытащу тебя!»
0: От напряжения слезы катились из ее глаз. Стоны срывались с закушенных губ, когда она стала медленно подтягивать меня. Сантиметр,

0: Рубашка на ее спине была мокрая от пота. Длинные изящные пальцы нервно вздрагивали. Я взял маленькую ладонь в свои руки и прижался губами к золотистой коже. Измученные глаза взглянули на меня из-под золотых растрепавшихся прядей.
1: «Друг мой», — сказал я тихо, — «ты спасла мне жизнь».
0: Она попыталась улыбнуться, но губы ее задрожали.
1: «Иди ко мне».
0: Она обняла меня, прижалась всем телом.
2: «Тен, он чуть не убил тебя».
1: «Нас».
0: Одновременно мы посмотрели на черную бездну. Потом я медленно встал, помог подняться ей, а дальше... Прямо на моих глазах с невидимого потолка или из воздуха от темноты отделилось расплывчатое облако и зависло над Элос. В ответ на мой крик она мгновенно обернулась и тут же была брошена на плиты пола тяжелой сетью, упавшей сверху. Я кинулся к ней, но едва коснулся витых веревок, как меня отшвырнуло прочь.
3: «Не стоит дотрагиваться до них!» — прозвучал над моей звенящей от удара головой голос Кристиана. Он стоял рядом, также материализовавшись из ниоткуда. «Посмотри, какую чудесную птичку мы поймали!»
0: Элос лежала, распластавшись на полу, под сетью, пульсирующей живым синим пламенем. Казалось, она не может даже пошевелиться, прижатая к плитам.
3: «Отпусти ее!»
0: Улыбаясь, Кристиан укоризненно покачал головой.
3: «А как же наша сделка?»
0: «Не было никакой сделки!»
3: «Была, Тен».
0: Кристиан смотрел на меня, и зрачки его небесных глаз, расширяясь, сверкали игривыми огоньками.
3: «Отпусти ее!»
1: «Неужели? Когда она так красива и беспомощна...»
0: «Кристиан, чего ты хочешь?»
1: «Если я скажу, что я хочу, ты пойдешь и принесешь».
0: «Если ты отпустишь ее, да». Кристиан откинул голову и рассмеялся резко и хрипло.
3: «Слышишь, Элос? Ты все слышишь? Сейчас ты услышишь много забавного».
0: Сияющая сеть зашевелилась и сильнее придавила девушку к полу. Я видел, как раскаленные веревки врезались в ее тело. Она застонала, а я снова бросился к сети, упал на колени рядом, не решаясь прикоснуться.
1: «Элос!»
3: «Ты любишь ее, Тераэн?» — услышал я холодный голос и крикнул. «Да, люблю! Люблю!» «Слышишь, Элос? Он любит тебя. Уже давно. Страстно и безответно».
0: Сеть снова заколебалась, теперь вытягиваясь и медленно поднялась, образуя клетку. Две светящиеся веревки захлестнули запястья девушки и, натянувшись, рывком подняли ее на колени. Золотоволосая голова откинулась, и жгучий взгляд потемневших глаз устремился мимо меня на Кристиана. Ее губы медленно произнесли:
1: «Я считала тебя своим другом».
0: Кристиан равнодушно пожал плечами.
3: «Даже ты можешь ошибаться, Элос. Тераэна ты тоже считаешь другом».
0: Он склонился надо мной.
3: «Значит, ты любишь ее?» «Элос, он любит тебя, спит с кем придется, ты слышишь? Он ложится в постель с первой, кто предложит ему это».
1: «Это была правда».
3: «Он мечтает о том, как причинит тебе боль, как заставит выполнять все свои похотливые желания. Этой ночью я видел его мечты во всех подробностях. Хочешь, покажу их тебе?» «Нет! Не смей! Она не должна этого видеть!»
0: Мой крик рассмешил Кристиана и заставил ангела закусить губы.
1: «Видишь? Я говорил тебе, девочка, не связывайся с Серым.
3: Существу, которое не принадлежит ни темным, ни светлым, никогда нельзя доверять».
2: «Тен, это правда?» —
0: услышал я далекий, какой-то усталый голос ангела.
3: «Да, Элос. Он заключил со мной сделку.
0: Ради своей безумной похоти он готов забыть и твою дружбу, и твое доверие, и даже свою любовь.

0: любовь. Он предал тебя. Нет! Я схватился за прутья клетки, не обращая внимания на жгучую боль. Это неправда. Я не предавал тебя.
1: Погасшие глаза печально смотрели на меня сквозь спутавшиеся золотые пряди. «Это правда, Эллос», — сказал Кристиан. Я еще ниже опустил голову, не в силах вынести печальный взгляд.
0: «Посмотри на своего друга, Эллос. Ты спасаешь его жизнь, а он в любую минуту готов растоптать твою честь».
2: «Нет! Нет! Нет!»
1: Мой крик летел под сводами замка и дробился бесчисленными отголосками.
2: «Мой ангел, я люблю тебя! Я никогда не причиню тебе зла, Кристиан! Будь ты проклят! Что тебе надо от меня? Кто ты? Как ты смеешь мучить ее?»
1: Смех его звучал, растекаясь по всем уголкам замка.
0: «Что ж, проклинай свою собственную совесть! Эллос еще не раз удержит тебя от падения, даже если ей придется переломать при этом свои крылья. Но когда-нибудь ты вспомнишь Кристиана, только будет поздно. Даже твой хранитель отвернется от тебя. Даже твой ангел!»
1: Химерический хозяин замка выпрямился во весь рост и без малейшего напряжения прошел сквозь сеть.
0: «А сейчас, мои милые друзья, давайте взглянем сюда!»
1: Резким движением он сорвал тонкую рубашку с плеч девушки.
0: «Смотри внимательно, Дэн!»
1: Ячейки сети засветились, окружая стройную фигуру. И в этом неровном сиянии я увидел белоснежные крылья за ее спиной, совсем не похожие на те, что я привык видеть на картинах и фресках древних мастеров. Я понял, что никогда правильно не представлял ангельские крылья. И успел поразиться тому, насколько гармонично они смотрятся на человеческом теле. Матовая кожа плеч Эллос плавно переливалась в белоснежную поверхность, похожего на лебединое, гладкого крыла. Гладкого! Вот в чем была разница. На крыльях Эллос не оказалось перьев, как у лебедей, которых художники и иконописцы брали за образец ангельской чистоты и кротости. Их поверхность казалась нежной и полупрозрачной, словно лист папиросной бумаги, и была покрыта тонким узором, повторяющим своим рельефом рыбью кожу. Веревки, стягивающие тонкие запястья, лопнули, растворившись в воздухе. И Эллос упала на пол. Сияющие крылья распластались беспомощно по холодным плитам.
0: «Ах, какая жалость!»
1: Кристиан наклонился к ней.
0: «Посмотри, Дэн, библейские легенды не оправдали себя. На крыльях ангелов нет перьев. А мне нужно было всего одно!»
1: Это было похоже на кошмарный сон, долгий, непрекращающийся.
0: «Понимаешь, алхимия — довольно занятное времяпрепровождение. Ею можно забавляться бесконечно. Но перья ангелов — очень редкая вещь, и даже для меня оказалось невероятно сложно раздобыть их».
1: Кристиан опустился на колено возле ангела и поднял на меня взгляд. В мертвенном сиянии клетки эта картина выглядела ужасно. «Вот он, апокалипсис. Золотоволосый поверженный ангел с распахнутыми бессильными крыльями, а над ним усмехающаяся черная тень с холодными глазами кошки.
0: Нет, кошка — ласковое и мудрое животное. Змеиные у него глаза. Змеиные. Думаю, я не совсем точно перевел текст. Извини, Терайен, твоей любимой будет немного больно».
1: Он снял с пояса изящный ножичек с перламутровой рукоятью и занес его над белым крылом, примиряясь.
2: «Кристиан, не смей!»
1: Голос, наконец, вернулся ко мне, но движение руки было коротким и уверенным. Нож вонзился в теплую гладкую кожу, рассекая ее, чтобы вырезать лоскут взамен несуществующего пера. Мой вскрик и стон ангела прозвучали одновременно. Приходя в себя, Элос попыталась приподняться, но невидимая сила клетки сделала ее совершенно беспомощной. Алый ручеек катился по белому крылу, по лезвию ножа и падал на пол. Она старалась вырваться. Я видел, как тонкие пальцы сжимаются в кулак, как вздуваются голубые жилки на висках, и, наконец, в последнем усилии белое крыло затрепетало от невыносимой боли и плеснуло в воздухе, сбрасывая с себя безжалостные руки. Кровь брызнула в стороны, и несколько капель упало на склоненное лицо Кристиана. Тут же, с криком, он отбросил нож, отшатнулся, обеими руками пытаясь стереть жгучие его капли. Потом, задыхаясь, выхватил платок и прижал к обожженному лицу. Элос, преодолевая силу клетки, приподнялась. Ее помутившийся от боли и отчаяния взгляд искал кого-то за пределами клетки. «Меня!»
2: «Сэм, помоги мне!»
1: Я слышал ее голос, срывающийся на стон, но не мог пошевелиться, не мог даже дышать, а она тянулась ко мне, ожидая помощи. «Ангел мой, куда же ты?» Она обернулась на голос, и я увидел Кристиана одновременно с ней. Капли крови оставили жуткие ожоги на его белом лице. Черные зрачки полностью закрыли собой нежную голубизну, и глаза стали мертвыми. «Я аннулирую нашу сделку, Терраен. Ты не получишь ангела. Я передумал!» Тяжелый каблук сапога с размаху опустился на нежное, тонкое крыло, ломая его. Одновременно с криком Элос, или даже еще раньше, я бросился на клетку, разрывая ее своей грудью. Холодные прутья врезались в мое тело, но я не испытывал боли, чувствуя, как внешняя оболочка растворяется, сползает с меня, обнажая мою истинную сущность, молниеносную, призрачную, опасную даже для меня самого. Сметенный Кристиан упал, и его черные кудри разметались по каменным плитам. Черные глаза вспыхнули мгновенным страхом, а руки взметнулись, закрывая лицо.
2: «Тэн, не убивай его!»
1: Элос полулежала, чуть отвернув голову, чтобы не видеть меня. В голосе ее еще звучала боль, но сострадание уже победило.

0: Золотоволосая голова уютно прислонилась к моему плечу, руки обнимали за шею. Я медленно спускался по крутым ступеням лестницы, прижимая к груди бесценное сокровище моего ангела. От бесконечного спуска начинает кружиться голова, но впереди ждет теплая ночь, наполненная нежным шелестом листьев и запахами фиалок.
1: «Дэн, друг мой!»
0: Я опустил взгляд на ее улыбающиеся губы.
1: «Ты спас мне жизнь!»
0: «Значит, мы в расчете!» У меня хватило сил пошутить. «Как твое крыло?» Она так и не смогла принять прежний облик. Некому было учить ее сложной ангельской магии. Элос была слишком молода, слишком неопытна для того, чтобы самостоятельно изменить образ, который был навязан ей насильно крестьяном. А моего серого мастерства хватило только на то, чтобы вылечить перебитое крыло. Мягкий взмах нагнал на меня волну теплого душистого воздуха.
1: «Мне лучше. Спасибо. Что же ты будешь делать с живым ангелом, Тен?»
0: Она, улыбаясь, повернула ко мне прекрасное лицо.
2: «Любить», — ответил я, наклоняясь к ее нежным, зовущим губам. «Любить».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Это был воистину год торжества просвещения. Год многообещающей юности века, достойная отправная точка для будущего. Год, когда люди широко раздвинули границы свободы. В двери стучалась эпоха технических чудес, посрамлявшая все рассуждения о возможном и невозможном. Человек уже послал сигналы по эфирным волнам через Ла-Манш. Он укротил могучую Ниагару и заставил ее трудиться в ярме. Железнодорожные рельсы пролегли в тоннелях, насквозь пронизавших великие скалистые горы. Америка, юный гигант, победила одряхлевшую Испанскую империю в войне, длившейся всего 3 месяца. Люди вслух рассуждали о воздушных кораблях, которые вот-вот полетят на Луну, о телефонах, готовых пробить бреши в туманных стенах между мирами. Итак, стоял 1904 год. Что за новые чудеса он готовился явить человечеству? В комнате густыми клубами плавал дым. Собственно, так тому и полагалось быть. Комнаты, где принимаются действительно важные решения, всегда безбожно прокурены. «Чёртовы демократы!» – ворчал Горовиц. «Готовы похерить все, за что мы сражались!» «Да уж», – отозвался Маркус Ханна, сенатор от штата Огайо. Он являлся официальным председателем республиканской партии. Горовиц же – ее теневым лидером. «Вы утверждаете очевидно.

0: Однако что мы имеем?
1: «Черт бы побрал этого коммуниста, этого анархиста, свинтуса этого!» — продолжал клокотать Горовиц. «И какого рожна ему понадобилось застрелить Тедди? Тедди, мать его, сейчас нам был бы нужен как никогда!»
0: Леви Горовиц, в кругу немногочисленных друзей и близких политических единомышленников, именовавшийся Легги, то есть Долговязым, на самом деле был невысок ростом и тучен. На публике его видели редко, а когда видели, то неизменно с изжеванные сигары в зубах. Скоро уже 20 лет, как Легги являлся незримой силой за спиной республиканцев. С самого 1884 года, когда с помощью тщательно отобранных и хорошо оплаченных репортеров он продвинул своего кандидата, Джимми Блейна, в верхушку партии вместо Честера Артура. При этом Горовиц с горечью понимал, что ему самому вершин официальной власти не видать никогда. Его нипочем не изберут. Ни в этом столетии, ни в следующем. Евреев не принято избирать на высокие посты. Даже в Америке, наиболее просвещенной державе этого мира. Что ж, Горовиц успешно приспособился к существующему порядку вещей. Генералы и президенты исправно плясали под его дудку, и началось это не вчера.
1: «Так или иначе, Рузвельта уже не вернешь. Над покойничком 6 футов земли», — заметил Ханна.
0: Впрочем, по его личному убеждению, республиканской партии от Рузвельта и прежде проку было немного. Уж больно ненадежен был паршивый ковбой, делавший слишком много ошибок. Стоит ли, однако, плохо говорить о герое войны, к тому же покойном? Ханна давно и прочно усвоил: не стоит. И он сказал:
1: «Лучше берем кого-нибудь другого». «Чертов анархист!» — не унимался Горовиц. «Черт бы его побрал с потрохами!»
0: «Уже побрал», — сказал Ханна. «Довольно об этом. Кто у нас остается?»
1: «Чертов Брайан, чтобы ему...»
0: «За Брайаном массы», — заметил Ханна.
1: «Свиное стадо!»
0: Горовиц выплюнул сигару и растер ее ногой по полу.
1: «Все они просто стадо свиней!»
0: Именно такова была в кратком изложении проблема, стоявшая перед республиканской партией. Погиб Теодор Рузвельт, сраженный пулей свихнувшегося от наркотиков анархиста, и кто вышел на первый план? Уильям Дженнингс Брайан с его популистскими речами, рассчитанными на последнее быдло. При этом Брайан был совершенно неутомим, знай, носился туда-сюда по стране, перескакивая с поезда на поезд и не пропуская ни единого занюханного городишки. Он рассуждал об американском империализме как о чем-то вполне скверном. Он спрашивал слушателей, видели ли они хоть одним глазом ту полную чашу, что обещал им МакКинли. Дикция у него была великолепная, обещания сыпались, как из дырявого мешка. Брайан успешно очаровывал людей и пожинал щедрый урожай голосов. Даже Горовиц признавал, что в умении повести за собой к сияющим вершинам со стариной Брайаном трудно было тягаться. Златоуст, да еще при павлиньем хвосте. Чего стоили его фразы об Америке, распятой на золотом кресте, или о лемехах мира? Был бы он при этом еще и республиканцем, то бишь истинным патриотом, цены б ему не было. Увы, Брайан был демократом, то есть лишь немногим отличался от коммуниста, или даже от чего похуже.
1: «Вот вам мое мнение», — сказал Ханна. «Надо продвигать Джона Хэя». «Выставить Хэя против Уильяма Дженнингса Брайана?»
0: Горовиц отмахнулся от предложения, точно от плохой шутки, и вытащил из жилетного кармашка еще одну мятую сигару.
1: «Да вы смеетесь! Брайан его сомнет, как страничку из прошлогоднего каталога распродаж, после чего им же и подотрется».
2: «Тогда, может быть, Хендерсона?»
1: «Ни единого шанса! Никому из этих стариков против Брайана не выстоять. Нужна какая-нибудь новая кандидатура».
0: «Кто же, по-вашему?»
1: «Вундеркинд»,
0: — объявил Горовиц.
1: «Любимец Америки! Маэстро электричества!»
0: Ханна недоуменно моргнул, и Горовиц добавил:
1: «Волшебник парка Менлоу!»
2: «Вы говорите об...»
0: Ханна аж задохнулся.
2: «Об Эдисоне?»
0: Горовиц вытащил из саквояжа газету и бросил на стол. «Эдисон уходит в отпуск», — гласил заголовок. «Он утомлен и на время хочет оставить изобретательство».
1: «Он, по крайней мере, не дешевка», — сказал Горовиц. «Отчего бы ему не попробовать стать президентом?»
2: «Но он же совсем не разбирается в политике».
0: Горовиц зажег сигару, глубоко затянулся и выпустил густое облако дыма.
1: «Оно даже и к лучшему», — проговорил он с улыбкой. «Нет», — сказал Эдисон. «У меня другой работы полно. Даже слушать нос не желаю».
0: Он уже далеко не был вундеркиндом. Как-никак ему исполнилось 55 лет. Только в глазах по-прежнему светилась неуемная энергия мальчишки, играючи познающего мир. И смотрел он на своих собеседников, как мальчишка, который тяготится наскучившим разговором и только ждет, как бы удрать играть во двор. Стильный габардиновый пиджак на нем был измят, точно он в нем спал. Галстук небрежно повязан и успел съехать на бок. Горовец пытался настаивать. «Нет», — повторил Эдисон, — «политика меня не интересует. Знаете, джентльмены, ваши предложения более чем лестны, но, боюсь, вы пришли не по адресу». Поднявшись, он повернулся к окну, намеренно обратив Горовицу спину, и стал смотреть вдаль за Ист-Ривер. Этот жест было трудно истолковать превратно. Он вежливо выпроваживал посетителей из своего офиса в Ист-Сайде. Однако Горовиц был упорен.
2: «Вы спятили или просто оглохли?» — поинтересовался изобретатель.
0: Он вновь повернулся к Горовицу, и на сей раз его глаза горели раздражением.
2: «Черт возьми, я же ясно сказал «нет!» И вообще, почему я?»
0: Наконец-то прозвучал вопрос, которого так долго ждал Горовиц.
2: «Знаете ли, мистер Эдисон, мистер Брайан имеет репутацию добросердечного малого. Но он человек, прочно погрязший в трясине прошлого», — сказал Легги. «Придя к власти, он благополучно пустит по ветру все наши завоевания. Во имя своего драгоценного простого рабочего он, ничтоже сумнявшись, не изведет нас с уже завоеванных вершин обратно во тьму. Он, извините меня, глупец, причем глупец уверенный, что его действиями руководит лично Всевышний. Между тем, став президентом, он погубит Америку».
0: Горовиц тщательно подбирал слова, так что Томас Альва Эдисон слышал именно то, что ему всего более хотелось бы услышать. Словесная удочка была закинута, теперь Горовиц осторожно вываживал рыбку. Он отчаянно льстил, но лесть была очень точно дозирована и оттого незаметна.
2: «Наступил век науки, мистер Эдисон», — завершил он свою речь. «Ну и на что прикажете нам надеяться, если мы не сумеем заручиться водительством человека науки, причем человека с вашим положением? Мы пришли к вам как смиренные просители. Ну, сами скажите, есть кто-либо равный вам? Найдется ли человек, равный вам по прилежанию и уму? Если такой есть, скажите мне лишь его имя, и мы на коленях поползем умолять его сделаться нашим кандидатом, ибо помочь нашему делу способен лишь великий ученый. Присоединяйтесь же к нам, мистер Эдисон. Ведите нас. Расскажите нам, как правильно руководить Америкой. Вы — наша единственная надежда».
0: И Эдисон медленно кивнул головой.
2: «Да», — сказал он.
3: «Наступил век науки. Вы совершенно правильно выразились. Точнее не скажешь».
4: «Люблю выборы», — сказал Сэмюэл Клеменс. «Вот он, великий американский спектакль. Барабанный бой и трескучая болтовня, причем в количествах которых в мире нигде больше не найдешь. К тому же всегда интересно, кто кого побьет. Лицемеры дураков или дураки лицемеров?»
0: Сэм Клеменс сидел в парикмахерской и был, как всегда, великолепен в белом полотняном костюме. Он уже решил, что в новом столетии станет носить только белое. Это придавало ему исключительность и неизменно потрясало толпу, а Сэм был шоуменом до мозга костей, как, в общем-то, и полагается уроженцу штата Миссури.
2: «Будьте добры, мистер Твен, чуть-чуть потише», — попросил один из присутствующих. «Мы тут речь мистера Эдисона слушаем».
0: Сэм явился в парикмахерскую не ради стрижки. В тот год он как раз отращивал львиную гриву, проверяя, насколько ему пойдет такой имидж. Он собирался понаблюдать за игрой в шашки, послушать разговоры посетителей о выборах, о чем же еще, и, возможно, самому с важным видом вставить словечко. А то вдруг удастся подхватить какой-нибудь слух или удачное словцо. Все пригодится, если не для статьи, так для устного выступления. И нате вам, пожалуйста. Его натурально спихнули с подмостков. И кто же? Кукла. Говорящая кукла. У Сэма, естественно, имелся эдисоновский фонограф, да у кого их не было. Необходимая принадлежность, последнее веяние моды. Но эта кукла представляла собой миниатюрную 1,5 фута ростом копию самого Эдисона. И она говорила его откровенным и простым голосом.
4: «Я собираюсь приставить Америку к делу», — вещал крохотный Эдисон. «Заставить ее работать. Великие достижения оплачиваются честным трудовым потом. И я так вам скажу, если Америка стала великой страной, то это потому, что мы не боимся работы».
5: «Ну-ну», — сказал на это Сэмюэл Клеменс. «Знаю, уйм еще народу, готового из шкуры выпрыгнуть и пойти на что угодно, лишь бы отвертеться от этой самой работы. Наверное, мистер Эдисон вводит знакомство с какими-то совершенно иными людьми».
4: «Нас ждет блистательное будущее», — продолжала говорить кукла Эдисон. «Мы будем стоять гордо и прямо».
1: «Что ж, приятель, честное обещание», — ответил Сэм.
4: «Более честного я от политиков до сих пор, признаться, не слышал».
0: Все посетители парикмахерской при этих словах обернулись к нему, отвлекшись от говорящего Эдисона, и Сэм добавил:
4: «Будущее от нас никуда не денется, это уж точно. Полагаю, оно наступит без особой зависимости от того, какой фигляр победит. А насчет славного... Что ж, можно и свинью блистательной назвать, если очень захотеть».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». По совести говоря, на самом деле Сэм еще не составил себе однозначного мнения об Эдисоне. Как изобретателем он им восхищался, это да. Он сам себя считал отчасти изобретателем, но факт оставался фактом. На данном поприще с Эдисоном не мог равняться никто. Однако, черт возьми, о чем думал этот человек, ввязавшись не больше, не меньше в президентскую гонку, да еще кандидатом от партии республиканцев? Республиканцев Сэм ненавидел всей душой. Их империалистические идеалы вкупе с ура-патриотизмом должны были, по его убеждению, привести Америку к гибели. Неужели Эдисон был настолько слеп, что не понимал, в политику идут одни идиоты, шарлатаны и аферисты? Впрочем, Сэму мошенники иногда даже нравились. Некоторые, как рот раскроют, заслушаешься. И к тому же, не будь их, с кем бы он пульку расписывал. Но Эдисон... Он решил, что должен непременно своими глазами на него посмотреть. И хорошенько поговорить с ним. Нужно же объяснить человеку, как его подставляют. Он невольно задумался, а играет ли Эдисон в преферанс? Уильям Дженнингс Брайан трудился как вол. Он мотался туда и сюда по стране, иногда выступая по 15, а то и по 20 раз на дню, на каждой остановке поезда. Исключением являлись лишь воскресные дни, когда он ограничивался одной единственной речью, происходившей после посещения церкви. Он тратил столько сил, что приходилось есть 6 раз в день, а группа поддержки после каждой речи вытирала его насухо полотенцами, чтобы к следующему выступлению он выглядел по возможности бодрым и свежим. Эдисоновы говорящие куклы явились сущим наказанием. Они донесли его предвыборную агитацию до каждого салона, до каждой парикмахерской и кафе, сколько их было в Америке. Команда Брайана занялась лядочными поисками и выяснила, что компания «Виктор», производившая графофоны, таки могла втиснуть говорящую машинку внутрь куклы, изображавшей Уильяма Дженнингса Брайана. Тем более, что там использовали для записи плоскую круглую пластинку «Виктрола», а не цилиндр, как у Эдисона. Соответственно, компания Эдисона подала в суд. Но пока длилось сражение юристов, куклы Брайана бились с куклами Эдисона за уши Америки. В то лето родилось великое американское развлечение. Брали обеих кукол и устраивали между ними дебаты. Кукла Брайан объявляла крестовый поход за демократические принципы и права простого трудящегося человека против грабительской плутократии и империализма республиканцев. Кукла Эдисон рассуждала о будущем, о том, что Америка призвана поставить весь мир на колеса прогресса и просвещения и распространить их, как ранее электричество распространило повсюду свет. При этом, насколько мог судить Сэмюэл Клеменс, реальных проблем не поднимала ни та, ни другая кукла. Самоновейшие записи речей расхватывали, как горячие пирожки.
6: «Ни одна банда грабителей поездов еще не планировала свое дело настолько тщательно и в то же время настолько бессовестно», — пищал миниатюрный Брайан, «как то ограбление, что задумано плутократией в отношении величайшей нации мира».
4: «Новшество». «Новые подходы и честный трудовой пот – вот что составило нынешнее богатство Америки. И эти качества по-прежнему живы в нашем народе», – отвечал крохотный Эдисон.
0: Его техническая команда сутками не вылезала из лаборатории, изыскивая все новые способы массового и, по возможности, дешевого производства цилиндров. Изобретались новые материалы на замену непрочному воску. Новинка следовала за новинкой.
5: Компания «Виктор» тотчас отвечала новыми графофонными дисками с записями речей Брайана. И каждую неделю появлялись свежие записи, которыми можно было заряжать кукол.
2: «Эдисон побивает меня с помощью света», — сказал Брайан.
5: Он стоял в маленьком офисе частного железнодорожного вагона, нанятого для его избирательной кампании. Возле заваленного мягкими подушками кресла, с которого он только что встал, громоздилась большая куча газет. Брайан быстро просмотрел их все и отбросил.
2: «Мало того, что плутократы тратят каждый доллар, украденный у честных рабочих, этот Эдисон еще и сулит провести электричество в каждый фермерский дом. Тот-то фермеры загодя раскупают его чудесные говорящие машинки. Естественно, он не сможет выполнить обещанное, но вот поди ты их убеди».
7: «Значит, надо тоже пообещать им электричество», — сказал ближайший советник Брайана.
5: Звали его Келвин Калхаун. Брайан пользовался славой человека, никому не раскрывающего секретов своей предвыборной стратегии. Однако Кел, для которого вершиной личных амбиций была секретарская работа при великом человеке, являлся одним из немногих, кому Брайан поверял свои сомнения.
7: «Только подумайте, какая выгода для простого народа. Люди больше не будут зависеть от тирании солнца».
2: «Я не стану охаивать солнце, которое есть дар Божий», — коротко ответствовал Брайан. «И что бы ни твердили мне советчики, я не намерен морочить свой народ лживыми обещаниями. Нация разорится на одной меди для проводов. Либо придется вводить новый налог, а на это я никогда не пойду. Я твердо намерен давать исключительно выполнимые, реальные обещания».
7: «Есть один человек, — заметил Келвин, — который сказал... То есть сам я не знаю, но он утверждает, будто может передавать энергию без проводов. Он якобы научился управлять молнией».
2: «Кто этот человек?» — спросил Брайан.
7: «Его зовут Никола Тесла».
2: «Да в чем же проблема?»
7: «Ну, — замялся Кэл, — кое-кто говорит, он сумасшедший».
5: Никола Тесла был величайшим, единственным и неповторимым соперником Эдисона в области электричества. Так Эдисон снабдил Нью-Йорк электричеством постоянного тока. Тесла выбрал переменный ток и с помощью мистера Вестингауза вовсю электрифицировал нацию. Так следовало считать претензии безумного серба такой уж небывальщиной. Вряд ли способность повелевать молнией составляла большее чудо, нежели автомобиль Гера Даймлера, снабженный пневматическими шинами и работающий на газолине. Тесла договорился встретиться с Брайаном в Нью-Йорке, в отеле «Уолдорф Астория», где у него была комната. Брайан нанял для встречи небольшую гостиную с обоями в розах, напоминавших капустные качаны, и замысловатым мраморным столом с золочеными часами, на которых красовались аллегорические фигуры времени и влюбленных.
2: «Я могу создавать, но способен разрушать», — сказал Тесла.
5: Он был облачен в безукоризненные костюмы, рубашку с отстегивающимися манжетами, а бледно-голубой галстук был завязан сложным узлом.
7: «Я могу заставить землю звенеть, подобно колоколу! Я могу пробудить энергию резонанса и одним щелчком...»
5: Тут он вправду щелкнул пальцами.
7: «Уничтожить здания, города, целые континенты!»
5: Его взгляд, пронизывающий и напряженный, словно у проповедника в религиозном экстазе, почти пугал.
7: «Я саму землю мог бы пополам расколоть. Электричество? Я вызову с безоблачных небес молнию, и меня не опалит ее электрическое пламя.
2: Бог? Вы говорите о Боге? Так я вам покажу Бога, Бога молний. Дайте мне мою динамо-машину, и у меня в руке окажется все могущество Бога».
5: «Вы кощунствуете», — спокойно ответствовал Брайан.
2: «Если вы желаете продолжать в том же духе, будьте любезны покинуть мое общество. Кроме того, меня совершенно не интересуют ваши машины разрушения. Америка не стремится к имперским завоеваниям. Мы мирные строители, а не сеятели раздоров».
5: Тесла, казалось, был на мгновение обескуражен.
2: «Тогда чего же вы от меня хотите?» — спросил он затем.
7: «Вам нужна поддержка. Мне сказали, вы ищете финансовой поддержки для осуществления своих идей по выработке электрической энергии и передаче ее по земле эфирным путем. Это так?»
5: Тесла кивнул.
7: «Резонанс», — проговорил он. «Весь секрет в резонансе. Без резонанса ничто работать не будет».
2: «Я полагаю, — сказал Брайан, — что если не будет проводов, то не будет и счетчиков. А без счетчиков электричество станет бесплатным для всех. Соответственно, ваши замыслы не сулят заманчивой финансовой отдачи, а потому и не находят поддержки ни у одного из наших финансистов».
7: «То верно, то верно», — с горечью кивнул Тесла. «Должен признаться, вы попали в самую точку.
2: Помогите же мне выиграть эти выборы».
7: Глаза Брайана вспыхнули всей силой его искренности.
2: «Помогите мне выиграть, и я обещаю, что ваши электропередающие башни будут построены».
7: «Сэр, я к вашим услугам», — поклонился Тесла. «Если вам требуется помощь изобретателя, можете больше не опасаться Эдисона, ибо в этом отношении он мне не ровня. Просто скажите мне, что вам требуется, и я послужу вам всем, чем только смогу».
2: «Тесла? Шарлатан и мошенник», — сказал Эдисон.
7: Теперь он щеголял в 100-долларовом шелковом костюме и сидел за столом красного дерева, увенчанным мраморной столешницей. Галстук у него, впрочем, сидел по-прежнему набекрень. Возможно, от того, что недавно изобретатель прикорнул за этим самым столом. Горовицы не убедили эти слова. Ко всему прочему, Эдисон оказался даже менее управляемым, чем до него Рузвельт. У вундеркинда было слишком много собственных идей, а некоторые замашки отдавали погибельным прогрессивизмом. Впрочем, все лучше, чем возможность победы этого популиста Брайана.
1: «Забудьте про Теслу», — сказал Эдисон. «Он наобещает им звезды с небес, возьмет деньги и ничего, кроме мыльных пузырей, не породит. Уж поверьте мне, я-то знаю. Он одно время у меня работал. Сплошные неприятности, да и только. Никак не желал понять, что научные исследования — это дисциплины и методические эксперименты. Человечеству без внутренней дисциплины в электричестве нечего делать. То, что создает Тесла, — это игрушки, шутихи на потеху толпе. Какой из него изобретатель? Эфирные силовые лучи, которые он собирается рассылать — чепуха, и еще раз чепуха, полная и окончательная. Невежда и жулик. С этими лучами кончится так же, как и с его ценнейшим электричеством переменного тока. Когда-нибудь они начнут убивать тех, кто станет ими пользоваться. Попомните мои слова. Силовые лучи начнут убивать людей».
7: Сообщение о том, что Тесла присоединился к предвыборной кампании Брайана в качестве советника по электричеству, так и гремело в новостях. Ушлые журналисты явно надеялись подогреть давнишнее соперничество двоих изобретателей. Они без конца вспоминали славные дни былых войн эдисоновского постоянного и тесловского переменного тока. Быть может, Эдисону стоило бы угробить кое-кого электрическим разрядом, как он бывало делал в те давние деньки. Все это добавляло головной боли Горовицу. Тесла ведь выиграл-таки ту битву. Ну, если не он сам, так его патрон, мистер Вестингаус, выиграл точно. И можно было только гадать, какие еще козырные тузы спрятаны в рукаве у мистера Теслы. Этот человек был воплощением худших кошмаров Горовица. Выскочка-иммигрант, причем, несомненно, нахватавшийся идеи реформаторов и анархистов. Тут необходимо заметить, что о своем происхождении Горовиц предпочитал скромно умалчивать. В особенности о том, как прибыл когда-то в Америку на руках у родителей иммигрантов и вообще не говорил по-английски лет до 6.
1: Он был, черт побери, американцем. То есть абсолютно ничем не хуже всякого там Пирпонта Моргана или Эндрю Карнеги. И ничего общего не имел со всеми этими грязными, вечно голодными иммигрантами, обитателями пропитанных чахоткой задворок.
7: Но вот Эдисон, кажется, отнюдь не тревожился по поводу Теслы. Соответственно, и Горовиц позволил себе слегка успокоиться и начал обдумывать, как станет управляться с Эдисоном. Ученый был таким же упрямым и непокорным лосярой, как прежде него Рузвельт. Значит, без определенной дозы лести, хитрости и потакания дело не обойдется. В 50 милях от него на ту же тему о Тесле разговаривали Сэмюэл Клеменс и Сара Бернар. Сэму так и не удалось лично повидаться с мистером Эдисоном. Когда он явился брать интервью, появился непонятный тип по фамилии Горовиц и мурыжил его добрых полчаса, подробнейшим образом расспрашивая о Филиппинах и о тресте Standard Oil. Что ж, по обоим этим вопросам у Сэма имелось вполне определенное мнение, которое он и высказал без обиняков. Не обошлось без некоторого самолюбования. «Вот, мол, как я владею материалами последних новостей, как остроумно умею их подать. Одна беда,
8: По окончании блистательной говорильни Горовец повел его не к Эдисону, а к какому-то клерку в приемной. И тут доходчиво объяснил Клеменсу, что мистер Эдисон страшно занят, а посему приема посетителей не предвидится ни в этом месяце, ни в следующем, ни, если уж на то пошло, в текущем году. Однако в целом избирательная гонка выдалась на диво азартной, так что Сэм от души ею наслаждался. Так, в минувшее воскресенье команда Брайана порадовала любопытных прохожих замечательным оптическим шоу, устроенным в Мэдисон Гарден. Пылали кальциевые лампы, высвечивая над городом изображение Брайана высотой в 3 этажа. Не подкачал и оператор проекционного фонаря, так ловко менявший стеклянные пластины, что иллюзорный кандидат в президенты, казалось, махал собравшейся публике. Возможно, это шоу и не затмило кинетоскопических картин, которые сторонники Эдисона то и дело показывали в специально нанятых танцевальных залах, но, по крайней мере, свидетельствовало, игра идет отнюдь не в одни ворота. Предметом же упомянутой кинетоскопии был, естественно, мистер Эдисон в окружении необыкновенных электрических чудес. Зрителям как бы предлагалось одним глазком заглянуть в мир будущего, который он собирался выстроить. Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Продолжение. Когда газетные заголовки сообщили о том, что Тесла взялся поддерживать Брайана, Клеменс радостно потер руки. Так уж случилось, что в бытность свою в Нью-Йорке он водил дружбу с молодым сербом. Тот-то занятно будет теперь посетить безумного укротителя молнии и хорошенько порасспросить его об отношении к нынешним выборам. Знала Теслу и знаменитая французская актриса Сара Бернар. Сэм встретился с нею в поезде. Она тоже направлялась в лабораторию Теслы в Лонг-Айленде. На станции актриса наняла электрическую коляску и пригласила Сэма проехаться вместе. Естественно, всю дорогу они говорили о своем общем знакомом и о политике. И вот, миновав крыльцо, с которого взлетела разом дюжина голубей, они оказались в вестибюле лабораторного корпуса, где работал Тесла. «Безумный шляпник, да и только, не спа?» — сказал Сэмюэл Клеменс, кивая на дверь. Это была самая что ни на есть непримечательная дверь с простой латунной табличкой, гласившей «Никола Тесла, электрическая лаборатория». А вообще-то парень призанятнейший. И как только он ладит с этим надутым педантом Брайаном, вот что интересно бы знать.
9: «На самом деле никакой он не сумасшедший», — с изысканным французским прононсом ответствовала Сара Бернард. «Он эксцентричен, да». Но ни в коем случае не безумен. Ему просто присущи порывы энтузиазма, более сильного, чем обычно встречается у людей. Когда к нему приходит идея, он не может просто так выбросить ее из головы. Он должен немедленно бежать в лабораторию и попробовать ее воплотить. Он сам мне рассказывал, пока работаешь над одной идеей, в голове возникает следующее, а за ней еще и еще, причем с такой скоростью, что отработать их все просто невозможно физически».
8: Сэм при этих словах невольно подумал, что госпожа Бернар и сама из тех, кто балансирует на грани здравого рассудка. Уж ее-то эксцентричность ни в коем случае не исчерпывалась нормальными капризами Примадонны. Так она всегда настаивала на путешествиях в личном железнодорожном вагоне. Одной из причин тому была необходимость повсюду возить с собой гроб, в котором она спала во время своих мигреней. Злые языки утверждали, что якобы этот гроб временами служил еще и альковом. А, впрочем, чего только не болтают о ярких и талантливых женщинах. Что же касается ее отношений с Теслой...
9: «Мы всего лишь друзья», — с ледяным высокомерием обронила госпожа Бернар, когда ее уже совсем достала одна из газет Хёрста, жаждавшая подробностей. «Он меня забавляет».
8: Сэм, для которого взаимоотношения Теслы с женщинами были загадкой, подозревал, что именно так дело и обстояло. Во всяком случае, чего бы изначально не хотела от него актриса, вряд ли они с нею продвинулись дальше слов. Сэму довелось когда-то нечаянно тронуть Теслу за рукав, и тот в ужасе шарахнулся прочь. Похоже, у изобретателя была фобия прикосновений. «Я вот все думаю, он по-прежнему такой оригинал, как раньше, или поуспокоился?» Вслух поинтересовался Сэм. И позвонил в дверь. Им открыл мистер Гзито, помощник Теслы. Поздоровавшись с гостями, он пригласил их в лабораторию. Это было обширное, скудно освещенное помещение. Пустая скорлупа здания с голыми балками и потолком в 30 футах над головой. Повсюду виднелись динамомашины, трансформаторы, переключатели, замысловатые сплетения медных проводов. Никола Тесла обернулся навстречу вошедшим. Сэм Клеменс сразу отметил, что со времени их последней встречи он сильно исхудал. Тесла всегда отличался стройностью, но теперь былое изящество переросло в прямо-таки пугающую худобу. «Живу на хлебе и воде, да только хлеба нет», — бывало говаривали землекопы. «Прямо строен, как стрелки в 6 часов». Впрочем, он был по-прежнему очень хорош собой. Как раз от такой красоты избиваются с ритма женские сердца. Подумав об этом, Сэм украдкой покосился на Сару Бернар.
10: «Ах, мистер Твен», — сказал Тесла с улыбкой. «Как славно, что вы смогли меня навестить».
8: «Просто Сэм», — поправил Клеменс старого друга.
10: «И несравненная мадмуазель Бернар».
8: Тесла низко поклонился актрисе, после чего приветствовал ее столь стремительным водопадом французских слов, что Сэм просто не успел ничего разобрать. А изобретатель обратился сразу к обоим.
10: «Это воистину радость и честь для меня удостоиться посещения светил сцены и пера. Замечу, что журналисты в мою лабораторию не допускаются, но для вас, мистер Твен, я с удовольствием делаю исключение».
11: «Я тоже рад видеть тебя, Ник», — сказал Сэм. Для него это был своего рода ритуал. Если Тесла пожелает непременно звать его мистером Твеном, так и шут с ним, пусть зовет, а он все равно будет обращаться к нему Ник.
10: «Я, кстати, пришел просто как частное лицо, а не как журналист. Я, знаешь ли, больше не сотрудничаю в газетенках. Не денежное это занятие».
9: «А мисс Бернар?»
12: «Я пришла просто повидать вас, мистер Тесла. Повидать вас и насладиться вашим обществом и беседой».
8: И она улыбнулась изобретателю. Сегодня она была облачена в самый простой костюм, а из украшений надела лишь скромные серебряные ожерелья, пренебрегая даже серьгами. Подобный наряд должен был прийтись по вкусу Тесле, презиравшему серьги и пышные женские платья. Тесла на миг замешкался, потом сказал:
9: «А вы очаровательная, как всегда».
10: «Итак, Ник, что ты думаешь о мистере Брайане?»
8: Идя следом за ним внутрь лаборатории, спросил Сэм.
10: «Ну и трескучий же говорун, верно?»
9: «Трескучий говорун?»
8: Тесла даже придержал шаг, обдумывая его слова.
10: «Можно и так сказать. Тем не менее, у него душа поэта». «Ничего себе!» — рассмеялся Клеменс. «Душа поэта, но ты, однако, загнул».
8: «Он человек мира», — сказал Тесла и покачал головой. «Не науки». И покосился на Клеменса.
9: «А вы? Сами-то вы что думаете о мистере Брайане?»
10: «Я? Ты же, наверное, помнишь, я в целом политиков не особенно жалую. Всевышний создал сперва головастиков, потом политиков, и они получились практически одинаково скользкими и безмозглыми, сразу и не отличишь. Вот только головастик в один прекрасный день может стать симпатичной лягушкой, а политик... политику никем уже не станет».
8: Он умолк и изобразил глубокую задумчивость.
10: «Впрочем, лично мне мистер Брайан до сих пор еще не лгал. К тому же, судя по всему, он стоит за маленького человека против разбойников и грабителей, что правят страной на сегодняшний день. Так что, по мне, он всяко уж не хуже других. Однако, будь он здесь, в этой комнате, я бы все равно повнимательнее присматривал за своим кошельком».
9: «Вы все такой же циник, мистер Твен?»
8: Сэм кивнул. «Не могу же я разочаровывать свою аудиторию».
9: «Желаете посмотреть лабораторию?»
8: Сэм развел руками.
11: «А зачем же я сюда пришел?»
9: «Конечно, желаем», — сказала мисс Бернар. «Я сгораю от нетерпения».
8: «Один момент», — улыбнулся Тесла. Потянувшись куда-то в потемки, он быстро щелкнул 3 выключателями. Раздалось едва уловимое гудение, и от длинных стеклянных трубок, расположенных там и сям по лаборатории, начало распространяться сияние. Одни трубки светились чисто белым, другие — лиловатым, третьи — розовым светом. Некоторые были закручены в хитрые спирали и завитушки. Тесла взял одну из трубок, лежавшую на скамейке, и поднял над головой. Розовый свет внутри разгорелся ярче, переливаясь вокруг ладони изобретателя. Сэм вполне отдавал себе отчет, что Тесла выпендривается. Лампы Эдисона нуждались в проводах, лампы Теслы нет. Сэм, впрочем, уже видел когда-то светильники Тесла, наполненные разреженным газом, и теперь следил больше за выражением восторга на лице мисс Бернар. Еще он думал о том, что люминесцентные лампы Теслы — это, как ни крути, нечто выдающееся. И гамма цветов у них гораздо более приятная, чем резкая желтизна лампочек Эдисона. Оставалось выяснить, можно ли придавать трубкам Теслы любую форму, какую душа запросит.
11: Можно ли, к примеру, заказать стеклодуву трубки в виде букв, из которых потом удастся составить слова?
13: Вот это было бы да! Взять и соорудить светящуюся ярко-красную или фиолетовую вывеску. Захотел и получилось «Обедайте у Джо» или «Голосуйте за Брайана».
11: «Вот то-то и оно», — невольно подумалось Клеменсу. «А ведь именно так они и поступят. И тем самым начисто испортят всю магию. Так что лучше мне оставить при себе эту идею». Тесла вручил ему одну из ламп, крохотную, помещавшуюся на ладони. «Хитрая штучка», — повертев в руках, сказал Клеменс. «Для чего она?» «Неужели недостаточно того, что она просто есть?» — улыбнулся Тесла. «Впрочем, смотрите». Подобные лампочки были во множестве укреплены на деревянном щите, образуя прямоугольную решетку. Тесла повернул верньер трансформатора, и половина лампочек ожила, наливаясь густым кровавым багрянцем. «Смотрите», — велел Тесла. Он приглушил свет ламп, повернул другой реостат, и вторая половина лампочек засветилась изумрудной зеленью. «Миленько», — сказал Сэм.
13: «Погодите!»
11: Тесла взялся за оба реостата одновременно, так что вспыхнул весь щит, но не зеленовато-красным и не красновато-зеленым. Хлынул свет лимонно-желтого тона.
13: «Ух ты!» — вырвалось у Сэма Клеменса.
11: Он невольно шагнул вперед, чтобы присмотреться поближе, и точно. Вблизи было отчетливо видно, что часть лампочек горела красным, а другая — зеленым, но стоило чуть отдалиться, и свет смешивался, окрашиваясь желтым.
13: «С ума сойти!» — восхищенно прокомментировал Сэм. «Такого я еще не видел!»
11: «Смотрите дальше!» Тесла перешел к целой панели ползунковых регуляторов. Его тонкие пальцы забегали по ним, как по клавиатуре органа. Разноцветные огни заплясали. По щиту пронеслись желтые и красные тени, потом изогнутые кривые, расширяющийся прямоугольник, бегущие диагональные полосы. Угасал красный цвет, и его место занимал зеленый. В целом пляска огней производила эффект наподобие гипнотического. Вот световая точка превратилась в ромб. Внутри его возник еще один, потом еще и еще. Ромбы расширялись, достигали края щита и исчезали, сменяя друг друга.
12: «Вы создали симфонию, друг мой», — проговорила Сара. «Симфонию света».
11: В ответ пальцы Теслы запорхали еще быстрее, и послушные огни разразились бурей красок почти чувственного свойства. Наконец изобретатель все выключил и с поклоном повернулся к гостям.
13: «Вам понравилось?»
12: «Это было великолепно!»
11: Голос Сары звенел от восторга.
12: «Я видел истинную работу художника, излияние души поэта, который сделал электричество своей палитрой».
11: «А мне можно попробовать?» — попросил Сэм. Ему пришлось попрактиковаться, и все же довольно скоро он сумел нарисовать светящиеся буквы. После чего ценой немалых усилий все-таки вывел «Сэм». Тесла и Сара Бернар хором громко произносили каждую букву, возникавшую на щите.
13: «Полагаю, мальчикам-наборщикам пока мест еще не о чем беспокоиться», — проговорил он с улыбкой. «Тем не менее, игрушка потрясающая. Ты еще не прикидывал, кому бы ее продать? Полагаю, на Уолл-стрит ее с руками оторвут, биржевые котировки высвечивать».
11: «Там, где человек электричества видит электрический свет, деятель пера усматривает буквы», — заметил Тесла. «А вы, мадемуазель, воля бы попробовать? Что увидит королева сцены?» Долго уговаривать не пришлось. Взявшись за рычажки, Сара Бернар вскоре породила схематичную фигурку человека. Предельно сосредоточившись, она добилась даже того, что нарисованный человечек помахал ими рукой. Тесла и Клеменс в восторге покатывались со смеху. А Сара, ко всеобщему изумлению, да и к своему собственному, кажется, тоже, заставила человечка выпасть из прямоугольника.
14: «Полагаю, дама вас все-таки превзошла, мистер Твен», — объявил Тесла. «Одно изображение воистину стоит тысячи слов. Зря ли, говорят, лучше один раз увидеть, чем...» «Пожалуй, эта штука не слишком превосходит по зрелищности кинетоскоп Эдисона», — сказал Клеменс. «Но какое дивное развлечение!»
11: И понял, еще не договорив, что упоминать Эдисона определенно не стоило. По счастью, Тесла, услышав имя заклятого соперника, лишь отмахнулся.
14: «Думаю», — сказал он, — «Эдисон ничего стоящего уже не изобретет».
15: Вот как?
16: А почему? Когда он станет президентом, у него не останется времени изобретать.
15: Клеменс удивленно поднял брови, а Тесла пояснил.
16: Ах, мистер Твен, я, наверное, провожу слишком много времени в лаборатории, но...

0: Написанным. Сэм Клеменс наконец разобрался в тонкостях работы рычажков, и на светящемся щите возникла нарисованная физиономия. Глаза сперва представляли собой точки, потом разрослись в маленькие квадратики. Появились брови и рот в виде буквы «О».
1: «Ты бы поработал с этой штуковиной, Ник», — сказал Сэм, и в порыве вдохновения ему удалось заставить нарисованную рожицу открывать и закрывать рот в такт своим словам. «Бьюсь об заклад, ты сумеешь создать нечто выдающееся».
0: Окончание агитационного выступления в том городе вылилось в шумный красочный праздник. Состоялся конный парад ветеранов гражданской войны в полной армейской форме. Играло по меньшей мере 5 духовых оркестров, а следом за ними проехало штук 15 повозок. Сэм Клеменс предположил, что на них восседали мэры и мелкие политики, вероятно, рассчитывавшие, что на них как бы осядет яркая мишура сегодняшнего торжества. Пешим строем, сияя медными пуговицами, прошло несколько сот человек в высоких цилиндрах, причем каждый, смотрелось это довольно нелепо, обмахивался пальмовым веером. За ними последовал женский хор. Певицы стояли на открытой колесной платформе, разукрашенной каскадами белого, красного и синего шелка. Платформу тянула четверка взмыленных лошадей в разукрашенной цветами сбруи. Брайан одну за другой пожимал тянувшиеся к нему руки, а этих рук, казалось, были несчетные миллионы, и все старался поберечь почти уже сорванный голос. «Все-таки нет на свете лучшего развлечения, чем политическая кампания», — заметил Сэм, обращаясь к мисс Бернар, в чьем обществе он снова проводил день. Никола Тесла пообещал им показать нечто совершенно особенное, и Сэм гадал, что же именно это будет. Между тем вовсю били барабаны, тромбоны разом выводили 5 разных мелодий, ну а лошади ржали и фыркали в разнобой со всеми 5. Не было никакой возможности расслышать даже голоса женского хора. Плакат, кстати, утверждал, что это был пресвитерианский хор Морристауна, разве только на долю мгновения, когда время от времени смолкали духовые. Сэм и актриса стояли на особом возвышении вместе с полудюжиной других важных гостей. Сегодня мисс Бернар была определенно в своей стихии. Во всяком случае, она облачилась во вполне вызывающее пурпурное платье и замысловатую шляпу, увенчанную фиолетовым страусиным пером не менее 3 футов длиной. Наслаждаясь происходящим, она махала толпе и весело улыбалась. Сэму тоже льстило внимание, но его мысли были заняты иным. Он предпочел бы, чтобы организаторы скорее приступили к шоу Теслы, в чем бы оно ни заключалось. Сэм был в белом полотняном костюме, ставшем уже узнаваемым, в белой же панаме и ковбойском галстуке с зажимом, усеянным бриллиантами. Галстук был подарком от почитателей из Невады. Никола Тесла сам проводил их до подиума. Там он постоял некоторое время, бесстрастно взирая на толпу, а вокруг него порхали голуби. Потом изобретатель удалился вместе со своим помощником, мистером Гзито, и только пообещал, что если гости останутся до захода солнца, их будет ждать сюрприз. И вот день, по всей видимости, склонился к закату. Более определенно Сэм не взялся бы сказать, поскольку погода стояла пасмурная. Мистер Брайан медленно пробирался в их сторону, продолжая безостановочно пожимать руки. Наконец он достиг подножия платформы и поднялся наверх по деревянным ступенькам, не забыв обменяться рукопожатиями с важными приглашенными.
1: «Рад вас видеть, мистер Марк Твен», — сказал он. «Я большой почитатель ваших работ, да, очень большой почитатель. Приятно видеть, что вы с нами в нашем богодухновенном труде».
2: «Зовите меня просто Сэмюэлом, мистер Брайан», — отозвался Сэм.
1: «Богом клянусь, да чего же приятно в кои веки раз встретить политика, от которого не смердит враньем, черт подери! Задайте жару им всем!»
0: Брайан на мгновение нахмурился, как если бы речи Сэма оскорбили его самые сокровенные чувства, но, передумав, он лишь сказал:
2: «Я вижу, вы и в жизни соответствуете своей репутации».
0: И повернулся поцеловать ручку мисс Бернар.
2: «Душевно рад встрече с вами, мадам. Enchanté».
0: Между тем, позади них происходило нечто странное. Краны и лебедки начали поднимать какие-то леса, по балкам которых тянулись в 1000 рядов лампочки Теслы. Когда люди увидели непонятные приготовления, толпа загудела, а Сэм услышал, как где-то поодаль ожила и деловито запыхтела паровая машина. Лебедки отработали и остановились, поставив вертикально-квадратную конструкцию не менее 15 футов высотой. Мистер Гзито тем временем установил перед Уильямом Дженнингсом Брайаном хитрое приспособление, состоявшее из линзы вращающегося диска.
3: «Эдисоновская кинетоскопическая камера?»
0: «Нет.
1: Нигде не было видно бобинки нитоскопии.

0: электрической пленки. Зато к электрическому экрану, возвышавшемуся за спиной кандидата, тянулись толстые жгуты проводов. «Что-то будет!»
1: «Брайан! Брайан! Брайан!» – нараспев скандировала толпа.
0: Кандидат в президенты вскинул руку, но голоса только сделались громче. Потом Брайан начал говорить. И его голос разнесся над обширной площадью гулко, точно гром в горах или глаз Божий. «Черт меня побери!» – пронеслось в голове у Сэма, если это не Тесла выдумал способ электрически усиливать голос. Толпа замерла, ошарашенно и благоговейно внимая. Но электрическим усилением голоса дело не кончилось. В действительности это был самый меньший из сюрпризов, ибо за спиной кандидата разгорелась и вспыхнула гигантская матрица. 10 000 лампочек переливались волнами яркого цвета. Люди ахнули, все разом полагая, что увидели наивысшее чудо электричества, но и это оказалось всего лишь прелюдией, ибо пляска цветов постепенно успокоилась, и на экране возникло размытое изображение. Сначала трудно было понять, что же это такое. Слишком непривычным было зрелище, ведь человеческий глаз еще никогда ничего подобного не видел. Однако потом... Лицо... Несомненно, на экране появилось лицо... И это было лицо Уильяма Дженнингса Брайана. Люди в толпе снова начали переговариваться и, наконец, дружно взревели от восторга. Вот теперь всем было все ясно. Им показали картину, нарисованную светом 10 000 лампочек. И эта картина жила, она двигалась. Вот Брайан заговорил, и в такт мощному электрическому голосу зашевелились на экране губы.
1: «Ну как, устройство работает?» — спросило огромное изображение. «Бог свидетель, я себя слышу! Мистер Тесла, вы действительно гений!»
0: К подобному чуду еще бы да великие слова, мысленно поморщился Сэм. Мистер Брайан поистине упустил неповторимый шанс. Мог бы заранее приготовить что-нибудь подходящее к случаю, например, «Чудные дела твои, Господи!» Тем не менее, толпа разразилась смехом и одобрительным ревом, а Брайан продолжал говорить, как ни в чем не бывало, и электричество усиливало его голос, а полыхающее изображение переливалось и двигалось.
1: «Леди хористки, джентльмены-оркестранты, ветераны войны и народ великого штата Нью-Джерси, я приехал к вам со смиренной просьбой о помощи. Мне нужно немногое. Отдайте за меня свои голоса, и вместе мы приведем нацию к величию, которое в своей беспредельной мудрости задумал и предначертал нам Господь».
0: Все взгляды были прикованы к иллюзорному изображению, производившему поистине гипнотический эффект. Сообщения о движущихся картинах Теслы разлетелись мгновенно. Все кругом о них только и говорили.
1: «Небывалое в истории искусства управление светом», — писала газета «Геральт». «Мистер Тесла утверждает, что вскоре освоит способ передавать свои картины посредством эфирных лучей. Он собирается назвать свои передачи «Телевидеон», сиречь дальновидение».
0: Горовец отшвырнул газету.
2: «Если Тесла способен передавать свои картинки электрическими лучами, Брайан начнет выступать даже в тех городах, которых сроду не посещал», — объявил он. «Это затмевает к чертям собачьим и говорящих кукол и даже кинетоскопы. Он нас разгромит со счетом 10-1. Нет, 100-1. Сколько экранов телевидения он сможет сделать?»
3: «Каждый такой экран наверняка очень дорого стоит», — отмахнулся сигарой Маркус Ханн. «Я слышал, каждая лампочка, наполненная разреженным газом, стоит около 10 центов. А сколько их в каждом экране? 10 000 по 10. Значит, каждый экран обойдется в $1000. При таких ценах они не смогут печь их, как пирожки».
2: «Не забывайте о мистере Вестингаузе», — сказал Горовец. «Не секрет, что за спиной Теслы стоит именно он. А этот хитрый старый лис — опытный фабрикант. Так что, если существует возможность снизить стоимость, он эту возможность найдет».
0: Так оно и случилось. На заводах Нижнего Истсайда Вестингаус уже приставил женщин к сборке крохотных лампочек Теслы, а дети ловкими быстрыми руками набирали из них экраны. Идея передавать картинки телевидения с помощью беспроводной телеграфии Маркони была, конечно, безумна. Вот только Вестингаус давно уже не отмахивался от безумных полетов фантазии своего протеже.
3: И к тому же не следовало забывать о телеграфных линиях, тянувшихся по Америке во всех мыслимых направлениях. К каждому городу и городку, к каждому железнодорожному полустанку. Томас Эдисон узнал о телевидении из утренних газет, находясь по предвыборным делам в штате Висконсин. Известие весьма удивило его. Однако никому еще не удавалось утереть нос Эдисону, да и с тем его и оставить. Он тут же отбил длинную телеграмму в West Orange, в лабораторию, отдавая распоряжение об исследовании разных сортов фосфора для своей электронно-лучевой трубки. Сам же, как только мог, свернул и урезал поездку и уже через неделю устремился обратно в лабораторию, чтобы с головой окунуться в работу. Обычно он довольствовался 2-3 часами сна в сутки, но когда ему бросали вызов и его честолюбие бывало задето, вовсе переставал тратить время на сон. Еще в поезде он принялся всесторонне изучать телевидеон и разбираться в его работе. И очень скоро сформулировал кое-какие идеи по его улучшению и усовершенствованию. Если идеи окажутся верны, очень скоро он соединит электронные лучи с технологией флюороскопа и сделает лучевую трубку, работающую на эффекте Эдисона. Она будет обладать разрешением, многократно превосходящим моргающие лампочки Теслы. Достаточно будет один раз посмотреть на экран творения Эдисона, чтобы осмеять и забыть грубые точечные картинки телевидеона. Еще день-другой, у него будут готовы первые патенты. И вот тогда-то посмотрим. Если Тесла в самом деле хочет войны изобретений, он ее получит.

Как продолжится и чем закончится война изобретений в рассказе Джеффри Лэндиса «Глаза Америки» вы узнаете в следующей части модели для сборки на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Продолжение.
1: Сэр, мы внимательно следим за вашими рейтингами, и, в общем-то, дела не особенно хороши.
0: Вы о рейтингах, молодой человек, обернулся к помощнику Уильям Дженнингс Брайан. Поясните, будьте любезны.
1: Я о том, сэр, как люди воспринимают ваше шоу.
0: Брайан склонил голову на бок и нахмурился. «Отважусь заметить, — сказал он затем, — некоторые люди действительно считают политику разновидностью шоу, но, уверяю вас, молодой человек, шоуменом я никогда не был и становиться не собираюсь. Если уж говорить о шоу, то мое — шоу правды и только». Воскресенье было у него традиционным днем отдыха. И в данный момент он как бы отдыхал в своем собственном железнодорожном вагоне. Но выходной день всего лишь подразумевал отсутствие в том же вагоне репортеров с камерами и блокнотами. Брайан слишком хорошо знал, что серьезным политикам до ноября о каком-либо настоящем отпуске не приходится и мечтать. Так что молодому человеку определенно не следовало бы нарушать его уединение. Тем не менее, телевизионная команда сегодня целый день спорила о чем-то в своей подсобке, так что Брайан, в общем, ждал, рано или поздно кто-нибудь из них ввалится к нему и начнет говорить. Что ж, быть посему. Брайан отложил перо и повернулся к молодому помощнику.
1: «Вот в том-то и проблема, сэр», — проговорил тот. «Вы не шоумен. Мы уже неделю ведем телевизионное шоу».
0: Брайан поморщился, и помощник невольно прикусил язык, но потом отважно продолжил.
1: «Простите, сэр, но так все в нашем штабе называют то, что мы делаем. Шоу и все тут. А где шоу, там обязательно рейтинги, и мы за ними следим. И понимаете ли, сперва какое-то время популярность держалась на новизне телевизиона, но теперь все начали привыкать, так что ваши речи... Собственно, вы правы, политика — это не шоу, но... Получается очень уж...
0: «Скучно», — подсказал Брайан.
1: «Вот именно, сэр, скучно».
0: «Мои речи, — продолжал Брайан, — слишком затянуты». Молодой человек не заметил сарказма и обрадованно закивал.
1: «Точно, сэр! Бодяга!»
0: Вид неожиданно посуровевшего кандидата в президенты заставил юношу вздрогнуть, и все-таки он договорил.
1: «Это мнение всех наших людей, сэр. Бодяга».
0: Брайан со вздохом поинтересовался.
2: «И чего бы вы хотели?»
1: «Не настолько длинных проповедей, сэр. Вы могли бы, по крайней мере, излагать свои мысли более короткими фрагментами. Так зрителям будет легче их усваивать».
0: «Я об этом подумаю».
1: «Сэр, если...»
0: Брайан скинул ладонь. «Довольно. Я сказал, я подумаю, и хватит об этом. А теперь оставьте меня». Когда помощник удалился, Брайан хмуро свел брови.
1: «Итак, зрители полагали, что он разводит бодягу вместо того, чтобы их развлекать. Так чего же они, спрашивается, хотят? Реальных политических реформ или трескучей показухи?»
0: Вот это без преувеличения был вопрос вопросов. Чего на самом деле хочет народ? Брайан знал, в чем нуждались американцы. В реформах, в отмене железнодорожных монополий, в обращении к Богу. Но чего этот народ хотел? Когда-то Брайан думал, что лидер должен уметь выражать народные чаяния. С тех пор, проведя немало лет в политике, он на многое успел посмотреть другими глазами. Но потом к нему в кабинет вошел преподобный Конрой, и Брайан, привстав, искренне улыбнулся ему.
3: «Входите, отец Конрой. Очень рад вас видеть».
0: Священник снял шляпу.
1: «Сердечно благодарю. Вы так великодушно согласились уделить мне толику времени».
0: Брайан рассмеялся в ответ.
3: «То же самое я могу сказать и про вас. Человеку духовного звания не так-то просто покинуть свою кафедру. Поверьте, я вполне осознаю оказанную мне честь».
1: «Я слышал ваши речи, — начал преподобный, — и полагаю, что вы воистину человек Божий».
3: «Прилагаю все усилия, святой отче».
1: «И поверьте мне, это удается вам в большей степени, нежели большинству. В частности, моя паства не отказалась бы вас послушать, хотя бы в порядке отвлечения от моего собственного занудного бормотания. Позвольте спросить, у вас уже есть название для проповеди, которую вы у нас проведете? И, надеюсь, там не будет политики».
3: «Естественно, вы вправе спросить. Я собираюсь поговорить об угрозе эволюции».
1: А, об этих обезьяньих проблемах.
0: Лицо преподобного расплылось в широкой улыбке.
1: Как же, я наслышан о том, какой вы боец. И скажу вам, медведь так не радуется сочному арбузу, как я возможности послушать, как вы в пух и прах растопчете этих надоедливых атеистов.
0: И он с большим чувством пожал Брайану руку.
1: Сгораю от нетерпения, право же, сгораю от нетерпения.
3: Могу ответить вам тем же, сказал Брайан. После целой недели в окружении подхалимов, карьеристов и шакалов от прессы провести несколько часов в обществе простых набожных христиан, чем не блаженство?
0: Проповедь Брайана имела невероятный успех. Он прочно завладел вниманием аудитории, поочередно заставляя своих слушателей гневаться и разряжать напряжение смехом. И так добрых два часа подряд. О чем они там говорили, эти телевидеончики? О коротеньких фрагментах, которые людям якобы проще усваивать? Ну вот же они, его люди. Простые, верующие в Господа фермеры и рабочие Америки. Не какие-то там атеисты с агностиками, что заправляют нынче в политике. И даже когда он кончил говорить, они долго не хотели расходиться. Они окружили его, и каждый желал непременно пожать ему руку и лично рассказать о том, как ему понравилась проповедь. Они даже предлагали ему деньги на организацию борьбы с дарвинизмом. Эти деньги Брайан переадресовывал в церковную кружку для пожертвований. Нашелся, правда, и один защитник обезьяньей теории, серьезный молодой парень с навощенными усами. Он возымел желание поспорить с Брайаном, но тот быстренько поставил его на место несколькими умело подобранными фразами, выставив своего деревенского оппонента на всеобщее посмешище. И вот, наконец-то, преподобный Конрой смог увести Брайана в свой личный офис для отдыха и общения.
1: «Замечательно вы говорили, мистер Брайан», — сказал священник. «Кажется, лучшей проповеди я в жизни своей не слыхал».
0: «Спасибо на добром слове».
1: «Я только вот о чем подумал».
0: И преподобный помедлил. «Прошу вас, говорите без утайки».
1: «Я тут подумал, коли уж вы применяете недавно изобретенный телевидеон, чтобы донести до народа свои политические идеи, так почему бы вам не использовать то же самое изобретение для проповеди Слова Божия? Души людские алчут Святого Писания, и мне показалось...»
0: Брайан поднял руку.
1: «Телевидеон — устройство, без сомнения, замечательное, но оно не принадлежит лично мне, чтобы использовать его по моему усмотрению. Если бы я попробовал поступить так, это было бы нецелевое применение денег, собранных на предвыборную кампанию, то есть моя личная нечестность, какими бы благими намерениями она ни была продиктована. Мне приходится с этим считаться».
4: «Но, возможно, мы могли бы заплатить за использование оборудования, как бы взять его в аренду».
0: Брайан рассмеялся. «Отец, а вы имеете представление о том, сколько это все стоит? Да только за пользование телевидеоном пришлось бы платить по $50 в час. Я уже не говорю об оплате телеграфных линий, найме залов с экранами».
1: $50, задумчиво проговорил преподобный Конрой. «Собственно, это не так уж и много. Допустим, смотреть проповедь соберется в общей сложности 10 тысяч человек, если не все 50. Если же 10 тысяч человек, попросить внести по 10 пенсовику и предположить, что лишь один из 10 пожелает платить, даже тогда наши расходы будут покрыты и еще останется некоторая сумма».
0: «Да вы, оказывается, акула капитала, прикинувшаяся скромным священником. Что ж, я принимаю ваше предложение. Если вы все устроите, я берусь говорить. Что же касается денежных поступлений, излишки, оставшиеся после оплаты оборудования, будем делить поровну. Половину вам на церковные нужды, половину мне на предвыборные дела». Преподобный Конрой поднялся на ноги и протянул ему ладонь.
4: «По рукам, сэр».

0: Никола Тесла ввел Сэмюэла Клеменса в предвыборный штаб Брайана, особенно тесно перезнакомив его с электриками и телевидеонщиками. После этого они с мистером Гзито вновь удалились в свою Лонг-Айлендскую лабораторию трудиться над вопросами беспроводной передачи электрических волн. Мисс Бернар уехала с ними. Сэма это несколько задело, возможно, потому что 3 года назад его оставила сперва Клара, а потом Ливи, и с тех пор он очень остро ощущал неуют от отсутствия женского общества. Причем речь шла не столько о примитивных радостях плотских утех, сколько о милом и простом человеческом общении. Общаться с мисс Бернар было истинным удовольствием. Он и не предполагал, что будет так по ней тосковать. И что, спрашивается, такого она нашла в этом Тесле? Вряд ли ее влекли к нему восхищение его умом и страсть, как водится между мужчинами и женщинами. О да, Тесла был человеком титанических страстей, но страсти его были, как бы это сказать, эфирного свойства. Во всяком случае, никоим образом не соприкасались с физической, чувственной стороной бытия. Тем не менее, Клеменс задержался при штабе Брайана. Ему интересно было взглянуть на происходившее изнутри. Он наслаждался доброжелательным обществом телевидеонщиков и, возможно, были не такими утонченными собеседниками, как мисс Бернар, но с ними тоже было по-своему интересно. Это были очень молодые, угловатые, застенчивые ребята, казавшиеся неуклюжими щенками, но только до тех пор, пока не запускали руки по локоть в какую-нибудь динамо-машину. Они были помешаны на электричестве и механизмах и поголовно мечтали в новом столетии сколотить состояние, как успешные изобретатели. Электрическая рубка телевидеонщиков считалась совершенно секретной. Во всяком случае, посторонним вход туда был строжайше запрещен. Сэму, однако, на секретность было глубоко наплевать, и он просиживал у ребят по полдня, наблюдая, как они возятся с аппаратурой и слушая их рассказы о Тесле. Сэм поневоле вспомнил, как несколько лет назад сам пробовал силы в изобретательстве и чуть было не изобрел машину для набора текста. Теперь вот оказалось, что этой историей можно было заставить слушателей хохотать до слез. Хотя в реальной действительности она означала несколько лет труда, потраченного впустую, не говоря уже о разочаровании и денежных затруднениях. Другие полдня Сэм проводил среди зевак, которых здесь было множество, разыгрывая давно привычную роль великого писателя и с небрежной благосклонностью принимая маленькие знаки внимания, вроде бокала виски или хорошие сигары. В настоящее время штаб базировался в отеле «Глориана». Телевизионная рубка вместе с ее электрическим динамо на паровом приводе располагалась в соседнем пустующем помещении. Правда, именно сейчас парни взяли перерыв и отправились в город, так что Сэм сидел в вестибюле. Мебель здесь была вся покрыта чехлами в цветочек, а окна снабжены изящными розовыми занавесочками. Казалось, будто сидишь внутри именинного торта. Однозначного мнения о Брайане Сэм пока так и не составил. Вот уже неделю этот человек проповедовал с телевизионного экрана Евангелие и каждодневно призывал зрителей жертвовать деньги, дабы он, Брайан, мог продолжать трудиться во славу Господа. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Трудиться во славу Господа!» Сэм даже фыркнул про себя. Эти телевизионные проповеди были величайшим жульничеством, какое видел свет. Людей так гипнотизировали живые движущиеся огоньки, что всякий раз, когда Брайан заговаривал о деньгах, чеки, векселя и наличные лились к нему, словно река, вырвавшаяся из-за пруды. Нет, конечно, Брайан не был хитрым мошенником из Чикаго. Он производил впечатление человека искренних убеждений, но эти каждодневные проповеди изменяли его просто на глазах. И еще бы, ведь верующие зрители совершенно неожиданно начали приносить ему гораздо больше денег, чем все политические спонсоры вместе взятые. Соответственно, политические спичи Брайана все больше окрашивались религией. А в самый последний он прямо призвал внести в Конституцию сразу 2 поправки. Одна должна была установить в стране сухой закон, другая — искоренить преподавание дарвинизма. И вот он шел сюда, проталкиваясь сквозь тучи приспешников и прихлебателей. Готовясь к встрече с великим человеком, Сэм срезал кончик сигары, чиркнул спичкой, раскурил сигару и отнял ее ото рта. «Итак, мистер Клеменс, как вам моя последняя речь?» — осведомился Брайан. «Прошу, скажите мудрое слово». Сэм покачал головой. «Мистер Брайан, Ваше шоу превыше всяких похвал, но, увы, лично я человек слишком испорченный, чтобы целиком разделить вашу точку зрения.
1: Что за чепуха, мистер Клеменс?
0: Ну, раз уж вы спрашиваете...
1: Говорите, мистер Клеменс, поговорите, пожалуйста.
0: Раз уж вы спрашиваете, я бы посоветовал вам не слишком напирать на необходимость упомянутых вами конституционных поправок.
1: Брайан рассмеялся.
0: Ну, при вашей всем известной любви к виски, чему тут удивляться? Я не только о сухом законе. Я и законодательный запрет дарвинизма имел в виду. Атеистам будет позволено преподавать теорию эволюции сколько душе угодно, но только не в государственных школах. Вы же умный человек, мистер Клеменс. Неужели вы происходите от обезьяны?
1: Сэм глубоко затянулся сигарой.
0: Послушать моих друзей так еще чего похуже, чем обезьяна. Иные люди стоят ближе к обезьяне, иные дальше. Но, по-моему, если уж говорить о происхождении человека от обезьяны, это обезьянам, а не людям следовало бы оскорбляться.
1: Мистер Клеменс, я право не знаю, сердиться на вас или смеяться. Вы у нас, может быть, скрытый атеист? Не верится мне, чтобы ваши истинные убеждения соответствовали тем речам, которые я только что от вас услышал. Какова, собственно, ваша жизненная позиция?
0: Клеменс снова затянулся, прежде чем говорить. Ну, на мой взгляд, мистер Брайан, жизненная позиция — вещь двуединая. Есть кредо, о котором мы говорим на публике, излагаем в газетах, и есть глубоко личные убеждения, о которых мы предпочитаем не распространяться. Никак не могу с вами согласиться, мистер Клеменс. Если я истинно верую во что-то, я объявляю об этом всем и каждому без утайки. А ваши слова, по-видимому, следует понимать так, что вы всех людей поголовно считаете лжецами. Не то чтобы в прямом смысле лжецами, нет, сэр, ни в коем случае. Просто кое-кто оставляет свое мнение при себе, вот и все.
1: Так скажите же мне, это ваше лично глубокое мнение. На чьей вы стороне в великой битве Господа с сатаной?
0: Марк Твен попыхивал сигарой, пристально глядя на Брайана. Шерстяной костюм тройка, часы на золотой цепочке, круглое открытое лицо. Одежка политика и сущность фермера. Это было видно невооруженным взглядом. «Да гори оно все синим огнем», — подумалось Сэму.
1: «Хотите всю правду, мистер Брайан? Хорошо, скажу вам, как на духу. Полагаю, я не отказался бы присоединиться к мистеру Сатане». «Мистер Клеменс, есть некоторые материи, по поводу которых шуточки неуместны, и, думается, мы затронули как раз такой вопрос».
0: «Хорошо, мистер Брайан, выражусь иначе. Мне представляется, что Писание мажет мистера Сатану черной краской и всячески его оскорбляет, а самому ему высказаться никто не дает».
1: «Отнюдь, мистер Клеменс, отнюдь. Громкий голос Сатаны мы слышим каждодневно и ежечасно. А вот голос Господа нашего, наоборот, скромен и тих. И покуда мы не замрем в молчании, нам его не услышать».
0: «Чушь! В мире полным-полно горлопанов от христианства, и вы один из этого множества. Разве что выступаете несколько успешнее других. Да что там, иной раз улицу не перейти, не напоровшись на десяток другой самодовольных проповедников, вещающих столь же расплывчато, сколь и благочестиво. Сами-то себя вы хоть слышите? А что до сатаны, по-моему, парня кругом оболгали, и честно вам скажу, жду не дождусь личной с ним встречи, чтобы выслушать его версию событий».
1: «Думается, вы проповедники же», — перебил Клеменс. «По моим скромным наблюдениям, в подавляющем большинстве своем суть отпетые мошенники на доверии. Языки без костей. Выманивают у людей денежки под расплывчатое обещание рая на небесах. Вредоносные и бесполезные люди».
0: «Мистер Клеменс», — холодно проговорил Брайан, — «если я вас правильно понял, вы меня только что обозвали мошенником».
1: Сэм медленно кивнул.
0: «Полагаю», — сказал он, — «именно так и произошло».
1: «Мистер Клеменс, мой предвыборный штаб и я лично оказали вам всяческое гостеприимство. Тем не менее, оскорбления терпеть я не намерен, поэтому будьте любезны удалиться. Мои помощники получат распоряжение, гласящее, что отныне и в будущем ваше общество для меня нежелательно».
0: Сэм снова кивнул.
1: «Вы просили меня высказать личное мнение, и вы его получили. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. Да, и что касается Дарвина, думается, я до некоторой степени склоняюсь в его пользу».
0: А у Эдисона, что называется, корабль шел ко дну. Его лаборатория в 2 недели разработала трубки флюоровидения, способные составить конкуренцию телевидению Тесла. Теперь разгорелось яростное соперничество за телеграфные линии, способные донести речи оппонентов до каждого населенного пункта, к вящей радости и немалой выгоде компаний, занимавшихся телеграфом. Однако политические карты, которые самым тщательным образом составлял Горовиц, угрожающе пестрели красными флажками, цветом брайановских демократов, что медленно, но неуклонно распространялись из центральных районов страны к периферии. Повсюду, от олегантских гор до скалистых, фермеры и рабочие прислушивались к Брайану. Причем отнюдь не политические спичи завоевывали ему новых сторонников, а все шире распространявшееся телевизионное проповедничество. Выходило, что Брайан сумел нечаянным образом достучаться до самого сердца Америки. К примеру, он мог рассказать по телевидению о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом, затем призвать зрителей к совместной молитве, и на завтра же сотни газет пестрили сообщениями о прозревших слепцах. Он распевал со зрителями псалмы, и если верить все тем же газетам, люди вставали с одра смерти, чтобы принять в этом участие. А уж стоило Брайану упомянуть о деньгах, как по всей Америке распахивались не только сердца, но и кошельки. Пожертвования стекались щедрой рекой со всех сторон и во всех мыслимых формах. А вот речи Эдисона о запланированных им перестановках в правительстве и о научном подходе к управлению не слушал практически никто. Тем не менее, когда к нему явился Сэм Клеменс, а он явился, преспокойно миновав того самого деятеля, что какой-то месяц назад уверял его в полной невозможности встречи с мистером Эдисоном, кандидат от республиканской партии выглядел вполне жизнерадостно.
2: «Мистер Марк Твен!» — громко приветствовал он Клеменса. «Я ваш горячий поклонник!»
0: «Спасибо большое!» — ответил Сэм. Эдисон приставил к уху ладонь.
3: «Не могли бы вы говорить малость разборчивее? Вынужден признаться, я стал чуточку глуховат!»
0: Клеменс прокашлялся и повторил.
3: «Я сказал спасибо большое!» «Да-да, я так и думал, что вы сказали именно это!» «Знаете, до меня дошел слух, будто идею телевидения подсказали Тесле вы с мисс Бернар. Это правда или все врут?»
4: «Зерно истины, может, и есть, мистер Эдисон», — сказал Клеменс. «Но, уверяю вас, совсем крохотное».
3: «Истина, говорите?» «Нет, в самом деле, выдающееся изобретение. Мне понадобилось почти неделя, чтобы создать нечто в том же духе. Если вам когда-нибудь понадобится работа, милости прошу на мою фабрику. Чарльз вам немедленно подберет что-нибудь подходящее, только скажите ему, что вы от меня».
4: «Я нынче далек от изобретательства, мистер Эдисон», — сказал Клеменс. «Все, что касалось электричества, сделал Никола».
3: «Что-что? Никола? А, как же! Мой бывший служащий!» «Что ж, неплохим ремесленником его, пожалуй, можно назвать. Паять он выучился, да, но не более того».
0: И Эдисон перешел к делу.
3: «Так что же вас привело к нам, мистер Твен? Видите ли, я очень занятой человек».
4: «Я к вам с деловым предложением, мистер Эдисон», — сказал Сэм. «У меня есть на продажу кое-что такое, в чем вы, если я правильно понимаю, остро нуждаетесь».
3: «И в чем же, по-вашему, я остро нуждаюсь?»
4: «У вас есть ваше изобретение, но правильно пользоваться им вы не умеете. Я имею в виду этот ваш телек, как его там...
3: флюоровизор». «Да, да, именно. Вы научились посылать движущиеся картинки по проводам куда угодно, от Петуния Флетс до Ист Хелл, но разработать сами картинки не можете».
0: Эдисон замахал руками.
3: «Моя компания как раз занята созданием фильмов. Пусть Брайан со своим телевидением потворствует темным суевериям. Эдисоновское флюоровидение понесет в массообразование и науку».
4: «А будет ли все это способствовать вашей предвыборной кампании, мистер Эдисон?»
3: «Нет»,
0: — с некоторым даже воодушевлением ответил Эдисон.
3: «Не будет».
4: «Тогда вот что я вам скажу. Вам нужен ведущий, исполнитель, массовик-затейник, шоумен».
0: Сперва Эдисон, казалось, хотел возразить. Однако затем подумал и проговорил.
4: «Пожалуй, вы правы. И кого же вы предлагаете? Лучшего в этом деле?»
0: Сэм Клеменс улыбнулся и отдал поклон.
4: «Себя любимого».
3: «И что вы намерены делать?»
4: «Я завладею их вниманием. Заставлю их хохотать, слушать музыку и приобщаться к культуре. Пусть они смотрят и веселятся, а когда будут готовы, тут-то я одну за другой и подкину им ваши идеи.
3: Ну и как же вы это все назовете?
4: Сэмюэл Клеменс широко улыбнулся.
3: Я назову это «Часом варьете Марка Твена».
2: «Вот так все это и происходило на самом деле», — сказал Марк Твен. «Я поведал вам ничем не приукрашенную истину. Или лучше выразиться, за что купил, за то и продаю».
4: Аудитория взвыла от смеха. Клеменс с улыбкой раскланялся.
2: «Вот и подошел к концу сегодняшний час нашего варьете», — проговорил он в камеру совсем другим, не марктвеновским голосом. Теперь это был голос замечательного лектора. «Ждем вас через неделю на том же месте в тот же час, и я представлю вам прославленных мастеров водевиля Филдса и Вебера. Поверьте на слово, ничего лучше на четырех ногах вы не отыщете». Затем прозвучит знаменитый монолог из шекспировского шедевра «Гамлет» в исполнении несравненной парижанки мадмуазель Бернар. Также нас посетит музыкальный гений Джон Филипп Соуза. Ну а напоследок, то бишь последним и по порядку, и по значимости, ваш покорный слуга. Не исключено, попробует вас порадовать какой-нибудь новой историей жизни графства Калаверас. Короче, дамы и господа, добро пожаловать через неделю, не пожалеете. А до тех пор пользуйтесь кливлендским мылом, который не даст вам зарасти грязью. Да не забудьте передать всем своим друзьям. Голосуешь за Эдисона, голосуешь за Америку.
4: Камера сделала последний крупный план. Улыбка и подмигивание, успевшие стать знаменитыми, и знак рукой «Стоп». Его команда тут же подоспела со стаканом виски и с любимой сигарой, и Клеменс упал в удобное кресло.
2: «Ну и как я выглядел?»
4: «Великолепно, мистер Твен», — отозвался молодой оператор.
2: «Это была ваша лучшая запись!»
4: Собственно, вопрос был излишним. Он и так знал. Сегодняшнее шоу, вне всякого сомнения, удалось. Он ловко встроил в него сразу два послания Эдисона, а кроме того умудрился 5 раз упомянуть кливлендское мыло и целых 6 раз дамский эликсир Лидии Пинкхэм. Каждое упоминание оседало у него в кармане полновесной $100,000.
2: Он поймал кураж. Он был на коне и наслаждался каждой минутой. С этим новым телевизионным вещанием Сэмюэл Клеменс оказался в своей родной стихии. Весь мир лежал у ног прирожденного шоумена. И о чем только думал мистер Брайан, надеявшийся удержать аудиторию своим телевизионным проповедничеством. Что ж, преподадим ему урок, как в действительности надо завоевывать внимание зрителей. Преподадим ему хороший урок.
4: Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Окончание. Горовиц потянулся вперед и выключил телевидеон. Естественно, это был флюоровизор Эдисона и ни в коем случае не грубый телевидеон Теслы, но название некоторым образом прилипло к нему. Мистер Вестингаус твердо пообещал, что в течение года улучшенные телевидионы появятся в доме у каждого, кто способен наскрести хоть $10. Теперь, когда мистер Вестингаус имел с этого дела выгоду, он позаботился о том, чтобы программы, передаваемые по телеграфным проводам, годились для обеих систем. Время, наполненное напряженной работой, пролетело быстро. Ждать выборов оставалось уже недолго, но Горовиц о них думал меньше всего. Его мысли летели далеко в будущее. Да шут с ними совсем, с этими выборами. Они, похоже, особо ничего уже не определяли. Новое поколение будет ориентироваться не на президента, кто бы им ни был. Истинным кумиром и лидером окажется человек на телевизионном экране. Вот от этого и следовало плясать. «Пора уходить из политики», — подумалось Горовицу. Политика ему надоела, он от нее устал. Шоу «Варьете» Марка Твена ясно показало. Люди намерены и далее смотреть телевидеон. Горовиц отлично видел, что сегодняшний день — это только начало. За долгие годы он научился объяснять людям, чего они на самом деле хотят. Если они рады следить за шутками мистера Твена, почему бы им, скажем, не посмотреть по телевидеону бейсбольный матч? Или, к примеру, футбол? Или рестлинг? Нужно подумать, что будет зрелищнее выглядеть на экране. А может, удастся приспособить для передачи что-нибудь из дешевого популярного чтива?
3: Скажем, написать сценарий по мотивам ковбойского вестерна со стрельбой. Или еще что-то придумать.
0: Глаза Америки раскрылись в напряженном ожидании зрелищ.
3: Ах, этот 20 век! Сколько невероятных возможностей!
0: Горовец откинулся в кресле и раскурил сигару.
3: Всего-то 3 годника от роду, а какие сногсшибательные перспективы! Вот бы знать, что за новые открытия принесет завтрашний день!

0: повесть Морин Макхью «Дитя миссионера». «Ты слепой?» – спрашивает женщина. Я смотрю прямо на нее. «Нет», – отвечаю я. «Я иностранец». Она выпрямляется, шокированная, вихрем розового платья и аромата чули, вцепившись руками в вуаль. «Здесь, на островах, редко встречаются белокурые и голубоглазые варвары, и меня часто спрашивают, нормально ли я вижу, и у всех ли северян глаза голубые. Но такой вопрос мне задали впервые. Наверное, она думает, что у меня на глазах бельма, как молочные пленки у старика. Она решила, что я прошу подаяния, наверное, я сильно обтрепан. Надо было сказать «да», а тогда можно было бы попить чего-нибудь и убраться с санцепёка. У меня ни гроша, я давно ничего не ел, мне все безразлично, и я поглупел малость от жары и недоедания. Чувствую себя на все 50, свои 31. Надо бы мне пойти туда, где нанимают людей, и ждать с парой других громил, не найдется ли какая-нибудь грязная работа. Меч надо бы протереть маслом. Но это зряшная потеря времени. Наемники здесь никому не нужны. Небесный принц в свою армию иностранцев не берет. Но я не хочу возвращаться. Там, на рыночной площади, какой-то скандалист тараторил в прошлый раз насчет наших двоюродных со звезд. Двоюродные на этих островах еще не появлялись в таком числе, чтобы стоило замечать. И я ручаюсь, что этот тип ни одного сам не видел. От трескотни этого балабола у меня голова стала раскалываться. Знал бы он, что двоюродные обо всех нас думают так, как обо мне та тетка, что спросила, не слепой ли я. Варварами они нас считают. И дураками. Потому что мы называем магией то, что они делают, а на самом деле это называется наука. А еще они, бывает, нас жалеют. Нет толку из-за этого переживать. Пора идти на рынок, посмотреть, не даст ли кто-нибудь работу проклятому иностранцу. Канавы чистить, может быть. Но я сижу, и голова раскалывается от жары и голода. И поглупела эта голова до того, что ничего не способна придумать. И еще Дайн проходит. Я сижу на месте, и солнце высоко стоит в небе, выгоревшем до цвета селедона. Не то сон, не то явь. Кажется, придется начать распродавать снаряжение. Стать на путь голодной смерти. Я открываю глаза и вижу корабль, идущий ко мне по глубокому зеленому морю. У него красные глаза с фиолетовыми ободками и паруса фиолетовые. Издали виден там человек, одетый в черную одежду из одного куска ткани. Кто-то из двоюродных на носу стоит. В рубке горит свет. Звездная магия, будто третий глаз, слепой и белый. Здесь, на островах, когда увидишь двоюродных, они с богатыми и сильными. А что этот двоюродный подумает, если я заговорю на его языке? Я только несколько фраз помню. «Привет», «Меня зовут», еще запомнилось от уроков их языка. «У мужа и жены Ларкиных трое детей, мальчик и две девочки». Хватит ли у двоюродного любопытства, чтобы взять меня на борт? Вспомнить долг, которым обязаны двоюродные моему роду, и помочь мне вернуться на материк. Корабль причаливает. Трое гильдейцев и двоюродные сходят на берег и идут по набережной. Южане всегда пялятся на иностранцев, но на двоюродного пялятся вдвойне. И кто их может за это осудить? Этот двоюродный – женщина. Волосы у нее не покрыты. Одета она как мужчина, но выглядит совсем не как мужчина. И близко нет. Меня это развлекает. Южанки прикрывают рты вуалями и останавливаются поглазеть. Она идет по набережной, тщательно сохраняя безразличие. Это я могу понять. Что еще делать, если день за днем на тебя все пялятся? Притворись, что не замечаешь. Она высокая, выше меня. Но двоюродные всегда высокие, а у меня рост маловат для мужчины. Она глядит прямо на меня, а я в этот момент случайно улыбнулся. и расстояние между нами примерно в человеческий рост. У нее светлые глаза. «Привет», — говорю я на торговом языке двоюродных. Слово просто выскочило само. Она останавливается, как теленок Стабоса от захлестнувшего аркана. «Привет», — говорит она на том же языке. Гильдейцы цепенеют от ужаса. Двое в красном, один в зеленом, все со щетиной на бритых головах. «Ты знаешь лингву?» «Чуть-чуть», — отвечаю я. Тут она что-то тарахтит, спрашивает: «Где та-та-та-та-та-та-та-та-та?» Я пожимаю плечами, роюсь в памяти. Уроки по лингве были жизнь тому назад. Я почти ничего не помню. Приходят на память слова, которые я на тех уроках часто говорил. «Не понимаю. Я очень плохо говорю на лингве». «Где ты учился?» — спрашивает она на сухре, языке южан. «В космопорте?» «Северней». Не слишком четкий ответ. Я уже жалею, что заговорил. Быть проклятым иностранцем само по себе противно, еще противнее быть зрелищем. И голова болит, и усталость от трехдневного недоедания. «Ты в порту работал?» — спрашивает она, нащупывая почву. «Нет», — отвечаю я и ничего не добавляю. Она хмурится. И как лодка перед шквалом меняет галс. Она говорит на моем языке, языке моей родины. «Как тебя зовут?» Эту фразу она произносит осторожно и неуверенно. «Яхан», — отвечаю я наиболее распространенным мужским именем у северян. «А тебя?» — спрашиваю я, не обращая внимания на ее любезность. «Сулия», — говорит она. «Яхан, из какого рода?» «Мой род весь мертв. Яхан без рода». Но она качает головой и говорит на сухре: «Прости, я не понимаю. Я очень мало знаю кририанский. Как ты назвал свое имя?» «Яхан Скарлен», — говорю я и на своем языке добавляю: «Пошла вон!» Я устал от нее, от всего, от голода. Она не слушает, а слушала бы, так и не поняла бы. «Скарлен», — говорит она. «Я думал, из Скарлена все мертвы», — говорю я. «Спасибо тебе, двоюродная. Мне приятно, что ты сохранила имя моего рода». Это на сухре получается неуклюже. Язык южан не приспособлен для иронии. «Сулия двоюродная», — говорит почтительно один из гильдейцев. «Нас ждут». Она отмахивается. «Я знаю о том поселке в Скарлине», — говорит она. «Ты мальчик из миссии. У тебя есть образование. Почему ты не работаешь в порту?» «И не живу в гетто?» Вернулось слово из ее торговой лингвы. «С прочими туземцами?» «Разве вот такая жизнь лучше, чем работа с техникой?» — спрашивает она. «Лучше бидон-вилля, думаю я, где хижины теснятся друг к другу, а над головой ревут звездолеты, так что зубы болят, а тарелки стучат на полках. Я смотрю на нее, она на меня. Я ищу слова лингвы, но это было очень давно, и я плохо соображаю. «Уходи», — говорю я на сухре. «Тебя ждут». Она колеблется, но гильдеец не задумывается ни на секунду. Он делает шаг вперед и бьет меня по голове наотмашь за неуважение. Я ученый и знаю, что сдачи давать нельзя. «Ах, Хет, бедная моя голова! Сволочной народ, южане! Понятие гражданского достоинства у них и не ночевало». Сбитый с ног я лежу тихо, почти уткнувшись носом в камни, гадая, будет ли он еще меня бить. Нюхаю пыль, морскую соль и собственный запах. Из всего этого самый противный. Он наклоняется, и я жду нового удара. Все мысли отлетели далеко. Но это не он. Это она. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает она. Наверное, она хочет спросить, как я сюда попал. Но я действительно начинаю думать, а что я тут делаю? Ищу работу, пытаюсь выбраться домой. Но дома давно нет и вообще не было. Что делает человек всю свою жизнь? Ответ приходит из притч. «Отбиваюсь от смерти, — говорю я. — Уходи, потому что ты усложняешь мне задачу. Вы и без того много мне сделали». У нее несчастный вид. Двоюродные все такие. Сентиментальный народ.
1: «Если бы могла тебе помочь, я бы это сделала».
0: «Знаю, — отвечаю я. — Но после твоей помощи ты стала бы мне нужна. И оказался бы я еще одним туземцем в еще одном захолустном мире. Всюду, где с неба появляются двоюродные, всегда одно и то же. Ванзи нам рассказывала о своем народе, о двоюродных, и о мирах, таких же, как наш. Когда встречаются две культуры, — говорила она, — одна обычно уступает. Двоюродный роется в карманах, кладет в пыль монету, серебряный прямоугольник. Я жду, не шевелясь, пока они уйдут. И поднимаю монету. Человек гордый бросил бы монету ей вслед. Я не гордый, я голодный. Я монету беру.

На рынке сегодня день уток и кроликов. Ребятишки гонят стада уток длинными хворостинами, тащат кроликов в клетках, болтаются возле главных дешевых рядов, где сушится мясо ящериц Текла. Я иду мимо шестов из стеблей гигантской травы, на которых болтаются крашеные яркой каракиновой краской желтые ткани. Протискиваюсь между двумя овощными лотками. Рядом с местом, где собираются наемники, жарят мясо стабосов на вертелах и продают ломтики ананасов, вымоченных в соленой воде для сладости. На серебряную монету двоюродной я покупаю суп с лапшой и гороховую кашу с пряностями и медленно ем. В брюхе пусто уже 3 дня, если есть быстро, стошнит. Насчет того, как оно без еды, я узнал еще в первую свою компанию. На долгом марше к Баштою. Все разные виды голода мне знакомы. Первые резкие уколы аппетита. Потом сильный голод, когда живот долго болит. Потом ты забываешь, а потом голод возвращается. Как боль в распухших старческих суставах. Он изматывает. Ты становишься усталым и глупым. И, наконец, он оставляет тебя. И кости челюстей размягчаются так, что зубы качаются в деснах. И ты уже столько времени голоден, что забываешь, что значит это слово. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: станцию, где Аюда шучил ребят варить навоз с табосов и получать из него болотный газ, а потом превращать его в силу, которая поет в меди и дает свет. Ночью у нас был свет еще 3-4 дайна после заката. На лингве, на которой говорят двоюродные, это называется «соответствующая технология». Я потерялся в Скарлине, ища мать и родичей. Я вижу Тревина и иду за ним. Он далеко, в облегающих штанах, на плечах у него мех. Но ведет он меня куда-то не туда. Дома сгоревшие. Только торчат перекрестья стропил, а он ведет меня вперед. «Мне нужен музыкант!» Я резко просыпаюсь. Лосколицый южанин, ждущий нанимателя, говорит: «Музыканты он там!» Люди, ждущие здесь, как я, ищущие хоть чего-нибудь. Грузный мужчина в балахоне винного цвета говорит: «Мне нужен музыкант, который в мечах разбирается». «А на чем играть?» — спрашиваю я. Я всегда говорю тихо, а это недостаток. Толстяк меня не слышит. Он наклоняет голову. «На чем играть?» — повторяет плосколицый. «Без разницы!» Жирный пожимает плечами, отхаркивает так громко, будто голову прочищает, и сплевывает в пыль. Южане проклятые. Они все время плюются, и это меня бесит. Когда я слышу, как они прочищают глотку, я съеживаюсь и смотрю, куда отпрыгнуть. Видит Хет, я не привередлив, но они все плюются. Мужчины, женщины, дети. «На сикхе!» — предлагает жирный. Сикха — это у южан вроде лютни, только струны перебирают еще и на грифе. «А флейта?» — предлагаю я. «Флейта?» — переспрашивает толстяк. Одежда у него отличной ткани, но вся в пятнах, запущенная. Она распахивается сверху до подпоясанного пуза, открывая гладкую кожу и мягкие обвисшие груди. «Ты умеешь играть на флейте, северянин?» «Нет, — хочу я ответить. Просто решил помочь вам вспомнить еще какие-нибудь инструменты». «Терпение». «Да, — отвечаю я. На флейте умею».
1: «Давай послушаем».
0: «Ладно». Я достаю свою деревянную флейту и извлекаю сладкие звуки. Он машет руками и спрашивает:
1: «А мечом ты хорошо работаешь?»
0: Я лезу в сумку и достаю со дна плащ. Он помят, сморщен. На юге плащ не очень-то поносишь. Но я его разворачиваю, и видна медаль на груди. Белая гора на красном фоне. Это выдали тем, кто остался жив после похода на Баштой. Медаль, да еще 60 золотых монет. Их уже год-два как нет, но медаль, вот она, на плаще. Говор по толпе. Толстяк в медалях не разбирается, он не воин. Но плосколицый понимает, что это такое. И все вопросы о моем умении фехтовать снимаются. И хорошо, потому что я с медалью или без нее фехтую очень средне. Мне просто не хватает ни роста, ни веса. Остаться в живых после компании — это не меньше вопрос везения и благоразумия, чем умение махать мечом. Вот так вот. Барок меня и нанял играть на флейте у него на званом ужине.

Он мне предлагает 20 серебром. Слишком много. 5 платит вперед. Наверное, он хочет нанять меня телохранителем. Значит, думает, что ему телохранитель понадобится. Работа телохранителем мне нравится. А еще лучше бы матросом. Но я, пока не прыгнул на плывущий сюда корабль, понятия не имел, что здесь, на островах, не каждый может быть матросом. Не надо бы мне браться за эту работу. Она пахнет бедой. Но что-то же надо делать. Все лодки, кроме местных рыбацких, подчиняются 4 навигационным орденам, а все волшебство двоюродных — 2 метафизическим. На волшебство мне, в общем, наплевать. Я свистун, наемный солдат. У меня у самого есть 3 заклинания, только простеньких, которые Аюдыш-инженер, старший двоюродный, впаял мне

0: череп, когда узнал, что верхний Скаталос собирается напасть на Скарлинг. Сильно нам помогли эти заклинания, когда было только 20 Скарлинов да 4 двоюродных, все, кто мог драться против всей армии верхнего Скаталоса, вождя рода. Мне полагалось бы доложить о своих заклинаниях метафизическим орденам, но не настолько же я глуп. Глупости мне хватило только, чтобы сюда попасть. У человека, который нанимает меч в качестве музыканта и пир, должен быть необычный. И я готов услышать, что он от меня хочет.
1: «Тебе нужна одежда получше», — говорит он. «И ванна не помешала бы».
0: Я договариваюсь встретиться с ним на рынке Дайнов 3. И перебираю медики, оставшиеся от монетки двоюродные, и еще 5 серебряных, которые он мне дал.
1: Сначала сходить в бане и заплатить за отдельный номер. Терпеть не могу бань. Дело не в том, что северяне не любят мыться, как эти южане думают. Мне там просто неуютно. Даже в отдельном номере я раздеваюсь скрытно, спиной к двери.
2: Но, хет-свидетель, да чего же хорошо быть чистым, когда нигде не чешется?
1: Я даже одежду стираю и выжимаю, насколько могу. Вода с нее бежит черная и приходится надевать мокрое, но я утешаюсь тем, что она быстро высохнет.
0: На рынке я иду туда, где торгуют поношенной одеждой. Перебираю груды тряпья, пока не нахожу черную куртку с высоким воротом, более или менее чистую, и стригусь. На все это уходит почти все 3 дайны и половина серебряной монеты двоюродной. Но когда настает время, я уже стою на рыночной площади, чистый и опрятный. В кармане у меня 5 серебряных от барок, и я готов заработать еще 15. И мне не приходится его долго ждать. Он оглядывает меня и сплевывает, показывая, что осмотр его удовлетворил. По его щедрости с серебром и по манерам, я думал, что мы пойдем в один из лучших кварталов города. В конце концов, немало серебра отправилось в это гладкое брюхо в виде еды. Но мы идем вниз, туда, где река впадает в океан. Река широкая, укращенная, в каменных стенах, перекрещенная дугами 14, как они хвастаются, мостов. Однако мы уходим далеко, глубоко в кварталы бедноты. Чем ближе мы подходим к реке, тем сильнее она воняет. По каменным ступеням мы спускаемся к воде, мимо женщин, стирающих одежду, в небольшой городок лодок, не отходящих от причала. У выгоревших на солнце лодок на носу краской нарисованы глаза, хотя эти лодки никогда никуда не ходят. Это дома, где живут целые семьи на расстоянии вытянутой руки друг от друга, вместе с коричневыми пыльными курами. Сушится на веревках белье, коричневые детишки бегают с лодки на лодку. Из одежды у них только желтые тыквы, привязанные к поясу. Если ребенок упадет в воду, тыква держит его на поверхности, пока взрослые не вытащат. Я здесь никогда не бывал. Это лабиринт, и войди я сюда один, живым бы не вышел. Даже следуя за бароком, я чувствую на себе тяжелые взгляды мужчин. Мы идем с лодки на лодку, они проседают и поднимаются у нас под ногами. Лодки покачиваются, зеленая река воняет мусором и гниющей рыбой, и у меня в голове мутится. Я здесь уже 2,5 года. Я говорю на местном языке, но никогда не смог бы жить так, как эти южане, на головах друг у друга. Поближе к середине, где оставлен проход для судов, мы забираемся по трапу на лодку побольше, длиной примерно в 5 человеческих ростов. Дом-барак. Крохотная коричневая женщина, завернутая в синюю ткань, ворошит уголь в тампесе. Это такой кувшин, где возле дна есть место для закладки углей, чтобы варить пищу. Тампес большой. Я чую запах мяса. Рядом в белой с синим миске стоит желтоватая простокваша. Мне снова хочется есть. Она поднимает глаза и тут же их опускает.
2: Барак не обращает на нее внимания и переступает через аккуратную пирамиду лавандовых фруктов коробочек, один расколот до лиловой мякоти. Я переступаю вслед за ним, нагибаюсь и подбираю одну коробочку. «Эй!» — кричит женщина. «Это не про тебя!» Барак даже не оглядывается, потому я ей подмигиваю и иду дальше.
3: «Желтоволосый собака-дьявол!» —
2: визжит она. Я иду за Бараком в трюм, превращенный в просторное жилье, хотя и слишком теплое. И здесь меня ждет первый сюрприз. За столом сидит юная девушка с обнаженными плечами и длинными волосами. И рисует кистью на бумаге.
4: «Пальцы!» —
2: рычит на нее Барак. Она так увлеклась своим рисованием, что его не сразу замечает. И мне представляется случай посмотреть, что она рисует. Длинную волнистую линию. И она так ее выводит, будто каждая волна и изгиб что-то значит. Это, конечно, не так, потому что линия ползет по всему листу.
4: «Пальцы, тащи это к себе!»
2: «Там слишком жарко», — хмуро возражает она и тут поднимает глаза. «Я блондинистый и загорелый. Потрясающее зрелище для южной девушки, которая вряд ли видела в жизни человека не с темными волосами. Она пялится на меня, собирая бумаги. Потом уходит на заднюю половину, сдвинув брови в темную полосу и тяжело топая ногами, как человек, у которого чуть-чуть не все дома. Барак смотрит ей вслед с таким видом, будто попробовал на вкус что-то, что ему не понравилось.
4: «Мои гости будут позже», — говорит он. «Жди на палубе».
2: «Что я должен буду делать?» — спрашиваю я.
4: «Играть на флейте и смотреть за гостями».
2: «И это все?» — спрашиваю я. «Ты мне 20 серебряников платишь только за то, чтобы я смотрел?» Он собирается резко ответить, и я добавляю: «Если ты мне скажешь, зачем смотреть, может, я лучше управлюсь?»
4: «Смотри, чтоб беды не было», — говорит он. «Этого тебе достаточно».
2: «Плохо дело, брюхом чую». Наниматель, который не доверяет своим гостям или работникам, это как собака с заскоком. Покусаны будут все. Я мог бы уйти, вернуть ему 5 серебряных, ухватить еще один фрукт коробочку и назад. У меня чуть меньше половины осталось от серебряка двоюродной. Неделю можно прожить вполне сносно, если спать на причалах.
4: «Накорми, есть еда. Угощайся, а если баба будет шуметь, не обращай внимания».
2: Я остаюсь на этой работе. Решение принимал желудок. Хет в притчах говорит, что наша жизнь держится на мелочах. Насчет меня это точно верно. Продолжение повести Морин Макхью «Дитя миссионера» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. «Дитя миссионера». Продолжение. Я ем медленно и осторожно. Я знаю, что если съесть слишком много, в сон потянет. Но зато я набиваю сумку фруктами-коробочками, клёцками из голубиных яиц и красным арахисом. Особенно арахисом. Человек на нем долго может прожить. Пока я ем, приходят пальцы и садится на меня смотреть. Я уже говорил, что я невысок. Обычно мужчины выше меня, а она почти моего роста. На ней школьная форма. Темно-красные цвета одного из орденов. А густые волосы перехвачены сзади красным шнуром. На молодой девушке эта форма была бы хороша, а у этой только подчеркивает, что она не ребенок. Слишком она уже взрослая для обнаженных рук, для непокрытых волос, для шнура, подпоясывающего платье под самыми грудками. Она, наверное, только что после месячных. Поев, я споласкиваю лицо и руки в ведре. Она спрашивает, помолчав.
1: «А почему ты рубашку не снимаешь, когда умываешься?»
0: «Ты нахальный ребенок», — говорю я. У нее хватает так-то покраснеть, но все равно на лице написано «ожидание». Она хочет посмотреть, насколько у меня волосатая грудь. У южан волос на теле почти нет. «Я сегодня уже купался», — говорю я. Когда южане хотят посмотреть, не похож ли я на мохнатого термита, мне не по себе. «А откуда у тебя такое необычное имя?» – спрашиваю я.
1: «Это не имя, это прозвище».
0: Она смотрит на свои босые ноги и подворачивает их смущенно. Я думал, она слегка не в своем уме, но без барка она довольно быстрая и легка на ногу. Может быть, это его наложница? Южане обычно сначала заводят себе первую жену, а потом уже красотку. «Пальцы. Почему тебя так называют?»
1: «Да не пальцы», — говорит она раздраженно. «Хальцы.
0: Что это еще за имя такое? Пальцы?»
1: «Мое имя Халцедон. Спорим, ты не знаешь, что оно значит?»
0: «Это драгоценный камень», — говорю я.
1: «Откуда ты знаешь?»
0: «Я бывал в храме Хета в Телакре», — говорю я. «И глаза Шескета Льва там сделаны из двух больших халцедонов». Я мою миску в ведре, потом выплескиваю воду за борт, и мыло расплывается на воде масляными разводами. Я много где бывал, стараясь найти место, где живут как надо. Острова оказались ничуть не лучше города Лада на побережье. А Лада не лучше Гиббуна, где должно быть полно работы, но вся работа была на новый космопорт, который строили двоюродные. Мой народ забыл род свой и жил в трущобах. А Гиббун был не лучше Телакра.
1: «А почему у тебя нет бороды?» – спрашивает она.
0: У южан бороды не растут до самой старости, да и тогда отрастают отдельными длинными белыми волосками. Они думают, что у всех северян бороды до пояса. «Потому что нету», – отвечаю я, раздражаясь. «Почему ты живешь с Бараком?»
1: «Он мой дядя».
0: Мы замолкаем, глядя на корабль, идущий вниз по реке к бухте. Как у того, на котором приехала двоюродная, у него тоже красные глаза с фиолетовыми ободками и фиолетовые паруса. «Воздержание», — читаю я на борту. Хальцы скашивает на меня глаза. «Ага», — улыбаюсь я. «Некоторые северяне даже читать умеют».
1: «Это корабль братьев Суккура», — говорит она. «А я хожу в школу сестер ясности».
0: «А кто это, сестры ясности?» – спрашиваю я.
1: «Я думала, ты все знаешь», – едко отвечает она.
0: Я не реагирую, она говорит.
1: «Сестры ясности – это сестричество Ордена Небесной Гармонии».
0: «Понимаю», – говорю я, глядя, как корабль скользит вниз по реке. Она все так же едко добавляет.
1: «Небесная Гармония – первый из навигационных орденов».
0: «А они ходят к материку?»
1: «Конечно», — отвечает она покровительственно.
0: «А сколько стоит проезд пассажирам?» И нанимают ли они грузчиков, или бухгалтеров, или еще кого-нибудь? Я знаю ответ заранее, но от вопроса удержаться не могу. Она пожимает плечами.
2: Я не знаю, я только учусь.
0: И снова с хитрецой.
1: Я учусь чертить.
0: Это чудесно, бурчу я себе под нос. Проезд отсюда – моя главная забота. Но никто не имеет права работать на судне, если он не член навигационного ордена. А ни один орден не собирается нанимать белобрысого северянина ни с того ни с сего. Проезд пассажирам дорог. И даже еда не спасает меня от подавленности.

0: Гости начинают прибывать сразу после заката, пока небо еще индиговое на западе. Я вместе с двумя женщинами, прислуживающими за столом, нахожусь в трюме. Я парюсь в своей куртке, женщины блаженствуют в синих платьях. Я играю простенькие мелодии. Барок подходит и говорит: «Спой северную песню». «Я не пою», — отвечаю я. Он смотрит сердито, но я не собираюсь петь, а заменить меня он теперь не может, так что так оно и будет. Но я чувствую себя виноватым, и потому очень стараюсь, выдавая трели и некоторые песни, которые, как я полагаю, будут им незнакомы. Ужин небольшой, людей всего семеро. Важных, впрочем, людей, потому что к нашей лодке причалены еще пять. Или людей богатых. Южан мне понять трудно. У них свои обычаи, и я не понимаю их поведения. Например, южане никогда не говорят «нет». Поначалу я думал, что они просто скользкие типы, но, наконец, я научился различать «да», которое «да», и «да», которое «нет». Это нетрудно. Если спрашиваешь у лавочника, есть ли у него огородные проякапити, а он говорит «да», значит «есть». Если он начинает нервно хихикать, потирать руки, значит, он не хочет, чтобы ты знал, что у него этого самого проякапити нет, и ты улыбаешься и говоришь, что зайдешь позже. Он знает, что ты врешь, и ты знаешь, что он знает, и вы оба испытываете колоссальное облегчение. Но эти люди улыбаются и лоснятся маслом. И Барак улыбается и лоснится маслом, и я не знаю, в чем дело, но если бы напряжение было едой, я бы его мог резать ломтями из воздуха и обжираться. Женщин нет, кроме служанок. Я не знаю, бывают ли женщины за столом на торжествах у южан, потому что сам на нем впервые. Если южанин пьет за здоровье другого южанина, тот не может не выпить, потому что иначе уважение к нему будет как к холощенному стабосу. Поэтому вина льется много. У меня постепенно складывается впечатление, что человек в зеленом, тощий как хорек, и тот, что в желтом, на пару стараются напоить барака. Если один пьет за здоровье барака, через несколько минут тоже делает второй. Барак пил бы вдвое больше их, но он и сам неоднократно пьет за своих гостей, особенно за хорька, так что трудно сказать. Кроме того, барак толстый, вина может вместить много. Но вот служанки прекратили подавать на стол и убирать, и барак уже почти багровый, и тут он стучит по столу, прося тишины. Я перестаю играть и нащупываю рукоять обнаженного меча у себя за спиной под столиком. Так просто проверить, что он здесь. Барак очищает место на длинном и узком пиршественном столе и хлопает в ладоши. Входит к Хальце, одетая в платье цвета школьной формы, но руки и голова у нее закрыты согласно приличиям. Очень приятный вид, если бы не лицо, которое в присутствии дяди кажется мрачным и полоумным. Она кладет на стол два свитка бумаги, оборачивает подбородок вуалью и кланяется, как приличная девушка. Барак разворачивает первый свиток, и я вытягиваю шею, чтобы рассмотреть, пока головы сидящих над ним не сомкнулись. Я успеваю увидеть только волнистые каракули Хальцы с какими-то надписями. Вокруг стола приглушенный оживленный говор. Человек в желтом спрашивает: «Что это?»
1: «Побережье Калгара», — показывает Барк. «Острова Лизиан и Колдор и пролив Лилиана».
0: «Карты? Навигационные карты островов? Как сумел Барк? Или как смогла Хальца их начертить? Но ведь она учится рисованию в Ордене. Так это Хальца начертила карты. Двоюродные ведь продали навигационным орденам волшебство, которое гарантирует, что студенты не вынесут ни клочка бумаги. Как же она вытащила это из школы?» Хорек плюет на деревянный настил, и я вздрагиваю.
2: «А что еще у тебя есть?» — спрашивает он резко и грубо.
1: «Только проливы Лилианы и бухта Хекер».
2: «Бухта Хекер!» — говорит голубоглазый. «Это я у любого рыбака могу купить».
1: «А ты сравни вот эту карту со своими картами бухты Хекер и посмотри, какой у меня источник. А будут и еще, это я тебя уверяю». Барак просто лучится честностью.
2: «У этих такой вид, будто их чертил любитель», — говорит Харек.
0: Хальца надувает верхнюю губу и морщит брови. Мать ей нужна, чтобы научила ее так не делать.
2: «Хочешь красоты, пойди на рынок и купи картину», — отвечает Барак. «Мне не художество нужно, а точность», — огрызается Харек. «Откуда я знаю, что ты не у рыбака срисовал, Хекер?»
0: Черный рынок навигационных карт. Может, Барак направит меня к кому-нибудь, кто их провез контрабандой или как еще добыл? Я мог бы отработать проезд отсюда.
2: «Хотелось бы побольше знать о твоем источнике, Барак», — говорит Харек, постукивая себя по зубам.
1: «Он из орденов», — сообщает Барак. «Больше ничего сказать не могу».
0: Тот, что в желтом, спрашивает:
2: «Ты мне говоришь, что член ордена продает карты, несмотря на наложенное заклятие?»
1: «Я не сказал член ордена», — отвечает Барак. «Я сказал человек из ордена».
2: «Что-то тут нечисто», — замечает Харек, и я безмолвно соглашаюсь.
0: Барак пожимает плечами.
1: «Не хотите — не берите».
0: Но купол его лысины блестит и лоснится в свете лампы. Харек поднимает глаза на Барака. В этой комнате Харек — сила. Остальные ждут, что он скажет или сделает. Барак обращается к нему, желтый у него шестеркой. Эти люди приплыли на лодках. Лодки, которые куда-то плавают на этих островах, означают деньги, а также, может быть, влияние в навигационных орденах. А Барак? Барак живет в трущобе. Мелкое ничтожество, пытающееся что-то продать крупным хищникам.
2: Хет, ну и влип же я!
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Харек думает, остальные ждут.
2: «Ладно, я их возьму на проверку. Если эти окажутся точными, поговорим насчет следующего комплекта».
1: «Нет», — возражает Барк. «На проверку я даю Хекер. За Лилиану ты мне платишь 200.
2: «А если я просто заберу карты?» — интересуется Харек.
1: «Ты моего источника не знаешь», — в полном отчаянии отвечает Барк.
2: «Да.
0: И кому же ты их еще сможешь продать?» «Орденам?» — спрашивает Харек скучающим голосом.
1: «За Лилиану 200, упрямо повторяет Барк.
0: Харек сворачивает карты.
2: «Это вряд ли», — отвечает он ласково.
0: «У меня отказывают колени. Я сражался в бою. Однажды выгнал вора из склада, но такого не делал никогда. И все же я тянусь к мечу».
2: «Скажи своему варвару, чтобы не лез», — резко говорит Харек.
0: У желтого в руке нож, у других тоже. Мне не надо повторять два раза.
1: «Они бесплатно не отдаются», — кричит Барак. «У меня были расходы, я должен заплатить людям, Стерлер. Если я не заплачу, ты никогда новых не получишь. Они точные, я клянусь, точные».
0: «Насчет новых мы и поторгуемся», — говорит Харек и кивает остальным. Они встают и идут к выходу. «Я знаю, что Барак сейчас прыгнет, хотя глупее ничего не придумаешь». И он прыгает, пытаясь скрюченными пальцами вцепиться в Харька. Я думаю, он только хочет отобрать карты, не может смотреть спокойно, как их уносят. Но желтый реагирует немедленно. Я вижу блеск металла из-под его балахона, хотя Барак, наверное, не видит. Удар не слишком хорош, потому что все пьяны, а Барак мужчина мясистый. Рукоятка торчит из его брюха в области печени, и Барак отшатывается к столу. Он еще не знает, что это нож. Иногда ножевые раны ощущаются, как удар кулаком.
1: «Я не отдам!» — кричит он. «Я расскажу про вас ордену!»
0: Тут он видит нож и винного цвета пятно на темной одежде и раскрывает рот. Розовый, мокрый, беспомощный.
2: «Выясни его источник», — говорит Харек.
0: Хальце смотрит с тупым лицом. «Я не хочу, чтобы она видела. Я помню, каково это — видеть».
3: Желтый берется за нож и держится, приблизив лицо на полшага к Бараку. Слышен запах дерьма. Барак смотрит на Желтого с обвисшим лицом, не веря, и начинает бессмысленно лопотать. В некоторых момент смерти отказывает разум.
2: «Кто тебе их дал?» — спрашивает Желтый.
3: Из-под ножа хлещет артериальная кровь, смешанная с темной желудочной. Барак молчит. Может быть, он не хочет выдавать племянницу, но я думаю, он просто потерял рассудок от страха и кишки уже опорожнил. Желтый поворачивает нож, и Барак вопит, потом снова лопочет, и в слюне пока еще нет крови. Он хочет рухнуть на колени, но нож не пускает, и Барак повисает мясной тушей на крюке. Хальце скорчилась, завернувшись в вуаль. Она боком по крабье пробирается подальше от этих людей, держа руки за спиной, натыкается на мою ногу и застывает, тихо вскрикнув.
0: Харек поворачивается к нам.
2: «Что тебе известно?»
0: Я небрежно, насколько это получается, пожимаю плечами. «Он нанял меня сегодня, а зачем? Не сказал». Он глядит на Хальце. Я говорю: «Ее он нанял сразу после меня». Барак начинает повторять:
4: «Не надо, не надо, пожалуйста, не надо!»
0: И не может остановиться, и мелкими движениями хватается за живот, но подальше от ножа, будто его боится.
2: «Скажи, кто тебе их дал?» — требует Желтый.
0: Барак не понимает.
4: «Перестаньте, перестаньте, не надо, не надо!» — лепечет он.
0: «Умри, — думаю я, — умри, пока еще ничего не сказал!»
2: «Твою мать! — говорит Харек. — Ты все испортил!»
0: Я шепчу Хальце:
2: «Кричи и беги наверх!»
0: Она поднимает на меня глаза, но не двигается с места. Желтый кричит Бараку в лицо:
2: «Барак! Слушай меня!»
0: Он дает ему пощечину.
2: «Кто тебе их дал? Хочешь, чтобы я перестал? Скажи, кто дал тебе карты!»
4: «Помогите!» —
0: шепчет Барак. Теперь у него изо рта идет кровь. Тени от лампы лежат густо. Большое брюхо в красном балахоне оказывается на свету, и из него начинает выступать мясо и кишки. Вонь оглушает. Один из гостей отворачивается и блюет. Вонь усиливается.
2: «Говори, кто дал тебе карты, и мы приведем лекаря», — обещает Желтый.
0: Врет. Для лекаря уже слишком поздно. Но умирающий ничего не теряет, если поверит. Он косит в сторону Хальца. Он понимает, что происходит, чего они требуют. Или нет? Барак облизывает губы, собираясь заговорить. «Этого я допустить не могу. И потому я насвистываю 5 чистых диссонансных нот, пробуждая заклинание у меня в черепе, то, которое поглощает энергию, свет и тепло. Свет гаснет. Черно. Звездной магией легко пользоваться, это создать ее трудно».
2: «Проклятие!» —
0: кричит кто-то в темноте, и слышен вопль Барака, высокий белый шум. Что-то падает. Я толкаю Хальца к лестнице и хватаю меч. От страха я еле могу двигаться. Может быть, если бы не Хальц, я бы и не шевельнулся, но иногда ответственность берет верх над моей истинной натурой. Сталкиваюсь с кем-то в темноте, бью плашмя мечом по лицам. Какой-то крюк рвет мне куртку, рубашку и перевязь под ней, обжигает бок. Потом становится свободно.
2: «Лестницу! Перекройте лестницу!» — кричит Харек.
0: Но я уже взваливаюсь на нижнюю ступеньку. Темнота длится только несколько мгновений. Это заклинание свистунов куда лучше действующее против настоящей энергии вроде освещения двоюродных, чем против природных вещей вроде лампы. И оно меня всегда изматывает. Я поворачиваюсь на лестнице, как раз когда возвращается свет. Ослепленный на миг, я бью клинком по пламени и сбрасываю лампу. По полу разливается горящее масло. Тот, что в синем, закрывает лицо. Барак, помоги ему, боги, корчится на полу. Лодка суха, как труд. И лужицы огня немедленно расходятся синими языками. Я бегу вверх по лестнице. Хальце стоит там. Не у сходни, а рядом с ограждением. Там же и моя сумка, а в ней плащ с медалью, кольчуга и наручи. Все мое имущество в этом мире. Я бросаюсь к девушке и к сумке, прижимая левую руку к горящему боку. Каждую секунду из люка могут высыпать хорек и его компания роем разъяренных земляных пчел. Заглянув через борт, я вижу парусную лодку с неярким фонарем двоюродных на мачте. И в ее свете стоит подросток в зеленом балахоне с выбритой пожрически головой и смотрит на меня. Схватив Хальце за руку, я кричу: «Прыгай!» И мы обрушиваемся на этого беднягу сверху. Хальце визжит! Я тяжело грохаюсь, и парень застигнут врасплох. Хальце катится по палубе, но я приземляюсь удачнее, сломав ему руку и, кажется, ключицу. И он лежит оглушенный, выкатив глаза. Я сбрасываю его вниз. Он барахтается в воде, а я отталкиваю лодку. «Дай хет, чтобы он умел плавать. Я не умею».

Лодка у нас простая, с одним парусом. Прогулочное судно, а не настоящая рыбацкая лодка. Но придется обойтись тем, что есть. С парусом я управляюсь неуклюже. Ветер гонит нас вниз по реке к гавани. Других лодок я не вижу. Погони нет. Наверное, Харек с компанией бросились перекрывать сходни, а не к лодкам. Пригнувшись у румпеля, я осторожно пальцами исследую рану, длинную прямую царапину, где нож полоснул меня по ребрам, пока его не остановили рубашкой и перевязь. Кровь течет ручьем, но порез не глубок. Хальце скорчилась на носу, глядя назад, на лодку своего дяди. Наверняка огонь пожирает дерево большими кусками. Когда мы подходим к мосту, я оборачиваюсь и вижу лодку, отрезанную от швартовов. Она плывет по течению, ярко горя и испуская жирный черный дым. Две парусные лодки мчатся прочь от нее, как стрекозы. Черные силуэты на огненном фоне. Потом нас накрывает дым и пепел, заслоняющий от нас лодку, а нас ото всех. Кашляя, тяжело дыша и, прости меня, Хет, отплевываясь, я стараюсь держать лодку в облаке дыма.

0: Когда мы почти вышли из гавани, Хальце спрашивает:
1: «Куда мы идем?»
0: «Не знаю», — отвечаю я. «Хотел бы я сейчас иметь твои карты». Ночь ясная, дует прохладный бриз, луны пока нет. Хорошая ночь для бегства. Я иду вдоль берега прочь от города. С земли на нас лает собака, лай подхватывают другие и перебрехиваются далекими одинокими голосами. Лай передается по цепочке, сопровождая нас по всему берегу.
1: «Это была магия?» — спрашивает Хальце.
0: «Что именно?» — переспрашиваю я, думаю о своем. «Я устал, и мне нехорошо. Кашлять и сплевывать сажу с пеплом больно, когда на боку открытая рана».
1: «Когда стало темно? Когда ты засвистел?»
0: Я киваю, потом соображаю, что в темноте она этого не видит. «Да, небольшая магия».
1: «А ты маг?»
0: «Я что, похож на мага? Жил бы я такой жизнью, если бы умел выплавлять металл и делать звездное вещество ярких цветов, и машины, и свет». «Нет, лапонька», — отвечаю я ласково, поскольку мысли мои далеко не так терпеливы. «Я просто свистун. Боец без денег и с очень небольшим умением».
1: «А как ты думаешь, они приведут дядю лекаря?»
0: «Тут уж ничего, кроме правды, не скажешь». «Хальце, твой дядя убит». Она долго молчит, потом начинает плакать. Она устала, ей холодно и страшно. Ладно, плакать ей не вредно. Может, я тоже поплачу. Не в первый раз. Мы плывем, ритмично покачиваясь. Волны шлепаются о нос лодочки. Лают собаки на нас и друг на друга. Слева все реже и реже городские огни. Дома все темнее и все меньше. Здесь уже пахнет не городом, а ракитовыми зарослями. В кильваторном следе нашей лодки фосфорицируют кракены. Интересно, почему свет у них синий, а кракеновая краска желтая?

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. Дитя миссионера. Окончание. Хальце из темноты говорит: «А ты можешь отвезти меня к бабушке?»
1: «А где живет твоя бабушка, детка?»
0: «На той стороне пролива Лилиана, на Лизиане».
1: «Если бы я знал, где это, я бы попробовал даже без карты. Но я же иностранец, лапонька».
0: «Я могу начертить карту. Те карты начертила я».
1: Говорит, как дитя неразумное. Я устало улыбаюсь в темноту. «Но у меня же нет с чего срисовать».
0: «Мне не надо срисовывать», — говорит она. «Они у меня в голове. Если я хоть раз начертила карту, я ее никогда не забуду. Вот почему дядя Барак отправил меня в орден, в школу. Но мы упражнялись только в черчении бухты Хекер и пролива Лилиана».
1: «Значит, ты начертила эти карты из головы?» — спрашиваю я.
0: «Конечно».
1: Она откидывает волосы. Вуаль лежит у нее на плечах, и я вижу ее на фоне неба. Просто хитрая и надменная девчонка, которая хочет произвести впечатление на северного варвара.
0: «Все думают, что карты хранятся надежно. Вся бумага и все вообще под защитой заклинаний. Но я не таскаю ни бумаг, ничего. Все у меня в голове».
1: «Хальце», — едва выговариваю я, — «ты можешь нарисовать карту?»
0: «У нас нет бумаги, и здесь темно».
1: «Через пару часов мы пристанем к берегу и немного поспим. Потом ты моим ножом выцарапаешь ее на дне лодки».
0: «На дне лодки?»
1: Эта мысль для нее пугающе нова. Но я уже полон энтузиазма. Вдвоем, прячась от всех островов, на лодке, не предназначенной для открытого моря, полагаясь только на девичью память о карте. Но это лучше, чем так, как Барак. Дует ровный бриз, и лодочка идет хорошо, только иногда хлопая парусом. Вода совсем рядом, под рукой. Хальце говорит, что ей холодно. Я отвечаю, чтобы взяла у меня в сумке плащ и попробовала поспать. Она какое-то время спит. Я продолжаю вести лодку вперед, чтобы уйти чуть подальше перед отдыхом. Миную места, где можно было бы остановиться. Наконец, вижу серую линию, означающую рассвет, и поворачиваю к берегу. «Хальце, когда лодка остановится, выпрыгивай и тащи». Мы подходим, я пытаюсь встать и чуть не падаю. Ноги онемели от неудобной позы, и бок закаменел.
0: «Чего там?» —
1: спрашивает Хальце, держась за борт и собираясь выпрыгнуть. «Ничего», — отвечаю я. «Поосторожнее, когда выпрыгнешь». Холодная вода по пояс захватывает дыхание, но Хальце у носа стоит всего по щиколотку. Я стискиваю зубы и толкаю лодку, оскользаясь на неровном дне, и Хальце тянет, и вместе мы вытаскиваем лодку. Я ее привязываю к дереву, прилив еще нарастает, я не хочу, чтобы лодку унесло. Потом хватаю сумку и выбираюсь на берег. Надо бы осмотреться, но у меня все болит, и сил нет ни на что. Голова кружится, и я говорю себе, что вот сейчас только минутку отдохну. Кладу голову на сумку, закрываю глаза, и весь мир вокруг вертится.

0: Герой дурацкий, думаю я и смеюсь. Вот эта роль меня никогда не привлекала. Мы среди густых деревьев. Высокие желтые метлы ракитника в это время года густо покрытые сережками. Я весь покусан чубками, и порез на боку горит. Чувствуется, как в нем бьется пульс. И Хальца нигде не видно. Я приподнимаюсь на локте, превозмогая боль, и прислушиваюсь. Ничего. Ушла и заблудилась?
1: «Хальцы!»
0: — шепотом зову я. Ответа нет. «Хальцы!» — говорю я громче.
1: «Я здесь!»
0: — доносится голос с берега, и высовывается голова над светло-лимонной порослью, будто она сидит в кусте. «Может быть, у меня бред?» «Ты в воде?» — спрашиваю я.
2: «Нет, я в лодке. И вообще, как тебя зовут?»
0: «Яхан», — отвечаю я.
2: «Я взяла твой нож, но ты не проснулся».
0: Она мнется, потом спрашивает.
2: «Ты сильно ранен?»
0: «Нет», — говорю я, пытаясь сесть, как ни в чем не бывало. «Это не получается».
2: «Я начертила карту на дне лодки, а потом грязью сделала линии потемнее».
0: Она качает головой.
2: «Чертить ножом — это совсем не то, что пером».
0: Она выходит на берег, и мы едим фрукты, коробочки и красный арахис из моей сумки. От еды и воды у меня резко повышается настроение. Я смотрю на то, что начертила Хальца. Она нервно теребит руки, пока я изучаю ее работу. Мелкие волны, гуляющие на дне лодки, размывают грязь, и мне трудно судить, насколько карта была точной, но я говорю, что она чудесна. Она отворачивается, чтобы скрыть радость, и деловито сплевывает в ручей. Я вздрагиваю, но молчу. У нас не в чем запасти воду. «Сколько отсюда до Лизиана?» — спрашиваю я. Она думает, что дня два.
2: «Яхан?» —
0: спрашивает она, тщательно выговаривая мое имя.
2: «Где ты научился магии?»
0: «Один двоюродный заложил в кости моего черепа медь и стекло», — отвечаю я. «Не совсем точно, но близко к правде». Такой ответ на время прекращает вопросы. Мы как следует напиваемся водой, облегчаемся. Она, быть может, молится своим божествам, не знаю. Потом мы поднимаем зеленый парус и отходим. Она все время что-то болтает о своей школе, и мне нравится слушать ее болтовню. Когда в полдень становится жарко, я велю ей натянуть на носу мой плащ и заползти под него в тень. Сам я остаюсь у румпеля и только жалею, что у меня нет шляпы. Я давно уже почернел под солнцем, но блеск зеленой воды слепит глаза и нос припекает. Она спит всю жаркую пору дня, а я клюю носом. Мы держим курс на мыс, указывающий вход в пролив. После полудня мы достаем из моей сумки помятые фрукты-коробочки, которые чуть помогают утолить жажду. Путь нам перегораживает выступ суши. Если верить карте Хальцы, это и есть наш мыс. Карта указывает, что здесь высаживаться плохо, иначе я бы попытался ради пресной воды. Мы идем в открытое море, и я только молюсь, чтобы ветер не упал. У меня онемело тело, и аккуратно провести лодку через весь пролив — это, боюсь, выше моих навигационных умений. Меня одолевает жажда, Хальца, наверное, тоже. Чем дальше мы уходим в пролив, тем она тише. Я спрашиваю один раз, как она проходила пролив, когда приехала жить к дяде. «На большом судне», — только и отвечает она. У меня чуть кружится голова от солнца, жажды и лихорадки, и когда наступает вечер, прохлада приносит облегчение. Солнце уходит под воду неожиданно, как всегда на юге. Я вытаскиваю из сумки клёцки из голубиных яиц, но они соленые, и от них жажда только усиливается. Хальца голодна, и она съедает свою порцию и половину моей.
2: «Яхан!»
0: — говорит она. «Да».
2: «Почему двоюродных так называют?»
0: «Потому что мы все родня», — отвечаю я. «У меня на родине, когда народу становится слишком много и пастбищ не хватает для стабосов, часть рода уходит на другое место и там устраивается. И двоюродные были нашими дальними предками». Звезды для них как острова. Некоторые прилетели жить сюда, но была война, и корабли перестали прилетать. И корабли наших предков состарились и не могли больше летать. И мы забыли о них, остались только легенды. Теперь они нас снова нашли.
2: «И они нам помогают?»
0: — спрашивает она. «На самом деле нет. Они помогают почти что только верхним людям».
2: «Верхние люди? Кто это?» — спрашивает она.
0: «У южан нет слова для этого понятия, и потому я всегда говорю эти два». «Верхние люди — старики, которые всем правят и у которых есть серебро. Гильдейцы, они вроде верхних людей».
2: «И ты тоже был верхним человеком?» — спрашивает она.
0: Я смеюсь, и Бог отзывается болью. «Нет, деточка, я невезучее дитя невезучих родителей. Они верили, что некоторые из двоюродных нам помогут, нас научат. Но верхние люди не любят, когда еще у кого-нибудь есть силы. И они послали армию и убили мой род. Пока не пришли двоюродные, было лучше».
2: «Орден говорит, что двоюродные — это хорошо. Они приносят дары».
0: «За эти дары мы платим, — отвечаю я, — кракеновой краской, рудами и землей. И нашим образом жизни. Там, куда приходят двоюродные, становится плохо». Темнеет. Хальца заворачивается в мой плащ, а я съеживаюсь возле румпеля. Не то чтобы лодка требует слишком пристального внимания. Дует легкий ветерок, и море спокойно. Кажется, кто-то нам ворожит, хотя мы и напали на мальчика в зеленом балахоне, чтобы завладеть лодкой. Но она все равно слишком мала, и другого места для меня нет. Так что я остаюсь у румпеля. От брызг все время мокнет левое плечо. Ветер высасывает из меня остатки тепла.
1: «Хальцы!»
2: «Чего?»
0: — бормочет она с носа сквозь сон.
1: «Мне что-то нехорошо, детка. Ты не могла бы сесть рядом и поделиться со мной плащом?»
0: Она колеблется. Я этого в темноте не вижу, но чувствую. Она меня боится, и мне это неприятно. А если подумать, даже смешно.
1: «Мне нужно только согреться», — уверяю я ее.
0: Она ощупью движется к корме.
2: «Плащ твой», — говорит она. «Можешь забрать его, когда
1: хочешь». «Я думаю, его нам хватит на двоих», — говорю я. «Садись рядом. Румпель будет между нами, и ты можешь прислониться ко мне и поспать».
0: Она осторожно садится рядом. Лодка чуть качается от ее движений. И набрасывает плащ на плечи нам обоим. Прикоснувшись к моей руке, она отдергивается.
2: «Ты горячий», — говорит она.
0: И неожиданно трогает мой лоб.
2: «У тебя жар».
0: «Ты не волнуйся», — отвечаю я, почему-то смутившись. «Просто сядь вот здесь». Она садится рядом, а потом кладет голову мне на плечо. От ее волос идет приятный запах и становится уютно. Я стараюсь держать созвездие, которое южане называют короной, по правую руку от себя.
2: «Сколько тебе лет?» —
0: спрашивает она.
1: 31.
2: «Так ты же еще не старый».
0: Я смеюсь.
2: «Волосы у тебя седые», — оправдывается она. «Зато лицо не старое».
0: Но иногда я чувствую себя глубоким стариком. И сейчас больше, чем когда-либо.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рывком просыпаюсь ото сна. Мне снилось, что я снова на лодке Барака. Уже рассвет.
0: Хальца ворочается у меня на плече и снова успокаивается. Я думаю о море, о нашем плавании. Навигация по созвездиям не из главных моих умений. Я только надеюсь, что нас не сильно снесло. Еще надеюсь, что карта у Хальца хороша. И думаю, какую бы плату получил Барак за лодку с начерченной на ней картой, даже если карта не слишком четкая. Но тут карту лижет синее пламя, и я снова на лодке Барака.
3: Снова просыпаюсь рывком. Лихорадка отступила, наверное, потому что сейчас утро. Я пытаюсь открыть сумку, не побеспокоив Хальца, но она спит у меня на правом плече, а левой рукой я не слишком владею, и бок окоченел, так что она все же просыпается и садится прямо. У нас осталось 5 фруктов коробочек, и мы одну вскрываем. Меня слишком мучает жажда, чтобы я мог есть арахис, но Хальца съедает немного. Солнце поднимается на небе, и точно так же поднимается у меня жар. И я начинаю видеть сны даже с открытыми глазами.

0: А как он умер?
1: А как умер Тревин, приходится мне подумать. От поноса, говорю я. Мы шли на баштой, мы отступали. Мы с Тревином решили биться против верхнего Скаталоса за то, что он сжег Скарлен. Была зима, и есть было нечего, и люди болели, а многие умерли. Я из-за Тревина пошел в этот поход, добавляю я, и не добавляю, у меня была любовь. Когда становится жарко, Хальца смачивает вуаль водой и кладет мне на голову. Я вцепляюсь в румпель. Кажется, не столько я правлю лодкой, сколько она мною. Хальца чистит еще одну коробочку, обдирая кожицу и деля мякоть на багровые дольки.
0: «Наверное, мне стоит посмотреть на твой бок», — говорит она.
1: «Нет».
0: «Ты не бойся», — говорит она и перебирается ко мне поближе.
1: «Нет», — отрезаю я.
0: «Я бы смочила его морской водой», — говорит она. «Она хорошо лечит раны».
1: «Я не снимаю рубашку», — отвечаю я. «Да, я знаю, что это глупо, но рубашку снимать не собираюсь, в чьем бы то ни было присутствии». Мы, наконец, пришли в Башто, и все почти, кого я знал, уже погибли. А тогда командир ополчения говорит: «Мальчик, как тебя зовут?» А я не знал, что он обращается ко мне, а он еще раз как гаркнет: «Мальчик, как тебя зовут?» Я сказал, заикаясь:
0: «Яхан, господин».
1: «Так вот», — сказал он, — «ты теперь в моей группе будешь у нас умник Яхан». И все заржали, и я долго был умник Яхан, пока они не убедились, что я на самом деле не дурак. Но рубашку я все равно снимать не собираюсь. Мысли прыгают, как белки в клетке. Иногда я говорю вслух. Возвращается Тревин и спрашивает: «А не хотел бы ты вырасти в другом месте? Не в Скарлине?» Хальце мочит вуаль в воде и пытается охладить мне лицо. «Ванзи нам говорила о городах», — отвечаю я Тревину. «И она была права». Я возвышаю голос. «Куда приходят двоюродные, там они нас используют. Они живут, как верхние скаталысы, а мы убираем их дома и благодарны за свет и веселые палочки вечером шестого дня. Люди забывают свой род. Они забывают все. Ванзи говорила нам о столкновении культур, когда слабейшая культура растворяется. Ванзи и Анел, Аюдеш и Кумар, они жизнь свою посвятили, чтобы помочь нам», — говорит мне Тревин. «Анел извинялась передо мной, Тревин», — говорю я ему. «Извинялась за страшное зло, которое они сделали. Она говорила, что лучше бы они не прилетали». «Я знаю», — говорит он мне.
0: «Яхан»,
1: — говорит Хальце.
0: «Яхан, здесь никого нет, только я. Говори со мной. Не умирай».
1: Она плачет. Вуаль ее мокра и так холодна, что у меня захватывает дыхание. Тревин не знал. Я никогда не говорил ему об извинении Анеал. Я никому не говорил. Я моргаю, и он расплывается. Я моргаю и моргаю, и он тает. «Ты не Тревин», — говорю я. Я спорил сам с собой. Ослепительно и жарко. Я лежу, положив руку под голову. Небо голубое и красное, и на воде темная полоса. Я не могу сделать, чтобы она исчезла, сколько ни моргаю. Наверное, от жара у меня пропадает зрение, или солнце меня ослепило, но Хальце плачет и говорит, что это Лезиан. Высадиться негде, и мы идем вдоль берега к северо-западу, пока не приходим к устью реки.
0: «Правь туда», —
1: просит Хальце.
0: «Я знаю это место, знаю этот знак».
1: Она показывает на кучу камней.
0: «Там моя бабушка живет».
1: Ночь обступает нас, а потом мы видим огонь. Вроде как очаг горит. Я сиплым голосом объясняю Хальце, как переложить парус. У нее руки быстрые, слава Хету. Я вывожу.

0: лодку на прибрежную отмель, и Хальце выскакивает наружу, зовя меня, и тянет лодку, но я не могу двинуться. Приходят люди и стоят, глядя на нас, и Хальце говорит, что ее бабушка — это Ласси. В деревне бабушку знают, хотя живет она довольно далеко. Кажется, мне помогают выбраться из лодки. Я говорю, у нас есть серебро, мы можем заплатить. Мелькают люди в темноте. Потом меня приносят куда-то, где света слишком много. Мне вливают меж зубов горячую морскую воду. Я не могу ее пить, потом соображаю, это бульон. На отмытой до бела стене пляшут отцветы. И женщина с обнаженной головой говорит, дай помогу. Я не хочу, чтобы с меня снимали рубашку. Рубашку не трогать, говорю я, выставив руки. Они что-то говорят, я не успеваю следить, но с мягкой настойчивостью меня держат за руки и снимают разорванную куртку и рубашку. Чей-то голос тихо спрашивает,
1: а это что?
0: И разрезает повязку на груди.
1: «Что это с ним?»
0: — удивленно говорит Хальце. Я отворачиваю лицо. Незнакомая женщина мне улыбается и говорит, «Все будет хорошо». Хальце глядит на меня, будто ее предали, а женщина говорит ей и мне.
2: «Просто это женщина, детка. Она поправится, с ней ничего страшного, только небольшой жар и слишком много солнца».
0: И я, раздетая, беспомощно проваливаюсь в сон. И только мелькает перед глазами пораженное лицо Хальце. Следующие два дня я очень много сплю, просыпаюсь, пью бульон и снова засыпаю. Когда я просыпаюсь, Хальце рядом нет, хотя на полу лежит стопка одеял. А если я просыпаюсь и слышу ее, то снова притворяюсь, что сплю и действительно засыпаю. Но потом я уже не могу больше спать. Туля, женщина с заботливыми руками, которая предоставила мне постель, спрашивает меня, дать мне платье или рубашку. Я провожу ладонью по стриженным волосам и прошу рубашку. Но говорю ей, чтобы называла меня Яханна. Мне приносят мою рубашку, аккуратно зашитую. А мое серебро они брать не хотят. И, наконец, ко мне приходит Хальце. Я сижу на кровати, на которой так долго спала, и лыщу фасоль. Меня смущает, что я сижу в рубашке и лыщу фасоль, хотя я и фасоль лущила, и одежду чинила, и другую женскую работу делала в мужской одежде. Но это было уже давно. Она входит недоверчиво, как птичка, и говорит,
1: «Яхан?»
0: «Садись», — говорю я, и тут же об этом жалею, потому что сесть можно только на мою кровать, другого места нет. Мы обмениваемся обычными вопросами, как себя чувствуешь и что ты делала. Она туго завернута в вуаль, хотя здесь женщины не ходят в вуалях повседневно. Наконец она обиженным голоском говорит,
3: «Ты могла бы мне сказать?»
0: Я уже много лет даже и не думала кому-нибудь говорить. Я даже уже почти думала о себе не как о женщине.
3: «Ну я же не кто-нибудь!»
0: Она обижена. И откуда ей понимать, что в битве бок о бок можно стать близкими товарищами и ничего не знать друг о друге? Громко, очень громко щелкают стручки фасоли. Я думаю, не попытаться ли объяснить, как я обрезала волосы, чтобы сражаться вместе с Тревином? Как узнала еще задолго до смерти Тревина, что битва делает людей чужими для самих себя? Хет говорит, что жизнь держится на мелочах, вроде того, что я для женщины была высока и плоскогруда, и что командир ополчения в баштое увидел меня стриженную и полуголодную и решил, что я мальчик, и я стала им. Щелчок стручка. Я провожу пальцем по его длине, и фасоль сыплется в миску.
1: «У тебя солнечный ожог почти прошел», — говорит она, чтобы прервать молчание, и почему-то ярко вспыхивает.
0: Я могу ее понять. Она вообразила себе, что влюбилась.
2: «Ты меня прости, детка», — говорю я. «Я не хотела тебя огорчать или смущать. Мне, знаешь, и самой как-то неловко».
0: Она смотрит на меня искоса.
3: «А отчего тебе неловко?»
2: «Это как будто ходить без одежды, когда все знают. Мой род теперь истребленный, я всегда чужая, где бы ни была».
0: Она смотрит, не понимая, и я сдаюсь. Это трудно объяснить. «А что ты теперь будешь делать?» – спрашивает она. Я вздыхаю. Этот вопрос давно уже вертится у меня в голове. Здесь точно не накопить денег на проезд до материка. Не знаю.
4: «Я рассказала про тебя бабушке», – говорит Хальце. «И она сказала, что ты можешь жить с нами, если будешь хорошо работать. Я ей сказала, что ты очень сильная».
0: Снова щеки полыхают, и она торопится сказать:
4: «Это маленькая ферма, и когда-то она была получше, но теперь там только бабушка. Но мы можем помочь, и я думаю, мы можем стать с тобой подругами».
0: На долгом пути к Баштою я поняла одно. Пусть все будет хуже некуда, но если думать только о ближайшем будущем, в конце концов, иногда найдется выход. «Я была бы рада, детка», — говорю я совершенно искренне. «Рада была бы с тобой подружиться». Кажется, будущее точно держится на мелочах.

0: Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия» вы слушали повесть Морин Макхью «Дитя миссионера» в переводе с английского Михаила Левина. Рассказ Альфреда Ван Вогта «Призрак». «Четыре мили», — думал Кент. «Целых 4 мили от небольшого городка Кемпстерт до деревни Аган. Там у них и станции-то железнодорожной нет». Это, по крайней мере, он еще помнил. Вспомнил он также и большой холм, и ферму у его подножия. Вот только раньше она не выглядела такой заброшенной. Такси, которое встретило его на станции, любезность местной гостиницы, медленно огибало холм. На фоне яркой зелени строения фермы и дом, и амбар выглядели какими-то удивительно бесцветными, посеревшими, что ли. Все окна и ворота амбара были крест-накрест заколочены досками, двор зарос сорняками. И поэтому высокий, с гордой осанкой старик, внезапно появившийся из-за дома, казался здесь совершенно неуместным. Кент заметил, что водитель наклонился к нему и явно хотел что-то сказать.
1: «Так я и подозревал, что мы встретим здесь призрака», — услышал он сквозь тарахтение старого мотора. «И что бы вы думали? Вот и он. Как раз вышел на утреннюю прогулку».
0: «Призрака?» — отозвался Кент. Он словно произнес заклинание. Озарив все вокруг ярким теплым светом, из облаков выглянуло солнце. Оно осветило обшарпанные постройки фермы, мигом превратив их из серых в выцветшие бледно-зеленые. Ошарашенный словами водителя, Кент понемногу приходил в себя. «Призрака?» — неуверенно переспросил он. «Да какой это призрак? Это же старый мистер Уэнрайт. С того дня, как я покинул эти места, 15 лет тому назад, он, похоже, ничуть не изменился». Между тем старик медленно шел к воротам, ведущим на шоссе. Его черный сюртук блестел на солнце. Он казался неестественно высоким и худым, словно карикатура на нормального человека. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Водитель повернулся к пассажиру, и Кент еще подумал, что тот явно наслаждается этим моментом.
1: «Видите ворота фермы?» — спросил водитель. «Нет, небольшие, а те, что поменьше. На них висит замок, не так ли?»
0: «Ну и что?» — удивился Кент.
1: «Смотрите».
0: В 10 футах от них старик возился с воротами. Он не обращал ни малейшего внимания на замок и словно в пантомиме пытался открыть видимую только ему одному защелку. Вдруг он выпрямился и толкнул ворота рукой. До этого момента Кент не замечал ничего необычного. Подсознательно он был уверен, что ворота сейчас распахнутся. Он думал, что ему предложили посмотреть на какой-нибудь необычный способ, которым их можно открыть. Но ворота и не думали распахиваться. Они и не пошевелились. Ржавые петли не заскрипели, створки не дрогнули, и на них по-прежнему висел непоколебимо надежный замок. И старик прошел прямо сквозь них. Сквозь них. Затем он повернулся, снова толкнул, теперь уже закрывая невидимые остальным ворота, и завозился с такой же невидимой защелкой. Наконец, должно быть, добившись нужного результата, он повернулся к машине. Похоже, он только сейчас ее заметил. Его вытянутое, покрытое морщинами лицо озарилось радостной улыбкой.
1: «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал он.
0: Этого Кент никак не ожидал. Приветствие прозвучало для него словно гром среди ясного неба. Все завертелось, закружилось у него в голове. Мысли, цепляясь друг за друга, пустились в нескончаемый хоровод.
2: «Призрак», — подумал он, борясь с накатившим головокружением. «Еще и говорящий. Но это же ерунда!»
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Мир постепенно начал приходить в норму. Земля перестала качаться. Линия горизонта вновь стала ровной. А вон стоит и сама ферма. Серый, почти бесцветный фон для черной фигуры старого, такого старого мистера Уэйнрайта и для этих ворот, через которые тот только что прошел.
1: «Здравствуйте», —
0: нетвердым голосом ответил Кент.
1: «Здравствуйте».
0: Старик подошел поближе, присмотрелся, и его лицо приняло удивленное выражение.
2: «Кто бы мог подумать?» — воскликнул он. «Это же мистер Кент! А я-то решил, вы уже уехали».
1: «Да, я...» — начал Кент.
0: Боковым зрением он заметил, что шофер замотал головой.
3: «Что бы он ни говорил»,
0: — жарко прошептал тот ему в ухо,
3: — «делайте вид, что все в порядке. Ничему не удивляйтесь, а то он приходит в замешательство. Он ведь все-таки призрак».
0: «Призрак». Снова это слово. Кент судорожно сглотнул. «Последний раз, — подумал он, — я видел мистера Уэйнрайта, когда мне стукнуло 20. Тогда он даже не знал, как меня зовут».
2: «Но я же это совершенно отчетливо помню», — продолжал между тем старик в изумлении, качая головой, «как хозяин гостиницы, мистер Дженкинс, говорил мне, что обстоятельства вынудили вас уехать. И очень срочно. Он еще что-то сказал о сбывшемся пророчестве. В разговорах со мной люди все время упоминают какие-то пророчества. Но вот дату я помню совершенно точно. 17 августа».
0: Он в упор посмотрел на Кента.
2: «Извините, молодой человек», — продолжал он, переставая хмуриться, что, судя по всему, давалось ему не без некоторого труда. «Это невежливо с моей стороны стоять и разговаривать с самим собой. Со мной такое бывает. Но я рад. Я рад, что мистер Дженкинс ошибся, ведь я всегда получал удовольствие от наших с вами бесед. Я бы пригласил вас выпить чайку», — продолжал он, приподнимая шляпу, «но боюсь, что миссис Кармоди сегодня не в настроении. Бедняжка. Это так нелегко присматривать за стариком. Я просто не могу дополнительно ее утруждать. Доброе утро и до свидания, мистер Кент. Доброе утро, Том».
0: Не чувствуя себя в силах что-либо ответить, Кент смог только кивнуть. Он услышал, как водитель сказал: «До свидания, мистер Уэйнрайт». Не шевелясь, Кент сидел и смотрел вслед удаляющейся в сторону луга фигуре Уэйнрайта, пока голос шофера не вернул его к действительности.
2: «Вам повезло, мистер Кент. Теперь вы точно знаете, сколько проживете в гостинице».
0: «Что вы имеете в виду?»
2: «Я уверен, что 17 августа мистер Дженкинс подготовит ваш счет».
0: Кент уставился на него в немом изумлении. Он никак не мог решить, что ему теперь делать. То ли ехать, то ли смеяться, то ли что.
1: «Уж не хотите ли вы сказать, что этот ваш призрак еще и будущее предсказывает?
2: Послушайте, сегодня еще только 8 июля, и я собираюсь пробыть здесь вплоть до конца сентября».
0: Он осекся. Том не был похож на шутника, и взгляд у него был абсолютно серьезный.
3: «Мистер Кент, в мире еще никогда не существовало никого подобного мистеру Уэйнрайту. То, что он предсказывает, сбывается. Так было, когда он жил, так и теперь, когда он умер. Но он очень стар. Ему за 90, и у него не все в порядке с головой. Он вечно путает будущее с прошлым. Попросту не видит между ними разницы. В его мире все уже произошло, и он все помнит, да только очень смутно. Но когда он говорит о конкретных вещах, например, о датах, то можете быть спокойны. Все сбудется.
2: Подождите, вы и сами в этом убедитесь».
0: Как много слов сразу. Их четкость, их провинциальный аромат создали свою собственную, какую-то совершенно нематериальную картину окружающего мира. И Кент почувствовал, что первоначальный шок понемногу проходит. Он здесь вырос, он знал этих людей, и постепенно в нем начала крепнуть уверенность, что он стал объектом весьма своеобразной шутки. Но говорить об этом вслух, конечно, не стоило. Кроме того, оставался еще совершенно необъяснимый эпизод с воротами.
1: «Это миссис Кармоди?» — наконец спросил Кент. «Тут я ее не припоминаю.
2: кто она такая. После смерти сестры своего покойного мужа она приехала сюда присматривать за фирмой и за мистером Уэйнрайтом. Хоть и не родственница, но все же...
4: Том вздохнул и нарочито небрежно, как бы невзначай, добавил. И подумать только, что именно она убила старика Уэйнрайта 5 лет тому назад. Потом ее упекли в сумасшедший дом, что в Биртоне.
3: «Убила?»
4: – воскликнул пораженный Кент.
3: «Да что вы говорите? Значит, у вас здесь настоящая ферма с привидениями?»
4: «Впрочем, подождите». Он задумался. Уэйнрайт же сказал, что они живут вместе.
5: «Послушайте, мистер Кент», — сказал Том со снисходительной жалостью в голосе. «Давайте не будем особенно вникать, почему призрак сказал то или иное. Кто только не пытался разобраться в этом деле, и ни один еще добром не кончил. Тут у кого угодно зайдет ум за разум.
3: Должно же существовать какое-то логическое объяснение.
4: Вот вы его и найдите», — пожал плечами шофер. «Если хотите», — добавил он, — «то пока мы едем к отелю, я мог бы вам кое-что рассказать. Дело в том, что миссис Кармоди и ее детей привез сюда из Кемстера именно я».
2: Со скрежетом включилась передача, и машина натужно воя поползла вперед. Кент сидел не шевелясь, потом, собравшись с духом, повернулся и посмотрел на ферму. Она как раз исчезла из виду за полосой тянущихся вдоль дороги деревьев. Она производила впечатление запущенной, мертвой. Невольно содрогнувшись, Кент отвернулся.
4: «Ну и что там за история?» — спросил он.
2: «Расскажите», —

0: вершине холма машина притормозила, и отсюда женщина наконец-то увидела ферму. Скрипя тормозами и скользя по разлетающемуся в стороны щебню, машина начала спускаться вниз.
1: «Ферма!»
0: – жадно думала женщина, дрожа всем своим дородным телом.
1: «Наконец, наконец, наконец-то они будут в безопасности! И только выживший из ума старик и какая-то девчонка еще стоят у нее на пути!» Позади остались трудные, горькие годы, когда она, вдова с двумя детьми, в арендуемом домике перебивалась случайными заработками до пособием по бедности. Годы сущего ада! А здесь рай. Вот он, рядом, только руку протяни.
0: Женщина прищурилась, крепко сбитое тело напряглось. Она не упустит шанс. Она сполна возьмет то, чего была лишена все эти годы. Уверенность в завтрашнем дне. За это стоит побороться. Затаив дыхание, она смотрела на лежавшую внизу ферму. На дом, выкрашенный зеленой краской, на большой красный амбар, на прочие строения, курятники, сараи. Чуть ближе раскинулось огромное поле пшеницы, только недавно взошедшей, яркой и по-весеннему зеленой. Машина спустилась в долину и вскоре остановилась, почти уткнувшись радиатором в ворота.
2: «Приехали, что ли, ма?»
0: – подал голос с заднего сиденья коренастый юноша.
3: «Да, Билл».
0: И женщина окинула его тревожным, оценивающим взглядом. Все ее планы так или иначе замыкались именно на нем. И сейчас, как никогда, она отчетливо видела все его недостатки. Понурое выражение, казалось, навеки срослось с безвольным лицом. Во всем облике было нечто неуклюжее, неловкое, делавшее его совсем уж непривлекательным. Она прогнала прочь все сомнения.
1: «Ну разве здесь не восхитительно?» — воскликнула она и замерла, ожидая реакции.
2: «Скажешь тоже!» Толстые губы скривились в усмешке. «Лучше бы я остался в городе!»
0: Он пожал плечами.
2: «Впрочем, тебе виднее.

0: чем дело, Пирл?
1: Раздраженно спросила она. По-другому с дочерью она разговаривать не могла. Что проку от 12-летней девицы с бледным одутловатым лицом, к тому же еще слишком полной, которая никогда не станет хоть чуточку красивой.
0: Ну, так в чем дело?
1: С еще большим раздражением повторила она.
2: Вон через поле идет какой-то тощий старик. Это что, и есть тот самый мистер Уэйнрайт?
1: Миссис Кармоди посмотрела туда, куда показывала дочь, и почувствовала огромное облегчение. Вплоть до этого самого момента мысль о старике не давала ей покоя. Она знала, что он стар, но не предполагала, что до такой степени. «Да ему же не меньше 90 лет», — подумала она, — «если не все 100. Он не сможет помешать». Тем временем водитель уже открыл ворота и успел снова сесть за руль.
0: «Подождите», — обратилась она к нему, чувствуя прилив уверенности в своих силах. «Подождите мистера Уэйнрайта. Возможно, он устал после прогулки. Мы его подвезем».
1: «Надо стараться производить хорошее впечатление», — мелькнула у нее мысль.
0: «Вежливость и любезность откроют любые двери. А там железный кулак в бархатной перчатке».
1: И тут она заметила, что шофер смотрит на нее как-то странно.
3: «Я бы не слишком рассчитывал на то, что он сядет в машину», — сказал он. «Этот мистер Уэйнрайт довольно странный тип. Порой он ничего вокруг не видит и не слышит. Бывает, что ни на кого не обращает внимания, а иногда делает что-нибудь по-настоящему странное».
0: «Например?»
1: — нахмурилась женщина.
3: «Ну, как вам сказать, мадам?» — пожал плечами шофер. «Объяснить это невозможно. Скоро вы и сами узнаете. Посмотрите, что он сейчас будет делать».
1: Между тем старик пересек дорогу буквально в нескольких футах от стоящего автомобиля. Явно не замечая машины, он шел прямо к воротам, но не к большим, которые стояли открытыми, а к маленьким. Собственно, даже и не к воротам, а так узкой калитке из крепко сколоченных досок. Старик завозился с невидимым засовом, толкнул калитку. Та и не подумала открыться, но старик, как ни в чем не бывало, прошел прямо сквозь нее. Прошел через толстые доски, словно их не было. И тут миссис Кармоди услышала пронзительный женский крик. А мгновение спустя обнаружила, что кричит она сама. Кровь стучала в висках. Отчаянным усилием, вконец истощившим ее, женщина откинулась на спинку сиденья и заставила себя замолчать. Все плыло перед глазами. Ее трясло, как в ознобе. Каждая клеточка большого тела наполнилась собственной болезненной дрожью. В горле пересохло. Ее начинало тошнить. Голова звенела, как пустой котел. Продолжение рассказа Альфреда Ван Вогта «Призрак» в следующей части модели для сборки на Радио Энерджи.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Альфред Ван Вогт. «Призрак». Продолжение. «Подождите минуточку», — вмешался Кент. «Вы же говорили, что тогда мистер Уэйнрайт был еще жив. Так как же он прошел через закрытые ворота?»
1: «Мистер Кент», — покачал головой шофер, «если Уэйнрайт и не отправил нас всех в сумасшедший дом, так только потому, что он совершенно безвредный. Он проходит через ворота сейчас, проходил через них и раньше. И не только через ворота. Вся разница в том, что теперь мы все твердо помним, как мы его хоронили. Возможно, он всегда был призраком, и его смерть ничего не изменила. Мы знаем только, что он безвреден. А это уже немало, не правда ли?»
0: Постепенно черный, парализующий волю страх, захлестнувший женщину, стал отступать. Она почувствовала, как кто-то трясет ее за плечо, повторяя снова и снова:
2: «Все в порядке, мадам, все в порядке. Это просто безобидный старик, хоть и немного странный. Не стоит так волноваться».
0: Но окончательно ее привели в чувство насмешливые слова сына.
1: «Да, мать, здорово это на тебя подействовало. Я уже видел как-то подобный трюк в цирке. Только там они провернули его куда профессиональнее».
2: «Билл такой практичный, уравновешенный мальчик», — с облегчением подумала она. «Ну, конечно, он прав. Это обычный цирковой трюк. Что? Что там говорит эта дура? Что ты сказала, Перл?» «Мама, он нас заметил! Посмотри!»
0: И правда, старик, подняв голову, с интересом смотрел на них. Его вытянутое, худое, доброе, морщинистое лицо осветилось улыбкой. «Я вижу», — сказал он необыкновенно звонким для своего возраста голосом, «что сегодня вы вернулись из города раньше обычного. Значит ли это, что и обедать мы сегодня будем раньше?» Он выдержал вежливую паузу и продолжал: «С моей стороны, разумеется, никаких возражений нет. Вы же понимаете, миссис Кармоди, что я с радостью готов принять любой удобный вам распорядок». Сначала ей показалось, что над ней каким-то непонятным образом издеваются. Улыбка застыла у нее на лице, глаза сощурились. Она никак не могла понять, что Уэйнрайт имеет в виду, пока шепот шофера, наконец, не вывел ее из затруднения.
2: «Извините, мадам», —
0: торопливо прошептал тот,
2: «но старайтесь не показывать виду, что вы только что приехали. Мистер Уэйнрайт обладает даром предвидения, и он вот уже несколько месяцев ведет себя так, словно вы живете на ферме. Если вы станете ему возражать, то лишь собьете его с толку. В свое время, незадолго до смерти миссис Уэйнрайт, он даже ее называл вашим именем. Уж такой он странный человек».
0: Миссис Кармоди так и замерла с открытым ртом. Ее здесь ждали. Больше всего она боялась именно этого момента приезда на ферму. А тут ее ждали. Теперь все, что она запланировала, пройдет как по маслу. Таким трудом подделанное письмо, в котором умершая дочка Уэйнрайта просила ее приехать, чтобы присматривать за осиротевшей дочерью Филлис, станет только лишним подтверждением того, что все и так считают само собой разумеющимся. А там... Женщина собралась с мыслями. Сейчас не время разбираться в странностях поведения этого старикашки. Ей надо прибрать к рукам ферму, и чем быстрее она возьмется за дело, тем лучше. Она улыбнулась, предчувствуя легкую победу.
2: «Мистер Уэйнрайт, не хотите ли проехаться с нами до дома?» — спросила она. «Вы, наверное, устали после прогулки».
3: «Не откажусь, мадам», — закивал старик. «Я ходил в Кемстер и, надо признаться, впрямь немного устал. Да, кстати, я видел там вашу сестру».
0: Он успел подойти к машине, когда миссис Кармоди наконец сумела выдавить:
2: «Мою сестру?»
0: — зашипел на нее водитель.
2: «Не обращайте внимания. У него с головой не все в порядке. Он уверен, что у каждого из нас есть брат или сестра-близнец, похожий как две капли воды. И он их постоянно встречает. Это с ним уже много-много лет».
0: Это пережить было уже легче. Да и эпизод с воротами с каждой минутой казался все менее и менее реальным. Она снова любезно улыбнулась. В ответ старик вежливо приподнял шляпу и влез в машину. Ревя мотором, они доехали до дома, обогнули его и остановились около веранды. В дверях показалась девушка в белом платье. Она была хорошенькая, стройная, хрупкая на вид, лет 15-16, и, как миссис Кармоди сразу почувствовала,
1: настроена не слишком дружелюбно.
4: «Привет, Филлис!»
1: — сладко улыбнулась миссис Кармоди.
4: «Рада тебя видеть!» «Привет!»
1: — неохотно ответила девушка, и миссис Кармоди ухмыльнулась про себя. Хоть и неохотно, но все-таки было приветствие. Ее признали. Женщина улыбнулась. Скоро, очень скоро эта простая деревенская девушка узнает, что трудно противостоять дружелюбию, за которым прячется железная воля. В мыслях женщина уже видела, как будущее послушно строится в соответствии с ее желаниями. Сначала немного обжиться здесь, затем начать сталкивать Билла и Филлис так, чтобы брак стал для них естественным продолжением их взаимоотношений. А потом...
5: Наступила ночь, и она, задув лампу в спальне, легла в кровать. Мысли о старике, о том, что он говорил, и о том, что он делал, не давали ей покоя. Наконец, уже засыпая, она пожала плечами. «Как там сказал шофер? Безвредный? Что ж, пусть он таким и остается. Для его же блага».

0: На следующее утро миссис Кармоди разбудили доносившиеся снизу звуки. Чувствуя, что допустила тактическую ошибку, она торопливо оделась и спустилась в столовую. Увидев завтракающих Уайнрайта и Филлис, женщина поняла, что так и есть. В гробовом молчании она села за стол и придвинула тарелку с кашей. Заметив, что перед Филлис лежит открытый блокнот, миссис Кармоди попыталась завязать разговор.
1: «Делаешь уроки?»
0: – спросила она самым дружелюбным тоном. «Нет», – резко ответила девушка, закрывая блокнот и вставая из-за стола. Миссис Кармоди сидела совершенно неподвижно.
1: «Только не надо волноваться», – думала она.
0: «Самое главное – как-нибудь подружиться с этой девчонкой. Ведь она знает много такого, что очень и очень пригодилось бы. Всякие сведения о ферме, о доме, о продуктах, деньгах». Внезапно завтрак превратился в пустую, никому не нужную формальность. Отодвинув недоеденную кашу, она встала и прошла на кухню, где Филлис уже мыла тарелки.
1: «Давай я буду мыть», — предложила она, — «а ты вытирать». И добавила: «Не стоит портить такие красивые ручки мытьем посуды».
0: Кинув на девушку быстрый оценивающий взгляд, она сделала следующий ход.
1: «Мне так стыдно, что я проспала. Я ведь приехала сюда работать, а не отдыхать». «Ну, это вы еще успеете», — ответила девушка к огромному, пусть и тайному удовольствию миссис Кармоди.
0: Теперь с молчанием покончено.
1: «Как у нас насчет продуктов?» – поинтересовалась миссис Кармоди. «Вы покупаете их в каком-нибудь одном магазине? В своем письме твоя мать не упоминала о таких деталях».
0: Произнеся эту фразу, она на мгновение умолкла, сама испугавшись упоминания подделанного ею письма, но, сделав над собой усилие, продолжала.
1: «Ах, твоя бедная мать! Она прислала мне такое грустное письмо! Я так плакала, читая его!»
0: Краем глаза миссис Кармоди увидела, как задрожали губы девушки, и поняла, что победила. В этот миг торжества она чувствовала, что каждое произнесенное слово, каждый жест, каждый оттенок настроения будет теперь под ее контролем.
1: «Но об этом мы и потом можем поговорить», — быстро закончила она. «У нас есть счет в магазине Грэхэма в Агоне», —
0: сквозь слезы ответила Филлис.
1: «Вы можете туда позвонить. Товары не доставят прямо сюда».
0: Быстро, чтобы Филлис не заметила, как радостно загорелись ее глаза, миссис Кармоди пошла в столовую за остальными тарелками.
1: Счет! А ее так беспокоила проблема получения доступа к деньгам. Необходимые юридические шаги, уверенность, что потребуется сначала хорошо зарекомендовать себя как на ферме, так и в глазах общественности. А тут просто счет!
0: Если только теперь этот самый магазин Грэхэма примет ее заказ...
1: Но Филлис продолжала говорить, и миссис Кармоди уже заставила себя внимательно слушать. «Миссис Кармоди, я хотела бы извиниться за то, что не ответила на вопрос, который вы мне задали за столом, о моем блокноте. Видите ли, дело в том, что всех в округе всегда очень интересует, что говорит мой прадедушка. Вот поэтому за завтраком, когда он чувствует себя еще довольно бодрым, я задаю ему разные вопросы, а ответы записываю, чтобы ничего не перепутать. Я делаю вид, что хочу когда-нибудь написать книгу о его жизни. Но не могла же я вам все это объяснить в его присутствии».
0: «Ну, конечно, нет», — успокоила ее миссис Кармоди. «Если местных жителей интересует, что Уэйнрайт о них говорит, то они хорошо отнесутся к любому, кто сможет передать им самые последние новости.
1: Что ж, надо держать уши открытыми.
0: Возможно, ей самой стоит завести такой блокнот».
1: Тут она заметила, что девушка еще не закончила свой монолог. «Я также хотела вам сказать, что мой прадедушка действительно обладает даром предвидения. Вы мне, конечно, не поверите».
0: Глаза Филлис горели неподдельным энтузиазмом, и миссис Кармоди совсем не собиралась с ней спорить. Особенно в первый же день приезда.
1: «Ну почему же, разумеется, поверю», — сказала она. «Я не из тех скептиков, которые не видят того, что у них под носом. Я могу трезво взглянуть на факты. Во все века существовали люди, наделенные странными и не всегда понятными способностями. Кроме того, я же собственными глазами видела, как мистер Уэйнрайт прошел через запертые ворота». И осеклась. Таким реальным стало это совершенно невероятное происшествие в ее собственном изложении. «Ну, конечно, я тебе верю», — неуверенно закончила она. «Что я хотела сказать?» — продолжала Филлис. «Пожалуйста, не обижайтесь, если дедушка скажет вам что-то обидное. Он постоянно говорит о событиях, которые с его точки зрения уже произошли. Ну и, конечно, он всегда упоминает вашу сестру, если вы женщина, или брата, если мужчина. Но на самом деле он имеет в виду именно вас».
0: «Имеет в виду именно вас».
1: Эти слова запали женщине в душу. Она вспоминала их и после того, как Филлис отправилась в школу, и после того, как в магазине Грэхэма приняли ее заказ от имени фермы Уэйнрайта, сказав только: «А, миссис Кармоди, да, мы о вас уже знаем». Было около 12, когда она, собравшись с духом, вышла на веранду, где как раз сидел мистер Уэйнрайт, и, наконец, задала вопрос, который все это время не давал ей покоя.
2: «Мистер Уэйнрайт, вчера вы упомянули, что встретили в Кэмпстри мою сестру. Что она там делала?»
1: Она ждала ответа с волнением, которому сама удивлялась. У нее даже мелькнула мысль, что она, вероятно, выглядит круглой дурой, задавая такие вопросы.
3: «Она выходила из здания суда», — ответил старик, вынимая изо рта трубку.
1: «Из здания суда?» — поразилась миссис Кармоди.
3: «Она не стала со мной разговаривать», — задумчиво продолжал мистер Уэйнрайт. «Так что я не знаю, зачем она туда ходила. Наверное, какое-нибудь ерундовое дело. С кем из нас такого не бывает», — вежливо закончил он.
4: Модель для сборки On Energy. Quick, come on, stand by, out of the way.

0: Кент заметил, что они остановились. «Вот и гостиница», — сказал водитель, показав на двухэтажное деревянное здание с небольшой верандой. «Теперь я должен вас покинуть, у меня есть еще работа. А что было дальше, я расскажу как-нибудь в другой раз. Или спросите еще кого-нибудь, все равно кого. Эту историю у нас в деревне знает каждый». На следующее утро солнечные лучи жарким слепящим потоком залили скромный гостиничный номер. Кент подошел к окну. Перед ним, под синим небом посреди зеленого моря деревьев, мирно дремали деревенские домики. Ни один звук не нарушал сонную утреннюю тишину. «Правильно я сделал, что приехал сюда», — подумал Кент. «Нет, не зря он решил провести все лето именно здесь. Отдохнуть, пока не закончатся переговоры о продаже фермы, оставленной ему в наследство родителями. Что правда, то правда. Он порядком устал». Кент спустился вниз и, к своему глубокому удивлению, съел 2 яйца и 4 порции бекона в придачу к каше и тостам. Из столовой он вышел на веранду, и там, на одном из плетеных стульев, сидел призрак. Кент остановился как вкопанный, мурашки побежали у него по спине. И тут старик, заметив его в дверях, сказал:
1: «Доброе утро, мистер Кент. Я был бы вам очень признателен, если бы вы немного посидели со мной. Давайте поговорим. У меня сегодня неважное настроение. Вы не против?»
0: И все это с доверительными, почти интимными интонациями. Тем не менее, Кент чувствовал себя не в своей тарелке. Вчерашнее дружелюбие старика казалось совершенно нереальным. И вот новые его проявления. Отчасти это, конечно, можно понять. Вот перед ним человек, все эти разговоры о призраке, разумеется, ерунда, который может предсказать будущее. И как предсказать? Ведь задолго до приезда миссис Кармоди он уже был уверен, что она живет на ферме. Нечто похожее, очевидно, произошло и с самим Кентом. «Доброе утро, мистер Уэйнрайт», — сказал Кент, садясь. «Вы говорите, неважное настроение? И кто же вам его испортил?»
1: «Ох», —
0: заколебался старик и даже слегка нахмурился.
1: «Пожалуй, я зря об этом упомянул. Никто в моем плохом настроении не виноват. Так, обычные житейские мелочи. На этот раз миссис Кармоди, приставшая с расспросами, что ее сестра делала в Кэмпстере в суде».
0: Кент не знал, что и сказать. То, что мистер Уэйнрайт упомянул едва ли не единственный известный ему эпизод всей этой истории, поразило его до глубины души. Привыкший к логике ум Кента отказывался верить в такое невероятное совпадение. Может, этот старик, это существо, не только призрак и предсказатель? Может, он умеет читать мысли? Старый изношенный мозг, приобретший странные необыкновенные свойства и теперь реагирующий на мысли других людей? И вдруг у него мелькнула страшная мысль. А что если упоминание о миссис Кармоди, сама вера мистера Уэйнрайта, что эта женщина все еще живет на его ферме? Что если это все проявление этих жутких, леденящих душу потусторонних законов, которыми отличаются истории о призраках и привидениях? Убийцы и жертва, не находящие себе покоя и после смерти. Но это же невозможно. Миссис Кармоди еще жива. Пусть в психиатрической лечебнице, но жива. Наконец-то Кент смог вздохнуть. «А почему бы вам, — выдавил он, — не предложить ей самой спросить сестру, что та делала в суде?» Морщинистое лицо старика выразило изумление.
1: «Все не так просто, мистер Кент», — с достоинством сказал он. «Я никогда не понимал, откуда вдруг в мире появилось так много близнецов, особенно в последние годы. Я никак не могу понять и того, почему они не разговаривают друг с другом».
0: Он бессильно покачал головой.
1: «Все так запутано. Взять хоть вот этот случай с миссис Кармоди и судом. Мне кажется, я слышал еще что-то на эту тему, но, видимо, вот тогда это не казалось мне важным. Я просто не могу вспомнить, в чем там было дело. А это не такая уж приятная ситуация для безобидного старого человека вроде меня».
0: «Безобидного». Кент невольно прищурился. Да, так люди и говорили об этом призраке. Сначала водитель Том, затем, если верить Тому, это девушка Филлис, а теперь и сам мистер Уэйнрайт. Безобидный, безобидный, безобидный. Не сам ли старик довел женщину до того, что та его убила? Интересно, он это сделал специально? Кент с трудом разжал пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла. «Да что это с ним такое? Почему он так нервничает? Было бы из-за чего?» Он поднял глаза. Синее-синее небо, тихий летний день. С реальностью все, как и следовало ожидать, в полном порядке. Некоторое время они сидели молча. Кент разглядывал собеседника. Вроде бы ничего необычного. Худое лицо с начинающей сереть кожей, иссеченное бесчисленными морщинами, крючковатый ястребиный нос, тонкие, можно даже сказать, изящно очерченные губы. Он увидел, что старик встает.
1: «Мне пора идти», — сказал мистер Уэйнрайт, тщательно поправляя шляпу. «Принимая во внимание мои натянутые отношения с миссис Кармоди, мне, вероятно, не стоит опаздывать к ланчу. Я уверен, что мы еще встретимся, мистер Кент».
0: Кент тоже встал, и тут ему в голову пришла новая мысль. Он собирался сходить на ферму, принадлежавшую его родителям, и познакомиться с теми, кто там сейчас живет. Но это может и подождать. Почему бы не сходить с призраком на заброшенную ферму Уэйнрайтов и там... Что там? Он обдумал этот вопрос. В конце концов, эта загадка уже приковала к себе его внимание. Сделать вид, что ничего не произошло, конечно, можно, но забыть о ней все равно не получится. Кроме того, никакой срочности в деле с родительской фермой не было. Он приехал сюда отдохнуть и развлечься, а не только заниматься делами. Кент стоял, не зная, как же ему поступить. А вдруг это опасно – последовать за призраком в уединенный старый дом? Он поборол липкий, вяжущий по рукам и ногам страх. Между прочим, ведь убили-то не миссис Кармоди. Она сошла с ума. Значит, если опасность существовала, то явно психическая, а не физическая. Холодный рассудок восторжествовал. Нет, ни внезапная паника, ни странные угрозы, ни фантастические сверхъестественные ужасы не смогут лишить его способности мыслить логично. Он уже открыл было рот, чтобы окликнуть уходящего мистера Уэйнрайта, но тут чей-то низкий глухой голос произнес у него над самым ухом.
2: «Мистер Кент, я заметил, что вы только что разговаривали с призраком».
0: Кент повернулся и оказался лицом к лицу с огромным толстым мужчиной, который еще несколько минут назад сидел в небольшом кабинетике за регистрационной стойкой.
2: «Меня зовут Дженкинс, сэр», — важно сказал мужчина, и все три его подбородка затряслись в такт словам. «Я владелец этой гостиницы». «Дом сказал мне», — продолжал он, пристально глядя на Кента своими блеклыми, глубоко посаженными глазами, «что вчера по дороге вы встретились с нашей местной достопримечательностью. Очень странный, можно даже сказать, сверхъестественный случай». «Да, именно сверхъестественный».
0: А старик тем временем уходил все дальше и дальше. Кент увидел, как его длинная тощая фигура скрылась за деревьями. Он еще не оставил мысли последовать за Уэйнрайтом, как только сумеет отделаться от Дженкинса. Он уже шагнул было вперед, когда хозяин гостиницы снова привлек к себе его внимание.
2: «Насколько я понял, — говорил Дженкинс, — Том так и не успел дорассказать вам, что произошло на ферме Уэйнрайтов. Я мог бы закончить эту необыкновенную сверхъестественную историю».
0: Кент подумал, что «сверхъестественный» похоже любимое словечко этой горы. И еще он понял, что визит к Уэйнрайту придется отложить, иначе он рискует смертельно оскорбить словоохотливого хозяина гостиницы. Поэтому Кент не стал спорить с обстоятельствами. В конце концов, не было никакой необходимости идти за Уэйнрайтом именно сегодня. Кроме того, перед тем, как попытаться разгадать эту загадку, совсем не лишний будет ознакомиться со всеми имеющимися фактами. Он сел, и толстяк тут же втиснулся в кресло напротив. «Вы не знаете, — начал Кент, — есть ли у местных жителей какая-нибудь теория, объясняющая...» Он замялся. «Объясняющая сверхъестественный факт появления призрака? Вы же все утверждаете, что он именно призрак. И это несмотря на его вполне материальный облик».
2: «Ну, конечно, мистер Уэйнрайт — призрак», — проворчал Дженкинс. «Мы ведь его похоронили, не так ли? А через неделю раскопали могилу, чтобы посмотреть, там он или нет. И что вы думаете? Там? Мертвый? Что и говорить, несомненно, он призрак. Как еще можно объяснить его существование?»
0: «Нельзя сказать, — осторожно начал Кент, — чтобы я слишком сильно верил в призраков».
2: «Никто из нас не верил», — махнул рукой толстяк. «Никто, но с фактами не поспоришь». призрак, который предсказывает будущее», — произнес Кент после некоторой паузы. «И какое же будущее он предсказывает? Или все это так же туманно, как его пророчество о сестре миссис Кармоди, выходящей из здания суда?»
1: «Как вам сказать?»
2: Дженкинс откашлялся, и его многочисленные подбородки снова затряслись.
1: «В основном он предсказывает разные местные происшествия и события. Так, ничего особенного. Как раз то, что и должно интересовать старика, всю жизнь прожившего на одном месте».
2: «А как насчет политики?»
1: «Он постоянно удивляется росту цен», — рассмеялся Дженкинс. «Цены сбивают его с толку. А спрашивать его о чем-либо совершенно бесполезно. Он очень быстро устает, и вид у него становится такой затравленный».
2: Кент, понимающе кивнул. «А это миссис Кармоди, когда она приехала?»
1: «Почти 9 лет тому назад».
2: «А мистер Уэйнрайт мертв, если я правильно понял, уже 5 лет.
1: «Я с удовольствием, — важно сказал толстяк, поудобнее устраиваясь в кресле, — расскажу вам, как все произошло. По порядку. Пожалуй, я опущу первые несколько месяцев после того, как миссис Кармоди появилась на ферме. Все равно в это время ничего существенного не произошло».

Ликуя, женщина вышла из помещения всеобщей торговой компании. Ее переполняла радость, как и 2 месяца назад, когда она впервые обнаружила эту ферму. 4 цыпленка и 3 дюжины яиц за $5 наличными. Наличными! И тут ее радость потухла. Она нахмурилась. Зачем себя обманывать? Скоро начнется уборка урожая, и больше не удастся воспользоваться этим методом выкачивания наличных денег из фермы Уэйнрайтов. Она вспомнила обнаруженную ею чековую книжку, из которой она узнала, что на счете Уэйнрайтов в Кемстерском банке лежат $11 734. Целое состояние. Так близко и вместе с тем так невыразимо далеко. Она подошла к банку и уже на пороге на мгновение замерла, парализованная страшной мыслью. Если она войдет внутрь, то через несколько минут узнает все... Все самое страшное. И на этот раз ей будет противостоять не старик и не девчонка.

0: Банкир был опрятным малым в роговых очках, за которыми прятались большие серые глаза. «А, миссис Кармоди!» — приветствовал он ее, потирая руки. «Наконец-то вы решили нас посетить!» Он усмехнулся. «Я думаю, мы сможем все уладить, так что не беспокойтесь. Мне кажется, что совместными усилиями нам удастся поддерживать в порядке дела фермы Уэйнрайтов, так чтобы и общество, и высокий суд оставались довольны».
1: «Суд! Так вот в чем дело! Вот что предсказывал этот старик! Суд!»
0: И эта новость очень даже хорошая, а не плохая. На мгновение ее охватила слепая ярость к этому старому дураку, который так напугал ее своими разглагольствованиями о суде. А банкир тем временем продолжал. «Насколько я знаю, у вас имеется письмо от сестры вашего покойного мужа, дочери мистера Уэйнрайта, в котором она просит вас приехать и присмотреть за фермой ее дочерью Филлис. Возможно, это письмо не так уж и необходимо, учитывая, что вы единственная оставшаяся в живых родственница, но вкупе с завещанием это составит законные основания, на которых суд сможет назначить вас душеприказчицей».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Альфред Ван Вогт. Призрак. Продолжение.

0: Она предложила вам $25 в месяц сверх необходимых расходов. Женщину прошиб холодный пот.
1: И как только мне могло прийти в голову написать такое?
0: Забудьте о деньгах, торопливо сказала она.
1: Я приехала сюда не для того, чтобы...
0: Я, собственно, хотел сказать, прервал ее банкир, что, по-моему, $25 в месяц слишком мало. За управление такой большой богатой фермой заработная плата вполне может составлять и $50 в месяц, как минимум. На эту сумму, я думаю, мы и будем ориентироваться. Этим летом, добавил он, местный суд заседает здесь неподалеку. Если вы не возражаете, то мы отправимся туда и уладим все необходимые формальности. Между прочим, заметил он, нашего судью всегда интересуют последние предсказания мистера Уэйнрайта.
1: Я знаю их все, выпалила женщина.
0: Она позволила вывести себя на улицу. Жаркое июльское солнце, согревавшее все вокруг своим живительным теплом, постепенно заставило отступить и холод, ледяной лапой сжимавшей душу миссис Кармоди. Прошло 3 года, 3 ничем не примечательных года. И вот в один прекрасный момент миссис Кармоди, чистившая пылесосом ковер в гостиной, вдруг остановилась и глубоко задумалась. Потом она так и не смогла вспомнить, что именно навело ее на эту мысль. В тот ли самый июльский день, когда 3 года назад в зале заседаний местного суда ей буквально без всякой борьбы подарили весь мир, встретился ей по дороге мистер Уэйнрайт или нет? Уэйнрайт предсказал этот момент. А это значит в некотором роде, что он его увидел. Наяву. Или же каким-то образом, проникнув через завесу времени, он прочитал свои собственные мысли и впечатления. Короче говоря, видел ли он ее собственными глазами? Каким именно образом он вспомнил то, что увидел только через несколько месяцев, это уже совсем другой и не слишком существенный сейчас вопрос. Сама она Уэйнрайта не заметила. Как ни старалась, но кроме ощущения всепоглощающего, застилающего глаза счастья, вспомнить об этом дне так ничего и не смогла. Старик же, конечно, считал, что был там. Этот старый дурак полагал, будто все, о чем он говорит, воспоминания о событиях уже свершившихся. В каком же тусклом, тупом мире он, вероятно, живет? Он словно прямая, как стрела, дорога, простирающаяся в бесконечность, то окутанная туманом, то сверкающая яркими красками знаменательных событий. Сидевший на другом конце комнаты старик заерзал в своем кресле. «Кажется, только вчера, — как бы про себя произнес он, — Филлис и этот парень с фермы Козинсов поженились, и, однако...» Он задумался. «Пирл, когда же это было? Моя память уже не та, что раньше». Женщина, погруженная в свои мысли, не слушала его. Она просто не слышала, что он говорит. Но тут ее взгляд упал на Пирл, и она почувствовала что-то неладно. Ее толстая дочь, вместо того, чтобы, как обычно, валяться на диване, сидела, широко открыв изумленные глаза.
2: «Ма!»
0: – завизжала она.
2: «Ты слышала? Он говорит, что Филлис и Чарли Козинс поженятся!»
0: Судя по звукам, кто-то поблизости начал задыхаться. С удивлением миссис Кармоди обнаружила, что хрипит она сама. Одним движением она оказалась возле Уэйнрайта и с поджатыми губами и холодными, как сталь, глазами само воплощение ярости нависло над ним. От возмущения дар речи покинул ее. Все заслонило собой катастрофа, которую так небрежно предсказал мистер Уэйнрайт.
1: Поженятся! А она-то думала, что Билл и Филлис... Как же так? Ведь еще вчера Билл говорил ей... Поженятся!
0: Филлис и сын соседского фермера. Вот и настанет конец всему, чего она достигла за последние несколько лет.
1: За эти годы она скопила почти $1000, но насколько хватит этих денег, если их источник иссякнет?
0: Страх и ярость наполнили ее до краев. Больше сдерживаться она не могла.
2: «Ах ты, старый дурак!» – вопила миссис Кармоди. «Так значит, все эти годы, пока я за тобой ухаживала, ты вынашивал коварные планы, как бы навредить мне и моим детям?» «Знаю я все эти грязные уловки! Ты думаешь, что очень умный, раз решил воспользоваться своими способностями?»
1: Старик в ужасе вжался в кресло, и при виде этого миссис Кармоди поняла, чем ей может грозить такая вспышка.
0: Особенно после стольких лет подчеркнутой любезности. Будто сквозь туман она услышала, как старик прошептал:
2: «Я ничего не понимаю.
1: Миссис Кармоди, что?

0: случилось?
1: Ты сказал это?
2: Спросила она. Даже ради спасения своей души она не могла бы удержаться от этого вопроса.
1: Что я сказал?
3: Ну, а Филлис и Чарли Козинсы?
1: Ах, о них!
2: Казалось, Уэйнрайт уже забыл, что она стоит перед ним, и добрая отеческая улыбка тронула его губы.
1: Кажется, они поженились только вчера.
2: Он поднял глаза на мрачное лицо нависшей над ним женщины и снова испуганно съежился в кресле. Неимоверным усилием воли миссис Кармоди взяла себя в руки.
1: «Я больше не хочу слышать об этом!» — с угрозой в голосе произнесла она.
3: «Никогда! Ты меня понял? Ни единого слова!»
1: «Конечно, конечно, миссис Кармоди!» — изумленно пролепетал старик. «Ни слова, если вам так угодно. Все же моя внучка...»
3: «А ты?»
2: — рявкнула миссис Кармоди, обращаясь к Пиру.
3: «Если ты расскажешь Филлис о том, что сейчас произошло, то я просто не знаю, что с тобой сделаю!»
1: «Ну, конечно, мама!» — пробормотала Пиру. «Можешь на меня положиться!»
2: Дрожа от бешенства и страха, женщина вернулась к своему пылесосу. Она снова взялась за работу, но руки у нее тряслись. Когда-то, несколько лет тому назад, у нее был пусть и несколько туманный план, что делать в такой ситуации. Филлис хочет выйти замуж за кого-то другого, а не за Билла. План, надо сказать, довольно гнусный, и тогда она надеялась, что он не понадобится. Но она его не забыла. Гримаса отвращения исказила ее лицо, когда она вытащила всю эту мерзость из темных глубин сознания, где прятала ее все это время. В зеркале над раковиной она заметила отражение своего искаженного злобой лица. Зрелище не из приятных. Надо заставить себя успокоиться. Но страх оставался. Дикий, животный страх женщины, которой уже 45, и которая совсем одна в равнодушном мире, без работы и, соответственно, без заработка, без всего. Конечно, будет пособие по бедности, но пока у нее остаются деньги, его не получить. Будет пенсия по старости, разумеется, но только через 25 лет. Она глубоко вздохнула. Все эти пенсии и пособия бессмысленны. Они синоним поражения. А значит, оставался только ее отчаянный план, для успеха которого требовалась помощь Билла. И не только вынужденная помощь, а активное, заинтересованное участие. Она пристально рассматривала сына, когда тот вернулся с поля к обеду. За последний год в нем появилось какое-то непонятное ей спокойствие. Словно достигнув 20, он внезапно стал взрослым. Он и выглядеть стал мужчиной, а не юношей. Среднего роста, крепко сложенный, со следами тайной страсти на лице. Тайная страсть — это хорошо. Он, несомненно, унаследовал ее неутолимую честолюбие. Как раз перед тем, как они покинули город, его поймали на воровстве. На первый раз отпустили. Тогда она не ругала его, так как прекрасно понимала сына и его испепеляющую ненависть к миру, который жестоко лишил их возможности сорить деньгами. Но с этим, конечно, покончено. Эти 3 года он без жалоб и понуканий трудился на ферме наравне с наемными рабочими. И однако, чтобы заполучить Филлис, то старое отношение к жизни ему очень и очень пригодится. Он вспомнит прошлое и с его помощью завоюет всем им место под солнцем. Она отметила, что Билл украдкой посматривает на сидящую с ними за столом Филлис. Уже больше года женщина замечала эти взгляды, которые Билл бросал на девушку. Более того, когда-то миссис Кармоди сама просила его об этом. Молодой человек должен бороться за девушку, которую любит. Просто обязан. Всеми доступными средствами. Вопрос только в том, как ей, матери, объяснить своему сыну тот план, который она придумала. Вот взять и прямо так рассказать. После обеда, пока Филлис и Пиру мыли посуду, она тихонько прошла в комнату Билла. И все получилось куда проще, чем она рассчитывала. Выслушав ее, он долго лежал совершенно неподвижно, с каким-то странно умиротворенным выражением лица. «Значит, идея в том, — наконец произнес он, — что сегодня вечером вы с Пиру пойдете в кино. Старик, конечно, будет спать как бревно. И тогда я, после того, как Филлис тоже пойдет спать, проникну в ее комнату и потом ей придется выйти за меня замуж». Он сказал это так бездушно, что женщина отшатнулась, словно увидев в зеркале свое отражение, бесконечно злую, все крушащую на своем пути тварь, в которую она превратилась.
3: «Если я сделаю все это, между тем, — продолжал Билл, — то мы сможем и дальше оставаться на ферме. Я правильно тебя понял?»
2: Она смогла только кивнуть. Голос ее не слушался. И сразу же, словно боясь, что Билл передумает, она поспешно вышла из комнаты.
3: Постепенно тяжесть, остававшаяся от этого разговора, прошла. Но когда около 3 часов она зачем-то вышла на веранду, то сразу же натолкнулась на сидящего там Уэйнрайта. Заметив ее, старик поднял глаза.
1: «Какой ужас!» — сказал он. «Ваша сестра повесилась! Мне рассказали об этом в гостинице. Взяла и повесилась. Страшное дело, страшное! Вы совершенно правы, что не поддерживаете с ней никаких отношений».
2: И, словно забыв о ее существовании, он уставился в пространство. То, что он сказал, сначала показалось ей невероятным, а потом и просто невозможным. В этот момент женщина поняла все. И слова старика, и слабую улыбку, снова играющую на его губах. «Значит, вот что он задумал», — холодно подумала она. «Этот старый мерзавец хотел устроить так, чтобы Филлис не вышла за Билла. Пользуясь своей репутацией предсказателя, он коварно рассказал ей, что Филлис и Чарли Козенс...»
0: «Все понятно.
2: А теперь он пытается ее напугать.
3: Повеситься надо же!» Она улыбнулась.
2: «Хитро придумано, ничего не скажешь.
3: Но она хитрее».
4: Модель для сборки. On Energy.

0: От кино у нее осталось только странное впечатление нескончаемой болтовни и ярких красок. Слишком много бессмысленных разговоров, слишком много света. Глаза у нее болели, и когда, наконец, они вышли на улицу, мягкий вечерний полумрак показался настоящим бальзамом.
1: «Пойдем поедим бананового мороженого».
0: Кажется, это предложила она. А возможно, она только согласилась, но как бы там ни было, вскоре они с дочерью уже сидели за маленьким столиком и с удовольствием ели мороженое. Но думать она могла только об одном. Если они с Биллом провернут это дельце, то весь мир будет у них в кармане. Ничто никогда не сможет повредить ей больше, чем ошибка или неудача сегодня.
2: «Ма, послушай, ма, я хочу спать. Уже половина двенадцатого».
0: Голос дочери вывел женщину из задумчивости. Она посмотрела на часы, и правда, половина двенадцатого.
1: «Боже мой!» — воскликнула она с притворным изумлением. «Вот не думала, что уже так поздно».
0: Светила луна, и лошади тоже не терпелось вернуться домой. Когда они подъезжали к ферме, женщина обратила внимание, что во всем доме не горит ни одно окно. Темные безжизненные глыбы стоял он посреди серебрящихся в лунном свете полей. Оставив Пирл распрягать лошадь, она прошла внутрь, дрожа от нетерпения. Одна из ламп в кухне все-таки горела, хоть и еле-еле. Женщина включила лампу поярче и, прихватив ее с собой, начала подниматься на второй этаж, где находились спальни. Она постоянно спотыкалась, проку от лампы, похоже, не было никакого. Она поднялась наверх, подошла к комнате Билла. Тихонечко постучала в дверь. Нет ответа. Она заглянула внутрь. Тусклый желтый свет лампы выхватил из темноты пустую кровать, и женщина застыла, не зная, что ей делать дальше. Только шум шагов, поднимающийся по лестнице Пирл, заставил ее выскочить из комнаты. Не обращая на мать внимания, Пирл, зевая, прошла мимо и скрылась в своей спальне. Зазвонил телефон, и толстяк прервал свой рассказ. Извиняясь, он вытащил из кресла свое расплывшееся тело.
3: «Я сейчас вернусь», — пообещал он.
1: «Только один вопрос», — быстро сказал Кент. «Что с предсказанием Уэйнрайта о повесившейся сестре? Я думал, что миссис Кармоди жива и здорова, хоть и находится в сумасшедшем доме».
3: «Это так».
0: Огромная туша хозяина гостиницы заполнила собой дверь.
3: «Она действительно жива. Мы думаем, что Уэйнрайт и правда пытался ее напугать».
0: Прошло несколько минут. Кент достал блокнот и на чистой странице написал: «Старик, который предсказывает будущее, который вынудил женщину убить его, но который все равно жив, который проходит сквозь предметы, который умеет читать мысли, возможно». Он немного подумал и дополнил список еще одной строкой: «Престарелый призрак». Несколько минут он задумчиво смотрел на то, что у него получилось. Потом рассмеялся и в этот миг услышал характерный стук бильярдных шаров. Он встал, подошел к двери, ведущей в гостиницу, и осторожно заглянул внутрь. Увидев, что толстый Дженкинс играет в бильярд с каким-то коренастым мужчиной, Кент криво ухмыльнулся, пожал плечами и, повернувшись, вышел на улицу. Видимо, ему не суждено узнать эту историю вот так сразу, целиком. Видимо, ему будут рассказывать ее по частям. Кусочек тут, другой там. Очевидно, ему также придется написать мисс Кинкетт и попросить ее прислать какие-нибудь книги о призраках, привидениях, провидцах и вообще все, что может помочь ему разгадать тайну мистера Уэйнрайта.

0: течение последующих недель мисс Кинкотт прислала несколько книг о духах, сборники подлинных историй о привидениях, 4 тома о парапсихологических явлениях, историю магии, трактаты по астрологии и родственным дисциплинам, собрание сочинений Чарльза Форта и, наконец, 3 новеньких томика Д.В. Дунна о природе времени. Утром следующего дня Кент уселся на веранде и в один присест проглотил все 3 тома. С каждой страницей он все больше приходил в волнение. Прочитав все от корки до корки, он пришел к выводу, что находится на пороге удивительного, невероятного открытия. Однако оставались еще вопросы, которые следовало прояснить. Час спустя он уже лежал в небольшой, поросшей лесом лощине, из которой хорошо просматривалась ферма. Если призрак и сегодня выйдет на утреннюю прогулку, то он вот-вот должен появиться. В полдень Кент вернулся в гостиницу. Одна мысль, словно навязчивая муха, непрерывно кружилась у него в голове. Сегодня старик отправился в какое-то другое место. Его воображение словно наталкивалось на глухую стену, когда он пытался представить себе это другое место. На следующее утро в 8 часов он снова спрятался в лощине и снова ждал. И вновь старик не появился. На 3-й день ему повезло. Черные грозовые облака затянули все небо, и он собрался было уходить, когда из-за дома появилась высокая тощая фигура мистера Уэйнрайта. Старик прошел сквозь ворота и направился в поля. Делая вид, что тоже вышел погулять, Кент двинулся ему навстречу. «Доброе утро, мистер Уэйнрайт», — поздоровался он. Ничего не отвечая, старик внимательно посмотрел на него. Потом подошел поближе.
1: «Молодой человек», — вежливо спросил он Кента, — «а мы знакомы с вами?»
0: На мгновение Кент впал в замешательство, но потом...
1: И тут все сходится. Все сходится. Должен же существовать момент времени, когда он со мной познакомился.
0: Слух он объяснил, что он сын Ангуса Кента и приехал сюда отдохнуть.
1: «Я с удовольствием навещу вас в гостинице», — сказал старик, когда Кент закончил свои объяснения. «И мы поговорим о вашем отце. Рад был с вами познакомиться».
0: И с этими словами Уэйнрайт пошел дальше. Стоило ему скрыться из виду, как Кент кинулся к воротам. Он пробрался во двор, как раз когда упали первые капли дождя. На мгновение он застыл в нерешительности. Надо было во что бы то ни стало успеть проникнуть в дом до того, как старик вернется. А это могло случиться с минуты на минуту из-за так не кстати начавшегося дождя. Оглядываясь по сторонам и каждую секунду ожидая увидеть длинную тощую фигуру мистера Уэйнрайта, Кент заторопился к дому. Отсутствие надлежащего ухода за долгие годы наложило отпечаток на темные деревянные стены. Дождь уже лил, как из ведра. И хотя отчасти Кент был защищен от разбушевавшейся стихии, он все равно чувствовал себя неуютно. Ливень не утихал. Выглянув за угол, Кент заметил открытую веранду и, сломя голову, кинулся к ней. Уже спокойнее, теперь на него ничего не лилось. Он обследовал заколоченную дверь и окна. Забито на совесть. Досадно. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Да, попасть внутрь будет нелегко. Дождь несколько поутих. Выбежав с веранды на улицу, Кент заметил балкон второго этажа. Залезть оказалось нелегко, но дело того стоило. Широкая доска, которой было заколочено одно из выходящих на балкон окон, шаталась. Всего один рывок, и она уже у него в руках. Теперь все просто. Углом доски Кент нанес удар, и с тихим, каким-то удивительно пустым звоном стекло разлетелось на мелкие кусочки. И вот он внутри, в темной пыльной комнате. Дверь из нее вела в длинный коридор. Комнаты, когда-то здесь были спальни, оказались пусты, даже мебели нет. И внизу то же самое. Голые заброшенные помещения. Бетонная, черная, как ночь, дыра подвала. Ощупью освещая путь спичками, Кент добрался до окон. Как он и ожидал, между досками оказались щели. Выбрав место поудобнее, так чтобы хорошо видеть ворота, Кент приготовился к ожиданию. Но долго ждать ему не пришлось. Прямо сквозь закрытые ворота к дому прошествовал мистер Уэйнрайт. Кент кинулся к выбранной им ранее щели в досках, закрывающих окно на веранду. Если Уэйнрайт собирается войти в дом, то Кент его увидит.
1: Однако прошло 5 минут, потом еще 5, а старик так и не появился. Качая головой, Кент медленно поднялся на второй этаж и через разбитое 20 минут назад окно вылез на балкон. Приладить доску на место оказалось совсем нетрудно, слезть вниз несколько сложнее. Но Кент не зря старался. Вот он, неоспоримый факт. Где-то на заднем дворе призрак исчезает. Теперь вопрос в том, как помешать этому исчезновению. Как можно поймать призрак, обладающий способностями мистера Уэйнрайта?

0: Около полудня следующего дня Кент лежал в поле к югу от фермы. Несколько часов назад он видел, как Уэйнрайт вышел на ежедневную прогулку. Спрятавшегося в кустах Кента он, к счастью, не заметил. И вот теперь с помощью предусмотрительно захваченного полевого бинокля Кент следил за возвращавшимся домой стариком. Делая вид, что погружен в свои мысли и ничего вокруг не замечает, Кент вышел из своего укрытия. Он как раз обдумывал, как бы ему исхитриться завязать разговор, когда его неожиданно окликнули.
1: «Эй, мистер Кент! Доброе утро! Что, тоже вышли прогуляться?»
0: Кент повернулся и, дождавшись, когда мистер Уэйнрайт подойдет совсем близко, сказал: «Я как раз собирался зайти к миссис Кармоди попросить стакан воды. Так пить хочется, прямо мочи нет. Если вы не возражаете, я вас провожу».
1: «Ну, конечно, сэр», — ответил старик. «Ну, конечно».
0: И они пошли вместе. Что теперь будет? Что произойдет, когда они подойдут к воротам? В какой момент Уэйнрайт исчезнет? Лучше начать готовиться к этому заблаговременно. Отсюда, начал Кент, ферма выглядит какой-то удивительно заброшенной, не правда ли, мистер Уэйнрайт? К его удивлению, старик так и подпрыгнул, услышав это безобидное замечание.
2: «Вы тоже это заметили, мистер Кент?» — спросил он с несчастным видом. «А я-то думал, что мне только кажется. Я так страдал от этого. Но знаете, я обнаружил, что эта иллюзия исчезает, как только входишь в ворота фермы».

0: Модель для сборки на радио Energy. Альфред Ван Вогт. Призрак. Продолжение и окончание. Так. Значит, все происходит в тот момент, когда Уэйнрайт проходит ворота. С усилием Кент заставил себя вернуться за облачных высот на землю.
1: «Я рад, что и у вас складывается такое же впечатление», — продолжал между тем Уэйнрайт. «А я-то уже начал подумывать, что у меня что-то неладно со зрением».
0: Мгновение поколебавшись, Кент вынул из футляра полевой бинокль, протянул его Уэйнрайту и небрежно предложил: «Попробуйте посмотреть в бинокль. Возможно, это рассеет иллюзию». Сказав это, он ощутил острую жалость к старику, которого ставил в такое совершенно немыслимое и невероятное положение. Но жалость тут же сменилась болезненным, нездоровым, жгучим любопытством. Прищурив глаза, он следил за тем, как костлявые руки поднесли бинокль к старческим окруженным сетью морщин глазам, как медленно подкрутили фокус. Старик охнул, и Кент поймал на лету бинокль, который Уэйнрайт, как того и следовало ожидать, выронил.
1: «Ну как же так?» – бормотал старик. «Это просто невозможно. Окна заколочены. Неужели миссис Кармоди сумела так быстро собраться и уехать?»
0: «Что-нибудь не так, сэр?» – спросил Кент, чувствуя себя последним мерзавцем. Однако теперь пути назад не было.
1: «По-моему, я схожу с ума», – покачал головой старик. «Мои глаза, моя голова, они, конечно, не те, что раньше».
0: «Давайте подойдем поближе», – предложил Кент. «Я все-таки выпью воды, и мы посмотрим, в чем, собственно, дело». Ему казалось крайне важным, чтобы старик не забыл, что он не один.
1: «Ну, конечно, мистер Кент», – сказал Уэйнрайт с достоинством. «Ну, конечно, вы получите свой стакан воды».
0: Кент шел рядом с этим высоким осанистым стариком, чувствуя себя преступником. Еще бы, ведь теперь и он внес свою лепту в трагедию этого человека. Они подошли к запертым воротам фермы, и с торжеством победителя, от которого, правда, больше всего хотелось плакать, Кент увидел, как Уэйнрайт безуспешно пытается справиться с замком. «Невероятно! Впервые с тех пор, как все это началось, — мелькнула у него мысль, — старик не сумел пройти сквозь ворота».
1: «Ничего не понимаю», — растерянно произнес Уэйнрайт. «Ворота почему-то заперты. Но я же только сегодня утром».
0: Тем временем Кент размотал проволоку, удерживающую большие ворота. «Давайте пройдем здесь», — мягко предложил он. На старика жалко было смотреть. Такой у него стал обескураженный вид. Вот он остановился и, словно не веря глазам, уставился на сорняки, которыми порос двор. Потом удивленно потрогал потемневшие от времени доски, крест-накрест закрывавшие окна. Плечи его поникли, словно на них разом обрушился весь груз прожитых лет. На лице проступило выражение загнанности. Теперь он действительно выглядел старым. По выгоревшим ступенькам он устало, с явным трудом поднялся на веранду. И в этот страшный момент Кент наконец осознал, что происходит. Старик уже шагнул к наглухо заколоченной двери, когда Кент завопил: «Подождите, подождите!» Но он опоздал. Там, где только что стоял мистер Уэйнрайт, теперь была... да просто ничего не было. И только ветер погребальным оркестром завывал в водосточных трубах. Кент стоял на пустой, давным-давно заброшенной веранде. Стоял один-одинешенек. Наедине с печальной картинкой, которая так внезапно расставила все по местам. В мысленном калейдоскопе теперь он действительно понимал абсолютно все, но не чувствовал от этого ни радости, ни удовлетворения. Он ощущал только страх. Страх, что может опоздать.

0: Кент бежал по дороге, дыша, словно загнанная лошадь. Бежал и думал о том, как хорошо, что последний месяц так много времени уделял прогулкам. Только благодаря им удастся одолеть те полторы мили, что отделяют ферму от гостиницы. На последнем издыхании, ощущая горечь во рту, он вскарабкался по ступенькам. Перед глазами все плыло. Внутри кто-то, кажется, Том, сидел за конторкой.
1: «Я дам $5, — прохрипел Кент, — если вы упакуете мои вещи и доставите меня в Кемпстер к 12-часовому поезду. И расскажите, как добраться до психиатрической лечебницы в Пиртоне. Ради всего святого! Быстрее!»
0: Человек за конторкой вылупился на него, как на привидение.
2: «Мистер Кент, я велел горничной собрать ваши вещи сразу же после завтрака. Вы разве не помните, что сегодня 17 августа?»
0: Кент в ужасе смотрел на него. И это пророчество сбылось.
1: «Но как же тогда другое?»
0: По дороге к Кемпстеру он смутно, словно сквозь туман, слышал слова шофера о том, что Пиртон, мол, большой город, и что Кент, дескать, легко сможет взять такси на станции. Из такси лечебница выглядела, как несколько белых домиков посреди зеленых лужаек, окруженных высоким железным забором. Кента повели по бесконечным тихим коридорам, и он все время норовил обогнать сопровождавшую его сестру. Но как она не понимает, что речь идет о жизни и смерти? Врач встретил его в маленькой, светлой и очень приветливой комнатке. Он вежливо встал, приветствуя Кента, но тот, дождавшись только, чтобы сестра закрыла за собой дверь, выпалил:
1: «Сэр, у вас содержится женщина по имени Кармоди».
0: И, дав врачу немного подумать, но пару секунд, не больше, торопливо продолжал:
1: «Даже если вы и не помните ее, поверьте мне, это так».
0: Лицо врача прояснилось. «Я помню эту больную».
1: «Послушайте», — с отчаянием в голосе сказал Кент. «Я только что узнал, как все произошло. Вот что вы должны сделать. Немедленно отведите меня к ней, я заверю ее». «Нет, вы заверите ее, что она не виновата и что ее скоро отпустят. Вы меня понимаете?»
0: «Мне кажется», — осторожно ответил врач, «что вам лучше рассказать все с самого начала».
1: «Ради бога, сэр, поверьте мне!»
0: Кент отчаянно пытался пробиться сквозь стену непонимания.
1: «Нельзя терять ни секунды! Я не знаю точно, как это произойдет, но предсказание, что она повесится, может сбыться, если...»
0: «Минуточку, мистер Кент.
1: Я был бы вам крайне признателен...» «Ну как вы не понимаете?» — вопил Кент. «Вам надо действовать, иначе предсказание сбудется, я же вам говорю. Мне известны факты, которые позволят освободить эту женщину. И, следовательно, сейчас все решится!»
0: Он замолчал, заметив, что врач как-то странно на него смотрит.
1: «Знаете, мистер Кент, — сказал тот, — прежде всего вам надо успокоиться. Я уверен, что все будет в порядке. Неужели все нормальные, уравновешенные, спокойные люди так же невозможны, как этот доктор?»
0: «Надо быть поосторожнее, — неуверенно подумал Кент. — А не то они запрут меня здесь вместе со всякими там лунатиками». Он начал рассказывать все, что слышал, что видел, что делал. Врач то и дело прерывал его вопросами, и постепенно до Кента дошло, что ему и в самом деле придется рассказать все с самого начала. Слишком многого врач не знает. Он остановился, немного посидел молча, собираясь с мыслями, потряс головой, а потом тихо и спокойно стал объяснять, что, как и почему. Тянулись минуты, а Кент все говорил и говорил. Он прислушивался к собственному голосу. Каждый раз, начиная говорить быстрее, он заставлял себя успокоиться. Наконец он дошел до книг Дунна и замялся в нерешительности.
1: «Боже мой», — подумал он, — «неужели мне придется объяснять ему разработанную Дунном теорию времени как состояние мыслящей материи? Все остальное не так уж и важно, но без этого...»
0: «Мистер Кент», — слова доктора вывели его из задумчивости, — «я читал некоторые работы Дунна. Боюсь, правда, что не могу принять его положение о многомерном характере времени».
1: «Послушайте», — прервал его Кент, — «представьте себе впавшего в детство старика. Он живет в странном, непонятном мире. Удивительные, часто не связанные между собой мысли, переживания, идеи. Все это для него в порядке вещей. Память, особенно память, невыразимо запутана и туманна. И в этом запутанном, неестественном окружении как раз когда-то сработала одна из переменных теорий Дунна. Старик, чье чувство времени оказалось полностью разрушенным инфантилизмом. Старик, который ходит в будущее так же запросто, как мы с вами ходим в соседнюю комнату».
2: «Что?»
0: Вскочив на ноги, врач в волнении заходил взад-вперед по кабинету.
1: «Мистер Кент», — произнес он наконец, — Эта идея совершенно не вписывается ни в какие рамки. Но как бы там ни было, я пока не вижу, как это все связано с миссис Кармоди. А вы помните, как произошло убийство?
3: Смутно. Кажется, семейная ссора.
1: Я вам сейчас расскажу. Когда миссис Кармоди проснулась, то была уверена, что победила. Она думала, будто сделала для себя и своих детей все, что могла. И тут увидела на тумбочке записку. Она была от Билла и явно пролежала там всю ночь. Билл писал, что не может и не хочет осуществлять придуманный ею план, что ему не нравится на ферме и что он немедленно отправляется в город. Он и правда ушел в Кемстер к тому времени, когда его мать вышла из кино, уже ехал в поезде. Кроме того, он написал, что несколько дней тому назад мистер Уэйнрайт очень удивился, увидев его во дворе. Старик думал, что Билл уже уехал в город.

0: Мысль о Уэйнрайте не давала женщине покоя. Этот проклятый старик, во все сующий свой нос. Он предсказал, что Билл уедет, и в критический момент Билл действительно уехал, а с ним испарились и все ее надежды. Филлис выйдет за Чарли Козенса, и что тогда? Что станет с бедной, никому не нужной 45-летней женщиной? «Старик», — думала она, спускаясь по лестнице, — «это он все придумал. Проклятый старикашка». Сначала сказал Биллу про город, потом Филлис, за кого ей выйти замуж, а затем попытался испугать меня разговорами о повешенных. Повешенные? Она замерла, словно налетев на стену. В глазах у нее помутилось. Если все остальные пророчества сбылись, то почему бы и этому не сбыться? Но если ты никого не убил, то они не могут тебя повесить? Кого она может убить? Уэйнрайта? Нет, такой глупости она не сделает. Она не помнила, как прошел завтрак. Словно сквозь туман, женщина услышала заданный собственным голосом вопрос.
1: «А где же мистер Уэйнрайт?» «Он вышел на прогулку». «Мама, ты нездорова?»
2: «Нездорова? И кому только в голову придет задать такой дурацкий вопрос? Нездоров будет этот проклятый старик после того, как она с ним побеседует».
0: У нее остались какие-то смутные воспоминания о том, как она мыла тарелки, а потом странный черный провал. Живая, жестокая ночь, окутавшая ее сознание.
2: Уехал. Бил. Надежда. Проклятый старик.
0: Она стояла у двери на веранду в сотый уже, наверное, раз, выглядывая во двор в надежде увидеть возвращающегося с прогулки Уэйнрайта. В этот миг все и произошло. Вот дверь, вот веранда. А через секунду в двух шагах от нее прямо из воздуха материализовался старик. Он открыл дверь, зашатался и рухнул к ее ногам, корчась в агонии, а она что-то кричала ему.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Она так все и рассказала полиции, сказал Кент, что старик просто взял и умер. Но врач, обследовавший труп, пришел к выводу, что мистер Уэйнрайт задохнулся. Кроме того, в истерике она рассказала о себе абсолютно все, и в итоге ей никто не поверил. «Известно, — продолжал Кент после короткой паузы, — что очень старые люди могут задохнуться, если, например, у них слюна попадет не в то горло или из-за паралича дыхательных путей во время шока».
2: «Шока?»
1: — воскликнул врач.
2: «Вы что?»
1: Похоже, он просто не мог найти слов. «Вы что, серьезно думаете, что ваш разговор с мистером Уэйнрайтом сегодня утром вызвал его внезапное появление перед миссис Кармоди уж не знаю сколько лет тому назад? Вы хотите сказать, что это в результате шока?» «Я пытаюсь вам сказать, — прервал его Кент, — что у нас остались буквально минуты, чтобы предотвратить самоубийство. Если мы успеем ей все объяснить, то у нее исчезнет причина лишать себя жизни. Ради бога, идемте скорее!»
2: «Но как же предсказание?» — спросил врач, вставая.
1: «Если у этого старика и вправду были такие способности, то как же мы можем изменить предначертанное?»
3: «Послушайте, — вспылил Кент, — я сегодня уже повлиял на прошлое из будущего. Могу же я изменить будущее из... Да пойдемте же!»
1: Он не мог оторвать глаз от этой женщины. Она сидела в своей маленькой светлой комнатке и улыбалась с того самого момента, как они вошли. Теперь, правда, несколько не уверена. А врач все говорил и говорил.
2: «Это значит, — наконец спросила она, — что меня освободят? Что вы напишете моим детям, и они приедут и заберут меня отсюда?»
1: «Совершенно верно, — искренне заверил ее Кент.
2: Что-то здесь было не так, но что? Насколько я знаю, ваш сын Билл работает на заводе, он женился. Ваша дочь — стенографистка на том же предприятии». «Да, это так», — кивнула она.
1: Потом, когда они вернулись в кабинет, сестра принесла голодному Кенту разогретую кашу, которую здесь подавали на завтрак. «Никак не могу понять», — хмурился Кент. «Казалось бы, теперь все должно быть хорошо, ее дети работают. Эта девушка Филлис вышла за Чарли Козенса, и они живут на его ферме. Что касается самой миссис Кармоди, то у меня не сложилось впечатление, что она собирается повеситься. Это-то избивает меня с толку». Она пребывала в хорошем настроении, улыбалась. Ее комната любовно украшена множеством всяческих искусственно вышитых вещиц. «Действительно», — согласился врач. «Ее история болезни свидетельствует, что у нас никогда не было с ней никаких трудностей. За примерное поведение она получила привилегию заниматься вышивкой. Что случилось?»
2: «Интересно», — подумал Кент. «Я выгляжу столь же сумасшедшим, как та мысль, которая только что пришла мне в голову.
3: Доктор, — с трудом выговорил он, — есть еще психологический аспект, о котором я совершенно забыл. Скорее!»
1: Он вскочил.
3: «Надо вернуться к ней и сказать, что она может здесь остаться!»
1: Они услышали, как где-то неподалеку захлопали двери. Кто-то пробежал по коридору. В кабинет ворвался санитар.
3: «Доктор! — выпалил он. — Женщина повесилась! Миссис Кармоди! Она разрезала на куски свое платье и...»
1: Когда они пришли, ее уже вынули из петли. Смерть сделала миссис Кармоди умиротворенной и безмятежной. На губах ее застыла слабая улыбка.
2: «Здесь некого винить», — прошептал Кенту врач. «Как могут здоровые нормальные люди понять, что самым страстным желанием ее жизни всегда была безопасность и уверенность в завтрашнем дне? И что именно здесь, в доме для умалишенных, она получила то, что так долго искала?»
1: Но Кент его не слышал. Его била дрожь. И комнаты, и заполнившие ее люди, казались невероятно, необыкновенно далекими. Перед его мысленным взором стоял дом Уэйнрайтов. Пустой, с заколоченными окнами. И однако еще много-много лет из него будет выходить высокий, худой, подтянутый старик. Выходить и гулять по окрестностям, пока и его душу не призовет к себе смерть, которая давным-давно взяла в свои объятия его тело. Тогда и наступит время, когда призрак мистера Уэйнрайта перестанет бродить по земле.

0: Михаил Кликин. Все самое необходимое. Подраненный голубой Марлин, медленно кружась, падал в полную звезд бездну. Если верить бортовому компьютеру, а не верить ему не было оснований, падение должно было завершиться через 12 часов и 22 минуты ударом о каменистую землю неизвестной планеты. Остывшие дюзы молчали вот уже третий день, сберегая драгоценные остатки топлива для последнего маневра, целью которого должна была стать попытка приземления. Электронный мозг голубого Марлина, опираясь на известные ему одному данные, высчитал, что вероятность удачной посадки составляет 6%. День назад эта цифра была вдвое меньше. «Наши шансы повышаются», — сказал капитан Гриффин. «Это радует», — ответил Айтман. На лице первого пилота не было и тени радости. Шесть человек экипажа, собравшись в общей каюте, пытались делами и разговорами отвлечь себя от ненужных сейчас мыслей.
1: «А ведь нас предостерегали», — сказала Аза Фишер,
0: штурман высшей категории. Как все штурманы, она знала множество примет. Как большинство женщин, она в эти приметы верила. «Кто предостерегал?» — удивленно посмотрел на нее Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля.
1: «Высшие силы», — многозначительно произнесла Аза Фишер и указала пальцем на низкий потолок.
0: «Ну да», — покивал Айтман. «И это радует». Саманта Голдфильд, корабельный врач, в приметы и высшие силы не верила, как и большинство медиков, но, как все женщины, она была страшно любопытна и поэтому спросила.
1: «И что это были за предостережения?»
2: «Ну как же!» — дернула плечиком Аза Фишер. «Помните пса с подпалинами, сидящего возле бара? И неужели не обратили внимания, что ветер дул нам в лицо, когда мы шли к кораблю? А это задержка из-за ящика. Заметьте, из-за черного ящика».
0: «Этот ящик теперь есть на каждом корабле», — сказал капитан Гриффин. «Так что высшие силы тут ни при чем».
3: «Ну да», — Айтман хмыкнул. «А по-моему, как раз тут без высших сил не обошлось».
0: «Это ты о правительственном комитете?»
3: «О нем самом».
0: Согласно директиве комитета, теперь каждое космическое судно, отправляющееся за пределы Солнечной системы, легкая ли это яхта, торговый корабль или неповоротливый крейсер, должно было иметь на своем борту новейший универсальный спасательный комплект УСК-982.
1: «Этот черный ящик может всех нас спасти!»
0: Маргарет Блэкборн, второй пилот, была самым молодым членом команды, ей не исполнилось еще и 25. И как это свойственно молодежи, она с любовью и истовой верой относилась к разным техническим новинкам.
1: «Я вчера почитала брошюру, что прилагалась к комплекту. Это поистине удивительная разработка. Там есть все необходимое для жизни в любых планетных условиях».
3: «Ну да».
0: Лицо Айтмана выражало высшую степень скепсиса. Спасательные комплекты раздавались поспешно и бесплатно. Спонсором выступало объединенное правительство трех планет. Подобные подарки очень настораживали первого пилота.
4: «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан Гриффин и обратился к первому пилоту. «А не сыграть ли нам в шахматы?»
3: «Почему бы и нет?»
0: В каюте на некоторое время воцарилась тишина. Аза Фишер, зевнув, поднялась с кресла, подошла к полке с видеодисками, выбрала один из тех, что бесплатно раздавались в баре космопорта. Вслух прочитала название фильма.
1: «Венерианская пыль. Кто-нибудь смотрел?»

0: Фильм был новый, потому никто не стал возражать, когда Аза включила проектор. Как на всех бесплатных дисках, на этом было множество рекламы. «А вот и наш ящик», — сказал Джо Дельвик, узрев на экране знакомый контур универсального спасательного комплекта. Даже капитан и первый пилот отвлеклись от игры, чтобы послушать бодрый мужской голос, рассказывающий об уникальной новой разработке, призванной сберечь жизни многих и многих людей. Потом была реклама напитка Red Deagle, лучшего попутчика в долгом пути, фирменной одежды Lit Lee, лучших костюмов для космических первопроходцев, мыло Space Bubble, лучшего моющего средства, способного добела отмыть астероид. Завершала блок, как и обычно, реклама, снятая по заказу правительства. Улыбающийся мускулистый блондин, держа в одной руке знамя трех планет, другой рукой призывал следовать за ним в зияющий чернотой космос. Торжественный баритон за кадром говорил о необходимости осваивать новые миры, о важности экспансии, о величайшей миссии человечества, грозил вырождением, истощением ресурсов и нашествием более расторопных врагов, обещал помочь и всяческие блага от правительства. «Ищите дураков», — хмыкнул Лайтман и двинул черную ладью. «Шах!» Маневр удался лишь частично. Голубой Марлин сумел погасить скорость, но не смог как следует выровняться и разорвал себе брюхо об острые зубья валунов. Будто потроха вывалились на каменистую почву перебитые кабели и порванные шланги. Зашипел, вскипая жидкий азот, широким веером расплескалось масло. Скрежеща, сея искры, теряя куски обшивки и части начинки, корабль прополз несколько десятков метров и остановился.
1: «Все живы?» — спросил, поднимаясь, капитан Гриффин.
0: Быстрая перекличка подтвердила, что все.
1: «Травмы есть?»
0: У первого пилота был разбит нос, техник подвернул руку, врач набил шишку.
2: «А у меня что-то хрустнуло!»
0: Аза Фишер, засыпанная видеодисками, не торопилась подняться.
2: «Когда бросила на стенку, словно лопнуло что-то внутри!»
0: Из складок одежды она вытащила серебристые осколки и удивленно на них уставилась.
3: «Венерианская пыль», — сказал, морщась, первый пилот Айтман. «По делам ему».
0: Кораблю досталось куда больше, чем экипажу.
4: «Регенеративная система работает в четверть мощности», — докладывал Джо через 20 минут, прогоняя стандартную последовательность тестов. «Правый двигатель отказал. В левом какие-то проблемы с охлаждением. Герметичность корпуса нарушена, идет утечка воздуха».
3: «Что за бортом?»
4: «Давление чуть меньше атмосферы. Температура минус 3 градуса по Цельсию. Состав воздуха определяется».
3: «Маяк включен?»
4: «Да, подтверждение, что кто-то принял сигнал бедствия, так и нет».
3: «Это вопрос времени. Будем ждать».
0: Об универсальном спасательном комплекте вспомнили, когда стало ясно, что дела обстоят из рук вон плохо. Воздух неизвестной планеты не был ядовит, но для дыхания он не годился. Регенеративная система корабля медленно умирала, значит, вскоре и без того слабый приток кислорода должен был прекратиться. Забравшись в скафандры, можно было на пару часов отсрочить неминуемое, но в конце концов...
2: «Там есть все самое необходимое», — приговаривала Маргарет Блэкборн,
0: заглядывая через плечо листающего брошюру капитана.
2: «Все необходимое для жизни».
0: Она ежилась, выдыхала облачка пара. В корабле было холодно, по какой-то причине отключились отопители. Вытащить ящик из грузового отсека оказалось делом непростым. На этой планете сила тяжести была несколько меньше земной, но даже здесь ящик весил несколько сот килограммов.
5: «А не открыть ли его прямо тут?»
0: — яростно пыхтя предложил Лайтман.
5: «Можно и внутри корабля!» —
0: столь же яростно пыхтя ответил капитан Гриффин.
5: «Но только если нет иного выхода. Так сказано в брошюре».
0: От Азы, Маргарет и Саманты было мало толку. Да и подвернувший руку Джо не мог работать в полную силу, так что капитан и первый пилот потом обливались, помаленьку двигая черный параллелепипед к подъемнику грузового выхода.
5: «И что там может быть?»
0: Айтман на миг выпрямился и вытер лоб.
5: «Да пыхтим, узнаем», — буркнул Гриффин.
0: Кое-как они разместили ящик на платформе подъемника. Залезли в легкие скафандры, включили голосовую связь.
6: «Слышишь меня?»
7: «Да, капитан, отлично слышу».
6: «Хорошо. Теперь выходим. Остальные следом, через основной шлюз».
0: Планета встретила их не ласково. Не как гостей, а как завоевателей. Налетевший ветер осыпал их пылью, солнце обожгло лицо даже сквозь затемненный светофильтр. Черный ящик опустился в 5 метрах от корпуса корабля, дальше

0: Что-то громко лопнуло, и капитан оглох.
1: «Это был электромагнитный импульс», — докладывал Джо примерно через час. «Он вывел из строя вашу рацию и наш маяк. Я пытаюсь их починить, но не уверен, что получится».
2: «Откуда он взялся, этот импульс?» — недоумевал капитан, листая брошюру.
0: Она ничего не проясняла, как и любая другая реклама.
2: «Так и должно было быть! Что вообще произошло?»
1: «Сложно сказать».
0: «Все самое необходимое», — ехидно процитировал Айтман. «Кто бы мог подумать, что нам необходима черная пыль?»
1: «А может, произошла какая-то ошибка?» — предположила Саманта, высунув нос из одеяла. «Мы получили не УСК-982, а нечто другое».
0: «Ну да», — покивал головой первый пилот. «Ошибка, как же». Электронный мозг корабля не подавал признаков жизни. Но и без него было ясно, что вероятность счастливого исхода стремится к нулю. Жить людям оставалось максимум 2 дня.
2: «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан. «Меньше двигайтесь, меньше разговаривайте, берегите кислород. Спите».
0: Он вспомнил, что смерть во сне всегда казалась ему лучшей из смертей. Но вслух произносить это он не стал.
1: Их разбудили едва слышный скрип и тихое постукивание.
0: Капитан открыл глаза и некоторое время лежал, глядя на странным образом изменившийся потолок.
2: «Я что, все еще сплю?»
1: «Кажется, нет, капитан», — отозвался Джо. «Если вы про шум, про потолок и про стены, то я это тоже слышу и вижу».
2: «Стены?»
0: Гриффин повернул голову.
2: «Действительно, стены тоже. Но как же? Почему? Я ничего не понимаю!»
0: «Высшие силы», — буркнул со своего места Айтман. «Чую, это их проделки». За то время, пока экипаж спал, корабль превратился в решето. Все его металлические части сделались пористыми, будто ржаной хлеб. Сквозь некоторые дыры можно было просунуть кулак.
2: «Почему мы еще живы?»
1: «Кажется, потеплело. Да и воздух стал другой, неужели не замечаете?»
2: «Это сон. Или предсмертное видение. Говорят, замерзающим всегда кажется, что они попали в тепло, так же и мы».
1: «А может, виной всему тот порошок из черного ящика? Может, это был галлюциноген? Средство облегчить мучения?»
0: «Ну да. Все самое необходимое». Они выбрались из-под одеял, с некоторой опаской ступили на пол.
2: «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — пробормотал Гриффин с ужасом, осматривая свой обветшавший за считанные часы корабль.
1: «Мы надеялись, что это вы нам объясните», — сказала Маргарет Блэкборн.
0: Ни одна дверь не работала. Переборки можно было проткнуть пальцем. Стальные балки словно подверглись действию кислоты. От медных кабелей остались лишь провисшие изоляционные оболочки. Скафандры превратились в бесполезные пластиковые лохмотья.
2: «И что это за шум, хотелось бы мне знать?»
0: Капитан прошелся по каюте, высматривая что-нибудь покрепче да потяжелее. Выбрал стул из черного пластика, привинченный к полу, легко его выломал, взял в руки, сказал, прищурясь:
2: «Попробуем выбраться отсюда».
0: И мощным ударом легко разорвал истонченный пористый металл переборки. Они прошли сквозь 3 стены и остановились перед последней дверью. Через крохотные, будто иглой пробитые отверстия, внутрь шлюза врывались тонкие лучики света.
2: «Отвернитесь», —
0: велел капитан и, крепко зажмурившись, ударил стулом в податливую, словно ржавая жесть, стену. Странная, удивительная картина предстала их глазам. Над покореженным корпусом голубого марлина вздувался ажурный купол, больше всего напоминающий гигантский мыльный пузырь на металлическом каркасе. Если присмотреться, то можно было заметить, как по сплетенным балкам, по тросам растяжек ползают какие-то крохотные существа. Там, где купол соприкасался с землей, этих созданий было много больше. Они там просто кишели, будто муравьи в разворошенном муравейнике.
1: «Это что, местные обитатели?»
0: Не веря своим глазам, пробормотала Маргарет Блэкборн.
2: «Должно быть, они разумны».
0: «Почти наверняка».
1: «Интересно, как они узнали, какая температура нам нужна? Как выяснили, что нам требуется кислород и что их солнце для нас опасно?»
0: «Должно быть, они проанализировали условия внутри корабля».
1: «Каким образом?»
2: «Проникнув внутрь, конечно. Это они изъели стены, разве еще не понятно?»
1: «Надо попробовать установить с ними контакт», —

0: просто поразительно, насколько быстро они возвели это сооружение.
1: Джо Дельвик спрыгнул на землю и, широко шагая, направился к границе купола.
0: «Эй!» — окликнул его капитан. «Они могут быть опасны!»
1: «Не думаю», — обернувшись, ответил Джо. «У меня есть одна теория, я собираюсь ее проверить».

0: Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля, вернулся через 20 минут. У него был слегка очумелый вид. «Это роботы», — сказал он и швырнул одно из созданий внутрь корабля. Капитан Гриффин наклонился, с некоторой опаской взял в руки поджавшие лапки существо, провел пальцем по его округлому тельцу, тронул ногтем выпуклые бусинки глаз.
1: «Ты уверен?»
0: «Да, у него на брюхе есть маркировка, у каждого из них».
1: «Но откуда они взялись?»
0: «Из ящика того самого».
1: «Там же ничего не было. Ящик просто рассыпался в пыль».
0: «Это не просто пыль. Каждая пылинка — крохотный механизм, молекулярный робот, запрограммированный на создание себе подобных. Только представьте, сколько их там было! Мириады! Их разнесло по всей округе, некоторые попали на обшивку корабля, и они взялись за работу. Они извлекали металл откуда только могли, они добывали алюминий, медь, кремний, цирконий и строили мириады других роботов, более сложных, более умелых, а потом те новые создали еще одно поколение механизмов. Не могу сказать, сколько раз это повторялось и закончилось ли сейчас. Возможно, в данный момент под землей или за пределами купола строятся механизмы по сложности, не уступающие системам голубого Марлина».
2: «Все самое необходимое», —
0: округлив глаза, прошептала Маргарет Блэкборн. «Именно», — сказал Джо. «Эти роботы дают нам все необходимое. Они вырабатывают кислород и воду, они строят защитные сооружения, они генерируют энергию и, наверное, даже они способны обеспечить нас органической пищей».
1: «Замечательно!»
0: Капитан качал головой, разглядывая похожий на насекомый механизм.
1: «Просто замечательно! Теперь нам остается только сидеть и ждать, пока прибудут спасатели».
0: «Боюсь, этого не случится», — сказал Джо Дельвик и сжал губы так, что они побелели.
1: «То есть?»
0: «Возле купола я нашел еще кое-что». Джо достал из кармана нечто похожее на короткую металлическую трубку. «Их там много таких. Чтобы мы случайно не прошли мимо, роботы производят их сотнями. Из алюминия, кажется. Думаю, его в избытке в этой земле».
1: «И что это?»
0: «Свиток, капитан». Джо закинул трубку в корабль. «Письмо на фольге. Обращение к нам». Первый пилот Айтман поднял свернутое письмо, глянул на капитана. «Читайте, первый пилот», — сказал Джо. «Там не очень много букв».
3: «Если вы читаете эти слова, значит, вы потерпели крушение и активировали универсальный спасательный комплект», — вслух прочел Айтман. «Теперь вам не о чем беспокоиться. У вас есть все самое необходимое для жизни, и с каждым днем условия будут улучшаться».
1: «Как это понимать?» — спросил капитан.
0: «Думаю, со временем купол будет расширяться», — сказал Джо. «Может быть, даже однажды он просто не потребуется. Почти уверен, что эти роботы способны изменить климат на всей планете. Пара сотен лет, и здесь будет вторая Земля».
1: «Пара сотен лет?»
0: «Вполне подходящее время для освоения планет. Человечество ведь должно как-то расселяться за пределы Солнечной системы. Экспансия, величайшие миссии и все такое...»
1: «Я никак не пойму, к чему ты клонишь, Джо».
0: «Читай, Айтман».
3: «Сообщаем вам, что на помощь рассчитывать не следует. Данная планетная система помечена как система-ловушка. Всем навигационным компьютерам запрещено приближаться к ее границам ближе, чем на 3 световые минуты».
0: Капитан вздрогнул.
1: «Это как же понимать?»
0: «А чего тут непонятного?» — сказал Джо. «Нас сделали первопроходцами, пионерами. Нам выпала честь, мы понесем знамя человечества, на нас возложены почетные миссии, ну и все такое».
3: Капитан долго разглядывал невесело ухмыляющегося техника, будто надеясь увидеть в его глазах лукавую искорку, словно желая услышать от него, что весь этот разговор — затянувшаяся шутка, не смешной розыгрыш.
0: «Теперь наш дом здесь», — сказал Джо.
3: Он обернулся, широко повел руками.
0: «Все это теперь наше».
3: «Точно такие ящики есть на других кораблях», — тихо сказал Гриффин.
0: «Да, капитан».
3: «По официальным данным, каждый год крушение терпит около 30 кораблей разного класса».
0: «Замечательный план расселения, не правда ли? Раньше мы заселяли 1-2 планеты в 3 года, теперь каждый год на 30 планетах будут появляться поселения».
3: «Здесь еще какая-то приписка в самом конце», — угрюмо сказал Айтман. «ВЗГЛ-1-128. Что это может означать?»
0: Аза Фишер подняла руку, будто школьница.
4: «Это ссылка на Библию», — сказала она. «Ветхий Завет, глава 1, стих 28.
0: Она устремила взгляд к небу и нараспев процитировала:
2: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею».
3: Первый пилот фыркнул, плюнул на землю и цепко оглядел стоящих рядом женщин.

0: Рассказ Филиппа Дика «Вера наших отцов». Выйдя на улицу, Чень едва не споткнулся о безногого нищего торговца на деревянной тележке-платформе. Торговец оглашал улицу пронзительными воплями. Чень замедлил шаг, но не остановился. Ему не давало покоя последнее дело, которым он занимался в Ханойском министерстве произведения искусства. Чень был настолько поглощен мыслями, что обтекавший его поток велосипедов, мотороллеров и мотоциклов с реактивными моторчиками словно вообще не существовал, равно как и безногий торговец. «Товарищ!» — позвал коллега, устремившись за Ченем в погоню. Его тележка приводилась в движение гелиевой батареей, и коллега весьма ловко управлялся с рычагами.
1: «У меня широкий выбор испытанных народных травяных средств. Есть юридически заверенный список лиц, испытавших благотворное воздействие этих лекарств. Если ты чем-то страдаешь, только назови свою болезнь, и я помогу».
0: «Благодарю, я здоров». Чень остановился. Разве что, подумал он, мучает хронический недуг всех служащих Центрального комитета. Карьеристский зуд, одолевающий всякого чиновника.
1: «Могу вылечить лучевую болезнь», — гнул свое торговец, — «или усилить потенцию. Могу обратить вспять течение раковых заболеваний, даже ужасные меланомы, которые зовется черным раком».
0: Калека показал подносик с набором разнообразных стеклянных бутылочек, алюминиевых баночек и пластиковых коробочек.
1: «Если у тебя есть соперник, который хочет занять твое уютное кресло, я снабжу тебя особым веществом, с виду похожим на крем для кожи, но на самом деле это очень сильный токсин. И цены, товарищ, у меня самые низкие. А в знак особого почтения к столь достойному товарищу я готов принять послевоенные бумажные доллары. Предполагается их свободное хождение повсюду, хотя на деле они едва ли дороже туалетной бумаги».
2: «Пошел ты к черту!»
0: Чень подал знак проплывавшему мимо аэротакси. Он и так опаздывал на 3,5 минуты. Предстояла важнейшая встреча, и все его толстозадые начальники с наслаждением отметят в уме его опоздание. Подчиненные сделают это с еще большим наслаждением. Но коллега-торговец тихо добавил:
1: «Товарищ, ты обязан купить что-нибудь».
0: «Это еще почему?» — негодующе поинтересовался Чень.
1: «Потому что, товарищ, я ветеран войны. Я сражался в последней великой войне Объединенного Народно-Демократического фронта против презренных сил империалистов. Я потерял ноги в битве за национальное освобождение при Сан-Франциско».
0: Теперь коллега не скрывал торжества.
1: «Если ты откажешься купить товар, предлагаемый ветеранам, то рискуешь уплатить штраф или даже оказаться в тюрьме. Так гласит закон. Подумай о своей репутации, товарищ».
0: Чень устало кивнул, отпуская аэротакси. «Так и быть», — сдался он. «Я куплю что-нибудь». Он окинул взглядом жалкий набор знахарских средств и наугад взял бумажный пакетик. «Вот это». Коллега засмеялся.
1: «Товарищ, это сперматоцит. Его покупают женщины, которые не имеют политического права на таблетки. Мужчине он едва ли пригодится».
0: «Закон», — торжествующе изрек Чень, —
3: «не требует покупать полезное.
2: Я просто должен купить что-нибудь. Я беру этот пакет».
0: Он полез за бумажником, разбухшим от обесценившихся послевоенных долларов. Будучи слугой государства, Чень получал эти доллары 4 раза в неделю.
1: «Поведай мне свои проблемы», — предложил коллега.
0: Чень ошеломленно уставился на него. Такое вторжение в личную жизнь, да еще со стороны неофициального лица.
1: «Ладно, товарищ», —
0: быстро сказал коллега, видя реакцию Ченя.
1: «Не буду настаивать. Как врач, народный целитель, ограничусь тем, что мне знать полагается».
0: Он задумался, изможденное лицо стало серьезным.
1: «Ты много смотришь телевизор?» —
0: неожиданно спросил он. Захваченный врасплох, Чень ответил: «Каждый вечер, кроме пятницы. По пятницам я хожу в клуб упражняться в завезенном с побежденного Запада эзотерическом искусстве партийного рулевого». Это было единственным хобби Ченя. Все остальное время он посвящал партийной работе. Коллега выбрал серый пакетик.
1: $60, объявил он. «Гарантия полная. В случае, если не подействует согласно инструкции, прошу вернуть для полного возмещения убытков».
0: «А как оно должно подействовать?» — ехидно осведомился Чень.
1: «Снимет усталость глаз после долгих и утомительных официальных речей. Это успокаивающий порошок. Прими его перед длинной вечерней официальной телепроповедью, которая...
0: Чейн заплатил и забрал пакетик. Фигу тебе, подумал он. Все-таки это грабеж среди бела дня. Сделали ветеранов привилегированным классом. Теперь они кормятся за счет нас, молодого поколения. Забытый серый пакетик остался в кармане пиджака. Чейн вошел в величественное здание Министерства произведений искусства, где его ждал собственный солидный кабинет. Начинался рабочий день. В приемной находился плотного сложения смуглолицый мужчина в коричневые шелковые двубортные тройки гонконгского производства. Рядом с незнакомцем стоял непосредственный начальник Чэня Сыма Цзопинь. Цзопинь представил их друг другу на кантонском диалекте, хотя сам владел им и довольно слабо.
1: «Товарищ Тун Чэнь, познакомьтесь с товарищем Дариусом Петелем. Товарищ Петель представляет новые учебно-идеологические учреждения, открывающиеся в калифорнийском городе Сан-Фернандо».
0: Он сделал паузу и добавил:
1: «Всю энергию своей жизни товарищ Петель посвятил идеологической борьбе со странами империалистического блока. Поэтому он назначен на столь высокий пост».
0: Они обменялись рукопожатием. «Чаю?» — предложил гостям Чэнь. Он нажал кнопку инфракрасного хибачи, и мгновение спустя в японском керамическом сосуде с орнаментом забулькала вода. Усевшись за стол, Чэнь обнаружил, что его преданная секретарша Си уже тайком положила на стол листок папиросной бумаги с секретным досье на товарища Петеля.
1: «Абсолютный благодетель народа», — заговорил Цзопинь, — «лично принял товарища Петеля. Абсолютный благодетель доверяет товарищу Петелю. Это большая честь. Его школа в Сан-Фернандо будет преподавать обычную философию Дао, по сути, являясь нашим каналом общения с либеральной интеллектуальной молодежью на западе США. Ее довольно много уцелело в районе между Сан-Диего и Сакраменто. По нашим предварительным данным, около 10 тысяч. Школа примет 2 тысячи. Обучение будет обязательным для всех отобранных нами». Кажется, вода уже кипит.
0: «Благодарю», — пробормотал Чэнь, опуская в керамический чайник пакетик чая «Липтон».
1: Цзопинь продолжил: «Все экзаменационные работы будут направляться в ваш кабинет, дабы вы могли тщательно оценить идеологическую благонадежность студентов школы. Другими словами, вы, товарищ Чэнь, будете определять, кто из 2000 студентов действительно искренне реагирует на наши учебные программы, а кто нет».
4: «Я разолью чай», —
0: объявил Чэнь, хорошо владевший тонкостями церемонии.
1: «Мы должны понять одну вещь», — встрял Петель, чей кантонский был еще хуже, чем у Цзопиня. «Проиграв мировую войну, американцы и их молодежь научились маскировать свои истинные чувства и убеждения».
0: Слово «маскировать» он произнес по-английски. Не поняв, Чэнь вопросительно взглянул на начальника.
1: «Лгать», — перевел Цзопинь. «Они послушно повторяют партийные лозунги, но внутренне уверены в их ошибочности. Экзаменационные работы этой группы будут очень похожи на работы искренне убежденных студентов».
0: «Простите, если я правильно понял, 2000 сочинений должны пройти через мои руки?» Чэнь пришел в ужас. Он не верил своим ушам. «Это задание для целого отдела? У меня и так забот по горло». Он покачал головой. «Я не могу дать официальное заключение о работах данной группы коварных идеологических диверсантов, упомянутых вами выше. Ну, ни хрена себе», — добавил он в завершение по-английски.
4: Цзопинь сморгнул, услышав крепкое западное ругательство, и сказал:
1: «У вас есть люди. Можете привлечь еще несколько сотрудников. Бюджет министерства в этом году позволяет. И помните, абсолютный благодетель народа лично выбрал товарища Петеля для этой работы».
0: В его тоне появились угрожающие нотки, почти незаметные, только чтобы упредить истерику Чэня и вернуть последнего в русло субординации. Для пущего эффекта Цзопинь перешел в другой конец кабинета к трехмерному портрету абсолютного благодетеля в полный рост. Через несколько секунд его присутствие заставило сработать датчик автоматического магнитофона. Знакомый голос затянул привычную проповедь.
5: «Сражайтесь ради мира, сыны мои!» — твердо и проникновенно произнес голос.
0: «Ну, хорошо». Чэнь немного успокоился. «Возможно, удастся запрограммировать один из министерских компьютеров.
5: Если использовать структуру ответов типа «да-нет» на базе предварительного идейно-семантического анализа идеологической верности и неверности, разработать стандартную процедуру, возможно...
2: «У меня с собой один интересный материал», — сказал Дариус Петель. «Не могли бы вы, товарищ Чень, ознакомиться с ним?»
5: Он затрещал молнией старомодного пластикового портфеля.
2: «Вот два сочинения».
5: Он передал бумаги Ченю.
2: «Ваш ответ покажет вашу компетентность».
5: Его взгляд встретился со взглядом Цзопиня.
2: «Как я понимаю, если вы справитесь, то будете назначены заместителем советника министерства, а абсолютный благодетель народа лично пожалует вам медаль Кистеригана».
5: Оба, Петель и Цзопинь, одновременно и настороженно улыбнулись. «Медаль Кистеригана», — эхом повторил Чень и взял сочинение, стараясь выглядеть беззаботно и уверенно, но сердце тревожно ёкало. «Почему именно эти работы? Я имею в виду, что именно я должен выяснить?»
2: «Одна из них принадлежит преданному прогрессивному деятелю партии, чья верность и убежденность тщательно и неоднократно проверены. Вторая написана юнцом, неким стилягой, который, как подозревается, стремится скрыть свои презренные мелочные буржуазные идейки. Вам предстоит определить, какая работа кому принадлежит».
5: «Вот спасибо вам огромное», — подумал Чень. Но, кивнув, прочел заголовок первой работы. «Предвосхищение доктрин абсолютного благодетеля в поэзии Бах ад-Дин Зуяра, Аравия, 13 век». На первой странице Чень увидел четверостишее, хорошо ему знакомое. Оно называлось «Смерть», и он знал его с детства. «Еще не пробил час, свежи следы весны, но у него ошибок не бывает. Нет для него ни высоты, ни глубины, а только сад, где нас он, как цветы, срывает». «Да, сильное стихотворение», — согласился Чень. Глядя на шевелящиеся губы Ченя, Петель пояснил:
2: «Эпиграф здесь указывает на древнюю мудрость, заключенную в идее абсолютного благодетеля, о том, что отдельная личность смертна, что смерть неотвратима, а выживает лишь над личное коллективное дело. Как тому и надлежит быть? Вы с ним согласны? С этим студентом?»
5: Петель сделал паузу.
2: «Или это скрытая сатира на пропаганду великих идей абсолютного благодетеля?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Продолжение.
1: «Хотелось бы взглянуть на вторую работу», — попросил Чень, чтобы выиграть время. «Решайте прямо сейчас. Дополнительная информация вам не нужна».
2: «Признаться, я никогда не рассматривал это стихотворение с точки зрения...» Он почувствовал раздражение.
1: «К тому же это не Бахат Дин Зуяр, это четверостишие из «Тысячи и одной ночи». Действительно, 13 век».
2: Он быстро пробежал текст сочинения. Монотонный, тусклый пересказ стертых партийных лозунгов клише. Штампы, знакомые Ченю, с колыбели. «Безгласый империалистический монстр, вынюхивающий...» Смешная метафора. «Следы истинного вдохновения, антипартийные группировки в восточных районах США, все еще плетущие сети заговоров». Сочинение навевало зевоту. «Настойчивость и бдительность», — подчеркивал автор. «Стереть с лица земли недобитков Пентагона, подавить упрямый штат Теннесси, особенно важно разделаться с болезнетворным очагом реакции в красных холмах Оклахомы».
1: Чень вздохнул. «Наверное, мы должны дать товарищу Ченю возможность подумать над этой сложной проблемой на досуге», — заметил Цзопинь. «Вам разрешается взять сочинение домой на сегодняшний вечер. Составьте собственное мнение и доложите нам завтра».
2: Начальник кивнул, то ли насмешливо, то ли ободряюще. По крайней мере, он выручил Ченя из трудного положения, и уже за это тот был ему благодарен.
1: «Вы крайне любезны, позволив мне выполнить столь важное задание за счет моего личного свободного времени. Великий Микоян, будь он жив, одобрил бы ваше решение», — пробормотал Чень, а про себя подумал: «Подонки, подложили мне такую свинью, да еще за счет моего же отдыха». Да, Компартия США явно в трудном положении. Академии перевоспитания не справляются с обработкой упрямых и своенравных янки. И ты вешал эту собаку с одного функционера на другого, пока не добрался до меня. Спасибо вам огромное.
2: Вечером в своей небольшой, но уютно обставленной квартирке он прочел второе сочинение, принадлежащее перу некой Марион Калпер, и обнаружил еще одно стихотворение. Да, явно в этом классе любили поэзию. Честно говоря, Ченю не нравилось, когда поэзию или любой другой вид искусства использовали как идеологический инструмент. Но что поделаешь. Он устроился поудобнее в любимом кресле с суперполезной формой спинки, исправляющей осанку, закурил громадную сигару «Корона номер один» и углубился в чтение. Эпиграфом мисс Калпер взяла отрывок из поэмы Джона Драйдена, английского поэта 17 века. Это были заключительные строки из песни «На день святой Цицилии». «Когда последний час отпущенный поглотит жалкий хоровод, зов трубный загремит с небес, восстанут мертвые окрест, и сфер небесный встанет ход».
1: «Черт бы вас всех подрал!» — мысленно выругался Чень. «Драйден, надо полагать, предвосхищает здесь падение капитализма? Жалкий хоровод означает капитализм? Боже!»
2: Он потянулся к сигаре и обнаружил, что она погасла. Сунув руку в карман за любимой японской зажигалкой, он приподнялся с кресла.
3: «Пи!»
2: — заверещал телевизор в противоположном конце комнаты. «Так, сейчас мы услышим обращение нашего любимого вождя, абсолютного благодетеля народа. Он взовет к нам прямо из Пекина, где живет уже 90 лет или 100. Сейчас с нами заговорит, как мы его ласково называем, Великая Задница.
4: Да расцветут в вашем духовном саду 10 тысяч цветов осознанной скромности и аскетизма», — сказал телеведущий.
2: Чень, внутренне застонав, поднялся и поклонился экрану, как и надлежало. Каждый телевизор имел встроенную камеру, передававшую в службу безопасности информацию о реакции зрителей. На экране появился яркий, цветущий лик 120-летнего вождя Восточной Компартии, правителя многих, слишком многих, подумалось Ченю, людей. «Хрен тебе», — мысленно сказал он, усаживаясь обратно в суперудобное кресло, но уже лицом к экрану. «Мысли мои», — начал вечно юный благодетель, как всегда глубоким и проникновенным голосом, — «полны забот о вас, дети мои. И в особенности озабочен я товарищем Тун Ченем из Ханоя. Перед ним стоит нелегкая задача, решив которую он сможет обогатить духовную сокровищницу народов Востока, а заодно и западного побережья Америки. Пожелаем же удачи этому благородному и преданному человеку. Я решил выделить несколько минут, чтобы поддержать и ободрить его. Вы слушаете, товарищ Чень?
3: «Да, великий вождь», — пробормотал Чень. «Какова вероятность того, что партийный лидер действительно выделил его из миллионов именно в этот вечер?»
2: Ответ заставил Ченя злорадно усмехнуться про себя. «Скорее всего, передача идет только на его многоквартирный дом или, по крайней мере, микрорайон. А может, текст наложен методом синхронного дубляжа на телестудии Ханоя?» В любом случае, от Ченя требовалось смотреть, слушать и внимать, что он и делал, имея за спиной годы тренировок. Внешне он являл образец напряженного внимания. Внутренне продолжал размышлять о тех двух сочинениях. Кто есть кто? Где кончался всепоглощающий партийный энтузиазм и начиналась злая сатира? Трудно сказать, потому они и подложили ему эту свинью. Он опять полез в карман за зажигалкой и наткнулся на серый конвертик, проданный ветераном калекой. О боже, деньги выброшены на ветер, а ради чего? Перевернув пакетик, он увидел на обороте текст. Интересно. Он начал разворачивать. Текст привлек его внимание, на что и был рассчитан. Вы не справляетесь с задачами как член партии и просто человек? Боитесь отстать от времени и оказаться на свалке истории? Чень быстро пробежал текст глазами, пытаясь уловить суть, что именно он купил. Абсолютный благодетель продолжал монотонную проповедь. Порошок. В конвертике был нюхательный порошок. Крошечные темные крупинки, издававшие приятный дразнящий аромат, внешне напоминающий порох. В Пекине, будучи еще студентом, он нюхал табак. Курить тогда было запрещено. Самопальные смеси, их изготавливали в Нанкине, бог знает из чего. К смеси добавлялся любой ароматизатор, от апельсиновой цедры до детского кала. Особенно это касалось смеси под названием «сухой тост». Именно после него Чень бросил нюхать табак. Под монотонное жужжание абсолютного благодетеля Чень осторожно понюхал порошок, перечитал показания. Как утверждалось, порошок вылечивал все, от привычки опаздывать на работу до любви к женщине с сомнительным политическим прошлым. Заманчиво, но уже набило оскомину. В дверь позвонили. Чень подошел и распахнул дверь, заранее зная, что его ждет. На пороге, конечно, стоял управдом Ма Ци в металлической каске и с обязательной нарукавной повязкой. Вид у него был деловой и решительный.
5: «Товарищ Чень, мой партийный соратник! Мне позвонили из телестудии. Вместо того, чтобы отдавать все внимание передаче, вы возитесь с пакетом сомнительного содержания».
2: Ма извлек блокнот и шариковую ручку.
5: «Две красные отметки. С сего момента вам предписывается занять удобное положение перед экраном и всецело погрузиться в речь великого вождя. Его слова обращены непосредственно к вам».
2: «Сомневаюсь», — услышал Чень собственный голос. Ма ошарашенно моргнул.
6: «Как это понимать?»
2: «Вождь правит 8 миллиардами товарищей. Он не станет выделять именно меня». Чень с трудом сдерживался.
6: «Но я слышал собственными ушами. Он упомянул ваше имя», —
2: с доводящим до безумия рвением настаивал управдом. Подойдя к телевизору, Чень прибавил звук. «Слышите? Он говорит о трудностях товарищей в народной Индии. Меня это не касается».
6: «Все, что сообщает вождь, касается каждого!»
2: Ма поставил закорючку в блокноте, сдержанно поклонился и собрался уходить.
6: «Мне звонили из центральной студии. Ваше внимание к передаче – важный фактор. Обязываю включить автоматический записывающий контур телевизора и заново просмотреть предыдущий фрагмент выступления вождя».
2: Чень громко пукнул и захлопнул дверь. «К телевизору!» – приказал он себе. «К алтарю нашего свободного времени. И два сочинения, как два камня на шее. И все это вместо нормального отдыха после напряженного трудового дня. Круто, ничего не скажешь. Эх, провались вы все!» Он подошел к телевизору и хотел его выключить. Тут же загорелся красный предупредительный сигнал. Чен еще не имел права выключать приемник.
3: Хотя бы на миг освободиться от треска штампованных проповедей, от лая партийных гончих, выслеживающих наше... По крайней мере, он имел право понюхать порошок. Не было закона, запрещающего нюхать табак или его аналоги во время речей вождя.
2: Поэтому, высыпав из конвертика горстку мелких черных гранул на тыльную сторону ладони, Чень профессионально ловким движением поднес руку к носу и глубоко вдохнул. Когда-то считалось, что носовые полости напрямую соединяются с головным мозгом, и нюхательная смесь непосредственно воздействует на кору, подкорку и прочее. Он снисходительно улыбнулся, уселся и сфокусировал взгляд на бесконечно знакомой физиономии абсолютного благодетеля.
3: Изображение мелькнуло и исчезло. Пропал звук. Чень смотрел в пустоту, в вакуум. Экран мерцал белым прямоугольником, из динамика доносился ровный шипящий свист.
2: «Не слабая штука», — подумал он и жадно вдохнул остаток порошка, стараясь загнать гранулы поглубже в носовые полости. «Может, они и в самом деле соединяются с мозгом?» Несколько секунд экран оставался пустым. Потом медленно появилось изображение. Но это был не вождь, не абсолютный благодетель народа. По сути, это даже не было человеческим существом.
3: Перед Ченем материализовалась механическая конструкция из печатных плат, линз, шлангов, щупалец, коробок с раструбами. Из раструбов слышался угрожающий монотонный звон.
2: Чень не мог оторвать взгляда от механического чудовища.
3: Что это? Реальность?
2: Галлюцинация, решил он. Торговец наткнулся на забытый секретный склад с психоделиками времен войны за освобождение.
3: И я принял громадную порцию этой гадости!
2: На ватных ногах Чень добрался до видеофона и вызвал ближайший участок Слубеза.
7: «Я случайно обнаружил торговца психоделическими наркотиками», — пробормотал он в трубку.
8: «Ваше имя и адрес?» — рявкнул деловой энергичный голос дежурного офицера.
2: Чень сообщил нужные сведения, потом с трудом вернулся в кресло и снова оказался лицом к лицу с чудовищным видением на телеэкране.
7: «Это смертельно», — решил он. «Наверное, какой-то супернаркотик, синтезированный в тайных лабораториях Вашингтона или Лондона. Во много раз сильнее ЛСД-26, который сбрасывали в наши резервуары.
9: Я собирался отдохнуть от речей вождя. Дурак! Этот электронный пластиковый звонящий и машущий щупальцами монстр гораздо хуже. У меня душа уходит в пятки. Жить так до самого конца!»
10: Модель для сборки. On Energy.

0: Через 10 минут в дверь забарабанили сотрудники Слубеза. К этому времени знакомый образ вождя постепенно вернулся на экран, заменив нереального робота со щупальцами и визгливыми раструбами. «Психоделический токсин», — объяснил Чень, проведя двух слубезовцев к столу, где лежал конвертик. «Короткодействующий. Абсорбируется непосредственно в кровь через носовые полости. Я сообщу подробности об обстоятельствах его приобретения. Где, у кого все приметы?» Чень с трудом вздохнул. От потрясения голос у него стал хриплым. Слубезовцы ждали, приготовив шариковые ручки. И где-то на заднем плане дребезжал неутомимый абсолютный благодетель, как тысячу вечеров до этого. «Хотя теперь все будет по-другому», — подумал Чень. «Я уже не смогу воспринимать его, как всегда. Может, они этого и добивались?» Странно, что он подумал так. «Они». Но почему-то это показалось правильным. На миг он засомневался, выдать ли слубезовцам точные приметы коллеги-торговца. «Уличный торговец», — сказал он. «Где, не помню». Хотя прекрасно помнил тот перекресток. В конце концов, преодолевая непонятную нерешительность, он выложил все.
1: «Спасибо, товарищ Чень».
0: Начальник патруля собрал остатки порошка и убрал в карман своей красивой аккуратной формы.
1: «Мы сделаем анализ как можно быстрее и сообщим в случае, если вам потребуется медицинская помощь. Некоторые военные психоделики смертельно опасны, как вы, несомненно, читали».
0: «Читал», — согласился Чень. Именно этого он и боялся.
1: «Всего хорошего и спасибо за звонок».
0: Слубезовцы удалились. Похоже, они были не очень удивлены. Очевидно, подобные инциденты случались нередко. Лабораторный анализ был произведен на удивление быстро, учитывая разветвленность бюрократического аппарата. Видеофон зазвонил, когда вождь еще не окончил речи.
1: «Это не галлюциноген», — сообщил Ченю работник Слубезовской лаборатории.
0: «Разве?» Странно, но он не испытывал облегчения. Ни в малейшей степени.
1: «Даже наоборот. Это фенотиазин. Как вам, наверное, известно, это антигаллюциногенный препарат. Доза на грамм смеси довольно сильная, но безвредная. Возможно, понизится давление, вы почувствуете сонливость. Скорее всего, препарат украден из тайного военного склада, брошенного отступающими варварами. Так что не волнуйтесь».
0: Чень медленно опустил трубку. Раздался звонок. Словно во сне он пошел открывать. На пороге стояла девушка в плаще. Голова повязана платком, частично скрывающим длинные темные волосы. Она сказала тихим, кротким голосом.
2: «Товарищ Чень? Тунь Чень из министерства...»
0: Чисто машинально впустил ее в прихожую и запер дверь. «Вы подключились к моему видеофону», — сказал он. Это был выстрел наугад, но что-то подсказывало Ченю, что он прав.
2: «Они собрали препарат?»
0: Девушка огляделась.
2: «Хорошо, если нет. Сейчас так трудно его доставать».
0: «Фенотиазин доставать труднее, чем нюхательный табак. Так вас нужно понимать». Девушка пристально посмотрела на него большими загадочными глазами.
2: «Да, товарищ Чень».
0: Она помолчала.
2: «Что вы видели на экране? Скажите. Это очень важно. Мы должны знать».
0: «Разные люди видят разное?»
2: «Да. Это избивает с толку. Мы не можем понять. Это ни в какую схему, ни в какую теорию не укладывается».
0: Ее глаза стали еще темнее и глубже.
2: «Морской дракон? С чешуей, клыками, плавниками? Или инопланетное чудовище, покрытое слизью, да? Пожалуйста, расскажите, мы должны знать».
0: Ее плащ поднимался в такт неровному взволнованному дыханию. Чень вдруг обнаружил, что наблюдает за ритмом. «Я видел машину, что-то вроде робота».
2: «Ага».
0: Она кивнула.
2: «Понятно. Механическое существо. Абсолютно нечеловеческое. Не андроид, а нечто на человека не похожее».
0: «Совершенно не похожее. И разговаривать по-человечески оно тоже не умеет», — добавил он про себя.
2: «Вы ведь понимаете, это была не галлюцинация».
0: «Мне сообщили, препарат оказался фенотиазином. Больше я ничего не знаю». Чень старался говорить как можно меньше. Ему хотелось услышать, что скажет девушка.
2: «Итак, товарищ Чень...»
0: Она глубоко вздохнула.
2: «Если это не галлюцинация, то что? Может, то, что называется сверхсознанием?
0: Чень не ответил. Он взял со стола сочинение, повертел в руках, бросил обратно. Он ждал продолжения. Девушка стояла рядом, словно возникнув из весеннего дождя. Она пахла дождем. Он чувствовал ее волнение, и она была прекрасна в своей взволнованности, в том, как пахла, как выглядела и говорила. «Это тебе не телевизор, к которому привыкаешь с пеленок», — неожиданно подумал он.
2: «Люди, принимающие сталазин, а вы на самом деле приняли сталазин, товарищ Чень, видят разное», —
0: немного хрипло произнесла она.
2: «Но варианты ограничены, их можно собрать в характерные группы. Одни видят то же, что и вы, мы называем этот феномен железяка. Другие — что-то вроде морского чудовища, это пасть. Есть еще птица, заоблачная труба и...»
0: Она запнулась.
2: «Остальные реакции говорят нам еще меньше. Теперь, товарищ Чень, вы тоже видели это. Мы бы хотели, чтобы и вы участвовали в наших собраниях. В группе наблюдателей, которая видела то же, что и вы. Это так называемая красная группа. Мы стремимся выяснить, что это на самом деле».
0: Она пошевелила гладкими, словно вылепленными из матового воска пальцами.
2: «Не может же оно быть всем одновременно?»
0: В тоне девушки слышалось недоумение, какое-то детское удивление. Ее настороженность явно ослабла. «А что вы видите? Лично вы?»
2: «Я в желтой группе. Я вижу бурю, воющий смерч, вырывающий с корнем деревья, разносящий в пыль здания».
0: Она грустно улыбнулась.
2: «Это разрушитель. Всего 12 групп, товарищ Чень. 12 совершенно разных восприятий одного и того же телеобраза вождя под воздействием одного и того же препарата».
0: Она снова улыбнулась. Теперь она смотрела на него с доверием и ожиданием, как будто он мог помочь. «Вообще-то я должен вас арестовать», — сказал Чень. «Произвести гражданский арест».
2: «Нет статьи в законе. Прежде чем организовать распространение сталазина, мы тщательно изучили Советский кодекс. Запас у нас небольшой, и мы не раздаем его, кому попало. Вы нам показались подходящей кандидатурой. Известный, пользующийся доверием молодой чиновник послевоенного типа, уверенно поднимающийся по ступенькам карьеры».
0: Она взяла сочинение.
2: «А, вас просчитывают, да?»
0: «Что делают, не понял он».
2: «Дают изучить какой-нибудь документ и проверяют, соответствует ли ваша реакция текущему взгляду партии».
0: Она улыбнулась.
2: «Когда вы подниметесь на ступеньку выше, то узнаете это выражение. Поднимитесь к товарищам Дзопиню и Петелю», — добавила она уже серьезно. «Товарищ Петель очень крупная фигура. Никакой школы в Сан-Фернандо нет. Эти сочинения сфабрикованы специально, чтобы проверить вашу идейную надежность, товарищ Чень. Кстати, вы уже определили, где ересь?»
0: Она произнесла эти слова тоненьким, как у гнома, голосом с ноткой насмешливой угрозы.
2: «Один неверный шаг, неверный выбор, и ваша расцветающая карьера увянет в зародыше. Но если вы угадаете...»
0: «А вы-то знаете, где какое сочинение?» — возмутился он.
2: «Да».
0: Она серьезно кивнула.
2: «У нас есть микрофоны в кабинете Дзопини. Мы подслушали его беседу с товарищем Петелем. На самом деле его зовут Джуд Крейн. Он старший инспектор высшего отдела СЕСЛУЖа, секретной службы. Наверное, вы слышали это имя? Он был главным ассистентом судьи Ворлавского на послевоенном процессе 1998 года в Цюрихе».
0: «Я понимаю», — с трудом выдавил Чень. Теперь многое становилось ясно.
2: «Меня зовут Таня Ли», — представилась девушка.
0: Он молча кивнул. Потрясение было еще сильное, и ошарашенный Чень никак не мог собраться с мыслями.
2: «Вообще-то я мелкий служащий вашего министерства», — продолжала Ли. «Но, насколько я помню, мы с вами никогда не встречались, даже случайно. Мы стараемся пробраться на самые разные посты и государственные машины. Мой начальник...»
0: «Может, не стоит все рассказывать?» Он показал на включенный телевизор. «Они могут подслушать».
2: «Мы заблокировали прием и передачу по каналу вашей квартиры. Повысили уровень помех. Им потребуется не менее часа, чтобы отыскать экран. У вас осталось...»
0: Она посмотрела на тонкое запястье с крошечными часиками.
2: 15 минут, пока мы в безопасности».
0: «Скажите, какое сочинение искренне?» — спросил он.
2: «Вас волнует только это?»
0: А что еще должно меня волновать?
2: Разве вы еще не поняли? Вы узнали такое? Вождь на самом деле не вождь. Он нечто другое, хотя мы пока не можем выяснить, что. Пока. Товарищ Чень, вы когда-нибудь делали анализ вашей питьевой воды? Я знаю, это похоже на манию преследования, но все же.
0: Конечно, нет. Он уже знал, что она скажет.
2: Анализы показывают, что питьевая вода насыщена галлюциногенами. Была, есть и будет. Но это не те галлюциногены, которыми пользовались во время войны. Это новое квазиэрготическое соединение Дотрокс-3. Вы его пьете дома, в ресторанах, у друзей. Вы пьете его на работе. Вся вода в городе отравляется из одного источника, гневно сказала она. Мы раскусили эту загадку и поняли, что фенотиазин нейтрализует действие наркотика. Но чего мы не предполагали, так это целого букета, целого веера реакций. Ведь галлюцинации могут отличаться, но реальность должна восприниматься однозначно. Все получилось наоборот, перевернулось с ног на голову. Мы даже не смогли прийти к какой-нибудь теории, объясняющей этот феномен. 12 видов галлюцинаций, это понять несложно, но одна галлюцинация и 12 реальностей?
0: Она замолчала. Наморщив лоб, посмотрела на сочинение.
2: Вот это с арабским стихотворением правильная работа. Если вы укажете на нее, то получите повышение. Подниметесь еще на одну ступеньку в партийной иерархии.
0: Улыбнувшись, у нее были красивые белые зубы, она добавила:
2: сегодня утром вы совершили выгодное вложение капитала. Теперь вашей карьере некоторое время ничего не грозит. Благодаря нам.
0: Я не верю вам. Им руководила инстинктивная осторожность, выработанная долгой жизнью среди головорезов ханойского отделения Восточной Компартии. Они владели мириадом способов вырубить соперника. Некоторыми из них Чень сам пользовался за годы карьеры. Возможно, сейчас он имеет дело с новым, еще незнакомым ему способом. Всегда остается такая вероятность.
2: «В сегодняшней речи вождь упомянул вас», —
0: сказала Таня.
2: «Вам это не показалось странным? Вас, мелкого кабинетного служащего, заштатного министерства».
0: «Согласен», — признал он. «Меня это поразило».
2: «Это логично. Великий вождь сейчас формирует новую элиту из молодых энергичных функционеров послевоенного поколения. Вождь выделил вас по той же причине, что и мы. Ваша карьера, по крайней мере, пока, если к ней подойти правильно, способна вознести вас на самый верх. Вот такие дела».
0: «Интересно», — подумал он. «Все в меня верят, кроме меня самого. Особенно теперь, после опыта с антигаллюциногеном. Убеждения, формировавшиеся годами, дали трещину, и неудивительно». Но постепенно он приходил в себя, и былая уверенность преуспевающего чиновника давала себя знать.

0: Подойдя к видеофону, он снял трубку и начал набирать номер ханойского слубеза второй раз за вечер.
1: «Это будет вашей второй фатальной ошибкой», — заметила Таня. «Я скажу, что вы заманили меня в квартиру и пытались дать взятку, предполагая, что я знаю, какое сочинение искреннее благодаря моему посту в министерстве».
0: «А что было моей первой фатальной ошибкой?»
1: «То, что вы не приняли дополнительную дозу фенотиазина», — спокойно сказала Таня.
0: Тун Чэнь положил трубку.
2: «Не понимаю, что со мной творится?»
0: «Две силы. С одной стороны, партия и великий вождь. С другой, это девушка и некая конспиративная организация за ее спиной. Одна сила хочет, чтобы я поднимался выше в иерархии партии. Вторая? Чего хочет Таня Ли?» Внутри, под прикрытием слов и тривиального презрения к партии, вождю и моральным принципам Объединенного Народно-Демократического Фронта, что ей надо от меня? Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вера наших отцов» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Продолжение. «Вы антипартиец?» — спросил Чень с любопытством.
1: «Нет».
0: Но он развел руками. «Третьего не дано. Партия и антипартия. Тогда вы должны быть партийцем». Он изумленно посмотрел на нее. Таня спокойно выдержала его взгляд.
2: «Тайная организация. Против чего вы боретесь?»
0: «Против государства. Вроде тех студентов в Америке, которые во время войны во Вьетнаме останавливали военные эшелоны, выходили на демонстрации».
2: «Все совсем не так», — устало сказала Таня. «Но это не важно. Оставим. Мы хотим знать, кто или что нами управляет. Нам нужен такой член организации, который имеет шанс лично встретиться с вождем, лицом к лицу, тет-а-тет. Вы понимаете?»
0: Она повысила голос, потом взглянула на часы, явно опасаясь, что не успеет скрыться.
2: «Очень немногим удается увидеть вождя. Я имею в виду на самом деле увидеть».
0: «Он ведет уединенный образ жизни. Преклонный возраст все-таки».
2: «Мы надеемся, — продолжала Таня, — что, пройдя испытание, а с моей помощью вы практически его прошли, вас пригласят на одну из вечеринок только для мужчин. Вождь устраивает их время от времени, и газеты о них, естественно, не сообщают. Теперь понимаете?»
0: Она перешла на горячий быстрый шепот.
2: «И тогда мы узнаем. Вы пойдете туда, приняв препараты, когда увидите его лицом к лицу...»
0: «Что станет концом моей карьеры, если не жизни?» — подхватил он.
2: «Вы нам кое-что должны», — напомнила Таня Ли.
0: Лицо ее побелело.
2: «Если бы не подсказка, вы бы наверняка выбрали неправильные сочинения. И вашей карьере преданного слуги общества пришел бы конец. Вы провалили бы испытание, даже не подозревая, что вас испытывают».
0: «У меня был один шанс из двух», — примирительно сказал он.
2: «Нет»,
0: — отрезала она.
2: «Фальшивка набита ловко подобранными партийными лозунгами. Они намеренно устроили вам ловушку. Они хотели, чтобы вы провалились».
0: Сбитый с толку, Чень опять взглянул на сочинение. «Правду ли она говорит?» «Возможно, вероятно. Очень похоже на правду. Кто-кто, а он хорошо знал партийных функционеров, особенно своего непосредственного начальничка Цзопиня». Он вдруг почувствовал усталость и безразличие. «Значит, услуга за услугу. Вы это требуете. Вы услугу мне оказали. Добыли, надеюсь, верный ответ на вот этот парт-тест. Но вы свой ход сделали. Что помешает мне вышвырнуть вас вон? Как захочу, так и поступлю. Я себя ничем не связывал». Он слышал свой голос как будто со стороны. Монотонный, бездушный, типичный голос партийного функционера.
2: «По мере продвижения наверх вы столкнетесь с новыми проверками. И мы постараемся, чтобы вы эти проверки прошли».
0: Таня была совершенно спокойна, очевидно, предвидела его реакцию. «Сколько у меня времени на раздумье?»
2: «Спешить некуда. Вы получите приглашение на...»

0: Вы пойдете туда, предварительно приняв большую дозу сталазина, возможно, весь остаток нашего быстротающего запаса. Спокойной ночи.
1: Дверь закрылась. Она ушла. «Бог мой!» — подумал Чень. «Они ведь могут теперь шантажировать меня!» Она даже не упомянула об этом. Не стоило тратить время. Их намерения гораздо серьезнее. С другой стороны, он ведь сообщил в Слубес. Наркотик оказался фенотиазином. Значит, они следят. В сущности, он не нарушал закона, но они будут тщательно за ним наблюдать. Впрочем, как и всегда. Он уже привык за прошедшие годы. Привык, как и все остальные. «Я увижу абсолютного благодетеля народа», — сказал он себе. «Встретить вождя и, возможно, умереть». На что он похож? К какому подклассу негаллюцинаций будет принадлежать? Какой-нибудь новый, неизвестный тип? Нечто, грозящее перевернуть мой мир? Как я выдержу эту встречу? Как сохраню внешнее спокойствие после того, что видел по телевизору? Железяка, пасть, разрушитель, труба или что-нибудь похуже? Потом он перестал ломать голову. Гадать было бесполезно и очень страшно.

0: На следующее утро товарищи Цзопини Петель ждали Ченя в его кабинете. Вернее, выжидали. Чень без лишних слов вручил им экзаменационное сочинение с арабским стихотворением. «Вот это, — сказал он звенящим голосом, — работа преданного члена партии или, возможно, кандидата в члены. Это же, — он хлопнул по второй пачке листов, — реакционный мусор». Он почувствовал злость. «Несмотря на внешне ортодоксальную...»
1: «Прекрасно, товарищ Чень, — кивнул Петель. — Не будем вдаваться в подробности. Ваш анализ дал верный результат. Вы слышали, вождь вчера упомянул ваше имя в вечернем телевыступлении?»
0: «Конечно, слышал».
1: «Не сомневаюсь, вы сделали соответствующий вывод, что все мы вовлечены в дело особой важности. Вождь выделяет вас, это ясно. Собственно, он связался со мной лично и...»
0: Петель порылся в своем пухлом портфеле.
1: «Черт, кажется, потерял. Ну ладно».
0: Он посмотрел на Цзопиня, тот едва уловимо кивнул.
1: «Великий вождь хотел бы видеть вас на обеде в своем загородном доме у реки Янцзы вечером следующего четверга. Миссис Флетчер особо ценит...»
0: «Кто такая миссис Флетчер?» Цзопинь сухо пояснил.
1: «Жена абсолютного благодетеля. Его самого зовут...»
0: «Вы, не сомневаюсь, никогда об этом не слышали. Его зовут Томас Флетчер».
1: «Он европеец», — пояснил Петель. «Работал в новозеландской компартии, принимал участие в захвате власти. Это было нелегко, но, как вы помните, данная информация не является секретной в строгом понимании, но, с другой стороны, не стоит слишком распространяться».
0: Он помолчал, играя цепочкой часов.
1: «Наверное, будет лучше, если вы вообще забудете об этом. Конечно, встретив его, вы сразу поймете по лицу, что он европеец, как и я, как и многие из нас».
2: «Национальность, — назидательно заметил Цзопинь, — не влияет на верность вождю или партии. Яркий тому пример товарищ Петель, стоящий перед вами».
0: «Но на экране, — начал Чень, — вождь...»
2: «Изображение подвергается специальным видеокоррекциям, — перебил Цзопинь. — Из идейных соображений. Большая часть товарищей на высоких постах знает об этом».
0: Он с осуждением посмотрел на Ченя.
3: «Значит, они знают и молча соглашаются. Все, что мы видим каждый вечер, — иллюзия. Вопрос, до какой степени иллюзия? Частично или полностью?»
0: «Понимаю, — сухо сказал он и подумал. —
3: Где-то вышла промашка. Они, те, кто стоит за спиной Тани Ли, не предполагали, что я так быстро получу приглашение. Где препарат? Успеют они связаться со мной или нет? Скорее всего, нет».
0: Странно. Он испытывал облегчение. Он будет...

0: допущен к великому вождю. Увидит его таким же, каким видел на экране. Будет очень приятный, поощряющий партийную энергию обед в компании наиболее влиятельных партийцев Азии. «Уверен, мы обойдемся и без фенотиазина», — подумал Чэнь. Чувство облегчения становилось все сильнее. «А, вот он!» — вдруг сказал Петель и выудил на свет Божий белый конверт. «Ваш пригласительный билет. Утром в четверг ракета компании «Сина Рокет» доставит вас на виллу вождя. Офицер, отвечающий за соблюдение протокола, проведет с вами беседу. Форма одежды – парадная, фрак и галстук, но атмосфера будет в высшей степени теплая и сердечная. И, как всегда, много тостов. Я побывал на двух таких мальчишниках. Товарищ Цзопинь», – Петель изобразил улыбку, – «пока не удостоился такой чести, но, как сказано, ищущий да обрящет». Это сказал Бен Франклин. Товарищу Ченю, должен отметить, эта честь пришла несколько преждевременно. Цзопинь с видом философа пожал плечами. Но моего мнения не спрашивают. И еще одно. Петель посерьезнел. Возможно, лично встретившись с вождем, вы будете несколько разочарованы. Даже если так, будьте внимательны и ни в коем случае не показывайте своих истинных чувств. Мы привыкли... Нас даже приучили видеть в вожде не просто человека, а нечто большее. Но за столом он, Петель пошевелил пальцами, во многих отношениях не отличается от нас, грешных. Он может рассказать анекдот с бородой или выпить лишнего. Откровенно говоря, заранее никогда не известно, как пройдет вечер, хотя, как правило, такие обеды кончаются не раньше следующего утра. И потому будьте предусмотрительны и примите дозу амфетамина. Офицер, отвечающий за протокол, снабдит вас таблетками.
1: Вот как? Довольно неожиданная и интересная новость, отметил про себя Чэнь.
0: Для внутренней крепости. И чтобы, как говорится, пузырь хорошо держался. Вождь отличается большой выносливостью. Очень часто он все еще свеж и полон сил, в то время как остальные участники застолья давно свалились под стол.
2: «Выдающаяся личность наш вождь», — сладко пропел Цзопинь. «Я считаю, его некоторую неумеренность только доказывает, что он славный парень. Плоть от плоти народный. Настоящий человек Возрождения, гармоничный во всех отношениях, как, например, Лоренцо Медичи».
0: «Очень верное и удачное замечание», — согласился Петель. Он так пристально наблюдал за Ченем, что тому опять стало неуютно. Вернулось зябкое ощущение страха, как вчера вечером.
2: «Не попаду ли я из огня да в полымя, вчерашняя девица? Вдруг она агент Сеслужа?»
0: Он решил, что всеми правдами и неправдами постарается уклониться от встречи с безногим торговцем. Будет ходить домой другой дорогой.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Ему везло. В тот день он сумел скрыться от калеки, и на следующие тоже, и так далее, до самого четверга. Утром в четверг калека-торговец неожиданно выкатил из-за какого-то грузовика и загородил Ченю дорогу.
2: «Как мое лекарство?» – требовательно поинтересовался он. «Помогло?» «Я уверен, что помогло. Состав очень древний, времен династии Сун. Вижу, оно вам помогло, правильно?»
1: «Прочь с дороги», – процедил Чень сквозь зубы.
2: «Прошу, ответьте мне!»
1: Тон калеки не имел ничего общего с обычным нытьем уличных торговцев, особенно коллег. Именно тон подействовал на Ченя. Командирский голос, как говорили офицеры марионеточных империалистических войск много лет тому назад.
3: «Я сам знаю, что было в моем пакетике», — огрызнулся Чень. «И с меня довольно. Если я передумаю, то куплю это вещество в нормальной аптеке. Большое спасибо».
2: «Со мной говорил и товарищ Ли», —
1: громко сказал калека. «Правда?» Чень прибавил шагу. Он заметил свободное аэротакси и отчаянно замахал рукой.
2: «Сегодня вечером вы будете на вилле у реки Янцзы. Возьмите препарат немедленно!»
1: Калека, пыхтя от усталости, протянул конверт.
2: «Прошу вас, партиец Чень, ради вас и нас всех мы должны выяснить, что это! Видит Бог, возможно, это даже не человек, а инопланетное существо! Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера – пустое место, если только представить, если мы не сможем выяснить!»
1: Такси остановилось у обочины, дверца плавно отъехала, Чень полез в кабину.
2: «Пожалуйста!» – просил калека. «И бесплатно! Ничего не будет вам стоить! Примите перед началом обеда! И не глотайте амфетаминов, они из группы таламостимуляторов, а фенотиазин, адренасупрессант, они взаимно противопоказаны!»
1: Дверь плавно скользнула на место, Чень откинулся на спинку. «Куда едем, товарищ?» – спросил робоводитель. Чень назвал номер своего жилого корпуса. «Полоумный калека-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», — заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги». Чень увидел конверт. Обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. Наверное, Таня Ли.
4: «События застали нас врасплох, но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду? Неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама».
1: Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси. Но темные гранулы оставил у себя.
3: Галлюциногены. Все это время, все годы. В воде, в пище, десятилетиями. Не во время войны, в мирное время. И не в лагере врагов, у себя дома. «Сволочи», — подумал он. «Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет. Я так и сделаю».
1: Он почувствовал, что ему интересно. Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет. «Мы цветы», — подумал он, — «в саду, где он срывает нас, как в том арабском стихотворении». Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, — но не смог. Наверное, это не важно.

0: Офицер протокола, высокий и мускулистый японец по имени Кима Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченя со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверения личности. «И стоило вам сюда тащиться», — проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились».
1: «Телевизор я уже смотрел», — сухо ответил Чень. «К тому же обеды на вилле не транслируются», — добавил он про себя по соображениям пристойности. Ребята Окубара обыскали Ченя с ног до головы, включая анальное отверстие на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты. Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно. С другой стороны показалась еще одна девушка. Эта тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интересней. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий.
0: «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Окубара. Чень изумился. «Как я понял, фрак и галстук?» «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист».
1: «Что ж», — подумал Чень, — «будем наслаждаться». Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стелазина, он чувствовал себя не в своей тарелке. Зачем он здесь? Неопределенность ситуации вызвала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. В каком обмане Чень не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чень машинально достал зажигалку. «А почему у вас груди светятся?» — поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?» Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. Наверное, послевоенная мутация, решил Чень.
2: «Прошу вас, товарищ!»
1: Лакей изящным жестом протянул поднос. Чень выбрал мартини, в данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси.
0: «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника или что они там добавляют».
1: Он почувствовал себя лучше. «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервные возбуждения. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других». Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал.
0: «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!»
1: Он захихикал.
0: «Здесь нужно держать ухо востро!»
1: «А где можно найти нормальных женщин? Во фраках и с галстуками?» — попытался сострить Чень.
0: «Очень даже рядом!»
1: Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с мартини. Высокая красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала:
3: «Вот он, великий вождь! Я вижу его в первый раз и так волнуюсь! У меня прическа в порядке?»
1: В полном пробормотал Чень и посмотрел в ту же сторону, что и женщина.
0: Первый взгляд на абсолютного благодетеля.
1: Вождь шел через зал к столу. И это был не человек. Но и не металлическая конструкция. Совсем не то, что Чень видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей, наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную и утомительную процессию. «Боже», — подумал Чень, ему стало плохо. «Может, это подводный дракон? Пасть?» Таня Ли что-то такое упоминала. Но это не имело пасти. Ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. Источаемый им ужас окатил Ченю, как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути. Одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого. И Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и двигалось прямо на Ченя. Или то была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самое жуткое в моей жизни», — подумал Чень. «Если реальность, то чересчур жестокая». Рожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы. Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, силились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень. «Ты! Верховный вождь всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее. И в том находишь наслаждение. Ты Бог», — подумал он. Окончание рассказа «Вера наших отцов» Филиппа Дика в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Окончание.
1: «Товарищ Чейн», — сказал голос.
0: Голос исходил не со стороны безротого и безязыкого видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Чейна.
1: «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь. Какое мне дело до всех вас? Слизь.
0: Какое мне дело до слизи?
1: Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить всех вас. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, глубокие тайные убежища, но моря для меня, как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Так же не важно, как является ли существо с огневыми грудями мальчиком или девочкой, можно получать удовольствие от тех и от других. Оно засмеялось.
0: Чейн не мог поверить, что оно разговаривало с ним, что оно выбрало его. Это было слишком ужасно.
1: «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая. Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть».
0: И вдруг связь прервалась. Но Чейн видел его, как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. И когда живое существо падало, оно наступало на него и давило.
1: «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он.
0: В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но, имея в запасе вечность, ему некуда было спешить.
2: Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден.
0: «Жалкий хоровод — это мы, наш мир. И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану».
2: Но, по крайней мере, подумал он, у меня осталось собственное достоинство. Он с достоинством поставил бокал, повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чейн оказался в темноте на пустой веранде. Один. Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде?
0: Да, оно поджидало его.
2: Оно с ним еще не покончило.
0: Опля!
2: Чейн головой вперед бросился через перила. Внизу, в шести этажах, блестела река. Смерть, настоящая смерть, совсем не такая, как в арабском стихотворении. Когда Чейн перелетел через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо.
0: «Зачем?»
2: — удивился Чейн, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. И ему стало немного интересно.
1: «Не делай этого из-за меня», — попросило оно.
2: Чейн не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Чейна теперь выглядела, как человеческая рука. Оно рассмеялось.
0: «Что смешного?»
2: Чейн балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой.
1: «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя, не стоит упреждать события».
0: «А если я хочу сам?» — спросил Чейн. «Из отвращения».
2: Оно засмеялось и промолчало.
0: «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чейн.
2: И опять не получил ответа. Он спрыгнул обратно на веранду и ладонь сразу отпустил у плеча.
3: «Ты основатель партии?» — допытывался Чень.
1: «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию. Тех, кто за нее, и тех, кто против. Тех, кого вы зовете империалистами Янки. Тех, кто окопались в лагере реакции и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой».
3: «И теперь наслаждаешься своим творением?»
1: «Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть. А увидев, уверовал».
3: «Что?»
2: Чень вздрогнул.
3: «Уверовал во что?»
1: «Ты в меня веришь?» — спросила она.
3: «Да, я тебя вижу».
1: «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Дани Ли, скажи, что видел старика, толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад».
3: «Боже!»
2: — прошептал Чень.
3: «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить.
1: А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен и придет твой смертный час, я открою завесу тайны».
3: «Какой тайны?»
1: «Восстанут мертвые, окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвые. И еще скажу тебе, есть вещи гораздо хуже, чем я, но ты их не увидишь. К тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него». Он ударил. Ударил в это изо всех сил и почувствовал страшную боль в голове. Наступила темнота. Чень почувствовал, что куда-то падает. И снова темнота. Он подумал: «Я еще доберусь до тебя. Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы.
3: Я тебя распну. Клянусь Богом, я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас».
2: Чень зажмурился. Кто-то дернул его за плечо, резко, грубо. Он услышал голос Кима Окубары.
4: «Напился, как свинья! А ну, поднимайся! Шевелись!»
2: Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси».
4: «Такси уже ждет. Отправляйся домой». «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!»
2: С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя.
3: «Наш вождь, единственный истинный бог, и враг, с которым мы сражаемся, тоже бог. Они правы, он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит».
2: «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола. «Так что выхода нет, даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он весь дрожа.
4: «Смешивать алкоголь и наркотики», — презрительно процедила Кубара. «Значит, навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Шел вон».
2: Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы. Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал:
3: «Всего доброго, товарищ!»
2: «Иди ты на...» — погрызнулся Чень и вышел в ночь.

0: Без четверти три ночи Чень, не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели с посиневшим от холода лицом. В глазах застыл немой вопрос. «Не смотри на меня так», — грубо сказал он. Сигара погасла, и он раскурил ее заново. «На меня и так сегодня пялились больше, чем достаточно».
1: «Вы видели?» —
0: сказала она. Он кивнул. Она села на подлокотник кресла и, помедлив, вопросила:
1: «Расскажите, как это было?»
0: «Уезжай отсюда как можно дальше. Очень, очень далеко», — сказал он, потом вспомнил. «Нет такого далеко, чтобы спрятаться, скрыться». Кажется, что-то об этом было в стихотворении. «Забудь, что я сказал». Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе.
1: «Так... так плохо?» —
0: спросила Таня, войдя следом. «Мы обречены. Обречены вы и я. То есть себя я не имею в виду. Я в это не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину».
1: «Это инопланетное существо?»
0: «Да», — кивнул он.
1: «Оно настроено враждебно к нам?»
0: «Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно».
1: «Тогда мы должны...»
0: «Иди-ка домой, ложись спать», — посоветовал Чень и внимательно посмотрел на нее. Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал. Очень многое. «Ты замужем?»
1: «Нет, сейчас нет. Раньше была».
0: «Оставайся со мной», — попросил он. «До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. Я боюсь темноты», — добавил он.
1: «Ладно».
0: Таня расстегнула пряжку плаща.
1: «Но я должна получить ответы».
0: «Что имел в виду Драйден?» — спросил Чень. «Небесные сферы. Что это значит?»
1: «Нарушатся законы Вселенной».
0: Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевый полосатый свитер и плотно облегающие брюки. «Скверно», — вздохнул Чень.
1: «Не знаю, наверное»,
0: — подумав, ответила она.
1: «По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер».
0: Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. «Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?»
1: «В Бога!» — засмеялась она. «Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?»
0: «Не смотри на меня так». Он резко отодвинулся. «После сегодняшнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят».
1: «Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», —
0: сказала Таня.
1: «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично. Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений. И партия всегда отрицала всякую форму».
0: «Но ты в него верила, когда была маленькой?»
1: «Только тогда. И я верила».
0: «А тебе не приходило в голову, что добро и зло — это разные названия одного и того же? Что Бог может быть добрым и злым одновременно?»
2: Модель для сборки On Energy.

0: Я тебе налью чего-нибудь.
1: Шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню.
2: «Разрушитель», — сказал Чень. «Железяк и пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия, формы. Не знаю, у меня была галлюцинация на обеде у вождя. Очень сильная и страшная.
0: Но стелозин...»
2: «От него стало еще хуже».
0: «Можно ли бороться с ним?» — задумалась Таня. «С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел. Ты называешь это галлюцинацией, но, очевидно, это была не галлюцинация».
2: Чень сказал: «Верь в него».
0: «И что это даст?»
2: «Ничего», — устало ответил он. «Ровным счетом ничего. Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель».
0: «Хорошо».
1: Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер.
0: «Поговорим потом».
2: «Галлюцинация», — пробормотал Чень. «Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем».
0: «Ложись в постель. Тебе будет хорошо. Тепло и приятно».
1: Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак, стигмат, след руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы.
0: «Теперь твоей карьере ничего не грозит», — сказала Таня. «Разве ты не рад?»
2: «Конечно, рад», — кивнул он, ничего не видя в темноте. «Очень рад».
0: «Иди ко мне», —
1: позвала Таня, обнимая его.
0: «Забудь обо всем. По крайней мере, сейчас».
1: Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью. Они хранили молчание. Потом она выдохнула и обмякла.
2: «Если бы можно было продолжать вот так бесконечно», — прошептал Чень.
0: «Это и была вечность», — ответила Таня. «Мы были вне времени. Это безгранично, как океан. Наверное, так было в кембрийскую эру, пока мы не выползли на сушу. Есть только один путь назад — заниматься любовью. Вот почему это так много значит для нас. В те времена мы были как единое целое, как одна большая медуза. Их иногда выбрасывает на берег волна».
2: «Выбрасывает на берег, и они умирают», — сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще. След кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. «Сколько я протянул? Наверное, несколько часов». Вернувшись в спальню, он спросил: «Ты не устала?»
0: «Нисколько. Если ты можешь еще...»
1: Она смотрела на него, едва видимая в смутном свете утра.
2: «Могу», — сказал он. И прижал Таню к себе.

0: Вы слушали рассказ, или скорее даже повесть Филиппа Дика «Вера наших отцов» в переводе с английского В. Жураховского и И. Петрушкина.
1: Рафаэль Алоизиус Лаферти. Все фрагменты речного берега. Когда-то существовал очень длинный, очень изрезанный, невероятно извилистый берег реки. Потом с ним случилась странная вещь. Его разорвали и разрезали на куски. Часть этих кусков сложили и связали в тюки. Часть скатали в рулоны. Часть разрезали на еще более мелкие кусочки и пользовались ими как украшениями. Индийские знахари с их помощью лечили от разных недугов. Свернутые и сложенные куски берега в конце концов очутились в амбарах и старых сараях, на чердаках и в кладовках. А река продолжала существовать, как и ее берега. И можно пойти и посмотреть на них. Но берег, который вы увидите сейчас, чуть-чуть отличается от старого берега, который был разрезан на куски и свернут в рулоны, отличается от тех кусков, которые можно найти на чердаках и в кладовках. Его звали Лео Нейшн. Это был известный в округе богатый индейец. Богатство его заключалось в собранной коллекции. Он был человек дотошный и добычливый. Лео владел скотом, пахотными полями, некоторым количеством нефти и тратил на коллекцию все свои доходы. Имея он больше доходов, собрание было бы еще обширнее. Лео Нейшн собирал древние пистолеты, старинные пули, жернова, старые ветряные мельницы, молотилки на конной тяге, чесалки для льна, фургоны переселенцев, бочки с медными обручами, одежду из буйволовой кожи, мексиканские седла, ковбойские седла, наковальни, калильные лампы, шлагбаумы, печи для сжигания мусора, недоустки, клейма для скота, походные кухни, рога лонгхорнов, расшитые бисером сарапе, штаны из оленьей кожи, бусы, перья, браслеты из беличьих хвостов, наконечники стрел, замшевые куртки, паровозы, трамваи, мельничные колеса, парусные шлюпки, вагонетки, воловью упряжь, старинные

дисгармонии, дамские романы, цирковые афиши, бубенчики от сбруи, мексиканские телеги, рекламных деревянных индейцев, что ставятся перед табачными лавками, очень крепкий испанский табак столетней давности, плевательницы 400 штук, колеса обозрения, ярмарочные фургоны, ярмарочный реквизит любого вида, в том числе зазывные вывески, написанные маслом на холсте. Теперь ему хотелось собирать кое-что еще. Он завел об этом разговор с одним своим другом, Чарльзом Лонгбенком, который знал все. «Чарли», — сказал он, — «ты что-нибудь знаешь о самых длинных картинах в мире, которые обычно показывают на ярмарках и ипподромах?» «Немножко, Лео. Это весьма интересное проявление американского стиля. Увлечение пустынными районами страны, характерное для 19 века. Считается, что на них изображен берег реки Миссисипи. Их обычно рекламируют, указывая длину. Одномильная картина, пятимильная, девятимильная. Одна из них, мне кажется, и правда была более 100 ярдов в длину. Они нарисованы плохо, на скверном холсте, грубо выполненные деревья, илистый берег, упрощенные фигуры. И все повторяется, словно на обоях. Любой крепкий человек, если ему дать толстую кисть и в достатке самой скверной краски трех цветов, намалюет за день несколько ярдов такой мазни. Тем не менее, это настоящий американский стиль. А ты собираешься их коллекционировать, Лео? Да. Только настоящие картины, они совсем не такие, как ты говоришь. Лео, я видел образчик подобной живописи. Просто грубая мазня. У меня 20 холстов таких, про которые ты рассказывал. А 3 совершенно другие. Вот старая ярмарочная афиша, в которой упоминается один из них. Лео Нейшн умел быть красноречивым. Вот и сейчас, рассказывая, он помогал себе жестами. А потом развернул старую пожелтевшую бумагу и любовно разгладил ее. Там было написано: «Арканзасский путешественник. Лучшая ярмарка в мире. 8 фургонов, колесо обозрения, звери, танцующие девушки, удивительные фокусы, чудовища, азартные игры. Имеется также самая длинная картина в мире. 4 мили превосходной живописи. Это живопись из подлинной панорамы, а не дешевая имитация». «Видишь, Чарли, полотна бывают разными. Часть из них подлинные, часть — грубая подделка. Возможно, некоторые сделаны немного лучше остальных. Сделать хуже было бы затруднительно. Разумеется, коллекционируй их, если хочешь. Ты уже насобирал кучу менее интересных вещей. Чарли, у меня есть фрагмент панорамной картины, когда-то принадлежавшей арканзасской ярмарке. Я ее тебе покажу. Смотри, вот другая афиша. Королевская ярмарка. Истинно королевская. 14 фургонов. 10 тысяч чудес. Смотрите резинового человека. Смотрите 5 акробатов. Смотрите самую длинную картину в мире. Смотрите слонов на реке Миссисипи. Это подлинные изображения берега, а не мазня, которую показывают другие. Говоришь, у тебя 20 обыкновенных картин и 3 совсем другие? Да, Чарли. Я надеюсь раздобыть еще настоящих. Надеюсь собрать всю реку. Давай посмотрим, Лео, чем они отличаются. Они пошли в один из сенных сараев. Лео Нейшн хранил свои коллекции в сараях для сена, поставленных в ряд. «А что мне делать?» — сказал он как-то. «Позвать плотника и велеть ему построить для меня музей?» Он скажет: «Лео, я не построю музей без чертежей и без помощников. Дай мне план!» «А где мне взять план?» Поэтому я всегда предлагаю построить еще один сарай для сена размером 100 на 60 футов и высотой в 50 футов. Потом сам делаю 4 или 5 полок и настилаю полы и оставляю место для высоких предметов. Кроме того, думаю, что сарай для сена обходится дешевле, чем музей». «Это будет серьезная задача, Чарли», — говорил Лео Нейшн, входя в один из сараев музеев. «Тебе понадобится вся твоя наука во всех областях, чтобы ее разрешить. Каждая из 3 подлинных картин, что у меня есть, около 180 ярдов длиной. Думается, это какая-то стандартная длина, хотя могут встретиться и картины, которые во много раз длиннее. Они считались живописью в те годы, когда их показывали, Чарли, но ведь это не живопись. А что тогда? Я нанимаю тебя, чтобы это выяснить. Ты человек, который знает все».
сарае стояли два ворота с барабанами высотой в рост человека. Поодаль было еще несколько таких же. «Старинный приводной механизм. Похоже, он гораздо ценнее картины», — заметил Чарльз Лонгбэнк. «Такие штуки на мельницах крутили мулы, ходили по кругу и тянули за дышло. Возможно, даже это 18 век». «Да, но я поставил электрический мотор», — сказал Лео. «Единственный мул, который у меня есть, — мой личный друг. И я не заставляю его работать больше, чем он предлагал бы мне, будь я мулом. Я намотал картину так, что на полной катушке вроде бы оказался северный конец, а на пустой — южный. Сейчас мы это запустим. И прогоним, и рассмотрим с юга на север, как бы следуя против течения лицом к западу». «Интересный холст. Интересная живопись. Намного лучше всего, что я видел», — заметил Чарльз Лонгбэнк. «И, кажется, совсем не пострадала за все эти годы». «Это не холст и не живопись», — вставила Джинджер Нейшн, жена Лео, внезапно появившаяся в сарае. «Это картина». Лео Нейшн включил мотор, картина начала перематываться. На ней был изображен лесистый берег реки. Известняковый и песчаный берег, местами илистый. Близко, на самой кромке, росли мощные деревья. «Действительно отлично сделано», — признал Чарльз Лонгбэнк. «Судя по тому, что я видел и читал, трудно даже предположить, что может быть так здорово». На перематывавшейся картине не повторялось ничего. Казалось, что перед глазами настоящий речной берег. «Это девственный лес, по большей части лиственный», — сказал Чарльз Лонгбэнк. «Не думаю, что сейчас в умеренном климате мог бы существовать такой прибрежный лес. Должно быть, его давно уже вырубили. Не думаю, что много таких участков могло сохраниться хотя бы до 19 века. И все же у меня ощущение, что это написано с натуры, а не выдумано». Берег двигался мимо них. Трехгранный тополь, ежовая сосна, сикаморы, ржавый вяз, дерево-каркас, снова сосна. «Когда я соберу много таких картин, Чарли, ты их все сфотографируешь и проанализируешь или воспользуешься для этого компьютером. По углу падения солнечных лучей ты сможешь понять, в каком порядке должны идти картины и как велики между ними пробелы». «Нет, Лео, на них на всех будет одно и то же время и день». «Но это и был один день и тот же час того же самого дня», — вмешалась Джинджер. «Как можно сделать одну картину в разное время и в разные дни?» «Она права, Чарли», — подтвердил Лео Нейшн. «Все подлинные картины — куски одной и той».

0: Курма. Снова сосны. Потрясающее воспроизведение. Что ни говори, похвалил Чарльз Лонгбэм. Но, боюсь, какое-то время спустя оно начнет так же повторяться, как рисунок на обоях.
1: «Ха!» —
0: воскликнул Лео.
1: «Такой умник, как ты, должен подмечать детали.
0: Ни одно дерево не похоже на другое. Каждый лист другой. К тому же это молодая листва.
1: Наверное, изображена последняя неделя марта. Хотя все зависит от того, какая часть реки перед нами. Может, конец марта, может, начало апреля. Птицы, старый мудрый Чарли. Почему мы почти не видим птиц на этом фрагменте?
0: И какие птицы нарисованы?
1: Странствующие голуби, Лео. Они исчезли несколько десятилетий назад.
0: Почему не видно других птиц?
1: У меня есть на это ответ, но только если мы предположим, что эта вещь очень давняя и подлинная.
0: Мы не видим других птиц, потому что у них великолепная защитная окраска.
1: В Северной Америке сейчас рай для орнитологов, потому что из Европы относительно недавно было завезено множество ярких птиц, которые заменили ряд местных. Они еще не приспособились к окружающей среде и поэтому заметны.
0: Да-да, Лео, это так. Птицам требуется всего 400-500 лет, чтобы приспособиться. А здесь все-таки есть птицы, если присмотреться как следует.
1: Я уже давно присмотрелся, Чарли.
0: И теперь хочу, чтобы это сделал ты.
1: Это лента холста или какого-то другого материала высотой 6 футов, Лео. И я думаю, масштаб примерно 1 к 10, исходя из высоты взрослых деревьев и тому подобного.
0: Да, Чарли, я согласен.
1: Думаю, на каждой из моих подлинных картин изображено около мили речного берега.
0: Но в этих картинах есть еще кое-что, о чем я просто боюсь тебе сказать. Я не совсем уверен в твоих нервах.
1: Но ты и сам увидишь, когда рассмотришь подробнее.
0: Скажи, в чем дело, Лео? Я должен знать, что искать.
1: Да во всем, Чарли.
0: В каждом листе, в каждом куске коры, в каждой пряди мха. Я рассматривал части картины под микроскопом, увеличивая в 10, в 50, 400 раз. Так подробно невооруженным глазом ничего нельзя увидеть, хоть засунь нос в самую середину картины. Под микроскопом можно даже разглядеть клетки листа или мха. Если при таком увеличении рассматривать обычную картину, видны частички краски, видны горы и пропасти, оставленные мазками кисти. А здесь, Чарли, не найти никаких следов кисти, ни одного мазка.

0: Весьма приятное занятие путешествовать вверх по течению реки лениво со скоростью, соответствующей 4 милям в час в масштабе 1 к 10. На самом деле картина перематывалась со скоростью около мили в час. Мимо проплывали берег, деревья, дуб болотный, американский ильм, сосна, черная ива, лоснящаяся ива. Кстати, откуда здесь лоснящаяся ива, Чарли? И почему нет ветлы, ты можешь сказать? Спросил Лео. Если это Миссисипи, Лео, а картина подлинная, то изображен какой-то самый северный ее участок.
1: Нет, это Арканзас, Чарли. Я-то узнаю Арканзас в любом виде. Откуда там взялась лоснящаяся ива?
0: Если это Арканзас, а картина подлинная, значит, там было холоднее.
1: А почему нет ветлы?
0: Ветлу завезли из Европы, хотя очень давно, и распространилась она очень быстро.
2: На этой картине есть слишком уж убедительные свидетельства.
0: Твои три остальные картины похожи на эту?
1: Да, но на них немного другой участок реки. Солнце падает под иным углом, там другая почва, травы, цветы.
2: Думаешь, сможешь достать еще таких картин?
1: Смогу. По-моему, на всей картине было изображено больше 1000 миль реки. Наверное, добуду больше 1000 фрагментов, если стану искать, где надо.
0: Может, большинство из них давно пропало, Лео? А осталось дюжина или около того, их-то и показывают на ярмарках.
2: К тому же, возможно, в этой дюжине тоже есть повторы. На ярмарках часто меняют оформление, и, возможно, остались только 3 твоих картины. Картины могли демонстрировать на нескольких ярмарках и ипподромах в разное время.
1: Нет, Чарли, их больше. У меня еще нет картины со слонами. Мне сдается, по разным местам их можно найти около 1000. Я дам объявление относительно подлинных картин на недешевой мазни и начну получать ответы. Сколько их было, столько и осталось, вдруг заявила Джинджер Нейшн. С ними ничего не делается. У одной из наших катушка обгорела, а сама картина целехонька. Они не горят.
0: Лео, ты можешь истрать тюрьму денег на кучу старых холстов, сказал Чарльз Лонгмен. Но я изучу их для тебя сейчас или когда решишь, что с тебя довольно.
1: Погоди, пока не соберется побольше, Чарли, отозвался Лео Нейшн. Я уже придумал, как составить объявление. Я освобожу вас от этих вещей, напишу я. И, наверное, люди будут рады избавиться от старья, которое не горит и не ветшает, а весит больше тонны вместе с катушкой. Не ветшают только подлинные. Посмотри на эту большую зубатку вот здесь под водой, Чарли. Посмотри, какой у нее злобный глаз. Река не была такой мутной, как сейчас, хотя изображена весна и вода стоит высоко.
0: Берег раскручивался дальше. Сосна, кизил, можжевельник виргинский, дуб крупноплодный, орех пекан, снова сосна, гикорий. Тут картина докупалась.

Возвращайся через полгода, Чарли. У меня к тому времени будет достаточно фрагментов реки, чтобы ты мог начать работу. Ты не заскучаешь без меня в эти полгода, Джинджер? Да нет. Здесь будут косари и народ с аукциона скота, и те, кто добывает нефть. Чарли Лонгбенд приедет. И еще есть люди в городе и в баре «Вершина холма». Не заскучай. Она шутит, Чарли, посчитал нужным объяснить Лео. На самом-то деле она за парнями не бегает. «Нисколько не шучу», — возразила Джинджер. «Уезжай хоть на 7 месяцев, мне-то что,

0: и за это время объездил множество мест. Скупил больше 50 подлинных фрагментов реки, потратив не одну тысячу долларов. Эти деньги он добывал несколько лет. Лео мог бы потратить и больше, если бы некоторые не отдавали ему картины даром, а многие за очень низкую цену. Но попадались и упрямые люди, которые требовали больших денег. При коллекционировании всегда существуют риски, едва ли не самые привлекательные во всем процессе. Все эти предложенные по высокой цене фрагменты были действительно первоклассными, и Лео не мог от них отказаться. Как Лео Нейшн разыскал столько фрагментов, осталось тайной. Но у него и вправду был нюх на такие вещи. Он просто чуял их. Все коллекционеры, что бы они ни собирали, должны обладать подобным нюхом. В городке Ролла, штат Миссури, Лео нашел профессора, дом которого был застелен и завешен коврами из подлинных картин. «Это очень прочный материал, Нейшин», — сказал профессор. «Ковры лежат у меня вот уже 40 лет и ничуть не истерлись. Посмотрите, какие яркие деревья. Мне пришлось разрезать холст цепной пилой, и, должен вам сказать, он оказался тверже любого дерева, несмотря на гибкость». «Сколько вы хотите за все ковры? За куски ковров и кусков, которые у вас есть?» — спросил Лео с чувством неловкости. Ему казалось, что использовать фрагменты картины в качестве ковров дурно, но этот человек вроде казался вполне приличным. «Ну нет, я не стану продавать свои ковры, но дам вам оставшиеся кусочки картины, поскольку вы этим интересуетесь, а также, пожалуй, большой фрагмент, которым совсем не пользовался. Вообразите, ни разу не удалось никого заинтересовать этой живописью. Мы в колледже подвергли анализу материал холста. Это оказался очень сложный пластик. Странное дело, ведь этот пластик изготовлен, по крайней мере, на несколько десятилетий раньше, чем в мире начали производить пластические материалы. Большая загадка для человека, достаточно любознательного, чтобы начать в этом разбираться». «Я достаточно любознателен и уже начал разбираться», — заявил Лео Нейшн. «Вот кусок, что у вас на стене, похоже на... Если бы можно было взглянуть под микроскопом». «Разумеется, Нейшн. Похоже на пчелиный рой. Да это он и есть. У меня имеется слайд части этого куска. Пойдемте посмотрим». Я его показывал многим умным людям, но они твердили: «Ну и что?» Не могу понять такого отношения. Лео Нейшн с наслаждением рассматривал слайд под микроскопом. «Да», — сказал он, — «вижу волоски на ножках пчел. А в одном месте заметны даже луковицы волосков». Он долго то уменьшал, то усиливал увеличение и вдруг заметил: «Но пчелы какие-то странные. Отец мне рассказывал про таких пчел, но я думал, это выдумки». «Современные медоносные пчелы довольно позднего и европейского происхождения», — Нейшн объяснил профессор. «Местные американские пчелы действительно были странными и малопроизводительными на европейский взгляд. Но они еще не совсем вымерли. На некоторых картинах видны насекомые, кажется, очень древние».
1: «А что это за смешные звери на куске, который устилает пол в кухне?» — спросил Лео. «Такие большущие. Земляные ленивцы, Нейшн. Судя по ним, вещь действительно старинная. Если это мистификация, то самая грандиозная из всех известных. Художник должен был обладать богатым воображением, чтобы наделить именно таким мехом вымершее животное. Мехом, которого нет у ныне живущих в тропиках ленивцев, но который, возможно, был у ленивцев в более холодном климате. Но сколько потребовалось бы человеческих жизней, чтобы написать хоть один квадратный фут такой картины со столь микроскопическими деталями? Здесь нигде нет обмана, Нейшн. Каждый квадратный сантиметр холста насыщен изумительными подробностями».
0: «Почему лошади такие маленькие, а бизоны огромные?»
1: «Не знаю.
0: Чтобы во всем разобраться, нужен специалист, изучивший сотню наук.

0: что перед нами не мистификация, совершенная человеком, познавшим сотню наук. Но мог ли такой человек существовать 300 лет назад?
1: Вы отсылаете свой фрагмент к столь давним временам?
0: Да. Но такой пейзаж мог существовать и 15 тысяч лет назад. Говорю вам, здесь какая-то тайна. Хорошо, забирайте с собой эти лоскуты, а большой рулон я перешлю вам домой.

Вы слушаете «Модель для сборки». Рафаэль Алоизиус Лаферти. Все фрагменты «Речного берега». В Арканзасе Лео отыскал человека, который хранил фрагмент картины в пещере. Пещера была оборудована для туристических экскурсий, но картина, изображавшая берег реки, оказалась не слишком привлекательной. «Люди думают, я установил здесь, в пещере, какой-то кинопроектор», — объяснял этот человек. «Кому надо забираться так глубоко, чтобы смотреть кино?» — говорят туристы. «А если нам хочется полюбоваться берегом реки, мы за этим не полезем в пещеру». Я-то думал, что это будет хорошая приманка, но ошибся. «Как вам удалось затащить сюда картину?» — спросил Лео Ниш. «Проход явно маловат». «Да она уже была тут 15 лет назад, когда я пробил лаз и пробрался в пещеру». «Значит, картина здесь с незапамятных времен. За это время сформировались породы, образовавшие стену». «Известняковые занавесы нарастают очень быстро от того, что отовсюду струится влага. Эту штуку притащили сюда, наверное, лет 500 назад. Конечно, я ее продам. Даже обвалю еще кусок стены, чтобы ее вытащить. Мне все равно надо пробивать широкий коридор для свободного прохода туристов. Им не нравится ползать на животе по пещерам. Не знаю почему. Мне всегда было по душе такое занятие». Это был один из самых дорогих фрагментов, что приобрел Нейшн. А мог бы оказаться еще дороже, если бы Лео обнаружил интерес к тому, что виднелось между деревьями. Сердце у коллекционера подпрыгнуло до горла и едва не выскочило. С трудом удалось сохранить невозмутимый вид. На картине были изображены слоны у берега реки Миссисипи. Слон, Mammut Americanum, на самом деле был мастодонтом. Это Лео узнал от Чарльза Лонгбенка. Да, вот теперь у него были слоны. В его руках оказался один.

0: Множество картин можно было обнаружить в Мексике. Все перемещается в Мексику, как только немного устареет. Лео Нейшн вел беседу с богатым мексиканцем, индейцем, как и он сам.
1: «Нет, я не знаю, откуда появилась длинная картина», — сказал собеседник. «Но она была привезена с севера, откуда-то из тех мест, где течет эта река. Во времена де Сото существовала индейская легенда о длинных картинах, которые он не понял. Вы, северяне, как дети. Даже племена, отличающиеся памятливостью, наподобие Кэдо, помнят о событиях, которые произошли 500 лет назад. Мы помним дольше. Что касается твоих дел, мы знаем, что каждый известный род привез с собой фрагмент длинной картины, когда мы перебрались на юг в Мексику. Это было, наверное, лет 800 назад. Мы пришли на юг как завоеватели. Сейчас эти картины для старинных индейских родов как сокровища, как тайные сокровища, как память об одном из наших прежних домов. Ни один член старинного рода не станет говорить о них с пришельцем и не признается, что у него есть картина. Я с тобой разговариваю о картине. Я даже отдал тебе ее, потому что разочарован в жизни, потому что я отступник, не такой, как все остальные.
2: Скажите, Дон Каэтано, не говорилось ли в древних индейских легендах, откуда взялась первая длинная картина или кто ее нарисовал?
1: Говорилось.
2: Картина – дело рук странного огромного существа, а имя его было «Великий живописец речного берега».
1: Думаю, это знание тебе пригодится. И не надо презирать поддельные картины, дешевые имитации, как ты их называешь. Они не то, что тебе кажется, они написаны не ради денег. Их сделали для новых богатых родов, которые пытаются подражать старым и знатным в надежде сравняться с ними. К сожалению, эти работы сделаны довольно поздно, когда искусство пришло в упадок. Но в любом случае разница огромна. Всякая живопись покажется жалкой рядом с искусством великого живописца речного берега. Дешевые имитации были захвачены как трофеи солдатами гринго армии Соединенных Штатов, мать их, во время Мексиканской войны, так как их высоко ценили в некоторых семьях Мексики. От солдат они попали на ярмарки середины века в Штатах.
2: Дон Каэтано, вы знаете, что, рассматривая при большом увеличении фрагменты картины, можно заметить детали, невидимые невооруженным глазом?
1: Рад, что ты это сказал. Я всегда думал, что это так, но опасался проверять. Да, мы всегда верили, что глубина этих картин неизмерима.
2: Почему здесь изображены мексиканские дикие свиньи, Дон Каэтано? Словно у этой части картины какая-то особая мексиканская направленность.
1: Нет. Пекари водились по всей Америке, до самого севера. Потом их вытеснили европейские свиньи везде, кроме наших диких мест. Тебе нужна эта картина? Сейчас велю своим людям погрузить ее на корабль и отправить в твой дом.
2: Но, разумеется, я вам заплачу.
1: Нет, Лео, тебе я отдам ее даром. Мне нравятся такие люди, как ты. Бери ее, и Господь с тобой. Да, Лео, при расставании, и потому что ты собираешь всякие странные вещи, я хотел бы показать тебе коробочку с блестящими штучками, которые, думаю, могут тебе понравиться. Мне кажется, это всего-навсего ничего не стоящие гранаты, но разве они не хороши?
2: Гранаты? Нет, не гранаты, ничего не стоящие. Тогда почему взгляд Лео ослеплен их великолепием, а сердце едва не выскакивает из груди? Дрожащими руками он поворачивает камни и восхищается ими. А потом, когда Дон Каэтано отдает камни за символическую сумму в $1000, сердце Лео трепещет от радости.
1: И вы знаете, это действительно были дешевые гранаты.
2: Но почему же Лео Нейшн думал иначе в тот роковой момент? Какое заклятие наложил на него Дон Каэтано, чтобы он принял их за другие камни?
1: Ну что ж, в одном месте приобретаешь, в другом теряешь. А Дон Каэтано действительно отправил ему драгоценную картину даром.
0: Лео Нейшн вернулся домой после долгого путешествия.
3: «Я выдержала без тебя 5 месяцев», — заявила Джинджер. Я бы не выдержала полугода и уж точно не выдержала бы 7 месяцев.
1: Шучу. Я не бегала за парнями.
3: Наняла плотника, и он построил еще один сарай, чтобы хранить там куски картины, которые ты присылал. Сейчас их больше 50.
0: Лео Нейшин и его друг Чарльз Лонгбенд вели беседу.
1: 57 новых фрагментов, Чарльз, сообщил Лео. С теми тремя, что уже были, получается 60. Думаю, у меня теперь есть 60 миль речного берега. Изучи их, Чарли. Выкачи из них знания и засунь в свои компьютеры. Прежде всего, я хочу понять, в каком порядке они идут с юга на север и как велики пробелы между ними.
2: Лео, я уже пытался тебе объяснить. Для этого нужно принять, помимо того, чтобы посчитать их подлинными, что они все сделаны в один и тот же час одного дня.
1: Допусти все это, Чарли. Они все были сделаны в одно и то же время, или мы должны предполагать, что были. С такой мыслью мы и должны работать.
2: Эх, Лео. Я надеялся, что тебе не повезет с этим коллекционированием. Я все еще думаю, лучше тебе оставить это.
1: А я надеялся, что мне повезет, Чарли. И вышло, что я надеялся сильнее, чем ты. Почему ты боишься непонятных вещей? Мне они попадаются на каждом шагу. От них воздух делается свежее. Я действительно боюсь, Лео.
2: Ладно, привезу завтра кое-какое оборудование, но я боюсь.
1: Черт возьми, Лео, кто здесь был?
3: Никого здесь не было, вмешалась Джинджер. Говорю тебе, как говорила Лео. Я просто шутила, не крутила я ни с какими парнями.
0: На следующий день Чарльз Лонгбенд привез оборудование. Он выглядел неважно, может быть, выпил виски больше нормы. А кроме того, двигался Чарльз странно, резко, и время от времени оглядывался через плечо, словно у него на загривке сидела сова. Но несколько дней он исправно работал, прокручивая фрагменты картины и сканируя их. Затем запрограммировал компьютер и ввел в его память отснятый фильм.
1: На нескольких фрагментах присутствует какая-то тень. Что-то вроде легкого облачка, сказал Лео Нейшин. Не представляешь себе, что бы это могло быть, Чарли?
3: Лео, вчера ночью я вылез из постели и пробежал 2 мили туда и обратно по вашей каменистой проселочной дороге, чтобы встряхнуться. Боюсь, я начинаю представлять себе, что такое эти легкие облачка.
1: Господи, Лео, кто же здесь был?
0: Чарльз Лонгбенд снял всю информацию, поехал в город и ввел ее в свои компьютеры. Через несколько дней вернулся с ответами.
2: Лео, все это пугает меня еще больше, чем прежде, сказал он. И выглядел при этом так, словно умирал от страха. Давай бросим эту затею. Я даже верну тебе аванс.
1: Нет, старина, нет. Ты взял аванс, я тебя нанял. Ты понял, в каком порядке они идут с юга на север, Чарли?
3: Да, вот список. Но не делай этого, Лео. Прошу тебя, не делай.
1: Чарли, я только разложу их по номерам, приведу в порядок. Мне понадобится не больше часа.
0: Через час все было готово.
1: Теперь давай посмотрим сначала один южный фрагмент, затем один северный.
3: Нет, нет, Лео, нет! Не делай этого!
1: Почему?
3: Мне страшно. Они действительно идут по порядку. Они действительно могли быть сделаны в один и тот же час, в один и тот же день. Кто здесь был, Лео? Кто тот великан, что выглядывает из-за моего плеча?
1: Да, он действительно великан. Ты прав, Чарли. Но он был хорошим художником. А художники имеют право на странности. Он часто смотрит из-за моего плеча.
0: Лео Нейшин поставил перематываться самый южный фрагмент длинной картины. Это была перемешка суши и вода, остров, рукав дельты и болота, устья реки и воды океана, смешанные с мутной водой реки. «Красиво, но это не Миссисипи», — бормотал Лео, пока картина перематывалась. «Другая река. Я узнаю ее, хотя с тех пор прошло столько лет».
1: «Да...» — Чарльз Лонгбенд вздохнул. «Это река Этчефалая.
3: Сравнивая угол падения солнечных лучей на хорошо идентифицированных фрагментах, компьютер смог показать местоположение всех фрагментов». Это устье реки Этчефалая, которая в геологическом прошлом несколько раз служила устьем Миссисипи. Но откуда он мог узнать, если его здесь не было? Ох, этот великан снова смотрит через мое плечо. Я боюсь, Лео.
1: Послушай, Чарльз, мне кажется, что человек должен испугаться хоть раз в день. Тогда он будет хорошо спать ночью.
3: Я боюсь уже целую неделю, но мне нравится этот здоровенный малый.
1: Ну что ж, это один конец или близко к концу.
3: А теперь посмотрим северный конец. Да, Чарли, тебя пугает, что все это настоящее. Хотя я не понимаю, зачем ему было смотреть нам через плечо, когда мы перематывали картину. Если он тот, о ком я думаю, он уже все это видел.
1: Лео Нейшн начал прокручивать самый северный фрагмент реки.
3: «Как далеко на севере мы оказываемся?» — Чарли спросил он.
4: «Примерно там, где теперь реки Сидар и Айова».
1: «Это самый северный кусок».
3: «Значит, у меня нет ни одного фрагмента северной трети реки».
4: «Да, это самый северный кусок, Лео».
1: «О, Господи, это последний». «На этом фрагменте тоже есть облако, Чарли». «Кстати, что оно собой представляет?» «Смотри, какой прекрасный».

0: «Ты плохо выглядишь, Лонг Чарли Бэнк», — объявила Джинджер Нейшн. «Как ты думаешь, глоток виски с кровью опоссума тебе не повредит?» «А можно просто виски?» «Ладно, давай свою смесь, может, это то, что надо. И поскорее, Джинджер».
1: «Меня не перестает изумлять, что живопись может быть настолько хороша», — не сводя глаз с картины, говорил Лео.
0: «Разве ты еще не понял, Лео?»
1: — Чарли била дрожь.
0: «Это не живопись!»
2: «Я вам с самого начала говорила, только вы меня не слушали», — заявила Джинджер Нейшн. «Я говорила, что это не холст и не живопись, а просто картина». И Лео однажды со мной согласился, а потом забыл. «Выпей, Сталина, Чарли!»
1: Чарльз Лонгбэнк выпил целебную смесь из доброго виски и крови опоссума. Картина продолжала крутиться.
2: «Еще одно облако на картине, Чарли», — заметил Лео. «Похоже на большое пятно в воздухе между нами и берегом».
0: «Да, и сейчас появится еще одно», — со вздохом сказал Чарли. «Значит, мы приближаемся к концу». «Кто они были, Лео? Как давно это произошло?»
2: «О, боюсь, что хорошо, довольно хорошо знаю эту часть. Значит, они еще не могли быть людьми, верно?» «Лео, если это пустяковые явления, почему они до сих пор висят в воздухе?»
1: «Спокойно, старина Чарли, спокойно. Река становится мутной и пенной. Чарли, ты не мог бы снять со всего этого микрофильм и ввести в компьютер, чтобы получить ответы на все вопросы?»
0: «О, Господи, Лео, уже!»
1: «Что уже? Эй, а что это за туман? Что за дымка?»
2: «А это голубая гора за туманом.
0: Это ледник, тупица, ледник!» — простонал Чарли. И в этот момент самый северный фрагмент картины закончился.
1: «Смешай-ка еще виски с кровью опоссума, Джинджер», — сказал Лео Нейшн. «Похоже, это все

0: «Отлично, правда?» – спросил Лео Нейшин немного спустя, когда они втроем прикончили крепчайшую смесь. «Отлично!» – подтвердил Чарли Лонгбэнк, хотя его била дрожь.
1: «Но кто здесь побывал, Лео?»
0: «Да, Чарли, ты недавно сказал «уже». Что ты имел в виду?»
1: «Это уже микрофильм, Лео.
2: Их микрофильм. Бракованный кусок, как я думаю».
0: «Ну-ну, теперь я понимаю, почему виски с кровью опоссума никак не войдет в моду», — заметил Лео. «Скажи-ка, а тогда старина опоссум уже был здесь?»
1: «Старина опоссум-то был, а нас не было».
0: Чарльз Лонгбэнк дрожал, не переставая.
1: «Но мне кажется, что кто-то постарше, чем опоссум. Снова тут что-то вынюхивает, а нос у него гораздо длиннее».
0: Чарльз Лонгбэнк отчаянно трясся. Еще одно слово, и он сломается.
1: «А эти облака на... ну, на пленке, Чарли, что это?» — допытывался Лео Нейшин.
0: И Чарли сломался.
2: «Господи, боже мой!» — крикнул он, и лицо его исказилось. «Хотел бы я, чтобы это действительно были облака!» «Так, Лео, Лео, кто был здесь? Кто они такие?»
0: «Мне холодно, Чарли», — отозвался Лео Нейшин. «Откуда-то дует, просто до костей пробирает». Следы на пленке. Они казались очень знакомыми, но слишком большими. Завитки и петли были не меньше 18 футов длиной.

0: Дмитрий Янковский. Тарелка крепкого бульона. Я сидел на берегу и поглядывал, как океан лениво набегает на разноцветную гальку. Честно говоря, не было в нем ничего океанского. Нормальный океан должен вздымать волны, как на Гавайях, а не плескать пеной, словно вода в покачнувшемся тазике. Если бы не площадь в 90% от площади всей планеты, его стыдно было бы и назвать океаном. Так, лужа с максимальной глубиной в 24 метра. Прогретый и крепко просоленный бульон. К тому же без фрикаделек. Может, какие-нибудь фрикадельки и могли бы завестись в нем через пару миллиардов лет. Но пока лишь один вид простейших представлял всю флору, а заодно и фауну этой планеты. Скукота. Я со вздохом достал из кармана герметично запаянный пакет с бутербродом и, разорвав упаковку, извлек содержимое. А пакетик, уже ненужный, отбросил подальше в воду. Он упал на океанскую гладь и неторопливо поплыл по едва заметным волнам. Но только я собрался поесть, у меня на поясе ожила рация.
1: «Мальчики, у вас все в порядке?»
0: — спросила она голосом Софочки. «А что здесь может случиться?» — донесся через эфир голос Артема.
1: «Левочка!»
0: — настойчивее позвала Софочка.
1: «Артема, слышу, а тебя нет».
0: «Ладно, бутерброд подождет. Здесь его, кроме меня, есть некому». «На связи!» — лениво ответил я.
1: «Все в порядке?»
0: — вкрадчиво спросила Софочка.
2: «Нет».
0: Мне трудно было удержаться, чтобы не съязвить.
2: «На меня здесь аборигены напали».
0: «Много?» — подхватил мой тон Артем. «Общим числом около 1000. Одеты в шкуры и кирзовые сапоги. Попадаются довольно крупные особи. Разрешите применять бац?»
3: «Хватит дурачиться», — обиделась Софочка. «Вам что, трудно раз в полчаса ответить? Будто сами не знаете, как скучно дежурить на бормотухе. Это Пал Палычу хорошо. Он часами с Мымрой в шахматы косится».
0: «А тут можно подумать танцы», — фыркнул Артем.
1: «Похоже, вы оба не в настроении», — вздохнула связистка. «Ладно, найдется что-нибудь для очередного отчета, а то у меня связь с базой через 15 минут».
0: «Я скелет обнаружил», — пресно ответил Артем.
2: «У меня чуть бутерброд из руки не вывалился».
0: «Чей?» — хором воскликнули мы с Софочкой. «Это пусть астробиологи придумывают. Точнее, астропалеонтологи, будь таковые, найдутся».
2: «Большой?»
0: «Ну, метров 70». Я все же выронил бутерброд.
1: «Что же ты молчал?» —
0: затараторила Софочка.
1: «Это же такая находка! Все представления об этой планете...»
0: «Так, Артем!» — вклинился в эфир голос нашего капитана. «Почему, смею тебя спросить, ты сразу не доложил о находке?» «Я геолог, а не биолог», — хмуро ответил Артем.
2: «В первую очередь ты астролетчик», — наставительным тоном пояснил капитан. «Авангард человечества!»
0: «Пал Палыч», — перебил его Артем. «Я вам не Левочка. Это он у нас авангард человечества. Это он рвется в бой, как голый в баню. А я спокойно зарабатываю свои деньги, чем умею. И в моем контракте нет ничего о нотациях капитана. В инструкции сказано доложить о находках, не связанных с прямой специализацией, после прибытия на корабль. Доложу, можете не сомневаться». Я представил, какое сейчас у Пал Палыча лицо. Растерянное, наверное. Даже жалкое. Трудно ему после военного флота. Контрактники не матросы, ими так просто не покомандуешь. Сидит наверняка наш капитан перед микрофоном и думает, что ответить. «Пал Палыч», — мне захотелось избавить его от необходимости публичного отступления, — «разрешите подъехать к Артему, на скелет посмотреть?»
2: «А как твоя скважина?» —
0: капитан вцепился в предложенный мною спасательный круг хваткой военного офицера. «Полчаса как пробурено. Образец породы в анализаторе».
2: «Почему не доложил?»
0: «Надо было ответить нечто такое, что дало бы Пал Палычу возможность перенести весь огонь на меня».
2: «Ну, порода как порода», — пробормотал я. «Рыхлый грунт, остатки древних бактерий. Вообще-то я собирался перекусить, а потом выйти на связь». «А индюк хотел стать астролетчиком, да в суп попал. Обо всех результатах впредь докладывать незамедлительно».
4: «Есть!» —
0: скривившись, рявкнул я в микрофон.
2: «Ладно, поезжай к Артему».

0: Ванька, обесточь буровую и вообще прибери за собой. Есть!
1: Пал Палыч, пропищала Софочка. А я?
0: Ну, конечно, довольно фыркнул капитан. Сейчас я ради этого скелета все инструкции по ветру пущу. Сиди, через час я тебя подменю.
1: Ну, что вам стоит в рубке в шахматы поиграть?
0: Отставить разговорчики. Рация обиженно замолчала.
2: Жаль было Софочку, но и мне самому не терпелось глянуть на скелет инопланетного зверя, поэтому я наскоро прожевал поднятый из земли бутерброд и оседлал ТСНДХ-2, висящий в 15 сантиметрах над грунтом. Сколько пользуюсь этим транспортным средством, не перестаю удивляться наглости его создателей. Мало им, что антиграф Шерстюка работает без притока энергии, так они решили обойтись вообще без топлива. Привстав в седле, я налег на педали, раскручивая два боковых пропеллера в решетчатых кожухах. Транспортное средство неограниченной дальности хода. Черт бы его побрал. Климат на планете мягкий, океанический. Солнце почти всегда прячется за тонкой кисеей перистых облаков, но на 5-м километре пот из меня все же вышибло. Съеденный 15 минут назад бутерброд уже полностью преобразовался в энергию движения, и теперь неограниченная дальность хода казалась мне злой насмешкой. Под седлом тихонько подвывали шестерни редуктора. По пути иногда попадались известковые образования, растущие прямо из щебня. Некоторые напоминали снежинки, другие походили на земные кусты, покрытые инеем. Я остановился, заметив кристалл, похожий на окаменевший цветок ромашки. Сорвать бы его для Софочки, но я знал, что она не обрадуется.
1: «Если каждый здесь будет сорить или отламывать кристаллы на память, — как-то сказала она, — скоро от здешней красоты ничего не останется».
0: Сама она с удивительным упорством не ленилась относить брикеты мусора из утилизатора к точке, в которой бормотуха при взлете запустит фотонный двигатель. А ведь это 200 с лишним метров от шлюза. Я снял с пояса рацию, направил телеобъектив на ромашку и сделал несколько снимков. Изображения утекли по каналу связи на Софочкин монитор.
1: «Спасибо!»
0: — шепнула она сквозь эфир. Меня это зарядило энергией, и крутить педали стало полегче. Скоро показалась буровая Артема. Услышав шорох моих пропеллеров, он бросил работу и направился мне навстречу.
3: «Физкульт, привет!» — ухмыльнулся он.
0: Я притормозил и хмуро глянул на висящий возле буровой реактивный скутер. Артем, как любой контрактник, не утруждал себя вращением педалей. Ему, в отличие от меня, кроме скутера, полагалась зарплата и паек раза в 4 лучше стажерского. Мне до такого еще полгода трубить.
4: «Ну и где твой скелет?»
0: Я выбрался из седла и размял напряженные ноги.
4: «Мой внутри организма», — фыркнул Артем.
3: «А останки древнего зверя там».
0: Он махнул рукой вдоль берега.
3: «Километра 2 до костей. Оставляй велик, прокатимся с ветерком».
4: «Меня не надо было упрашивать. Дашь порулить?»
3: «Валяй», —
0: благосклонно кивнул Артем.
2: Я сел за штурвал скутера и вдавил кнопку запуска. Турбины под днищем тут же ожили, распространяя в воздухе запах озона, тепло и мощь.
3: «Трогай!»
0: Артем устроился сзади и хлопнул меня по плечу.
2: Я рванул машину вперед. Ветер засвистел в рассекателе. Цифры на спидометре менялись, как на табло секундомера. Но вскоре Артем снова шлепнул меня по плечу. «Тормози, а то там каньон!»
0: Я осадил скутер и в легком заносе остановился у края обрыва.
2: Внизу простиралось самое большое поле кальциевых кристаллов, какое мне доводилось видеть. Можно было разглядеть тонкие иглы, пучками и веерами торчащие из грунта, длинные изогнутые прутья, похожие на покрытые мелом кусты ежевики, и пластины, напоминающие листья папоротников исполинских размеров.
0: «Красиво», — заметил я. «Недалеко от моей буровой есть похожее место, но там кристаллов меньше. А где скелет?»
3: «Прямо перед тобой», — усмехнулся Артем. «Ты на него смотришь».
4: «Ты же говорил, что он большой».
0: Мне показалось, что контрактник решил нас всех разыграть.
2: «Ладно».
0: Артем со вздохом махнул рукой.
3: «Что ты видишь?»
0: «Причудливые кристаллы кальция».
2: «Это кости».
4: «Что?»
0: «А ты приглядись». Фыркнув, я вновь окинул взглядом каньон
2: и оторопел. То, что поначалу я принял за кристаллы, действительно можно было назвать скелетом, только в высшей степени необычным.
1: Я-то ожидал увидеть нечто похожее на останки диплодока из музея палеонтологии, а тут вдруг такое. Да, это были именно кости. Точнее, нечто, выполнявшее когда-то функцию удержания плоти. Никакое из человеческих названий к увиденному не подходило. Не было ни конечностей, ни челюстей, но каждая группа форм несла на себе печать функций. Функции движения, захвата добычи и ее пожирания. «Хищник», — уверенно сказал я. Когда-то чудище выбралось из океана, проползло по каньону 300 метров и сдохло. Я снял с пояса рацию и сделал несколько снимков, сразу передавая их по каналу. Тут же на связь вышла Софочка.
5: «Ну и где скелет?» —
1: спросила она. «Ты приглядись повнимательнее», — повторил я фразу Артема. В тишине прошло полминуты.
5: «Ничего себе!»
1: — давясь эмоциями, наконец прошептала связистка.
5: «Ну и чудище! Хищник!»
1: «Без всякого сомнения», — подтвердил Артем.
6: «Впечатляет», — прошелестел в эфире голос Пал Палыча. «Могу предположить, что все кальциевые кристаллы, какие мы здесь находили, на самом деле останки древних животных».
1: «Возможно», — задумчиво произнес Артем. «Их было много, и все они умерли в один день. Как Ромео с Джульеттой».
6: «Пожалуй, придется повторно вызывать бригаду биологов», — вздохнул Пал Палыч.
1: «Что-то они не доглядели в первую экспедицию».
6: «Может, садились не там», — предположил Артем. «Да они в основном океан фильтровали», — вздохнул капитан. «Софочка, свяжись с базой, пусть высылают своих паганелей».
5: «Есть!» —
1: пискнула связистка. Мы с Артемом осторожно спустились с обрыва. Вблизи скелет показался намного внушительнее, чем при взгляде сверху. Он нависал диковинными дугами и шипами, разбросав по грунту тусклые тени. Я задрал голову, совершенно подавленный размерами чудища. Сквозь сетку пересекающихся костей было видно, как движется в небесах тонкий слой облаков.
6: «Сверху зверюга кажется меньше», — шепнул Артем.
1: Мы молча двинулись вдоль останков. Тягостная тишина, как губка, впитывала скрип гравия под подошвами. Убегая от океана, каньон вилял, оставляя видимость 50 метров в каждую сторону, словно мы пробирались по дну борозды, оставшейся на месте фотонного старта. Почти всю ее занимал скелет неведомого зверя.
6: «Такое ощущение, словно по зверю из баца стреляли», — осмотрелся Артем. «Видишь, дуги изломаны. И вот, посмотри!»
1: Он поднял довольно крупный известковый обломок, в котором зияло круглое сквозное отверстие. У меня сердце забилось чаще. Мы, не сговариваясь, посмотрели наверх. Там виднелись следы еще нескольких выстрелов. Видимо, заряды сначала пробивали плоть, а потом взрывались, поскольку кости местами были характерно раздроблены.
6: Кто-то беспощадно молотил по этому зверю из лучемета, пытаясь остановить.
1: Артем снял с пояса рацию и нерешительно поднес ко рту.
6: «Пал Палыч, это Артем».
7: «На связи».
6: «Ситуация гусиная стая», — подсевшим голосом произнес контрактник.
1: Хотя человечество еще ни разу не находило следы чуждого разума, но код для подобной ситуации был придуман заранее.
7: «Не принял, прошу повторить», — уже совершенно спокойно сказал капитан.
6: «Следы многочисленных выстрелов по скелету из лучевого оружия», — уточнил Артем. «Точнее, не по скелету. Ряд признаков позволяет утверждать, что стреляли по живому зверю».
7: «Принял. Подтверждаю гусиную стаю. Действуйте по регламенту».
1: Артем повесил рацию на пояс и отошел от скелета. Я поспешил за ним.
6: «Теперь нас, скорее всего, отсюда попросят», — вздохнул контрактник. «Плакала моя премия. Может, хоть за находку что-нибудь выплатит».
7: «Да ладно. Зачем им нас выгонять?»
6: «Чтоб не мешали искать пуговицы от скафандра инопланетянина».
1: Такой обыденный подход меня успокоил. Хотя нет, до спокойствия было далеко, это правда. Но тревога во мне быстро сменилась радостью по поводу сделанного открытия.
6: Ведь теперь все средства массовой информации раструбят, что именно мы нашли следы чужого разума.
1: Я усмехнулся суматошному рою мыслей.
6: «Ты что?» — с недоумением спросил Артем.
1: «Прикинул, как на нас журналисты насядут».
7: «А-а-а.
8: Он задумчиво почесал лоб.
9: Вот думаю, стоит пройтись по каньону чуть дальше. Мы ведь только сверху смотрели.
8: Конечно, воодушевился я. На меня нахлынуло предчувствие новых открытий, ведь за поворотом могли оказаться отработанные элементы питания от оружия или еще какие-нибудь вещественные улики чужого присутствия.
9: Артем сделал первый шаг, но я его обогнал. Секунд 20 мне понадобилось, чтобы достигнуть огромной головы зверя, похожей на заросшую малинником посудомоечную машину. То, что некогда выполняло функции пасти, напоминало конвейер с циркулярными пилами по всей длине. Пробежав еще с десяток шагов, я заметил на грунте длинный предмет, отливающий черным базальтовым блеском. Он слишком отличался от окружающей белизны по цвету, иначе бы я вряд ли остановил на нем взгляд. Это напоминало язык застывшей лавы, хорошенько обработанный потоком воды. Еще на корягу было похоже, но слишком уж витиевато изогнутую и обольстительно гладкую. Попадись мне в детстве такая коряга, я бы в дворовых играх использовал ее в качестве бластера. В общем, я почти сразу понял, что это и есть лучемет. Потом подошел Артем и что-то прокричал в рацию. В голове помутилось от обилия впечатлений. Взгляд мой сузился до единственного предмета — ружья. Я уже различал у него изогнутый ствол, выемки для удобного хвата и глубокие пещерки прицельных приспособлений. Очнулся я от крепкого толчка в плечо.
8: «Тебя что, заклинило?» — без тени усмешки спросил Артем.
5: «Нет».
9: Мне пришлось потрясти головой, чтобы окончательно вернуться к привычным чувствам.
8: «Посмотри туда».
9: Голос контрактника сделался глуховатым. Я еще на несколько шагов продвинулся по каньону и за поворотом разглядел три скелета, метра по 2,5 каждый.
5: И еще 2 лучемета, точные копии первого.
9: Даже при беглом осмотре в скелетах при всей их чудовищной необычности угадывался облик двуногих прямоходящих существ. Не оставалось никаких сомнений в том, что это и есть хозяева ружей. Звериных останков поблизости не было.
8: Мне уже не казался грустным тот факт, что в сегодняшнем океане обитал единственный вид бактерий.
5: Это какое же надо иметь везение, чтобы погибнуть на богом забытой планете от зубов доисторических хищников?
8: Они чем-то похожи на зверя, в которого стреляли, заметил Артем.
9: С этим было трудно не согласиться, поскольку принцип строения скелетов действительно казался единым.
5: Может, это аборигены, предположил я?
8: Вряд ли. Тогда бы здесь города остались, дороги.
9: Какое-то время мы простояли без слов, невольно соблюдая минуту молчания.
8: Но надолго меня не хватило.
5: «Возьмем одно ружьишко»,
9: — присел я на корточки.
8: «Регламент по гусиной стае запрещает таскать на борт найденные артефакты, пока их свойства не будут изучены досконально и правильно. В любом случае, у меня нет ни малейшего желания прикасаться к этой штуковине. Может, то, что мы считаем стволом, на самом деле приклад? Идем отсюда».
9: Мы двинулись в обратный путь. Сначала по склону каньона, а затем по камням. Добравшись до скутера, Артем сел за руль. Я не стал возражать. Хотелось посидеть спокойно и переварить поток полученной информации.
5: Надо будет с Мымрой поболтать вечерком.
9: Эта идея показалась мне здравой. Квантовые мозги Мымры работали особенным образом. Иногда машина получала ту же информацию, что и мы, но выводы делала такие, до которых никто из живых членов экипажа не додумывался. Артем притормозил у своей буровой.
8: «Пришло время крутить педали», — сказал он, выключая турбины. «Ты давай дуй на бормотуху, а я сниму образцы и обесточу технику».
5: «А ведь я буровую не обесточил», — мелькнуло в голове.
9: Пришлось делать крюк. Остановившись возле буровой, я пригасил жар в реакторе и перегрузил в багажник ТСНДХ контейнеры с образцами. Скомканную упаковку от бутерброда вынесло на гальку. Почему-то мне стало стыдно за то, что я ее бросил. Софочка по полкилометра проходит, а мне лень бумажку в карман положить. Я хотел ее подобрать, но ветер словно назло дунул порывом и загнал обертку в щель между валунами. Ну и ладно, в воду ради этого лезть не хотелось. Я водрузился в седло и налег на педали. До бормотухи было 4 километра, не больше. Где-то на полпути меня с ветерком обогнал Артем, оставив в воздухе запах озона. А еще минут через 5 показалась из-за холма бормотуха.
10: Тяжелый фотонный катер класса «Б» больше всего походил на 120-метровую тушку кальмара, лежавшую прямо на грунте. А 6 решетчатых ферм полевого рефлектора напоминали щупальца. Подъехав ближе, я заметил Артема, он заталкивал скутер в наружный бокс. Мымра нас узнала и отворила шлюз. В обмывочной мы сбросили с себя амуницию, сунули в стирку комбинезоны, а сами направились в душ. Лет 20 назад, я слышал, использовали ионные души, но они как-то не прижились. Что это за душ, если из него не бьют тугие струи воды? Я вымылся до скрипа кожи, высушился и вышел из душа. Затем переоделся в домашнее. Синие штаны на резинке, футболку и легкую синюю куртку с эмблемой геологов на рукаве. В кабинке Артем продолжал шуметь вода. «Я пойду», — не оборачиваясь, сообщил я. «Угу», — ответил из-за двери контрактник. «Встретимся в кают-компании». Коридор от помывочной вел к жилому блоку, где и располагалась кают-компания. Но, к моему удивлению, она оказалась пуста. «Мымра», — позвал я, — «дай мне связь с капитаном».
11: «На связи», — отозвались настенные динамики голосом Пал Палыча. «У нас ЧП. Софочка заболела. Мы в медблоке. Давайте оба сюда и побыстрее. Связываться с вами было некогда. Мне девчонку пришлось на руках тащить».
12: «Что с ней?»
11: У меня душа опустилась в пятки. «Потеря сознания, обильное носовое кровотечение».
12: «Иду!» Я рванулся через жилой блок, то и дело цепляя углы переборок на поворотах. Наконец, стеклянная дверь с витиеватым символом жизни уползла вверх, пропустив меня в медицинский отсек. Пал Палыч сидел в кресле у пульта, а дальше за прозрачной стеной лежала на кушетке Софочка, опутанная проводами датчиков и тонкими трубочками инъекторов. Именно эти трубки, казалось, сделали ее обнаженное тело беззащитным. Мне пришлось потереть переносицу, чтобы не брызнули слезы.
11: Пал Палыч обернулся ко мне, побледнел и медленно соскользнул из кресла на пол. Его руки распластались по ворсистому покрытию, из ноздрей побежали темные струйки крови.
12: Сначала я оторопел, но уже через секунду у меня начался приступ паники. Хотелось бежать куда-то, скрыться, укутаться, отгородиться от воздуха. Я что-то кричал, но звук доносился до меня, словно снаружи. Я ломился в дверь, но Мымра меня не выпустила. Она включила систему пожаротушения, я вымок и немного пришел в себя.
13: «Все нормально, успокойся», — шептали динамики на стенах голосом моей матери.
12: Откуда, интересно, Мымра его узнала? Но это подействовало.
13: «Успокойся», —
12: продолжал звучать голос.
13: «Возьми инъектор, пожалуйста».
11: Что-то в этом голосе заставило меня подчиниться, как в детстве.
12: Я подчинился. Выдвинул ящик стола возле пульта и стиснул пальцами рукоять инъектора.
13: «Включи на всасывание и возьми у себя из вены 4 кубика крови».
12: Дрожащей рукой я закатал рукав куртки, выставил цифру на дисплее и приставил к предплечью короткое дуло. После болезненного укола я увидел, как прозрачная емкость наполняется кровью.
13: «Раздели содержимое на 3 части», — приказала мне Мымра.
12: Я пробежал пальцами по кнопкам инъектора.
13: «Одну порцию внутримышечно капитану. Можно сквозь ткань».
12: Мною как будто управляли по радио. Оставалось лишь в точности выполнять указания.
13: «Теперь Софочки», — произнесла Мымра после хлопка инъектора.
12: Она подняла дверь и пропустила меня к кушетке.
13: «Во внутреннюю часть бедра».
12: У меня руки дрожали от нервного напряжения, но я сделал все, как велела Мымра. Снова хлопнул инъектор.
13: «Теперь к Артему. Он в душевой».
11: Дверь медицинского блока поднялась, выпуская меня наружу. Шаги по коридору, словно чужие. На меня снова нахлынул приступ паники.
12: Один! Совершенно один, не считая Мымры. Хоть бы объяснила мне, что происходит.
11: Похоже, я говорил вслух.
13: «Острая инфекция», — сообщила машина. «Иммунитет на данный вид микроорганизмов у человека отсутствует. Заболевание вызывает тяжелую интоксикацию со 100% смертельным исходом в течение 1,5-2 часов после потери сознания».
11: Я ворвался в душевую и выбил ногой дверь, из-под которой вытекала окрашенная кровью вода. Инъектор хлопнул в последний раз, и я отбросил его на пол.
12: «Иммунитет только у меня?»
13: «Да»,
12: — ответила Мымра.
13: «В тебе сейчас огромное количество нужных антител. Твоя кровь — единственное лекарство. И то ненадолго.
12: Ты предупредила базу?
13: Конечно. Теперь планета объявлена карантинной зоной.
12: Очень мило. Меня злость взяла. Нет бы помощь прислать, а они задраили нас, как в отсеке, где бушует пожар. Ладно. Нужно выпытать у Мымры побольше свеженьких новостей. Откуда взялась инфекция?
13: Из океана. Точное место возникновения очага — твоя буровая. По ветру зараза распространилась до Барматухи. Софочка выносила мусорные брикеты и вдохнула зараженный воздух. От нее инфицировался Пал Палыч. Возле шлюза заразился Артем.
12: Почему у меня иммунитет?
13: Ты присутствовал у самого очага в момент начала мутации микрофлоры и вдохнул далеких предков бактерий-убийц, пока те еще не были столь опасны. За время прогулки к скелету у тебя выработалось достаточное количество антител.
12: Что будет с экипажем?
13: Судя по состоянию Софочки, они теперь продержатся 5-6 часов. Потом токсический шок и смерть.
12: Есть кардинальный способ лечения?
13: Да. Мне нужно выяснить первопричину начала мутации, тогда я смогу синтезировать лекарство в течение получаса.
12: Сколько времени нужно на выяснение?
13: Около 10 часов.
12: У меня сердце сжалось. А быстрее, сквозь зубы процедил я.
13: Нужна высокая точность. Быстрее я не могу.
12: Но хоть первичные результаты у тебя есть?
13: Да. Толчком к началу мутации мог быть какой-нибудь яд. Или излучение реактора, что скорее всего. Но мне надо знать точно, вплоть до формулы вещества или названия элементарной частицы, поразившей бактерию. Процесс мутации идет очень быстро и ускоряется. За секунду меняется около 2 миллионов поколений микробов.
11: Машина внезапно умолкла, и воцарилась долгая, очень тягостная тишина. Я выключил воду и взялся вытаскивать Артема из душевой, но он оказался для меня слишком тяжелым. Пришлось уложить его в коридоре и накрыть несколькими куртками.
13: Это вторая вспышка мутации в истории планеты.
11: Снова включились динамики под потолком.
13: Предыдущую инициировали пришельцы, найденные вами в каньоне. Тогда возникшие организмы были похожи на них, а сейчас жизнь развивается по земному сценарию.
11: О чем это говорит, не понял я.
13: Пока у меня мало данных.
11: И что будет дальше?
13: По аналогии с предыдущим случаем, могу предположить, что на уровне микроорганизмов процесс развития жизни не остановится.
11: Я вспомнил чудовищный скелет в каньоне. «Можем ли мы стартовать прямо сейчас?» – осторожно спросил.

0: Мымра некоторое время молчала. Я прекрасно знал, почему. В ней, как во всяком разумном существе, жили от рождения несколько инстинктов, внедренных в алгоритмы мышления на самом глубинном уровне. Одним из самых мощных был инстинкт непричинения вреда человеку. Другим — инстинкт сохранения целостности корабля. Нечто вроде законов роботехники, придуманных Азимовым. Сейчас я почти физически ощущал, как они вступили в противоречие друг с другом.
1: «Сожалею, но взлететь не могу»,
0: — наконец ответила Мымра.
2: «Почему?»
0: У меня дрогнул голос.
1: «После взлета я не смогу проводить анализ в режиме реального времени. Все умрут».
0: На меня опять накатило. Я кричал, обзывал Мымру всеми ругательствами, какие удалось вспомнить, колотил кулаками по стенам. Потом успокоился. «Хватит паниковать», — одернул я сам себя. «Бормотуху никакой зверь не разнесет, даже такой, как в каньоне. Надо просто сидеть и ждать. Если есть хоть один шанс сделать лекарство, надо его использовать». Я сел, прислонился спиной к переборке и обхватил колени руками.
2: «Погоди!»
0: У меня вдруг возникла мысль, показавшаяся мне интересной.
2: «А что послужило причиной мутации в предыдущий раз?»
1: «Не хватает данных. Вот если бы найти место посадки и взлета, мне бы это помогло».
0: «Так ты его еще не нашла?» — удивился я.
1: «В зоне чувствительности моих датчиков ничего похожего нет. Но я могу внимательнее просмотреть орбитальные снимки суши».
0: «Интересно, что означает для машины «внимательнее»?»
1: «Повторный осмотр с дополнительно введенными условиями», — пояснила Мымра. «Что ты хочешь найти на месте посадки? Поиск выхлопных траншей, ожогов и мест с повышенной радиацией? Ничего такого на планете нет. Ты знаешь другие признаки места посадки?»
0: «Инопланетный корабль», — невесело фыркнул я. «Хотя его бы ты нашла в первую очередь».
1: «Это не так просто. У меня возникли сомнения в правильности оценки объектов».
0: «Сомнения у машины. Круто! Да здравствуют квантовые вычисления!» «Что ж ты неправильно оценила?» — устало спросил я.
1: «При тщательном анализе орбитальных снимков каньона я не обнаружила в нем предметов искусственного происхождения. Вы же при беглом осмотре сразу нашли инопланетные ружья».
0: «Что ж тебе помешало сделать верный анализ?»
1: «Оружие, которое вы обнаружили в каньоне, имеет фрактальную природу. Это признак естественности, и я ошиблась».
0: «Но не может же оно быть естественным?»
1: «Это зависит от технологии изготовления. Возможно, его выращивали, а не строили».
0: «Ничего себе!» — вырвалось у меня.
1: «Сейчас я пытаюсь проанализировать общие принципы дизайна техники этой цивилизации и на их основе предположить возможный облик чужого корабля. Может, смогу найти его на снимках».
0: «А раньше ты не могла?»
1: «Нет»,
0: — просто ответила Мымра.
1: «Мне было необходимо ваше человеческое заключение об искусственном происхождении оружия. Для меня эти ружья неотличимы от грунта. Вот когда вы сказали мне, что именно этот вид камней сделан разумными существами, я начала повторный анализ. Теперь могу провести аналогии».
0: «Действительно, Мымра», — ругнулся я про себя. «Вот и доверяю после этого компьютерам. Искусственный объект от естественного не отличат». По моим ощущениям, прошло минут 5, прежде чем Мымра вновь подала голос.
1: «У меня есть несколько подозрительных объектов», — сообщила она. «Один исключительно подозрительный. Кстати, совсем недалеко от каньона. Только на противоположном от нас берегу».
0: «Выведи на монитор». Мне хотелось увидеть то, что нашла машина. Влетев в рубку, я посмотрел на экран и сразу же увидел чужой корабль. Вид сверху. Он был, надо признаться, весьма странной формы. Напоминал серую хризантему с коротким стеблем и двумя листьями. Но принять его за естественный объект, по-моему, это уже слишком. «Дай увеличение», — попросил я. 300%. «Еще 200. Оставь». Это оказался не корабль, а остов его. При таком увеличении объект был похож уже не на цветок, а на несколько вросших одна в другую ракушек без оболочек. Я медленно сел за пульт.
2: «И ты могла вот это принять за естественное образование?»
0: Молчание. «Надо будет передать квантовым математикам свое восхищение. Пусть поработают над алгоритмами».
1: «Вы бы для начала свои алгоритмы изучили поподробнее», — сухо ответила Мымра.
0: Я чуть из кресла не вывалился. К ее диковатым идеям мы уже как-то привыкли, но такое высказывание показалось мне просто бессовестным.
2: Остов корабля смахивал на скелет, и вокруг тоже валялись скелеты. На краткий миг мне стали понятны затруднения Мемры. Остов корабля действительно казался останками существа, а лежащие в правильном геометрическом узоре скелеты, наоборот, напоминали лафеты, установленных для обстрела орудий. Почти ровные и концентрические окружности стягивались к кораблю, но во многих местах вместо скелетов виднелись воронки от взрывов. Это могли быть только следы выстрелов бортовых пушек.
1: «Был бой»,
2: — сообщила Мымра то, что я и сам увидел. Потом добавила.
1: «Судя по следам повреждений, материал обшивки уничтожен агрессивной жидкостью».
2: Звери плевались кислотой. Мое воображение моментально нарисовало картину битвы в красках, звуках и движении.
1: «Некоторые алгоритмы ты просчитываешь быстрее меня», — заметила Мымра.
2: «Ничего удивительного». Мне захотелось ее поддеть. «Будь оно иначе, не ты бы стоял на моем корабле, а я на твоем. Кто у нас в океане?»
1: «Многоклеточные организмы», —
2: сообщила машина. «Мне все труднее».

0: двигается. Я выяснила причину предыдущей мутации. Данные со спутников указывают наличие микроследов агрессивного вещества. Я все сопоставила и пришла к выводу. Пришельцы, как и мы, бурили прибрежную зону, но не лазером, а химическим методом. Отработанное вещество было сброшено в океан, что и привело к началу мутации.
1: Быстро же ты управилась. Почему сейчас не можешь выяснить первопричину?
0: Предыдущий случай уже завершен. Картина статична, все ясно. А в нашем случае процесс еще в самом начале. Много ветвлений, к тому же сильно мешают реакторы буровых. Даже погашенные они создают дополнительный фон, дополнительные мутации. А вычислить математику исходного состояния непросто и без того.
1: Может их бацнуть? Мымра задумалась.
0: Не могу тебя выпустить. В прибрежной зоне появились смертельно опасные многоклеточные организмы.
1: Так расстреляй реакторы бортовой батареи! Или вышли вооруженный бот!
0: Не имею права. Запрещающий алгоритм Е612. Бортовые орудия и аннигиляторы бота не наводятся на людей и земную технику. Инцидент на Репейнике 84 года.
1: Мне стало еще страшнее. С одной стороны, все сильнее давал знать о себе инстинкт самосохранения, а с другой — Софочка, опутанная трубками на кушетке. Сколько продержится броня бормотухи после того, как умрут все, кроме меня? Если же Мымра найдет лекарство, сразу взлетит. Короче, мне надо было взять бац и, несмотря на протесты Мымры, взорвать буровые. Это было непростое решение. Зато я понял, что иногда поступок, кажущийся со стороны героическим, можно совершить просто из трусости. Я молча встал и направился по коридору в обмывочную. Возле дверей лежал Артем, дышал ртом, потому что нос был забит запекшейся кровью. В раздевалке я переоделся в комбинезон для наружных работ, нацепил пояс и шагнул к шкафчику Артема. Там в специальном ящичке лежал боевой аннигилятор Цыганова.
0: «У тебя нет допуска к этому виду вооружений», — напомнила Мымра.
1: «Как и к любому другому», — фыркнул я, доставая бац. Отдельно лежали заряды, пришлось взять их в горсть и набивать оружие на ходу. Когда я добрался до шлюза, стало ясно, что Мымра действительно не собирается выпускать меня наружу.
0: «Пропусти», —
1: попросил я, прислонившись лбом к бронированной двери.
0: «Покинь шлюзовую, пожалуйста».
1: «Хрен тебе», — ругнулся я, прекрасно понимая, что внутри корабля полностью нахожусь в ее власти.
0: «Зачем?»
1: — не поняла Мымра. Похоже, она не знала переносного значения этого слова. И очень хорошо. Пусть пороется в памяти, это ее хоть немного притормозит. «Чтобы инстинкты не мешали», — подлил я масло в огонь, медленно пятясь от глухой двери.
0: «Хрен помогает бороться с инстинктами?»
1: — быстро проанализировала Мымра. «Нет», — я невольно усмехнулся. «Просто хрен редьки не слаще». Пауза затянулась даже дольше, чем я рассчитывал, так что мне удалось добраться до угла переборки.
0: «Действительно. Хрен с редькой имеют примерно одинаковое содержание сахара», — произнесла наконец машина. «Но я проанализировала и поняла, что это не имеет отношения к работе инстинктов».
1: «Имеет!» — выкрикнул я, догадавшись, как Пал Палыч выигрывал у нее в шахматы. Он ей попросту врал. А она любое человеческое слово воспринимает как ввод данных, запоминает и анализирует. Пусть потрудится. Видимо, Мымра взялась решать задачу всерьез, задействовав всю свою вычислительную мощность. В наступившей тишине я поднял бац, сфокусировал луч на двери и выжал гашетку. Пламенем по коридору шарахнуло так, что на мне вспыхнули волосы, и, несмотря на плотно зажмуренные веки, я полностью утратил способность видеть. Знал, что так будет, но другого выхода не нашел. Выставь я заряд на меньшую мощность, дверь бы выдержала, а так ее разбрызгало по всему коридору. Но ничего. Если надо будет взлететь, Мымра задраит весь шлюз. Сбив с головы пламя и стиснув зубы от боли, я рванулся вперед, потому что надо было проскочить открытые шлюзовые двери до того, как машина придет в себя. Ничего не видя, я бросился к пышущему жаром проему и вывалился наружу. Удар о щебень оказался не таким уж болезненным. Он не помешал мне встать на ноги и броситься в сторону океана, крепко держа рукоять баца.
0: «Ты прав»,
1: — донесся мне вслед голос Мымры.
0: «Количество сахара влияет на мыслительные способности человека и может вызвать отклонение».
1: У меня не было желания слушать ее до конца. Мне предстояло вслепую преодолеть 4 километра по сыпучему щебню, а потом еще сделать 2 точных выстрела.

Об опасных многоклеточных организмах я старался не думать. Уже почти у самого океана зрение вернулось ко мне. Над миром полыхал грандиозный закат. Желтые и оранжевые полосы сияли в облаках, словно на них проецировали красочное творение абстракциониста. Добравшись до берега, я глянул в воду. Там плескалось огромное количество рыбы, поедавшей копошащуюся мелочь. По гальке ползали десятки ракообразных. Жизнь постепенно выбиралась на сушу, сражалась сама с собой, поедала сама себя и занималась прочими формами естественности.

0: Реакторы надо было не просто разрушить, а распылить до состояния элементарных частиц. С помощью аннигилятора это нетрудно. Надо только выставить заряд помощнее. Снискать себе славу воина-камикадзе мне не очень хотелось, поэтому надо было уйти на безопасное расстояние. По здравому размышлению, я выбрал для огневой позиции точку на побережье, равноудаленную от моей буровой и буровой Артема. Тогда все можно будет решить двумя точными выстрелами. Пока я ковылял по берегу, океан менялся чуть ли не на глазах. Стоило мне отвернуться или переключить внимание на что-то другое, как эволюция делала мощный скачок. Мне удалось увидеть ящеров, гигантских змеев, стаи огромных рыб и нечто напоминавшее птицу. Некоторые гады выползали на сушу и подыхали. Некоторые оказывались жизнеспособнее, и мне приходилось их убивать, выставив бац на 1/800 мощности. Один раз я замешкался, и на меня из-за камней напал панцирный крокодил. Если бы не его неуклюжесть, я бы вряд ли успел подобрать оброненный от неожиданности бац и двумя выстрелами разнести чудище на куски. Наконец я добрался до глыбы, с которой удобно было прицелиться в буровые. Настроив бац на нужную дальность, я дал прицелу полное увеличение и сфокусировал луч на своей буровой. Сразу после щелчка гашетки полыхнуло, затмив закат. Алое пламя ударило по зажмуренным векам, но в этот раз не до потери способности видеть. Через пару секунд рвануло мощным потоком ветра. Пронесшаяся ударная волна осыпала меня раздавленными ракообразными. Я глянул в прицел и увидел на месте буровой еще не остывшие угли камней и вздымающийся дымно-пылевой гриб. Над океаном парили птицы, чьи-то длинные шеи высовывались из воды и ловили их на лету. Я развернулся на глыбе, чтобы поразить буровую Артема. Возле моего лица, кружась в воздухе, опустилось перо. Вновь полыхнуло. Когда ударная волна от второго взрыва пронеслась надо мной, я спрыгнул с камня, сунул бац в кобуру и направился к океану. Теперь два дымных гриба вырастали на побережье. Я снял с пояса рацию и негромко позвал в микрофон. «Мымра».
1: «На связи».
0: «Так легче анализировать».
1: «Да, немедленно возвращайся».
0: «Чего я ждал? Чудо, наверное. Мне очень хотелось, чтобы оно произошло. Чтобы мои усилия не пропали даром, чтобы очнувшаяся команда не посчитала меня маньяком. Чтобы они очнулись, в конце концов. Мне казалось, что затраченных усилий для этого хватит». Солнце садилось. Все больше тварей выбиралось на сушу и ползло туда, где на грунте лежала бормотуха с выбитой дверью. Иногда мне приходилось стрелять, но я уже понял, что это бессмысленно.
1: «Левочка»,
0: — вышла на связь Мымра.
1: «У меня тут проблемы с анализом. Излучение реакторов не имеет отношения к толчку эволюции. Мне нужно еще около 7 часов».
0: Это означало неизбежный конец экипажа. «А мой?» «Теперь ты можешь взлететь напрямую?» — спросил я у Мымры.
1: «Нет, пока лекарство не будет найдено. Это важно для многих людей».
0: «Значит, через 7 часов?»
1: «Да».
0: «А продержимся?» Мымра не ответила. Я уныло побрел к кораблю, отстреливаясь от страшилищ, выползающих на меня из сумерек. Грохнуло несколько взрывов. Эта бормотуха начала колотить бортовой батареей. На меня снова начал накатывать страх. Я только сейчас полностью осознал ужас своего положения. Темные туши тварей ползли к кораблю. Что-то шипело и чавкало в наступающей темноте. Теперь чудища начали реагировать на меня активнее. Огрызались, пытались плеваться ядом, не забывая при случае пожирать друг друга. Пришлось выставить бац на самую малую мощность и стрелять по сторонам почти непрерывно. Скоро меня с ног до головы забрызгало слизью и чужой кровью. Ожоги начали болеть нестерпимо. И вдруг, сквозь эту боль, у меня возникла совершенно бредовая мысль. Не такая, за которую цепляются, как за ускользающее спасение, а совершенно безумная. Я из последних сил побежал обратно к воронке, оставшейся от моей буровой. Не за тем, чтобы проверить догадку, это было совершенно немыслимо, а просто, чтобы загладить внезапно возникшее чувство вины. Оно показалось мне намного болезненнее, чем ожоги. Я добрался до берега и зашел в воду по щиколотку, иначе до расщелины не добраться. Сумерки сильно сгустились, поэтому мне пришлось, преодолевая панический ужас, сунуть руку во тьму между глыбами, чтобы на ощупь найти обертку от бутерброда. Схватив пальцами рваный пакетик, я поднял его высоко вверх и выкрикнул в небо, что было сил.
2: «Я убрал за собой! Черт бы вас всех побрал!»
0: На меня что-то бросилось из темноты, и я, зажав в кулаке обертку, потерял сознание. Очнулся я в медицинском блоке. Перед глазами туман, видимо, лицо стянуто противоожоговыми бинтами.
3: «Очнулся»,
0: — шепнул голос Софочки. «Ничего, через пару дней можно будет бинты снимать», — отпал Палыч. «Что со мной?» — прошептал я и закашлялся.
4: «Обжегся немного», — обтекаемо ответил Артем. «Потом тебя чуть-чуть покусали, но Мымра говорит, что до свадьбы и следов не останется. Она выслала вооруженные боты, прикрыла тебя от слишком резвых чудовищ».
0: «Как ты нашла причину мутации?» — спросил я у Мымры о главном, что меня сейчас волновало.
5: «Я не нашла. Не успела. Ты просчитал алгоритм быстрее меня».
0: «Как это?» — с трудом прошептал я.
5: «Я просто сфотографировала со спутника тот объект, который ты достал из воды, нашла в базе данных его состав, сделала лекарство и впрыснула Софочке. Она очнулась и сделала инъекции остальным».
0: Машина умолкла на пару секунд, затем добавила:
5: «Извини, я не смогла просчитать логическую цепь твоих размышлений».
6: «Я тебя потом научу», —
0: с улыбкой пообещал я.

0: Вы слушали рассказ Дмитрия Янковского «Тарелка крепкого бульона».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Роман Афанасьев. Оборотень. Созданный файл «Дневник 1». Дата создания – 5 августа 2210. Владелец – Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Мне снова снятся кошмары. Это продолжается уже больше 2 недель, и это меня все больше беспокоит. Я решил записывать даты и краткое содержание снов. Быть может, это поможет понять, что так сильно влияет на меня. В любом случае, мне необходимо выговориться. Больше не могу носить этот ужас в себе. Я никому не могу открыться и надеюсь, что этот файл никто и никогда не прочтет. Но сам я должен помнить, о чем мои сны. Сегодня сон выдался не особенно страшным, скорее неприятным. Мне снилось, что я бегу по длинному коридору с пистолетом в руке, а за спиной маячит чья-то зыбкая тень. Не знаю, что это было, но стало так жутко, что я закричал и проснулся под эхо собственного крика. Долго пытался уснуть, но в конце концов это мне удалось. С утра был совершенно разбитым и не выспавшимся. Вот и первая запись. Очень надеюсь, что продолжение не последует. Страшно подумать, что это все из-за работы. Ведь я перевертыш. Один из тех, кто оставляет память на работе перед тем, как уйти домой. В последнее время эта технология стала распространенной, особенно ее ценят в больших корпорациях. Они трясутся над своими секретами и все чаще заставляют работников проходить эту жутковатую процедуру. Пока, правда, память забирают не у всех, а только у тех, кому доверены конфиденциальные сведения. Я работаю на Lunatech, одну из самых крупных корпораций в Европе. Каждое утро прихожу на работу, сажусь в кресло купирования памяти, надеваю нейрошлем и через миг просыпаюсь снова в кресле, но уже в конце рабочего дня. Иду домой, чувствуя жуткую усталость и головную боль, а все, что произошло со мной на работе, остается в памяти компьютера. Следующим утром этот отрезок памяти вернется ко мне, и я стану личностью с индексом 2. Умом я это понимаю, но никак не могу принять сердцем. Личность 2 помнит все, что происходит со мной, личностью 1. А тот я, что пишет эти заметки, ничего не знает о жизни личности номер 2. Я чувствую свою неполноценность. Знаю, что я номер 1 лишь обрывок моей полной личности, и это меня страшно пугает. Ведь получается, что на работе я совсем не тот человек, что дома. Я не знаю, кем работаю в Lunatech, хотя кое-какие догадки у меня есть. Корпорация занимается почти всем. Ее отделения раскиданы по миру. Одни занимаются транспортом, другие — компьютерами, третьи — продуктами питания. Даже с космосом работают. Lunatech — это огромная махина. Настоящее государство в государстве. Офис в мегаполисе, где я работаю, тоже невероятно огромен. В нем множество разных подразделений. И каждый занимается своим делом, от продажи фастфуда до осуществления рекламных кампаний. Иногда я пытаюсь угадать, чем именно занимаюсь. Конечно, дома хранится служебный контракт, подписанный мной, но в нем просто указано место моей работы, срок действия контракта и куча всякой юридической чепухи. Там не указано, кем я работаю. Конфиденциальность информации превыше всего, как говорят в рекламных роликах. Но мне известно, что контракт — это приложение номер 1 к настоящему договору, который я подписал при приеме на работу. Он хранится в корпорации, у меня в рабочем столе. Это я знаю точно, в контракте есть соответствующий пункт. Конечно, я догадываюсь, чем занимаюсь. По образованию я бухгалтер. Прекрасно помню свою прошлую работу в небольшой фирме по торговле прохладительными напитками. Внутренняя бухгалтерия, приход, расход, годовой баланс. Наверняка и в Lunatech я работаю бухгалтером. Ведь больше я ничего не умею. И если я занимаюсь деньгами, то в курсе многих финансовых операций корпорации. Это оправдывает применение купирования памяти? Я более чем уверен, что среди них есть и те, о которых никому не положено знать. Не случайно на эту должность в других компаниях набирают работников только по договору купирования. Выходит, я знал, на что шел, когда подписывал контракт. И пока все шло хорошо. Целых полгода. Но теперь ко мне пришли эти сны. И мне это не нравится. Ведь эти техники копаются в моей голове. Вдруг что-то пошло не так. Страшно.
0: Подождем следующей ночи. Сейчас мне пора на работу. End of file.
1: Созданный файл «Дневник 2». Дата создания — 9 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
2: Это ужасно! Все стало еще хуже. Бог мой, до сих пор трясутся руки. Новая неделя, новый кошмар. А я так надеялся, что это пройдет. Как же я ошибался! На этот раз сон выдался очень ярким и запоминающимся. Я до сих пор вижу перед собой эти ужасные картины так отчетливо, что меня гложут сомнения. А сон ли это? Быть может, это воспоминание? Все кажется таким реальным. Мне снилось, что я пришел в большой офис, похожий на отделение банка. Осмотревшись, я поднялся по широкой лестнице. Никто не обратил на меня внимания. Потом я блуждал по коридорам и, наконец, нашел дверь, около которой дежурили два охранника. Они хотели остановить меня, но в моих руках внезапно, словно по волшебству, появились пистолеты. Я выстрелил первым. Охранники упали сразу. Одному я прострелил голову, и он умер мгновенно. Второму я дважды попал в живот. Упав на пол, он закричал и задергал ногами. Ему я тоже выстрелил в голову, и крик оборвался. В этот момент меня чуть не стошнило, и только тогда я понял, что сплю. Отчаянно хотелось проснуться, но мне не удалось. Во сне я открыл дверь и очутился в большом кабинете. Там стоял длинный стол. За ним сидел толстый человек в черном костюме. Он успел только посмотреть на меня, а потом я снова начал стрелять. Тихие хлопки заполнили комнату. Костюм толстяка словно взорвался десятком дыр, и кровь брызнула во все стороны. Потом мне пришлось убегать, стреляя во всех, кто попадался навстречу. Я свернул в длинный темный коридор. Вихрем промчался по нему, пытаясь добраться до светлого пятнышка в самом его конце. А потом проснулся. Меня до сих пор тошнит. Я все еще чувствую запах крови. Видение было так реально, что мне не по себе. Когда я встал, до выхода на работу оставалось еще полтора часа, но я уже не мог спать. Чтобы отвлечься, включил 3V и попал на новостной канал. В городе за эту неделю произошло 5 заказных убийств. Ни одного киллера не поймали. Куда катится этот мир? По другой программе показали, как две банды устроили разборку на окраинах города. Погибли все участники перестрелки. Полиция в восторге. Кажется, я схожу с ума. Одна мысль преследует меня и во сне, и наяву. А что, если мои сны — это реальность? Может, это воспоминание о том, что когда-то случилось со мной? Чем меня заставляют заниматься на работе? Кем я работаю? Может быть, я и есть киллер? Нет, ерунда. Это я от отчаяния. Не надо сходить с ума. Самые отчаянные бухгалтеры обычно просто бросаются из окна, а не убивают президентов банковских холдингов. И все же мне не по себе. Понимаю, что это очень глупо, но мне страшно идти на работу. Я боюсь сам себя. Надо как-нибудь расслабиться. Ведь, может, по дороге домой стоит купить бутылочку чего-нибудь покрепче апельсинового сока. Пора собираться.
0: End of file. Созданный файл «Дневник 3». Дата создания — 12 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
2: Только что со мной произошло нечто ужасное. Я все еще не могу прийти в себя. Меня трясет. Пальцы не попадают по клавишам. За окном уже темно, но я боюсь включать свет. Выпил успокоительные таблетки, но, похоже, они не действуют. Мне надо рассказать кому-нибудь о том, что случилось, но я не могу никому открыться. Дневник остается моим единственным собеседником и другом. Сегодня, вернувшись домой, я, как всегда, загнал свой электрокар на стоянку под нашим жилым комплексом. Все было как всегда. Длинный ряд машин, уходящий в бесконечность, и где-то в конце этой очереди несколько свободных мест. Я экономен и не закрепляю за собой платное место. На самом нижнем уровне всегда найдется свободное место для моего маленького кара. Вот и сегодня я припарковался в самом дальнем уголке стоянки. Здесь обычно темно и тихо. Отсюда довольно долго добираться пешком до лифта, но тут всегда найдется свободное место. Едва я захлопнул дверь кара, как из-за соседней машины выскочили двое. Я замер, чтобы не провоцировать их. Таких типов я достаточно часто вижу в новостях. Эти ребята были прилично одеты, но на лицах красовались маски, кошки и собаки. Кажется, один из них был темным, тот, что нарядился собакой. Он сразу прыгнул ко мне, схватил за плечо и зарычал прямо в лицо. «Ключи от машины! Пропуск стоянки! Быстро!» Второй в маске кота выглядывал из-за ряда машин, высматривая, нет ли свидетелей. Тот грабитель, что держал меня за плечо, снова зарычал и хорошенько встряхнул меня. Я принялся шарить по карманам в поисках ключей от машины. С этой шпаной лучше не связываться. Искалечат, не задумываясь. А если мне повезет, то всего лишь потеряю кар и получу страховку. У меня и в мыслях не было звать на помощь. Голос пропал от страха. До пункта охраны все равно очень далеко. Проклиная себя за грошовую экономию на стоянке, я нашарил в кармане ключи и собрался отдать их грабителю, надеясь, что не попаду в выпуск новостей, как неопознанная жертва. В этот момент громиле показалось, что я слишком долго вожусь. Он размахнулся, и я понял, что сейчас он ударит меня по лицу. Я всхлипнул от ужаса, а потом внутри меня что-то щелкнуло, и началось самое страшное. Моя голова пригнулась сама по себе, и кулак грабителя лишь скользнул по макушке. Потом я вывернулся и ударил громилу снизу вверх прямо под маску. Он пошатнулся, а мои руки сами стукнули его в лицо еще раз. И еще! Что случилось потом, помню смутно. На мгновение я перестал быть собой, и это было самым страшным. Словно вернулся мой ночной кошмар. Тело действовало само по себе, а я лишь наблюдал за ним со стороны. Громила в маске собаки упал на бетонный пол, и я обернулся ко второму. Тот успел вытащить нож и без тени сомнений кинулся на меня. Я отмахнулся от ножа рукой, подставив под удар предплечье. Потом пнул грабителя ногой в пах. А когда он согнулся, со всего маху ударил ребром ладони в лицо. Что-то мерзко хрустнуло, и негодяй опрокинулся на спину. Кажется, я сломал ему нос. От этой мысли меня затошнило, и в тот же момент наступило просветление. Я снова стал собой, бухгалтером, что припарковался в неудачном месте. Задрожав от страха, я прыгнул в машину и отогнал ее к посту охраны на самое дорогое место на стоянке. Выбравшись из машины, я отдал деньги служащему и бросился к лифтам. Когда я добрался до квартиры, меня все еще трясло от страха. Трясет и сейчас. Это было очень похоже на мой сон. Самый настоящий кошмар. Это был не я. За меня дрался кто-то из моих снов. Я никогда не умел драться. В колледже брал призы только на соревнованиях по скоростному счету. Я не смотрю боевики, меня мутит от вида крови. Это был не я! Мне плохо. В голове бродят дикие мысли. Кем я становлюсь на работе? Кто я? Неужели моя вторая личность такая агрессивная? А быть может, на меня так влияет купирование памяти? Мало ли, что там разладилось в этой адской машине. Мне становится хуже. Я боюсь ложиться спать. Наверняка во сне ко мне снова вернутся кошмары. Боюсь сам себя. Не хочу быть убийцей. Болит рука. Порез совсем маленький, это ерунда, зато сильно болят костяшки пальцев. На ребре ладони наверняка останется приличный синяк. Надеюсь, что ничего себе не сломал. Но эта боль ничто по сравнению с моими мыслями. Рука. Чушь, ерунда, завтра все пройдет. Но то, что у меня в голове, останется навсегда. Что со мной творится? Перечитал контракт, хотя и знаю, что это лишь приложение к тому договору, что подписало мое второе «я», Джо номер 2. Контракт как контракт, я видел сотни таких. Я помню свою жизнь. Помню родителей, детство, первую любовь. Насилие претит моей натуре, я всегда был слишком слаб и законопослушен. И то, что я, возможно, бегаю на работе с руками по локоть в крови, меня сильно беспокоит. Нет, не беспокоит. Эта мысль приводит меня в смертельный ужас. Мне кажется, что днем я превращаюсь в чудовище. А вечером не могу вспомнить, что случилось со мной на работе. Я чудовище. Оборотень. Что мне делать? Обратиться к руководству компании? Уволиться? Пойти к психоаналитику, к адвокату? Кружится голова. Кажется, это от снотворного. Плевать. Сейчас выпью еще одну таблетку и лягу спать. Надеюсь, кошмаров не будет. Надо только не забыть перечитать завтра контракт еще раз и поподробнее. Может, там где-то сказано, как вести себя в подобной ситуации. И все же жаль, что у меня нет друга-юриста, с которым можно посоветоваться. Или друга-врача. Или такого же оборотня, как я. Опять заносит. Пора в постель.
0: End of file. Созданный файл. Каракули 1. Дата создания 15 августа 2210. Владелец просто Джо. Индекс 2.
2: Я буду вести дневник на работе, параллельно тому, домашнему. Надеюсь, что когда-нибудь смогу передать этот файл домой и объединить с тем, что ведет моя первая личность. Тогда-то уж я в волю посмеюсь. Ситуация складывается нестандартная. И это еще слабо сказано. Моя обрезанная личность, Джо с индексом 1, уверен, что на работе занимается грязными делами. Ему мерещится, что днем он превращается в киллера, секретного агента или в боевика якудзы, и только потому, что он расквасил нос уличному хулигану. Какой бред! Наверное, купирование памяти все-таки отрицательно влияет на психику, что бы там ни говорили врачи. Самое забавное, что я знаю, в чем тут дело и что происходит с моим номером один. На работе у меня память в полном объеме, я помню, о чем думал дома. Я к этому привык, за полгода работы перевертышем и не такое увидишь. Но в последнее время мои домашние мысли приобретают нездоровые черты, и мне становится неуютно. На работе со мной все в порядке, но, возвращаясь домой, я становлюсь Джонатаном номер один и превращаюсь в дрожащую от страха тварь. Это раздвоение личности узаконено, и, если верить рекламе, совершенно безопасно, в чем я лично сомневаюсь, особенно в последнее время. Нужно что-то делать, но я не знаю что. Надо постараться как-то запомнить то, что я сейчас пишу, и постараться обмануть машину, донести воспоминания до дома. Попробуем. Итак, дорогой Джонатан, если ты будешь когда-нибудь читать эти строки, знай, что я, твоя вторая личность, вовсе не киллер. Я не крутой парень, не секретный агент и не якудза. Это всего лишь твои потаенные мечты, твои фантазии, которым нет места в твоей скучной жизни бухгалтера. На самом деле... Я испытатель виртуальных компьютерных игр. Тестировщик. Фанфары! Смешно, правда? Мне очень. До слез. Каждый день я убиваю бесчетное количество людей. Каждый день по 8 часов играю в разные компьютерные игры, пытаясь найти в них ошибки и неточности. Мои руки по локоть в виртуальной крови. На моей совести сотни убитых персонажей игрушек. Это моя работа. В отличие от тебя, дорогой Джонатан, я хорошо помню тот момент, когда мне предложили работу. В одном ты прав. Я, вернее, мы действительно бухгалтеры. И в Лунатек мы собирались устроиться по профилю на должность мелкого перекладывателя бумажек. Но все места оказались заняты. Ничего удивительного, на это место всегда много претендентов. Но тут мне и попался Ламоре, заместитель главы департамента виртуальных игр. Ему понравилась моя анкета. Он решил, что из меня выйдет отменный тестировщик игрушек. Наверное, потому что я никогда ими не увлекался. Ламоре сказал, что у меня должен быть свежий взгляд на игрушки вообще и на ошибки в них в частности. Когда принесли контракт на частичное купирование памяти, то я испугался. Знаешь, все эти новости, фильмы по Треви, газетные заголовки про потерявших память и все такое прочее, но Ламоре объяснил мне, что к чему. Очень подробно.
0: После объяснений все выглядело не так уж плохо.
2: «Если ты помнишь, Джо, то работу я искал 4 месяца. Я не мог заплатить за квартиру и за услуги лечебного комплекса, которым пользовалась мама. Моя мама. То есть наша. А сроки поджимали. Пособие по безработице хватало на еду, но остальное нужно было много денег, а у нас, если помнишь, еще не выплачены проценты по первому кредиту. В общем, надеюсь, ты помнишь то время, ведь тогда у нас была общая память.
0: Я с радостью уцепился за предложение Ламоре, тем более что работникам с частичным купированием памяти полагалась повышенная зарплата и страховые льготы. Это Комитет Европы по защите здоровья расстарался, без них тут ни одна зараза не чихнет. Вот так я и стал тестером виртуальных игр.
2: И то, что тебе снится, дорогой Джонатан, всего лишь отголоски моих дневных виртуальных приключений. Через полчаса я выйду через проходную для работников с повышенной ответственностью и снова превращусь из весельчака Джо в дрожащего Джонатана.
0: Черт возьми, мне даже немного жаль тебя. Ведь ты — это я, только весьма урезанная версия. Вот так и начинается шизофрения. Начинаешь жалеть самого себя и думать о себе, как о другом человеке. Впрочем, что может быть естественнее для человека, чем жалеть самого себя? Некоторые занимаются этим всю жизнь.
2: Неплохая шутка. Но к делу. Надо как-то передать весточку самому себе. Иначе дрожащий Джонатан может наломать дров.
0: К сожалению, за пределы корпорации очень нелегко отправить письмо. Тут такая секретность, словно у военных.
2: А как же, мы, тестеры, можем разболтать что-нибудь о новинках в технологии виртуальных игр и о планах выпуска этих самых игр. А это, знаешь ли, миллионные убытки, если кто-то воспользуется этой информацией и опередит Лунатек.
0: Тут даже память стирают, уж весточки, письма, сообщения и звонки отслеживаются очень строго. Обращаться к кому-нибудь за советом тоже не хочется. Можно запросто потерять теплое местечко. Шепнут начальству на ухо и вышибут нас с работы без выходного пособия по подозрению в промышленном шпионаже.
2: И все же...
0: Попробую что-нибудь придумать завтра с утра. Сейчас вечер, я устал, голова болит. Надо завтра перечесть договор. Может, это поможет?
2: И, кстати, надо напомнить Симону, что в симуляторе рукопашного боя сбоит система использования локтей и коленей. Наверное, ошибка где-то в тайской системе.
0: Мне пора. Пойду навстречу с дрожащим Джонатаном, будь он неладен. End of file.
1: Созданный файл. Дневник 5. Дата создания. 16 августа 2210. Владелец. Джонатан Жаре. Индекс 1.
2: Это становится невыносимым. Мне все хуже и хуже. Я боюсь спать и боюсь думать о том, чем занимаюсь на самом деле. Я и не догадывался раньше, что потеря памяти так ужасна. Это потеря самого себя, не меньше. Маленькая смерть. Неужели на самом деле я кровожадный преступник, убивающий людей днем на работе? Только это может объяснить мои странные сны, больше похожие на воспоминания. Сегодня ночью мне приснилось, что я снайпер. Притаившись на крыше, я смотрел в оптический прицел, высматривая жертву. Ожидание затянулось, но я чувствовал себя превосходно. Ничуть не беспокоился, словно всю жизнь только тем и занимался, что сидел в засадах. Я знал, что сплю, и отчаянно хотел проснуться. Не удалось. Наконец появился объект. Немолодой азиат в черном костюме, которого сопровождали трое телохранителей. Он собирался сесть в огромный черный кар, но я поймал его голову в перекрестье прицела, и когда он стал открывать дверцу, выстрелил. Это было ужасно. Его голова взорвалась. Из плеч ударил фонтан крови и залил машину темно-красным лаком. Я закричал, отбросил винтовку и проснулся. Меня тошнило. Пришлось бежать в ванную, где меня вырвало остатками ужина. Стало еще хуже. Меня мутило от ненависти и отвращения к самому себе. Я чудовище. Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что мои руки в крови. Их жгло огнем, и я чувствовал, как по коже течет густая теплая жидкость. Мыл руки целых полчаса, пытаясь избавиться от этого ужасного ощущения. Тер ладони мочалкой, пока не содрал кожу. Потом выпил снотворное, успокоительное и отправился спать, надеясь отключиться от всего мира. Уснул только час спустя.
0: Утром я включил Триви, посмотрел новости и узнал, что вчера в городе случилось 5 заказных убийств. Среди жертв 3 азиата, 2 китайца и японец.
2: Неужели я один из киллеров? Я больше так не могу. Меня гложут сомнения, голова раскалывается от боли. Проклятая работа! Самое страшное — это неизвестность. А вдруг я прав? А если нет? Наверное, я схожу с ума. Боюсь идти на работу. Глотаю успокоительные таблетки одну за другой, словно леденцы. Наверное, надо показаться врачу, но на работу все-таки придется идти. Мне страшно, но я не могу остаться дома. Что, если я не прав? На что я буду жить, если меня уволят? Надо узнать, что творится там, за этим адским креслом, что разбивает мою личность на две половины. Любым путем.
0: End of file. Созданный файл «Дневник 6». Дата создания — 16 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
2: Вечер. За окнами снова темно. Закрыл жалюзи и включил весь свет в доме. Так мне не страшно. Кажется, что все еще день. Темноты я боюсь. Если на улице темно, значит, пора спать. А я не хочу спать. Не хочу! Кажется, охрана Лунатека что-то заподозрила.
0: Когда очнулся в кресле купирования памяти, меня всего трясло, и охранники смотрели на меня во все глаза. Страшно представить, что они подумали и кому об этом доложат.
2: Даже не помню, как добрался домой. Обратная дорога как в тумане. Меня мутило от страха.
0: Жизнь превратилась в непрерывный кошмар.
2: Я живу несколько часов утром и вечером, а основное время моей жизни занимает ночь и страшные сны. Вот и все, что осталось от моей настоящей жизни.
0: Внимательно изучил свой контракт. Он рассчитан на год, и раньше уйти невозможно. Если я попытаюсь разорвать контракт, то придется заплатить неустойку, ведь компании придется искать нового работника. Также придется проститься со всеми страховыми и медицинскими льготами. Это ужасный контракт.
2: К нему, правда, прилагается отпуск за счет компании, годовые и полугодовые премии и повышенная оплата труда. Деньги. Всегда все упирается в деньги, в этих маленьких дьяволят, которым мы продаем душу. Я только сейчас расплатился с долгами за медицинское обслуживание. Мне осталось еще 3 месяца взносов за тот маленький домик в пригороде, и он, наконец, перейдет в мою полную собственность. Там живет сейчас мама. Когда я смогу его выкупить, то переселюсь туда, и тогда мне не понадобится съемная квартира. Свой дом. Как я долго мечтал о нем. Но это мне не по карману. И первый кредит мне согласились выдать только когда я устроился работать в Лунатек. Ведь крупная корпорация — это гарантия высокой зарплаты и стабильных взносов по кредиту. Кажется, подействовало успокоительное. Мне стало легче. Нужно попытаться здраво поразмыслить. Вот, например, почему Джо Индекс 2 ничего не предпринимает? Может, ему нравится такое положение вещей? Или он что-то делает, но я не знаю что?
0: Это страшно. Знать, что ты не хозяин сам себе. Что не можешь влиять на свою судьбу. Знать, что твоей жизнью распоряжается кто-то другой. И от того, что это ты сам, ничуть не легче. Итак, я не могу просто уйти с работы. Тогда потеряю все, чего достиг. Суммы штрафов так велики, что я просто окажусь на улице среди тех, кто роется в мусорных ящиках и покупает себе на нищенское пособие синтетический алкоголь.
2: Это невыносимо. Снова болит голова. Не знаю, что мне делать. Выпью двойную дозу снотворного и лягу спать.
0: Может, все наладится само собой?
3: Может, все-таки это бред и нет никаких убийств?
2: Пора в постель. Страшно.
0: End of file. Созданный файл. Каракули 2. Дата создания 17 августа 2210. Владелец просто Джо, индекс 2.
3: Наконец выдалась свободная минутка, и я снова добрался до своего дневника. Кажется, дело принимает серьезный оборот. Дрожащему Джо моему обрезку становится все хуже. Эти проклятые сны его доконают. Ведь в одном из них я узнал новую игру, что должна на днях поступить в продажу. Ничего страшного, бывают ведь и просто сны. А вот размышления Джонатана очень интересные. Жаль, что у него неверные предпосылки. Но сколько всего он накрутил на пустом месте, просто удивительно. Но он прав. Мне нельзя оставаться в стороне, ведь это и моя жизнь. Надо вмешаться и постараться успокоить дрожащего Джо. Сегодня я вставал из кресла купирования памяти. Мое сердце скакало, как ополоумевший заяц. Если так пойдет дальше, то мы с Джонатаном заработаем сердечный приступ. Чего должен? Жалею сам себя. Скоро, наверное, начну разговаривать сам с собой вслух. Неужели нет решения у этой проблемы? Ведь купирование памяти применяется не первый год. Наверняка похожие проблемы были и у других сотрудников. Надо бы с ними связаться, но как? Боюсь, о таких проблемах ничего не известно прессе. Один сеанс купирования и неприятности остаются в недрах компьютеров. Значит, надо подать весточку Джо.
2: Но как?
3: Кругом агенты безопасности Лунатек. Менеджеры наверняка стучат друг на друга. Я этого пока не замечал, но в такой шарашке без стукачей никак. Офис есть офис. А потерять это место мне не хочется. Джонатан не зря вспоминает о деньгах. Он думает, ему есть что терять, но на самом деле он цепляется за жалкие крохи. На самом деле он и не подозревает, какую кучу денег мы потеряем, если он отколет какую-нибудь нелепость. Ведь он не знает, что у нас разные зарплаты. У меня и у Джонатана разные счета в банке. Именно я определяю, сколько будет получать дрожащий Джонатан из нашей общей зарплаты. Все верно, ведь работаю на Лунатек только я. Джонатан — лишь мое бесплатное приложение. Я деньги зарабатываю, я ими и распоряжаюсь. Все это прописано в настоящем договоре, что хранится у меня в ящике стола. А у Джонатана на руках только дополнительное соглашение, контракт. Сейчас на моем счету хватит денег, чтобы купить тот дом, о котором мечтает Джонатан. И даже два таких дома. Но не надо торопиться. На самом деле деньги можно выгодно вложить, и через полгода сумма удвоится. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что сегодня в столовой старый Макс сделал замечание одному из новеньких, что шумно обсуждал за столом планы на будущее. Макс сказал: «Олли, здесь работали два хороших парня, но они много болтали. Вскоре они исчезли. Не подумай чего плохого, скорее всего, им стерли память и уволили, но лучше не болтай слишком много». Я подавился соевым супом и прикусил себе губу. До сих пор болит. После слов старого Макса все заткнулись, и остаток обеда прошел в гробовой тишине. Макс — самый старший из нас. Он работает на корпорацию 30 лет. Думаю, он знает, о чем говорит. Болтать не по делу мне сразу расхотелось. Надеюсь, этот файл никто не найдет. Но и ждать больше нельзя. Нужно как-то поддержать дрожащего Джо. Может, поднять ему зарплату? Вдруг он примет это за благоприятный знак и немного успокоится, но... С другой стороны, все может стать еще хуже, если он подумает, что это гонорар за очередное убийство. Проклятие. Есть у меня одна идея о том, как обмануть систему безопасности. Но все это надо хорошенько обдумать, иначе старый Макс будет пугать молодых и моей судьбой.
0: End of file. Созданный файл «Дневник 7». Дата создания — 18 августа 2210. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
4: Ничего не изменилось. Мне становится только хуже. Видения становятся такими яркими, что мне становится страшно даже днем. Меня колотит дрожь наяву. Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Иногда кажется, что я умер и попал в ад. Сегодня ночью пришел очередной кошмар. Едва я закрыл глаза, как попал в самый центр жестокой схватки. Крики боли, брань, вопли отчаяния. Меня окружало настоящее месиво из тел. Обезумевшая толпа уличной шпаны с ножами и дубинками. Мне пришлось драться. В руках оказалась железная труба, и я ловко ей орудовал, охаживая противников по головам. Они вскоре объединили усилия, и я оказался один против всех и отчаянно сражался, пытаясь выжить. Меня заливала чужая кровь из разбитых голов и вспоротых тел, а когда меня схватили сзади за шею, я укусил противника за руку, и мой рот наполнился кровью. С отчаянным воплем я проснулся и наблевал прямо в кровать. Все еще чувствуя во рту мерзкий привкус крови, я бросился в ванную. Сон продолжался наяву. Я чуть не сошел с ума, пока не сообразил, что это прокушенная губа. Где я ее прокусил? Как? Даже боюсь думать об этом. Мне страшно. Кажется, за мной следят. В углах пляшут подозрительные тени. Сегодня вечером я заметил одного типа, что следил за мной в гараже. Он был в черном плаще, под которым пряталась кобура с пистолетом. Не могу больше спать. Снотворное не действует. Я засел в углу комнаты, вооружился кухонным ножом и просидел так всю ночь. Под утро мне почудилось, что кто-то шевелится в углу. Волосы у меня встали дыбом, и я с криком бросил нож в темноту, но там, конечно, никого не оказалось. Нож воткнулся в плинтус четко и ровно. И это напугало меня больше всего. Дождался рассвета. Собираюсь на работу, пишу дневник. Все плохо. Все очень плохо.
0: Созданный файл «Каракули 3». Дата создания — 18 августа 2210. Владелец — просто Джо, индекс 2.
5: Это переходит всякие границы. Сегодня я очнулся в кресле и едва не сгорел со стыда. Техники смотрели на меня, как на сумасшедшего. Когда дрожащий Джо садился в кресло, он трясся, как лихорадочный, его даже пот прошиб. Когда вернулась моя память, я, конечно, успокоился. Смущенно улыбнулся ребятам из технической группы и поскорее ушел. Надеюсь, техники не сообщат службе безопасности о моем странном поведении. Весь день я был жутко рассеян, пропустил две ошибки и не смог толком составить утренний отчет. Старый Макс сделал мне замечание по этому поводу. Кажется, он начинает присматриваться ко мне. Старый пердун наверняка стучит наверх, иначе не продержался бы столько на своем месте.
6: Черт! Я не хочу терять эту работу!
5: Дрожащий Джонатан сходит с ума. Я точно это знаю. А еще мне кажется, что у него в голове притаилась мысль о самоубийстве.
6: Негодяй! Он не имеет права меня убивать! Меня тоже постепенно сдают нервы. Я заразился истерией от Джонатана.
5: Или это его личность пробивается сквозь мою? Может, это его мысли, его чувства? Ведь он... это я. Тише, Джо, тише. Нужно успокоиться.
6: Что происходит, когда отбирают память? Не знаю. Ясно одно. Я становлюсь другой личностью. Неужели человек — это лишь горстка воспоминаний? Всего лишь набор смазанных картинок и эхо-звуков, что хранится в нашей голове, как в компьютере? Не знаю. Ответа нет.
5: Ясно только одно. Мне все меньше нравится эта затея с купированием памяти. Надо разобраться с дрожащим Джонатаном, доработать этот год и уволиться.
6: Клянусь, больше я никогда не позволю навязать мне этот проклятый контракт. Ни за какие деньги. Лишь бы выбраться из этого дерьма, что свалилось на мою несчастную голову. Идея созрела.
5: План сыроват, но больше нельзя ждать. Джонатан может сделать какую-нибудь глупость.
6: Мне нужно только найти готовый к выходу вариант игры.
5: Это не проблема.
3: Потом надо будет поговорить с программистами. Это тоже не вопрос, это ребята веселые, они обожают розыгрыши. А вот со службой доставки будут проблемы. Тут надо действовать тонко. Очень тонко, чтобы не завалить все дело. Боюсь, мне придется расстаться с довольно значительной суммой. Пусть так. Мертвецу деньги ни к чему, а я хочу жить. Жить и продолжать работать. Пойду к программистам, и пусть небеса жалятся надо мной.
0: End of file. Созданный файл. Дневник 7. Дата создания 18 августа 2210. Владелец Джонатан Жаре. Индекс 1.